0: папы, дочки Витовта. Язычника, врага ордена. И, ну, понимаешь, вот измазать там одну половину белой краской, другую черной, просто физически невозможно. Если бы сейчас такой роман писали, о, это было бы, знаешь, вот вся эта «Игра престолов», выдуманная Джорджем Мартином, она даже близко по уровню накала там этих интриг, драматизм и прочего, она просто даже близко не стоит. Потому что вот этот вот прибалтийский котел, польско-литовско-русско-тевтонский, это что-то невероятное. Ну и самое главное, что не показано, и даже словом не упомянуто в книжке, и, понятное дело, в фильме, который все-таки, ну, меньше, чем книжка по хронометражу, там не показано отношение ордена и немецких городов. Потому что первые враги ордена в Прибалтике были отнюдь не поляки, отнюдь не литовцы. Это были немецкие, то есть тевтонские города, которые находились на территории ордена. Вот они их сдали как стеклотару своих рыцарей. Просто как стеклотару. Ну, потому что они торговлей занимались. А эти с их торговли постоянно пытались получить какие-то налоги. И постоянно какие-то налоги взять на какую-нибудь очередную войну. Городам это было нафиг не нужно вообще. То есть совсем. И поэтому немцы сдали немцев. При этом, ну, буквально вот одного шага не хватило, чтобы немецкие города, то есть Ганза, не открыли сами войну против Тевтонского ордена. То есть там должна была быть война немцев с немцами. Вот еще бы немножко. Но нет, поляки как-то первые подсуетились.
1: Я знаю, тебе нравится этот фильм «Крестоносцы».
0: Очень.
1: Но тебе не кажется, что он немножко примитивный за счет того, что он делит на белый и на черный?
0: Конечно, кажется. Я только что об этом сказал. То есть мне не кажется, я уверен.
1: Ну, я понимаю, что ты уверен, но несмотря на это, тебе нравится этот фильм?
0: Да. А там потому что про рыцарей, все скочут на лошадях, в доспехах, вот там тебе прекрасная дама, вот, соответственно, ее кавалер, все там воюют, копья, топоры, я это люблю. Опять же, он масштабный весьма. Там, конечно, набрано все жутко, но мы делаем сразу скидку, что это 60-й год. Ну, я имею в виду набрано в смысле материальной культуры, и костюмы с доспехами там какие-то картонные, на мой взгляд, слегка. Но все равно там есть некие узнаваемые силуэты, то есть понятно, что речь о начале 15 века, откуда все это происходит, я вижу, всего этого много сделано, это подкупает, подкупает. Ну и опять же, от рыцарского романа какой сложности мы ждем? А это именно что рыцарский роман, просто воспроизведенный в 19 веке, а потом еще раз в виде кинополотна в 20 веке. Вот какая может быть сложность в рыцарском романе? Вот ровно одна может быть сложность. Кто переспит с прекрасной дамой, в конце концов? Или, может быть, никто не переспит. Вот Фламенко читала рыцарский роман 13 века? Вот там вся сложность о том, будет или не будет. Вот будет или не будет секс. Был.
1: Смотри, фильм «Крестоносцы», о какой он эпохе? И фильм заканчивается битвой на Грюневальде,
0: да.
1: О чем говорят заглавные кадры фильма.
0: Да. Начинается все с того, что там два меча в виде вызова на бой пересылают королю Игайло.
1: Но с чего все началось?
0: Ты имеешь в виду завязка истории?
1: Да.
0: А, ну завязка истории как раз показана очень хорошо. Это прям вот оно правильно. Оно прям вот 100% как есть. Оно, конечно, не имеет вот конкретного исторического прототипа, то есть чтобы можно было прям ткнуть карандашиком в карту и сказать, здесь было это тогда-то, этого нету. Но сам тип событий очень-очень узнаваемый, потому что есть некий пограничный орденский замок, есть некий польский замок пограничный с орденом. Ну там в одном это самый пан Юранд, командир, а в другом герр Зигфрид де Лёве. И вот они за какие-то приграничные территории воюют постоянно. И это был просто фон жизни, это происходило постоянно. Не только между орденом и Польшей, но и на большинстве конфликтных феодальных границ. Потому что границу провести невозможно, если это, конечно, не река. Если река, там все понятно, здесь наши, здесь ихние. А тут нет этой реки. Соответственно, границу не провести. И поэтому тут землю пашут мои крестьяне, или, например, сирылки там на зайцев ставят мои крестьяне, или твои крестьяне. Рано или поздно крестьяне друг друга в этом лесу поколотят и побегут к своему пану жаловаться. Пан, конечно, обязан будет их защищать. И он приедет с дружиной, там приедет немец с дружиной, они подерутся.
2: Кого ведешь?
3: А вы кто?
2: С дороги! Опусти копье, невежа. Ты что, не узнал Юранда из Спехова?
4: Мы купцы из Полоцка. Честные купцы везли продавать муку, освободи нас.
3: Вы нарушили закон. Здесь можно торговать только с разрешения благочестивого Зигфрида де Леве. Тут хозяин я. Отпусти их. Посторонись! Кому говорю?
0: Повторяюсь, это фронтир. Оно происходит вот такое, там, в 15 веке, в 16 веке, куда ты не посмотри. Русь граничит с Литвой, там будет то же самое. Литва граничит с Польшей, там будет то же самое. Там, в конце концов, два воеводства польских граничат друг с другом. И там, на этой границе, может быть малая частная партизанская война, не то что годами, а веками. Потом обязательно кто-нибудь кого-нибудь знатный шлепнет. И дальше будет вендетта, потому что за такое можно только отомстить. И, конечно, тот род, который кого-то шлепнул, тоже кого-то потеряет и тоже начнет мстить. И вот там эти мстят этому за того, что он убил этого, а эти за то, что тот вместе за этого убил того, и поэтому мы тоже теперь отомстим. Ну и вот эта вот самоподдерживающая система, она ее закончить невозможно. Можно только прекратить, когда наконец-то сядут за стол, выпьют и помирятся. Поэтому вот идея, что Юранд поколотил каких-то крестоносцев, которые якобы вели захваченных купцов в плен, а крестоносцы приехали мстить, разграбили этот самый его городок, где он командовал, этот самый Юранд. И дальше Юранд мстит, потому что украли, значит, убили его жену, украли его дочь. И туда вписываются главные герои, вот там Сбышек, его дядя, да, дядя точно, дядя, и происходит дальше вот все, что происходило дальше в книге и фильме. Оно нормальное явление совершенно, это частная малая рыцарская война. Единственное, что мне очень не понравилось, просто вообще, сразу, когда я что-то кино смотрел в каких-то там годах, короче, в прошлом веке я его смотрел еще, как бы это ужасно не прозвучало. Вот когда я в прошлом веке смотрел кино, 25 килограмм назад, этот вот город, где сидит Юранд, это не город, вы понимаете, это несколько сараев, составленных вместе, и они выглядят лучше только вот этого убожества, которое было представлено в фильме «Викинг» в виде Киева. Вот да, сильно лучше, но это не польский замок приграничный, нет, он был бы, скорее всего, во-первых, каменный, он бы выглядел совершенно не так, то есть поляки — это одна из ведущих цивилизованных наций, ну, наций, хорошо, не наций, феодальных владений Европы в свое время, уж к началу 15 века точно, там не все в порядке, деньги, образование, экономика, и уж прошу прощения, вот эти вот убогие сараи они бы не ставили. Вот, ну ни в коем случае. Там был бы нормальный камень, скорее всего, каменный замок. Даже если бы он был бы деревянный, это были бы не эти вот крытые соломы, какие-то убожества, которые показаны в кино, это были бы нормальные стены, на земляных валах, земляными же отсыпками, там, с больверками, фланкирующими башнями. Ну потому что вот этот сарай, господи, а какой смысл его брать? Зачем немцы полезли, кого там грабить в этом сарае? У вас своих куриц нету. Соломы не хватает, дерева, чего, что там брать просто? Вот это, конечно, резануло ужасно, потому что они прямо этого Юранда, который по всем понятиям из книжки выходит, что это знатный феодал, очень знатный, они превратили чуть ли не в крестьянина. Я понимаю, почему, потому что 60-й год. Феодал — это эксплуататор, он плохой. И если показать Юранда, какой он по-настоящему, это классовый враг крестьянства, ну, это, естественно, классовый враг крестьянства, это угнетатель и эксплуататор, то будет непонятно, а почему мы болеем вот за этого против немцев. Это же эти козлы и эти козлы-феодалы подрались друг с другом, неприятные люди. А болеть нужно за крестьян. Нет, конечно, вот мы сейчас сделаем этого Юранда полунищим таким, который вот едва ли не в землянке живет, ну, чуть почище, чем остальные. А немцы из каменного замка приедут такие все красивые и устроят зверство в духе войск СС. Это я понимаю, почему сделал, но оно резануло. Вот это конкретно вранье, неправда и чушь. Этого быть не может.
1: И пропаганда.
0: И чуть-чуть пропаганда, конечно.
1: Ну смотри, ты уже давно занимаешься изучением истории средневековой культуры материальной.
0: Да.
1: Ты изучаешь интерьеры, быт, доспехи, костюмы.
0: В первую очередь доспехи, оружие, все остальное уже после.
1: Ну, ты сейчас сказал, да, что правильно, что это 1960 год, еще не было такой тенденции делать подлинные вещи в кадре или пытаться хотя бы стремиться полностью передать правильные костюмы и так далее. Но какие есть плюсы в этой передаче именно визуального ряда?
0: Ну, смотри, во-первых, конечно, были такие попытки, потому что если мы посмотрим Генриха V, которого снимали англичане, вообще там, бог знает, по-моему, 48-й год, то есть, ну, очень давно. Вот там посмотришь на все эти костюмы, на все эти доспехи, по крайней мере, персонажные у главных героев, и там сразу у важных людей второго плана. Вот там видишь Генрих V, он сделан прямо с надгробия Генриха V. То есть подошли к надгробию, посмотрели, сделали так же. Причем из железа, ни из какого, ни из пластика. Жанну д'Арк смотришь старую, старую, совсем старую. Ну, смотришь там, ну, это настоящие доспехи. Это понятно, что, ну, для кино сделано. Ну, все ясно, никаких сомнений. Но это настоящие доспехи, правильно сделанные, правильно выглядящие, идеально сидящие. Вот посмотрите, как доспехи сделаны. То есть попытки были, конечно, но вот это вот, все-таки нужно понимать, что должна очень сильно поменяться как-то устройство головы, да, очень сильно должно поменяться, чтобы ты решил делать не просто исторический какой-то антураж, вот, который не такой, как сейчас, да, понятно, что оно про старое время. То есть нужно, ну, примерно сделать, чтобы оно было как-то похоже. А чтобы ты начал делать скрупулезно точно, просто непонятно зачем. Ведь 60-й год, Польша, там весь кинематограф растет напрямую с театра. Мы прямо видим, что в фильме «Крестоносцы» это не кинореквизит и не кинокостюм, это театральный реквизит и театральный костюм. Совершенно очевидно, который должен символизировать доспех, но не изображать доспех сам по себе. То есть они все в символических шлемах, то есть, посмотрите, шлем есть? Есть. Он даже, ну, примерно правильной формы, в самом деле, там эти хунцгуги или собачьи морды с такими, этими, вот, как у Буратино нос вот такой у всех. Называется шлем хунцгугель.
1: А для чего этот нос?
0: Чтобы когда копье тебе попадает, чтобы тебе голову не оторвало, чтобы копье срикошетило, а голова осталась более-менее на месте. Это самое главное. Так вот, шлем есть. Кираса есть, ну, понятно, что, ну, мягко говоря, не похожа на настоящую. Но она же на месте кираса. На месте кираса, то есть символ доспеха имеется, имеется. Дальше, как в театре положено, должен работать уже мозг зрителя, который сам себе все достроит. Мы же, в конце концов, не предъявляем там Высоцкому и театру на Таганке, когда они играли какого-нибудь Гамлета, например, просто на черной сцене. Там табличка, надпись «Лес». Ну, лес, все. Это же тоже вариант, правильно? Поэтому тут должна была очень сильно измениться эпоха, чтобы подходить к вопросу абсолютно скрупулезно. У них не было у кого почерпнуть, собственно говоря, саму идею, которую все посчитали бы правильной. Вот так. Ну а все-таки 15 век, начало 15 века, еще ко всему прочему, в 60-е годы эту эпоху плохо знали. Это мне сейчас легко говорить, у него неправильная каска. Да потому что я этих касок собрал со всех музеев мира, к себе в компьютер, и я имел возможность поехать там в половину из этих музеев, просто их руками подержать. Теперь мне понятно, что каска неправильная, а театральный, прошу прощения, художник по костюму или художник, там, ассистент режиссера по реквизиту, ему говорят, меч делай, он такой, ё-моё, какой меч, я вообще где, как что, как самое главное, проблемка.
1: Слушай, ну ты не прав про вот эту табличку «Лес», потому что они же все равно отталкивались от доспехов, от кольчуги, и у них декорация была вязаная, основанная на этих колечках.
0: Нет, все понятно, я же говорю, это все символ. И мы ни Высоцкому не предъявим, ни их костюмерам не предъявим, потому что мы же понимаем, о чем речь, правильно? Ну и в фильме «Крестоносцы» все понимают, что это речь про средние века. Доспех на месте, костюм у тетеньки, у красивой на месте. Внутрь костюма, собственно, вставлена красивая тетенька, кстати, очень красивая.
1: Оружие, получается, тоже полностью условное?
0: Нет, оно не условное, с оружием чуть-чуть полегче. Ну, потому что меч это все-таки не доспех, меч он маленький, и он состоит из очень маленького количества деталей, его сложно сделать неправильно. А в Польше уже в 60-е годы, пожалуйста, эти музеи завалены были мечами 15 века и 14 века, просто можно было прийти посмотреть без каких-либо проблем. Оружие больше похоже на правду, но не значит, что оно правильное совсем, оно тоже в основном символическое.
1: А персонаж Фульк де Лорж?
0: Да.
1: Он сначала воюет на стороне Польши. Ой,
0: ордена.
1: Он сначала воюет на стороне ордена, потом воюет на стороне Польши. Да. И это друг Збышика.
0: Да.
1: Расскажи вообще, что это за персонаж и как он попал в орден.
0: Персонаж-то, конечно, вымышленный. То есть за ним вот прямо точного прототипа не существует. Но это не просто обычная практика, это супер-мега распространенная практика, когда в орден приезжали рыцари откуда угодно. Лотарингия, Нидерланды, Бургундия, Франция, Англия. Отовсюду рыцари приезжали в паломничество в орден. Потому что это было прямо вот в духе рыцарской культуры, отправиться именно на приключения. Как бы мы сказали сейчас, это экстремальный туризм, где можно еще и людей убивать. А тебе еще можно за это дадут пограбить. То есть, ты, мало того, что сам не платишь, так тебе еще и могут заплатить за это. Ну то есть сам что возьмешь, то и молодец.
1: А расскажи тогда про саму структуру ордена. Вот есть эти паломники, да. Есть рыцари, которые да. Там находятся. А кто еще там присутствует?
0: Очень хороший вопрос, потому что мы, когда говорим о Тевтонском ордене, во-первых, правильно называть его, если мы говорим по-русски, немецкий орден, потому что Тевтонский — это напрямую значит немецкий, то есть Deutsches Orden. или просто орден. Ну, у нас со школьной программы это как-то принято тевтонцами обзывать, и дальше будем так же. Значит, Тевтонский орден – это военно-монашеская организация, которая существует еще со времен третьего крестового похода. Это военный госпиталь, который был организован под Акрой для тевтонских крестоносцев, немецких крестоносцев. Орден во имя Святой Девы Марии Иерусалимской. Вот, это, собственно, они. Когда они переместились в Европу, они, в общем, свою структуру полностью перенесли. В основе монахи. Это называется братья или полные братья. Ну, так, чтобы было точно понятно. Это именно монахи, которые обязаны монашеской службой, имеют монашеский постриг, то есть имеют право совершать литургию и обучены совершать литургию. То есть у них условно-семинарское образование есть. У них все монашеские обеты, положенные монахом, то есть целибат, и вот это вот все, посты и так далее. Монастырский устав, строго монастырский устав, конечно, с поправками на то, что они им воевать приходят. То есть они могут не так строго держать пост, чтобы не обессилить. Они должны быть здоровы все, как я. Так, братья, из которых кооптируется начальство. То есть это фокты, комтуры, понятно, это командиры неких больших или меньших провинций, наделенные там судебной, фискальной и прочей властью. И ландмастеры, это наместник магистра над большой территорией, и, собственно, магистр, великий магистр ордена, конечно, это монах. Вот этих братьев было очень мало. Причем, когда я говорю «очень мало», это именно это и значит. То есть их на всю Европу хорошо, если было человек 600. То есть вот буквально вообще всех, включая там уже старичков 80-летних, но он же действительно член ордена, правильно? Но воевать, конечно, он не может. Там начальство рядовых, условно рядовых рыцарей-монахов, вот человек 600. В самом, причем они же раскиданы были именно по Европе, потому что Тевтонский орден, это не только вот эта Пруссия, прибалтийская часть, у них были командории везде. Опять же, когда я говорю «везде», это значит вся Западная Европа. Пожалуйста, Бельгия, Бургундия, Нидерланды, Зеландия, везде у них были свои маленькие контории, где они деньги собирали. В самом ордене в это время максимум, что было, человек 250-300 этих рыцарей. Но это далеко не все, потому что дальше у них шли полубратья, так называемые, то есть люди, которые состоят в ордене, непосредственно в нем состоят, причем это не обязательно дворяне. Далеко не обязательно, хотя и дворяне тоже, но не принимают монашеского устава. То есть они могут там жениться, все как положено. Просто обычные светские люди, которые просто находятся на непосредственной службе ордена. Их прямо называли полубратья. Потому что он вроде как наш, но не монах. Поэтому полу. Дальше. Светские рыцари, которые находятся в вассальной зависимости от ордена. То есть они прямо приезжают на земли, которые контролируют тевтонские ордены, говорят, мы хотим. Они говорят, а что нам вы можете дать? Они говорят, так мы за вас воевать будем. Они говорят, договорились. Вот вам земля, крышуйте, собирайте там с крестьян, что вам надо собирать. По первому зову воевать идем, правильно? Правильно, идем, отлично. И вот в эту среду супермассово, начиная с второй половины 13 века, да даже, наверное, и раньше, со второй половины 13 века, когда полностью были подавлены прусские восстания, кооптируется местная аристократия. То есть местные эти вот дикари-язычники, по мнению тевтонцев, дикари-язычники, на самом деле это были культурные люди, только не христиане. Так вот, аристократия оттуда массово кооптируется в состав рыцарей тевтонского ордена. Понятно, что они не монахи, они, происхождение они не то, чтобы они стали монахами, но это рыцари, которые получают рыцарские фамилии, которые принимают католическое, естественно, крещение, и которые начинают примыкать к, собственно, германской аристократии. Вот когда мы говорим «тевтонцы», говоря про Пруссию, нужно давать себе самое отчетливое понятие о том, что в основном, основная часть военных, которые там были, это были местные, бывшие вчерашние язычники, а иногда и сегодняшние язычники. То есть, когда показывают этих пацанов в белых плащах, черные кресты, все. Так вы представляете, что у вас сейчас в кино братьев-рыцарей показано больше, чем их было за всю историю Тевтонского ордена вообще. Вот с 13 по 15 век. Потому что их всех столько не было просто. В основном за них воевали местные пруссы, которые составляли, половину войска. То есть, когда показываете, голожопых, символических, этих самых дикарей, которые воюют за поляков, в этих шкурах, каких-то с какими-то палками, как макаки, честное слово. Это бред, конечно.

0: Так вот, если быть честным, то у тевтонцев в фильме должна быть половина войска таких же. Вот точно таких же. Хотя, конечно, они так не выглядели. Они одевались по-другому, воевали по-другому и так далее. Но вот так. И дальше, конечно, последний компонент — это паломники. То есть рыцари из Европы, которые приезжают просто погостить. Их так и называли — гости ордена.
1: Когда Фулька пытаются убить мерзавцы из ордена, их спасают мазуры. Его спасают мазуры. А мазуры выглядят как неандертальцы из фильма «Борьба за огонь».
0: Да. Банда хиппи-бомжей каких-то.
2: Он еще дышит. Возьмем его.
3: Все равно помрет сейчас.
2: Возьмем его.
3: Выздороветь с ним хлопот не оберешься. А так кошелек.
1: О. Почему они так выглядят? Хотя это же точно не характерно для 15 века. Вот. И с костюмом поляков все понятно, и крестоносцев. Но расскажи, как выглядели литовцы, мазуры и татары.
0: Понимаешь, это, к сожалению, вот так вот на пальцах не описать. Это нужно просто массу картинок археологии показывать.
1: Ну правильно, да, шкуры там даже близко не было.
0: Не, ну шкура там, конечно, могла быть в том смысле, что у тебя будет хорошо выделанная шкура волка в виде понта какого-то. Да, это я могу себе представить. Вот, то есть убили волка, прямо его шкуру хорошенько выделали, и вот у тебя такая есть отличная вещь. На ней тепло, например. Но это нормальные абсолютно одежды, которые, в общем, знаешь, если так вот по-простому сказать, они чем-то были похожи, я вот, друзья, зрители, упрощаю специально, для модельного понимания, чем-то они были похожи на русский костюм. То есть это длиннополый кафтан растяжной или туника, которая просто через голову одевается, точно так же шерстяная, суконная или просто из шерстяного полотна, нормальные чулки узкие на ногах, там сапоги или ботиночки-черевики, там, валеные какие-нибудь шапочки или меховые шапочки. В общем, они нормальные бы. Вот посмотрите на русского боярина какого-нибудь. Вот мазурский боярин, который спасает этого самого Фулька, он должен быть такой же. У них нормальные мечи сделаны там же, в Германии, кстати говоря, как по всей Европе, ну почти по всей. То есть вот шкура, какая-то шапка вот такая вот. Нет, конечно, они так не выглядели. Зачем это сделали в фильме, могу только предполагать. Для яркой кинематографичной картинки. Но простите, когда этого Фулька приносят в шалаш, где они проживают, вы понимаете, это мазуры, которые живут на такой территории, где бывает зима. Вот в этом шалаше вы все сдохнете, как только у вас будет минус 5. То есть вы зиму не переживете. Поэтому, конечно, у них были нормальные дома деревянные, которые были утеплены с печками, чистые, светлые, хорошие, обычные. Мазуры, кто не знает вообще, вот сейчас можно поехать в Польшу, и ты же была в Польше, ты не видела мазуров современных? Если видишь человека очень богатого, скорее всего, это будет мазур, потому что они работают как черти просто, вот как китайцы. Как китайцы где-нибудь в Индокитае, например. Они отличаются от местных сразу же тем, что смотришь, человек там едет на Мерседесе, Ягуаре, Бентли. Даже можно не думать, скорее всего, это будет китаец. Потому что, опять же, они пашут как валы просто, безостановочно. Смысл такой. И мазуры такие же, они мало того, что очень много работают, они чудовищно скупые, просто чудовищно. Это прям вот все поляки скажут, мазур жадина жуткая. Вот как у нас про евреев анекдоты, так у них про евреев и мазуров точно такие же, что он очень жадный, очень скупой. Поэтому мазуры были всегда очень богатые, они крышевали речную торговлю постоянно, они по рекам возили товары. Поэтому, когда Фулька спасают, нужно понимать, что это должны быть парни, прям все это... Красивые, хорошо одетые, с поясами, в шапках, плащах. Ну, видишь, это, видимо, посчитали не кинематографичным.
1: Слушай, ну я с тобой не соглашусь, что люди, которые много работают, не всегда много зарабатывают.
0: Нет, они живут кланами, ты понимаешь. И эти самые кланы, они друг другу все в складчину, все вместе. И в итоге это за века накапливается, конечно.
1: А как обычно в работах Сенкевича, роман наделен большим количеством исторических персонажей.
0: Да.
1: А кроме короля Ягайла и князя Витовта, которые известны со школьной программы, какие еще там известные персонажи, именно исторические, изображены в фильме и в романе?
0: Ну, во-первых, конечно, два великих магистра Тевтонского ордена, один с другим. Братья, старший и младший Юнгингены. Вот один там умирает, во второй, по-моему, серии, да, во второй серии. И на его место Ульрих фон Юнгинген, младший брат, такой горячий такой, прям свирепый такой, с черной бородкой, чуть-чуть на молодого Кощея Бессмертного похоже, конечно же. А тот старый Кощей Бессмертный, молодой Кощей Бессмертный. Вот он становится на его место. Это вполне реальный персонаж. Потом Валенрод и Лихтенштейн, которые, опять же, воюют за Тевтонский орден, это вообще вполне реальные личности. И Лихтенштейн, Куно фон Лихтенштейн, это настоящий рыцарь, брат полный Тевтонского ордена. И Валенрод, это маршал Тевтонского ордена, который погиб в Грюнвальде. Ну, они там, собственно говоря, все погибли. Никто не пережил. Это настоящие люди. И что мне очень понравилось, прям исключительно, то, что там показывают вот человека, который постоянно возглавляет польские посольства. Его, если не ошибаюсь, там прямо не именуют, но понятно, кто это. Это Николай или Николас Тромба, это духовник и канцлер короля Егайла, которая, собственно, наставляла его в католической вере. И это как раз человек, произведение которого о Егайле нужно было бы читать при подготовке, например, к фильму или к роману. Но все читали только Яна Длугаша, который писал через очень много десятилетий после смерти Егайла и описываемых событий. То есть не был очевидцем. А вот Николай Тромба был не только очевидцем, но и участником всех тех событий изнутри, буквально изнутри. И очень, очень мило, что работа, да, яркая, да, красивая, да, здорово сделана, но абсолютно набранная пропагандистская, показывает нам человека, который написал как раз как источник то, как он это видел. Это прям вот меня прям всегда очень греет, что там есть Николай Тромба, который там был, видел Папу Римского, переписывался с ним. То есть это был такой очень хороший, начитанный, умный человек, отличный дипломат своего времени.
1: Первая серия фильма заканчивается в замке Щитна. Юран приезжает в этот замок, чтобы вызволить из плена свою дочь Дануську. Этот замок Щитна выглядит как огромная крепость с кирпичными стенами и большими лабиринтами и коридорами. Действительно ли все замки Ордена были настолько большие? И второй у меня вопрос, когда Юранда берут плен, в плен берет ее огромная мафия людей в белых костюмах с черными крестами, их где-то насчитывается около двух десятков. Вот. И у меня такой вопрос, а действительно ли в пограничных замках было такое большое количество братьев из этого ордена?
0: Слушай, ну это, конечно, все показано, опять же, для символизма, и что было ужасно, потому что в роли Щитна снят Мальборг, он же Мариенбург, столица Тевтонского ордена. В самом деле нереальных размеров замок, один из самых больших в мире, который был построен вообще. Он сохранился до сих пор, и он производит ну, там, впечатление просто демоническое. Опять же, не знаю, ты в Польше когда бывало там? В Мариенбурге.
1: Нет.
0: Очень напрасно. Побывай, когда сможешь. Потому что, ну, это замок просто невероятный. И я вот тут ни на миллиметр не преувеличиваю. Он сохранился целиком. Он сохранился целиком. И там, ну, короче, вот ты представляешь себе, что это была за организация, Тевтонский орден, которая могла построить вот такое, и чем она вообще управляла, по большому счету. Огромный замок. Ну, конечно, Щитна, он бы поместился у него в заднем дворе. Тем более, что Щитна — это же настоящий замок. Он такой был, и сейчас там город есть. Вполне себе этот самый Щитна. Ну, там снимать, конечно, вот если снимать вот в таком, ну, господи, там... А этот самый Зигфрид де Леви, он вообще кому угрозу-то представляет? Ну, что это за фигня? А вот если снимать все-таки в Мальборке, там от уж масштаб, ты понимаешь, от уж размах. И видно, что... Этот самый Зигфрид де Леви люто наворовался, на польской крови нажился, и сейчас еще и хорошего Юранда в плен возьмет. Оно в самом деле берет. Ну, 20 рыл в белых плащах с черными крестами, это значит, там 20 действительных братьев сидит. Ну, я скажу так, какой-нибудь город, ну, правда, не в прусской части Тевтонского ордена, а в ливонской части Тевтонского ордена, например, в Риге, в свое время там гарнизон был как раз где-то около 15-25 действительных братьев. На весь город хватало вот этих вот людей. А тут вот такой вот замок на границе, и там 20 орденских братьев. Ну, то есть, вот так нужно понимать. 1/10 всех, которые там есть. Ну, может быть, там 1/12. То есть, этого быть в принципе не может. Но опять же, а как ты их покажешь? Там же нельзя показать, что вообще-то в пограничном замке сидел бы один, этот самый Зигфрид, и у него там... Может быть, два помощника. То есть 2-3 рыцаря бы там сидело в этом замке. Причем это как бы, ну, с запасом. Ну хорошо, давайте там 5, если он в самом деле считается большой, важный, очень важный. Вот там 5 рыцарей бы сидело. Ну скажите, а вот где ужас-то? Как организовать так, чтобы около там, этого камина, чтобы сидел ряд рыцарей, чтобы за столом сидел первый ряд, третий ряд, чтобы на балкончике стояло и все с гнусными розами? Как эту мафию-то показать? Причем одеты они бы были, конечно, вот не вот в это вот. Они все время ходят, обратила внимание. Белая курточка с черным крестиком. Все время. Это церемониальная одежда. Они, конечно, в ней все время не ходили. Они ходили просто, вот как там показывают поляков, в этих всех этих сюрко, упеляндах, гоунах, вот и так далее. Вот они бы ходили точно так же по-разному одетые, просто в светское. Вот эта одежда одевалась, только если они отправляли богослужение, ну понятно, это их ритуальная одежда. Если они находятся в официальном, там, не знаю, посольстве, приеме послов, наоборот, то есть вот когда они на службе условно, они, конечно, в этом и на войне. Все. По жизни они так не ходили.
4: Брат Ротгер ждет в часовне. Я обещал ему твою правую руку. У тебя еще есть один глаз.

0: Объясни, пожалуйста, почему так жестоко обращались с Юрандом, взяли его в плен и...
1: Ослепили, руку отрезали, язык еще отрезали, самое главное, кошмар. Во-первых, конечно, опять же, чтобы показать, что тевтонцы звери. Ну а как иначе показать, что они звери? То есть человека просто, их этого врага, который с ним постоянно воюет, его просто изуродовали и перевели на инвалидность первой группы. И еще и выгнали потом, отправили, иди. И он там непонятно, он должен был умереть. По всем понятиям он бы дороги не перенес. Просто слепой человек в лесу, ну куда он пойдет? Но нет, однако оказался крепкий, однорукий. Дед как-то дошел, набрел, как ты помнишь, как раз на караван, где ехали наши главные герои. Они его опознали, спасли, обогрели, привезли обратно к ему в городок. Ну да, это чтобы показать, немцы звери. Конечно, немцы так поступать с соседом не стали бы. То есть убить его, да, могли. Более того, это могло произойти просто в стычке. Ну, кто-нибудь там из арбалета бы выстрелил, и пишите письма. Вот там, значит, органы ЗАГСа вас приходуют. Но вот так поступать с соседом немцы не стали бы. Почему? Потому что это тоже рыцарь, и они рыцари. Я не говорю, что рыцари — это что-то такое хорошее, благородное и прикольное. Есть другое. Рыцарь — это коллега. То есть, конечно, вы оказываетесь с ним по разные стороны баррикад, и, может быть, даже друг друга очень не любите, просто страшно не любите. Но ты всегда знаешь, что это коллега. А коллега значит, что ты можешь оказаться у него в плену тоже. Или у его родственников. А значит, поступать так с человеком, ну, то есть вот прям так, не стали бы. Я не говорю, что вообще с человеком рыцари не могли так поступить. Какого-нибудь... Прости, Господи, какого-нибудь крестьянина, который устроит восстание, например, или горожанина, оприходовать таким способом могли запросто. То есть легко, но чтобы так надругаться над рыцарем, пускай и польским, да я даже не знаю, что должен был сделать этот польский рыцарь. То есть просто воевать против немцев этого было бы очень сильно недостаточно. Просто очень сильно.
0: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. На Божий суд вызывают брата Ротгера Збышка, где он должен доказать, что Юранд невиновен.
1: Да.
0: Расскажи, что такое Божий суд.
1: Божий суд — очень интересная штука, которая происходит вообще-то из очень глубокой античности. То есть прям вот из каких-то таких веков, когда про христианство даже еще не слышали. Судя по всему, вообще, наверное, даже еще из бронзового века. То есть когда есть две тяжущиеся стороны, они представляют какие-то доказательства, свидетелей, неважно, по уголовному преступлению, по административному преступлению, по просто юридическому спору. И говорят, например, моя яблоня. Нет, моя яблоня. Какие ваши доказательства? И вот выясняется, что доказательства у всех или их нет, или они равны. И тут кто-то и говорит, пусть Бог рассудит, ну или боги рассудят, если мы говорим о язычниках. Окей, говорят все, и дальше нужно сделать так, чтобы эти самые высшие силы могли явить свою волю. Например, дать обоим по топору и пускай подерутся. Соответственно, кто умер, тот и не прав. Очень просто. Другое дело, что когда говорят, что Божий суд, сразу зовут

Вы возьметесь за нее рукой, и у кого первая рука заживет, тот прав. А если гангрена и руку ампутировали, значит, не прав. Ну и все ясно как бы. И пойти, собственно, на этот божий суд, это вообще было большое мужество. Потому что, если учесть, что все это происходило у немцев, немцы, например, могли предложить натурально им залезть в реку в холодную зимой. Кто сказал, что Бог может явить свою волю только через драку? Бог может явить свою волю как захочет. Вот. Но в том числе и божьи поединки тоже были. Так как дуэли в Европе в это время не было вообще, то есть не знали, что это такое дуэли, в принципе. Потому что он считает, что божий суд — это типа дуэли. Ничего подобного. Это строго зарегламентированное, наполненное кучей бюрократии, юридическое судебное мероприятие. Это именно суд. Есть такая книжка, правда, это, конечно, гораздо более поздняя, чем 1409-10 год. Написал ее один из великих германских фехтовальщиков, вообще отец, один из отцов вообще европейского фехтования, Ганс Тальхофер. Называется она «Готский кодекс». Собственно, это 1445 год, если не ошибаюсь, первая его книжка. Она, собственно, вся наполнена рассказу о том, что такое судебный поединок, как его оформить, как на него выйти, как в нем победить. Потому что боженька-то боженька, а фехтовать лучше уметь фехтовать все-таки. Вот. И да, это было очень популярно. Оно было, то есть это могло быть.

0: А как тебе сама сцена фехтования в фильме? На что можно обратить внимание и что ты об этом думаешь?
1: Тут обратить внимание самое главное вот на что. Вовремя закрыть глаза. На это нужно обратить самое пристальное внимание, потому что смотреть на это, конечно, сейчас просто невозможно. Во-первых, там мы видим, как у плохого, у брата Ротгера, этот шлем Хунсгугель, то, что я говорил, собачья голова, похожая на пуделя подозрительно, у него глазная прорезь такая, что в нее можно голову высунуть, если постараться целиком. Я, конечно, понимаю, зачем это сделали, потому что каскадер бы иначе не смог в нем вообще никак двигаться, работать, что-то видеть. Они были очень узкие, эти глазные щели, миллиметров 5-7, не больше.
0: Как сами?
1: Задача вот в чем? В том, чтобы в это забрало не влетело копье или не влетела стрела. Вот в такую щель, туда ворона, не складывая крыльев, наискосок пролетит. Вообще спокойно. Зачем вот такая щель нужна? Не зачем, она ничего не защитит, ее глаза открыты. Они были очень тонкие. Тут самое главное что на коне, это конный шлем, это самое главное шлем для конного боя. Ты на коне эту самую захлопнул штуку, через амбразуру врага прицелился, дал шпоры и щитом закрылся. И дальше копье направил в нужную сторону и скочишь. И только думаешь, господи, только бы голову не оторвало. И про себя еще немножко, только бы не обосраться. Ну, просто страшно очень, конечно. Вот он должен спасти. При бое на мечах, то рукопашном бое, лучше бы, конечно, забрал это поднять. Забрал это подъемное. И вот тебя забрал, как козырек нависает над глазами, вот так вот, и ты все видишь.
0: Но у тебя же все равно узкий кругозор.
1: Это большая проблема. То есть
0: если кто-то сбоку будет?
1: В этих доспехах нужно уметь а. смотреть, б. что очень важно, дышать, потому что вы забрали в глухом, дышать невероятно трудно, им просто нечем дышать. То есть там гипоксия наступает через 30 секунд приблизительно. И уметь двигаться. То есть вот ты правильно сказала, что шлем закрывает глаза, периферийное зрение отсутствует вообще. То есть нужно постоянно сечь вокруг себя, как радаром, вот так вот. То есть должен постоянно двигаться и видеть, что никто не подкрадывается. Тут, правда, конечно, поединок, то есть противник спереди. Ворочаться не сильно нужно. Но это огромная проблема. То есть научить каскадера драться во всем этом так, чтобы это выглядело не смешно, не успели. И не успели бы, потому что это просто должна быть огромная школа специалистов, которые умеют в глухом шлеме драться. Я вот 26 лет в исторической реконструкции. Я ненавижу глухие шлемы, и всегда сам, когда мы вот там воюем в наших реконструкторских темах, я всегда воюю с открытым лицом. Я никогда забрало не одеваю, просто потому что это очень неудобно. Но вот тут условия такие, нужно было с забралом, потому что это по-рыцарски, это прям символизирует. И мы вот такие вот сделали глаза. Ну и потом бой на топорах, когда они там озвучены.

0: Еще как, прошу прощения, там, когда топор попадает в щит, раздается звук, как будто бы таз роняют на канализационный люк. Бинг! Бинг! Вот что-то такое кошмарное. Щит деревянный, топор в него не ударится железным звуком. Никогда. Поэтому звук должен быть глухой, ну как топором по деревяшке, по пеньку. Ну и сама, конечно, картинка боя чудовищна, просто чудовищна. Это понятно, что это сейчас вообще не идет, ну, ни под какую критику. Она ниже всякой критики, это очень плохо сделано, просто исключительно. У Бога плохо никак. Оно должно что-то символизировать, но оно что-то вот именно что чего-то и символизирует. Ну и топоры, топоры, конечно, которыми не дрались. Бог ты ж мой, это рабочие топоры, это не боевые топоры. Я такого рода топоры много видел в музеях, много держал сам в руках. Это топор, то, что называется, знаешь, когда вот повалят дерево, с него нужно сучья очень быстро удалить все. Вот это для этого нужно. У него втулка, и от втулки вот под таким углом само полотно с лезвийной частью. Специально сделано, чтобы можно было ставить сбоку от дерева и прямо такими вот движениями, даже очень большие сучья, с одного удара срубать. Вот так прям хрямс, хрямс, и у тебя очень быстро весь ствол очищается от сучьев. Но это не боевой топор. Им невозможно воевать, тем более одной рукой ты его не поднимешь. Он у них там то ли пластмассовый, то ли деревянный, то ли еще какой-то. Ну, потому что эта штука весит килограмма два. Два килограмма на ручке, ну ты вот одной рукой, ты раз, два, пять поднимешь, драться им невозможно. И он размеров-то каких? Опять же, это не боевой топор. Боевой топор был бы маленький, потому что боевым топором нужно рубить очень быстро и точно. Это самое главное.
1: Смотри, Ротгер погибает, да. И Зигфрид и Лёви очень сильно расстраиваются по этому поводу.
0: Да, его прям запарило.
1: Объясни, почему, потому что они не родственники.
0: Слушай, там, конечно, есть, ну, на мой взгляд, такой не сильно завуалированный намек, конечно, на гомосексуальную связь. Прямо вот не сильно завуалированный намек, что, ну а что он так по нему убивается-то? Потому что молодой красивый, это старый козел. Но у них там зато были шуры-муры, судя по всему. Опять же, ну все же знают, что это же немцы, католики, попы. У них же это постоянно происходит, ну вообще-то. Это вот он и поэтому и расстраивается. А потом пошел и повесился. Кстати говоря, единственный вообще за весь фильм какой-то отзвук хоть какой-то человечности, который отдан немцам. То есть вот видишь... Ну, из-за гомосека, а расстроился как?
1: А у Сенкевича тоже есть такой же номер?
0: Ну, опять же, это не сказано нигде прямым текстом. Понятно. Но там дальше не нужно как бы ничего додумывать. Смотри, 20 мужиков живут в одном замке. Это монахи, женщин там нет. Ну, по крайней мере, вот прям, чтобы там жениться. Да и кому, в принципе, в голову-то придет? Там какие-то бабы ужасные, точнее, одна показана всего за весь фильм у немцев там в замке. Ну и дальше что? Дальше мы думаем, из-за чего он убивается? Ага, оно как. То есть над чем подумать и поржать, если что.
1: Они по замку постоянно ходят с факелом в руках.
0: Это, конечно, адский бред просто.
1: Были ли какие-то другие осветительные приборы?
0: Фонарь. Есть слово «фонарь». Оно... Ну, он такой, на палочке, вот такой вот, прям, как, знаешь, как вот ручка, и у тебя вот тут такая штука спереди. Они археологически найдены, их антикварных полно. Прямо вот из 15-го, из 14-го, из 13-го века, в конце концов, светцы были. То есть, знаешь, как волшебная лампа Аладдина. Это же именно вот в форме чайничка, это лампа. Потому что внутри налито масло, туда опускается фитилек, и фитилек светит. Вот, например, такая штука. Но факел внутри помещения, во-первых, он все закоптит сразу же, все будет черное, просто вот черное, чернющее. Во-вторых, его нужно будет раз там в полчаса менять, потому что он прогорает невероятно быстро. Ну и в-третьих, это пожароопасно. Факелами, ну, старались не пользоваться. Факел — это эрзац. Но с факелом зато как это, черт возьми, антуражно, это трепещущий свет, эти бегающие тени. Атмосфера ужаса, в конце концов, какая. Вот это я понимаю, да.
1: Ягелла сообщают о том, что орден захватил суда с хлебом, которые направлялись в Литву.
0: Да.
1: На что Ягелла говорит, что им одним не победить орден, и предлагает объединиться с Литвой и с Русью. Насколько реален Насколько реально создание такого такой широкой коалиции?
0: Тут вообще все, конечно, очень смешно. Возможно, этот эпизод с захватом судов с хлебом имел место. Скорее всего, они его подрезали у Яна Длугаша. Давненько читал его историю. Очень почтенный историк. Это то же самое для польской истории, что Геродот для греческой истории. Отец польской историографии. Но суть-то не в этом. Какого черта, спрашивается, вообще происходит? Это в фильме не объяснено. Просто немцы, видимо, из природного скотства, решили опять наброситься на литовцев, как это было недавно, там, в 1939-1940 году. Нет! Против них в Жмуде почему-то началось восстание. И на это прямо указывают в фильме, что в Жмуде восстание против немцев. Вопрос, как немцы оказались в Жмуде? Это вот та самая часть Литвы, которая разделяет прусскую Прибалтику от Ливонской Прибалтики. Собственно, почему Ливонская часть Тевтонского ордена и, собственно, Тевтонский орден не могли по суше соединиться? А по одной простой причине, что когда-то, когда Егайло поссорился после смерти великого Ольгерда с дядей и двоюродным братом, то есть с Кейстотом и Витовтом, вот мы упоминали, что он заручился поддержкой ордена. Как он заручился? Так он им отдал жмуть. Он им просто отдал кусок примерно 20% Литвы. Ну, просто чтобы немцы его посадили на трон, что они сделали. Потом, правда, конечно, когда его посадили на трон, он сказал, что ничего не было. И немцы, очень расстроившись, обратились к Витовту, то есть к врагу Егайло. И Витовт сказал ему: забирайте эту самую жемайтию. Но, правда, когда они ему помогли, он тоже сказал, опять ничего не было. И так продолжалось несколько раз, если не ошибаюсь, 4. Пока, в конце концов, Витовт не пошел на грандиозно умный поступок. Просто грандиозно умный поступок. В это время Егайло уже не был, собственно говоря, в Литве. Он женился на последней представительнице рода пястов. Пясты кончились по мужской линии. Осталась одна тетенька, которую, кстати говоря, звали не королева, а король. Потому что по классическому праву Польшей женщина управлять не может. Поэтому она Едвига, ее звали король Едвига в документах. Так вот, в 1385 году происходит Кревская уния, как раз в том самом замке Крева, где в свое время придушили Кейстута и чуть не придушили Витовта. Кстати, где потом в заключении сидел и Егайло тоже. То есть там все участники в этом Кревском замке побывали накрытый на хлебе и воде. Так вот, Кревская уния, Польша и Литва соединяются в единое союзное, только не государство, а, наверное, конфедерацию, под единым управлением. То есть личная уния с королем Польши. При этом Егайло, Владислав, это король Польши и князь Литвы. Но великий князь Литвы – это Витов, то есть он управляет Литвой. При этом был заключен такой договор, что если у Витовта не будет детей мужского пола, то это все переходит к Егайло. То есть он делается королем Польши и великим князем Литвы. Но до этого еще далеко. Что делает этот паразит еще в конце 14 века? Что делает паразит Витовт? Он, когда утверждается на великом княжении литовском, он фактически выполняет обязательства, которые подпряг на себя Егайло, и фактически отдает жемайтию немцам, тевтонцам, в спасибо за помощь. Это Витовт отдал жемайтию немцам, и немцы сказали, что спасибо, наконец-то нашелся хотя бы один приличный человек в этом скопище паразитов. Вот обещали, один обещал, второй обещал, наконец-то выполнили. И немцы туда вошли по договору, извините, пожалуйста, по договору, официально зафиксированному. Но Витов точно знал, что как только немцы войдут в Жемайтию, там тут же начнется восстание, обязательно. Как только там начнется восстание, на это не смогут не реагировать поляки, они рано или поздно отреагируют, начнется снова война, и его Витов-то оставит в покое. И он сможет делать свои дела, будучи точно уверенным, что не тевтонцы, ни Польша на него не посягнут, потому что они будут заняты друг другом. Ему это нужно было для чего? Понятно для чего. Для того, чтобы разгромить в степи хана Едигея и посадить Тахтамыша, который гостил у него в это время в Вильно, обратно на ордынский трон. И потом вместе с Тахтамышем хлопнуть Москву. Это была самая главная его идея. Но это 1399 год, задолго до рассматриваемых событий. Но вот когда нам показывают это в кино, почему-то они совершенно не объясняют, откуда, и в книжке, конечно, не объясняется, откуда немцы взялись в Жемайтии. Вы сами ее отдали. И теперь вы говорите, никто не сможет немцев в одиночку, понимаете ли, победить. Надо же объединиться, а вы не могли бы жевать и не отдавать. Дядю не убивать, например, такие все благородные, замечательные. Это вы заварили все. Вот. Ну да, конечно, с Тевтонским орденом в это время в одиночку ни Польша, ни Литва справиться не смогли бы точно. Почему? Потому что где-то вот 40-е, 60-е годы 14 века это высшая мощь вообще Тевтонского ордена. Они там нахлобучили вообще всех, кого только можно. Там был очень долго толковый магистр фон Книпроде. Собственно говоря, ему наследовал Конрад фон Юнгенген, который показан в кино. И вот они, конечно, поднялись очень мощно. Невероятно мощно. И что для Польши, что для Литвы поодиночке орден представлял смертельную угрозу. И более того, даже если бы вдруг они в войне победили, такое вполне могло быть, это все-таки война, непредсказуемая штука, то никаких решительных плюшек себе получить не вышло бы, ни в коем случае. То есть немцы могли проиграть войну, проиграть сражение, ну как бы ничего бы не произошло. Сейчас проиграли, в следующий раз выиграем. А вот если бы они объединились, вот тогда да, можно было добиться решительных каких-то себе стратегических преимуществ. Для этого нужна была широкая коалиция. С Русью там все просто. Начиная с 13 века, после монгольского нашествия, вся Южная Русь, которая была просто вытоптана монгольской конницей, ослабела настолько, что им нужно было кому-то прислониться. Все эти города стали один за другим, включая Киев, отходить к Великому княжеству Литовскому. Они фактически в этот момент, когда мы говорим начало 15 века, они владели половиной земель Рюриковичей. И название официальное было «Великое княжество Литовское и Русское». Государственный язык был русский, язык делопроизводства был русский, договоры заключали они на русском языке, причем, заметьте, не на белорусском, а на литературном русском своего времени. И когда вот Егайло в кино говорит, нужно бы собраться все вместе, там Русь, Литва, Польша, ну, нужно было сказать просто Литва, потому что под Литвой основная часть литовских земель, это были русские земли, потому что вот Жемайтия, Аукшайтия, вот это вот все, то, что, собственно говоря, Хартленд литовский, вот это вот лесной языческий, он относительно захваченных от Миндовга до Ольгерда территории был очень небольшой. Потому что кто бы мог подумать, вот сейчас у нас Можайск, Димитров, эти города каждому москвичу известны. Это была граница с Литвой в свое время. Когда мы говорим, граница с Литвой проходила вот здесь фактически. То есть тут там, не знаю, 100-200 километров от Москвы уже начиналась или литовская территория, или территория, которая была спорная. То есть она туда отойдет, сюда отойдет, вот так вот. Соответственно, только что буквально Витовт захватил Смоленск. То есть Смоленск — это литовский город в тот момент был. Правда, потом смоленцы страшно недовольны литовцами, поднимут восстание, на некоторое время выйдут из подчинения, ну и снова захватят. Причем, заметьте, военной силой. Словом, вообще-то, конечно, коалиция была двухсоставная. Это была, с одной стороны, Польша, с другой стороны, Великое княжество Литовское. То есть Русь, которую мы себе представляем, то есть с центром в Великом княжестве Владимирском и Московском, там не участвовала.
1: В Мальборке, куда пришло посольство Егайло со Збышком, орден готовится к войне.
2: Да.
1: И там, значит, представлена кузница, где какие-то полуголые люди крутят вот эти вот колеса, кто-то там кует. Злые немцы говорят о том, что это язычники, которые работают во славу Божью и во славу ордена. Как можно было этим людям доверить изготовление оружия? И правильно ли выглядит эта кузница, потому что она похожа на декорацию про фильм «Юность молодого Конана Варвара».
0: Да-да-да, там только Шварценеггера не хватало, чтобы он колесо крутил какое-нибудь.

0: Ну, конечно, это все. Опять же, это нужно показать концлагерь, чтобы все, кто пережил Вторую мировую войну, не ошиблись. Это концлагерь, это немецкий концлагерь. А немцы кто? Правильно, нацисты. Ну, что вам еще нужно пояснять? Посмотрите. Это, конечно, бред о Сив Кейбл, уж извините, пожалуйста, потому что кузница на ручной тяге, это, конечно, ерунда. Должна быть водяная мельница, это самое главное. Но в крайнем случае, чтобы туда запрягли каких-нибудь лошадей и ослов, потому что люди слабые, люди так здорово вертеть эти самые валы, которые будут поднимать молоты для механизации процесса, просто не смогут. Основа вообще прогресса индустриального 13-15 веков – это везде стоят водяные мельницы, которые, собственно, ворочают кузницами, которые ворочают мельницами, на которых хлебушек мелится, к которым подключают ткацкие станки и так далее, и так далее, и так далее. Это вот основа механизации, это водяная мельница. И что самое главное, вот оружие, там показывают, мечи куют, причем очень странно, их куют сразу с эфесами. Такого не бывает. Куется клинок отдельно, отдельно делается гарда и навершие. Клинок закаливается, полируется, точится, и только потом его оснащают гардой, навершием его рукоятью, то есть эфесом. Тут нет, все вместе куют. Это ну, чушь собачья. Это люди просто никогда не видели, как меч делается, и даже не представляют себе. Так вот, в Мальборке их, скорее всего, если и делали, то там, ну, штучно, то есть мало. А покупалось все в Германии, на Рейне, в Золингене, в Пассау. Оттуда, то есть с юга Германии, из центра Германии гнали прямо их, не просто много, их продавали бочками эти мечи. Такая была фасовка, бочка мечей, 100-200 штук, просто вот такая бочка, да клинки напиханы и так далее. И, конечно, там показана эта кузница, господи боже мой, там голые люди что-то куют. Кузница — это искры. То есть куски расплавленного металла, должна быть защита, потому что иначе ну, ты за час работы утратишь всякую пригодность, ты будешь просто весь в ожогах, таких, что тебе лечить придется. Ну и кузнец — это ценнейший вообще-то специалист всего Средневековья. То есть более квалифицированный, чем кузнец, может быть только врач. Он такой крутой, да, который пользует там, каких-нибудь королей, герцогов и прочее. Самый квалифицированный работник всего Средневековья — это кузнец, тем более кузнец-оружейник. Его вот в таких условиях содержать, да вы больные. Даже, допустим, это какой-нибудь раб пойманный, какой-нибудь там язычник, да, там, не знаю, неважно, русский еретик, литовский язычник. Если оказалось, что он умеет хорошо ковать, ну, раб, не раб, у него все, у него жизнь удалась, потому что его будут кормить, хорошо размещать, за ним ухаживать, да просто потому, что он умеет делать ценные вещи, по-настоящему полезные. Поэтому, конечно, это, опять же, еще один такой киноштамп, чтобы показать зверство немцев. Вот.
1: Ян Мазовецкий возглавляет посольство в Орден. Там он общается с магистром и ближайшим его окружением. И они, немцы, уговаривают поляка не воевать с Орденом. А мог ли он предать короля и сохранить нейтралитет? Или вообще, в принципе, перейти на сторону Ордена? И как вообще перед войной происходит договор, с кем, против кого воевать?
0: Слушай, мог. Это, конечно, не обязательно, чтобы он бы это сделал, но такие случаи известны в средневековой истории сплошь и рядом, потому что кто такой этот самый Мазовецкий? Так он же князь, то есть герцог, то есть самостоятельный правитель вообще-то. Он правит своей землей, король у него, в смысле король, он его сюзерен, то есть да, он приносил вассальную клятву. Ведь можно сказать, что смотрите-ка ты, например, вот я сейчас как некий пример привожу. Егайло, такой гад, вчерашний язычник и крестился неправильно. Все, что я ему приносил, все клятвы, вообще гроша ломаного не стоит. Я больше ему не вассал. Все. И я пошел воевать за католиков. Кстати, почему это он Литве помогает? Против кого? Против ордена Девы Марии я не могу. Я вот Богу вассал более верно, чем этому королю. Пойду за него воевать. Вот Силезия, пожалуйста, воевала за немцев. Например.
1: А на Перу, которое было устроено в честь посольства, магистру становится резко плохо, и он умирает.
0: Перепил.
1: Перепил. И тут же за секунды принимается решение, что новым магистром становится его младший брат.
0: Да, Ульрих.
1: Ульрих. Насколько частым явлением такое могло быть?
0: Нет, конечно. Во-первых, ты обратила внимание, какой там пир. Как эти монахи там кирогазят так, что аж только люстры качаются вообще. Там все что-то бухие, какие-то заблеванные, кто-то уже валяется где-то. Ну, короче, это как такое впечатление, что это не рыцари, а студенты какие-то вот прям дорвались до вписки и там устроили, вот черт знает что. Ну, по крайней мере, исходя из моего опыта, у студентов такое бывало. А, это, опять же, показать, какие они сволочи. Ну, поляки там мало едят, культурно выпивают, и даже дядя Збышек там это руками топор свернул в этот самый в трубочку, всех поразив, и, конечно, невозможно. Ну, неважно.
1: Еще нужно было ножичком сидеть и есть вилочки.
0: Да, такая. Вот, потому что поляки хорошие, поляки приличные, а немцы разнузданная пьяная сволочь, естественно. Ну и, конечно, выборы этого магистра внезапно, что один помер, тут же раз второй. Это конечно, опять же, это о-хо-хо-хо-хо-хо, такого не бывает. Потому что просто так выбрать магистра нельзя. Для этого должен собраться орденский капитул и вынести коллегиальное решение. Да, конечно, Ульриха избрали очень быстро, и более того, сразу было понятно, что Конрад не молод, и он рано или поздно, скорее всего, рано отдаст Богу душу, и, скорее всего, будет его брат. Скорее всего. Но все равно это происходило несколько по-другому. Конечно, в фильме всем этим событиям сделали монтаж, чтобы не плодить лишних сущностей. Такого, конечно, быть не могло. Все это было несколько более затянуто. Ну и да, что, опять же, хорошо показано, что в книжке, что в фильме, это нужно поставить в жирный плюс, что личность Ульриха Юнгингена, она была связана обязательно с войной. Он был ястреб, что называется. Он возглавлял такие яркие антипольские, антилитовские, строго захватнические устремления в ордене.
2: Желаю вам правления мудрого, справедливого и спокойного.
3: Сейчас нам не до покоя. Сейчас нужно бороться за веру с неверными еретиками.
4: С кем вы собираетесь бороться, ваша милость? Вас окружают христианские народы.
3: Но истинные христиане не помогают неверным.
4: Что мне прикажете сообщить его величеству? Наши суда с хлебом будут возвращены?
3: Суда с оружием являются законной добычей ордена.
0: А с другой стороны, его старшенький, вот он был, наоборот, умеренный. Он, конечно, по войсам был очень сильно не дурак, но он был более разумный, более умеренный. И Ульрих, вот как раз вот он развязывает войну в 1409 году. Ну, как развязывает? Он ее разжигает, скажем так, потому что, конечно, война началась в Жемайтии, где поднялось восстание, а поляки вроде как вступились за Жемайтию, потому что вроде как это Литва, а Егайло вроде как союзник Витовта по Крепскому соглашению. И что важно, еще Островским соглашением 1391 года, которые последовали вслед за Крепской унией. Так вот, он вступается, зажимает ее, начинается война. Напомню, откуда эта война взялась. Это ее, собственно говоря, Витовт с Егайло вдвоем и, ну как, сложили дрова, из которых эта война потом загорелась. Потому что они отдали сжимайте ордена, орден вошел, началось восстание, вот, пожалуйста, это провокация называется по-русски. И вот Ульрих не склонен был договариваться, а Конрад старшенький был склонен договариваться. И вот как только на троне оказался Ульрих, всем стало ясно, вот теперь начнется. И оно вот, собственно, и началось.
1: Надя, у меня еще один вопрос по поводу восстаний. На военном совете они обсуждают, где устроить засаду.
0: Ты имеешь в виду эти самые дикие люди в этих самых шкурах?
1: Да. Либо под Новым Ковна, либо при замке Ригнет.
0: Вообще-то, конечно, он Рогнит. Почему он Ригнет, я не знаю. Он Рогнит.
1: Правильно, Рогнит называют.
0: Да.
1: Но я нигде не нашла название этого замка.
0: Потому что замка Ригнет не существует.
1: Расскажи, что это за замок и что такое Новая Ковна.
0: Ну, такое новое Ковна, я не знаю, скорее всего, имеется в виду Каунас, просто Ковна. Ну, город Ковна, он же Каунас. Там мощнейший замок, который переходил постоянно из рук в руки. То ли литовцы его захватывали, то, наоборот, обратно его захватывали немцы. Он там рассказывал, что под Новым Ковной их расколотили очень сильно. И теперь бы куда напасть, под Новое Ковна или под Рогнит? Под Новое Ковна или под Рогнит, который почему-то называют Ригнет, не знаю почему. Докладываю, если это в самом деле имеется в виду Каунас. Ну, скорее всего, на где же еще? Это Мариенведер или Риттерсведер. Нет, правильно, Риттерсведер. Рыцарский остров он назывался. Каунас, Рогнит. Там 150 километров, потому что Рогнит находится в Калининградской области современной. Вы прям точно уверены, что метнуться оттуда туда или отсюда сюда? Ну, это же концы такие для для того, чтобы пешком по лесу пойти, не маленькие. Потому что, смотрите, на 150 километров, если по 25 километров в день, раз, два, три, четыре, это вам неделю идти. В одну сторону, в другую сторону. Так что мне это все кажется исключительно странным.
1: Обсуждение планов перед битвой. Расскажи, как это происходит.
0: Перед битвой, которая во время засады или во время уже Грюнвальдского сражения?
1: Во время Грюнвальдского сражения.
0: Ну там, конечно, все очень упрощено. Причем упрощено до искажения. Потому что вся Грюнвальдская битва представлена, внимание, в реконструкции. Реконструкции, которая сделана на основе реконструкции Яна Длугаша. То есть Ян Длугаш в 80-е годы 15 века, ну смотрите, сколько времени прошло, 70 лет, три поколения, описал битву при Грюнвальде. Не видя вообще ни одного живого участника, он опрашивал там внуков, внуков, правнуков участников. Да, у него были документы некие. То есть, например, он предоставил нам в список прямо гербов всех хоругвий, которые принимали участие в бою. Как с литовской стороны и польской, так и с немецкой. То есть перечислено буквально все. Каждый герб, каждый хоругвий. Огромная работа, спасибо ему большое. Но течение боя, которое там рассказано, которое вошло во все учебники, и в фильм, и в книжку, мягко говоря, под огромным сомнением, потому что Ян Длугаш не представлял, самое главное, поле боя. И мы его теперь не представляем. Буквально недавно была сделана палеогеографическая реконструкция, палеоландшафтная реконструкция поля боя, как оно вообще выглядело. Вот там эта история, что что-то выходят эти вот так называемые хуфы, то есть развернутые построения кавалерии, конницы, с одной стороны орденской, с другой стороны польско-литовской. И вот они строятся в три хуфа последовательно, затылок друг в другу, то есть там, условно говоря, первая дивизия, потом на каком-то расстоянии вторая дивизия и сзади третья дивизия. Немцы видели, что литовцев и поляков больше, их, в самом деле, очень сильно, было очень сильно больше, в полтора, то и два раза. И они один хуф разворачивают на фланг себе, так, чтобы с одной стороны было два хуфа и один хуф на фланге. Как раз его возглавляет Конрад фон Валенрод, маршал Тевтонского ордена, великий маршал Тевтонского ордена. Он должен ударить на поляков, ой, прошу прощения, на литовцев, на войско Витовта, а в это время две эти вот дивизии тевтонские ударяют в три дивизии польские, то есть в три хуфа, потому что литовцев и поляков больше, они имеют возможность развернуть на одном фланге литовцев вот точно так же в три линии, а с другой стороны поляков также в три линии. И вот значит, они так сходятся, и происходит некая драка. При этом хитрый магистр говорит: «Ася-ся, мы сделаем не так. Сначала мы накопаем волчьих ям, и поставим пушки. Когда пойдет в атаку вся эта вражеская конница, мы их обстреляем из пушек, они попадают в ямы, и после этого мы уже ударим на них и победим». Такие все говорят: «Нет, мы всегда побеждали, атакуя в сомкнутом строю, сомнем их сразу конями и доспехами».
3: «Все это так, но и осторожность не помешает. Значит, вначале волчьи ямы, потом орудия и лучники, и уже под конец я поведу 16 хоругвий. Буду биться среди вас».
0: Вот такая вот стратагема. Чушь собачья. Во-первых, при раскопках. Поле раскопано очень подробно. Не обнаружилось ни одного следа волчьих ям. Их не копали. Потому что сразу вопрос: ну хорошо, поляки, например, попадают в волчьи ямы. А вы как атаковать-то будете между ними? Вам же будет нормально не развернуться быстро, потому что вы же тоже на конях. То есть хорошо, вы знаете, где эти ямы, но проехать-то через них вы не сумеете, вам придется их объезжать. Пушки, судя по всему, были, да, ну какое-то очень небольшое количество, и они, конечно, в начале 15 века в полевом бою ничего не могли решить в принципе. Их там возили с собой, ну просто положено. Это еще лет 50 пройдет, ну сказать, даже не 50, а 40, когда полевая артиллерия во Франции начнет говорить свое веское слово. Ну неважно, вот это все неправда. Точно так же и поляки с литовцами, судя по всему, выстраивались не так. Опять же, почему? Потому что поле боя было другое. Вот когда я все это рассказываю про разворачивание немцев там в два фланга, нет. Они не могли этого сделать по одной простой причине, как и показано в фильме. Потому что поле, с одной стороны, ограничено деревней Таненберг, другое — Грюнвальд, он же Жальгерис, все это значит зеленый лес. и Жальгерис Зеленый лес, и Грюнвальд Зеленый лес, с литовского и с немецкого. С другой стороны Таненберг, то есть Еловая гора, вот прямо между ними вот так тек ручей заболоченный. Соответственно, там поля вот такого не было вообще. А вот умный Егайло что сделал по-настоящему? Он в самом деле шел очень широким фронтом, у него было больше людей. Он за ручей в чисто поле поставил своего кузена Витовта. И вот да, немцы против него развернули этот самый хуф первый Валенрода, куда вошли самые лучшие именно орденские силы. И что вот как-то очень странно показано, конечно, в фильме, эти голожопые какие-то люди скочут там с криками «Ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура!» на эту бронированную стену тевтонской конницы, ну и, конечно, получают трандюлей. Тут самое главное, что это были, да, литовцы, правда, не все, но их половина это были русские. То есть Смоленск и так далее, прочие русские земли, которые входили в состав Великого княжества Литовского. То есть они, мягко говоря, выглядели не так. Это были люди в пластинчатых доспехах, со щитами, с копьями. Это были нормальные русские бояре. Точно такая же тяжелая конница, как немцы. Это самое главное. Ну, конечно, может быть, доспехи были немножко другие, там, похуже. Но все равно они это скакали не хура-хура-хура, а точно такими же плотными шеренгами, сапог к сапогу, уставив копья вперед, ощетинившись буквально ими. Литовцы, так прошу прощения, там была дворцовая виленская хоругвь, которая просто закупала доспехи у тех же немцев. Они вообще отличались очень слабо от немцев, в принципе. Вот. Ну и дальше прибегает весь такой избитый Витовт и говорит: «Господи, спаси мое войско!» Тут же прибегает Джералдин, это сын Тахтамыша, который вслед за папой гостил у Витовта. Что там все уже, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает, спасите, помогите. И это, кстати, удивительно, так и было, потому что этот вот хуф, фланг, которым командовал Валенрод, у него рыцарей было приблизительно, ну, вообще, личного состава было приблизительно в полтора раза, а то и в два раза меньше, чем у литовцев. И они их, немцы, опрокинули, то есть они просто сбили с позиции все литовское войско и погнали его. А, судя по всему, опять же, мы точно не знаем, судя по всему, удержались только смоленские хоругви. Как раз, собственно, русские, которые были очень хорошо вооружены и обучены. Вот русские вроде как удержались на поле боя, все остальные просто сбежали. И вот тут момент был, который в фильме просто не показан, а должен был бы, если бы мы говорили об исторической правде. Ульрих фон Юнгинген только что послал своего лучшего военачальника с лучшими рыцарями в атаку. Эти прямо у него на глазах, а он смотрит за это, будучи прикрыт этим самым ручьем и болотами. Ему не выйти в чисто поле никак. Там-то в кино показано, что они все развернулись и давай алга в атаку. Вот эта лучшая часть орденской кавалерии сталкивается с врагом, побеждает его и уходит его преследовать. То есть все, их больше нету. Все. То есть только что ты лишился третьего войска. Причем самый лучший. Я думаю, он только там говорил «Ферфлюх, ты швайнехунд!» или что-нибудь типа этого, ругался по-немецки. После чего он вынужден был вслед за Валенродом вводить две свои эти баталии конные и остаться один на один с поляками, которых очень сильно больше, внимание, очень сильно. Кстати, прикольно, что за поляков тоже было несколько хоругвей именно русских, строго русских. Поэтому, конечно, правильно нужно было сказать, что это победа польская, русско-литовская, а не только польская. Это что-то обычно про это забывают. Ну и дальше чего? Две дивизии немцев, две баталии против трех баталий поляков. Ну и, конечно, немцев отколотили, вот и все.
1: Ну и давай, наверное, подытожим, что случилось с орденом после поражения, потому что принято считать, что после поражения при Грюнвальде тевтонцы потеряли цвет своих сил, вот, и утратили влияние Пруссии после этого навсегда.
0: О, это, конечно, все опять же упрощение до искажения. Потому что бывает упрощение до модели, когда ты не говоришь всего. Но все равно у тебя некая вот именно модель упрощения получается каркасом реальности. А бывает упрощение до искажения, когда ты упрощался до того, что ты просто превратил историю в какую-то хрень, прошу прощения. Вот это как раз хрень, потому что, конечно, Грюнвальдское поражение было чудовищным. В самом деле потери были чудовищные со всех сторон. То есть там людей пригласили из разных мест, наемников наняли, деньги были вложены огромные. То есть вообще-то Юнгинген, конечно, рассчитывал победить. Он поставил на карту огромные средства и все потерял. Погиб сам, лишил ордена лучших военачальников. Просто много людей погибло, очень много. Много попало в плен, и вроде бы в самом деле все. Но орден-то ведь не все силы выставил на поле боя. Но это просто так никто не делает никогда. И у них была самая главная крепость. И самая главная крепость — это был Мариенбург. И под Мариенбург сразу после этого, после победы, после того, как похоронили павших и увезли раненых, отправляется король Егайло на Мариенбург брать столицу ордена. Потому что он как раз тоже рассчитывал не просто победить, а вообще поставить крест на могуществе ордена в Прибалтике. Неплохо бы всю эту землю забрать себе. Вот это важно. Но Мариенбург успел подготовиться к обороне. То есть пока они стояли на костях, пока они собирались, пока шли, там очень толковый оказался командир, который запас там продовольствия, воду, боеприпасы, пинками согнал всех на оборону стен, откуда только можно. Всех, так сказать, колеблющихся простимулировал как надо. И вот победоносное войско коалиции приходит под стены Мариенбурга, их там встречают нормально пушечно-арбалетным огнем. Сходу его взять не получается, его даже, в общем-то, по-настоящему не пытались штурмовать, потому что, опять же, повторюсь, крепость циклопически исполинской мощи. То есть, если там есть гарнизон, который готов сопротивляться, а было по всему видно, что готов штурмовать, ну вы там просто потеряете все войско во время этого штурма. А зачем это надо? Его берут в осаду. Тут Витовт сообщает Егайло, что его люди устали, он устал, и как Ельцин, я устал, я мухожук. И Витовт сделал мухожука оттуда и увел половину войска. И в итоге поляки остались с половиной войска, что сразу можно забыть, вы не только штурмом не возьмете этот замок, вы его даже блокировать целиком не сможете, так, чтобы прекратить подвоз продовольствия и боеприпасов. То есть замок не блокирован. И, пожалуйста, там это очень долгое сидение, которое не окончилось ничем. То есть началась эпидемия в замке, в лагере в осадном у Егайло, там боевой понос и все такое. Люди стали мереть, как мухи, ему пришлось уходить. И, в общем, да, конечно, Великая война была проиграна, но орден во многом, конечно, свою мощь сохранил и до второй половины 15 века, до 1466 года. То есть еще плюс 50 лет тевтонцы там стояли довольно крепко. То есть не Грюнвальд положил конец их могуществу, конечно. Самое главное не Грюнвальд, а то, что они поссорились с немецкими городами. Это самое главное. То есть военные силы, да замучились бы их разбивать, просто замучились. Не потому, что орден такой мощный, хотя, конечно, и мощный, а потому, что вы сами слабые, это средневековое феодальное государство, не способное к длительным военным усилиям. То есть кампанию выиграть могут, захватить территорию могут, а удержать не получится. То есть настоящая оккупация в средние века крайне затруднена. То есть, ну да, вы победили, а немцы отсиделись у себя в замках и снова кого-нибудь собрали. Вот только подрыв экономической мощи, а орден был очень сильно связан, конечно, с Балтийской торговлей, которая владела в основном Ганза. Вот то, что они поссорились с немецкими городами, с вольными, вот это, конечно, их подорвало очень сильно. И после этого орден в самом деле вот превратился в то, что превратился. В конце концов, он вообще перестал быть военно-монашеской организацией, превратился в обычное совершенно герцогство светское. Но это будет уже сильно позже, мы об этом не будем говорить. Далеко за пределами нашей истории. Поэтому, конечно, что мы видим? Очень яркое кинопроизведение. Как и, собственно, литературная подоснова. Очень хорошая, прям отличная. Все-таки это 1893 год, когда роман был написан. Сенкевич уже был матерый писатель, натренировался, писал уже очень сильно лучше, чем в юности. Читать было в детстве очень интересно, это ключевое, в детстве. Если вам 40, там, 50, 35 лет, лучше не читать. Уже как-то это... Ну, это в 14, в 15, в 17 лет оно прямо производит колоссальное впечатление. Потом уже, в общем, ну, в основном, наверное, нет. Очень яркое кинополотно сделано Александром Фордом. То есть там все, да, конечно, черно-белое, без полутеней, такое все контурное. Да, наврано все, что можно наврать вообще про историю. Ну, кроме самого-самого-самого основного, да, что в самом деле была Великая война, в самом деле один магистр помер, другой ему наследовал, и Егайло всех победил. Это все настоящая история. Правда, да, так оно и было. Но детали все скрыты. Самое интересное. Вместо этого есть рыцарский роман. Повторяюсь, не нужно ждать ни от кино, ни от книжки, ничего другого. Это рыцарский роман, просто вот в реалиях 19 века-1960-х годов 20 века. То есть не ждите от него слишком многого. Вам покажут очень хорошего главного героя, вам покажут одну красивую женщину, у которой его дама сердце, это важно, а вторую, на которую он в конце концов женится, это тоже важно, потому что вот вы поймите, что когда он женится на дочке Юранда из Пыхова, она сразу перестанет дамой сердца и станет просто женой. Дама сердца будет еще какая-то при этом. Ну, иначе быть не может. Потому что жена для детей, а дама сердца для сердца. Это рыцарская культура, она вот именно в этом состоит. Красивые актеры, яркие события, поединки, приключения. Вестерн такой, понимаете, вестерн, который заканчивается еще и грандиозным сражением, которое, в общем, ну, в среднем неплохо снято для 60-х годов. Я фильм, повторюсь, смотрел с удовольствием, и когда готовился, на удивление обнаружил, что и теперь я его пересмотрел с удовольствием, потому что простые эмоции, простые сильные эмоции, понятно, кто хороший, кто плохой, за что нужно выступать, как поступать ни в коем случае не нужно, он имеет простое нравоучение, простую моральную ценность. А вот у нас вот прямо сейчас, в наше время, мне кажется, этих простых, понятных моральных ориентиров очень сильно не хватает. Такое все, знаете, вот вроде все вот хорошее, вроде как и не очень хорошее. А с другой стороны, а плохие тоже не совсем плохие. То есть можно за этих, можно за этих. Ну, вот посмотрите «Игру престолов», пожалуйста. Вот там тоже вот такие вот. За кого хочешь, с тобой болей. Ну да, здорово, но в жизни все-таки нужно иметь некие твердые ориентиры. Это кино их конкретно дает. Детям особенно показывать можно в обязательном порядке. То есть дети на таком воспитываться должны. Это хорошее кино для того, чтобы закладывать правильные ценности в голову молодежи.
1: Спасибо тебе, Клим, большое.
0: И тебе спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день. Ну, спасибо всем, кто здесь собрался вот в этот холодный вечер, и несмотря так на снегопады и мороз, добрался до планетария. Ну, я здесь просто, пока вы собирались, поставил такой фильм. Это съемки Марса с европейского аппарата «Марс-экспресс», просто чтобы вас как бы вести в курс дела, вот как выглядит Марс. В общем, такая не самое гостеприимное место в Солнечной системе. Вот. Но и сегодня, тем не менее, расскажу про Марс. Давайте остановим и к презентации перейдем. И я понял, что мне здесь надо стоять, да? Вот мой доклад называется «Марс. Дорога к Марсу в поисках воды и жизни». Но тут собрались люди, я понимаю, постоянно бывающие планетарии, поэтому я каких-то общих вещей особенно не буду говорить, не буду рассказывать, что Земля вращается вокруг Солнца и Марс тоже. Я расскажу о том, что нового делается, тоже действительно вы не знали, что происходит вот прямо буквально в наши дни, и почему Марс вот снова оказался в центре внимания ученых и российских, и зарубежных, и сейчас, в общем, наступает какое-то десятилетие такой как бы штурма и натиска в исследованиях Марса. И это связано с этими двумя вещами, с поиском воды и жизни. Ну, все, наверное, знают старый такой фильм, может быть, молодежь его видела, «Карнавальная ночь», где там пьяный профессор говорит, есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно. Я его в конце, если получится, покажу. Но сейчас наукой тоже это неизвестно. Но наука, начиная гораздо затем, 50 лет, что прошли из этого фильма, мы гораздо лучше понимаем, что происходит на Марсе, почему он так интересен. Вот, мы сейчас имеем, я буду дальше об этом говорить, такую хорошую довольно программу, вот ее реализует Российское космическое агентство, Европейское космическое агентство, Академия наук, вот предприятие Роскосмоса ИНПО имени Лавочкина, это известная такая фирма, которая космическая находится в Химках. И вот дружными усилиями мы действительно сейчас готовимся получить какие-то новые вопросы, ответы вот на эти вопросы. Ну, давайте посмотрим на Марс. Ну, вы видели это, в общем, не очень впечатляет эта картина. Такая сухая, выжженная, безводная пустыня. И кажется, ну, что там интересного, что туда так рвутся, Илон Маск туда пытается полететь, высадить там людей, что там хорошего. Но, к сожалению, так сказать, Бог нам не дал ничего другого, и мы должны другой планеты, который может быть запасной планетой для человечества, в Солнечной системе нет. Ну, всегда, так сказать, до космической эры большие надежды были на Венеру, сестра Земли. Вот когда я учился в школе, у меня была любимая книжка «Страна багровых туч» Стругацких, где там идут космонавты, прорубаются через джунгли на Венере. Но всего этого нет. Венера – это действительно раскаленный ад, когда человек никогда не попадет. Ну и все, собственно. Планеты-гиганты, там уже мало солнечного излучения, Меркурий слишком горячий. Вот. И кроме Земли нам, в принципе, остается для каких-то вот полетов, рассуждений, то это безумно трудно, я об этом говорить, все-таки только Марс. Вот, ну, давайте я какие-то общие вещи совсем напомню про Марс. Все, наверное, знают, но чтобы просто мне было легче. Ну, вот наша Солнечная система, 8 планет. Плутона уже здесь не интересует. Вот внутренние планеты, Меркурий, Венера, Земля и Марс. Марс – 4-я планета, это Луна. Здесь вот так я компактно здесь нарисовал. Это вот радиус этих планет. Зелененькая – это Земля, желтая – это Луна, а красная – это Марс. Синий – это Венера. Но Венера и Земля почти одинаковые, это и так видно. Марс поменьше примерно в два раза. Плотности тут у Луны она меньше, чем у Земли. Просто так Луна образовалась при ударе другого космического тела, а Землю она срезала только легкие верхние слои, поэтому и Земля, и Марс, они такие более, имеют меньшую плотность. Марсу при образовании очень не повезло, потому что рядом с ним образовался такой хищный, жадный Юпитер, который очень много вещества, которое могло бы попасть на Марс, 4, это было все миллиарды лет назад, 4 миллиарда лет назад он как бы его отъел, и Марс поэтому получился такой маленький. Вообще Юпитер очень сильно влияет на многое, но в частности, в особенности на Марс. А вот это вот интересный график, это атмосферное давление. Ну что нас интересует? Вот атмосферное давление на Земле, но это мы знаем, одна атмосфера. Вот атмосферное давление на Венере примерно в сотню раз больше, поэтому я говорю, что Венера это раскаленный ад, а вот совсем маленькое крошечное давление на Марсе. Марс, в общем-то, потерял свою атмосферу, и я, вот когда мы говорим о его колонизации, о полетах на Марс, надо это иметь в виду, у него очень разреженная атмосфера. Ну, орбита Марса – это примерно 1,5 астрономических единицы от Земли, то есть он 1,5 раза находится, чем Земля, но в отличие от земной орбиты, его орбита очень вытянута. Видите, у нее экстрасистент почти 10%, поэтому у него, ну, как бы, ближняя часть орбиты и дальняя часть орбиты довольно сильно на примерно 0,4 астрономических единицы отличаются, поэтому на Марсе очень сильный сезон. Там зима, лето очень сильно отличаются. Вот, да, марсианский день. Вот Марс вращается почти с такой же скоростью, в ту же сторону, что Земля. Ну, как большинство планет в Солнечной системе, кроме Венеры. И марсианский день, он составляет 24 часа 39 минут земных суток. Поэтому, если вы будете смотреть какие-то фильмы про Марс, ну, например, известный фильм «Марсианин», наверное, многие видели. Там марсианский день называется «Сол». То есть «Сол» – это вот чуть-чуть больше, чем земной день. Что еще важно, что орбита Марса, так же, как земная, здесь вот, кстати, эти цифры – это для земной орбиты, это Земли наклонение оси вращения плоскости орбиты – это 23 градуса, у Марса – 25. Поэтому на Марсе очень сильные сезоны, так же, вот, как у нас, зима-лето сильно отличается. Но к Марсу еще прибавляется то, что у него и орбита вытянута, поэтому если зима попадает вот на когда Марс находится в афеле, он дальше от Солнца, гораздо меньше излучения, поэтому та зима, которая вот приходится на такие периоды, она совсем холодная. Но иногда, конечно, на Марсе бывает и не очень маленькая приличная температура, иногда даже бывает жидкая вода. Вот, что еще важно знать, когда мы говорим о Марсе. Вот как раз сегодня я приехал в совещание, где мы обсуждали вот прибор, который такой Дольников у нас его ведет. Значит, это прибор для изучения пыли на Марсе. На Марсе, ну, как, кстати, и на Луне, очень важное значение играет пыль. Там маленькая атмосфера, но очень легкая атмосфера, но очень сильные ветры. Поэтому даже с Земли иногда видны вот такие бурные такие пылевые столбы. Их называют пылевыми дьяволами. Если, опять-таки, кто-то из вас смотрел фильм «Марсианин», я думаю, кто-то, поднимите руки, кто видел, я думаю, вот на него почти все видели. Вы помните, что вся трагедия началась с того, что Марс попал в пылевую бурю. Вот. Не Марс, а корабль космический попал в пылевую бурю, она там все разнесла. К сожалению, тут противоречие, потому что пылевые бури возникают когда в те периоды, когда Марс находится вблизи перифелия, как, грубо говоря, когда там тепло, бури сильнее. То есть, как бы хочется полететь, чтобы было потеплее, но можно попасть в бурю. Ну и у Марса есть два спутника, маленьких спутников, Фобос и Деймос. Мы давно на них, так сказать, в Советском Союзе, в России точим зубы. Пытаемся на них сесть, но пока не получалось. Фобос – это страх, Деймос – это ужас. И поэтому мне очень нравится, когда это очень популярное слово. Ну, хорошо, шоколадка там детская называется Марс, ну ладно. Но когда детский сад называется Фобос, я представляю, что там везде сейчас, вы увидите, там центр погоды Фобос. В общем, это никто не понимает, что это значит. Но Марс – бог войны, у него два спутника – Фобос и Деймос. Открыты они были тоже в конце 19 века. Ну вот, ой, что-то такое сделал. Вот эти спутники Марса, я их еще раз покажу. О них идет большой спор, это очень интересные спутники, потому что идет спор, что это они образовались вместе с Марсом, или это захваченные астероиды. Я в конце покажу, что мы все-таки в России все-таки планируем когда-то в будущем экспедицию, надеюсь, которая будет успешной, вот для доставки грунта, вещества вот с Фобоса. что у нас пока не получалось. Вот эта таблица такая, больше я вас не буду мучить всякими справочными данными, но вот здесь все планеты, внутренние планеты Солнечной системы изложены, но расстояние я уже рассказывал, массу я рассказывал, вот из чего состоят атмосферы. Ну, наша Земля, в основном, вы знаете, состоит атмосфера из азота, но есть, слава богу, достаточно много кислорода, есть... Не, слава богу, достаточно много и все больше углекислого газа, есть водяной пар в атмосфере. У Марса и у Венеры это в основном углекислый газ. Атмосфера состоит в основном углекислого газа, но есть небольшое количество водяного пара, вот который очень важно, и небольшое количество водяного пара. Давление, вот я уже говорил, у Венеры давление в 100 раз больше, чем на Земле, вот здесь единица, у Марса в 150 раз меньше. Ну и температуры, вот средние, которые при этом получаются, на Венере, я уже упоминал, она очень большая за счет парникового эффекта, но я сегодня об этом не планировал рассказывать, видите, 500 градусов прибавляет. На Земле немножко тоже парниковый эффект прибавляет, 40 градусов, и слава богу, что нам бы мы не мерзнем благодаря ему, он есть парниковый эффект, но не надо, чтобы он был больше, чтобы вот из этой строчки мы не перешли в эту, поэтому вот из этой строчки мы не перешли в эту, поэтому вот идет борьба за

Вот. Он, как бы, нам не чужой человек, он долго работал в Пулковской обсерватории, был членом Петербургской академии наук, и он, в общем, наверное, первым, уже появились тогда в это время мощные телескопы, он увидел на так называемые марсианские каналы. Но тут идет такой спор, потому что потом, когда Скиапарелли упрекают, что он тут придумал то, чего нет, на самом деле он это не придумал. Он был итальянец, он назвал их канали. Канали по-итальянски имеется в виду не обязательно канал, это просто какая-то протока, ну, там, дорожка такая, то есть она имеет другое слово, чем английское channel. Поэтому его, как бы, многие приняли желаемое за действительное и стали говорить, вот тут эта картинка Скиапарелли, что на Марсе есть сеть каналов, мощные, как бы сделаны, прокопанные для марсианами, чтобы здесь вот центральные обезвоженные области Марса с полюсов, где уже тогда видели, что есть полярные шапки, ну так же, как на Земле есть какая-то, наверное, вода, чтобы по этим каналам вода могла поступать к экватору. Ну, выяснилось потом, что все это такая оптическая иллюзия, но Скиапарелли уже как бы от этого отрекся, но возник другой астроном. Бернард Ловел, известный очень человек в Америке, вот в конце 19 века он вот эту идею обитаемости Марса раздул до небывалых размеров, и он, в общем-то, вот он подвиг Уэллса написать знаменитую книжку «Война миров». Ну, и дальше начался вот тот ажиотаж вокруг Марса, марсиан, который как бы до сих пор в художественной литературе существует, он как бы это живет своей жизнью. Ну вот это кадры из фильма «Марсианин», кстати, неплохого. Его консультировал вот мой хороший коллега, там, профессор Джим Грин, который руководит планетной программой НАСА. Там почти все правильно, кроме одного, о чем я скажу в конце. Вот «Война миров», вот «Ужасные марсиане». Все это существует. Вот в литературе Марс очень был популярен. Вот Константин Бальмонт, вот там много стихотворений, я, естественно, у меня и собран, вас не буду ими мучить. Вот «Звезда зловещая во мраке печальных лет моей страны, ты в небесах чертила знаки страдания крови войны». То есть Марс все время ассоциировался с чем-то плохим. Но все, наверное, знают эту книгу, а «Элита», вот после революции, значит, наконец появился некий оптимизм в исследованиях Марса, была написана Алексеем Толстым книга «Элита», и тут главный пафос был, что два как бы посланца Земли прилетели на Марс и устроили там революцию. В общем, в итоге там все разнесли, сломали, и кончилось плохо, и элита, ради которой все это делалось, погибла. То есть все такой печальный конец. Вот. Ну вот моя любимая книжка Рэя Брэдбери «Марсианские хроники», наверное, тоже ее многие читали. Но она другая, это такая лирическая, фантастическая книжка. Вот я очень горжусь, что ни разу в жизни не встречаясь с Брэдбери, даже в то время вообще за границу меня не выпускали, я вот сумел получить на этой книге его автограф. Он мне ее прислал. Вот, интересно, значит, вот я уж тут все такую энциклопедию заблуждений приведу, она тоже достаточно интересна. Возникла такая наука астроботаника, потому что я говорил о сезонах на Марсе, и Марс, ну, в разные периоды менял свет. И вот Гавриил Андрианович Тихов, академик, он, значит, предложил, что это связано с растительностью, что растения приспосабливаются к условиям Марса, так же, как на Земле есть там весна, осень, растения меняют цвет. И вот я признаю, что когда вот я поступал в пионеры, и меня спросил учитель, а кем ты хочешь быть, я сказал, что я хочу быть астроботаником. Это казалось, это самая интересная наука. Но все это, конечно, оказалось ерундой. Вы видели Марс, это еще одно такое интересное заблуждение. Растительности на поверхности Марса нет, но, может быть, есть под поверхностью. К этому я сейчас буду вести. Но в нашей стране, конечно, вот Марс, как такая красная революционная планета, он, конечно, вызывал особый интерес у наших отцов-основателей нашей космической техники. Была здесь, кстати, недалеко она, на Садово-Спасской находилась такая, создана была ГИРТ, группа изучения реактивного движения. Ее иногда называли группа инженеров работающих даров, там тоже можно было ее расшифровать. Ее основателем был Фридрих Артурович Цандер, его сподвижники были, ну и один из главных из них был Сергей Павлович Королев.

0: работал в гильдии, но потом, вы знаете его историю, он был арестован, прежде чем он стал, в общем, действительно главным конструктором ракетной техники, он прошел через это. И Марс все время был его, вот у них висел в гильдии такой лозунг «Вперед на Марс». То есть это было некое знамя, они еще тогда, может быть, не понимали, насколько это сложно, но я вот уверен, что если бы Сергей Павлович не умер в 66-м году, а остался жив, то советские астронавты, может быть, не первыми, но вторыми бы обязательно побывали на Луне. С Марсом там сложнее из-за радиации, но на Луне мы побывали. И вот это была действительно мечта Королева, «Марсианский проект», есть такая книга «Марсианский проект». У него было все очень детально разработано на много лет вперед. Это такая программа, ну, которую сейчас там как-то пытаются осуществить и думают о ней, но пилотируемая программа, конечно, она намного-намного сложнее роботов. А вот что касается роботов. Значит, я уже начал говорить, что Марс всегда привлекал вот внимание ученых. Но здесь, как вы видите, вот здесь что показано? Здесь по верхней оси это точки, это американские проекты, нижние оси это советские проекты, российские проекты и проекты других стран, Европы, Китая, Индии теперь тоже. Вот красные это успешные экспедиции, синие здесь тоже это успешные, а черные это провалы. Первым на самом деле на Марс сел, но правда совсем недолго проработал, советский космический аппарат «Марс-2». Марс-2, вот есть такая у нас такой приоритет. Но он сел плохо, разбился, и мы, конечно, такого настоящего приоритета здесь не имеем. Ну и у американцев тоже, вы видите, сколько черных точек в их, в их программе. И вот интересно же, вы видите, была такая первая волна интереса к Марсу. И вот сейчас началась такая вторая волна, уже где-то с начала 90-х годов, когда снова все начали планировать полеты на Марс. Здесь наша страна сделала довольно много, тут есть нам тоже чем гордиться, но нас тоже, конечно, преследовали неудачи. Вот если посмотреть вот советскую и российскую программу исследований Марса, вот про Марс-1 я говорил, Марс-2 и Марс-3, первые спутники Марса, дали интересные открытия. Марс-5 был очень хороший проект, но я уже в это время так чуть-чуть уже был студентом, видел его. И вот была программа «Фобос», первая наша программа, а потом уже это последний крупный проект советского времени, но потом нас стали преследовать неудачи, две экспедиции Марса у нас окончили, ну, короче, не улетели к Марсу, из-за аварии ракеты попали в Тихий океан. Вот, ну вот просто что здесь интересного было на этих ранних миссиях, здесь, собственно, всех интересовал вопросом, почему у Марса такая жидкая атмосфера, куда она девалась. И вот этот эксперимент, он как раз показал, космический аппарат, он пролетел через хвост Марса, и он увидел потоки частиц марсианской атмосферы, которые куда-то уносятся. Но вы знаете, что от Солнца течет постоянно поток плазмы, который называется солнечным ветром, и он напрямую взаимодействует с атмосферой Марса, и он как бы уносит. И вот на этом графике видно, что чем больше поток солнечного ветра, тем больше вещества он уносит. Он как река, там, сказать, подбирает такие частицы, которые в нее попадают и уносят. И поэтому это одна из причин, почему Марс потерял свою атмосферу. Следующий проект, Фобос, он был, я уже показывал, 89-го года, я уже немножко им занимался. У него он тоже был посвящен, много чего интересного сделал, но тоже он занимался исследованием, в частности, он исследовал, конечно, сам Фобос, должен был сесть на Фобос, но это тоже не получилось тогда, должен был, как говорится, прифобоситься. Но он тоже получил интересные результаты о потерях марсианской атмосферы. Вот. Из-за чего это происходит? Вот я вам показывал этот график, это вот давление венерианской, земной и марсианской атмосферы. В чем здесь дело? Оказалось, что вот интересно, когда первые космические аппараты летали вокруг Марса, Но у Земли сильное, хорошее, так сказать, слава Богу, довольно мощное магнитное поле, которое нас от очень многих неприятностей защищает. Ну, на деле думали, что у Марса тоже будет магнитное поле. А магнитное поле, оно останавливает поток солнечного ветра и не дает ему как бы напрямую взаимодействовать с атмосферой. У Земли это на расстоянии 100 тысяч километров. А у Марса такого не увидели. Увидели, опять-таки, унос потоков вещества, ионов кислорода, углекислого газа. И вот здесь это показано, что частицы солнечного ветра постоянно, текущие, они могут быть чуть-чуть меньше, чуть больше, такой разреженный поток, они сталкиваются с атмосферой Марса, вот она показывается голубым, и сносят ее. А все это происходит из-за того, что Марс не сберег свое магнитное поле. Вот. Не сберег поле. Чего он не сберег? Магнитное поле создается, вы знаете, токами, которые текут внутри ядра планеты. Вот на Земле это магнитное поле имеет примерно на поверхности пол Гаусса, на Юпитере в 10 раз больше, а на Меркурии нехорошее поле, а вот на Венере и Марсе поля практически нет. Марс слишком маленький, он быстро остыл, и вот эти жидкие токи, которые текут в его ядре, они как бы затухли, потому что нужно какое-то жидкое ядро, чтобы было движение токов. Марс потерял свое магнитное поле, он, видите, здесь остыл, недра его маленькие. Это опять-таки виноват во всем Юпитер, потому что он отъел много вещества Марса, и Марс получился, в общем, таким немножко недоразвитым по размеру. И он не смог свое магнитное поле сохранить, а дальше начался такой плохой процесс. Потеряв магнитное поле, он стал терять атмосферу. Ну, сейчас вот здесь показано, он на самом деле... все-таки небольшое магнитное поле есть, но это не поле, связанное с токами, которые текут внутри Марса. Это такое, ну, как бы вот, как магнит, вы намагничиваете железку, и она держит магнитное поле. Это такое ферромагнитное железное включение, магнитное включение, вот в основном они в южном полушарии Марса, они сохранили такую остаточную намагниченность еще вот с тех далеких времен, миллиарды лет назад, но это особо Марсу не помогает сберечь свою атмосферу. Вот я снова показываю эту картинку каналов на Марсе с Кеппарелли. И вот примерно вот на той точке, которую сейчас я показал, мы вот где-то в конце 90-х годов закончили Марс, поняли, значит, что атмосфера слабая, жидкая, в общем, ничего такого особенного на нем нет. Но как бы наука развивалась дальше. И вот если взглянуть на эту картинку, выяснится, что Скиапарелли был не так и не прав. Вот если вы посмотрите на хорошим временным разрешением, что уже со спутников было снято с орбиты, вы увидите, что это снято вблизи экватора, вот то, что называется марсианским летом, вы увидите такие ручейки. Текут из-под поверхности. Они быстро, быстро замерзают, испаряются, и поэтому, в отличие от земных ручьев, которые как бы расширяются к низу, эти расширяются, сужаются к низу. Но вот иногда на Марсе даже есть свидетельство жидкой воды. Это связано вот со свойствами воды, с ее тройной точкой, то есть вот впервые увидели, что на Марсе есть вода. Это сразу, конечно, повернуло вектор интересов, что если есть вода, там много чего еще интересного может быть. Вот один из таких первых космических экспериментов, это был американский спутник Mars Odyssey. Он запущен был, по-моему, в 2002 году, и там стояло несколько приборов, исследующие гамма-излучение от Марса, нейтронное излучение. В том числе стоял вот прибор HEND, который в нашем институте сделал лаборатория Митрофанова. И в чем здесь дело? Почему с помощью вот этих приборов можно было мониторировать подповерхностный слой? На Марс постоянно, у него нет магнитного поля, падают частицы заряженные, которые называются космическими лучами. Они приходят от Солнца, они приходят от сверхновых звезд, из других галактик. Постоянный такой поток есть. Они проникают не очень глубоко, к сожалению, на глубину 1,5, иногда 2 метра. Проникают. Здесь происходит ядерная реакция, потому что частицы громадные. разных энергий. Появляются нейтроны, ну там разных энергий. Нейтроны пытаются выйти наружу, вот здесь показано. Когда они выходят наружу, если здесь есть атомы водорода, которые входят в состав воды, то у нейтрона и атома водорода одинаковая масса, и вы знаете, что шары одинаковой массы, они наиболее эффективно взаимодействуют друг с другом. Поэтому если где-то есть здесь такое падение нейтронного потока, а этот поток, это постоянно идет, эти космические лучи облучают это. И если ответный поток где-то падает, значит здесь под поверхностью, в этом слое может быть водяной лед. И вот действительно, вот эта карта, которую построил этот прибор Хэнд, после этого там и другие приборы похожие карты строили, там по гамма-излучению, ну, увидели, что под поверхностью, это монитор не самой поверхности, не 10 метров, а той глубины, на которую проникает космический луч, это 1,5-2 метра, но это уже тоже много. Как мы иначе залезем? Есть запасы, вот здесь большое падение этого потока, и это значит, что здесь содержится под поверхностью, ну, не жидкая вода, конечно, а водяной лед. Это есть область, эти области на полюсах, это более-менее понятно, но есть области на экваторе. Тоже интересная проблема, почему она возникла. Вот, ну сейчас эти эксперименты продолжаются, вот ездит по Марсу такой мощный, размером такой большой джип, ровер американский Curiosity, ну на нем стоит, продолжаются вот эти эксперименты, вот группы, которые в нашем институте работают, только они уже как бы не пассивно космическими лучами облучают грунт, а активно там стоит такой генератор нейтронов и смотрят реакцию поверхности. Этот ровер ездит, и вот как бы здесь вот приборы, вот здесь показано вот по траектории его движения, как, ну видите, здесь очень, очень все изменчиво, как по траектории движения под поверхностью, опять-таки это глубины порядка метра, меняется состав воды. Ну, в общем, несколько процентов тут есть. Ну, конечно, его старались сажать в тех местах, где предыдущие эксперименты показывали возможность существования воды. Вот. Ну, следующий этап вот в изучении Марса был связан вот с европейским проектом «Марс-экспресс». Ну, я уже упоминал, что наш проект вот в 1996 году утонул. И наши коллеги, которые тоже из Европы в основном, приборы которых стояли, и наши там стояли, но они, короче, пригласили наших специалистов участвовать уже в их проекте. Мы свой проект повторить не смогли. И несколько приборов стояло на этом аппарате «Марс-экспресс». И они сделали тоже очень интересные, получили очень интересные данные, как раз связанные вот с темой нашего доклада «В поисках воды и жизни». Вот, это марсианские шапки. Они исследовали марсианские шапки, я уже о них говорил. Ну, понятно, что это там под поверхностью водяной лед, но что сверху? Потому что лед, а сверху оказывается углекислота, потому что я говорил, что основное содержание атмосферы Марса – это углекислота, а углекислота при низких температурах, ну, превращается в лед. Но не знаю, как сейчас, раньше, вот, когда покупали мороженое, у этих мороженец в ящиках лежали такие бруски, который сухой лед, чтобы мороженое не растаяло. Вот примерно то же самое вот осаживается на полярных областях Марса. Поэтому сверху, внизу лежат слои, здесь полярные шапки оказались такими слоистыми, и сверху, значит, слой углекислого льда, льда, связанного с углекислым газом, снизу водяной. Ну вот давайте на этот график посмотрим. Это полезно, это такая важная часть из физики. Здесь график такая температура и давление, и фазовая диаграмма воды. У воды есть такая тройная точка. Почему вот на Марсе при таких низких температурах, как мы говорили, здесь температура минус 50 градусов, все-таки минус 40 градусов, все равно может быть жидкая вода, которую я показывал, потому что там очень низкое давление. Вот у воды есть тройная точка, когда при низких температурах она может сразу перейти из твердого состояния в газообразное. И вот если здесь опять-таки сравнить вот на этом графике, на этом графике очень удобно показать траектории планет, вот развитие атмосфер планет, на Венере вся а вся атмосфера, в общем, испарилась. Вся вода жидкая испарилась, ушла в атмосферу и стала громадным парниковым газом. То есть при таких высоких температурах вода может стоять только в виде пара. Вода – это очень хороший парниковый газ. У Марса наоборот, вся вода замерзла и куда-то девалась. Вот сейчас мы будем обсуждать, куда. А у Земли, вот нам повезло, тут есть у нас и вода в атмосфере, и вода в океанах, и вот сейчас мы видим и лед, и снег. То есть вот такие условия нам, так сказать, природа создала, что вода существует во всех трех формах. Ни у Венеры, ни у Марса нет. И это вот тоже странно, потому что когда планеты земной группы создавались, они создавались из таких осколков протопланетной туманности, которые называются планета Земаль, они примерно одинаковые были, потому что на масштабах Солнечной системы эти расстояния между Землей, Марсом и Венерой, они очень близки, у них был очень похожий состав. А дальше вот каждая из них пошла своим путем. У Венеры, Венера, поскольку она была ближе Солнцу, этого лишнего тепла хватило на то, чтобы все испарить. И вот взгляните на эту таблицу, она очень интересная. Это Венера, Земля и Марс. Это вот синяя цифра, это то, что сейчас. Нет, извините, синяя цифра – это то, что было, когда все формировалось, наша Солнечная система, 4 миллиарда лет назад. А красная – то, что осталось сегодня. Ну, у Венеры примерно весь углекислый газ был и остался, а зато воду она, видите, почти всю потеряла. Было достаточно много воды. Ну, нас интересует Марс. На Марсе тоже у него была хорошая плотная атмосфера. Видите, 16 бар, это 16 раз больше, чем на Земле сейчас. На Земле тогда 100 было. Молодая Земля была таким жутковатым тоже местом. А Марс это потерял. А 10 минус 4 здесь осталось. И, в общем-то, почти потерял всю воду. Все, вода или замерзла, или испарилась, или ушла в вечную мерзлоту. А вот у Земли, в общем-то, все неплохо. Было очень много углекислого газа. Ранее Земля была, атмосфера была из углекислого газа. Значит, она там поглотилась частично в океане, частично в твердых породах. И сейчас у нас углекислого газа не очень много. И воду мы, в общем, видите, почти всю сохранили со времен вот формирования Земли. То есть, вот, опять-таки, Земля здесь как-то прошла вот по такому лезвию бритвы между вот марсианским и венерианским путями. Вот, значит, когда-то из этого всего следует, что когда-то Марс был теплым и влажным, когда он образовался. Но тут много свидетельств, тут на это не надо обращать внимания. Вот, был ранее влажный и теплый Марс, и сейчас он стал сухой и холодный. Но иногда климат меняется, я сказал, за счет изменения орбиты, изменения солнечных событий. Поэтому на Марсе тоже возникают, нельзя сказать, что он, так сказать, замер вот в таком замороженном состоянии. И много свидетельств есть о том, что на Марсе раньше было много воды. Это миллиарды лет назад. Вот оценки показывают, что океан на Марсе достигал высоты 500 метров. И, конечно, вся эта вода не могла исчезнуть, куда-то она должна была деваться. Вот. Ну и я вот, собственно, веду к тому, вы уже, наверное, догадались, что значительная часть воды на Марсе, она ушла под поверхностью. Иногда мы ее видим. То есть так же, как у Земли есть водоносные слои, где откуда там добывают бурением, там ставят колонки, добывают воду, что-то похожее очень-очень-очень возможно, что есть у Марса. Но сверху все равно уже Марс, ничего с ним не сделаешь, я боюсь. Марс потерял вот 40 метров воды, которая у него была, ну что какая-то вода осталась, ушла под поверхность. То есть была такая катастрофа у него, но вот он все-таки что-то сумел сохранить, и это, так сказать, внушает надежды и интерес. Вот. Если, значит, вот это суммировать, эту часть, которую я говорил, воды под поверхностью на Марсе достаточно много. Вот оценки показывают, что если это и вот те измерения, которые я был, и запасы, которые были в полярных шапках, и нейтронные данные, что если вот вся эта вода растает, ну, это никогда не произойдет, то примерно 30 метров такого водяного слоя Марс покроется, даже вот сейчас. Большая часть воды находится под поверхностью. И вот в этот момент, вот когда стало ясно, что на Марсе много воды, пришло еще одно открытие. На Марсе был обнаружен метан. А что такое метан, вы все в таком бытовом плане знаете. Это газ такой малоприятный на запах, зато полезный, он горит и связан как-то, он бывает с брожением, с гниением. В общем, не единственная причина, с какой-то такой квазибиологической активностью. Вот. Что? Вот, значит, ну, здесь можно, что здесь немножко уже время поджимает, как эти измерения ведут, у всех газов, просто чтобы вам интересно, может быть, у всех газов есть какие-то линии поглощения, и есть они, характерные линии поглощения у метана, все они находятся в инфракрасной области спектра, не в видимой, не в ультрафиолетовой, в инфракрасной. Вот кто мне скажет, какая длина вот видимого света, который мы сейчас видим? Кто помнит? Что? Ну, полмикрона примерно, 500 нанометров. Полмикрона. А здесь несколько, десятки микрон, единицы микрон вот, длины волн. Поэтому приборы надо строить, которые это измерят. Они должны вот в таком инфракрасном диапазоне работать. Они были зарегистрированы разными и на Земле, и на наземных телескопах. И здесь много возникает загадок, потому что... Сейчас я попробую, может быть, на этом слайде объяснить. Но это вот такие картинки, это вот такая научная картинка совсем, как этот метан распределен. То есть можно было бы ожидать, вот как сначала думали, что это какой-то метан, который остался вот от той старой биологической активности. Ясно, что когда-то на Марсе было много воды, может быть, какая-то примитивная жизнь была, она выбросила метан в атмосферу, и вот он остался. Тогда бы он за эти миллиарды лет бы он размешался. Но видно, что это не так. Он очень неоднороден, вы видите, такие пятна его есть. И среди вот различных возможных источников метана, их много. То есть мы все, вот те, кто этим занимается, хотят надеяться, что это какая-то биологическая активность, но есть, как-то, конечно, какие-то еще запасные способы это объяснить, но они гораздо менее вероятны. Вот микробы дают метан, метан как-то прорывается через какие-то щели на поверхности, вот дальше прорывается в атмосферу, мы его видим. Но у Солнца есть ультрафиолетовое излучение, есть тот же солнечный ветер, и метан быстро разлагается. Вот в чем суть. Метан, его и так не очень много. За 300-500 лет вот тот метан, который есть, он разложился бы. То есть это не может быть древний метан. Этот метан производится сейчас, восстанавливается. И вот оценки показывают, что где-то несколько тысяч тонн метана в год может выбрасываться. Причем очень важно, что это происходит неравномерно. Иногда бывает, когда вы производите это измерение, иногда вы видите очень сильные такие выбросы метана, что как будто там чуть ли не 40 тысяч тонн метана выброшено одновременно. Потом это пропадает. То есть в среднем получается вот примерно несколько тысяч тонн. Откуда это все берется, это непонятно. Но вот одна из наиболее таких... что ли, популярных теорий, ну, она наиболее популярна, это не значит, что она единственная и правильная, это что это связано с жизнью. Конечно, жизнь на Марсе начали искать с самых первых полетов. Вот есть такой Карл Саган, по-моему, его книжка здесь продается в магазине «Маленькая голубая точка про Землю». Замечательный американский астроном, популяризатор. Он был таким основателем программы «Викинг», поиска всяких таких органических молекул на Марсе. Ну, в первое время, но они ничего не нашли, естественно, потому что они искали на поверхности. Вот эта идея, что надо искать под поверхностью, они не догадывались. Но какие-то следы вот, жизнедеятельности, строматолиты – это такие следы, ну, типа таких, что ли, кожурок, каких-то скелетиков, какой-то деятельности бактерий, что-то иногда находят, вот Curiosity нашел на поверхности Марса. Плюс метан. То есть какие-то косвенные следы на то, что какая-то примитивная жизнь на Марсе существует, или не миллиарды лет назад, а недавно, или сейчас, они есть. Но есть проблема, потому что я уже говорил о космических лучах, и они очень сильно стерилизуют всю поверхностный слой Марса. Вот попадают постоянно космические лучи, они идут, как я уже поговорил, под поверхность, взаимодействуют с частицами, но они одновременно стерилизуют Марс. Они убивают всякие, какая-то жизнь на поверхности Марса не может существовать из-за того, что, во-первых, есть ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовое излучение, ну, вы, наверное, знаете, такие лампы для дебактеризации, там, поликлиника делает такие ультрафиолетовые, они убивают бактерий. То есть поверхность Марса, и вы это видели, она очень негостеприимна. Вот, поверхность Марса стерилизована. Вот наш коллега из физико-технического института, вот он собрал целую таблицу аргументов, какие факторы дают стерилизацию Марсу, и отсюда, в общем-то, следует. Это ультрафиолетовое излучение, радиация в 100 раз выше на Земле. В общем, на поверхности мы ничего не найдем, и поэтому вот попытки Викинга, они были бесполезны. Но, значит, надо искать глубже. И вот следующий штурм Марса, вот он начался совсем недавно, вот в этом уже веке. Вы видите, это уже конец той таблицы, что я показывал. Здесь целая серия проектов, здесь есть американские проекты. Вот этот проект «Марс Одиссей», он уже старый, вот я про него говорил. Но вот есть и новый проект, о котором я буду говорить, российско-европейский. Есть и американский проект «Мавин», есть и китайский проект. То есть вы видите, сейчас начинается такая большая атака на Марс. Потому что все, что вот я рассказываю, все действительно интересно. И сулит, в общем-то, какие-то великие открытия, найти какие-то следы жизни. Это действительно, наверное, может быть, самое главное открытие будет, по крайней мере, вот первой половины 20 века. И вот если вот это такой слайд, который он на английском, прошу прощения, я его просто из американского доклада взял. Вот у них как бы все этапы исследования Марса три этапа главные. Вот первый — поиски воды. Вот я вам рассказал, искали воду, нашли. Изучать хабитабилити, но это возможность жизни. Но это, в принципе, вот мы сейчас видим, что что-то может быть под поверхностью. Третья вот программа, которая начинается сейчас, — искать следы жизни. И все это, конечно, где-то в асимптотике, подготовка к полету Марса на человеку. И вот на волне вот этих открытий возникла вот наша российско-европейская программа «Экзомарс». Она так, «Экзомарс» — это вот, она так, «Экзо» — это в смысле, это следы внеземной жизни. Вот, ее тут, у ее истоков стоял вот руководитель нашего космического агентства Владимир Поповкин, к сожалению, он скончался, и руководитель европейского агентства «Дарден». Вот они как-то ее начали, мы очень быстро включились в нее, и создали вот проект «Экзомарс», который уже начал работать. Но главная задача, я не буду все читать, здесь понятно, мы хотим исследовать атмосферу, и главное — исследовать такие газы, вот, которые не характеристические называются. Это прежде всего метан. А сам первый этап проекта называется... Первый космический аппарат, он так и называется, Trace Gas Orbiter. Trace — это вот такие характеристические газы, которые могут нам сказать, это метан, это озон, это, конечно, вода, это тяжелая вода, всякие другие соединения. И, конечно, есть и другие задачи исследования внутреннего строения Марса, но главная задача, вот я ее выделил жирным, это вот это. Как эта программа устроена? Я тут немножко успею еще рассказать. Я, Фаина Борисовна, обещал больше часа вас не мучить. Значит, она состоит из двух этапов. Первый этап начался 14 марта 2016 года. С космодрома Байконур был запущен аппарат. Вот он как раз назывался Trace Gas Orbiter. А вторая часть программы начнется в 2020 году. Начнется в 2020 году. Вот мы сейчас, вот весь наш институт бурно работает над изготовлением прибора. А вот наши партнеры в НПО Лавочкина работают над изготовлением посадочной платформы. И европейские коллеги работают над изготовлением ровера, вот, про который я сейчас немножко расскажу. И, конечно, в центре вот поиски метана, поиски исследования того, что может быть под поверхностью. Вот, значит, первый проект, он «Экзомарс-2016», это орбитальный аппарат, В нем стоят несколько приборов, в основном такие масс-спектрометры, фотокамера, ну, стоят приборы для исследования, в общем, атмосферы Марса и нейтронных потоков для того, чтобы уточнить. И вторая часть – это ExoMars-2020, который вот через два года уже должен быть запущен. Он состоит из ровера такого, который называется «Пастер», и посадочной платформы, которую этот ровер должна привести, которую делают вот в НПО Лавочкина, на котором стоит 40 килограмм приборов, которые делают вот у нас в институте. Ну, в основном у нас в институте, но и некоторых других. Вот. Ну, российские приборы, они, вот я немножко покажу, два слова про них скажу, но они предназначены для гораздо более тонкого, чувствительного изучения вот этих линий поглощения метана и других газов. Для этого нужно создать очень хорошим со спектральным разрешением приборы. Вот новые такие методы спектрального разрешения были созданы. Вот, и видите, вот эта видимая длина, вот я говорил полмикрона, а вот приборы работают в ближнем инфракрасном диапазоне, в дальнем инфракрасном диапазоне. Это вот примерно длинные волны, там, ну, сколько, в 10-20 раз больше, чем длинные волны видимые, но в этих именно длинных волнах находятся, в инфракрасном диапазоне находятся линии поглощения всех этих газов. Вот так природа устроена, и поэтому приходится это делать. Прибор этот может работать, он может смотреть вниз, а может смотреть, очень хороший способ, это называется оккультация. Вот летит вот это вот Солнце, а вот летит спутник, вот это Солнце летит спутник, Солнце, извините, вот тут, это Марс. И когда спутник как бы заходит за горизонт, он видит, как лучи Солнца проходят через атмосферу. Вот, это короткий очень период, потом начнется тень, а сначала мы просто видим Солнце. Вот момент, когда Солнце еще перед тем, как уж уйти в тень, просвечивает атмосферу, в этот момент можно поймать, как солнечное излучение, в каких линиях, в каких частях диапазонных спектр ослабляется, проходя через атмосферу, потому что само спектр солнечного излучения мы, конечно, очень хорошо знаем. Вот. Ну и второй прибор, он продолжает исследование нейтронов, я уже вам про него рассказывал, только он будет работать с гораздо более лучшим разрешением, поскольку здесь будет стоять коллиматор. Если раньше вот такое пятно, вот, которое было вот на той карте, которую я показывал, вот, нейтронных потоков, оно, его как бы пиксель составил несколько сотен километров, сейчас будет там 30-40 километров. Это в 10 раз чувствительность будет улучшена, и мы сможем гораздо точнее определять, ну, вот эти районы, где под поверхностью может быть вода. Вот это запуск 14-го. Марта 16 года с Байконура. Ну, тут это обычный запуск, в общем, но для тех, кто пережил вот эти трагедии, два предыдущих российских запуска оказались в Тихом океане. Это был, конечно, безумно нервный момент, но все прошло блестяще. Наши ракетчики тут сработали отлично, вывели космический аппарат на орбиту очень точно, так что даже потом не пришлось делать коррекции. В октябре он вышел на орбиту около Марса. И что происходит сейчас? Ну, чтобы сэкономить топливо, вот он вышел, когда он прилетел, он вышел на такую дальнюю эллиптическую орбиту. И вот с октября 2016 года, вот буквально до, вот почти вот до этих дней, аппарат крутится, он, пролетая через атмосферу, немножко тормозится, и так вот по такой спирали, вот за эти полтора года он снизился, и вот он выйдет сейчас вот на рабочую орбиту, уже совсем скоро, которая окажется зеленой. Это называется аэробрейкинг, воздушное торможение. Вот как это теоретическая модель, а красная, как это происходило. Видите, вот мы должны до этой точки дойти, совсем мало осталось. И тогда, значит, начнут поступать данные. То есть пока аппарат далеко, большинство приборов не работает, кроме одного. Мы, вот я много говорил про радиацию, один из приборов, который меряет радиацию, он может работать везде, и в межпланетной среде, потому что радиация и всюду, космические лучи. Вот он уже, это болгарский прибор наших коллег болгарских, он стоит тоже на борту, он меряет радиацию, что поможет нам понять, какие в итоге опасности полета человека к Марсу, потому что дозы радиации здесь в открытом космосе очень велики и очень опасны. Вот, и я уже приближаюсь к концу, и вот этот вот новый наш проект, над которым мы работаем, я не буду про него много говорить, чтобы не сглазить, вот, это российская платформа, которая должна сесть на Марс. Но тут тоже очень много проблем, я сказал, на Марсе очень разреженная атмосфера, И, ну, обычно при посадке используются парашюты. Конечно, в такой разреженной атмосфере сажать аппарат на парашюты трудно. Должен быть большой парашют очень. Поэтому там даже такие хитрости прибегают. А если вы будете сажать аппарат не на гору, а в низменность, ну, там как бы слой атмосферы будет потолще, и вы вот на этом небольшом там расстоянии, на 500-600 метров, тоже много можете выиграть. Поэтому мы сейчас выбираем места для посадки, такие, которые в низинах находятся, чтобы облегчить условия посадки. Вот так это все будет выглядеть. Вот наша платформа, вот европейский ровер, вот таким пандусом он съедет, и, в общем, начнет самостоятельную работу. Вот. Здесь у каждого из элементов своя задача, но они, конечно, мы вместе будем работать с европейскими коллегами, но он не очень далеко уедет, он уедет на несколько километров, и информация с нашей платформы, с этого ровера будет передаваться вот через этот спутник, который в 2016 году был запущен, и который там долго будет еще находиться на орбите Марса. Здесь много интересных задач есть, но, конечно, главная задача, которая здесь стоит, это вот ровер. Вот вы видите, тут такой журнал астробиологии, вот так он и посвящен, называется «Экзомарсовский ровер, исследующий глубину». На нем стоит буровая установка, которая будет бурить на 1,5-2 метра. То есть это то расстояние, где мы уже вот это стерилизующее действие ультрафиолетового излучения, космических лучей не сказывается, где действительно можно найти следы какой-то примитивной, может быть, биологической активности. Это очень важно. Это в первый раз такое бурение будет. Потому что вот на американском ровере он 5 раз тяжелее, но на нем этого не было, он так мог только проковырять немножко 10-20 сантиметров, что недостаточно. Кстати, интересно, ну, здесь я пару лет назад я рассказывал, по-моему, Фаина Борисовна помнит, про лунную программу нашу. В нашей лунной программе есть такой проект «Луна-27», где мы тоже пригласили европейских коллег, которые разработали эту буровую установку для Марса, ну, чтобы нам не изобретать велосипед, они ее поставляют для нашей лунной миссии, тоже, значит, с той же задачей посмотреть тоже, что под поверхностью Луны делается, но там, конечно, немножко другие задачи. Вот. Ну и вот я говорил, где мы думаем сесть, выбираются разные интересные места. Вот запомните это место, Оксиопланом, через 2 года, через 3 года, потому что еще год он будет лететь, вот о нем будут говорить, видите, это такая низина. Вот. Ну, есть запасные, конечно, места посадки, все это находится вблизи экватора и вблизи тех мест, где по спутниковым данным под поверхностью есть указание на существование воды. Ну, если так суммировать всю нашу программу, вот вы видите ее, здесь как бы несколько этапов. Вот первый этап я о нем рассказал, это 2 проекта «Экзомарс». Ну, мы думаем о дальнейшем, думаем о полете к Фобусу, проект «Бумеранг», думаем даже о возврате грунта с Марса. Это тоже очень достойная задача, потому что, конечно, по-настоящему исследовать внеземное вещество можно не на спутнике, не на посадочном аппарате, а только в земной лаборатории, потому что там нужны тончайшие изотопные соотношения определить. Поэтому задача доставки вещества все равно остается. И мы планируем здесь, несмотря на санкции, всякие политические трудности, мы с нашими коллегами из Европы, не очень так, конечно, все всегда идет легко, но мы их очень так, по-моему, вместе хорошо работаем. Ну, вот так будет выглядеть такой проект вот этого аппарата, который в будущем доставит грунт с Фобоса. А вот это более сложное, это проект возврата грунта с Марса. А здесь как бы Марс все-таки маленький, я его все время говорил, что он не такой недоделанный. На самом деле у него, вы видите, космическая скорость тоже там 5 километров в секунду, чтобы оторваться от него. Поэтому так просто сесть и взлететь всей этой махине, которая будет возвращаться на Землю, просто неэффективно. Поэтому часть аппарата возьмет вещество с Марса, выйдет на орбиту, останется там, перегрузит этот грунт, возвращаемый аппарат, который уже полетит к Земле. Поэтому это будет такая двухэтапная миссия, но гораздо более сложная и дорогая. Но по-другому вот с современной ракетной техникой не получается. И, конечно, вот мы думаем, когда мы говорим о жизни, тут есть несколько условий. Это, прежде всего, условия на температуру, условия на наличие каких-то подповерхностных структур. И вот это называется там по-английски человеческие хабитаты такие. Вот мы целимся вот на исследование этого места вблизи экватора. Кстати, вот почему, тут я все говорил полюса, почему экватор? Это тоже очень интересно. Марс, в отличие от Земли, не имеет такого хорошего спутника, как Луна, который стабилизирует его вращение. Поэтому Марс, еще за счет влияния Юпитера, его орбита, его наклонения кувыркались, и были какие-то моменты, когда его ось, ну как бы вот это место было полюсом когда-то. И поэтому тут остались какие-то следы под поверхностью какой-то воды, водяного льда, они присыпаны, конечно. Поэтому тут как бы не только на полюсах надо искать, можно искать, что, конечно, трудно очень, потому что из-за того очень низкая температура, но есть области и вблизи экватора, что дает большую гораздо надежду. Ну вот тут я хотел напомнить вам этот фильм. Те, кто его помнит, те помнят.
1: Жизни на Марсе. Это науки неизвестно. Наука еще пока не в курсе.
0: Ну вот я пытался вам показать, что за эти все-таки 50 лет мы тут не совсем валяли дурака, кое-что узнали, но окончательного ответа все равно пока нет. И как бы самое интересное ждет нас впереди. Спасибо за внимание. Ну и кончу все-таки оптимистически. Ну, я ничего не говорю про пилотируемые полеты на Марсе, мы этим меньше занимаемся, но если будут вопросы, тоже можно поговорить.
2: Если у кого-то есть вопросы, можете
0: задавать. Борис ровно в час уложился.

0: Спасибо за лекцию, за интересно. У меня два вопроса по воде. Вот первый вопрос был, ну, на слайде...
1: Громче говорить, немцы.
0: На слайде было вот то, что на Земле вода сохранилась. Ну, как было 2,8, так и осталось.
1: Да.
0: А как же вот гипотеза, то, что на воду, ну, кометы принесли воду. То есть, как бы, первая вода, ну, испарилась, и потом кометы принесли воду.
1: Ну, тут вот вы хороший вопрос задали, потому что, вот, скажем, до года 2-3 назад я тоже был уверен, что земля, первичная земля, она была слишком горячей, вся вода испарилась. Ну, когда я тут говорил, я говорил о более поздний период, не совсем, когда вода, земля была раскаленная. И вся вода принесена кометами на эту, на землю. Были оценки, что, в принципе, это возможно. Но совсем недавно вот был такой проект Розетовый, может быть, слышали, исследование кометы, и они как раз увидели, что у комет, ну, по крайней мере, вот у тех комет, что исследуются, у них другое соотношение дейтерия тяжелой воды к обычной воде, и поэтому вот это мнение, оно сейчас как-то оспаривается, подвергается сомнению, может быть, не 100%, может быть, 10-15% приписывается кометам. Вот. Ну, ответа пока нет, потому что есть вторая альтернатива, что все-таки какая-то вода была как-то в минералах, и потом она начала высвобождаться. Ну, тут вот я больше не скажу.
0: И второй вопрос. Ну, вот, допустим, спутник долетел, да, вот наш спутник долетел на 2 метра, прожили, ну, грунт, допустим, нашли воду, и что дальше? Ну, какие дальше?
1: Нет, ну, мы не воду, может быть, хотим найти, мы хотим найти там какие-то следы, там вот... специальные есть приборы, они называются биосигначес, признаки биологических, какие-то тяжелые, сложные органические молекулы, может быть, разрушенные, может быть, какие-то эти следы. Идея в том, что где-то под поверхностью есть вода, это более-менее сейчас установили, и есть метан, и вот мы как-то это связывается, что это под поверхностью Марса есть какая-то своя жизнь, может быть, примитивная, биологическая, и мы какие-то ее следы, может быть, сумеем найти. Это какая-то, ну, всегда можно какие-то сложные органические молекулы отличить. Эти вот приборы, там специальные, очень такие хорошие, современные масс-спектрометры стоят, российские и европейские, вот они на это нацелены, чтобы с этой глубины взять образцы и эти измерения сделать. Вот.
0: Спасибо.
1: Ну, то есть, как это такая общая картина, у меня вот такую картинку я как-то не нашел, что какие-то есть водоносные слои, там более теплые условия, какое-то брожение. Ну, вот вы про черные курильщики, наверное, знаете, там жизнь может развиваться в самых таких неприхотливых и странных условиях. Поэтому вот что-то интересное там можно найти, но откуда-то метан берется, и это не вулканы. На Марсе, ну, возможная причина была, что это метан извергается, выделяется при жизни вулканов. На Марсе сейчас остались только мертвые вулканы, очень высокая гора. Там современной активности вулканической нет, поэтому эта причина отвергается. Другие причины – это там падение астероидов. Ну, в общем, все, если перебрать, то ничего вот не подходит, кроме каких-то гниений, брожений где-то под поверхностью, то есть так грубо сказать.
2: Спасибо вам за лекцию. У меня такой к вам вопрос по поводу марсианского метеорита.
1: Какого метеорита?
2: Марсианского метеорита,
1: который найден. Вот у меня он там был на слайде.
2: В 1980 году,
1: когда он
2: найден. Марсианский метеорит, там нашли, окаменелся
1: остатки
2: бактерий. Но между учеными идут разные споры. Действительно ли является там следы марсианских бактерий?
1: Совершенно правильно. Я поэтому, у меня он был нарисован, но я не стал про это говорить, потому что там нашли несколько десяток, там 10, по-моему, где-то там пальцами можно на двух рук писать, метеоритов, которые по своим свойствам похожи на выбитые из Марса, и они там действительно отличаются. На них какие-то нашлись вот такие следы примитивных каких-то замороженных структур. Идет спор, действительно ли это следы каких-то мертвых бактерий, которые, это же все миллиарды лет назад, или это, может быть, какие-то загрязнения, которые на Земле, потому что эти все лежало на Земле, тоже там миллионы лет, это же долго искали. То есть здесь мнения разделились, ну, мне хочется верить, что там это еще один аргумент в пользу какой-то там примитивной жизни, которая была на Марсе. Но на самом деле там с тем, что когда-то на Марсе была жизнь, в то время, когда этими... Тут каких-то особых споров нет, потому что на Марсе был океан там, причем океан соленый, обильный. Вот вопрос, осталось лишь какие-то его там остатки вот этой примитивной жизни до сих пор.
3: А если там насчет метана вопрос. Вдруг там еще с тех времен, когда была какая-то более-менее жизнь, когда точно мы знали, что она есть, когда там вода еще на поверхности была, вдруг там просто остались большие залежи гидрата метана, и он сейчас до сих пор разлагается медленно.
1: Ну, это может быть, это может быть. То есть этот метан не мог существовать в атмосфере, он мог выбрасываться, но метан сам по себе вот он не возникает. Он, на Земле он возникает вот там, где какие-то нефтеносные слои, где нефть образуется. То есть, может быть, это остатки каких-то старых каких-то таких метановых озер. Может быть, это трудно, эту идею, это трудно отвергать. Но это что-то выбрасывающее, это не то, что как бы существует все время. Есть такая вероятность.
4: А вот Индия запускала какой-то аппарат и нашла воду на Луне, да? Это правда?
1: Да. Ну, воду как бы всюду. Этот аппарат называется Кагуя. Простите, какой это японский аппарат называется, Чандраян. Это там длинная история. Там, короче, на Луне тоже нашли воду. Это было как бы еще более удивительно, чем на Марсе. Там было не только Чандраян, там было и до этого, было после этого. Наши тоже там приняли участие. Там в полярных областях Луны действительно есть такие тоже под поверхностью, но тем же нейтронным методом это мерили, поэтому это те же там 1.5-2 метра, другого ничего нет, запасы какого-то водяного льда. Но это подтверждено неким таким дополнительным экспериментом, потому что там можно было по-разному это интерпретировать, эти нейтронные данные. Американцы, у них был двухступенчатый такой носитель, двухступенчатый аппарат, один назывался «Л-Кросс», из двух частей. Короче, они один аппарат взяли, затормозили и сбросили на одну из этих вот потенциальных областей, где есть вода. А второй в это время летел над этим. Там был такой большой выброс вещества. Его спектроскопические исследования там тоже нашли вот уже напрямую, совсем другим методом, какие-то водяные линии воды. Но там более удивительно другое, что Луна и Марс далеко от Солнца, на полярных шапках Меркурия, вот сейчас новый эксперимент, там тоже нашли очень похожее явление на то, что есть на Луне, на полярных шапках. Полярные шапки везде на всех планетах, и у Марса, и у Земли, и у Меркурия, они везде другие, там какая-то особая жизнь, особая, то есть вода очень распространена. И ее и находят там, даже где никто никогда не ожидал.
5: Да, интересно, конечно, по поводу воды. Вот возвращаясь...
1: Что?
5: Говорю, интересно, конечно, по поводу воды, не только на Марсе. Вот возвращаясь к вопросу жизни. Вот высказывались не так давно разные версии по поводу того, что вот жизнь, какая-то жизнь могла сохраниться на Марсе, вот несмотря вот на эту все его катастрофы. Упастившие.
1: Погромче говорите, Туслан.
5: Включен. Вот. Но мнения разные по поводу, где она может сохраниться. Кто-то, одни ученые считают, что вот там замороженный во льду, то есть в замерзшей воде. Другие говорят, да, в минералах. Вот, а третий, это пока версия, что на Марсе еще есть глина.
1: Что?
5: Глина на Марсе.
1: Не слышу.
5: Глина, говорю, на Марсе есть.
1: Глина, это что такое?
5: Глина.
1: Глина?
5: Да.
1: Вот на Марсе есть, на Марсе есть глина, да. Я показывал их там. Да. Глина это результат взаимодействия каких-то потоков жидких воды с марсианским, да, веществом. Да, там вот, есть глина, да, клейн.
5: Да, да. Да. Вот говорят, что вот это, так сказать, наиболее приемлемое место, где вот могла жизнь сохраниться, потому что там есть больше защиты от радиации, ну, по сравнению вот с этим, с рыхлым грунтом, с песком, ну и так далее. Ну вот, что можете про это сказать?
1: Ну, я тут не совсем вас услышал, но так я, насколько я ваш вопрос понял, значит, вы где могут быть возможные места жизни? Ну, я тут много вам не скажу, тут могут быть разные варианты. Я сейчас больше говорил об одном, такой жизни, таких вот подповерхностных водоносных слоях. Есть варианты, что на полярных шапках какие-то особые условия. Ну, сейчас трудно сказать, тут пока пока это все споры, но вот стерилизующее влияние космических факторов очень сильно, поэтому в любом случае, что бы мы ни говорили, все равно надо уйти будет на какую-то глубину под поверхностью. Это, кстати, относится и к астронавтам, поэтому вот я уже обещал, вот мы смотрели, все тут, я что-то понял, смотрели этот фильм «Марсианин», и там все, там сказать, правдоподобно, кроме того, что вот он там бегает так свободно, там часами по поверхности Марса, там картошку выращивает, он очень быстро получит лучевую болезнь, уже возвращаться не надо. На Марсе нет никакой защиты, и человек там вот может находиться вот на тех же глубинах, о которых я говорил, где космические лучи не действуют. Но я очень не люблю это слово, это такое бандеровское, в схронах таких, под поверхностью, на глубине там где-то 1.5-2 метра, там уже человек может чувствовать себя безопасно, но что делать? Или нет, или можно строить какие-то такие укрытия с материалом на поверхности, но это просто сложнее. Там сейчас, я вот не успел рассказать, там новое исследование, совсем недавно опубликованы вот наши коллеги из вот Анатолий Иванович Григорьев, это вот директор, научный руководитель Института медико-биологических проблем, но один из отцов такой космической медицины, его коллеги из Дубны, они проводили такие опыты на мышах, вот я вижу тут журналистов, которые про это писали. Вот, значит, короче, там опыты были такие, там ситуация гораздо хуже, чем мы думали. Значит, ну, понятно, что жесткое космическое излучение разрушает некие клетки, возможно, мутации, возможно, онкология. Но это все там когда-то, там человек прилетит, и слетает, прилетит, и там и вскоре там заболеет. Но мыши, которых облучали примерно похожим потоком, что встретится в пространстве, с ними произошла такая вещь. Там взяли две группы мышей, и там был лабиринт. И мыши очень такие толковые, они быстро учатся. И, короче, вот они замеряли время, которое вот группа мышей, их впускает в лабиринт, а на другом конце лабиринта еда. Он такой запутанный. Первый раз они там час ходили, во второй 40 минут, третий. То есть каждым разом они все учились, и уже в последних экспериментах они доходили до еды там за 5-7 минут вместо часа. То есть они быстро научились как-то по этому лабиринту ходить. После того, как их подвергли этому облучению, они все забыли. Они ходили и час, и больше часа. Но контрольная группа, она-то так же, как и раньше была. То есть, похоже, что вот эти частицы радиации влияют быстро, причем это не когда-то, а вот там через несколько дней на когнитивные функции на животных. А это уже страшно, сами понимаете, потому что и защититься от этих тяжелых частиц, которые космического излучения, которые при вспышках сверхновых возникают, ну, это такие настоящие, такие жесткие излучения, которые в космосе есть, это очень трудно. Поэтому вот магнитным полем мы должны сказать спасибо, и на Марсе можно укрыться. Но вот вопрос, как до Марса долететь, это все-таки 11 месяцев, вот при современной технике. До Луны, с Луной там 2-3 дня, а там космонавтам можно укрыть, это решается вопрос. Вот с Марсом это серьезная проблема. Поэтому у меня где-то здесь еще один слайд есть. Я ждал, что меня кто-то спросит. Вот. Про Илона Маска, про которого все сейчас говорят. Ну, все это красиво, конечно, и вот даже там на некоторых слайдах у меня был, он вообще гениальный инженер, но боюсь, что вот есть какие-то непреодолимые факторы пока, что человеку вот в таких радиационных условиях выжить будет трудно. Я однажды такую фразу сказал, потом мне какой-то журналист сказал, что она будет наиболее цитируемой была там лет 10 назад. Фраза была такая, что на Марс может полететь только поколение людей, выращенных вблизи Чернобыльского реактора, которые специально как-то генетически уже приспособлены к таким вещам, хотя я не знаю, можно ли к этому приспособиться. То есть с пилотируемыми полетами не все просто, но сам Марс и роботы становятся все более умными, интеллектуальными. И вот, конечно, человек когда-нибудь, наверное, побывает на Марсе, ну просто так же, как на Джомолунгме, на Марианской впадине, вот из таких соображений, но с научной точки зрения, честно говоря, там человеку делать нечего. Но пока вот задач для этого не видно, при той ракетной технике, вот на жидкореактивных двигателях до Марса добираться слишком долго. И ископаемых, конечно, никаких на Марсе особых нет. конечно, никаких на Марсе особых нет. А, американцы

0: у американцев серьезное намерение, вот буквально вот после этих решений, вот наши коллеги из Соединенных Штатов, они знают, что у нас большая лунная программа, они уже звонили и как-то думают, как нам, может быть, какие-то совместные инициативы проявить.
1: Вот вы сказали то, что к Луне собираются отправить какую-то экспедицию для бурения. Что там планируют и хотят найти?
0: Ну, на Луне хотят найти то же самое. Вы хорошие вопросы задаете. Спасибо. Вы в каком классе?
1: В седьмом.
0: В седьмом. Приходите к нам на Дни открытых дверей, я потом вам расскажу, как, куда и, когда и куда. У нас там много вам интересно будет. Значит, что хотят найти на Луне? Значит, там идея там другая. Вот меня кто-то спрашивал про кометы, про воду. На Луне, на полярных шапках достаточно много, я говорил, нашли воды. Там тоже есть разные модели образования, появления этой воды. Ну, много это там доли процента, процента не то, что там банками ее можно черпать, но это проценты достаточно много. Вот. И откуда берется эта вода? Там существуют разные модели. И один из наиболее популярных теорий – это то, что эта вода принесена кометами. Что если посмотреть на Луну, она вся испещрена ударами метеоритов, комет. И они все падали на Луну во всех ее районах, и в полярных, и в экваториальных. Но в экваториальных районах там жарко, эта вода быстро испарялась. В полярных районах это вещество комет могло как-то попадать под лунный грунт, который называется реголитом, скапливаться там. И за миллиарды лет там могло, вот эти запасы водяного льда могли там быть. Но кометы несут не только воду, в основном, конечно, они такой грязная вода, ядро комет, но там очень большое количество органических молекул. И это очень подтвердила вот экспедиция, может быть, и слышали, комете Чурюмова-Герасименко. Недавно была, они нашли такие довольно сложные органические молекулы. То есть мы, может быть, на Луне, вот в полярных областях Луны, это такой вечный холодильник, куда миллиарды лет природа складывала вот это кометное вещество, в том числе какие-то органические молекулы, которые потом присыпаны были снегом и опять присыпаны были грунтом. И мы, забравшись туда, но опять-таки мы можем только на 1,5-2 метра забраться, мы, может быть, увидим не только воду, что, конечно, тоже интересно. Мы можем увидеть вот какие-то органические молекулы, понять действительно, есть ли вот идея, что жизнь во Вселенной, на Солнечной системе разнесена кометами, вот такая теория панспермии, она справедлива. И там важно, что там собрались самые разные кометы. Мы не можем за каждой кометой гоняться, вот как наши коллеги сделали, а тут мы сразу как-то сможем исследовать вещество многих, многих комет, которые падали вот за миллиарды лет историю Луны. Вот это мы ищем там.
1: Как бы еще вопрос, то есть это все-таки не для поиска каких-то полезных ископаемых, коих, как я читал, на Луне больше, чем на Марсе и некоторых других планетах Солнечной системы. То есть, например, там много тория, который просредством определенных химических
0: реакций. Ну, на Луне, понимаете, но Луна, она сделана, вот я показывал ее плотность, она, Луна это как бы седьмой континент Земли. То есть она сделана из тех же веществ Земли, только более легких. Потому что, как сейчас мы понимаем, о преобразовании Луны были срезаны верхние слои Земли, и, например, железо и тяжелые металлы, которые были в ядре, туда не попали. Поэтому у Луны плотность меньше. Конечно, на Луне есть и торий, другие редкие металлы, но если представить, что они когда-то исчерпаются на Земле, хотя я с трудом это себе представляю, наверное, какую-то их добычу на Луне можно организовать, но вы сами понимаете, опять-таки вопрос, как их доставлять, потому что вот пока не изобрели антигравитацию и какие-то такие способы ну, транспортировку, как Стругацкие мечтают, вот лететь на ракетах, ну, вы видели, там маленький такой шарик возвращается на Землю с тяжеленной сотни тонн весящей ракеты. Вот это химическое топливо, оно всегда будет делать это неэффективно. Даже золото так неэффективно будет доставлять. Пока, я не знаю, все развивается быстро, может быть, изобретут какие-то другие способы перемещения, но есть такие электрические двигатели, постепенно это развивается, но все на очень маленькой тяге. А с Луны еще надо взлететь, Луна достаточно большая.
2: Лев Матвеевич, благодарю за лекцию. А что же с планами залезть?

0: в глубины Марса, как вы говорите, в схроны, посмотреть, что там.
1: Вот мы собираемся залезть в схроны на 1.5 метра, больше у нас там не получается.
0: А те открытые пещеры, которые там 35?
1: Ну, там они достаточно далеко, пока об этом не говорят, и вот по этим нейтронным данным, это в этих районах вот такой подповерхностной воды не наблюдается. Поэтому мы выбрали места, вот которые на этих картах, которые я показывал, такие синенькие. Ну, я думаю, что и до этого дойдет дело. Это пока вот первое, пока там, наверное, десяток успешных аппаратов только сидел на Луне. То есть сидел на Марсе, и это все только начало пути. Если что-то там удастся найти, поверьте мне, то туда все ринутся. Уже сейчас там китайцы делают посадочный аппарат. Вот эти открытия метана, они, в общем, возбудили всех, и сейчас начинается такая большая лунная марсианская гонка. Лунная, кстати, тоже. Но мы, вот наша позиция, я просто про Луну сейчас не рассказывал, потому что я читал уже здесь лекцию по Луну. У России, значит, такой подход. Есть, мы сотрудничаем с Европейским агентством, и, как бы, по-английски скажу, вот ExoMars, это проект был европейский. И мы к нему подключились тогда, когда он уже существовал. Но мы там делаем сейчас важные ключевые элементы, приборы мы туда ставим. Но все-таки это проект, который, как бы, законодатели там и наши европейские коллеги. Поэтому это говорится ExoMars, это Europlat Mission, ведомая Европа. А Луна наоборот, потому что в Луне там мы основные законодатели, мы уже приглашаем европейцев вот с этой бурильной установкой, еще с какими-то приборами участвовать у нас. И мы вот так, в общем, как-то так разумно разделились. Здесь мы им помогаем, там и они нам будут помогать. С Америкой, к сожалению, пока большого сотрудничества не просматривается. Вот мы последние годы очень активно обсуждаем совместную экспедицию к Венере. Вот я про Венеру говорил, насколько я такая планета загадок. Вот и на ней Советский Союз, здесь рекорд у нас есть, никто на Венеру никогда не садился. Советские аппараты осуществили, по-моему, там 4 или 5 успешных посадок, правда, прожили там прожили недолго. Часть аппаратов еще до этого были раздавлены вот этим громадным атмосферам, но ни у кого такого опыта, результатов, успехов на Венере нет, и поэтому, как бы, американские коллеги заинтересованы сотрудничеством с нами, но это, как бы, отдельная история. Если вот будет получаться, я когда-то здесь тоже с удовольствием расскажу.
2: Спасибо большое, Лев Матвеевич. Огромное спасибо. Я думаю, что все получили ответы на свои вопросы. Вот еще раз вас благодарю.
1: Спасибо вам за внимание, за хороший вопрос.
2: Я напомню, что мы совсем недавно сделали фильм «Обитаемая Луна». Лев Матвеевич смотрел и дал положительную
1: оценку. Да, мне очень понравился.
2: Кто еще не видел, пожалуйста, приходите в Большом звездном зале. Каждый день в разное время идет. Как раз лунная вся программа, которая сейчас разрабатывается, о которой частично говорил Лев Матвеевич, там об этом рассказано и показано. Мы показываем поселения лунные, мы показываем станции роботов, мы показываем обитаемые станции лунные, как защищаться от радиации, на каких кратерах существует кратер Кабео, где был как раз вот этот эксперимент проведен, где будут установлены солнечные батареи, кратер Шеклтон на Южном полюсе. То есть очень подробно все. Пожалуйста, приходите. Ну, и я надеюсь, что по Марсу мы тоже вот в результате последних исследований и будущих сделаем фильм. Сейчас у нас идут «Тайны Красной планеты». В основном это история вообще исследований Марса с древнейших времен, ну, когда они начались, да, до наших дней, как раз и Скиапарелли там, и мы приводим сказание Карла Сагана. Тоже очень интересный фильм. Но исследования продолжаются. Я надеюсь, что с помощью Льва Матвеевича и его коллег из ИКИ. Но в нашем фильме мы в основном по Curiosity рассказываем о том, что он делает, что он сделал. Ну вот, мы стараемся идти в ногу с наукой и вам рассказывать самые последние свежие новости в разных ее областях. Через месяц мы с вами встречаемся здесь же 21 марта, и про экзопланеты расскажет Маров Михаил Яковлевич. Все вы его знаете, конечно, тоже, поэтому приглашаю вас на эту лекцию. А в преддверии праздника защитников Отечества хочу всех наших сегодняшних гостей и мужчин поздравить и пожелать им успехов, здоровья, счастья, всего самого прекрасного. До новых встреч, до свидания.

0: Микрофоном Мария Баченина. У нас в студии доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедра петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Поличев. Павел Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Боитесь астероида, Павел Юрьевич?
1: Нет, не очень. Хотя вот в истории, даже недавней истории, были падение на Землю больших достаточно объектов, которые вызывали образование так называемых импактных кратеров. Вот знаменитый Аризонский кратер.
0: Ну, Челябинский сколько наделал
1: шума, содержит метеоритное вещество, несмотря на утверждение глубоко уважаемого коллеги из Астрономического института. Кратер Рис в Германии, вещество, выброшенное из этого кратера, ну, в общем, очень много где по Европе встречается и так далее. То есть, в принципе, метеориты и даже крупные падают на Землю. Но тут важнее, скажем, не масса, а скорость. Угу. Для того, чтобы образовался метеоритный кратер, нужно, чтобы скорость столкновения была достаточно
0: высокая,
1: приличная.
0: Да. Павел Юрьевич, весь август и начало сентября информационное пространство бурлит по поводу, ну, я даже вот уверена, что вы угадаете, Йеллоустонского вулкана. Все дело в том, что говорят, вот, мол, вот-вот, да, и причина тому подземный толчок магнитуды 4,8 27 августа, недалеко как раз от Йеллоустонского парка. А это правда или нет? Стоит как-то действительно раздувать вокруг
1: этого? Слава богу, я был вне достигаемости любых средств коммуникации весь август.
0: Взорвался бы ваш телефон, да?
1: Да, ну, то есть я пропустил эту очередную волну, но таких волн было много. Я вот помню, 2004 год, было действительно серьезное опасение, что в Йеллоустоне готовится извержение. В 2007, 2010, 2011 году. В общем, Йеллоустон один из наиболее изученных вулканических центров, там все возможные методы мониторинга применяются, и поэтому я склонен доверять тем, кто осуществляет этот мониторинг. Это не только та команда, собственно, Йеллоустонского парка, есть специальная вулканологическая обсерватория в Йеллоустонском парке, но и, естественно, эти данные доступны большому кругу вулканологов, и если там действительно будет готовиться извержение, это будет известно заранее.
0: А ученые, то есть, исходя из того, что вы только что произнесли, ученые научились предсказывать довольно-таки точно извержение?
1: Я верю в то, что да.
0: Потому что как-то сомнение в голосе.
1: Нет, я объясню, в чем дело. Есть несколько очень хороших методов прогноза извержений, есть методы мониторинга, которые дают очень хороший результат. И, в принципе, практически ни одно из последних извержений не было не предсказано. Mm-hmm. А были какие-то вот мелкие извержения в Японии недавно, которые это не совсем извержения, это какие-то такие очень мелкие события, которые не были заранее вот
0: спрогнозированы,
1: да? Но это все мелочи по сравнению с настоящими извержениями. Но то есть этих методов несколько, 5-6 методов, каждый дает достаточно хороший результат. Наиболее распространен это прогноз по сейсмическим данным, потому что вулкан ведет себя очень характерно, когда он готовится к извержению. Второй по распространенности это отслеживание за колебаниями поверхности, потому что вулкан старается раздуваться перед извержением, mm-hmm. Да, потом это тоже очень четко отслеживается. А есть методы, там, допустим, наблюдения за термальными водами, за кратерными озерами и так далее.
0: Этих,
1: да,
0: методов, чтобы предсказать.
1: Но ни один из этих методов не работает на 100% в одиночку. Поэтому если вы надеетесь, вот как на панацею, на один из методов, скорее всего, будут случаи, которые исключение из правил. Но если вот сейчас разработана система, в принципе, достаточно надежная, когда работают несколько методов одновременно, с разной степенью детальности, и если есть подозрение на извержение, то включаются все больше и больше методов, которые дают достаточно точный прогноз.
0: А, Павел Юрьевич, вот вулканы чаще всего пугают. У меня в связи с этим вопрос, есть ли у них плюсы, и можно ли продолжить фразу, допустим, как в песне «Если б не было тебя», «Если б не было вулканов, то что бы было тогда?»
1: Ой, я недавно читал лекцию большую о том, что если бы не было вулканов, не было бы жизни на Земле.
0: А, как все серьезно-то? А мы их не любим.
1: Потому что, в принципе, вулканы контролируют состав атмосферы. Да, ну, для начала. А ведь давайте представим себе, планета окружена атмосферой. А если вот представим себе, что вулканы прекратят извергаться, соответственно, новые газы не будут поступать в атмосферу.
0: Да.
1: Соответственно, молекулы газа имеют скорости, там есть вот распределение Больцмана, по-моему, оно называется, когда вот по скоростям молекулы в атмосфере. Соответственно, из верхних частей атмосферы газ будет уходить в космос.
0: Угу.
1: Постепенно, достаточно быстро атмосфера Земли будет утоньшаться и, соответственно, станет непригодной для жизни. Мы имеем наглядный пример в Солнечной системе, это Марс, на котором извержения прекратились, ну, порядка, ну, такие активные извержения порядка миллиарда лет назад, и там атмосфера гораздо более разреженная, чем на Земле.
0: Слушайте, а всегда одни и те же газы выбрасывают вот вулканы? Они как бы набор у них одинаковый, вот чтобы влияли на нашу атмосферу? Или это все-таки разные какие-то
1: вот
0: наборы?
1: Вот очень интересный вопрос. К сожалению, недостаточно данных для того, чтобы это стопроцентно утверждать, но вот мое ощущение, такая научная интуиция, говорит о том, что за историю Земли было несколько таких крупных перестроек. То есть на начальной стадии развития Земли были одни вулканы, один тип вулканизма преобладал, и были одни газы. И та атмосфера непригодна была для жизни, человека, по крайней мере. Там жили, ну, потом появились какие-то микроорганизмы, приспособленные для той атмосферы. Потом была еще какая-то перестройка, И возможно, что именно изменение вот такого валового состава газов, валового состава вулканизма, типа вулканизма, да, приводит к изменению форм жизни. То есть одни приспособившиеся исчезают, а потом другие появляются. Вот очень крупное событие, которое мы сейчас изучаем.
0: Вот подождите, подождите, сейчас вот интригу мы с вами подвесим. Пару мгновений, и все узнают, что за крупное событие, которое вы сейчас изучаете.
2: В эфире «Лайф». Передача данных.
0: Доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедра петрологии геологического факультета МГУ, директор минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Плечов. Надо как-то это сократить, иначе на это буду тратить половину программы. Павел Юрьевич,
1: можно скороговорку такую
0: сделать. Да, это правда.
1: Вулканология
0: скажет. Так что это за интересное событие, интересную вещь, которую вы сейчас изучаете?
1: Событий очень много интересных, но вот одно из таких значимых событий, это оно случилось примерно 251 миллион лет назад, это пермотриасовое вымирание, связанное, как мы считаем, многие считают, с образованием сибирских трапов. Это огромная вулканическая провинция, где в пределах 1 миллиона лет излилось гигантское количество лавы, и образовалось много магматических пород, естественно, много газа попало в атмосферу, и это привело к тому, что практически 90% видов к тому времени, живших на Земле, прекратили свое существование и дали возможность развиваться другим видам.
0: Вот,
1: скажем, очень много видов, собственно, это именно пермотриасовое вымирание, это самое крупное вымирание по количеству видов за всю историю Земли. Причем очень много видов в океанах вымерло, которые тогда существовали, а появились много наземных видов. То есть,
0: вот
1: может
0: они выползли,
1: быть, это толчок, да?
0: Да,
1: толчок.
0: Забурлили воды, и те поползли,
1: да,
0: на сушу. И
1: нет,
0: давай,
1: ну, на суше была уже жизнь, но вот такой массовый приход
0: на сушу
1: разных животных, он, собственно, приурочен к этому событию.
0: Павел Юрьевич, а почему вулканы вообще, они существуют?
1: Ну, потому что Земля у нас пока живая. Вот если Земля станет неживой...
0: Ну, вот неживой, вы имеете в виду, это если мы исчезнем, или как планета, то есть
1: как
0: она
1: планета
0: перестанет греть, она перестанет отдавать энергию?
1: Ну, греть, она не перестанет... Ну, то есть, ведь греть это что? Это разница температуры.
0: Да,
1: если
0: да.
1: Что-то теплее, чем окружающий космос, оно будет этот окружающий космос греть. Скажем так, Земля горячая внутри, да, то есть это приводит к тому, что Земля пытается избавиться от внутреннего тепла, И она работает как тепловая машина. То есть она максимально эффективным способом, который может, старается избавиться от того тепла, которое в ней содержится. Пока она может, это приводит к, например, конвекции, да, к возникновению каких-то струй в мантии. Там,
0: и, в общем, собственно, вот движение.
1: Движение, да, да, движение материков. Там, и все это связано, собственно, с максимально эффективной теплоотдачей. И вулканизм – это проявление, собственно, вот этого движения, этой жизни.
0: Понятно. А известно вам, ученым, сколько вулканов на Земле?
1: Тут вопрос в определениях, что называть вулканом. Ведь вулканы бывают активные, потенциально активные, потухшие.
0: А, то есть надо их считать обязательно отдельно друг от друга.
1: Потому что на вопрос, сколько вулканов в целом, никто не ответит. Я не знаю, сколько их было там, сколько сохранилось.
0: Вот, хорошо, нет, вы ответили, в принципе, но у меня вот какой вопрос еще. Вы говорите, было. А ученые умеют определять, извергался вулкан или нет, если не сохранилось никаких документальных источников? То есть, да. То есть что-то соскоб сделать и понять.
1: Соскоб с вулкана?
0: Ну да.
1: Какого размера?
0: Из жерла. Паломником зачерпнули там.
1: Вулканы большие достаточно, да.
0: Так большой паломник можно придумать?
1: Нет, есть очень элегантный способ, который применяется. Есть несколько таких способов. Значит, что такое извержение вулкана? Это не только лава, вытекающая из каких-то трещин или из центрального кратера. Это еще и пепел, который разлетается на большие расстояния. И этот пепел, естественно, оседает на землю и может быть захоронен, например, в почвах или на дне озера, или во льде, во льдах. И, собственно, изучая разрезы почв, изучая разрезы на дне озер, изучая вот бурение сейчас в Антарктиде, в Гренландии происходит, и мы видим эти горизонты пеплов, которые были давно. Вопрос, насколько мы можем продвинуться глубоко в историю.
0: Мне кажется, это не настолько элегантно, насколько супердорогой и сложный способ.
1: Это очень дешевый способ.
0: Серьезно, бурить вот мы, и смотреть на эти слои торта.
1: Друг тефрохронолог, если он меня слышит, передаю привет, Олег Дирксен с Камчатки. Вот в Японии, например, пошли просто в выходной день на болотце с лопаткой, выкопали шурфик, и там все эти прослойчики видны.
0: Шурфик – это как кусочек торта, да?
1: Канавка.
0: А, канавка, да, то есть это не сам кусочек. Хорошо, я не могу обделить слушателей вниманием. Скажите, кроме Йеллоустоуна, есть на Земле другие объекты глобального риска, активные сейчас?
1: Конечно, есть. И вот такой серьезный вопрос, на самом деле. Вот про Йеллоустоун знают все.
0: Да.
1: Вот. Про кальдеру Тоба, вот слава богу, с моей подачи, наверное, я лет уже 10 про нее говорю во всех интервью и так далее. Сейчас тоже начали говорить журналисты. А вот тут я, значит, в начале лета была про, значит, опять же, паника в Флегрейские... А, нет, не Флегрейские поля. Про Флегрейские поля, слава богу, журналисты еще не знают, но есть, например... Коля Албани, такой вулкан недалеко от Рима, тоже, значит, я кому-то рассказал, кто-то, видимо, с кем-то поделился.
0: Звучит как название потом... сыра просто.
1: Коля Албани.
0: Албани, что-то такое, или вот чисто итальянское.
1: Потрясающее какое-то место, мне очень нравится.
0: Да, вы вообще любите Италию, вы не раз признаете, я вот готовилась, смотрю, просто через раз говорить.
1: Я не только Италию люблю, я много чего люблю, но Италию я люблю.
0: Удивительно.
1: Я люблю в начале мая Италию. Вот, кстати, будет организована очередная поездка с, ну, как бы вот такой вулканологический туристический тур в следующем мае.
0: Что, возите людей, да?
1: Да, да, мы прекрасно съездили вот на эти майские праздники, все просто...
0: Подождите, у меня, конечно, вот каждый раз вы что-то говорите, тут же возникает еще несколько вопросов, как минимум один, а как максимум несколько. А все-таки на слушательский вопрос давайте ответим. Вот эти активные, опасные места, это вы их перечислили, да?
1: Нет. Значит, вот вопрос, самый-то серьезный вопрос в том, что вот мы не знаем, сколько тут этих мест.
0: Опа.
1: Мы до сих пор не можем... Вот мне говорят, а сколько супервулканов в мире? Я говорю, я не знаю. Я знаю те, которые известны. То есть те, которые известны, они, слава богу, изучаются. Чем лучше мы знаем его, тем он менее опасен.
0: А вы говорите супервулкан. Почему сейчас сказали супервулкан?
1: Супервулкан – это вулкан, который может дать извержение, который повлияет на всю планету.
0: Ого. А если, тут, знаете, еще вопрос, какие возможные последствия, это уже 49-й задает, для цивилизации может иметь извержение? Ну, давайте, хоть мы, коль мы топчемся на Йеллоустоуне, да, вот как пример всем самый известный, и как раз в связке с супервулканом. Что значит изменится планета? И действительно, если Йеллоустоун будет, начнет извергаться, что это будет? Действительно Америка пропадет?
1: Бог с ней, с Америкой, как по этому анекдоту.
0: Я жму вашу руку через стол, пусть и хоть виртуально, тем не менее.
1: Нет, значит, я просто несколько исторических примеров расскажу. Они, в принципе, известны. Есть вулкан Санторини в Средиземном море. И извержение было примерно 1600 лет назад. Что получилось? Ну, ладно, остров взорвался полностью, оттуда осталась большая кальдера, то есть в которой сейчас такой красивый залив. Все население острова, естественно, погибло. Там был очень богатый город, который назывался Акротири. Вот сейчас его раскопали. Это остатки минойской культуры.
0: Погибло, потому что не успели сбежать или так
1: ну,
0: неожиданно? Ну, я имею в виду, что островное... Да.
1: Нет, там еще хуже, потому что это извержение вулкана, поскольку оно посреди Средиземного моря, оно вызвало цунами. Следы этого цунами и в Междуречье... извините, не в Междуречье, это в Египте.
0: Ну, туда тоже можно,
1: соответственно, да. В Палестине и так далее, да, то есть, и считается, что вот это извержение послужило причиной гибели минойской культуры целиком.
0: Ого!
1: Потому что, естественно, это островная культура, и большинство, ну, то есть, все корабли, большинство кораблей погибло, потому что цунами прошло по всему. То есть, это, по крайней мере, опубликовано в научных статьях, я сам не занимался этим извержением, но, по крайней мере, в лекциях вот рассказывают, как... Пример.
0: То есть, вот целая эпоха сошла на нет благодаря...
1: Целая культура.
0: Целая культура, да, ну...
1: Другой тоже пример, тоже он неоднозначный, но, по крайней мере, тоже есть научная публикация на эту тему. Как раз кальдера Тоба, 72-74 тысячи лет назад. Это извержения, которые были больше, чем Йеллоустон.
0: Они существовали.
1: Да. Причем, если Йеллоустон был примерно... 600 тысяч лет назад, это 72. Ну, 72-74, в зависимости от датировки. Так вот, интересно, что антропологи ухватились за это извержение. И, в общем-то, если вот оценивать климатический эффект, то на несколько лет, может быть, первых десятков лет, на планете изменяется климат. Да? То есть становится холоднее, он становится неустойчивым, начинаются ураганы, безумные тайфуны и так далее.
0: Это поразительно. В одной точке огромной планеты, ну, я имею в виду огромной с точки зрения нас с вами, людей, а не космоса,
1: да.
0: Извергается вулкан, пусть супервулкан, и бах, весь климат на планете.
1: Да.
0: Но это серьезно.
1: Ну, собственно, это и бывает, это бывает, на самом деле, чаще, чем
0: нам
1: мы
0: кажется.
1: Об этом думаем. Да. Вот. Так вот, был какой-то подсчет, я не уверен, что он правильный, что погибло в это время, то есть человек уже был 72 тысячи лет назад, да. Но погибло 99 там и 9 десятых человечества, что осталось буквально из всех людей, которые тогда были, осталось буквально там первые сотни людей. Случайно выжили, случайно, могли не выжить.
0: Сейчас вот. Кто-нибудь ухватится, божественное провидение будет.
1: Да. Так вот, антропологи за это ухватились, mm-hmm. потому что как раз вот какое-то расселение 72 тысячи лет назад по каким-то антропологическим строениям не было рас. Mm-hmm. И вот расы все появились уже позже. Да? То есть, как бы
0: то есть
1: вот,
0: они связывают вот эти два события.
1: Вот что осталось некоторое количество людей, из которых произошло все человечество, например.
0: Ну вот, теперь придется нам снова антрополога звать. Буквально недавно беседовали, что-то мы не затронули тему вулканов и
1: связки. Ну, то есть это одна из версий, то есть наверняка есть и другие, да, но вот она, по крайней мере, красиво связывает вот эти вот расселения людей из какого-то одного центра, достаточно быстрое, и вулканические извержения.
0: Ну, действительно красиво.
1: А теперь поговорим про Йеллоустон. То есть Йеллоустон может такой же эффект оказать. Что интересно, что первые люди в Америке появились не 2 миллиона лет назад. Ну, человеку разумному там, или там, каким-то прототипом уже даже больше, да, сейчас. А, нет, разумный-то меньше, да, он ближе к нам, но, в принципе, человек, как хомо, да, появился uh-huh. достаточно давно. Так вот, в Америке нет следов никакой деятельности человека, до примерно 10 тысяч лет назад, когда, собственно, монголоиды пришли через перешеек, через Чукотку на американский континент.
2: Life.ru и хэштег «Наука» представляют передачу данных с Марией Бачениной.
0: Доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев, Павел Юрьевич, я вас сократила слегка, как мы с вами условились. Тем не менее, прервались на месте, что в Америке, соответственно, люди появились, ну, не так уж давно. Да, и дальше что у нас там?
1: Да, но вот у меня, когда я узнал этот факт, я задумался, а почему не было людей до? Возможно, какие-то извержения, то есть, может быть, они и были, да, но какие-то извержения очистили материк до того, как они размножились активно. Ну, то есть, по крайней мере, есть повод над чем-то задуматься.
0: А, то есть только вот в этом ключе, да?
1: Да.
0: То есть... Ну, принято. А я еще, знаете, хотела узнать цикличность активности. Это выдумка или она действительно существует, что once upon a time, то есть раз, или, там, знаете, по-другому, как сказки начинают, раз в тысячу лет, да, бывает такое? А
1: есть какие-то достаточно сложные ритмы, связанные с подготовкой вулкана. То есть каждый вулкан очень индивидуален. И если его детально изучать, то выявляются действительно ритмичности разных уровней. Во время извержения часто бывают ритмы. Вот, например, вулкан Стромболи замечательный в Италии.
0: Как вы о них замечательны.
1: Ну, они все прекрасны.
0: Так.
1: То есть он имеет периодичность извержения. Вот буквально он 2000 лет примерно, а то и 2,5 извергается там раз 5-10 минут, может быть, там раз в 15 минут. Чем больше перерыв между вот этими отдельными мелкими извержениями, тем, соответственно, мощнее следующий залп. Такой салют 2500 лет.
0: То есть он
1: идет...
0: такой стоит и плюется.
1: Да, причем он маленький вулканчик, то есть он невысокий, то есть он за вот эти...
0: Вулкан-пробник такой для бедных.
1: Почему для бедных? Для богатых, потому что там полетать на вертолетике ночью очень, очень здорово.
0: А вот смотрите, чтобы мы картину такую себе нарисовали, говорят о выбросах пепла, извержении лавы и прочих вещах. А это вот всегда выглядит одинаково? Или вулканы извергаются по-разному? И вообще, что за чем следует? Потому что я пыталась смотреть ролики на YouTube, да? Ну, обычно это коллаж. То лава, то магма. Магма, правильно сказать,
1: извергается лава.
0: А потом...
1: Момент, магма поднимается к поверхности. Вот в тот момент, когда она уже поднялась до поверхности, она становится лавой.
0: Лавой. А потом, а когда пепел?
1: Пепел, собственно, это в основном фрагментированная магма или фрагментированная лава. То есть, как бы это некие брызги, которые вылетают.
0: То есть это не тот пепел, как мы бумагу сжигаем, легкий, воздушный. Потому что, как говорят, засыпало. И я все время, я с детства, я увлекалась Брюловым сильно в детстве. Для меня это любимая, одна из любимых картин. Но я к тому, что думала, ну как это, похоронено под пеплом. Думаю, он же такой легкий, понимаете? И вот с этим как-то стереотипом я прожила довольно-таки долгое время, потому что не копалась в этом.
1: Вот интересно, мы в этот, как раз в этом году в Помпеях специально смотрели, как там...
0: Как дело обстояло?
1: Как дело обстояло?
0: Глазами вулканолога.
1: Ну, в Помпеях и Геркуланами. И у меня совершенно четкое ощущение возникло, что, конечно, не засыпало.
0: Не засыпало.
1: Вот это извержение, которое накрыло Помпеи, там отложение пепла, ну, не более метра. Вот именно то самое, вот, которое соответствует тому времени.
0: Угу.
1: То есть, ну, нормальный человек, да, то есть, ну, под метром не попадёт.
0: Ну, подождите, если
1: попадёт.
0: Это фрагмент все-таки от лавы, то получается тяжелая лепешка горячая.
1: Нет, это вспененная лава.
0: Она легкая?
1: Вот как раз они разные бывают. Бывает пепел, как песок такой жесткий, твердый. Вот,
0: колючий.
1: Во время пеплопада, то есть там только вот выгребая из волос это так. Все дело. А в основном, конечно, вот такие вот пеплопады, которые массивные, это достаточно легкий материал, это вспененная. Вот магма поднимается к поверхности. Угу. Как газировку вы открываете, она вспенивается. Вот так же магма вспенивается. И вот эта пена, да, это и есть фрагментация. Она разрывается на много-много мелких кусочков и выбрасывается теми же потоками газов в атмосферу.
0: А вот дальше, смотрите, я сейчас к Помпеям вернусь. Тем не менее, хочется вот завершить картинку. она извергается, да, фрагменты разлетаются, и затем лава течет. И вот мне всегда интересно, лава под себя подминает все на свете, потому что она тяжелая и раскаленная, или же она все-таки ее что-то может остановить, какой-то рельеф или что-то другое?
1: Лава подминает под себя, она тяжелая и продавливает даже почву, да, то есть вот потрясающе совершенно, как лава проминает то, почему течет, с образованием трещин, там, с образованием трещин по склонам, вот просто проминает.
0: То есть меняет рельеф,
1: с одной стороны, да. Но с другой стороны, есть случаи в истории, когда лаву останавливали. Один из случаев как раз на Сицилии был, когда поток Этны, это 16 век, 1500, не помню какой это год, поток с вулкана Этна попал, шел на город, и специально прокопали канал, который охлаждал лаву, соответственно, она застывает и сама себя...
0: А быстро она застывает, вот попадает?
1: Она достаточно быстро застывает,
0: да. А охлаждал в смысле, что они туда льда набросали?
1: Воду провели.
0: А, воду
1: провели. Да, то есть полгорода лавовый поток уже затопил, да, потом оставшееся полгорода стало жалко, и они, значит, сделали так, что остановили распространение лавы именно в этом направлении.
0: Какие молодцы.
1: И вот недавний случай, то есть 1972-73 год, насколько я помню, вулкан Вестимейер называется в Исландии. Это не сама Исландия, это отдельный островок к югу от Исландии, такой рыбацкий островок. И там как раз с помощью пожарных шлангов, с помощью бронзбойтов, там, с помощью воды, то есть тоже лавовый поток наступал на город, и там он начал уже подступать. Все собрались и не только остановили, но еще сделали бухту удобнее. То есть они уже подумали, как куда направить лаву, чтобы защитить бухту там и сделать ее лучше.
0: А, слушайте, а вот в конце августа на Гавайях пара решила сделать свадебные фото на фоне раскаленной лавы. Все получилось красиво, я смотрела и видео, и фотографии сами, но меня заинтересовали две вещи. Во-первых, получается, этот вулкан постоянно подтекает, да, это вот как вы описывали, что слегка плюется. То есть там постоянно течет лава куда-то, в океан она стекает.
1: На Килауэ,
0: да,
1: на Гавайях,
0: да, да, да.
1: Ну, там лавопады красивые. Там обычно...
0: Это что, безопасно? Вот они туда поперли в свадебных нарядах своих. Три километра вверх по острой поверхности, колючей. Мне кажется... Нет, вот понимаете, еще там местный вулканолог сказал, ребят, не надо этого повторять, потому что лава может повести себя непредсказуемо.
1: Вот именно это и опасно. То есть, когда лава ведет себя предсказуемо, то все нормально. Мы знаем, куда... Ну, то есть, все знают, куда она течет, где ходить надо, где не надо. Можно даже подойти к...
0: Кромке.
1: Лавовому потоку. Ага. Ну, вот мы ходили просто по лавовому потоку во время извержения, потому что там образуется корка. Лава под нами течет, в этой корке лавовые окна, можно подойти, посидеть.
0: Вы что, это бессмертные, там, что ли? Вы же провалиться тепло. Могли бы.
1: Ну, а... Могли, но не провалились же.
0: Да ну вас, ну серьезно. Ну, свариться заживо в лаве, это, конечно, красивая смерть.
1: Прикольно, но мы были бы первыми, наверное. То есть от лавовых потоков не так много, то есть единичные жертвы, да, когда... А в Африке вулкан называется... Ну, вот вылетело.
0: Ну, бог с ним. Значит... Я хотела спросить, а как понять, здесь лава течет предсказуемо, а здесь непредсказуемо?
1: То есть, когда есть...
0: Русло?
1: Грубо говоря, начало извержения всегда опасно, потому что могут быть какие-то... Мы не знаем, какой оно силы будет. Вернее, то есть, предсказать время извержения можно, а вот какой оно силы будет, как себя поведет вулкан... Бывает сложно, потому что, и опять же, чем больше перерыв между извержениями, тем сложнее это предсказать. Угу. А дальше, когда уже извержение идет, вот, например, вулкан Стромболи, я уже про него говорил, 2500 лет извергается, и, в общем, в таком режиме там куча экскурсий. Там,
0: вы смотрели фильм «Экипаж»?
1: Да.
0: Наш?
1: Да.
0: Наш,
1: да.
0: Последний,
1: да.
0: Новый, молодой. Правдиво снят? Там же все закручено вокруг извержения вулкана и вот этой трагедии.
1: Я знаю много фильмов про извержение вулкана, все они передраматизированы, да?
0: А что там вас, вот вы посмотрели, тьфу, и ушли, так сказать?
1: Нет, они просто передраматизированы, то есть вот как бы понятно, драматизма нужно
0: добавить, конечно.
1: Вот этот вулкан в Лос-Анджелесе назывался фильм, да, еще такой, где там лава текла по канализациям.
0: Не-не-не, этого я вот не помню.
1: Вот. Даже очень хороший такой научно-документально-художественный фильм был, 2005 или 2006 год, «Супервулкан» назывался такой снятый BBC, по-моему, Голливудом совместный. Угу. И там были научные эксперты, в том числе мой знакомый Стив Спаркс, вот был главным научным консультантом. Мы на премьере фильма сидели у него дома в гостях, пили чилийское...
0: Хорошо посидели.
1: Да, и смотрели этот фильм, а потом звонили журналисты, потому что как бы он главный консультант. И даже он, вот этот вот фильм, который снят по представлениям, как должно быть извержение супервулкана, он все равно передраматизирован.
0: Но подождите, вот что вы имеете в виду под словом передраматизирован? Это то, что значит не такая опасность для людей. У них есть больше времени, чтобы...
1: У них есть больше времени, у них... Есть больше способов сохраниться, да, тем более мы знаем, что нужно делать, от чего опасность. Mm-hmm. То есть, конечно, гибнут люди при извержениях вулканов, но их гибнет гораздо меньше, чем от других факторов. Вот есть статья Тангай это автор. Угу. Он собрал статистику, по-моему, с 1783 года, с извержения Лаки в Исландии. 220 тысяч людей погибло за все время. 220 тысяч, это большая очень цифра.
0: Но
1: она несопоставима, время, допустим, да, с жертвами автокатастроф в России за год.
0: Через пару мгновений вернемся к нашему разговору.
2: В эфире «Лайф». Передача данных.
0: Так, я все-таки обещала вернуться к Помпеям и еще оставить время. Про землетрясение у меня есть вопросы. Все-таки Помпеи глазами вулканолога. Что вы уже успели сказать? Что на самом деле не засыпало? Что мы видим на картине Карла Брюллова, гениального нашего живописца? Как люди разных слоев общества, и богатые, и бедные, и дети, женщины, и мужчины, в том числе и Карл Брюллов собственной персоной, спасаются от извержения, да? То есть такое ощущение, что оно их застало совершенно врасплох ночью, и никто не проснулся. Ну, то есть, я даже не знаю, не было гусей, которые спасли вот Помпеи. Как было на самом деле? Вы выяснили?
1: Ну, я для начала, мне вспомнилась сейчас ассоциация. Я видел очень реальную фотографию так. 1991 года, очень похожую на картину Карла Брюллова. Только она была в Японии, это полуостров Шимабара, извержение вулкана Унзен. И фотография совершенно драматическая. Это нависает облако, вот это пепловое облако, пирокластический поток, от которого уйти невозможно. Температура там 400 градусов.
0: Что значит уйти невозможно?
1: Вот, ну... Она распространяется со скоростью 100 километров.
0: А спрятаться в подземелье? Задохнешься?
1: Ну, и задохнешься, и все равно 400 градусов там выжигает все. Причем оно перекрывает, то есть никакой рельеф не спасает ничего. И фотография, вот, значит, учитель школьный с ребенком на руках, вот, спасает ребенка из школы, там еще какие-то дети и так далее. И вот неотвратимое вот это нависающее облако.
0: Господи, то есть просто какой вот практически кошмар. Ощущение, как в картине. А как эту фотографию-то успели сделать?
1: Так вот, что я хочу сказать.
0: Да, давайте.
1: Что этот учитель и дети остались живы.
0: Фух. Нет, я серьезно,
1: что
0: я не
1: иронизирую. Вот этот именно конкретно, вот этот. Школа при этом разрушена. Полностью, вот, собственно, там устроен музей этому извержению, один из музеев этому извержению, но она разрушена не этим пирокластическим потоком, а следующим.
0: А с этим-то что стало?
1: Этим он не дошел, чуть-чуть не дошел. Вот. И они успели эвакуироваться. Так вот, с Помпеями. У меня полное ощущение, что люди из Помпей, вот эти богатые, успели эвакуироваться. Что те находки людей, это рабы, которых оставили на хозяйстве. Ну, как собаку, забыли отвязать. То же самое с Геркуланумом. Вот там потрясающее есть место на пристани, ну, то есть бывшей пристани, где такие камеры, заполненные скелетами, да, там много-много людей. Это рабы. Это рабы. Угу. Это рабы. Люди ушли, рабов оставили. То есть надо подходить вот с этой точки зрения с точки зрения древнеримского менталитета.
0: То есть рабы, вот это те, которые задохнулись, которые не смогли выбраться, потому что
1: были заперты. Которых оставили на хозяйстве, они не могли уйти.
0: Так,
1: вот, ладно. Теперь, значит, собственно, засыпать впрямую, то есть вот, ну, подумаешь, то есть, в принципе, Помпеи и Геркуланум, у них разная судьба. На Помпеи пошел пеплопад, то есть падали кусочки пепла, ну, это лопили, это не совсем пепел, это не песочек, ну, то есть там сантиметр, Ну, 1.5 сантиметра, может быть, 0.5 сантиметра, вот такой размерности, вспененная такая пемза. То есть убить этим не может, да, то есть как бы это такое оседает. Но задохнуться можно. А опять же, если вот эти... Что такое эта пена? Это не просто... Это не пена, которая в ванной, это пена из очень... Из вулканического стекла, то есть вот вспененное стекло. А если люди этим дышат, естественно, у них все дыхательные пути повреждены, они от этого
0: умирают,
1: тоже умирают.
0: Погибают, да. Да, да, да.
1: А вот геркуланом совершенно другая история. На геркуланом сошел так называемый пирокластический поток. То есть это массивные, это камни размером там метр, там полметра. И просто его похоронило. Вот геркуланом похоронило одним потоком.
0: Ну, какой кошмар.
1: Но опять же, людей богатых я там не увидел. Там выжженные дома. Кстати, вот в геркуланоме сохранились деревянные, в отличие от Помпей. Тоже показывает, что разный стиль. В геркуланоме захоронены дома были целиком в один раз. И там выжжены, вот, собственно, поскольку температура высокая, балки начали гореть, деревянные, они обуглились, сгореть полностью не могли, потому что не хватало кислорода, потому что это захоронено. Да. И они сохранились до наших времен. В Помпеях ничего такого не осталось.
0: То есть разная природа,
1: И в разное время. То есть разница была, я думаю, что это не одновременно было.
0: Понятно. Я,
1: кстати, хотел игру предложить вот напоследок, до того, как...
0: Давайте.
1: Я иногда играю с... Вот, начал
0: с аудиторией.
1: На лекции, которые для школьников читал. Просто, в принципе, попробовать прогноз извержения. Потому что извержение предсказывать достаточно просто, если иметь достаточно данных. Вот если посмотреть сейчас, я вот ехал в студию, и появилась как раз новость о вулкане Руапеху в Новой Зеландии. Он еще не извергается.
0: Так.
1: Да? Но что происходит в последнее время? Вот мониторинг ведется. Руапеху – это достаточно известный вулкан. Он извергался последний раз примерно в 1995-96 году. Это было большое извержение. Еще... Немножко в 2007 году.
0: Да, 25 сентября смотрю.
1: Да.
0: Не я умная, это Google.
1: Так вот, значит, перед этим он извергался в 50-е годы, погибло порядка 150 человек. Это достаточно много по вот, меркам извержений. Так вот, чем он опасен? Это высокий вулкан, 2700 метров примерно, 2800, не помню сейчас
0: 797.
1: Точно. Ну, 2800,
0: ну, у меня перед глазами экран, поэтому я ваш помощник.
1: Хорошо, да. Я буду читать по глазам.
0: Так, и что?
1: Вот, и, значит, у него есть снеговая шапка. Если лава попадает на снеговую шапку, она сама, во-первых, то есть она протаивает снег, снег начинает испаряться, разрывает лаву на такие глыбы, это все начинает катиться по склону, это называется специальным словом лохар. И вот этот лохар может уничтожать все живое на своем пути.
0: Слушайте, ну это как грязевый поток.
1: Это горячий грязевый поток.
0: О, Господи.
1: Вот. Чем больше перерыв между извержениями, тем больше вероятность того, что снеговая шапка накапливается, и, соответственно, лохар...
0: Больше этот мощнее будет.
1: Мощнее лохар, да, может быть. Вот это вот самое опасное. Вот последнее в Колумбии 25 тысяч человек погибло вот на ровном месте. Хотя извержение было предсказано.
0: Это, можно сказать, самое страшное, да, вообще? Что...
1: Это, нет, это не самое, но это одно из таких вот не очень, как бы, не очень приятных событий.
0: Так а в чем игра?
1: Игра вот в чем. Значит, в принципе, он не извергался с 2007 года, а крупный не извергался с 1995-1996. Но вот в этом году он повел себя очень странно. Там есть кратер, в кратере есть озеро. В озере мерят воду. Вот всю первую половину 2016 года вода в кратере постепенно нагревалась и достигла в начале августа 46 градусов, по-моему, Цельсия. Потом резко стала остывать. И к середине августа или к концу, 20-м числам остыла до 12 градусов.
0: Это значит скорое извержение.
1: А нет. Как раз вроде бы в норму все пришло.
0: Так.
1: И вообще, вот если посмотреть о периодичности, там вы можете найти в интернете график, там периодично, то есть нагревается, остывается,
0: вопрос.
1: Нагревается, остывается. Так вот, сейчас она снова нагревается, причем очень быстро. Это значит, что под этим вулканом магма то поднимается ближе к поверхности, то опускается, либо она дегазирует, либо прорабатывает все пути. Причем сейчас сейсмическое дрожание этого вулкана усилилось. Вопрос, будет извержение, не будет извержения?
0: Ага.
1: А вот по мнению части вулканологов, что это очень похоже на то, что было перед 95-96 годом.
0: То есть будет?
1: А может, нет? Это игра?
0: Игра, так. А, то есть это...
1: Нет, дело в том, что сейчас...
0: Делайте ставки, господа.
1: Да, сейчас достаточно трудно сказать. Вот сейчас прогнозы... Вот сейчас нет предупреждения. То есть сейчас еще... Вулканологи не сказали, что оно будет.
0: Уважаемые,
1: но если
0: так,
1: посмотреть несколько
0: Руапеху,
1: дней,
0: да. Вы можете увидеть график изменения температуры в озере, которое находится в кратере, да, и вот, соответственно, все перечитать и переслушать только что нам Павел Юрьевич сказал, и дальше следить за развитием
1: событий. Дальше можно интересно наблюдать, как работают вулканологи, потому что сейчас подключатся сейсмические данные, подключатся то, что называется ground deformation, да, наблюдение за поверхностью, спутниковые данные. То есть вот сейчас по мере приближения к извержению, если оно будет... то будет все больше и больше данных.
0: Павел Юрьевич, часто мы и практически всегда связываем землетрясения с вулканами, тем более в последнее время складывается впечатление некой повышенной сейсмической активности. Смотрите, и в Италии 24 августа, и там целый город разрушен, и близко Мандорских островов, да буквально сегодня.
1: У меня
0: сегодня...
1: алиби, я был на Полярном Урале, я сейчас ничего этого не знаю.
0: Сегодня, правда, по местному времени, там 4,9-6,2 амплитуда была, магнитуда, и такое ощущение, что, ну, прям, знаете, как, я не знаю, дискотека какая-то на поверхности Земли. Или это все-таки мы стали больше внимания этому уделять, поэтому нам так кажется?
1: Безусловно. То есть, в принципе, такие события с магнитудой 4-5 баллов, 4-5, они случаются регулярно. То есть имеет смысл обращать, там, допустим, внимание на землетрясение с магнитудой 7-8, это уже сильные события.
0: Они всегда связаны с вулканами? Вот вулкан извергается, землетрясение однозначно или нет? Рядышком, вокруг?
1: Нет. Что интересно, то есть действительно вулканизм и землетрясение, как правило, в одной и той же зоне случаются. Это вот окраины континентов, это границы тектонических плит и так далее. Но... они не связаны прямую друг с другом. У них просто одна причина.
0: Движение.
1: Вот, собственно, эти движения внутри Земли приводят и к землетрясениям, и к извержениям. Но напрямую извержение и землетрясение не связаны. То есть, вернее как, когда магма поднимается по поверхности перед извержением, начинается такой рой землетрясений. Но они другого плана. Они, как правило, меньше 4 магнитудой, да? То есть сейсмическое дрожание.
0: У нас остается очень мало времени, я все-таки успею задать этот вопрос. Чего такого вы должны увидеть, чтобы удивиться как специалист, как вулканолог?
1: Да я каждый раз удивляюсь. Я думал, я поеду на Камчатку, посмотрю 1, 2, 3, там, 10 вулканов, и все пойму. Каждый раз, когда я попадаю на новый вулкан или даже на старый...
0: А что все поймете? Чего мы еще такого не знаем? Что вы все хотите понять, самое главное?
1: Я каждый раз понимаю что-то новое. Я пока даже не знаю, что я еще хочу понять, но каждый раз, вот каждый новый вулкан, каждый новый объект, это как с человеком знакомишься. Вроде бы все люди одинаковые, но у каждого свой характер.
0: То есть мы многого еще не знаем про вулканы, да?
1: Мы очень много чего не знаем. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я не знаю.
0: Не очень хорошо, но будем узнавать все-таки. Есть у нас, благодаря кому, доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии, вулканологии кафедры.
1: Вулканологии.
0: Вулканологии будет теперь все.
1: Вулканология, да.
0: Да, простите. Кафедра петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, спасибо большое.
1: Спасибо вам за приглашение.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор о галактиках. В прошлый раз мы познакомились с нашей звездной системой, галактикой с большой буквы. Ну или, как говорят иногда, галактикой Млечный Путь. А сегодня поговорим о других галактиках. Я уже заметил в прошлый раз, что сам факт существования иных галактик был очень неожиданным для астрономов. Многие поколения моих коллег еще в начале 20 века были уверены, что наша галактика единственная в природе, а все, что мы видим на небе, принадлежит нашей галактике. Но постепенно мы узнали, что

мета. Я предпочитаю говорить все-таки о темном веществе, потому что мы уже установили тот факт, что темная материя на самом деле состоит из частиц вещества. Обычно материей мы называем совокупность вещества и излучения, ну, электромагнитных квантов или других частиц, которые осуществляют взаимодействие между частицами материи. Но в данном случае речь идет, конечно, о веществе, поэтому я написал в заголовке нашего урока о проблеме темного вещества. Ну, в научно-популярной литературе часто говорят «темная материя», dark matter. Вы понимаете, что это, в общем, одно и то же. Итак, многообразие галактик. Сначала мы поговорим о морфологии галактик. Морфология, то есть их внешний вид, морфологическое изучение какого-то объекта, значит, изучать его по внешнему виду. Любое научное направление, что бы вы ни изучали, животных или неживые объекты, или небесные объекты, вы начинаете с того, что разделяете их по внешнему виду. Внешне похожие собираете в группы, и таким образом начинается классификация объектов по внешнему виду. Астрономы говорят, морфологическая классификация галактик. И как выяснится чуть позже, внешний вид галактики очень сильно зависит от того, нет ли с ней рядом каких-то других галактик, соседних. И тогда их взаимодействие друг с другом, в основном гравитационное, приводит к изменению их внешнего вида. Вот обратите внимание, на одной и той же фотографии небольшой области неба две совершенно разных звездных системы. Оба эти объекта довольно далеки от нас, поэтому отдельных звезд мы там не видим. Вот тут просто такое облачко непрерывное, здесь определенная спиральная структура, но эта структура образована большим количеством отдельных звезд и горячих газовых облаков. Но и там, и тут звезд мы не видим. Да, вы скажете, а вот звезды, что это за звезды? Это звезды нашей галактики, они ближе к нам, они тут, рядом, поэтому они на фотографии получились как отдельные изображения звездные. Это наши собственные. Мы сквозь свою галактику смотрим вдаль Вселенной, и в данном случае увидели рядом совершенно разные системы. Такие мы называем спиральные галактики, ну, потому что внешний вид спирали у них. А такие эллиптическими, или точнее, надо было бы говорить эллипсоидальными, поскольку их структура не плоская, как у эллипса, а трехмерная, объемная, как у эллипсоида. Ну, по привычке мы часто говорим эллиптическая галактика. Почему эллиптическая, вы сейчас поймете. Внешний вид таких аморфных, бесструктурных галактик, он все-таки немножко различается. Бывают практически совершенно круглые, а бывают заметно вытянутые. И то, и другое эллипсоид. Просто этот эллипсоид с малым или с нулевым даже эксцентриситетом. Помните, что такое эксцентриситет? Степень вытянутости эллипса. А здесь эксцентриситет, то есть отношение большой оси к малой оси, оно довольно заметное, и это уже вполне эллиптическое. Но и те, и другие мы называем эллиптическими. Кстати, они соседи. Вы даже видите это по их номерам в каталоге Мессье. Это довольно близкие к нам галактики в скоплении галактик созвездия Дева. Ну, вот такие эллиптические галактики тоже надо было как-то классифицировать по внешнему виду, по степени их, можно сказать, сплюснутости, да, вдоль малой оси, они как бы приплюснуты немножко. А спиральные тоже, как выяснилось, распадаются на две характерных группы. Вот обратите внимание, здесь спиральные ветви начинаются из самого центра, можно проследить их вплоть до уже неразличимого состояния там в ядре галактики, они начинаются из центра. Как принято называть такие спирали у астрономов, это нормальные галактики, нормальная спираль. А вот на этой фотографии тоже спиральная, очевидно, спиральная галактика. Но откуда начинаются спиральные ветви? От конца такой вот звездно-газовой перемычки, которая пересекает ядро галактики. Ну, по-английски бар. Мы говорим это пересеченные спирали или спирали с баром. Очевидно, что что-то в физике, что-то в движении звезд и газа у этих двух разных типов спиральных галактик различается.

отличается, значит, их надо немножечко развести в разные подгруппы. Нормальные спирали и спирали с баром или спирали с перемычкой. Первую морфологическую, достаточно ясную, четкую классификацию галактик создал американский астроном Хаббл. Поэтому мы называем по имени Эдвина Хаббла, такую морфологическую классификацию хаббловской. Она очень простая. Все эллиптические галактики он расположил в ряд по степени их сплюснутости. От галактик типа E0, ну E от английского elliptical, эллиптическая, 0, ну значит она кругленькая, вплоть до самых-самых сильно сжатых. Ну он предполагал, что есть E7, там отношение разности длины большой и малой оси по отношению к самой большой оси, оно равно 0,7. Ну, это тонкости, которые, может быть, нужны только профессионалам. Во всяком случае, наиболее плотные, наиболее сжатые эллиптические галактики Е7, а самые-самые круглые Е0. Правда, выяснилось недавно, что Е7 практически таких не бывает. Е6, по-моему, самая сильно сжатая эллиптическая галактика из тех, что мы наблюдали. Но у Хаббла это было вот Е7. А здесь две ветви спиральных галактик. Вы поняли, почему две ветви? Потому что есть нормальные спирали, у которых ветви выходят из центра, и спирали с перемычкой, с баром, у которых от бара, от концов перемычки выходят спиральные ветви. Здесь изображены условные рисунки, так, графическое представление, а под ними фотографии реальных объектов, которые классифицируются так. Спирали, очевидно, начинаются с большой буквы S, их обозначение, spiral по-английски, спираль, а затем идут A, B, C, в зависимости от того, сильно развернуты, так сказать, разбросаны спиральные ветви, или же они туго накручены. Я неправильно показал. Вот здесь они открыты. Ну, давайте вот лучше по спиралям с баром посмотрим. Здесь спиральные ветви открыты, они сразу далеко уходят от центра. А у SA они туго закручены вокруг центра. Просто нормальные спирали. Одна буква S большая, а SB, ну, вы уже поняли, spiral, bar, спираль. Спиральная с баром. Ну, тоже A, B, C. Такая простая классификация. А надо где-то их соединить было, эти спирали и эллиптические. Но это оказалось, что есть довольно многочисленная группа галактик, имеющих свойства и эллиптических, и спиральных. Это так называемые линзовидные галактики. И Хаббл обозначил их как S0. Чем они на спирали похожи? У них есть диск. А чем они отличаются от спирали и, пожалуй, ближе к эллиптическим? На диске нет спирального рисунка. Диск есть, а спирального рисунка нет. Вот такой переходный тип между сильно сжатыми эллипсоидами и спиралями с туго закрученными рукавами спиральными. Конечно, классификация Хаббла, она довольно примитивная, но по этой причине она легко запоминается. Все любители астрономии, все астрономы, которые прямо не занимаются изучением галактик, они помнят вот эту спиральную, морфологическую классификацию и называют ее обычно камертон Хаббла. Ну, помните, у камертона ножка есть и два усика, которые вибрируют, когда мы ударяем по камертону. А некоторые говорят вилка Хаббла. Ну, на вилку это тоже похоже. Вот такая вот двузубчатая вилка. Ну, а называйте как хотите, мы обычно говорим морфологическая классификация галактик по Хабблу. Хорошо, если бы удалось и нашу галактику, для нашей галактики найти место на схеме Хаббла. Нам кажется, то есть мы в этом, я бы сказал, даже уверены, что наша галактика – это спиральная звездная система. Мы не можем точно сказать, как выглядит рисунок спирали. Но мы чувствуем, наши наблюдения показывают, что наша галактика спиральная. Сам Млечный Путь говорит о том, что это дисковая звездная система, но спирали тоже неплохо, по крайней мере, в окрестности Солнца неплохо прослеживаются. Вот, например, одна из фотографий, на которой, как нам кажется, некий аналог нашей галактики. Вот эта спиральная галактика, Мессье 81, как нам кажется,
похожи на нашу галактику. Кстати, не только по каталогу Мессье яркие галактики имеют свои номера. Есть еще очень полезный и популярный у астрономов NGC-каталог, New General Catalog, новый общий каталог незвездных объектов, то есть газовых облаков, туманности, незвездных объектов, в том числе и галактик. У них вид не как у звезды, не точечка, вот звездными объектами мы называем такие яркие точки на небе, а незвездные, значит, протяженные, имеющие какую-то структуру на небе. Ну вот нам кажется, что эта галактика более или менее должна быть похожа на нашу. Но, может быть, некоторые отличия все-таки у нашей есть, а именно, вот эта галактика, NGC 1300, она имеет огромный бар, а предыдущая вообще не имела бара. Вот наша, наверное, где-то посередине. У нашей галактики чувствуется наличие сравнительно небольшого бара, то есть вот этой звездно-газовой перемычки, от концов которой потом там уже вдали, на концах бара, начинаются спиральные ветви. Рисунок нашей галактики, сделанный по результатам всех наблюдений, представлен вам на этом слайде. Здесь изображена центр галактики, бар, о котором я говорил, спиральные ветви, хотя их точный рисунок мы еще недостаточно хорошо воспроизводим, но в окрестности Солнца уже чувствуем примерно вот эту область, как она устроена здесь, Солнце, и отдельные рукава называем по направлениям на небе, направление каких созвездий мы видим со стороны Солнца, этот рукав, так мы их и называем. Такая традиция у астрономов. Сегодня принято обозначать по Хабблу нашу галактику как СБ, то есть спираль с баром, переходная между Б и С подтипами. СБ большие, Б, С маленькие. Иногда случается, что астрономы ошибаются. Дальнейшие наблюдения покажут, может быть, что-то придется здесь поменять, может быть, чистый Б, может быть, там АБ. Это мы установим в дальнейшем, но уже нет сомнений, что наша галактика спиральная и что бар у нее есть. Однако, такие простые формы, как спираль или эллипсоид, они не всегда описывают в точности внешний вид галактики. Вот перед вами несколько бесформенных галактик, или, как говорят, иррегулярных. По-английски irregular – это бесформенный, неправильный, я бы сказал. И мы обычно по-русски так и говорим – неправильные галактики, имея в виду, что форму их не объяснишь ни спиральной картиной, ни эллипсоидальным распределением звезд. Она какая-то замысловатая. Это на птицу какую-то похоже. Это, я даже не знаю, на чемодан. Сами видите, что эти галактики, для них места на классификации Хаббла, на схеме, на этом камертоне Хаббла вы не найдете. Значит, что-то надо, какое-то новое место определить для таких вот бесформенных галактик. Или есть еще галактики, имеющие определенную геометрическую форму, но она тоже не попадает под простые определения спиральной или эллипсоидальной, эллиптической. Пожалуйста, галактика в виде кольца, кольцеобразная галактика. Или вот здесь, вроде бы, есть одна плоскость и другая плоскость. Такое впечатление, что мы видим в проекции друг на друга две спиральных галактики, но расположенных под 90 градусов одна к другой. Но это не так. Они на самом деле в одном месте пространства. То есть это одна галактика, но у нее два диска. Один диск и перпендикулярный к нему другой. Как описать такую форму? Мы в затруднении. Хаббл тоже был в затруднении. Поэтому он для таких неправильных галактик определил кучку, грубо говоря, мусорную корзину, куда он сбрасывал все неподходящие по форме к эллиптическим и спиральным. Есть галактики, которые определенно нам указывают на то, что причиной их сложной формы является их взаимодействие друг с другом. Вот такие пары. Вы помните, звезды тоже часто живут парами, двойными системами. Как выяснилось, и галактики тоже нередко живут такими парами.
Если они близко друг к другу, то взаимная гравитация начинает вызывать на каждый из них приливные эффекты. То есть вытягивает, искажает их форму. А вот это близкое соседство двух галактик привело к тому, что приливный выступ у одной и у другой удалился, ну просто оказался выброшен за пределы основных двух тел этих систем. Тут взаимодействие привело к искажению их формы, но все-таки сохранилась спиральная структура одной от другой. Ну и вот в этом случае тоже спиральные картины еще прослеживаются, но видно, что уже вот на этой перемычке начинает перетекать вещество с одной на другую. Это взаимодействие приведет к тому, что они сильно исказят в будущем свой спиральный рисунок, и он уже перестанет быть таким заметным. Давайте посмотрим на математическую модель взаимодействия двух галактик. Это очень сложная модель. В определенный момент она останавливается, и нам показывают объект в космосе, который в точности соответствует этой модели. Расчет идет дальше. Сближаются две спиральных системы, и сейчас будет снова остановка, поворот, чтобы выбрать ракурс определенный. И посмотрите наложение картины, которую мы сфотографировали в космосе. Есть такие картины. Значит, мы убеждаемся, что многие галактики, имеющие сложную форму, они на самом деле есть не что иное, как результат гравитационного взаимодействия близких систем. Продолжается расчет математический. Сейчас вновь произойдет остановка, изменение ракурса, то есть угол наблюдения мы меняем. Вот вам, пожалуйста, такая система в космосе действительно найдена астрономами. И следующий расчет, и опять остановка. Сейчас будет вот остановка, изменение ракурса, подбор, конечно, ракурса. И есть такая система в космосе. Это очень убедительный расчет и его сопоставление с реальными космическими объектами, которое говорит о том, что взаимодействие галактик – это и есть причина искажения формы многих из них. Иногда не только пара, но и большее количество галактик тесно взаимодействуют друг с другом. Вот перед нами замечательный объект, так называемый квинтет Стефана. Давайте посчитаем, сколько тут галактик. Раз, два, три, четыре, пять. Квинтет. Пять объектов. Пять музыкантов – это квинтет. Пять объектов в этой группе галактик – это квинтет. Ну, Стефан – это астроном, который впервые обнаружил эту систему еще в XIX веке. Как показали современные исследования, когда мы уже научились измерять скорости и расстояние до галактик, вот эта, чуть голубоватая, она случайно оказалась в проекции на этот квартет, на эти четыре галактики. Это находится ближе к нам, и она просто случайно в проекции на небо оказалась видна рядом. А вот эти четыре, ну, это довольно еще так неплохо сохранило свою форму. Эти две ядра их видны по отдельности, но периферийные области уже практически перемешались, они взаимодействуют очень активно. Ну, а самый удаленный член еще более или менее не искажен, и когда-нибудь он тоже вольется в этот конгломерат, то есть эту кучу из звезд и газа, которую, конечно, в конце концов составят эти четыре галактики. Они все близки друг к другу, они взаимодействуют. Видимо, эти две сольют. Ну, они сливаются уже на наших глазах, скоро сольются через несколько сотен миллионов лет. Затем, примерно через миллиард лет, к ним присоединится третья система. Ну, а это небольшая, может быть, еще несколько раз сделает обороты вокруг этого конгломерата. Но, в конце концов, тоже объединится с ним. И мы увидим, как из бывших четырех получится одна более массивная система. Но пока мы это называем квинтетом, потому что, ну, вот еще и случайно оказавшийся объект тут тоже считается по традиции. На самом деле, конечно, квартет сливающихся галактик. Вот результат тесного взаимодействия двух галактик, которые уже, по сути, трудно различить, как-то по отдельности их там увидеть. Но мы понимаем, что это результат слияния. Видите, как мощно в одну сторону и особенно мощно в другую сторону выброшены газ и звезды из каждой из них. Тоже трудно понять, из какой именно этот хвост вытянулся. Их так и называют приливные хвосты или приливные выступы. Ну, хотя это, конечно, больше на хвост похоже какого-то животного. Обратите внимание,
Здесь голубоватый оттенок. И даже видны отдельные конденсации, составленные из большого количества молодых массивных звезд. О чем это говорит? Дело в том, что пока галактика живет самостоятельно, и большая часть ее межзвездного газа обращается вокруг центра в диски, облака газовые редко встречаются, редко сталкиваются друг с другом. Ну, потому что каждая из них по круговой орбите летает, рядом с ним, с этим облаком, другое по круговой орбите летает, как планеты в Солнечной системе, они же не сталкиваются. Но когда начинается активное гравитационное взаимодействие, орбиты отдельных газовых облаков уже принимают далеко не круговой характер. Они начинают перемешиваться, пересекаться друг с другом, и тогда облака сталкиваются друг с другом. Что происходит при столкновении двух газовых облаков? Они сжимаются за счет взаимного соударения, они сжимают свое вещество, оно там уплотняется, быстро остывает. Чем плотнее вещество, тем оно быстрее остывает в космосе. И начинается формирование звезд из газа. Именно поэтому выброшенные на случайные орбиты облака довольно часто тут сталкиваются друг с другом, и внутри них начинается формирование отдельных молодых звезд. И вы это видите и на предыдущих картинках, и на этой. Можем еще посмотреть одну иллюстрацию. Две галактики, ну, практически уже слились друг с другом. Эту пару по традиции астрономы называют антенны. Знаете, раньше на домашних телеприемниках, на телевизорах стояли такие комнатные антенны с двумя усиками. Ну вот, как раз в тот период, в 60-е годы, впервые исследовали эту пару взаимодействующих галактик, ну и назвали их по традиции антенны или усики. Еще оно напоминает усики у мелких, ну, у таракана, например. Или у кого? У кого еще усики бывают? Ну, вот, во всяком случае, у мелких животных часто бывают усики для ощупывания пространства. Вот поэтому мы называем их антенны или усики взаимодействующих галактик. Это приливные выбросы. Тут приливы проявили себя в полной мере. А центральные части галактик уже почти слились. И там мы наблюдаем, даже вот на этой фотографии хорошо видно, активное звездообразование, формирование новых звезд. Потому что газовые облака одной галактики сталкиваются с облаками другой, взаимодействуют, уплотняются, ну и процесс звездообразования резко усиливается. Это очень типичная картина для взаимодействующих галактик. В нашей галактике, вернее так, скажем, наша галактика и соседние с нами, как выяснилось, образуют тесно взаимодействующую группу, видимо, всегда живущую вместе. По крайней мере, движение соседних с нами галактик указывает на то, что они не могут покинуть эту местную, как мы ее называем, местную группу галактик. Мы их наблюдаем иногда даже невооруженным. Ну, вот то, что я вам показал, вы, конечно, узнали это. Всем известная фотография, соседняя с нами крупная спиральная галактика в созвездии Андромеда. Мы ее по традиции называем туманность Андромеда. Она видна так хорошо на фотографиях именно потому, что она рядом с нами. Ее видно невооруженным глазом. У кого хорошее зрение и те, кто попадает в хорошие условия для наблюдения, то есть темное небо, в горах лучше всего, в горах, хотя и в степи, на уровне моря тоже хорошо видно, лишь бы не было городских огней. В созвездии Андромеда вы увидите в основном вот эту вот яркую центральную часть туманности Андромеды, в созвездии Андромеда, невооруженным глазом можете ее различить. Ну, а периферию, конечно, только фотоаппараты могут сфотографировать. А на южном небе, кроме нашей собственной галактики, вот она, Млечный Путь, мы еще видим два таких, ну, как облачко, да, как будто бы они вот оторвались от этой основной массы. Их так и называют с тех пор, как экспедиция Магеллана посетила южные широты, Магеллановы облака. Это соседние с нами галактики. Вот они хорошо видны на карте небесной сферы, построенной по наблюдениям в инфракрасном тепловом диапазоне, где пыль уже не сильно мешает нам увидеть диск нашей собственной галактики и соседей. Вот наши соседи, большое и малое
Магеллановы облака, вот здесь вот, вот здесь с трудом можно различить туманность Андромеды, она там не очень хорошо видна. Оказывается, Магеллановы облака очень близко к нам находятся, поэтому и видны так хорошо. На радиокартах неба мы даже видим, что обе этих галактики, и крупная, и менее крупная, теряют газ, который растянулся по небу, ну, почти вокруг. Во всяком случае, вот длинный, более 180 градусов, поток газа явно приливного происхождения. Гравитация нашей галактики вырвала этот газ в одну сторону и в другую от пролетающих мимо Большого и Малого Магеллановых облаков. Они на небольшом расстоянии от центра галактики. От нас до них примерно 55 килопарсеков, тысяч парсек. Ну, не очень далеко. А являются ли они спутниками нашей галактики? Или они просто пролетают мимо и потом уйдут в свободный полет по окрестностям нашей галактики? Пока это не совсем... Мы раньше думали, что они спутники. Но вот последние наблюдения показывают, что все-таки похоже на то, что они, сблизившись с нашей галактикой, потом отойдут от нее на довольно большое расстояние и продолжат собственное движение, но не покидая некоторую область вокруг нашей галактики. Эта область, собственно, ее можно назвать далекой периферией нашей галактики. Вот тот звездно-газовый диск, спиральные рукава, которого мы видим, это вот он здесь в центре, но подальше, на расстоянии примерно 100 килопарсеков от нас, мы видим еще несколько галактик, вот там большое и малое облако Магеллановое обозначено, и небольшие звездные системы, которые постоянно движутся вокруг нашей галактики и являются ее либо постоянными, либо временными спутниками. Может быть, Магеллановые облака действительно пролетают мимо. Сейчас это обсуждается как раз среди астрономов, еще нет точных данных. А может быть, недалеко покинут окрестности нашей галактики, будут продолжать вокруг нее двигаться. Итак, наша галактика, ее можно представить как центральная плотная часть и далекая периферия, которая тоже принадлежит нашей галактике. Это все спутники. На сегодняшний день их обнаружено около 65. Мы их продолжаем открывать все более и более мелкие. Они, конечно, по массе значительно меньше, чем наша галактика, но все-таки. Вот большое Магелланово облако, оно не намного, в несколько десятков только раз меньше нашей галактики по массе. Рядом с нами туманность Андромеды, спиральная галактика в Андромеде. Она примерно такая же, как наша, может быть, чуть-чуть побольше. И вокруг нее тоже летают ее спутники. Ну, они для нас менее различимы, чем наши собственные. Они же подальше, примерно 2 миллиона световых лет разделяет наши две галактики. Но там мы уже открыли несколько десятков небольших спутников. И еще есть третий крупный член нашей местной, вот это все называется местная система галактик. Месье-33. В созвездии треугольника она видна, поэтому часто говорят «спираль в треугольнике». Это тоже небольшая спиральная галактика, но она существенно уступает и Андромеде, и нашей собственной по массе, но тоже небольшая спираль. Вот туманность Андромеды, замечательный снимок. Ее спутники видны. Вот, например, один ее спутник, NGC-205. Вот тут другой, но он уже настолько близко подошел к центру этой галактики, что приливные силы ободрали вокруг него все плохо... Те звезды, которые плохо удерживались гравитацией центральной части. Мы видим только плотное центральное ядро этой галактики, Месье-32. А все, что было на периферии, уже полетело в разные стороны под действием гравитации основного этого тела. А это Месье-33, вот та третья спираль, которая входит в группу ближайших галактик. Она небольшая, но вполне себе так отчетливо видная спиральная структура на ней. Хотя, конечно, по массе эта звездная система существенно уступает и Андромеде, и нашей собственной. Вот схема местной группы. Все население, или почти все. Все, что мы до сегодняшнего дня обнаружили рядом с нашей галактикой. Ну, можно еще вот, я предпочитаю, правда, белое на черном фоне, но, может быть, кому-то виднее черный рисунок на белом фоне, поэтому я два заготовил. Местная группа по-английски называется local
групп, и в англоязычной Википедии, например, вы найдете ее под именем местной группы галактик или Local Group of the Galaxies. Какова судьба крупнейших галактик в нашей местной группе? Измерения показывают, что туманность Андромеды приближается к общему центру массы, и наша галактика тоже приближается к общему центру массы всей этой группы. И через 4 миллиарда лет они пролетят недалеко друг от друга, немного разойдутся, и еще через 2 миллиарда лет окончательно сольются вместе. Мессия-33, возможно, чуть позже присоединится к этой группе. Что тогда будет? Да ничего страшного, просто из двух галактик получится одна. Milky Meda, ей даже дали такое совместное название. Milky Way и Андромеда сочетаются на некоторых сайтах, ну, у любителей астрономии обычно, как Milky Meda. Вот серия рисунков, которые показывают, как может это происходить. Приближается к нам туманность Андромеда, вот она тут видна все ближе, это наш Млечный Путь. Вот это наш Млечный Путь, а он Андромеда приближается, сталкивается, взаимно проникают две галактики, перемешиваются, и в конце концов обе они, конечно, потеряют спиральную структуру, и на месте двух спиралей окажется один конгломерат, такая куча звезд и газа, которая будет напоминать эллиптическую галактику. Такой процесс, когда две галактики сливаются или более крупная поглощает более мелкую, мы видим регулярно. Вот более крупная галактика, видна нам с ребра, скорее всего, спиральная система. И мы видим остатки, некогда двигавшиеся вокруг нее, а теперь уже просто потерявший внешний вид, размазавшийся по пространству небольшой спутниковой галактики, которая это просто поглотила и, так сказать, в свой состав включила звезды той небольшой. Если сближаются две галактики примерно равной массы, ну тут уже непонятно, кто кого поглощает. Обычно такой процесс, когда вот крупная поглощает мелкую, называют галактический каннибализм, ну то есть людоедство, ну то есть галактикоедство, да, каннибализм. Ну а когда две сливаются, тут уже непонятно, кто из них главное. Вот эту пару обычно называют мышки, маусес, потому что у них, ну, помните, у антенн тоже были два выброса, но тут эти выбросы так в разные стороны направлены, приливные выбросы, поэтому, ну, как хвостики у мышат. А эти хвостики – это вот очень важное место, где формируются новые звезды. Мы наблюдаем движение звезд во внешних галактиках, когда смотрим, измеряем по доплеровскому смещению скорости звезд в разных местах галактического диска. И ожидаем такую же картину, как распределяется скорость у планет, движущихся вокруг Солнца. Солнце – это главная масса, планеты легкие, и чем дальше планета от Солнца, вот на графике нарисовано, тем меньше скорость ее орбитального движения. Мы ожидаем, что и здесь должно быть то же самое. Плотный центр – галактики играет роль массивного Солнца. А на периферии, где, в общем, вещества мало, звезды должны двигаться все медленнее и медленнее на все больших и больших расстояниях. Мы и для нашей галактики ожидали такую же картину, но выяснилось, что это не так. Вот наша галактика, расстояние от ее центра до, ну, примерно вот здесь вот Солнце находится, и до периферии, и мы ожидали, что в центре будет наибольшая скорость вращения, а потом она будет все меньше, меньше, меньше. А измерения показали, что скорость движения звезд практически не изменяется с удалением от центра галактики. Вот здесь Солнце находится, и дальше мы проследили скорости. О чем это говорит? О том, что звезды на периферии галактики чувствуют еще большую массу внутри галактики, чем те, которые находятся ближе к центру. То есть масса галактики растет вместе с удалением от центра. И вот как мы сегодня представляем себе нашу звездную систему. Она состоит из нескольких, ну, как говорят, компонентов, подсистем. А именно, звездный диск и центральный балч – это то, что мы легко наблюдаем. Гало, окружающее звездный диск, тоже, в общем, без труда наблюдается. Там небольшое количество старых звезд. И очень протяженная периферия, можно назвать ее короной галактики, где есть вещество, но ничего не светится. Мы не можем обнаружить там заметного количества звезд или звездных скоплений, но по движению отдельных звезд на периферии
внутри короны галактической, чувствуем, что масса, находящаяся внутри этой области, растет вместе с удалением. Если бы можно было эту массу увидеть, то, наверное, наша галактика выглядела бы вот так. Яркий звездно-газовый диск и что-то такое его окружающее. Кстати, Магеллановые облака глубоко внутри вот этого галактической короны находятся. Но это рисунок, а на самом деле этого вещества мы не видим. Мы только чувствуем его гравитацию по движению отдельных находящихся в этой области звезд и звездных скоплений. Что же это за вещество? Раньше говорили о некой скрытой массе, а теперь принято говорить о dark matter, темной материи. Ну, а я советую говорить о темном веществе, потому что это вещество. Но природу этого физики пока не смогли выяснить. Это замечательная проблема, над которой работают совместно и физики, и астрофизики. Астрономы подсказывают, здесь надо искать. А физики пытаются обнаружить это вещество, но пока ни в лаборатории, ни в космосе зафиксировать его, понять, что это такое, не могут. Это прекрасная перспектива для будущих астрономов и физиков – изучить природу темного вещества и, наконец, понять, что это такое. Всего доброго!

1880 году в США появилась гастрономическая новинка. Коробку с какао украшала репродукция с картины швейцарского художника Жана Этьена Леотара «Прекрасная шоколадница». Реклама предлагала покупателям вкусный напиток, а вместе с ней красивую легенду о том, как чашка сладкого лакомства соединила два любящих сердца. История повествовала о том, как в первой половине 18 века в одну из венских кофеен заглянул князь Дитрихштейн. Девушку, которая поднесла ему порцию горячего шоколада, звали Анна Бальтауф. И она была столь мила, скромна и красива, что князь влюбился в нее с первого взгляда. Анна, дочь обедневшего рыцаря, была ему совсем не пара. Однако, невзирая на протесты своей семьи, Дитрихштейн предложил ей руку и сердце, а в качестве свадебного подарка заказал портрет невесты в том самом наряде, в котором впервые увидел ее в кофейне.

Легенда о прекрасной шоколаднице стала хорошим рекламным ходом, но так и не раскрыла тайну появления всемирно известной картины. Немного известно и о создателе этого шедевра. Достоверно можно утверждать, что портрет был создан около 1744 года, и на тот момент его автор Жан-Этьен Леотар был одним из самых экстравагантных художников Европы. Леотар никогда не задерживался слишком долго на одном месте. Предпочитая путешествовать по столицам Европы, художник жадно впитывал лучшие достижения европейского искусства. В родной Женеве он научился создавать превосходные миниатюры на эмали. В Париже изучил все тонкости работы красками. В Неаполе познакомился с пастельной техникой. Работая цветными мелками, он превратился в настоящего мастера. Прекрасные портреты, созданные Леотаром, отличались точностью и большим вкусом. Они вполне выдерживали сравнение с работами самых модных портретистов Европы, среди которых были Антуан Вато и Франсуа Буше. Творчество Леотара высоко оценил даже сам папа Римский Климент XII. Его портрет, а также портреты кардиналов, прославили имя живописца. Впрочем, и в Риме художник задержался лишь ненадолго. Он отправился на восток. В Константинополе Жан-Этьен Леотар прожил целых 5 лет. Он полюбил этот город всей душой и создал там серию картин. Он с удовольствием носил халат и феску и отрастил бороду. В таком обличии живописец отправился в Вену. Художника-оригинала приняли тепло. Вскоре сама императрица Мария Терезия позировала пастелисту, а вслед за ней свои портреты пожелали иметь и многие состоятельные жители Вены. Кем же была таинственная красавица, одетая в простую, сияющую чистотой одежду и несущая поднос с лакомством в изысканной посуде? На этот вопрос ответа нет. В Вене того времени были известны как минимум 4 девушки, носящие фамилию Бальтауф. Которая из них, согласно легенде, посчастливилась стать княгиней Дитрихштейн, неизвестно. Быть может, то была вовсе не Анна, прелестная официантка из кафе, а Шарлотта Бальтауф, дочь богатого банкира. А может, и дочь придворного кучера или же камеристка императрицы. Не исключено, что простой наряд – всего лишь маскарадный костюм. Ведь аристократки 18 века любили переодеваться в простолюдинок. Любила переодеваться и дочь австрийской императрицы, королева Франции Мария Антуанетта. Нарядившись пастушкой, она с удовольствием ходила доить коров. Облик прекрасной шоколадницы совершенен. Идеальная, истинно аристократическая осанка. Точеный профиль, холеные руки – аккуратно подобранные волосы, спрятанные под чепчик. Белоснежный накрахмаленный передник, словно только что вынутый из комода. Столь же безупречная и сервировка подноса. Можно предположить, что девушка несет его самой императрице. Горячий шоколад до самых краев наполняет дорогую фарфоровую чашку королевской мануфактуры Мейсон. Утонченный, горько-сладкий вкус напитка подчеркнет глоток свежей воды, налитый в прозрачнейший стакан. Если портрет был выполнен по заказу, то остается загадкой, отчего же он остался в руках у художника. Есть версия, что художник писал прелестную модель по собственному желанию, так как и сам подпал под чары своей натурщицы. Впрочем, как утверждают исследователи, Жан-Этьен Леотар гораздо больше ценил портреты собственной жены. А с прекрасной шоколадницей легко расстался, продав работу венецианскому графу и ценителю искусства Франческо Альгаротти. В Венеции 18 века горячий шоколад был в особой моде, и эту моду немедленно зафиксировал художник Пьетро Лонги. Альгаротти приобрел шоколадницу для пополнения королевской коллекции. Своей покупкой он гордился, а в письме к доверенному короля сообщал:
Все венецианские художники, в том числе знаменитая пастелистка Розальба Карьера, считают шоколадницу самой красивой пастелью, которую когда-либо видели. Картина Леотара попала в собрание Дрезденской галереи в 1745 году, а ее автор вскоре после создания прекрасной шоколадницы сбрил бороду, надел европейское платье и вновь отправился путешествовать. Он посетил Париж, Лион, Лондон, Амстердам и другие города Европы. Художник написал еще около сотни портретов. Его называли живописцем королей и красивых женщин. Однако сам Леотар считал себя художником правды. В конце жизни он создал теоретический трактат, где утверждал: «Живопись есть зеркало всего прекрасного, что предлагает нам Вселенная».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Поповым. Ярослав, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад, что вы снова с нами. Надеюсь, что многие смотрят всю эту трансляцию в прямом эфире, и тогда у вас будет в конце еще и возможность задать вопросы. Впрочем, насколько я могу судить, обычно про это никто не забывает. Но это и хорошо. Обратная связь — это всегда приятненько. Сегодня мы поговорим на достаточно сложную, можно сказать, прям такую недетскую тему, про секреты древних молекул, про всяческие ДНК, белки, жиры и прочие удивительные и непростые вещи. Но, понятное дело, по возможности я буду рассказывать все максимально просто, для того, чтобы каждый слушатель от мала до велика все-таки смог понять, о чем же идет речь. Но так уж получается, что палеонтология — это уже давно не просто наука о каких-то ракушках и костяшках. Это гораздо более обширная область знаний, и она использует знания самых разных дисциплин, в том числе палеогенетики, в том числе биохимии, и очень много, причем иногда совершенно неожиданных сведений, удается с помощью этих вот дисциплин заполучить. Ну и начну я с такой интересной вещи, как молекулярные часы. Молекулярные часы вообще, по большому счету, могут быть не связаны ни с какими окаменелостями. Больше того, они могут помочь узнать многое о предках животных, даже если вообще ничего от этих предков не останется. Так как же эта вообще штука работает? И о каких конкретно идет молекулах? И в какое место, собственно, часы-то надо прикручивать? Вообще, сегодня будет очень много разговора вот об этой замечательной двойной спирали. Но я уверен, что уж с ней-то знаком каждый. Это, конечно же, молекула ДНК. Дезоксирибонуклеиновой кислоты. Кстати, привет всем, кто сдает ЕГЭ. Не забываем, что ДНК и РНК — это все-таки кислоты. Иногда коварные эти вопрошатели задают такие вопросы. Так вот, это особое вещество. То есть это реально кислота, что уж тут скажешь. Но состоит она очень необычно, устроена она очень необычным образом. Она состоит из отдельных элементов, которые называются нуклеотиды. И из этих нуклеотидов собирается длинная цепочка. Причем в каждом нуклеотиде есть повторяющиеся части и есть немножечко отличающиеся. В каждой есть там, допустим, какой-нибудь рибозим, но гораздо важнее, что у каждой какое-то свое азотистое основание. И вот так они выглядят. Либо цитозин, либо гуанин, либо аденин, либо тимин. Таким образом, получается, что каждый кусочек этой цепочки немножко отличается, как бы представляет собой одну из некоторых букв. Про остальные части ДНК обычно как-то забывают, их игнорируют, потому что они неизменны. А вот какая последовательность конкретно идет азотистых оснований, вот это самое важное. И именно, собственно, эту последовательность записывают, когда считывают код ДНК. То, что вы видите сзади, это как раз расшифровка ДНК. То есть там вот аденин, аденин, гуанин, аденин и так далее. Гуанин, цитозин, аденин и тому подобное. Когда говорят о том, что наконец-то человечеству удалось прочитать свою собственную ДНК, теперь мы знаем ДНК человека. Это всего-то и обозначает, что одну какую-то молекулу ДНК удалось от начала до конца просмотреть и выяснить, какие там буковки в ней записаны. Ну а что эти ДНК обозначают, что это за буквы, это, честно говоря, прям большой-большой вопрос. И во многих случаях ответа-то на этот вопрос пока и нету. Понять, что там записано, это как раз задача гораздо более сложная, и ею занимаются до сих пор. Но, обладая теперь такими обширными знаниями про молекулы ДНК, давайте двигаться дальше. Вообще, ДНК, как многие уже неоднократно говорили, и в том числе и я, это своеобразная энциклопедия, в которой записано все. Все про живое существо. Какие должны быть волосы, глаза, ресницы, ногти, где должны располагаться пальцы, как должна работать печень, все, что есть в нашем организме, все прописано в ДНК в виде последовательности генов. Ну и, собственно, именно поэтому ДНК настолько уникальна, именно поэтому достаточно одной ДНК, правильно свернутой, чтобы создать целый клон. И из-за поэтому на ДНК столько внимания уделяют и ДНК так тщательно изучают. Кроме того, раз ДНК это индивидуальная энциклопедия, то понятное дело, что зная ту или иную ДНК, можно многое сказать об этом живом существе. И в том числе, зная ДНК двух разных живых существ, можно попытаться понять, насколько они похожи. Можно сравнить, что у них общего и чем они отличаются. Понятное дело, чем больше будет отличий, тем, значит, более они далекие относительно друг друга, тем раньше разошлись их эволюционные пути. Ну, допустим, у человека и шимпанзе будет много всего общего. У нас, между прочим, 98% ДНК идентичны. А вот если мы, допустим, сравним себя с бананом, там уже будет гораздо печальнее ситуация. Ну, где-то 50% всего мы с бананом имеем общего. На 50% банана. Таким образом, ну а если мы будем сравнивать себя с бактериями, тут уже совсем печаль печальная. Но, как бы там ни было, можно понять, насколько то или иное существо, кому родственник по ДНК. А кроме того, можно посчитать все-таки, на какой же процент идут отличия. И тут наступает самое интересное. Значит, почему, собственно, возникают отличия? Из-за чего мы все такие замечательные, разные на этой Земле? Я сейчас говорю не только про людей, вообще про всех живых существ. А потому что постоянно у нас происходят всевозможные... Так, что-то сломалось. Сейчас, секундочку. Да, я вижу. Вот я пытаюсь понять, что произошло и как его это вернуть обратно. Во, все, заработало. Итак, почему же все-таки мы все такие разные? Потому что постоянно в ДНК происходят какие-то мутации, и часть вот этих вот буквок переписываются. Это попросту ошибка того или иного сорта. Иногда эта ошибка бывает случайная, иногда эта ошибка индуцировано чем-нибудь, например, если радиации на что-нибудь посветить, там вот ошибок в ДНК существа, на которого радиации посветили, будет много. Вот, поэтому не надо светить ни на кого радиации, если вы не хотите, чтобы это что-то яростно мутировало. Если же вы селекционер, то, в принципе, это нормальный способ попытаться вывести что-то новое. Скорость мутаций постоянно. И это просто чудесно, потому что именно это и позволяет действовать молекулярным часам.

Итак, можно посчитать, когда жил тот или иной предок, причем иногда очень какой-то древний предок. Вообще, в некотором плане молекулы позволяют заглянуть даже в начало времен. Я напомню, что раз у нас у всех наша ДНК написана из одних и тех же букв, и даже вирусы, у которых не ДНК, а другая молекула РНК, у них тоже примерно те же буквы. Там на одну букву разница. Это говорит о том, что когда-то у нас у всех был общий предок. А раз мы знаем, с какой скоростью идут мутации, раз мы можем посчитать количество мутаций, которое потребовалось, чтобы появился тот или иной организм, мы можем взять разные организмы, например, нас, бактерии, архей, и посчитать, когда же жил наш последний общий предок. Наш последний общий предок в науке принято называть его Лука. Почему Лука? Ну, потому что Last Universal Common Ancestor. Последний универсальный общий предок. Это предок не просто всех, допустим, животных, растений и грибов, а это предок всех эукариотов, бактерий и архей. То есть последняя клетка, от которой потом пошли все остальные клеточные организмы. Насколько мне известно, вирусы сюда все-таки не включаются. Вирусы, видимо, отделились чуть-чуть пораньше, чем жил Лука. Вот. Так что в каком-то степени смысле, в этом смысле можно сказать, что все мы от Лукавого, ну, в смысле, от Луки. И когда-то вот у нас был общий предок, ну и, скорее всего, он был похож на современную архею. Вот так выглядят самые примитивные современные клеточные существа. Ну а теперь сверим молекулярные часы и посмотрим, какие же данные можно получить и как можно узнать вообще, когда жил у нас наш последний общий предок. Итак, взяли самые разные организмы, растения, грибы, бактерии, археи и так далее, посчитали, когда же мог жить их последний общий предок и получили цифру более 4 миллиардов лет. То есть получается, что еще на самой заре существования жизни, возможно, даже еще до формирования океана, или прямо вот в тот момент, когда океан только сформировался, уже жил самый последний общий предок всех живых существ. А жизнь могла появиться даже еще раньше. Ну вот буквально сразу, как Земля остыла, уже жизнь начала формироваться. Но как возникала жизнь, пожалуй, что это тема для другой лекции. А мы пока будем двигаться дальше и подумаем, что еще. Какие еще молекулы могут нам дать данные вот об этом живом существе, которое, по сути, вообще сейчас никакого материального воплощения не имеет. От него даже окаменелости нет, и, скорее всего, мы никогда и не найдем. Но вот благодаря молекулярным часам мы теперь выяснили, когда оно жило. Однако можно копнуть дальше. Вот есть такой исследователь, зовут его Эрик Гаше. Он работает в очень интересном месте. NASA Astrobiology Institute. То есть, вдумайтесь, Институт астробиологии. Они изучают внеземную жизнь. И это круто. Если учесть, что внеземная жизнь до сих пор не обнаружена, очень здорово и очень интересно, что же они изучают. Но кое-чего из того, что они изучают, мы все-таки знаем. Например, группа под руководством Эрика Гаше попыталась изучить жизнь вот этого самого Луки. Дело в том, что первобытная планета порядка там 3,5-4 миллиардов лет назад была очень не похожа на современную. И в какой-то степени это была, ну, буквально другая планета. И раз сейчас жизнь на другой планете изучить не получается, можно изучить вот эту супердревнюю жизнь. И так, собственно, вы и сделали. Попытались найти какие-то общие белки, то есть молекулы, которые одинаково синтезируем мы, археи и бактерии. И неожиданным образом такая молекула нашлась, белок. Вот так вот его расшифруют. Но расшифровывать, я думаю, пожалуй, что смысла особого и нету. Вряд ли кто-то с ним знаком. Так вот, этот самый белок у современных живых организмов присутствует у всех. Но, разумеется, он немножечко отличается. Однако эти вот мастера молекулярного дела научились восстанавливать последствия.

последовательность молекул белков предков, восстанавливать древние белки. И это сделали. Восстановили предковый белок, после чего попытались выяснить, при каких условиях этот белок был максимально эффективен. Оказалось, что ему максимально было комфортно при температуре от 55 до 65 градусов Цельсия. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, именно в такой температуре, при такой температуре, и жил организм, внутри которого был этот белок. Потому что это был организм, состоящий всего из одной клетки, и он явно не мог поддерживать свою температуру тела. Он был такой же температуры, как окружающая среда. И белок у него должен был максимально эффективно работать. Если бы он работал бы как-то хуже, то эволюция быстренько бы его бы подправила. Поэтому мы можем сделать вывод, что Лука жил при температуре от 55 до 65 градусов. То есть мы теперь не только время установили, но еще и установили температуру его обитания, этого самого последнего общего предка. Больше того, можно восстановить и промежуточные белки и посмотреть, как потихонечку по пути к нам, собственно говоря, менялся белок и менялась температура обитания владельца этого белка. Так и сделали. Вот видите, тут промежуточные белки построили, получилось, что одни белки эффективны при 65 градусах, другие при 54, третьи при 39, ну и так далее. Ну и, наконец, самое интересное. После этого данные по белкам, по вот этой эволюции белков, совместили с данными по молекулярной эволюции, по вот тем вот молекулярным часам, про которые я только что говорил, и расставили вот эти вот точечки с различными температурными диапазонами на временную шкалу. То есть мы получили, как менялась температура организма древнего, нашего общего предка, на протяжении нескольких сотен миллионов лет. А дальше взяли данные геологов, которые по породам могут восстановить температуру древнего океана. И все это совместили и проверили. И вот кривулины разными способами, полученные геологами, а вот это вот точечки, которые были получены биологами, биохимиками, которые синтезировали древний белок. И все вот так вот здорово и удачно совпало. Ну, чуть-чуть есть разночтение, ну, значит, там вот есть какая-то погрешность. То есть получается, что и по данным геологов, и по данным биологов, порядка 3 миллиардов, там, 800 миллионов лет, там, может быть, даже и чуть-чуть пораньше, температура воды была около 65, а то и 70 градусов. И постепенно она остывала, и уже около миллиарда лет в среднем организмы обитали при температуре где-то в 40 градусов. Ну, а дальше температура еще понижалась. То есть сколько всего мы узнали просто по современным молекулам, по молекулам белков и по молекуле ДНК. Это, конечно, здорово. Но, наверное, этого недостаточно. Ведь по отдельным молекулам мы можем даже попытаться восстановить облик нашего далекого предка. Расскажу такую небольшую историю. Значит, если не ошибаюсь, в 2005-2010 годах, вот там, в общем, в ранних 2000-х, скажем так, проводились экспедиции по дну Атлантического океана и около очень своеобразных подводных вулканов, известных как черные курильщики. Называют их так, потому что из них постоянно валит черный дым. На самом деле это не дым, это смесь там всевозможных газов, всевозможных веществ, там много всякой железы, меди и много чего еще хорошего. Так вот, так вот странно выглядят эти вот черные курильщики, и вокруг них собирали пробу, чтобы понять, что там интересненького живет в том числе, ну и в том числе какая там порода. А один из этих черных курильщиков, около которого собирались образцы, он выглядел вот так вот своеобразно, как какой-то необычный замок, и его назвали замок Локи. Ну, как бы действие происходило у берегов Гренландии, ну, в общем, там где-то неподалеку у нас всякая там Норвегия со Швецией, поэтому решили в честь скандинавских богов, в честь замков скандинавских богов, в честь Локи назвать вот этот замок, замок Локи. Ну, отлично. Назвали замок Локи, у замка Локи собрали образцы. Собрали образцы породы,
посмотрели на образцы породы и выделили из них ДНК. Да, теперь мы умеем ДНК выделять не только из клетки, из крови, из слюны, или же даже из пота, оставленного там нами где-нибудь на стакане. Можно выделять ДНК даже из почвы или из породы какой-нибудь, если оно там есть. Когда выделили это ДНК, обнаружили некоторые последовательности, которые неизвестны науке вообще. При этом они были похожи на последовательности самых примитивных одноклеточных существ, а именно археев, но странных. И тогда дали им название локи-археи. Самих этих локи-археи никто никогда не видел, но как бы выяснили, что они вообще существуют, потому что ДНК их нашли. Позже были обнаружены и другие ДНК, очень похожие. Так появились тор-археи, хеймдаль-археи. Ну, решили назвать их уже, раз уж начали, называть в честь скандинавских богов. Ну и дальше можно продолжать. Ну а после того, как их поназывали, всю эту группу уникальных архей назвали Асгард-археи, потому что именно Асгард именовалось то место, где жили скандинавские боги. Я думаю, что многие про это слышали, но если не по мифологии, то хотя бы по фильмам Марвел. Итак, у нас получилась целая группа загадочных архей, которых никто никогда не видел, а знали их только по их ДНК. Дальше поставили задачу их вырастить. В специальных колбах, которые имитировали там повышенное давление с большим количеством питательных веществ, которые были в этой колбе, пытались синтезировать вот эти вот удивительные локи-археи, тор-археи и прочее. И на данный момент две из них вырастить удалось. И вот перед вами, например, локи-археи. Кстати, их исследование было закончено только в прошлом году. Вот они такие странные. И когда их увидели, когда их стали изучать, оказалось, что у них очень много внутри веществ, в том числе белков, как у эукариотических клеток, как у клеток с ядром. Ну, то есть, например, как у наших клеток. То есть это архея, которая максимально на нас не похожа. Она на нас больше не похожа, чем какая-нибудь бактерия, чем какая-нибудь кишечная палочка. Но при этом по составу белков она на нас похожа. Что бы это обозначало? Надо призадуматься. Кроме того, значит, вот как раз в прошлом году выяснили, что внутри вот таких локи-архей имеются такие странные трубочки, из которых состоит как бы их скелет. Цитоскелет, так он называется. И о магии, цитоскелет есть в клетках с ядром. Например, в клетках растений, в клетках грибов, в наших клетках, в клетках животных. Итак, белки похожи на наши. Цитоскелет похож на наш, но при этом ядра нет. Что это обозначает? Скорее всего, это обозначает, что перед нами архея, из которой потом возникнет ядерная клетка. То есть это, грубо говоря, прототип нашего далекого предка, жившего, ну, уже не там, 4 миллиарда лет, когда там Лука жил, а жившего в тот момент, когда клетки приобретали ядро. То есть минимум 2,5 миллиарда лет назад. И мы теперь знаем даже, как эта клетка выглядела примерно. Ну, может быть, археи, конечно, с тех пор немножко эти изменились, но, скорее всего, в целом они свой внешний вид все-таки сохранили. Хорошо. Двигаемся дальше. Ну а дальше я неожиданным образом хочу поговорить о митохондриях. Ну вот заглянем внутрь клетки. Это клетка животного, ну типа нас. Разумеется, тут есть ядро. И как вы видите, тут еще много чего интересного на самом деле. Но нас сейчас не интересует весь этот фарш, бульончик, а интересует только вот эта вот фасолина. Имя ей митохондрия. Вот она поближе. Что делает митохондрия? Зачем она нужна клетке? Это особая ее часть, которая вырабатывает энергию. Если сравнить клетку с заводом, то в таком случае ядро – это будет командный центр. Там будет, значит, сидеть босс в большом кожаном кресле с ноутбуком. На ноутбуке будет написана инструкция. Инструкция – это, собственно, программа. Это ДНК. Вот боссом будет вот само ядро. Ну, а это будут рабочие, которые будут что-то делать. Вот тут что-то делают, копошатся. А вот это энергостанция.
это огромная энергостанция, которая обеспечивает электроэнергией всю клетку. Все процессы в клетке происходят благодаря энергии, полученной от митохондрии. А вырабатывать огромное количество энергии она может благодаря тому, что она хватает вещества, ну, например, сахар, хватает кислород, совмещает их и получает огромное количество энергии, но при этом все это распадается на воду и углекислый газ. Вода уходит, углекислый газ улетучивается, энергия остается. Ну, единственный недостаток, как бы надо постоянно дышать, кислород употреблять, и еще надо постоянно есть, чтобы была энергия, и все будет работать. Вот топочку, там, дровишек подложил, кислорода доступа обеспечил, работает, горит печка. Помимо того, что, значит, наши митохондрии дают энергию, сами по себе они имеют довольно специфическое строение. У них две мембраны. Кстати, у клетки тоже. И у ядра, кстати, тоже. Любопытно. Больше ни у кого двух мембран нет. Значит, внутри у него есть кольцевое ДНК, прямо как у бактерий. Прикольно. Орган, у которого свое собственное ДНК, отличающееся от ядерного. Оригинально. Ну и куча своих органоидов. Органы в органе. Тоже загадочно, да? При этом митохондрии еще и делиться могут. Вот представь себе, да? Значит, у нас есть организм наш, да? У нас там есть сердце. И вдруг сердце думает, что я тут сижу? А давайте-ка я поделюсь. И хлобысь, у нас два сердца. А потом одно из этих сердец еще подумало, что это я тут сижу, я лучше там в коленку поползу. Или там, не знаю, в мизинчик уйду. Вот классное место для сердца, мизинчик. Короче, она ползает, она делится, она ведет себя на редкость самостоятельно. Прямо как будто бы это не орган какой-то, а самостоятельный организм. И у ученых давно уже возникло подозрение, что в тот момент, когда клетка еще до ядерного, становилась клеткой ядерной, у него формировалось ядро, а в этот момент она еще и поглотила одну из бактерий. Мы сейчас даже знаем ее имя, альфа-протобактерия. Бактерии, которые умели с помощью кислорода получать энергию. И вместо того, чтобы сожрать эту бактерию, она решила именно ее поработить и использовать в своих целях. Вот такая она коварная. Ну, можно было бы поговорить о рабстве и о коварности, но я бы это скорее назвал симбиозом, потому что им тоже выгодно. Сейчас такое количество этих митохондрий развелось по всем клеткам всех эукариотов, что они стали одними из самых успешных бактерий. Так что им тоже норм, им тоже хорошо. Да и к тому же клетка их защищает. Вообще у нас симбиоз наблюдается везде по жизни. И это не только там, допустим, в лишайнике, грибы переплелись с водорослями, получился симбиоз, ура. Симбиоз во всем. Внутри нас живет всякая там кишечная флора, огромное количество, 4 килограмма бактерий. Симбиоз. В каждой нашей клетке живут митохондрии. Симбиоз. Симбиоз на всех уровнях, без него никак. Ну а теперь перейдем, значит, теперь мы, значит, обладаем двумя великими знаниями, да, что у нас митохондрии — это когда-то самостоятельные клетки, а наша клетка — это когда-то вот эта самая Асгард-архея, типа Локи-архея. И теперь, обладая этими двумя факторами, как же нам это все совместить и как же нам представить, как же происходил вот этот процесс поглощения митохондрии? А вот так. Значит, Асгард-археи обладают вот такими длинными выростами. И, как сейчас было установлено, это раньше предполагали, теперь проверили, через эти вирусы они способны обмениваться веществами друг с другом или с другими бактериями, вступать с ними в симбиоз. И вот они и вступили в симбиоз с альфа-протобактерией. Стали получать от нее энергию. Стали делиться с ней питательными веществами. В конце концов, этими нитями они оплели ее со всех сторон и стали единой цельной клеткой. Ну а то, что было вот как бы центральной частью этой альфа-протобактерии, стало ядром этой уже эукариотической клетки. Итак, благодаря тому, что удалось обнаружить молекулы ДНК, нам удалось синтезировать архею, которую никто никогда не видел, затем выяснить, что она, скорее всего, такая же, как предок нашей клетки,
скорее всего, предок нашей клетки был именно Асгард Архей, а дальше еще и узнать, как появились митохондрии и как, собственно, стала формироваться клетка с ядром. По-моему, это просто фантастика. Ну что ж, от самых-самых-самых древних времен перейдем к чуть-чуть менее древним. И поговорим с вами о такой интересной новости, которая вышла в 2018 году. Был обнаружен пигмент в пустыне Сахаре, розовенький, красивенький, возрастом 1 миллиард 100 миллионов лет. Вот, собственно, и все. Древний пигмент. Пигмент. Краска, которая не потеряла цвет. Вот это я понимаю. Вот это класс. Вот представляете себе, забор покрасил какой-нибудь краской, миллиард лет он не, цвет не меняет. Вот это была бы реклама, да? Но вот забор такой краской мы, к сожалению, не красим пока. А вот в природе подобные пигменты есть, которые умудряются сохраняться более чем миллиард лет. Причем прикол еще заключается в том, что, вообще-то говоря, этот пигмент принадлежал когда-то морскому существу. То есть, получается, на месте Сахары было море. Тоже приятно. Ну и кроме того, скорее всего, это правда не 100%, он принадлежал чему-то типа красной водоросли. Ну вот, собственно, поэтому он такой розовенький. Ну, значит, возможно, что тогда уже жили красные водоросли. Один пигмент, а вот сколько интересных данных. Продолжим знакомиться с неожиданными молекулами. В последнее время было установлено, что, вообще-то говоря, всевозможные белки можно не только синтезировать, зная какие-то современные, а можно их обнаружить в ископаемом состоянии. Ведь белки и другие вещества органические не так уж, на самом деле, сильно разлагаются. То есть разлагаются, конечно, мы, если обнаружим древний белок, он уже будет не в том виде, в котором сейчас. Это уже будут его производные. Но он узнаваем будет, и мы можем его изучить, и много данных от него получить. И причем вот такие остатки органики известны из пород в 600 миллионов лет, в миллиард лет, может быть, даже и побольше. Конкретно здесь, на фотографии, вот такой вот брутальный исследователь Илья Бобровский, работает в Америке, по совместительству мой бывший одногруппник, изучает биопленки от древних эдиакарских организмов возрастом примерно 560 миллионов лет, где-то так. Конкретно, ну, несколько было на самом деле исследований проведено с биопленочками, но вот я сейчас хотел рассказать про исследование вот такого блинчика проартикулята. У нас как-то уже была лекция про блинчики, перышки, лучок, которые вот обитали во время загадочного совершенно эдиакарского периода. Это были животные, у которых еще не было постоянного твердого панциря, раковины, скелета, но зато они были очень странные. Настолько странные, что большинство из них, скорее всего, вообще никак нельзя привязать к современным организмам. Видимо, это что-то совершенно и окончательно вымершее. Так вот, проартикуляты — это одни из живых существ, которые как раз ну, ни к какому типу никак отнести было невозможно. Вообще, изначально думали, что это что-то типа членистоногого. Но очень сильно ошиблись. Ни лапушек, ни ротика, ни каких-то явных сегментов не видать. Да и те сегменты, что есть, они какие-то странные. Они не там растут, не туда растут. Там правая и левая половина несимметричны относительно друг друга. Короче, настолько он странный, что даже непонятно не то, что это там членистоногое или нет. Точно не членистоногое, разобрались. Непонятно, это вообще животное, растение, гриб. Бактерии — это кто? И тут помогли биопленки. Когда изучили биопленку, удалось здесь найти остатки стеранов, производные от холестерина. Животного холестерина, что хочу попрошу заметить. А раз здесь был животный холестерин, значит, все-таки это животное. Спасибо, теперь мы знаем, к какому типу отнести нашу дикинсонию, наш проартикулят. Ура! Дальше идем опять к генам. Как я уже говорил, в нашей сегодняшней лекции от ДНК нам никуда далеко не уйти. Но если до этого я говорил про восстановление древней ДНК или там, не знаю, про то, как там можно по современным ДНК понять, кто и когда жил, сейчас речь пойдет о непосредственно древних ДНК.
Ведь можно, как оказалось, найти ДНК и не только в каких-нибудь замороженных мамонтах, что более-менее еще казалось очевидным, а даже в костях древних животных, причем, может быть, даже очень древних. Что за исследование? Какие интересные данные были получены? Ну, давайте кое с чем разберемся. Разумеется, не совсем. То есть все, что сейчас известно по палеогенетике, если я бы вам попытался рассказать, я думаю, что у нас разговор бы вышел бы, ну, минимум на сутки. Так что тут только такая выжимка самого интересного, на мой взгляд. Ну, начнем с очевидно интересного, с ДНК динозавра. Ну, со времен парка юрского периода, кстати, картинки оттуда. Так вот, со времен парка юрского периода все просто мечтают наконец-то получить ДНК динозавра, клонировать динозавра, вырастить динозавра. Но возможно ли это? Как показали комары в янтаре, нет. В янтаре ничего не сохраняется. Никакого ДНК. Однако, некоторые исследователи, и Мария Швейцер среди них, предполагают, что все-таки ДНК иногда может сохраниться в костях, ну а точнее в древних хрящах. Так ДНК удалось выделить из костей гиппокрозавра. Это такой утконосый динозавр, который жил в Северной Америке примерно 70 миллионов лет назад. Кстати, еще одна ссылка. Вот уже столько лекций накопилось, что можно прям каждую минуту ссылочку делать. У нас не далее, как на прошлой неделе, была лекция, посвященная вот этим утконосым ребятам. Ну, не конкретно гиппокрозаврам, а вообще всей группе. Если вдруг пропустили, милости прошу найти эту лекцию и посмотреть. Итак, гиппокрозавр. Значит, взяли кусочек его хряща, распилили, капнули веществом, которое должно было среагировать, если там есть ДНК, и реакция пошла. Ну вот пример, как это должно было выглядеть. Значит, снизу эму, тот, который якобы страус, но на самом деле не страус. Страус эму — это неправильное словосочетание. Страус — это одно, эму — другое. Так вот, эму. Это, соответственно, хрящ, это кость, просто. Это когда на них капнули краситель, который реагирует с ДНК. Ну, в кости мало, в хряще побольше. Это гиппокрозавр. Кость, хрящ. И они же поголубели. То есть чуть-чуть есть в кости, но, правда, и в хряще, конечно, гораздо меньше ДНК, но ДНК там есть. Магия. Однако, к сожалению, этого ДНК никто до сих пор не выделил, поэтому есть шанс, что, возможно, это ДНК либо слишком фрагментированное, либо это вообще не его ДНК. Тут вариантов могло быть много. Мог лаборант схватить или чихнуть на стеклышко. Сами понимаете, ДНК таким образом спокойно может передаться. Я же вам говорю, даже через отпечаток пальца легко. Возможно, что там бактерии какие-нибудь выросли, может еще что-то. Но надежда теплится. Впрочем, китайцы на следующий год, то было исследование 2020 года, это вот 2021. Так вот, китайцы на следующий год сказали, что ваши американские ДНК ни в какое сравнение с нашими китайскими не идут. Ведь наша ДНК, куда ДНКшнее? Если вы нашли ДНК 70 миллионов лет, мы найдем которому 125 миллионов лет. Китайцы всегда все самое древнее, самое совершенное, самое, не знаю, самое крутое. Давайте так подытожим. Так вот, они изучили Caudipteryx, который тоже вроде прекрасно сохранился. Найден он в формации Джихул. Это такая интересная динозавровая формация около древнего вулкана. Его там пеплом всех засыпало, и они шикарненько сохранялись там с перышками, со всеми атрибутиками, как китайцы любят. Но на сей раз вроде не только перышки, а даже клетки хряща, даже ядра в клетках хрящей. И даже в ядрах сохранилась ДНК. Вот опять же, тут покрасили всяческими веществами и выяснили, что ух ты, тут прямо-таки хроматинушка внутри сохранилась в неизменном виде. То есть прямо-таки хромосомки практически целенькие, хоть сейчас для динозавра клонируй. Но опять же, насколько я знаю, ДНК там не выделили, но ну, прямо они там вроде есть. Вроде бы прямо есть. Ему аж 125 миллионов лет, и ух. Так ручки чешутся его оттуда выделить и изучить. Но, правда, за 2 года почему-то не выделили и не изучили. Но, может быть, сложно. Может, технология не позволяет. А может, его и нет там. Пока неизвестно.
Как бы там ни было, я думаю, что вряд ли, какое бы там ни было ДНК, если оно там есть, вряд ли из него получится когда-нибудь вырастить динозавра. Поэтому гораздо выглядят более перспективными исследования, которые проводит, например, консультант первого парка юрского периода Джек Хорнер со командой генетиков. Они работают над генами птицы, пытаясь включить древние гены, чтобы сделать из птицы динозавра, сделать курозавра. Вот уж точно молекулярная работа, которую все оценят, если у каждого дома будет вот такой длиннохвостый, с когтями на пальцах, зубастый курозавр. Пока, правда, не очень далеко удалось продвинуться, потому что, когда включаешь старые гены, оказывается, что они поломаны, что вместе с ними включается куча того, чего не надо, и зародыш погибает. Лучшее, что получилось сделать, это зубастый зародыш, который даже из яйца не вылупился. Но работа ведется. Но если насчет столь древнего ДНК, которому 70 миллионов лет, 125 миллионов лет, насчет этих ДНК сомневаются, но то вот насчет тех ДНК, которые здесь в этом исследовании были добыты, никто не сомневается. А это тоже прикольно. Это ДНК, которым 2 миллиона лет. Я напомню, раньше как бы говорили, что период полураспада ДНК 500 лет. 500 лет. Не 500 тысяч, не 500 миллионов, 500. Это уже наполовину ДНК развалилось. Ну, полностью оно, видимо, разваливалось, ну, где-нибудь, наверное, в вечной мерзлоте через 100 тысяч лет. Ничего подобного. Он, пожалуйста, 2 миллиона лет, и ДНК все-таки сохраняется. Причем здесь это исследование в Гренландии проводилось. Из почвы добыли ДНК. И когда его добыли, выяснили не только, что оно есть, не только чье это ДНК, там сохранились прям нормальные фрагменты, можно понять, кто это. Но и еще и удалось уточнить, какие минералы притягиваются к себе ДНК и позволяют им сохраниться. Это вот прям очень, мне кажется, перспективно. Возможно, что благодаря этому мы сможем найти в будущем еще более древние ДНК и еще, причем достоверные. Ну а здесь выделили ДНК древней фауны и удалось уточнить ее состав. 2 миллиона лет назад Гренландия была гораздо-гораздо оживленнее, чем сейчас. И там было гораздо теплее. И вот, пожалуйста, удалось выяснить, что там обитали северные олени, мастодонты, зайцы, полевки, гуси, казарки, а у берегов обитали мечехвосты. Так выглядела Гренландия 2 миллиона лет назад, и это все выяснили по ДНК. Кстати, исследование прошлого года. Свежачок. Дальше вернемся опять к динозаврам, но на сей раз не к ДНК, а к их характеристикам. Ну, знаете ли, раз мы даже смогли выяснить, при какой температуре жил Лука, восстановив какие-то там эти древние молекулы, еще что-то там похимичив такое интересное. Ну уж, наверное, можно еще что-то интересное по разным молекулам узнать про физиологические особенности древних животных. Например, определить температуру динозавра. И да, можно. Есть такая штука, как изотопы. Это когда одно и то же вещество, например, кислород или углерод, имеют разный вес. Свойства их практически не меняются, просто весят по-разному. Ну и при этом еще в качестве такого бонуса иногда вещества с большим весом становятся радиоактивными. Например, углерод становится радиоактивным. Вот. И потихонечку разрушается, переходит в стабильное состояние. Но это нам сейчас не важно. Нам сейчас важнее другое, то, что те вещества, которые не разрушаются, они консервируют определенное состояние организма. Дело в том, что организм, в зависимости от собственной температуры тела, собирает определенные изотопы определенного веса. И так как мы четко знаем, какие изотопы в каком количестве у животных современных с разной температурой тела, мы можем, получив кости, в которых сохранилось первичное соотношение изотопов разных веществ, получить температуру их обладателя. Итак, у нас есть термометр, благодаря которому мы можем узнать температуру тела динозавра. Например, мы выяснили, что у брахиозавра температура тела была 38 градусов, у комарозавра 36, это тоже такой длинношеий парень. У авиапторит примерно 31 градус, у титанозаврит 38. Короче, тепленькие получаются.
Есть и другие методы, как опять же молекулы могут подсказать, какая температура тела была у динозавров. Взяли молекулы, которые остались, опять же, во всяких биопленочках, хрящах и прочее, от не совсем развалившихся белков. Вот сокращенная называется штука АЛЕ. Точную расшифровку не помню, но что-то там такое сильно окислившееся, протухший, ну вот, какой-то сильно измененный белок. Но узнаваемый. А фишка в том, что эти белки, опять же, разные в зависимости от температуры тела животного. У теплокровных будут одни белки, у холоднокровных другие, у, ну, что-то среднего какие-то третьи. И благодаря исследованию таких белков удалось, опять же, еще другим способом померить температуру тела разных животных. Ну, например, оказалось, что практически все древние млекопитающие теплокровные. Какая, я вам скажу, неожиданность. Эдафозавры, это звероящеры с парусом, они-то как раз-таки почти что холоднокровные. Кстати, в прошлом году еще одно исследование, там, значит, по ушам зашли совсем с другой стороны, по ушам определяли, когда предки млекопитающих стали теплокровными. Как это исследование проводилось, если будет интересно, расскажу в конце, а то сейчас совсем я ничего не успею рассказать. Вот, тем более, что слайдика у меня, к сожалению, по этому поводу нет. Ну, в общем, вот это независимое исследование показало, что где-то вот в конце триаса теплокровность у млекопитающих появилась. И смотрите-ка, по молекулам тоже примерно так и получается. Ну, красота, прям по разным данным, получается один и тот же ответ. То есть мы реально узнаем какие-то особенности древних животных. Можем это даже проверить независимыми методами. Это очень классно. А вот с динозаврами все интереснее. Вот смотрите, вон там леталки всякие, там эти птерозавры, они теплокровные, это понятно. Морские, ну, по-разному, честно говоря, чтобы не совсем понятно. Ну, вообще, в целом, вроде теплокровные. А вот динозавры, смотрите, некоторые теплокровные, некоторые очень теплокровные, например, тиранозавры какие-нибудь, а некоторые хладнокровные, например, утконосы, гадрозавры, трицератопсы. Причем они стали холоднокровными. Стегозавры, они стали холоднокровными. Они были, их предки теплокровные, а потом они стали холоднокровными. И это мы удалось узнать, опять же, по древним молекулам. Вернемся к восстановлению предковой молекулы. Я уже рассказывал, что, в принципе, восстановить предковую молекулу можно. В связи с динозаврами тоже такое исследование проводили в 2002 году. Решили восстановить молекулу, которая определяет зрение динозавров, особый белок, который формируется в сетчатке глаза, который позволяет различать, ну, собственно говоря, отдельные предметы в зависимости от освещения. И когда восстановили динозавровый вариант, восстановили древнюю молекулу, а оказалось, что эта древняя молекула, она, белок называется родопсин, если кому интересно. Так вот, эта древняя молекула, она отвечала за ночное зрение. То есть получается, что, ну, как минимум, некоторые динозавры, те, которые были непосредственными предками птиц, были ночными. Кстати, большие глаза всяких манерапторов, от которых птицы произошли, тоже на это не слабо намекают. Прикольно. Опять разные данные дают очень похожий результат. Двигаемся дальше, и дальше нас ждут киты. Ну, что у нас с китами? Ну, если вы интересуетесь палеонтологией, если вы слушали какие-то лекции, в том числе мои, то вы уже знаете, что киты, оказывается, близкие родственники парнокопытных. И действительно, когда провели в том числе генетические исследования, оказалось, что ближе всего они к парнокопытным, причем совсем ближе всего к бегемотам, чуть-чуть подальше там к коровам, свиньям и прочим. Опять же, все сходится, это здорово. Можно. Да, ну вот это уже более такие детальные исследования, проведенные в 2011 году. И здесь видно, что не просто к каким-то парнокопытным, а конкретно к гиппопотаму. Вот с гиппопотамом они максимально близки. Хорошо, и причем тут еще и молекулярные часы были применены. Мы еще знаем, когда какие веточки разошлись. Например, можно определить, что последний общий предок китов и бегемотов жил 51, ну почти 52 миллиона лет назад.
Последний общий предок зубатых и усатых китов жил 35 миллионов лет назад. Красота. Кстати, это очень здорово совпадает с палеонтологическими данными. Опять очень приятно. Ну да, об этом я уже, в принципе, сказал. Все, что здесь написано, я уже проговорил. Поторопился. Ну а дальше можно на этот ряд добавить еще окаменелости и получить тонкие детали, как именно древнее парнокопытное животное потихонечку превращалось в современных китов. Ну, красота. Отлично. С китами более-менее разобрались, кто когда разошелся, по молекулярным данным проверили, по палеонтологии проверили, единую картину построили. Но теперь можно опять взглянуть глубже. Можно выяснить некоторые уникальные особенности древних китообразных. Например, узнать, насколько мог задерживать дыхание пакицет. Или же, например, родоцет. Неплохо, да? Как можно узнать, насколько задерживать дыхание, даже если объем легких измерить, а ведь легкие не сохраняются. Это не подскажет, насколько можно задерживать дыхание. Можно иметь огромные легкие, а дыхание задержать всего на 2 минуты. Но есть молекулы, которые могут в этом помочь. Для того, чтобы разобраться, как вообще восстановить вот эту вот возможность восстановления задержки дыхания древних животных, давайте разберемся, как в принципе наши китообразные пришли к тому, что они могут до 2 часов, вообще-то говоря, задерживать дыхание. Рекорд у клюворыла, если не ошибаюсь, по-моему, 2 часа 17 минут. Первый вариант. Можно было выдохнуть и нырнуть. Но не вариант. Так долго не поплаваешь, кислорода не хватит. Второе. Иметь супер большие легкие и супер классно выдохнуть. Класс. Супер вариант. Вот только с такими легкими ты будешь плавать как поплавок и никуда не погрузишься. Значит, тоже не вариант. А дальше интересней. Вы наверняка слышали про гемоглобин. Это особое вещество в нашей крови, которое цепляет к себе кислород и позволяет, собственно, крови кислород и уносить. Без гемоглобина ничего бы не работало. К слову, он содержит в себе железо, он имеет красный цвет, и поэтому наша кровь имеет красный цвет. Однако, есть не только гемоглобин, но есть еще миоглобин. Белок, который сидит в мышцах. И он тоже накапливает кислород, чтобы мышцы могли работать. Потому что мышцам нужно большое количество кислорода. Им может не хватить того, что сейчас вот всю секунду принесла кровь. Им надо иметь какой-то стратегический запас. Можно, значит, попробовать для того, чтобы задерживать надолго дыхание, в мышцах запасти кислород. А для этого скопить очень много миоглобина. Но беда, беда, беда. Если миоглобина становится много, он сворачивается в клубочки, слипается и перестает работать вообще. И, наконец, последний вариант. Можно увеличить заряд заряд миоглобина. Он не слипнется, и кислорода сможет гораздо больше к себе притягивать. Гениальное решение. И именно это решение было реализовано у тюленей, китов, морских коров и так далее. То есть у них миоглобин с максимальным количеством заряда. И вот это вот тут показано на схемке, да? То есть у нас есть, соответственно, вот киты, и видно, что у китов миоглобин просто, ух, какой заряженный. А у наземных животных, ну, не особо заряженный. Увы. Вот там всякие там эти утконосы, всевозможные бобры. Ну вот бобр, кстати, он полуводный, он так получше. Вот, но уж всякие там обычные наземные животные, у них там вообще миоглобин никакущий. Теперь, опять же, добавим к этому данные по древним животным, восстановим древние миоглобины и получим, как был устроен миоглобин у предков. У предков, допустим, тех же китообразных. Ну и, кстати, можно, например, у предков всех ластоногих. Тоже хорошо. Итак, можно получить, какой был миоглобин, как был устроен белок, который улавливал кислород у древних животных. А дальше неожиданным образом оказывается, что то, насколько животное задерживает дыхание, связано с двумя вещами. Сколько у него, насколько заряжен у него миоглобин, это раз. И второе, насколько он большой, то есть сколько у него вообще мышц. Чем больше мышц, в каждой мышце миоглобина, тем надольше он может задерживать дыхание.
И ученые просто построили все это, сложили вместе и получили время в минутах, насколько кто мог задерживать дыхание. Вот это вот масса, тут данные по миоглобину точечками расставлены, и вот получились данные по древним животным. А оказывается, что, например, пакицет мог задерживать дыхание на 1,5 минутки. Ну, может, побольше, там, 1,80 минуты. Слушайте, я круче, чем пакицет. Амбулацет мог задерживать дыхание на 4 минуты. Ну, уже ничего так. Дорудон уже почти на 15 минут, да. Базилозавр еще больше там. Ну, где-то дорудон, наверное, на 10, базилозавр на 12. Ну и так далее. Ну, вообще просто что-то фантастическое. Дальше. Изучаем ДНК древних хоботных. Понятное дело, что от мамонта ДНК добыть вообще не проблема, но раз мы выяснили, что в принципе ДНК хорошо сохраняется, и даже в почве, а уж в костях-то и подавно, можно получить ДНК, например, еще и от мастодонтов, для куда куча. Ну, еще ДНК современных слонов добрать. Вот, и что-нибудь хорошее из этого получить. Да, ну, вообще, прежде чем перейти к серьезным исследованиям, поговорим немножко о глупостях всяких, типа клонирования мамонта. Тут как раз показано, как можно клонировать, да? Значит, берешь ДНК мамонта, подсаживаешь в клеточку, в яйцеклеточку слона. Вот у яйцеклеточки слона уничтожаешь ядро, сажаешь ДНК мамонта, получаешь клетку мамонта и растишь мамонтенка. К сожалению, эта схема пока не работает и неизвестно, будет ли работать когда-нибудь. Во-первых, мы еще не умеем синтезировать такие длинные ДНК. Мы знаем ДНК мамонта, мы его на компьютере, вот эту последовательность буквок определили, но сгенерировать ее мы пока не можем. И даже если мы ее сгенерируем, надо еще особым образом это ДНК связать, особым образом упаковать. А этого мы тоже совершенно делать не умеем. Поэтому пока, увы, до клонирования мамонта еще далековато. Есть, правда, другая методика. Можно попробовать мамофанта вывести. Опять же, взять, собрать генных инженеров, и чтобы заставить их поколдовать над ДНК слона, внедрить туда какие-то кусочки ДНК мамонта, это можно, и получить пушистого, горбатого, жирного слона. Вроде как над этим даже работают, начиная где-то с 2015, по-моему. Ну вот за 7 лет что-то мамофант у нас так и не появился. Ну а теперь, значит, перейдем к серьезным вещам. Итак, как я сказал, сейчас можно изучать ДНК разных животных, в том числе хоботных. И вот, значит, вот в порошочек перетерли, всякими веществами обработали, последовательность ДНК определили у американского мастодонта, шерстистого мамонта, азиатского слона, африканского лесного слона, африканского саванного слона и прямобивневого слона. И определили, кто из них от кого произошел. И когда восстановили их ДНК, получили очень-очень непростую картинку. Ну, во-первых, выяснили, кто кому родственник. Например, что мамонт американский, он раньше всех отделился. Мастодонт американский, прошу прощения. Ну, оно и понятно, в принципе, мастодонт сильно отличается. Вот. Мамонты друг от друга разошлись попозже. Мамонт от слонов пораньше, причем от индийских слонов. Опять же, к индийским слонам мамонт поближе. Но самое интересное, что еще были обнаружены вот такие связи. То есть оказалось, что периодически разные слоны, слоны с прямобивневыми слонами, слоны с мамонтами перекрещивались и получались какие-то странные, непонятные гибриды. Следующее исследование связано с южноамериканскими копытными. Я напомню, что Южная Америка на протяжении десятков миллионов лет была совершенно изолирована, оторвана от всего мира. И там шла своя эволюция. Там формировались какие-то чудовищные титаноboa. Там гуляли террор бёрдс, вот эти вот птицы ужаса. А там обитали какие-то гигантские крокодилы, пурусзавры. И млекопитающие всякие странные были. Огромные ленивцы, гигантские броненосцы. И, конечно же, всевозможные сумчатые, в том числе сумчатые, саблезубые сумчатые львы. И, наконец, южноамериканские копытные. Очень странная группа живых существ, которая точно не имеет отношения ни к парнокопытным, ни к непарнокопытным. Это своя эволюция, которая дала множество очень странных форм. Самое известное среди них – крохиня. Но еще вот таксодон прикольный. Советую вам его запомнить, он нам сейчас пригодится. Что решили сделать? Выделили опять кусочек их ДНК, ну какой получилось.
и решили определить, все-таки кому же из современных, не вымерших животных они родственники? Понятно, что южноамериканские копытные – это вещь в себе. Но все-таки, ну, кому-то же они поближе. Может, они копытными стали из хищных? Или там бобер какой-нибудь взял, эволюционировал, стал копытным. Кто же знает? Ну, вообще, конечно, так вот

чисто теоретически казалось, что кто-то из копытных, но непонятно было, парнокопытные или непарнокопытные. Итак, не буду вас долго мучить, посмотрим, что получилось. В 2015 году было проведено исследование, изучили... В данной ситуации изучили не ДНК, а коллаген. Это по белку исследовали. Но белок тоже у всех очень сильно отличается, и тоже можно попробовать установить родство. И установили, что тексодоны и макроухинии ближе всего по строению коллагена к лошадям и носорогам. То есть все-таки общий предок у них был именно с непарнокопытными. Так что они скорее не парнокопытные, чем парно. Дальше пару слов про медведя пещерного. Вообще с пещерным медведем тоже было много вопросов. И ДНК, когда стали изучать, было бы очень здорово поизучать и ДНК медведя, чтобы получить некоторые ответы. Например, попытаться понять все-таки, кому пещерный медведь больше родственник. Так и сделали. Вот в 2008 году уже выделили ДНК медведя и выяснили, что, в общем-то, он достаточно близкий родственник современных медведей, в том числе особенно близкий родственник полярного и бурого. Вот это пещерные мишки, это полярная мишка, это бурый. Сидят на соседних веточках. Классно. Дальше изучили подетальнее митохондриальную ДНК. И вот сейчас будет небольшое такое лирическое отступление. Изучили ДНК, на сей раз митохондриальная, медведей современных, полярных и бурых. И неожиданно получили... Да, на всякий случай, что такое митохондриальная ДНК? Это ДНК, которая сидит в митохондрии. Кто такая митохондрия, мы уже выяснили. Выяснили, что у нее свое ДНК. И его тоже можно изучать, оно тоже отличается у разных животных. Вот провели исследование по медведям, только не по их ДНК, а по ДНК, которая прячется в митохондрии. И получили неожиданно, что полярный медведь и бурый практически не отличаются ничем. То есть они вообще почти что одинаковые. Это очень странно, потому что полярный медведь, он очень сильно отличается от бурого. А затем провели еще одно исследование в 2011 году. На сей раз изучали уже ДНК ядерное и выяснили, что все-таки действительно полярный медведь от бурого отделился очень давно. А именно полярные медведи отделились примерно 300-400 тысяч лет назад. Опять же, применили молекулярные данные. Может быть, чуть-чуть пораньше отделился пещерный медведь. То есть почти что того же возраста, что и пещерный. Вот. Тогда встает вопрос. А что же тогда произошло? Почему по ДНК ядра бурый медведь от полярного отличаются очень сильно? Они как будто разошлись давно. А вот по ДНК внутри митохондрии такое чувство, что они разошлись совсем недавно. И ответ на этот вопрос вполне себе нашелся. Дело в том, что митохондрия, она достается клетке от матери. А когда происходит у нас слияние двух клеток, от матери детенышу достается большущая яйцеклетка с кучей митохондрий, к слову. А от отца малюсенький сперматозоид, который прилетает и ничего, кроме, собственно, ядра, не оставляет. В итоге в ядре сливается информация от мамки и от папки, а в клетке остаются все органы, органеллы клеточные от мамы, в том числе митохондрия. Итак, что у нас получается? У нас получается, что у полярного медведя в ядре очень-очень отличающаяся ДНК от ДНК бурого. То есть, явно это отдельный вид. А вот митохондрия, она почти как у бурого. А митохондрия могла достаться только от мамки. Это значит, что митохондрия и досталась от мамки бурой медведицы. То есть получается, что когда-то, относительно недавно, жила медведица,
которая скрестилась с полярным медведем, бурая медведица, и ее потомки распространились потом по всему северу, и сейчас все медведи — это потомки вот этой пары полярного медведя и бурой медведицы. Причем даже установили, что родом она была из Ирландии. То есть получается, что у всех полярных медведей была ирландская бурая бабушка. Вот сколько всего можно узнать по ДНК. Ну и в конце немножечко про людей. Теперь, когда мы уже выяснили, какие чудеса можно делать, изучая людей, давайте посмотрим, что же удалось узнать про нас, про любимых. Ну, во-первых, нашли, например, какие-то вот кусочки костей, по которым не удалось сказать ничего. Выделили из них ДНК, по которому удалось сказать многое. А нашли это в Альпийской Денисовской печере. И когда... В Алтайской, прошу прощения. В Алтайской Денисовской печере. И когда эту челюсть, пальчик нашли, ДНК выделили, выяснили, что это абсолютно новый вид людей. Их ДНК отличается от ДНК современного человека, отличается от ДНК неандертальца, который тоже удалось изучить. Так узнали про денисовского человека, человека из Денисовской пещеры. Мы до сих пор не знаем, как он выглядел, но знаем, что такой вид был. Что значит, у нас есть современные люди, Homo sapiens, человек разумный. Есть неандертальский человек, это наши братья, это не наши предки непосредственные. И вот когда-то были еще денисовцы. И вот удалось установить, кто кому как родственник. Дальше. Следующий интересный момент, связанный с нашей историей. Когда стали изучать детальнейшим образом ДНК людей, в них обнаружили кусочки ДНК неандертальца. А это значит, что не только у полярных медведей была бурая ирландская бабушка, а еще и у нас была когда-то бабушка-неандерталочка. А может быть, даже и не одна. То есть в какие-то моменты неандертальцы скрещивались с кроманьонцами, с нашими древними предками. Наши мужчины, видимо, скажем так, брали в жены неандерталок. Это было, правда, нечасто, потому что примесь очень маленькая, но она есть. Причем не у всех. На самом деле, у всех, ну, скажем так, белокожих, или, там, не знаю, светлокожих, скажем так, да, у всех есть неандертальская примесь, неважно, у азиатской расы или же у европейской расы, в любом случае есть. А вот у темнокожей расы, у африканцев, у них по-разному. Те, кто живут севернее Сахары, у них тоже есть примесь неандертальца, а вот южнее Сахары, там вот прям чистокровные такие живут сапиенсы. Настоящие люди без каких-то примесей. Ну, в смысле, все мы настоящие люди разумные, без каких-то примесей. Вот, а мы немножечко неандертальцы, капельку. И, кстати, недавно нашли у нашей крови еще и кровь денисовца. До полного счастья. Ну и самое-самое последнее на сегодня – это история про митохондриальную Еву. Идея такова, что 200 тысяч лет назад, это удалось установить по молекулярным часам, жила женщина, потомки которой гуляют сейчас по всей Земле. Все мы потомки этой женщины. Ну вот примерно ее портрет. 200 тысяч лет назад. Соответственно, это прародитель всех современных людей, сия мать, и ее поэтому в шутку, можно сказать, назвали Ева, так же, как и в Библии. Но это не совсем библейский сюжет, и на этой картинке это видно. Как бы по библейскому сюжету предполагалось, что женщина была одна, один Адам и одна Ева. А на самом деле она была вовсе не одна, их было много. Просто так получилось, что потомки других женщин, которые в то время жили, они в какой-то момент все исчезли, все погибли или просто не оставили потомства. А некоторые вообще сразу не оставили детишек, некоторые оставили детишек и внуков, и правнуков, и праправнуков, но в какой-то момент все равно их линия прервалась, их династия закончилась. А вот династия этой женщины не закончилась, и все, кто живут сейчас, потомки именно ее. Точно, да. Ну и как это удалось установить? По митохондриальной ДНК. Мы уже выяснили, что митохондрии передаются через яйцеклетку потомкам от матери. А значит, митохондрия несет информацию только о матери. И когда изучили митохондриальную ДНК и выяснили, когда жил последний общий предок всех
вот этих митохондриальных ДНК, выяснили таким образом, когда жила последняя женщина.

0: одна более крупная X, вторая более маленькая, ее называют Y. У женщин, соответственно, две половые хромосомы только X и X, у мужчин X и Y. Ну и дальше, соответственно, от женщин только X может достаться потомкам, от мужчин потомкам может достаться только и либо X, либо Y. Если и от женщины, от мужчины придет X, то будет девочка. Если от мужчины придет Y, от женщины X, ну а что еще может от женщины прийти, то в таком случае мальчик. Зачем эта информация сейчас нужна? Да за тем, что получается это мужская особенность. У женщин X нет. Вот, X есть, а Y нет. Y нет. А у мужчин Y хромосома есть. Поэтому если мы изучим все Y-хромосомы людей, ну или, по крайней мере, Y-хромосомы разных-разных людей, и постараемся вычислить, когда же жил общий предок этой самой Y-хромосомы, можно посчитать, когда жил дядька, потомки которого мы все на планете. Его вот решили назвать Y-хромосомный Адам. В принципе, это можно сделать, но, к сожалению, тут все сложнее, и поэтому до сих пор никто точно не сказал, когда он жил. Вначале говорили, что 100 тысяч лет назад, потом говорили 50 тысяч лет назад. Ну вот последние данные 120-156 тысяч лет назад. Кстати, как вы видите, Адам с Евой, вот эти вот Y-хромосомный Адам с митохондриальной Евой не встречались никогда. Но, скорее всего, когда жил Y-хромосомный Адам, так как он жил явно позже, чем Ева, уже он с большой долей вероятности встречался с одним из потомков вот той самой матери-прародительницы. Так что он встречался с внучкой его или с правнучкой, прапраправнучкой. Как я говорил, сегодняшняя лекция получилась непростая для восприятия, но надеюсь, что все-таки достаточно понятная. И я готов выслушать ваши вопросы, если осталось что-то непонятное, на что я способен буду ответить и как-то разъяснить, то я готов это сделать.
1: Большое спасибо за лекцию. Да, мы сейчас собираем вопросы. Вы можете ставить лайки этой трансляции, подписываться на наш канал, если вы вдруг не подписаны, делать репосты и даже донатить. Особая опция.
0: Сколько
1: А, значит,
0: возможностей
1: вопросы,
0: тут?
1: да, заданные за донат, будут заданы вне очереди.
0: Неужто вопросов нет?
1: Вопросы есть сейчас.
0: А то я уже испугался. Подумал, что
1: Нет,
0: совсем все
1: вопросы
0: получилось
1: есть.
0: запутано. Что никто ничего не понял.
1: И еще
0: Все
1: есть
0: убежали.
1: дождь,
0: Все
1: который
0: вымерли.
1: начался. И первый вопрос. ДНК животных. Каких эпох мы можем изучать и получать из него информацию? На
0: Но,
1: всех животных, видимо.
0: да, я понимаю. Понятное дело, что все зависит от того, в каких условиях оказалась ДНК. Вот мы уже давно подозревали, что влажность и температура на это сильно влияют. Например, тот самый период полураспада ДНК в 500 лет был подсчитан по костям Моа, которые лежали, ну, в общем-то, в тропиках, в самых неблагоприятных условиях для сохранения ДНК. Понятное дело, что если что-то лежит в вечной мерзлоте, там ему гораздо лучше. Но и с другой стороны еще важна минеральная подложка, то есть как бы ДНК может тоже окаменеть, грубо говоря, ну или по крайней мере влипнуть в историю. И если вот такое случится, то ДНК сохранится гораздо лучше. Последнее исследование это показало. Ну и еще раз я могу отметить, что сейчас достоверная самая древняя ДНК имеет возраст 2 миллиона лет. Насчет динозавров там вот прям очень большой вопрос. Поэтому, ну теоретически, что-нибудь возрастом там порядка миллиона, может быть, даже 2 миллионов лет, можно попробовать изучить на предмет наличия ДНК. Кстати, к слову, вот предки мамонтов, южные слоны, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году были исследованы, и была добыта самая древняя ДНК из костей на данный момент возрастом 1 миллион, по-моему, 200 тысяч лет.
1: А пока вы отвечали на вопрос, я показываю сайт 3D-динопедия.
0: Да, спасибо большое. Кстати, вот картиночка, которая сегодня...

0: сегодня меня окружает, вот этот вот замечательный лес, это тоже один из кадров с 3D-динопедии. Так что, если хотите погрузиться в дебри этого леса, всех приглашаем на сайт и в приложение. В приложении всего побольше. И информации, и 3D-модельки есть. Будем очень рады. А то мы трудимся, трудимся. Хочется, чтобы все знали о наших трудах и, конечно же, смогли погрузиться в этот удивительный мир. С головой.
1: Большая просьба от пользователей Android сделать версию для Android.
0: Да, я знаю про эту просьбу, но вот пока не получается. Вот пока что у нас мощностей не хватает. Надо прям еще одну команду собирать, чтобы все это на Android перевести.
1: Хорошо, давайте следующий вопрос. Что означает секвенирование ДНК?
0: Секвенирование ДНК — это определение последовательности нуклеотидов. То есть, собственно, изучение вот этих вот букв. Пум-пум-пум.
1: Так. Ну, это короткий ответ.
0: Ну, как бы это, можно сказать, определение.
1: Да, да. Следующий вопрос. В одном из научных фильмов показывали попытку вырастить из яйца курицы хищного динозавра путем влияния на ДНК зародыша. Можно ли таким способом возродить динозавров?
0: Ну, по-моему, я об этом рассказывал в лекции. У меня есть такое стойкое ощущение. Если я вдруг рассказывал что-то не то, можете меня поправить. Но именно так работает Джек Корнер и его команда. Они пытаются воздействовать, ну, не конкретно на яйцо, правда, а вот прямо-таки на сам зародыш, ну, вот, на его ДНК, для того, чтобы включить старые гены и получить из курицы динозавра. Пока, правда, не получается. Можно попробовать его, конечно, домутировать, воздействовать на него какой-нибудь радиацией, еще чем-нибудь, но боюсь, что как бы долго придется мучиться. Все-таки курицы не с такой скоростью, как тараканы размножаются, или там, не знаю, тем более бактерии. Поэтому вот добиваться потихонечку внешних сходств с динозаврами придется очень продолжительное время. Простым отбором.
1: Так, следующий вопрос. Ярослав, а какой вклад в развитие современной генетики у наших российских ученых?
0: Генетики вообще, я так понимаю, не палеогенетики, а вообще генетики.
1: Но
0: я, к сожалению, не генетик, но вот чтобы так вот подробно рассказать, то есть чтобы оценить вклад, надо прям быть на гребне волны, то есть надо знать все современные исследования и знать, что вот, да, вот эти вот там прогрессивные, эти там не очень. Конечно, понятное дело, что когда вот смотришь на пул всех этих генетических статей, наши фамилии, к сожалению, попадаются очень-очень редко. Поэтому мне кажется, что наш вклад небольшой, но у нас работают. Мне кажется, что главная проблема нашей генетики, как и многих, к сожалению, проблем нашей науки, это недостаток кадров и недостаток оборудования современного. А так бы наши бы генетики, я думаю, что всем бы показали. Кстати, что забавно, ну, точнее говоря, это и забавно, и грустно одновременно, что в иностранных статьях частенько попадаются наши фамилии, и причем чаще всего оказывается, что это какие-нибудь наши исследователи, которые уехали там в 90-е, или там, не знаю, в 2000-е, или еще когда-то за границу, и вот там вполне себе успешно работают, работают в больших командах международных.
1: Следующий вопрос. Базилозавр был единственным представителем семейства или у него были родственные виды? Когда они разошлись с дорудонами?
0: Пом-пом-пом-пом-пом. Но я, честно говоря, не помню кого-то еще такого же, как базилозавр. По-моему, базилозавр — это единственный род. Он вообще, они их относят к археоцетам, но это, правда, отряд, это не семейство. Какое семейство? Ну, по-моему, семейство реально базилозавриды. Насколько я помню, он там один такой. Разошлись с Дорудоном они достаточно стремительно, ну, где-то, наверное, за парочку миллионов лет. В принципе, вот эта вся ранняя эволюция китов, она шла просто фантастическими темпами, то есть буквально за 15 миллионов лет прошел весь вот этот путь от там, пахицета до уже вполне себе такого дельфинообразного существа. Поэтому вот этот процесс конкретно расхождения Дорудона с базилозавром тоже был очень быстрый. Ну, я говорю, 2 миллиона лет, может, даже беру, много беру. Может быть, даже полтора, где-то так.
1: На какое время мог задерживать дыхание базилозавр? По-моему, вы об этом сказали. А, и на какую глубину нырять? Где-то слышал, что он был приповерхностным хищником.
0: Ну, что касается того, насколько он мог задерживать дыхание, вот как раз благодаря новому исследованию, про которое я долго рассказывал, удалось узнать, что задерживал дыхание он, ну, примерно на 12-15 минут. Можно там по схемке посмотреть поточнее. Это я так, как говорится, на глаз. Можно прямо и померить и сказать совсем точно. Что касается того, насколько он глубоко мог погружаться, ну, во-первых, можно взять эти самые 12-15 минут и понять, что реально погружение на 4000 метров, как, например, у современных этих китов, оно, к сожалению, нереализуемо. Вот было для базилозавра. А во-вторых, опять же, никаких таких вот свидетельств по костям каких-то глубоководных изменений мы у базилозавра не видим. Собственно, помимо вот таких вот болезней глубины, больше мы никак не можем понять, погружалось глубоко животное или нет. У ихтиозавров иногда такое встречается. Значит, ихтиозавры погружались ого-го как. А у базилозавров нет. Значит, скорее всего, не очень глубоко. Несколько сотен метров. Может, даже меньше. В общем, я с этим мнением согласен.
1: Ярослав, спасибо за лекцию. А как выяснили температуру теплокровных млекопитающих по ушам?
0: Все-таки интересно. Ну, сразу представляется такой заяц, которого там таскают за уши, кролик Роджер, и как-то там меряют ему температуру, вытягивая уши, насколько уши вытянутся. Ну, конечно, речь идет о том, что сохраняется в костном материале, то есть о внутреннем ухе. И больше того, даже не о самом внутреннем ухе, а к тому, что к нему приделано. А приделан к нему ни много ни мало вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат имеет определенные дуги, собственно говоря, благодаря которым он и функционирует. На всякий случай напомню, как это работает. Значит, три дуги в трех плоскостях. Внутри жидкость. Жидкость туда-сюда переливается и раздражает рецепторы. Куда она притекла, там рецептор среагировал, и значит вот туда как-то голова и наклонена. Так это все работает. При этом эта жидкость, она, по идее, должна быть более-менее какой-то густой. Потому что если она совсем будет бултыхаться, рецептор будет просто-напросто давать какие-то сумасшедшие сигналы. В результате что происходит? Значит, у большинства животных, собственно говоря, хладнокровных, у них действительно жидкость достаточно это густая, потому что они хладнокровные, она не успевает так хорошо разогреться. Ну и при этом достаточно обширные вот такие вот дуги. У теплокровных животных им приходится как-то приспосабливаться. Птицы пошли одним путем. Они эту жидкость изменили по составу, накачали туда дополнительных белков, и в итоге у них дуги все равно здоровенные, даже еще больше стали. Но жидкость при этом очень густая, как кисель, еле-еле перетекает. И датчики работают шикарно. Млекопитающие ничего с жидкостью делать не стали, и когда они стали теплокровными, в этот момент вот эта жидкость внутри полукружных каналов, она стала реально жидкой. Она стала очень сильно туда-сюда перетекать. И для того, чтобы датчик просто не фонил со страшной силой, чтобы там у этого юркого зверька, который постоянно меняет положение головы, просто голова не кружилась из-за того, что постоянно сигналы во все стороны, что земля здесь, здесь, здесь. У него дуги уменьшились. Вот эти самые полукружные каналы. И это как бы вообще была предыстория. Ну и теперь, значит, что решили посмотреть палеонтологи. Они как раз просто решили проверить черепа триасовых животных и посмотреть, в какой же момент происходит перестройка вот этих самых дуг, когда полукружные каналы были большими, а потом вдруг стали маленькими. И насколько быстрый был этот процесс? Оказалось, что он был в эволюционном плане практически мгновенным. Эти дуги сократились очень-очень быстро. И сократились они буквально за парочку миллионов лет в конце триасового периода. А это означает, что именно в конце триасового периода млекопитающие, точнее их еще предки, синапсиды, резко стали теплокровными. До этого были хладнокровными. Вот так. Можно поподробнее на элементах почитать про это. Элементы.ру. Сайт.
1: Лера, 8 лет, спрашивает, спасибо за лекцию, а как назывался общий предок всех живых существ, исключая вирусов?
0: Last Universal Common Ancestor. Последний универсальный общий предок. Сокращают его Лука.

0: От кого произошел и в кого эволюционировал укрозавр?
1: Укрозавр?
0: Есть такой?
1: Что-то укрозавра я, честно говоря, не знаю. Можно прогуглить. Но что-то мне подозрение такое, что такого нет.
0: Нету, да? Я
1: просто
0: ну,
1: я не
0: не
1: знаю,
0: специалист.
1: Да. Да, но я такого не слышал.
0: Ну, хорошо.
1: Мне почему-то кажется, что укрозавр — это какой-то родственник великих укров. Есть такое подозрение.
0: Как доказывается то, что скорость мутации одинаковая?
1: Вот Google его тоже не знает. Да-да.
0: Как доказывается то, что скорость мутации одинаковая?
1: Как доказывается то, что скорость мутации одинаковая? Но это можно посмотреть, собственно, на тех животных, которые мутируют сейчас, на бактериях. Собственно, это и было сделано. Но кроме того, в принципе, у нас определенное количество мутаций образуется, и мы тоже знаем, и сколько мутаций, и с какой скоростью. Так что все это довольно... Ну, хотел сказать, довольно легко. Не очень легко, но высчитывается. К слову, у каждого из нас как минимум 20 уникальных мутаций есть, чем я всех нас поздравляю. Мы немножечко мутанты.
0: Следующий вопрос. Стало интересно, как расшифровывается ДНК вирусов с тем, чтобы определить, в каких условиях они зародились и развивались?
1: Ну, для того, вот если речь идет про исследование вот температуры, про которую я рассказывал, когда там восстанавливали температуру последнего универсального общего предка. Там не ДНК, а там белок восстанавливали. Конкретно как, собственно говоря, умудрились восстановить древний белок, как это можно сделать, я, к сожалению, не будучи вот биофизиком или там биохимиком, не подскажу. Если говорить о восстановлении, допустим, этих асгард-архей, здесь немножко другая история. Здесь именно синтезировали, по сути, вот эти вот ДНК и внедрили их в клетки. Примерно была такая последовательность. И постарались потом вырастить из этого культуру. В принципе, синтезировать какое-то ДНК и внедрить его в бактерии, это мы уже умеем. Это мы можем сделать. Можем взять ДНК и попытаться с помощью этого ДНК ну, действительно создать живущий, постоянно функционирующий организм. Вот примерно по этой же методике, например, недавно изобрели супер-мелкую флешку. Закодировали информацию в виде последовательности молекул ДНК и внедрили ее, вживили ее в бактерии. И теперь бактерия культуры живет и несет в себе закодированную информацию. Если что, закодировали песню «It's a small world».
0: Следующий вопрос. Ярослав, спасибо за лекцию. Вопрос немного не по теме. Подскажите, если взять 5000 кроманьонцев и переместить их в середину мелового периода, как вы думаете, они бы дожили до нашего времени?
1: Так и хочется сказать, что... Ну, давайте попробуем. Ну, вот что-то... Мне кажется, это слишком негуманно, да и что-то с машиной времени некоторая проблемка. Ну, 5000, говорите. Ну, я думаю, что очень сильно зависит от того, куда и какова будет их изначальная судьба. То есть я думаю, что если они в первый момент адаптируются, а скорее всего все-таки адаптируются, то выживут. Вообще, скорее всего, смогли бы они выжить, ну, потому что, в принципе, животные небольшие, небольшие млекопитающие тогда адаптироваться как-то могли. Возможно, что они бы снова бы перешли бы к лазанию по деревьям. К счастью, кроманьонцы еще не потеряли эту способность. Вот, возможно, что они бы использовали бы все-таки свой интеллект, но я думаю, как-то бы выдержали. Все-таки бы выжили. Вот во что бы они эволюционировали за это время, а они точно бы эволюционировали, вот это тоже вопрос. В общем, я верю в человечество. В этом плане, в таком ракурсе.
0: А какую рыбу ел спинозавр?
1: Проверить не получится, только верить.
0: Да, следующий вопрос. А какую рыбу ел спинозавр? Что за речные рыбы водились в раннем меловом периоде?
1: Ну, там много, на самом деле, всякой рыбы было, но чаще всего его изображают с древним родственником пилоноса, если я ничего не путаю. В принципе, в основном в реках тогда водились так называемые костные и хрящевые ганоиды, или хрящекостные рыбы. Короче, древние родственники наших осетров, древние родственники панцирной щуки. Правда, это не значит, что они были похожи на осетра и панцирную щуку, но вот просто по родству они к ним ближе всего. Вообще, если кто-то вот прям хочет поименно всю фауну, можно просто взять, залезть на Википедию. Там есть на английской Википедии название формации. Формация кем-кем называется, могу даже сразу сказать. И там есть полный список фауны, найденной из формации кем-кем. И в том числе там, по-моему, 15 рыб. Можно их посмотреть.
0: Да, вот у меня тут сейчас
1: У вас
0: секундочку.
1: зверь там
0: Зверь, да, зверь.
1: затаился,
0: Зверь.
1: крадущийся дракон.
0: Зверь проснулся. А, следующий вопрос. Почему Ярослав наравне с денисовцами забыл упомянуть про хоббитов с острова Флорос?
1: Ну, потому что Ярослав сразу сказал, что обо всем и обо всех генетических исследованиях он сегодня рассказывать явно не будет. Я и про денисовцев как-то не собирался, думал, ограничиться только неандертальцами, но вот что-то мне как-то, когда я готовился к лекции, несколько раз попадались денисовцы, и мне стало их жалко, я решил все-таки их упомянуть. Тем более бедолаги известны только по, можно сказать, генетическому материалу. Все-таки с хоббитами лучше, от них скелеты остались. У самих хоббитов-то судьба печальная, но скелеты остались. Там есть что поизучать, кроме ДНК. А тогда хоббитов тоже изучали в плане палеогенетики.
0: Ярослав, есть ли достоверные данные о равномерной мутации и эволюции ДНК ядерного с митохондриальным?
1: Так, а еще разочек можно?
0: А есть ли достоверные данные о равномерной
1: Так.
0: мутации и эволюции ДНК ядерного с митохондриальным?
1: Но если речь идет о том, что скорость накопления мутаций, если их никто и ничто не ускоряет, примерно одинаковая, это исследование и для ядерной ДНК, и для митохондриальной. Если говорить о том, что синхронно ли у нас эволюционирует ДНК ядерная и митохондриальная, не совсем синхронно. И вот часто бывает, что митохондриальная ДНК у двух организмов гораздо ближе к друг другу, чем ядерная. Я это сегодня рассказывал на примере медведей и, например, кого там еще? Ну, нас. Это кто? Это этот голден ретривер? Или это
0: Да.
1: лабрадор ретривер? У меня тоже такой был когда-то.
0: Ярослав, какой из удачных образцов, полученных в результате клонирования на основе ДНК, вам нравится больше всего?
1: Из образцов, полученных
0: В
1: клонированием,
0: результате клонирования.
1: ну я понял, да. Ну, в результате клонирования у нас, честно говоря, получены всевозможные домашние собачки-кошечки, которые получены, так сказать, за большие денежки их владельцев. Получена пресловутая овечка. Ну, получены еще некоторые, я так знаю, так и домашние животные, эти, в основном сельскохозяйственные. Ну, что-то прям такого выдающегося. Ну, наверное, мне больше всего нравится овечка Долли, потому что она первая. Ну, вот как-то больше пока ничего такого я супер примечательного в плане клонирования не припомню. Хотя, согласно определенному фильму, она была злая и рано умерла. Поговаривают.
0: А можно ли, следующий вопрос, можно ли при помощи ДНК вернуть к жизни недавно вымерших или истребленных человеком животных, например, дронтов?
1: Мы к этому стремимся. Насколько я знаю, есть много исследований, и в том числе, например, по сумчатому волку есть отдельная группа, которая занимается, есть группа, по-моему, которая работает по голубю странствующему. По дронту, кстати, насколько я знаю, не работают. Но, в принципе, было бы здорово, если бы это получилось, но пока не получается ни у кого. Но исследования ведутся, каждый год статьи выходят, гранты отрабатываются, все в порядке. Грантодатели, не переживайте.
0: Ярослав, на какой период пришелся расцвет однородных млекопитающих, когда они отделились от сумчатых и
1: Однопроходных, видимо,
0: плацентарных?
1: да. Видимо, однопроходных. Однопроходные появляются, возможно, даже в Юре еще. И, собственно, тогда они уже отделились от общего предка с сумчатыми и плацентарными. Сумчатые и плацентарные не произошли от однопроходных. У них был с однопроходными только общий предок. Достоверно известны однопроходные из Мила. Причем там даже всякие утконосики, прям вполне себе утконосного вида находятся. И только в прошлом году очередного нашли. Причем, что интересно, в Южной Америке. Вот. Ну, а, соответственно, сумчатые и плацентарные уже стали формироваться в Милу. В Милу уже окончательно оформились сумчатые. В самом-самом конце Мила уже и плацентарные тоже проклюнулись. Плацентарные произошли от сумчатых. Ну, по крайней мере, согласно классической версии, хотя частенько пытаются в нее внести некоторые коррективы. В прошлом году в том числе было исследование, которое там доказало какая-то живородящесть многобугорчатых и очень сильно подпортило картину.
0: Да, обязательно поглажу собаку. Сейчас она успокоилась. Хорошо. Так, вопросы смотрим.
1: Хорошая собака.
0: Да. Так, вопросы.
1: Кончились?
0: Да.
1: Ну, прям сегодня неожиданный эффект.
0: Ну, опять
1: Все-таки
0: вопрос про яйцо и
1: молекулярно.
0: курицу, но мы задавать его, наверное, не будем, потому что это уже, по-моему, 2 или 3 раза обсуждалось.
1: Ну вот, кстати, у нас тут с коллегами потом такая бурная дискуссия развилась по поводу этого как раз яйца и курицы. И мы пришли к неожиданному выводу, что на самом деле вполне возможно, что раньше было яйцо. Потому, знаете почему?
0: Почему?
1: Потому что, когда спрашивают, кто раньше, яйцо или курица, не уточняют о том, что яйцо куриное. А яйца появились определенно раньше, чем курицы. Яйцекладущие животные появились намного раньше. Поэтому если яйцо вообще просто как понятие, оно появилось раньше. Но если говорить про конкретно куриное яйцо, оно уже появилось после того, как появилась курица. Появилась курица, которая отложила первое куриное яйцо.
0: Какое место занимали насекомые в рационе динозавров?
1: Ну, все зависело от размера динозавра. Если это был тираннозавр, то, в принципе, нулевое. Как бы мошками не наешься особо. Это только в фильмах там динозавры что-то гигантскую саранчу какую-то ловят периодически. А так вообще как бы гигантской саранчи не было, поэтому гигантским динозаврам ловить насекомых было бессмысленно. А если говорить о мелких динозаврах, размерностью какого-нибудь Эпидексиптерикса или еще кого-нибудь, то очень даже существенное. Все равно, все-таки большинство динозавров, даже самые мелкие, судя по всему, были предпочитали мясцо побольше, типа каких-нибудь, ну не знаю, млекопитающих маленьких или же ящериц тех же, может быть, змей ловили. Но, в общем-то, больших жуков, стрекоз и так далее они тоже вполне могли употреблять. Ну и плюс не стоит забывать, что все динозавры когда-то были детенышами, а будучи детенышами, очень многие употребляли насекомых. Так что, если бы не было насекомых, в принципе, детенышам динозаврам было бы нечего есть. Так что спасибо насекомым за динозавров.
0: Так, еще один вопрос. Секундочку. Да. А почему в ДНК-коде использованы только 4 азотистых основания?
1: Интересный вопрос. Вообще-то говоря, ну, изначально была мысль, что их всего столько. Но если быть точнее, их всего 5, потому что есть еще пятое азотистое основание, которое использует РНК. И, в общем-то, это тоже часть генетического кода. Так что можно сказать, что 5 азотистых оснований использует жизнь. Но когда стали их искусственно синтезировать, оказалось, что их можно сделать 20 разновидностей, а используется только 5. Тогда, собственно, и встал вопрос, чем эти 5 лучше. Как оказалось, в плане того, чтобы, там, не знаю, связываться друг с другом, формировать цепочки или там кодировать информацию, они ничем не лучше и не хуже. И, в принципе, если их сейчас внедрить в ДНК, они будут прекрасно работать. Но, когда стали выяснять, в чем особенность именно реально используемых азотистых оснований? Оказалось, что они очень хорошо устойчивы к ультрафиолету, тогда как, соответственно, остальные азотистые основания неустойчивы и тут же разрушаются. И отсюда возникла хорошая мысль, то, что, наверное, те азотистые основания, которые остались, они остались в результате естественного отбора. А это значит, что когда-то первые организмы, которые только-только начинали вот формировать генетический код, они были где-то под лучами солнца и были под действием ультрафиолета. А это значит, что они формировались не на глубине, а где-то у поверхности или прямо на поверхности. Ну, сейчас предполагают, что, возможно, в глинистых прослоях около таких вот грязевых котлов наземных гидротермальных построек.
0: Состав атмосферы влиял на размер динозавров, содержание кислорода, процентное содержание кислорода.
1: Я уверен, что, безусловно, такие факторы должны были как-то влиять на формирование динозавров и в том числе и на размер. Но, в принципе, на протяжении мезозойской эры кислорода было мало. Как сейчас установили, его было где-то порядка 15%, но к мелу стала ситуация чуть-чуть получше. Так что динозавров, скорее всего, спасало двойное дыхание. Если бы у них не было двойного дыхания, они бы не смогли бы просто-напросто существовать и быть такими большими или же быть теплокровными. Ну вот двойное дыхание помогло им даже при низком содержании кислорода все-таки стать такими, какими они есть, какими они были. Был бы другой кислород, то, наверное, скорее всего, были бы другие динозавры, да. Если бы его было сильно меньше, по крайней мере, они бы тогда точно были меньше. И более медлительные. А может, вообще бы не смогли бы развиться. А если больше, ну, если так, например, как сейчас, наверное, тоже нормально было.
0: Археоптерикс – это все-таки птица или нет?
1: Вопрос, на который ответить очень сложно. Дело в том, что мы должны договориться, наконец, наверное, когда-нибудь, что есть птица. Значит, проблема вот в чем. Значит, кто такой Археоптерикс? Археоптерикс — это у нас тероподный динозавр. Окей, но птица у нас тоже тероподные динозавры. Это манераптор. Ну, вроде бы с этим тоже, как говорится, более-менее все понятно. Но дальше хуже. Он относится к кладе Паравис. Вот. А вот парависы кто такие? Вот это вот уже вопрос. То есть, если парависов сейчас считать птицами, а там много интересных животных, помимо археоптерикса, которые очень на него похожи и, в принципе, могут там считаться птицами. В таком случае, да, археоптерикс это птица. Но, правда, есть маленький технический момент, что в таком случае мы должны считать как бы птицами заодно и троодонов, и там велоцирапторов, потому что они тоже парависы. Есть еще такой вариант. Можно считать птицами всех авиалов. Есть такая клада. Плюс археоптерикса. И так некоторые делают. Так, например, делаю я, когда общаюсь со школьниками, потому что им говорят, что археоптерикс это птица. Разубеждать их не очень хочется, тем более, что в ЕГЭ пишут так. То есть, в принципе, можно считать, как бы от археоптерикса считать птиц. Потому что археоптерикс действительно ближе всего к другим авиалам. Но чаще всего все-таки так не делают. Чаще всего его птицы не считают, считают динозавром. Некоторые считают всех авиалов птицами. А это всевозможные конфуциус орнисы, сапиорнисы и прочее. Некоторые считают еще дальше, еще более высокую линию, я забыл, как она, честно говоря, называется, в которую входят только конфуциус орнисы, энанциорнисы и веерохвостые птицы. А некоторые считают, что true птицы — это только птицы хвостые, а вот энанциорнисы — это уже все фигня, это уже не птицы. В таком случае вообще практически все, что живо в мезозое, это не птицы, а настоящие птицы — это вот только там гесперорнисы и их потомки. Ну, в общем, все зависит от восприятия. В принципе, там такой был плавный переход, что точку, вот, как говорится, поставить и сказать, что это птица, можно в любом месте, без проблем.
0: Ярослав, нет ли следов охоты на спинозавров со стороны кархадонтозавра, обитавшего с ними в одной экосистеме?
1: Насколько мне известно, нет, но стоит отметить, что у нас вообще очень мало до сих пор костей спинозавра. Так что это нормально, это ни о чем не говорит. Если бы у нас было бы сотня скелетов спинозавра, тогда можно было бы сделать какой-то вывод, охотились на них кархародонтозавры или нет. Когда у нас, допустим, три скелета, и на ни на одном из них нету следов зубов, это как бы просто говорит о том, что эти скелеты счастливчиков, которых не сожрали. А то, что их, в принципе, мог бы сажать кархародонтозавр, ну, мне лично кажется вполне возможным. Тем более в молодом возрасте. Когда он уже спинозавр там вырастал, его уж пойди сожри. А молодого почему бы не съесть? Он, наверное, вкусный был.
0: Общий вопрос про просвещение. В целом, возможно ли сложные вещи объяснять в формате научпопа, всякие формулы и т.д.? Кто-то ставил себе такую задачу?
1: Но мне кажется, что вопрос скорее не ко мне, а к зрителям. Потому что, по-моему, сегодня как раз я взял достаточно сложную тему, всякую биохимию, палеогенетику и прочее, и пытался объяснить максимально просто. Ну, насколько у меня получилось или нет, вот можете там как-то написать, отметить, рассказать. Я старался. В принципе, я-то, конечно, далеко такой не один, и многие люди пытаются сложные вещи объяснять простым языком. И, пожалуйста, есть у нас же там и биоинформатики, и физики, и эти астрономы всевозможные, которые объясняют, астрофизики, которые объясняют достаточно сложные вещи понятным языком. Понятное дело, что там все-таки, наверное, как бы не упрощать, но все равно там рассказ о том, что один динозавр был большой, а другой маленький, и рассказ про какое-нибудь там следствие теории относительности будет разный уровень сложности. Но, в принципе, сложные вещи объяснить простым языком можно, к этому стремятся, и, собственно, вокруг этого крутится весь научпоп. Есть множество, в том числе научно-популярных книг, в которых объясняются очень сложные вещи очень простым языком. На то и, как говорится, мастерство лектора того или иного, или там писателя. Взять хотя бы того же, ну, наверное, не побоюсь этого слова, знаменитого антрополога Станислава Владимировича Дробышевского, который рассказывает очень веселые, забавные и всем понятные истории. Однако ж, вообще-то говоря, антропология — это очень непростая наука с огромным количеством терминологии. Но вот человек справляется. И, судя по всему, судя по количеству просмотров, комментариев, лайков и прочее, весьма неплохо. Насколько справляюсь я, судить не берусь. Это вот, говорю,
0: Мы
1: можете написать.
0: справляемся, потому что мы набрали на следующий... Наши слушатели справляются, потому что мы набрали на следующий открытый эфир. Мы
1: Ну,
0: совместно
1: значит,
0: справились.
1: да, значит, как этот
0: Да.
1: день прошел не зря.
0: День прошел не зря, не зря. У нас еще один вопрос. Как яйца динозавров согревались в холодном климате Аляски и Австралии? Ведь даже сейчас страусы зачастую не могут согреть все яйца в кладке.
1: Интересный на самом деле вопрос, даже очень, но я подозреваю, что все-таки динозавры, будучи существами, желающими выжить, не стали бы откладывать яйца на Аляске, ну, где-нибудь посередине января. Наверное, они все-таки это делали в теплые месяцы, когда было более-менее тепло. А я подозреваю, что в то время, судя по палеореконструкциям, в жаркие месяцы температура была, ну, вполне приемлемая, там, повыше 20 градусов, и особой необходимости их согревать попросту не было. Хотя все равно наверняка они использовали, допустим, те же гниющие листья для того, чтобы контролировать температуру.
0: Есть ли у нас еще время на ответы на вопросы у вас, Ярослав?
1: Ну, по возможности лучше уже закругляться, тем более, что вроде вы говорили, вопросов мало, или они вдруг
0: они
1: сейчас...
0: Они вот появились в момент вашего ответа.
1: Ага, ну, давайте попробуем, ответить на те вопросы, которые появились, и попросим больше уважаемых слушателей не задавать вопросы, вот, чтобы лектор не вымер тоже на всякий случай.
0: А мы вас клонируем.
1: Ах, вот как. Вот так вот всегда, вот и... Блин, вот чуть что, сразу тебя клонируют и заменят. Но так
0: конечно. Трансгуманизм приближается, сингулярность технологическая на подходе.
1: А потом все будут кричать, что вот, есть ли клоны у Ярослава Александровича или нет? Двойники.
0: Давайте вопросы, да, от времени. Как объясняется наличие множества сухопутных животных, гигантов в древности и их отсутствие после мезозоя? Есть гиганты сейчас... только среди морских форм.
1: Так, то есть, как объясняется наличие гигантов сухопутных, да? Вопрос такой получается.
0: Да, в древности. Их отсутствие после мезозоя. Но есть гиганты при этом сейчас только среди морских форм.
1: Да, ну с морскими формами вообще не проблема, да, действительно сейчас они прекрасно формируются, больше того, есть даже подозрение, что то, что живет сейчас, это вообще самые большие позвоночные всех времен и народов. Что касается наземных позвоночных, здесь вопрос остается открытым, действительно, в какой-то степени. Но что касается, например, млекопитающих просто есть предел размера, то есть больше определенного размера млекопитающее... слишком перегревается, в первую очередь. Теоретически вес-то выдержать можно и побольше, мышцы можно нарастить и побольше, еды даже можно найти побольше, но вот уже просто печка работает так сильно, что органы начинают закипать. Вот посмотрите, например, на бедных слонов, которые охлаждаются всеми возможными и невозможными способами. Эндрикотерий, который существовал в палеогене, в эоцене, если не ошибаюсь, нет, в олигоцене, он был самым крупным из возможных гигантских наземных млекопитающих. Ну и, кстати, к слову, он достаточно большой, прямо скажем, то есть, ну, может быть, не завропод, но крупнее, чем современные слоны. Так что гиганты все-таки в кайнозое были. Почему сейчас нет? Ну, возможно, что потому что человек. Буквально еще 10-12 тысяч лет назад были животные сильно побольше. Но мегафауна в конце плейстоцена очень-очень быстро сократилась. И это весьма подозрительно. Может быть, мы повлияли, может, климат, но это уже дискуссионный вопрос. Скорее всего, и то, и другое. Что касается мезозойских ребят, почему они были настолько большими? Здесь есть две версии. Первая версия — наши завроподы все-таки хладнокровные. Все-таки не совсем правильно эти исследования, или, может быть, там, вот, там, не знаю, изотопы показывают, что они теплые, потому что они всегда были теплые из-за того, что нагревались и остывать не успевали. Но, по сути-то, они были холоднокровные. А если они были холоднокровные, то им надо было гораздо меньше еды, и они гораздо медленнее росли, и все прочее, прочее. Они могли всю жизнь расти. И могли мало употреблять калорий, могли, им вполне хватало вот тех растений, которые вокруг росли, и они могли вырастать гораздо больше, чем теплокровные животные. Есть другой вариант, который сейчас, в общем-то, превалирует, то, что все-таки они теплокровные. Росли они быстро, жили не так много, где-то порядка 60 лет. При этом температура тела у них была будь здоров, и по разным исследованиям показывают, что они были теплокровные. Но в таком случае, если они были теплокровные, пусть, хотя не совсем так, как мы, определенно. Вот очень еще одно интересное исследование было проведено в прошлом году про теплокровность троодона. Там детали, скажем так, этой теплокровности изучались, и оказалось, что все-таки это не совсем та теплокровность, что у птиц и что у нас. То есть они теплокровные, но температура там могла колебаться плюс-минус 20 градусов. То есть они скорее теплокровные были, ну, может быть, там плюс-минус 15. Они скорее были такими теплокровными, как утконосы, с такой не очень еще качественной теплокровностью. Так вот, если диплодоки были такими, а скорее всего они такими и были, то, возможно, суперразмер им помогал обеспечить их двойное дыхание. То есть особенности собственных внутреннего строения. Сейчас с двойным дыханием есть только птицы, а птицы не стремятся сильно вырасти в размере и стать наземной огромной формой.
0: Ну что, последний краткий вопрос?
1: Ну, давайте попробуем.
0: Да, он был
1: последний
0: задан
1: вопрос
0: уже.
1: Давайте, а вот насчет краткости.
0: Ну, он был задан ранее, мы сказали, что ответим. Как детеныши зауроподов выживали, когда появлялись на свет? Их же мог съесть тот же скорпио-винатор?
1: Ну да, этот вопрос, к счастью, можно ответить коротко. Достаточно. Их мог съесть кто угодно. Скорпио-винатор — это, конечно, очень классное название, но, в принципе, зауроподы жили на протяжении более чем 100 миллионов лет. И за это время кто-то там рядом с ними только не гулял. Лозавры, тираннозавры и еще черт знает какие завры, там, карнотавры всевозможные. Да, их могли съесть кто угодно, поэтому они выбрали стратегию «откладывай побольше яиц», авось кто-нибудь выживет. И огромные поля вот с этими яйцами зауроподов частенько находят. Недавно в Индии такое нашли и сейчас детально изучают. Они их закапывали и рассчитывали, вот как сейчас черепахи рассчитывают, что кто-нибудь да выживет. Черепахи, несмотря на то, что их могут съесть все, кто угодно, их обязательно все, кто угодно, едят. Они прям собираются, как на пир. Там и крабики, и птички, и все, кто кому не лень. И пытаются этих черепашат цапнуть. Я думаю, то, что с динозаврами, когда они вылуплялись, тут же собиралась куча хищников, они начинали поедать этих зауроподов, но кто-нибудь успевал юркнуть в лес и выжить. Брали числом.
0: Ярослав, большое вам спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Мы находились в эфире 2 часа. Нашим слушателям спасибо за ваше внимание, за ваши донаты, лайки, репосты. Ждем вас через неделю. Приходите.
1: До новых встреч. Всем хорошего настроения.
0: До свидания.
1: Не теряйте интерес к науке.

К моменту прихода Павла к власти бедные, но гордые мальтийские рыцари искали, кому бы приткнуться, чтобы не потерять свой суверенитет окончательно. Начинается прямо с чистого белого листа операция под названием «Мальта наша». Но Павел по-прежнему придерживался идеи, что России не надо расширяться. Там написано было, что Павел Петрович постоянно совершает глупости, никого не слушает. И вообще создается впечатление, что он немного ку-ку. Так во внешней политике происходит крутой поворот в сторону Франции. И, безусловно, заговор против Павла I совпадал по интересам с интересами британской короны.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, сегодня мы продолжаем разговор о самом противоречивом и, наверное, самом оболганном из русских правителей XVIII века императоре Павле Петровиче Романове, Павле I. Прежде всего, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за активный отклик на наш небольшой лекционный курс рассказов из русской истории, поблагодарить за ваши интересные комментарии, некоторые из которых превращаются в такие мини-письма, пожелания. Я с большим интересом их все читаю и пытаюсь по ходу дела те идеи, которые вы подсказываете, иногда использовать в своих лекциях. Поэтому отдельно за это благодарю. И особенно хочу отметить наших друзей, подписчиков, зрителей из других стран, из ближнего и дальнего зарубежья. Я никогда не думал, что курс русской истории может быть интересен не только жителям Прибалтики, прибалтийских государств, Украины, само собой, у меня очень много писем из Одессы, Харькова, Киева, Донецка, Молдавии. Что самое удивительное, поступают письма и комментарии из Канады, Соединенных Штатов, Дании, Испании, Италии, ну и прочее-прочее, Сербии, кстати сказать. Поэтому всем вам большой привет, любите русскую историю. А сегодня мы продолжим разговор о Павле Первом. И будем говорить о моего внешней политике. Тема очень интересная, поскольку она была яркой, неожиданной, в чем, а в инициативности внешнеполитических деяний Павлу Петровичу было не отказать. И она была, конечно, очень переменчивая. Она была столь же переменчивой, как и сам император, который был в чем-то человеком настроения, безусловно. Но не надо думать, что он был сумасбродным во внешнеполитической деятельности. Легко списать ее переменчивость на сумасбродство, но давайте подумаем, осторожно пройдемся по пунктам, как говорится, и увидите, что это не совсем так. Там был определенный резон, была некоторая система. Ну, начнем с того, какая ситуация. 1796 год в Европе, в мире, когда Павел I в 42-летнем возрасте наконец-то дождался долгожданного российского престола. Европа переживает потрясение, связанное с революцией во Франции. Франция на тот момент самая богатая страна Европы, наверное, сопоставимая с Британией. Но если без колонии, то все-таки самая богатая. Самая населенная страна Европы после России. Население России, тогда переписи в нашем понимании, конечно, не было, но оценочное население около 36 миллионов человек. Франция на втором месте, уверенно, 30 миллионов человек. Это очень компактно проживающих по тем меркам. Франция – страна, которая пережила ужасные революционные годы, казнь короля и королевы, революционный террор, он к этому моменту, 96-й год, уже совсем пошел на спад. Но в этот момент активно идут так называемые революционные войны. Вопреки всеобщему заблуждению, вопреки, скажем так, советской трактовке истории, революционные войны – это не так, чтобы все вместе на Францию напали, и несчастная революционная Франция отчаянно защищалась от реакционеров, консерваторов, австрийцев, пруссаков, британцев и иных, которые хотели задушить эту прекрасную революцию в зародыше. Я не буду говорить, насколько революция во Франции прекрасна. Я понимаю его объективную историческую неизбежность, но отношусь к этому явлению с крайним омерзением. Вот другого слова подобрать не могу, потому что все эти благие помыслами, которыми руководствовались французские революционеры, всех мастей, от умеренных д'Антона, потом жерандистов и заканчивая психопатами-якобинцами, все эти благие пожелания, взращенные на идеях французских просветителей, Вольтер, Руссо, к которым тоже надо относиться, скажу откровенно, с подозрительностью. Читать их надо внимательно. На выходе все это выродилось в реке крови, неимоверную борьбу за власть, абсолютнейшее презрение не только к собственности, не только к аристократам, презрение к любой человеческой жизни. Так вот, революционные войны, если и начинались в какой-то степени как оборонительные, очень быстро выродились в наступательные. Революционеры были убеждены в своем праве нести на штыках свои идеи, утверждать нравы и законы Франции у соседей. И Франция наступала во всех направлениях. И в Голландии, и на немецкие земли, и на Италию, и прочее, прочее. Армия Франции на тот момент – это удивительное явление во всемирной военной истории, потому что Франция впервые так вот масштабно и системно. Попытки подобного рода были, их история знает, но никому, как революционной Франции, не удалось сделать это отработанным механизмом. Если, напомню вам, русская армия, армия рекрутская, она довольно большая и армия профессиональная. К моменту смерти Екатерины Великой численность русской армии и солдатского сословия и офицерства примерно около 500 тысяч человек. Это очень накладное, дорогое удовольствие. Армия неповоротливая, большая, содержание ее обходилось Российской империей совместно с военным флотом примерно в половину
всех доходов государства. Франция могла поставить под штыки благодаря системе всеобщей мобилизации, поголовно достигшей определенного возраста мужского населения, могла поставить под штыки единомоментно 800 тысяч человек, до миллиона. То есть, представьте себе армию, которую вдвое практически превосходила армию российскую. Тем более, что Павел Петрович, мы об этом говорили, с первых дней своего царствования начал решительно сокращать численность вооруженных сил, полагая, что земли у России предостаточно, большего нам не нужно. Воевать России тоже не надо, это дорого, разорительно и бессмысленно. Уже по ходу правления Павла Петровича численность российской армии сократилась примерно до 300 тысяч человек. Мы говорили в предыдущих лекциях, что Павел Петрович вводил всякого рода экзотические запреты на круглые шляпы, на цвета

Приветствую вас. Но я уж не буду говорить о чудовищной религиозной политике якобинцев, иных французских революционеров. Залезьте в интернет, посмотрите этот культ этого высшего разума, какое-то дикое язычество под видом идей французских просветителей. Новый календарь. Замечательные революционные названия месяцев. Не знаю, чем он там не нравился, июль и август. В этом звучит что-то имперское. А вот месяца Фруктидор или Нивос. Это, конечно, весьма демократично. Ну, а потом революционный террор, голод, война против всех, анархия. Прямые следствия французской революции поползли по Европе. Как и иные монархи, Павел Петрович полагал французскую идею страшной заразой. И поэтому последовательно не просто защищал ее символику от покроя одежды до слов «республика» и «свобода», но и придерживался той линии, что надо настоящим монархам, серьезным, консервативным, правовым государем того времени объединиться и с Францией как-то надо с ней заканчивать. В этом отношении он был похож на свою матушку. Екатерина тоже очень много говорила о необходимости задушить революцию в колыбели, всех этих якобинцев сослать, разогнать, всех граждан, как мы знаем, в Российской империи. Она просто отозвала их из Парижа домой, потому что заразятся этой бациллой французской, не дай бог. Французских подданных, которые выражали симпатии новому режиму, тоже плавно высылали, выталкивали их из империи. Но, однако, никаких практических действий в части боевых действий против революционных войск Екатерина не предпринимала. Она ограничивалась патетическими воззваниями и осуждением негодников революционных. Он примерно поначалу той же линии придерживался и Павел I. Он вообще не очень симпатично, скажу откровенно, эта черта 40-летнего, только-только оказавшегося на престоле величайшей державы мира монарха. Он был сторонником, мы обычно про американцев так говорим, но это был настоящий русский изоляционизм. Мы можем осуждать французов, но воевать мы с ними не будем. Чем больше европейские державы, немцы, англичане, австрийцы, французы друг с другом воюют, тем лучше. Пусть они истощают друг друга. Россия будет сосредотачиваться. Тогда еще так не говорили, но это подразумевалось. Она будет копить силы, она будет экономить на избыточных военных расходах. Она прекратит два, которые очень не нравились Павлу поначалу, огромных экспансионистских проекта. Греческий проект, воссоздание Второго Рима, его слияние с Третьим, занятие Константинополя, экспансия в сторону Греции, то, чем бредила Екатерина, чем заразил ее Потемкин, а до Потемкина еще Григорий Орлов. От этого Павел просто отмахнется, мол, тратить деньги мы на это не будем. Но он и прекратит персидский проект. Я напомню вам, что одним из первых распоряжений пришедшего к власти Павла Петровича будет отзыв Валериана Зубова вместе с экспедиционным русским корпусом, ведущего на тот момент очень успешные боевые действия в поддержку наших союзников одного из грузинских царств, об этом чуть попозже скажу, не просто поддержал союзников, но заодно фактически очистил от персов территорию современного Азербайджана, часть территории современного Ирана, и он был совершенно готов к тому, чтобы двигаться по нынешней территории Турции, по южному берегу Черного моря, в направлении Константинополя, дабы взять Османскую империю в клещи. Таков был проект. Павел прекращает. Он считает его экономически нецелесообразным, ненужным, и тоже Валериана Зубова отзывает. Хотя я, честно говоря, думаю, что в этом звучало не только геополитические размышления Павла. Он был в этом плане очень последовательный. Я напомню, что, представляя в год своего совершеннолетия так называемую «Записка о государстве вообще». Вот примерно так это звучало. Это было изложение Павлом своей концепции видения внутренней и внешней политики Российской империи, которую он, наивно полагая, что матушка оценит, представила Екатерине. Матушка совсем не оценила. Она увидела в этом амбиции Павла властвовать. Ну, а также содержание этого рескрипта ей тоже не понравилось. Прошло уже много лет, уже больше 20 лет. Но Павел по-прежнему придерживался, как и в своей первоначальной записке, идеи, что России не надо расширяться, что надо наладить жизнь на той гигантской территории, которой она владеет уже. Чувствуется в этом что-то от реформ Анатолия Сердюкова. Предлагал всю российскую армию разделить на 4 военных округа. Там южный, северный, восточный, по-моему, и западный. И как потом у нас лет 10-15 назад создавались подобного рода военные округа на территории Российской Федерации, разделить на эти основные направления, размеры этих военных округов или армии привести в соответствующий вид пропорционально внешним угрозам, и эти округа, либо эти армии, расквартированные в удалении от Петербурга и от Москвы, собственно, от центра России, должны были

0: защищать империю в случае внешней агрессии, в случае нападения. А так, содержать большую армию, тем более в центре, Павел полагал избыточным. С этим справятся и нас, и полицейские порядок наведут. Однако, весь изоляционизм Павла и все его стремление не вмешиваться в эту европейскую свару, всеобщей, неудачной, к слову сказать, войны с Наполеоном, прекратился в один день, когда Бонапарт очень неосмотрительно занял Мальту. Павел и Мальта у нас всегда идут рука об руку. Но мы не очень понимаем, что такое Мальта. И почему Павел из-за нее столько переживал, воевал и так много уделял этому внимания. Нам кажется, что в этом какая-то блажь. В юности, мол, был Павлуша романтиком и на почве романтических наклонностей почему-то заболел этой древней мальтийской историей. Значит, что это была за история? Ну, во-первых, Мальта в современном его виде никакого отношения не имеет к той Мальте, которая была в конце 18 века, за которую переживал Павел Петрович. Современная Мальта, крошечная, ничего не значащая в мировой политике, гордое самостоятельное государство, образованное в 1964 году, которое мы знаем по замечательной истории древней крепости, столицы, Лавалетта, курорт. Также на Мальту традиционно ездят наши школьники, у кого есть деньги. Родители посылают в недорогие языковые летние школы подучить английский язык. Кстати, не только наши, со всего мира, со всей Европы заодно позагорать и поплавать. Лучше учить английский язык в школе. Это эффективнее гораздо дома. Вот это вот маленькое европейское государство, только в 1964 году переставшее быть британской колонией, лишь географически является наследником того интереснейшего гособразования, которое было Мальтой при Павле. Мальта и ряд соседних островков управлялись так называемым Мальтийским орденом. Орден назывался по-разному, много раз менял свое название, но, что важно, это самый первый рыцарский орден в мире. Вспомним крестовые походы, вспомним благородных и честных рыцарей, были такие крестоносцы, которые взяли под свое покровительство госпиталь в Палестине, которые ухаживали за своими ранеными собратьями, ну а также просто ранеными местными жителями, которые за свой счет этот госпиталь содержали, охраняли, вообще охраняли торговые пути. И вот эти рыцари образовали свой рыцарский орден и получили название рыцари-госпитальеры. Тысяча какой-то год основания ордена. Это самый первый рыцарский орден в мире, орден госпитальеров. Это самый прославленный орден в мире, ну, соперничающий по своей известности с орденом тамплиеров. Тамплиеры потом страшно разбогатели, их разгромили. Госпитальеры, если бы Мальта в те павловские годы не потеряла свою независимость, Мальта являлась бы самым старым государством в Европе, с непрерывным суверенитетом. Но, к сожалению, не получилось. Суверенитет они как раз утратили в те годы при Павле. Рыцари-госпитальеры много странствовали. Это был рыцарский орден экстерриториальный. Они занимали разные земли и в Палестине. Потом им какое-то время принадлежал остров Родос. Потом с Родоса их турки-османы вытеснили. Они обосновались на Мальте. Были очень воинственные, очень храбрые люди. Их было не так много. Число рыцарей исчислялось сотнями, не тысячами даже. Есть известный эпизод, гордый эпизод в средневековой истории, когда огромная армия турок-османов решила все-таки выбить этих рыцарей с Мальты, так называемая Великая осада. И на протяжении долгого времени несколько сот рыцарей, несколько тысяч воинов, мобилизованных из местных жителей, выдерживали осаду гигантского многотысячного, там по разным оценкам 50, 60, 70 тысяч турецкого воинства и флота, и выдержали, не сдались, турки отступили. Великим магистром ордена был Лавалетта, в его честь названа столица Мальты. К моменту прихода Павла к власти орден совершенно обеднел. Он потерял огромное количество своих владений. У него были владения по Средиземноморью и в Карибском море, и где-то там еще. От нужды орден все это распродал. У него осталось только Мальта. На протяжении многих лет бедные, но гордые мальтийские рыцари, суверенное государство, минуточку, искали, кому бы приткнуться, чтобы не потерять свой суверенитет окончательно. Им нужна крыша была, защита нужна была, желательно с деньгами. Они обращались к разным дворам европейским, но всем было не до них. И никому было не интересно нести большие расходы и брать под свою защиту эту Мальту. Подумайте, ну зачем французам эта Мальта, там, французскому королю? Или зачем британской короне Мальта? У них есть свои острова, и побольше, и поважнее. А с этой Мальтой одна головная боль и большие траты. Не Павел к ним обратился, они сами пришли к Павлу и попросили защиты и протекции со стороны России. Павлу было, скажу честно, видимо, очень приятно. Он же рыцарь, да, он же рыцарь. Он даже кавалергардов своих переодевает в рыцарские доспехи настоящие. К несчастью, за счет этих кавалергардов. Не понял он психологию наших офицеров. Офицеры небогатые были у нас всегда, в большинстве своем. Павлу это очень приятно. Он принимает титул магистра и протектора Мальтийского ордена в Петербурге мальтийцам. Выделяет им дворец, земельные участки. Дает им существенную государственную помощь, субсидию. Павел все-таки понимал толк в конфессиональных различиях. Мальтийский орден традиционно орден католический. И по духовной линии он подчиняется Папе Римскому. Для нас, для православного государя, это совершенно немыслимо. Но Павел смотрит на это сквозь пальцы и решает эту коллизию таким образом. Он основывает православную ветвь Мальтийского ордена. Теперь Мальтийский орден является как бы двухконфессиональным. И Павел, возглавляя орден целиком, в то же время является, позволяет ордену иметь и православную свою ветвь. Вот эта православная ветвь выделяется имущество, выделяются финансовые субсидии. Павел вводит в наградную систему Российской империи Большой Мальтийский крест, высший орден, награду Мальтийского ордена, и начинает с радостью Мальтийским крестом, который по своему статусу моментально становится чем-то чуть ли не более важным, чем орден Андрея Первозванного, что-то такое новенькое, интересное. Начинает направо и налево раздавать эту награду своим верным соратникам и не очень верным, как выяснится впоследствии. Шьет мантию рыцаря Мальтийского ордена. Играется в это по полной программе. Все это было бы каким-то ребячеством и баловством, если бы мы с вами не посмотрели внимательно на карту Средиземного моря. Мальта – это, говоря словами наших американских друзей, непотопляемый авианосец. В самом важном секторе Средиземного моря контроль над Мальтой позволяет, по сути, контролировать всю торговлю по Средиземному морю. То есть держите там мощную военно-морскую базу с флотом, и мимо вас муха не проскочит. Без вашего ведома. Именно этим в свое время занимались мальтийские рыцари, когда они получали существенные дивиденды, ну, в момент расцвета, контролируя, ну, это называлось защитой торговых караванов. За защиту им платили. Они, по сути, контролировали гражданскую и частную торговлю в Средиземном море. Павел прекрасно это понимает, он видит, какие перспективы это открывает перед Российской империей. Это прямая экспансия в Западную Европу, причем Мальта еще и хорошая крепость, очень защищенная. Видите, даже турки не смогли в свое время взять, как ни старались. Лавалетта – это крайне удобная гавань. Такой, знаете, небольшой Крым в середине Средиземного моря. Все бы было прекрасно, но неугомонный Бонапарт, по сути, приходит к власти во Франции. Сначала это называется директория. Вскоре он станет первым консулом. И вот директория принимает невероятный совершенно план всемирной экспансии Франции. К этому моменту Франция успешно победила практически во всех своих революционных войнах. И принимается план, аналогов которому в западноевропейской истории просто нет. Я могу привести в качестве примера только, пожалуй, Александра Македонского и Римскую империю. Александра Македонского это получилось, но сильно ненадолго. У римлян немного лучше с этим вышло. Это план завоевания Северной Африки и Египта, всего Ближнего Востока. Тогда вся эта большая территория называлась Сирией. И это не современная Сирия, это то, что сегодня Сирия, Иордания, часть Турции, часть Ирака, естественно, Ливан, Палестина и Израиль. Тогда это все Сирия именовалось. И дальше в перспективе движения на восток в сторону Индии, в сторону Британской Индии. Ничего подобного со времен крестоносцев Македонского и Римской империи ни одному из европейских правителей в голову не пришло. И Наполеон начинает эту экспансию. И поначалу получается, ну, просто невероятно легко. Хитрым образом обманув британских флотоводцев, провел через Средиземное море свой флот. Высадился с относительно небольшой армией в Египте, 35 тысяч человек, фактически покорил Египет и уже стал планировать дальнейшее свое движение в сторону Сирии и Ближнего Востока. Но по пути он сделал большую политическую, как бы сейчас сказали, ошибку. Он захватил Мальту. Захватил ее, причем так по-подлому, не по-рыцарски совершенно. Сначала он проинформировал мальтийских рыцарей, что хочет просто остановиться, пополнить запасы на Мальте, чтобы они не препятствовали, дабы его флот пришвартовался в бухте Лавалетте. Его пустили, Он высадился и сказал, ну все, вы переходите в собственность Французской республики. Орден ликвидируется. Мы все эти ордена давно на территории Франции ликвидировали. Вам теперь то же самое. Кто недоволен из рыцарей, можете уезжать. Наполеон, по сути, ограбил полностью Мальтийский орден. Конфисковал все ценное. Он вообще всех грабил. У нас какой-то образ такого. Гражданский кодекс написал во Франции. В отношении внешних завоеваний это был абсолютно беспощадный и беспардонный человек. Вот все, что мог он хорошего забрать, все забирал. Картины, золото, драгоценности, обелиски из Египта. И все тащилось домой во Францию. Ограбив орден, он двинулся дальше в сторону Египта. Но к этому моменту Павел Петрович уже был протектором Мальтийского ордена. И когда он об этом узнал, он был вне себя от ярости. Он кричал, что французские бунтовщики нанесли оскорбление не просто рыцарям, они оскорбили лично русского императора, как протектора ордена. Если до этого юридический статус Мальты был непонятен, Павел как бы в одном лице и император самой большой империи на земле, и еще протектор этого крошечного ордена на острове, но тут Павел мелочиться не стал после захвата Мальты Наполеоном. Он объявил Мальту новой российской губернии, приказал изготовить новые географические карты, которые тут же были напечатаны, на которых остров обозначался как суверенная часть России. Далее, Мальтийский крест. Он издает новый указ о российском гербе, то есть вводит новый российский герб. В него вводится Мальтийский крест. Прямо под щитом с изображением святого Георгия располагался большой восьмиконечный белый рыцарский крест, еще отходящий исторически к тем крестам, которые на своих одеждах наносили крестоносцы, рыцари-госпитальеры. Ну, в общем, начинается без всякой, я бы сказал, исторической подготовки и проработки, прямо с чистого белого листа операция под названием «Мальта наша». В те славные времена и не такое получалось. Поэтому, естественно, Россия вступает в антифранцузскую коалицию уже реальной воинской силой. По сути, формируется новая, так называемая вторая антифранцузская коалиция. Их будет потом несколько, в них любой даже профессиональный историк легко запутается. Не обращайте внимания, на этот момент объединяется необъединимое. Союзниками России в борьбе с Наполеоном, гнусным захватчиком наследия рыцарей-госпитальеров, становятся не только некоторые наши традиционные союзники, такие как, например, Австрия, и некоторые неожиданные союзники, как, например, Швеция и Неаполитанское королевство. Но союзниками России военными становится Великобритания, что нечасто, и Османская империя, что вообще никогда. Это просто первый раз в истории. Мы воюем вместе с османами, вместе с турками. У нас объединенный флот, например, которым командует Ушаков. Воюем с французскими бусурманами. Это вот как раз наш объединенный флот России и Турции под командованием Ушакова, конечно, тон задают наши флотоводцы и наши моряки. Первым делом отбивают у Франции Ионические острова. Опять же, посмотрите на карты, где это. Это еще одна очень важная непотопляемая морская эскадра. Ионические острова тоже Наполеон забрал себе по пути, как говорится, по ходу дела. Они были частью Венеции, Наполеон завоевав Италию, основную часть Италии. Заодно аннексировал Ионические острова, расположил там французские гарнизоны, назначил французских администраторов. Мы подробнее поговорим о наших сражениях за эти острова, когда говорим о Ушакове. Но здесь важно отметить то, что мы это делали вместе с турками. И главное, что Наполеон страшно огорчился, потому что он даже писал своему министру Талейрану, потеря Ионических островов для нас тяжелейший удар. Ионические острова интереснее всей Италии вместе взятой. Я вообще думаю, что выбирая между Италией и Ионическими островами, если бы имел такую возможность, я бы лучше попросил оставить за мной Ионические острова. Наполеону было все нормально со стратегией, и он понимал, насколько в данном случае стратегически ему важен контроль над вот этими островными государствами, в том числе и над Мальтой. Кстати, Ушаков поплывет в сторону Мальты, у него будут четкие инструкции Павла вернуть Мальту, но, к сожалению, ничего не получится, он застрянет в Италии. Эскадра Ушакова перейдет в подчинение Горацио Нельсону, как старшему в этом военно-морском объединенном флоте. Нельсон будет всячески вставлять палки в колеса и блокировать военную экспедицию Ушакова на Мальту. Ушакова будут исключительно в этой связи плохие отношения с Нельсоном, потому что у него есть четкие, понятные цели, есть российские интересы, но Британии было традиционно наплевать на российские интересы. И превращать Мальту в военно-морскую базу России британцы не собирались. Наконец, в 1800 году британцы сами захватят Мальту и уже превратят ее в собственную военно-морскую базу. чем окончательно испортит отношения с Павлом Петровичем.
1: Я не могу здесь не сделать небольшое отступление по поводу специфики российско-британских отношений той поры, потому что, сразу забегая вперед, вы знаете, мы во всем виним зловредную англичанку. И, исходя из новейших изысканий современных российских публицистов и даже некоторых историков, безусловно, Павла Петровича убили англичане. Это совершенно очевидно. Как минимум, английское золото оплатило этот заговор и убийство. Поэтому нам очень важно поговорить о том, как формировались отношения в этот момент между Россией и Англией, и отношения не только политические, но и экономические. Дело в том, что Британия на тот момент привыкла ввозить из-за границы, у Британии много денег, ввозить решительно все необходимое ей, продовольствие и сырье. Возилось все, ввозились даже гусиные перья для письма и воск для свечей. Поэтому есть известный исторический анекдот, что Декларация о независимости США была написана русским пером, гусиным. Так оно с вероятностью 99% и было. А также была написана, поскольку она писалась ночью, была написана при свете русских свечей, что тоже не исключено. Воск из России был важной статьей импорта в Британии. Но это полушутка. Могущество Британии опиралось, конечно, на самый мощный на тот момент в мире военно-морской флот. Англия постоянно поддерживала фиксированное количество боевых кораблей. Но если будем говорить о крупных линейных кораблях и фрегатах на уровне до 200, а иногда даже и более единиц, для того, чтобы замещать выбывшие корабли и наращивать мощь флота, каждый год в Британии строилось от 5 до 10 новых больших военных кораблей. Ну, для сравнения, в России это редко когда, ну, исключая невероятную экспансию Потемкина на Средиземном море, вот если мы возьмем остальные моря, то Россия это не каждый год строила по кораблю. Вот Британия могла легко построить в год до 10 новых военных кораблей разного класса. Что необходимо для флота того времени? Для флота необходим лес, в первую очередь дубы, потому что для большого 74-пушечного линкора все корабли с количеством пушек свыше 50 относились к классу самых крупных военных кораблей, линейных. Для такого крупного линкора необходимо от 1000 до 2000 стволов деревьев самого высокого качества. 2000 стволов лучших дубов. Конечно, Грета Тунберг и иные защитники экологии пришли бы в ужас от такого транжирства. Но именно поэтому в Британии на тот момент уже давно своего корабельного леса не было. Все, что могли, они вырубили, либо сохраняли, но только лес другой номенклатуры. Кроме этого, для большого четырехмачтового корабля требовалось несколько километров такелажа. В первую очередь, пеньковых просмоленных канатов. Это приблизительно, по оценкам специалистов, 5 тонн смолы и 80 тонн пеньки. Общая площадь парусов, поднимаемых на большом линейном корабле, доходила до 3000 квадратных метров. Можете себе представить, это 3000 высочайшего специального качества такой морской парусины. Откуда брать лес, пеньку, смолу и холстину? В Британии, на маленьком этом замечательном, красивом, чудесном острове, ничего этого в таком количестве уже давно нет. Что делать, если враги объединятся и перестанут продавать Британии лес и пеньку? Главным образом, все это завозилось из России. Именно поэтому уже после гибели Павла, начатая Наполеоном континентальная блокада, нанесет страшный удар британскому кораблестроению. И британцы будут пытаться покупать лес в Австрии, чешские дубы. Но Австрия тоже присоединится к континентальной блокаде. Будут пытаться покупать лес на Балканах. Но лорды адмиралтейства скажут, что балканский лес годится только на гробы. Будут пытаться вывозить лес из Канады, но везти лес из Канады это долго, дорого, ну и к тому моменту там сложные вообще отношения между Британией и Соединенными Штатами. Будет попытка заменить дуб какими-то экзотическими восточными породами деревьев, такими как индийский тик, но вот этот тик при попадании ядра давал огромное количество рваной щепы, самые тяжелые раны во время морских боев, это не прямые попадания пуль или ядер. Раны самые страшные наносились щепой от борта. Ядро попадало в борт, борт разлетался, и вот эта щепа, она как шрапнель ранила всех, кто находился рядом. По одной из легенд, именно щепа стала источником смертельной раны адмирала Нельсона, по одной из версий. До присоединения России к континентальной блокаде Россия обеспечивала не менее 90% британской потребности в пеньке, 80% льна для парусов, почти 100% дерева, леса и до 50%, кстати сказать, железа для британского флота. Россия на тот момент крупнейший экспортер железа в мире. Большими запасами всего этого обладали также Соединенные Штаты, но, подчеркну, у них тяжелые отношения с своей бывшей метрополией. Ну и вообще, в 1807 году американский президент Томас Джефферсон объявит все эти вышеперечисленные товары стратегическими и резко ограничит их вывоз в бывшую метрополию. В общем, Англия задыхалась, ее флот постепенно терял свою боеспособность. Дошло даже до того, что они просто захватывали торговые суда и грабили, пытаясь захватить лес, лен и пеньку. При этом надо понимать, что экспорт в Британию российских товаров, не только перечисленных мной, но также железа и в первую очередь зерна. На тот момент зерно – это крупнейший экспортный товар России. Это крупнейший источник валютных поступлений для русских землевладельцев, для русского дворянства. Вот этот экспорт, не могу сказать на 90%, но в огромной степени контролировался британскими торговыми компаниями. Фактически англичане монополизировали всю морскую торговлю с Россией и перепродавали потом российский товар не только в Британии, но и в других европейских странах. Александр I впоследствии даже будет пытаться договориться с американцами, чтобы американцы в России покупали товары. Ничего не получится. Англичане тут же купят с потрохами эти американские суда, купят американские компании, которые будут заниматься попытками вывоза товара из России и жестко поддерживать свою монополию. Екатерина, понимая также, как много зарабатывают англичане на вот этой спекуляции, инициирует открытие, как бы сейчас сказали, торгпредства наших купцов в Лондоне непосредственно напрямую. Ничего не получится. Англичане организуют картель и обанкротят, задушат наше торговое представительство. Они понимали толк в том, что называется внешнеторговая монополия. Именно поэтому континентальная блокада станет потом так невыгодна для России. Как только мы перестанем продавать свои товары в Британию, выяснится, что ни у одной другой европейской страны нет такого торгового флота, нет таких мощностей и потребностей для закупки российского товара, всего, что я перечислил. А внутреннего рынка у нас просто нет. Госзаказ не может обеспечить наших продавцов необходимой денежной наличностью. Кому продавать? Некому продавать зерно, некому продавать лес, смолу, пеньку, лен, холст, свечи, перья. Увы, континентальная блокада была не менее невыгодна России, чем Британии. Почему я так подробно этому остановился? Потому что после захвата Нельсоном Мальты резко портятся отношения России со своим бывшим союзником с Британией. К этому моменту Павел начинает осознавать, что какие-то не те союзники. На континенте с Наполеоном воевали войска Российской империи, войска Павла I в союзе с англичанами, которых было мало, очень мало. У Англии большой флот, но очень маленькая сухопутная армия. Главным нашим союзником были австрийцы. Но с австрийцами у нас как-то не складывалось все время. Суворов постоянно жаловался на австрийских союзников. Несмотря на фантастический героизм наших солдат, военный талант наших военачальников, вся блестящая кампания Александра Суворова в Северной Италии пошла на смарку, потому что с австрийцами договориться хорошо не получалось. Действовали мы в разнобой. Англичане повели себя вообще подло, с точки зрения Павла Петровича. Мальту захватили, отбили у французов, нам не отдали. Поддержка финансовая нашего экспедиционного корпуса в Голландии, в Швейцарии и в Италии с точки зрения Павла была совершенно ничтожной. Ну, вообще, вели они себя непорядочно. Плюс к этому обострение отношений с Англией наложилось еще на дипломатический скандал с высылкой из Петербурга британского посла Уитворта, который был очень влиятельный в Петербурге человек, много лет представлял в России британские интересы. Любовница его, как известно, была сестра братьев Зубовых, Ольга. Это потом сыграет важную роль в нашей истории. Он написал очень неосмотрительное письмо, депешу дипломатическую в Лондон, где в крайних хамских выражениях охарактеризовал характер и деятельность императора Павла Петровича. Там написано было, что Павел Петрович импульсивен, никакой стратегии у него нет, эмоционален, постоянно совершает глупости, никого не слушает. И вообще создалось впечатление, что он немного ку-ку, не в себе. Письмо это было зашифровано и отправлено в Лондон, но дипломатическое ведомство возглавлял близкий к Павлу человек Федор Ростопчин. Федор Ростопчин внимательнейшим образом переиллюстрировал всю дипломатическую корреспонденцию. Ему удалось это письмо расшифровать. У нас были хорошие дешифровщики. И поскольку Ростопчин был искренним и горячим сторонником разрыва союзных отношений с Англией, потому что считал англичан негодяями. И лучше, по мнению Ростопчина, было бы договориться с Францией о союзе. Это был бы более естественный союз для России. Такой подарок он упустить не мог. Ростопчин положил это письмо перед Павлом, подчеркнул красным все, что говорилось о Павле лично. Павел пришел в бешенство, посол был объявлен персоной нон-грата, выслан из России. А тут еще англичане захватывают Мальту и отказываются даже обсуждать ее передачу обратно России, а Павел I суверен. Это российская губерния, в конце концов. Что вы себе позволяете? Вы захватили часть российской территории. Плюс к этому предполагалось еще, что все-таки за огромный вклад нашей армии в освобождение Италии нам будет предоставлена часть территории Папской области, часть центральной Италии, как такая оккупационная российская зона. Но и тут англичане нас, сговорившись с австрийцами, кинули. И при разделе этой части территории ничего русским не достается. Павел с англичанами отношения рвет. Ну, что мог сделать Павел англичанам плохого? Ну, во-первых, экономически. Был запрещен экспорт российских товаров в Великобританию. Внимание, вспоминаем все, что рассказал об английском флоте. Павел прекрасно понимал, что через несколько лет английский флот начнет гнить без нашего сырья. Второе, задерживаются все английские торговые суда, находящиеся в наших портах, арестовывается товар, команды спускаются на берег и начинается разбирательство, чего там у нас вывозить. Сейчас разберемся. Как бы сейчас сказали, происходит эскалация напряженности в российско-британских отношениях. Параллельно с этим неожиданно теплеют отношения России с бывшим врагом, с Францией. Наполеон, как бы почувствовав рыцарственную часть характера Павла, делает красивейший широкий жест. Все пленные русские солдаты, их не так много, там несколько тысяч человек, попавшие в плен в ходе антинаполеоновских войн, дается распоряжение содержать их прекрасно, офицерам разрешить носить шпаги. Тем, у кого обмундирование поизносилось, пошить за счет французской казны новое обмундирование как офицерам, так и солдатам. Хорошо их кормить. Ну, а потом на каком-то этапе Наполеон просто их всех отпускает домой без всяких условий. Настоящий рыцарь, понимает Павел, с таким можно иметь дело. Он так и писал. Бонапарт – большой военный талант. И он делает большие дела. И с ним можно иметь дело. Почему еще так подобрел Павел в отношении Франции? Потому что если раньше была какая-то революционная анархия, какая-то республика, плебс всем этим управляет, то Бонапарт наводит порядок. Он первый консул, фактически тот же самый император, по-древнеримски называясь. Террор прекращается, устанавливается некая стабильность, разрабатываются законы. Значит, с Бонапартом можно говорить как с равным человеком, который принимает решения и несет за них ответственность. Так во внешней политике происходит крутой поворот в сторону Франции. Россия постепенно в течение 1800 года рвет отношения с Англией, сколачивает новую коалицию. Россия, Франция, теперь Швеция, Дания. Ну, хотят включить еще Пруссию. Пруссия сильно колеблется. Против Англии. И Павел I предпринимает фантастический демарш. Отправка экспедиционного корпуса в Индию. Буквально два слова по этому поводу. Над этим принято смеяться. Если вы почитаете историю государства российского товарища Акунина Чхатишвили, то иначе как очередным припадком павловского безумия он это не называет. Также к этому относились многие-многие наши российские историки. Есть противоположная точка зрения, что, мол, Павел все делал правильно. Что из себя на тот момент представляет Британская Индия? Сразу поясню. Никакой Британской Индии не существует. Индия формально не британская колония. На севере Индии правят потомки династии Великих Моголов, дальние-дальние потомки Тамерлана. На юге Индии, в центральной части Индии, это какой-то безумный конгломерат независимых княжеств, лишь отчасти контролируемых британскими чиновниками. Британия, представленная в Индии, собственно, частной государственной компанией. Скорее частной, чем государственной, Ост-Индийской компании, у которой своя частная армия, около 20 тысяч солдат под ружьем, у которой своя частная военная компания, как сейчас говорят, вот один в один. Эта компания тесно переплетена личным и неличным образом с британским правительством, но, тем не менее, это не колония. Это частная компания, которая каким-то образом по системе договоров и торговых преференций имеет в Индии особое влияние. Павел, посылая в Индию казачий корпус, 22,5 тысячи всадников, дает прямую, понятную, короткую, но очень абстрактную инструкцию. Двигаться в направлении Индии через Хиву и Бухару. Дальше точных карт нет. Он так и пишет, Павел, командующим корпусом Орлову, но это не тот Орлов, это казачий атаман. Вот посылаю тебе все карты, что у меня есть, а дальше уже после Хивы на месте раздобудешь. Далее двигаться в сторону Индии, частную британскую армию разогнать, завести там тот же порядок правления, который у британцев, то есть порядок такого мягкого протектората, а также все торговые преимущества, которые у британцев есть, повернуть в нашу пользу. Дисциплина, сказано, сделано, и прямо-таки в зиму 1800 года казаки выступают, они успеют дойти до Оренбурга, там их догонит курьер с информацией о том, что в Петербурге новый император, Александр I, и корпусу надо разворачиваться. Поход отменен. Сторонники Павла I говорят о том, что этот приказ не был таким уж сумасбродством. 22 тысячи казаков могли повторить то же самое, что сделал Наполеон со своими 30 с небольшим тысячами в Египте. Могли легко победить эту армию Ост-Индийской компании, и вряд ли бы великие моголы и прочие индийские махараджи сильно бы защищали англичан. Они, скажем откровенно, мало симпатизировали. Англичане вели себя в Индии по-хамски, при каждом удобном случае грабили местное население. Симпатии особых там не вызывали. И это не было таким уж безумием. Вопрос-то только в одном. Смогла бы эта армия, небольшая казачья, кавалерийская, дойти через пустыни и горы, через Афганистан, дойти вообще в принципе до Индии? Я думаю, что у Павла была другая идея. Отправляя казаков, он преследовал цель главным образом англичан попугать. Англичане ведь тоже готовились к войне с Россией. Адмирал Нельсон на тот момент формировал огромный флот для захвата Петербурга. Что могло противостоять этому флоту? Наш Балтийский флот небольшой. Перегнать Черноморский мы бы не успели. Да, у нас были союзники, датчане и шведы с довольно приличным флотом. И, в принципе, мы могли им противостоять. Но это такая история была для Петербурга довольно рискованная. Не дай бог бы, если бы они прорвались через Кронштадт, ну, возможно, теоретически столица наша могла серьезно пострадать. Англичане, конечно, совершенно были не способны для ведения никаких сухопутных действий. Самое худшее, что они могли сделать, это занять Петербург и его разрушить. Дальше бы, конечно, двигаться вглубь России британцы бы не смогли. Вот чтобы попугать англичан и показать им серьезность наших намерений в случае реальной атаки на Петербург, Павел и отправил этот корпус. Это, вероятно, было бы разменной монетой. На каком-то этапе англичане бы отказались от попытки штурма Петербурга с моря. Мы бы этот корпус отозвали. Ну, либо он покорил бы там Бухару и Хиву. Тоже привел бы под руку нашему государю. Ну, в конце концов, спустя 60-70 лет нам все равно пришлось это делать. Когда началась большая игра за Среднюю Азию, все равно Бухара, Хива, Самарканд, вся эта огромная территория, именуемая тогда нами Туркестаном, была включена в состав Российской империи. Но это уже отдельная история. В общем, я думаю, что авантюры это не было. Это была демонстрация силы. Англичан это пугало страшно. И, безусловно, заговор против Павла I, гвардейцев, высших руководителей государства и части имперской аристократии совпадал по интересам с интересами британской короны. Не было для нее ничего страшнее, чем союз России с Францией против Англии. Но я уже не говорю еще про несколько иных европейских союзных государств. Англия понимала, что этот союз может закончиться крахом Британской империи. Но вот в какой степени реально Британия направляла заговорщиков, об этом мы с вами поговорим в следующей лекции, потому что вокруг этого, конечно, плодится невероятное количество мифов, особенно растиражированных современными историками и публицистами. И насколько гадила нам англичанка тогда, на рубеже 1800-1901 годов, узнаем с вами через неделю. Спасибо вам за терпение и до следующей встречи. Следующая лекция будет заключительной в нашем цикле по истории 18 века. И, наверное, будет одной из самых трагических, потому что смерть Павла была ужасной. Но об этом через неделю. До следующих встреч.

0: Мы рады всех приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Сегодня у нас заключительная лекция цикла «Экология беспозвоночных». Прочтет ее по традиции наш лектор Вадим Валерьевич Маринский. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня, завершая этот сезон лекционный, мы поговорим про совершенно умопомрачительных существ. Про существ, которые, ну вот если внутри царства животные поискать максимально таких инопланетных и не похожих ни на кого существ, то на самом деле получится именно грибневики. Мы будем говорить про представителей типа ктенофора, грибневики. Это исключительно морские, жилетелые организмы. Ну, жилетелые имеется в виду, что большая часть их, объема их тела занята структурой, похожей на желе. Ну, на холодец, на какой-то, в принципе, белки те же самые придают холодцеватость. Их мезоглеи, что и, собственно говоря, холодцу. Эти существа в целом, если не задумываться и не присматриваться, напоминают медуз. Долгое время их считали родственниками медуз, но потом присмотрелись и поняли, что это совсем-совсем не так. Но давайте обо всем по порядку. Позволю себе напомнить, что у представителей царства животные мы можем наблюдать два типа симметрии тела. Это радиальная или лучевая. Такой тип симметрии, при котором через тело животного можно провести несколько, ну, больше одной плоскостей симметрии. Обычно и больше двух тоже. Почему она называется радиальная или лучевая, я думаю, все понятно. Второй, значительно более распространенный тип симметрии – это билатеральная, она же двусторонняя. Когда через тело животного мы можем провести всего только одну плоскость симметрии. Ну, понятно, что к двусторонним симметричным организмам относимся мы, например, хордовые. Да, абсолютное большинство животных относится к двусторонним симметричным организмам. Да, конечно же, некоторые группы животных в процессе эволюции вторично утрачивали эту двустороннюю симметрию. Ну, чего только стоят представители класса брюхоногие и моллюски, у которых тело закрутилось в процессе эволюции по спирали и носит на себе спирально закрученную раковину, по крайней мере, у большинства из которых. Или, например, представители типа иглокожие, которые вторично вернулись вроде как, если смотреть только на внешнее строение тела, к радиальной лучевой симметрии. Но на самом деле, если вскрыть морскую звезду, то у нее будут органы, которые сохранили билатеральную симметрию. Позволю себе также напомнить, что для билатерально-симметричных организмов, для самых разных, для таких, казалось бы, не похожих друг на друга, как, не знаю, там, представители типа хордовые, к которому мы относимся, и типа членистоногие, характерна одна общая черта. При всех отличиях в строении тела у билатерально-симметричных организмов обычно есть голова. Ну, напомню, голова – это часть тела, которая первая оказывается в каких-то новых условиях среды. Именно поэтому на ней концентрируются органы чувств, и вследствие этого там концентрируются нервные клетки, формируется что-то похожее на мозг. Ну, или непосредственно сам мозг. Голова характерна для абсолютного большинства билатерально-симметричных организмов. Ну, то есть это существа, которым принципиально важно выбирать, в какую сторону двигаться. А теперь давайте перейдем к грибневикам, но перейдем мы к ним не сразу. Мы с вами говорили про такой замечательный, очень разнообразный тип, как кнедарии, стрекающие. Долгое время грибневиков из-за похожести строения их тела без сомнения относили к стрекающим. Ну, потому что тоже мезоглея, тоже всего два слоя клеток, наружная эктодерма, внутренняя энтодерма. Когда стрекающих и грибневиков объединяли в один тип, этот тип назывался кишечно-полостный. Ну, потому что это существа, у которых единственная полость в теле – это кишечник. И соединяется она только одним отверстием с внешней средой. Хотя сразу хочу сказать, если для представителей типа стрекающие это справедливо, то для грибневиков не совсем. Но об этом чуть позже. Так вот, относили стрекающих и грибневиков к одному типу кишечно-полостные, а затем, когда более подробно разобрались с анатомией грибневиков, а самое главное, когда получили молекулярные данные, ну, о том, насколько их генетический материал схож со стрекающими и насколько они родственны, оказалось, что они очень далекие родственники. Совсем далекие родственники. Вы даже не представляете, насколько далекие родственники, но об этом тоже ближе к концу. В результате тип кишечно-полостный был расформирован, и теперь там, где он был, есть два типа – стрекающие и грибневики. Ну, в школьной программе, правда, я думаю, многие помнят, до сих пор стрекающих называют кишечно-полостными. В принципе, если вы будете употреблять термин «кишечно-полостные», подразумевая, что относится он только к стрекающим, в целом это в порядке, вас поймут. Но лучше стрекающих называть стрекающими. Хотя, если вдруг вы, например, сдаете ЕГЭ, то помните, что там они называются кишечно-полостные. Давайте сначала вспомним строение стрекающих и то, на какие группы они делятся. А отталкиваясь этого, посмотрим, чем же отличаются от них грибневики. Ну, позволю себе напомнить, что для стрекающих, для многих из них, характерно чередование поколений. Есть стадия медузы, есть стадия полипа. Ну, напомню, что фактически полип – это перевернутая медуза, а медуза – это перевернутый полип. И то существо образовано двумя слоями клеток, наружной эктодермой, внутренней энтодермой. И вот здесь черным на этих схемах закрашено, пространство между ними заполнено мезоглеей. Мезоглея, опять же, позволю себе напомнить, это такая желеобразная субстанция, которая по плотности примерно равна воде. Ну, там она на самом деле на 99% состоит из воды, остальное это белки, которые, вот, например, коллаген, придают ей ту самую холодцеватость, желеобразность. Понятно, зачем это надо. Ну, медузам это позволяет, имея плотность тела, приближенную к плотности воды, не затрачивать особых усилий на то, чтобы не тонуть. Ну, а полипам это позволяет очень удобно поддерживать форму тела. Сразу, правда, хочу сказать, что настоящей тканью мезоглея не является. Ну, помните, ткань – это группа клеток, которые имеют сходные строения, выполняют сходные функции. Как раз стрекающие – это первый тип, у которого появляются настоящие ткани. У более примитивных губок, как мы с вами знаем, есть разные типы клеток, но настоящих тканей они не образуют. Так вот, мезоглея, вот это холодцеватое вещество внутри тел стрекающих, формально не является тканью, но неверным было бы считать, что там совсем нет клеток. Редкие клетки там встречаются, но очень редкие. И, в общем, настоящей тканью мезоглею считать ни в коем случае нельзя. Ну и напомню, что у кишечно-полостных пищеварительных, у стрекающих, видите, сам оговорился, у стрекающих пищеварительная система устроена предельно просто. Есть пищеварительная полость, которая одним отверстием соединяется с внешней средой. Через него стрекающие поглощают пищу, через него же выталкивает. Вот и все. Отличительной чертой стрекающих является наличие стрекательных клеток. Они же называются книдоциты. Ну, стрекательные клетки, тут я кратко скажу, я на самом деле про них подробно достаточно рассказывал, когда говорил про стрекающих. Это клетки, которые встречаются только у стрекающих. такие бакаловидно-яйцевидные клетки, внутри которых ввернут жгут с такими стилетами, острыми выростами на конце, есть чувствительный волосок. Как только до чувствительного волоска кто-то дотрагивается, агрессор или, напротив, жертва, тут же этот жгут выкидывается и попадает в тело, ну, нападающего или жертвы. Понятно, что сам этот жгутик не причиняет значительного урона, но за счет того, что таких жгутиков могут быть тысячи, а также за счет того, что они могут нести яд, причем достаточно сильный даже для человека. Ну, в общем, понятно, что оружие достаточно грозное. Напомню, что тип стрекающий делится на несколько классов. Мы упоминали из них три основных, на самом деле их больше, но с наибольшим числом видов их всего три. Это сцифоидные, существа, у которых в жизненном цикле чередуются стадии полипа и медузы, причем полипы обычно маленькие, хиленькие, а медузы такие мощные, красивые. Подробнее у нас была отдельная встреча с вами, где я рассказывал про жизненные циклы, поэтому тут просто напомню. Ну, соответственно, медузы обычно у них яркие, красивые, большие. Другой класс – гидроидные. В их жизненном цикле также чередуются у большинства представителей стадии полипа и медузы, но медузы обычно небольшие и не настолько долго живут, а основной стадией, наоборот, являются полипы. Ну, среди гидроидных много колониальных представителей. Ну, вот медузы у них не настолько крупные и яркие, хотя бывают очень опасные. Ну, вот Гнианемус вертенс, крестовичок, одна из самых смертоносных медуз, на самом деле, населяющих наши океаны. Также напомню, что те стрекающие, которые перешли, те гидроидные стрекающие, которые перешли к обитанию в пресных водах, большинство из них утратило медузоидную стадию, осталось только полип, ну вот как у гидры, например. Хотя некоторые, такие как Краспидокустес орбис, сохранили медузоидную стадию, и в пресных водах тоже можно встретить медуз. Ну и также напомню, что среди гидроидных бывают очень странные существа, вот, ну, такие как, например, португальские кораблики, которые являются в реальности огромным колониальным организмом, но про него я тоже подробно рассказывал. И последний класс, про который мы кратко совсем упомянем тоже, это коралловые полипы. Это класс стрекающих, которые не имеют и, скорее всего, никогда не имели в своем жизненном цикле стадии медузы. Они бывают одиночные, бывают колониальные. Колониальные часто выделяют наружный известковый скелет, ну и, собственно, формируют то, что мы называем кораллы. А теперь, когда мы вспомнили про стрекающих, ну, опять же, я так про них сейчас рассказал, потому что грибневиков мы в значительной степени с ними будем сравнивать, ну, раз уж их долгое время относили к одному типу. А теперь нам нужно вспомнить вот какую вещь. Именно у стрекающих появляются нервные клетки. У губок, я напомню, более примитивного типа животных, никаких нервных клеток, ну, настоящих нервных клеток. Есть клетки, которые выполняют приближенные к ним функции, но настоящих нервных клеток у них нет. Здесь есть нервные клетки. Нервные клетки называются нейроны, довольно специфические клетки с длинными выростами, которые могут воспринимать и проводить нервные импульсы. У, правда, нейронов позвоночных животных, это один из подтипов, типа хордовый, собственно, к которому мы относимся, и у нейронов всех остальных животных, которых можно называть беспозвоночными, но здесь важно понимать, что если позвоночные – это подтип в типе хордовый, то беспозвоночные – это просто все остальные. Есть отличия. То есть наши нейроны, нейроны позвоночных, ну и вообще нейроны хордовых, отличаются от нейронов большинства других типов, но отличаются по особенностям строения, особенностям того, как они взаимодействуют с соседними нейронами. Я про это подробнее рассказывал, когда у нас была лекция про, собственно, интеллект беспозвоночных, поэтому не буду сейчас в это углубляться. Но, что важно, при вот этих некоторых отличиях в строении нейронов позвоночных и беспозвоночных животных принципы работы у них одни и те же. Там используются в основном одни и те же вещества, обеспечивающие их работу и передачу нервных импульсов. Это важно. То есть, на самом деле, для стрекающих характерна так называемая диффузная нервная система. Это значит, что нервные клетки, нейроны просто равномерно распределены по телу. Ну, собственно, от слова диффузия, равномерное распределение чего-то. Правда, здесь нужно оговориться. Ну вот обычно в школьных учебниках просто говорят, что для типа стрекающих, которых в школьном учебнике называют кишечно-полостные, характерна диффузная нервная система. Очень примитивная нервная система, когда нервные клетки равномерно распределены по всему телу и не образуют сгустков. Ну, для полипов это более-менее справедливо, хотя тоже не совсем. А вот для медуз здесь есть нюанс. У медуз нервная система устроена сложнее, чем у полипов. У них есть нервное кольцо, которое идет вокруг купола. Фактически это такой просто кольцевидный сгусток нервных клеток. Понятно, зачем им нужна более сложная нервная система. Полипы шевелиться-то могут, но с места на место обычно не перемещаются. Хотя есть те, которые могут перемещаться, такие как пресноводные гидры, но все равно делают это в довольно ограниченном масштабе. А медузы активно двигаются. Да, они не могут сопротивляться течению, но как минимум им нужно активно поддерживать свое тело в определенном положении. Для этого нужна нервная система посложнее. А вот теперь, после вступления, мы наконец-то можем перейти к типу грибневики. Итак, если говорить про строение тела грибневиков, в целом оно устроено очень похоже. Там тоже есть наружный слой клеток, внутренний слой клеток, выстилающий пищеварительную полость, мезоглия между ними. Ну, правда, в мезоглии грибневиков несколько больше клеток находится, чем у стрекающих, но все равно она не является самостоятельной тканью у них. Но есть и ряд отличий. И, честно говоря, вот на их жилетелости фактически сходство-то заканчивается. Ну, во-первых, если посмотреть на большинство грибневиков, то в глаза бросается особенность их симметрии. Для большинства грибневиков характерно наличие двух длинных щупалец,

другую половину с другим, а другая перпендикулярная ей. То есть у них фактически очень странный и необычный тип симметрии. Это что-то промежуточное между радиальной и билатеральной, как бы странно это ни звучало. Больше такого особенно ни у кого не встречается. Также у них несколько иначе, чем у стрекающих, устроена пищеварительная система. У них есть рот, через который в пищеварительную систему попадает еда. Но также у них есть и отверстия, которые называются анальные поры. Они находятся с противоположной от рта стороны. Ну, здесь понятно, здесь вот фотография грибневика, и он же нарисован чуть подробнее с подписями. Правда, на рисунке у него вытянули второе щупальце, здесь оно втянуто, понятно. Так вот, видимо, его кто-то схватил рукой перед тем, как сфотографировал. Так вот, то есть на самом деле у них пищеварительная система не совсем замкнутая. Есть маленькие анальные поры. Через них точно осуществляется выведение некоторых компонентов непереваренной пищи. Но, правда, в основном то, что они не переварили, они все равно отрыгивают через рот. Но какие-то части, какие-то вещества выделяют и через анальные поры. Это довольно сильно отличает строение их пищеварительной системы от пищеварительной системы стрекающих. Ну вот тут на этой схеме анальные поры, к сожалению, не подписаны. Они находятся вот здесь вот. Просто как бы на задней части тела. Грибневик всегда двигается ртом вперед. Также у грибневика есть, вот, давайте обратим внимание, апекальный орган, который находится с противоположной стороны от рта. Зачем он нужен, мы обсудим обязательно еще. Ну и, собственно говоря, теперь стоит, наверное, перейти к тому, собственно говоря, почему грибневики называются грибневиками. Их тело покрыто так называемыми ктенами. Ну, вообще, ктенофора, форос переводится с греческого, это несу, ктенос – это гребень, расческа. Ктены – это гребни, это вот эти пластиночки, которые за счет преломления света, когда грибневик ими двигает, они могут играть всеми цветами радуги. Они прозрачные, когда двигаются, просто преломляют свет. Именно с помощью ктен, их согласованного биения, грибневик плывет. Плывет, как я уже сказал, только в одну сторону всегда. Только вперед ртом. Если подробнее посмотреть на ктены, то будет заметно, ну вот здесь вот это вот отдельные ктены, что каждая ктена, каждый гребень состоит из большого довольно количества ресничек. Реснички, напомню, это выросты мембраны клеток. Грибневики являются самыми крупными существами на планете, которые в качестве двигательного аппарата используют реснички. Ну, правда, собраны такие гребни, которые собраны в ряды и так далее, но формально двигаются они именно за счет биений ресничек. И только за этот счет, за счет биения ресничек. Также у грибневиков есть очень интересный тип клеток. У них нет стрекательных клеток, как у представителей типа стрекающие, но есть коллобласты, они же коллоциты. Это клетки, которые находятся на поверхности тела. Клетки несут на себе большое количество гранул с клейким веществом. Если происходит нападение на грибневика или, напротив, он хочет кого-нибудь съесть, а сразу хочу сказать, при всей своей такой милоте строения, это отнюдь не безобидные существа даже для существ с них размером. Они

0: выбрасывают эти гранулы с клейким веществом и могут опутать, ну, либо нападающего, либо, напротив, жертву. А также, как я уже упомянул, на противоположном конце от рта у них находится апикальный, он же аборальный орган. Ну, апикальный, в смысле, апекс вверх, аборальный, противоположный рту. Аборальный, противоположный рту. Он называется и так, и так. Это очень интересный орган. Этот орган представляет из себя такой колпачок, образованный слившимися длинными ресничками. Внутри находится структура, позволяющая грибневику понимать, в каком положении находится его тело, а также, ну, судя по всему, воспринимающая свет. То есть, видимо, это основной орган чувств грибневика. Понятно, что рядом с ним концентрируются и нервные клетки. Хотя в целом нервная система грибневиков по, ну, принципиальному своему строению похожа на нервную систему стрекающих, но есть вот такой апикальный орган, рядом с которым все-таки концентрируются нервные клетки. Вообще нервная система грибневиков – это совершенно удивительная вещь. Мы поговорим про нее в самом-самом конце. Вернемся к ней. Потому что нервная система – это как раз то, что отличает грибневиков от, вернее, особенности их нервной системы, отличают их от всех остальных животных. Но обо всем по порядку. Сейчас давайте мы еще немножко про них поговорим. Среди грибневиков выделяют несколько... Прошу прощения. Два. Почему несколько? Наверное, все-таки к двум не стоит применять слово «несколько». У грибневиков выделяют два класса. Класс тентакулята, щупальцевые. Ну, исходя из названия, можно догадаться, что это грибневики с развитыми вот этими парными щупальцами. Они, правда, бывают очень разные. Ну, как предполагается, наиболее примитивными являются как раз грибневики вот примерно такого строения, с развитыми двумя щупальцами, а все остальные вариации их строения, они возникли в процессе эволюции на базе вот этого варианта, и, кстати, скорее всего, достаточно поздно. Вообще, грибневики в палеонтологической летописи встречаются давно. Это один из типов животных, который известен еще с кембрийского периода, который, я напомню, шел там с 540 примерно до 485 миллионов лет назад. То есть это очень-очень древняя группа животных. Скорее всего, даже еще более древняя, чем может показаться, но, опять же, позволю себе сохранить здесь немножко интригу. И, видимо, базовый вариант строения – это именно вот такой. Почему мы так считаем? Да потому что личинки абсолютного большинства грибневиков похожи именно вот на грибневика такого строения. А затем они видоизменяются в процессе метаморфозы, если взрослый грибневик как-то иначе выглядит. Правда, в этом классе тентакуляты щупальцевые есть и организмы, имеющие несколько иное строение. Ну, есть грибневики, у которых тело несет вот такие вот лопасти, как, например, у мнемиопсиса лейдии, а напротив развитых вот таких длинных, бросающихся в глаза щупалец мы не увидим. Есть совсем странные грибневики. Вот такие вот, например, сейчас, прошу прощения, грибневики, которые обладают совершенно удивительной особенностью, например, грибневики рода Гекелия, это грибневики, которые, сейчас, я прошу прощения, это грибневики, которые, несмотря на то, что своих стрекательных клеток не имеют, они могут делать очень необычные. Они вообще являются хищниками, которые... Нет, сейчас я буквально прошу прощения. Это грибневики, которые, несмотря на то, что не имеют, ну, как и все грибневики, кнедоцитов, стрекательных клеток, они, питаясь медузами, не переваривают их стрекательные клетки, а встраивают в свое тело и могут дальше использовать. Что, ну, достаточно необычно, хотя на самом деле мы с вами знаем, что так могут делать некоторые организмы, ну, например, некоторые представители голожаберных моллюсков в группе, которые относятся к брюхоногим моллюскам, утратившим свою раковину в процессе эволюции, они тоже так могут делать. Я прошу прощения, а мы можем сейчас буквально на 2 минутки прерваться? Да. Да, да, если можно. Угу. Да, еще раз прошу прощения за небольшую заминку. Так вот, собственно говоря, Гекелия может использовать кнедоциты, стрекательные клетки поглощенных ей медуз. А вообще процесс поглощения медузы, а часто медузы, бывает сопоставимый с Гекелией размером или даже несколько больше, он довольно захватывающий, но я, к сожалению, не нашел ни одной достаточно хорошего качества иллюстрации, но тем не менее, да, вот это вот существо, которое плавает, фактически такой живой пылесос, натыкается на медузу и просто втягивает ее внутрь себя. Ну, также среди щупальцевых встречаются совсем странные виды, например, венерин в пояс, Цестум венерис, действительно выглядит как оброненный кем-то очень из тонкого прозрачного материала пояс. Ну, тем не менее, это вполне себе грибневик. Но, пожалуй, самыми удивительными представителями класса щупальцевые являются грибневики, которые ведут бентосный, то есть ползающий по дну образ жизни. Ну, например, это грибники рода целоплана. Здесь мы сталкиваемся с потрясающе наглядным примером того, как возникает билатеральная симметрия. Потому что, ну, как мы уже обсудили, грибневики, которые живут в толще воды, понятно, что большинство грибневиков никогда на дно не опускается, то есть они являются такими планктонными организмами. Ну, планктонными, потому что плыть они, конечно, могут, но на своих гребнях из щетинок, но, понятное дело, сопротивляться течению не могут. Но у них симметрия, как мы уже обсудили, конечно, стремится к билатеральности, но все-таки по-настоящему билатеральной ее не назовешь. А вот у грибневиков, которые ползают по дну, симметрия становится по-настоящему билатеральной, то есть двусторонней. Ну, потому что понятно, когда ты ползешь по дну, все-таки нужно выбирать, куда ты ползешь. Именно поэтому за их билатеральную симметрию долгое время бентосных, то есть ползающих по дну грибневиков, например, из рода целоплана, считали промежуточным звеном между кишечно-полостными и плоскими червями. Теория была очень наглядная, очень красивая, но, правда, все разрушилось, потому что если кишечно-полостные, ну или, по крайней мере, их родственники действительно являются предками остальных животных всех, собственно говоря, то грибневики, как мы сейчас понимаем, точно не являются. Но, да, бентосные, ползающие по дну грибневики, выглядят крайне необычно. За грибневика-то его признать, честно говоря, сложно. У них, понятное дело, и тело поплотнее, потому что им совершенно нет необходимости поддерживать плотность тела, равную плотности воды. Многие из них, кстати, бывают пигментированные, Если для большинства грибневиков характерно прозрачное тело, то у бентосных грибневиков, а среди них есть те, кто обитают на поверхности иглокожих. Например, некоторые виды рода целоплана, как вот здесь, обитают на поверхности тела морских звезд. Кстати, что они там делают, не очень понятно. Вроде бы они не паразитируют, а просто там живут и что-то подъедают. Но что именно, не до конца понятно. У них окраска очень часто, ну, как-то близка к окраске морских звезд, на которых они живут. Может, конечно, там тонами отличаться, но все равно, ну вот у этих целоплан видно красная крапинка по всему телу, которая более-менее совпадает с цветом морской звезды, на которой они живут. Да, еще один момент, перед тем, как мы перейдем к следующему классу. Большинство грибневиков живут не очень глубоко, но есть глубоководные грибневики. И вот для глубоководных грибневиков тоже характерно ярко окрашенное тело. Они могут быть красного цвета. Ну и, кстати, многие грибневики способны к биолюминесценции, то есть к свечению. Мало того, что у них их гребни щетинок преломляют свет, они могут еще и светиться. Вот у глубоководных грибневиков такое тоже встречается. Следующий класс – это нуда, голые. Ну, тут, я думаю, все понятно. Они не несут развитых щупалец, выглядят немножко странно. Это, на самом деле, всего одно семейство относится к этому классу бироида. Ну, один из видов, который к нему относится, бироя авата. Это в основном грибневики, которые охотятся на крупную жертву, на крупную добычу. Ну, бироя, например, охотятся избирательно на других грибневиков. То есть есть грибневики, которые охотятся только на других грибневиков. И что касается разнообразия грибневиков, это на самом-то деле все. Не то чтобы это очень разнообразная группа. Но говоря о грибневиках, хотелось бы вспомнить одну чрезвычайно интересную и во многом поучительную и важную историю. Есть Черное море, один из водоемов, который находится в нашей стране. Черное море вообще имеет очень интересную историю за счет того, что оно довольно далеко отстоит от Мирового океана. За последние 5 миллионов лет оно испытывало несколько периодов, когда оно соединялось с Мировым океаном и отсоединялось. То есть оно, когда соединялось, осолонялось, когда отсоединялось за счет огромного, большого объема стока пресных рек в него, оно распреснялось. То есть у него очень сильно колебалась соленость. Последний раз, как мы сейчас считаем, примерно 6-8 тысяч лет назад Черное море восстановило связь с океаном, стало соленым, и, соответственно, с тех пор его потихоньку заселяет, ну, средиземноморская фауна. Поэтому на самом-то деле в Черном море огромное число видов вселенцев. На самом деле больше их часть. Это те виды, которые за последние 6 тысяч лет смогли вселиться из Средиземного моря. В Черном море уже давно жил один грибневик небольшой, плевробрахия, и никак особенно заметно себя не проявлял. Но в 80-е годы 20 века в Черное море попал грибневик Мнемиопсис лейдии, ну, из класса тентакулята, щупальцевый. Как он туда попал? Вообще довольно большой вопрос. Попал он туда из Атлантического океана, скорее всего, с балластными водами. Ну, напомню, балластные воды – это когда корабль грузовой идет нагруженный, ему балластные воды не обязательно нужны, а если он возвращается пустой, то он заполняет специальные цистерны балластной водой, чтобы быть более устойчивым. Приходя в порт, по идее, балластные воды нужно очень по специальной процедуре утилизировать. Нельзя просто взять их и слить, потому что можно так пересилить большое количество организмов, что и случилось, видимо, с мнемиопсисом. Но не все так делают. И, ну, особенно в прошлые десятилетия, не так значительно за этим следили. И, видимо, таким образом с балластными водами из Атлантики попал грибневик Пнемиопсис леди в Черное море. Ну, видимо, его личинки. А дальше произошло страшное. Пнемиопсис леди, он охотится на мелкую добычу, на представителей зоопланктона, ну, мелкие рачки и другие мелкие существа. Он как живой пылесос просто плывет и всех в себя всасывает. Позволю себе напомнить, что есть такое правило в экологии, как пирамида биомасс. Ну, для наземных экосистем она выглядит вот так примерно, для океанических она немножко, там есть свои нюансы, но идея та же самая. Что больше всего продуцентов автотрофных организмов, организмов, которые, используя энергию, ну, чаще всего света, синтезируют, создают органические вещества из неорганических. Затем следующий уровень – консументы первого порядка, те, кто питаются продуцентами. Затем консументы второго порядка, те, кто питаются консументами первого порядка, консументы третьего порядка. На каждом следующем уровне биомасса, ну, то есть совокупный вес живых организмов, он меньше. А в океане, и это на самом деле открытие буквально последних 20 лет, все, если это модель пирамиды биомасс для наземных экосистем, с которой как бы все обычно знакомятся там, в школьной программе, то в океане есть очень существенный нюанс, что большая часть вещества и энергии прокручивается там через мир микроскопических существ, так называемая микробная петля. Фитопланктон – одноклеточные или колониальные, то есть состоящие из небольшого числа клеток, фотосинтезирующие организмы, живущие в толще воды. Их, конечно, поедают организмы зоопланктона, которых поедают рыбы, но в основном они все успевают сами умереть. Тут же, понятно, если ты одноклеточный, твое тело развалилось, ты перешел в состояние растворенных органических веществ, которыми питаются бактерии, которыми питаются жгутиконосцы, одноклеточные гетеротрофные организмы, которыми питаются инфузории, все они тоже переходят в состояние растворенных органических веществ после смерти. Это называется микробная петля океана. То есть, на самом деле, в океане вот эта надстройка в виде зоопланктона, рыб и всех остальных, это именно что небольшая надстройка. Попав в Черное море, Пнемиопсис леди повел себя как самый настоящий вид вселенец, я бы сказал, даже вторженец, их называют инвазивные виды, и обрушил все пищевые цепи. Он стал выедать зоопланктон и заодно с ним фитопланктон. И в результате уменьшилась кормовая рыб, и случился настоящий, мало того, что экологический кризис, который привел к вымиранию некоторых видов организмов в Черном море, но и экономический кризис, потому что рыбы стало значительно меньше. К концу 80-х, началу 90-х некоторые районы Черного моря, по описаниям очевидцев, были похожи в период активности пнемиопсисов на желе из пнемиопсисов. Чем бы это закончилось? Могло закончиться плохо, но точно так же сам, видимо, с балластными водами в Черное море попал по счастливой случайности грибневик Бероя авата, который является избирательным хищником, охотящимся на грибневиков. Он значительно снизил численность пнемиопсисов. Неверно будет сказать, что экосистемы Черного моря вернулись к состоянию до появления там пнемиопсисов, но, по крайней мере, немножко все стабилизировалось, и будем надеяться, что со временем все придет в равновесие. В завершении про грибневиков хочется сказать вот что. На самом деле, да, конечно же, есть довольно много отличий в строении грибневиков от похожих на них стрекающих, но самым важным является не отличие в строении. Самыми важными являются биохимические особенности работы их нервной системы. Дело в том, что, да, нервные клетки, их в целом похожи на нервные клетки остальных животных, только для передачи сигналов там используются совсем другие вещества. И похожие используются, но и совсем другие тоже. А некоторые, которые используются у всех остальных, не используются. Это наводит на мысль о том, что у грибневиков могла независимо возникнуть нервная система в процессе эволюции. И если наша нервная система является, ну, грубо говоря, эволюционным производным нервной системы стрекающих в конечном итоге, то у грибневиков нервная система с большой вероятностью возникла независимо. Таким образом, грибневики получаются тупиковой ветвью эволюции. Ну, тупиковая не значит плохая. Просто они давно достигли совершенства. Дальше изменяться особенно некуда. Но самое главное, что очень похоже, что грибневики являются сестринской группой для всех остальных животных вообще. Многоклеточность, ну, скорее всего, у них возникла не независимо, но это просто отдельная ветвь царства животные, которая никак не, от которой не происходят никакие другие типы. Ну вот здесь изображено, что, как мы сейчас предполагаем, они разошлись с животными где-то еще на уровне организации губок. Таким образом, современное представление о положении грибневиков, оно примерно вот такое. Вот у нас есть губки, стрекающие. Дальше эволюционное древо делится на первичный род и вторичный род. А грибневики... Ну, есть еще один тип, с которым есть вопросы, это пластинчатые, но он явно ближе к остальным животным, судя по всему. Там вообще он всего из одного вида, ну, на самом деле не из одного, но, как показывают результаты молекулярной систематики изучения генетической информации, но они все очень похожи, судя по всему. Ну да ладно, мы не про пластинчатых сейчас. А грибневики, скорее всего, отделяются где-то в самом основании эволюционного древа животных и являются, ну, знаете, если действительно окажется, что у грибневиков нервная система возникла независимо, то, ну, это действительно как делить планету с инопланетянами. Потому что, как я уже сказал, начиная от стрекающих, нервная система всех животных – это эволюционные видоизменения одной и той же нервной системы. А у грибневиков, возможно, она возникла независимо. Ну что ж, а на этом с рассказом все. Я готов ответить на вопросы.
1: Такой вопрос. Есть ли организмы, которые эволюционно отказались от стрекающих клеток, и если да, то в пользу чего?
0: Ну, понятно, что стрекающие клетки – это характерная черта типа стрекающие. У всех стрекающих, которые выглядят как стрекающие, нормальные стрекающие, ну, то есть, вот мы говорили про представителей классов сцифоидные, гидроидные, коралловые полипы. У них стрекающие клетки в том или ином виде есть. Есть еще классы, такие как ставрозоа, кубозоа. У них тоже есть стрекающие клетки. Но есть еще два класса. Это полиподиозоа. Про полиподия я рассказывал, когда про жизненные циклы говорил. Это совершенно удивительное создание. И миксозоа – малоклеточные паразиты, то есть тела, которых состоят из небольшого количества клеток, которые вот не похожи на стрекающих от слова «совсем». Вот у них в чистом виде стрекательных клеток нет, у миксозой. У полиподия, ну, там все немножко сложнее. Давайте его в сторону пока отодвинем. А вот у представителей класса миксозоа, которые не похожи ни на полипов, ни на медуз на самом деле, у них стрекательных клеток классического строения нет, но есть структуры, которые являются их эволюционными производными. То есть они, в принципе, в процессе эволюции значительно упростились, и стрекательные клетки просто их тоже очень сильно упростились. Еще вопросы?
1: Будет ли лекция про брахиоподы и их отличие от двухстворчатых моллюсков? Что это вообще за организмы?
0: Ну, брахиоподы – это отдельный тип. Прямого отношения к двустворчатым моллюскам он не имеет, они даже не являются их близкими родственниками. Я сразу могу сказать, будет лекция, в принципе, про двустворчатых организмов, но не моллюсков. На самом деле раковину двустворчатого строения, правда, из разных веществ, в процессе эволюции сформировали разные группы животных, мы про них будем говорить, и в том числе будем говорить про брахиопод подробно, я про них все расскажу. Как так получилось, что они настолько похожи на двустворчатых моллюсков, хотя по внутреннему строению отличаются принципиально от них.
1: Следующий вопрос. А если предположить, что есть планета с плюс-минус нашими условиями, каким образом можно удостовериться, что там есть беспозвоночная жизнь? Есть ли химические следы в атмосфере или что-то еще?
0: Знаете, вы задали очень интересный вопрос. Он, правда, скорее не про беспозвоночных, он про экологию. В свое время даже вышла очень интересная статья, которая довольно экстравагантно была заглавлена «Есть ли жизнь на Земле?». То есть статья, в которой ставился вопрос, а можно ли из космоса определить, что на Земле есть жизнь и каким образом? Скажем так, ну тут опять же вопрос, мы смотрим на эту планету очень издалека или вблизи? Если мы смотрим на эту планету вблизи, то есть ли у нас возможность проанализировать химический состав ее атмосферы хотя бы, то проанализировать там химический состав грунта, воды на этой планете, то, скажем так, если жизнь на планете похожа на нашу, то мы можем найти ее следы. Но понятно, что чем с большего расстояния мы на планету будем смотреть, тем сложнее это будет сделать. Вот, поэтому, но чтобы полноценно ответить на этот вопрос, нужно довольно про много экологических именно аспектов поговорить. Если это вообще вопрос очень интересный, в принципе, про это тоже можно будет поговорить. А так, если иметь возможность, если кратко отвечать, имея возможность проанализировать состав хотя бы атмосферы, то скорее мы поймем, есть там жизнь или нет. А вот не имея, тут дальше есть нюансы.
1: Угу. Следующий вопрос. Так вы все-таки за версию, что грибневики дальше всех от нас, а то многие за то, что губки, но первая версия, конечно же, интересней.
0: Ну, вот на этом дереве можно заметить, что я нарисовал от руки, я прошу прощения за мой кривой почерк, я просто, к сожалению, нигде в интернете так и не смог найти визуально относительно понятного современного эволюционного древа царства животных. Обратите внимание, грибневики здесь отходят в сторону где-то на уровне губок. Мы понимаем сейчас, что, видимо, грибневики являются сестринской группой ко всем остальным животным. А являются ли при этом они, есть губки, от губок или от каких-то родственных им существам произошли все остальные организмы. Как это произошло, отдельный очень интересный вопрос. Как из такого неподвижных существ появились подвижные? Мы сейчас не про него. Как именно шло вот это разделение губки, стрекающие и грибневики, мы не до конца понимаем, потому что современные методы позволяют сказать нам, кто кому насколько родственник, но когда речь идет о событиях, которые происходили там 600-700 миллионов лет назад, скорее всего, ближе к 700 миллионам лет назад, то очень сложно понять, а в какой последовательности, кто от кого и как отделялся. Хотелось бы верить, что возможно, получится с этим разобраться, но пока до конца не получается. Поэтому вот этот узел, губки, стрекающие, грибневики, да, губки, скорее всего, где-то совсем в начале. А вот грибневики все-таки, насколько они именно с губками находятся в родственных отношениях, тут есть вопросы. Поэтому есть просто вот такой загадочный узел, я бы сказал, в основании эволюционного древа животных.
1: Следующий вопрос. Вы упоминали в начале, что грибневики, возможно, древнее кембрийского периода. Вы полагаете, что они могли возникнуть еще в Венде? Могли бы они быть причиной очистки Мирового океана в начале Кембрия?
0: Ну, причиной очистки океана, то есть увеличения прозрачности воды, Могут быть фильтраторы. Причем фильтраторы, которые выбирают какие-то микроскопические частицы взвешенные. Грибневики все-таки хищники. Да, они, конечно, максимально похожи на фильтраторов, но это хищники. Поэтому ну, мы точно знаем, что грибневики в кембрийском периоде уже были. Раз они, как мы сейчас полагаем, являются сестринской группой ко всем остальным животным, скорее всего, они были и до кембрийского периода. Когда? Не очень понятно. Сыграли ли они какую-то роль в перестройке экосистем конца протерозойского эона, которая привела, собственно говоря, нас к экосистемам фанерозойского, начала фанерозойского эона, сказать однозначно сложно. Вообще про вот эту перестройку экосистем в конце протерозоя будет отдельный рассказ. Я буду и про вендобионтов рассказывать, и про то, в общем, какие группы им могут сейчас соответствовать, и какие, более того, какие типы беспозвоночных, точно мы знаем, были в докембрийское время. Ну, про это отдельно здесь нужно говорить тоже.
1: А не могу понять, пишет наш слушатель, как так получается, что человек все разобрал на молекулы и ДНК, а поход к врачу каждого человека с начала его рождения – это тяжелое испытание для мамы и папы.
0: Жизнь вообще тяжелое испытание для всех участников.
1: Такой вот вопрос жизненный. Да, так, еще один вопрос. Ага. Есть ли полноценные войны у беспозвоночных? Или это скорее охота, еда, или все на минималках?
0: Ну, если искать аналоги такого поведения, как война, которая у человека, к сожалению, представлена достаточно, в общем, широко, то да, у беспозвоночных животных, ну, самый простой пример – это муравьи. У муравьев бывают настоящие, ну, очень хочется здесь антропоцентрично назвать войны, по крайней мере, максимально похожи на то, что бывает у человека. Вот. Про это, ну, то есть, прям с построением, с родами войск, с унесением с поля битвы тел павших и так далее, с захватом рабов. Так что у муравьев, да, например, такое бывает тоже. Про это тоже можно отдельно поговорить подробнее.
1: Это как в недавнем меме тут в интернете возвращаются динозавры после полета на далекую планету и, значит, с друг другом разговаривают, и один друг другу говорит: «Ну, я надеюсь, что обезьяны ничего не трогали».
0: Да-да-да.
1: Вот, ну, в общем. Так. Ну, вроде вопросов больше нет. Спасибо вам большое за курс, цикл лекций. Мы надеемся с вами увидеться, наверное, в конце лета или уже в сентябре?
0: Я думаю, в сентябре. Я надеюсь, что я как раз к сентябрю вернусь из Монголии и можем продолжить. Все. Большое спасибо за внимание.
1: Вам спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.

Доброе утро! Я надеюсь, что ваше утро такое же доброе, как и у нас, ведь мы начинаем новую рубрику «Утренний отбор». И я отобрал для вас отличную новость. И новость эта будет посвящена пещерному медведю. Но не просто какому-нибудь там скелету или отдельной кости, или даже яростному изучению его ДНК, а конкретно нормальному, вот практически целому пещерному медведю. Ну, а точнее, пещерному медведю, найденному в вечной мерзлоте. Итак, в этом году на острове Большой Лиховский была обнаружена оленеводами туша замороженная пещерного медведя. Причем такая хорошенькая, целенькая, крупного медведя, там с носиком, с зубками, с отдельными волосками красивыми, все как полагается. Даже внутренние органы сохранились вот практически все. Так уж удачно случилось, что буквально за несколько месяцев до обнаружения туши пещерного медведя был обнаружен маленький пещерный медвежонок, тоже в вечной мерзлоте и тоже очень хорошо сохранившийся. Поэтому неожиданно вдруг у ученых оказалась целая куча материала в виде мягких тканей от этого древнего хищника. Ну, не то чтобы, конечно, мы о пещерном медведе до этого ничего не знали. Безусловно, до этого были разные кости, скелеты, но, собственно говоря, это все. Ну, хотя, вру, еще иногда находили так называемые капрофосилии. Ну, то есть оставшиеся экскременты от пещерного медведя, которые позволяли предположить, чем этот мишка мог питаться. Ну, одно дело там какие-то кости или капролиты, а другое дело конкретная туша. Я, конечно же, не думаю, что здесь будет прям что-то сверхсенсационное. Ну, в принципе, все и так догадываются, что пещерный медведь был похож на медведя, только вот чуть-чуть побольше, где-то процентов на 30 больше, чем бурый. Но все-таки определенно какие-то новые интересные сведения об этом медведе новая находка нам приоткроет. Сейчас планируется целый ряд исследований, и как для большого медведя, так и для маленького. Конечно же, в первую очередь планируют определить его возраст. Сейчас предполагают, что он погиб во время последнего межледниковья, так называемого Каргинского, то есть где-то жил от 39,5 до 22 тысяч лет назад. Но точнее сможет показать только радиоуглеродное датирование. Ну и кроме того, предполагается вот изучить эту тушу со всех сторон, с какой только вообще возможно, как изучался до этого маоляховский мамонт, то есть там сделать ему гистологию, изучить клеточное строение, разумеется, взять ДНК, посмотреть вдруг что-нибудь интересное, сравнить ДНК медвежонка и там большого медведя, ну и так далее и тому подобное. Но прежде чем вы нас покинете, я бы хотел вам сказать, что у нас, вообще-то говоря, тоже в музее есть некоторое количество пещерных медведей, и не только в виде рисунков, но и даже в виде скелета. И я уж хотел бы, чтобы вы со мной немножечко прогулялись, заглянули в хранилище, тогда вам удастся посмотреть на скелет нашего пещерного медведя. Ну что, путь? Эту чашку я заберу. Ну что ж, вот здесь у нас хранилище палеонтологии, и там у нас припасено парочка скелетов в шкафу. Возможно, среди них найдется даже пещерный медведь. Посмотрим. Ну, в принципе, здесь у нас в шкафу, как вы видите, спрятан череп пещерного медведя. Мы его храним отдельно. Ну, а сам скелет стоит чуть-чуть подальше. Правда, он слегка скрыт от посторонних глаз. Вот так это выглядит. Ну, будем считать, что он готовится к Хэллоуину. Кстати говоря, некоторые из вас видели его уже в полной красе. Ну, а если вдруг не видели, можете посмотреть ролик, посвященный пещерному медведю на нашем канале. Вот там мы его собрали, смонтировали и вам продемонстрировали. А кое-кто, возможно, видел его даже вживую, ведь мы его периодически показываем на выставках. Например, вы могли видеть его на выставке «Храп пещерного медведя» или на выставке, посвященной Жоржу Кювье. Ну, а если вдруг вы все это пропустили, то в следующем году мы этот скелет снова будем демонстрировать на выставке, посвященной палеоарту, то есть самым разным художественным работам, связанным с палеонтологией. Ну, как вы видите, у нас в музее есть скелет, и не только у нас есть скелет. В принципе, скелетов пещерных медведей по миру достаточно много, но справедливости ради стоит отметить, что вот этот скелет, он сборный. То есть он сделан из костей разных животных, разных особей, если быть точнее. Вид, разумеется, один, пещерный медведь.
И вообще-то говоря, найти целый скелет пещерного медведя – это большая удача. Ну и сами понимаете, разумеется, о тушах пещерных медведей до сих пор и говорить не приходилось. Ну вот такая получается интересная новость про пещерного медведя. Единственное, что хочу заметить, что этот пещерный медведь неожиданно может оказаться бурым. Дело в том, что так как до сих пор исследование еще не завершено, то однозначных и достоверных сведений нет. То есть, грубо говоря, нет научной статьи, на которую можно было бы опереться и сказать, что вот так вот изучили, померили все пропорции, посмотрели, там зубы изучили и вот сказали, что это вот именно такой медведь. А пока что есть лишь предварительные данные. И больше того, эти предварительные данные расползлись по интернету и, конечно же, частично везде изменились. А самое любопытное, что если мы зайдем даже на сайт, собственно, Северо-Восточного федерального университета, который как раз и будет заниматься исследованием найденных остатков, то мы обнаружим, что на русском звучит новость, как обнаружили тушу бурого медведя, а на английском то, что обнаружили тушу пещерного медведя. То есть, в общем, есть определенно какая-то путаница. Так вот, если на пропорции морды посмотреть, я бы скорее бы сказал, что все-таки это древний бурый медведь. Но, еще разочек скажу, давайте дождемся все-таки уже официальных выводов научных. В любом случае, даже если окажется, что все-таки это туша бурого медведя, то все равно бурого медведя возрастом 22 тысячи лет мы еще не изучали, и заодно можем посмотреть, как бурый медведь за это время изменился. Кроме того, не забывайте, что есть еще детеныш, и вот он-то как раз может оказаться пещерным. Ну, в общем, ждем дальнейших новостей. Ну что же, как это ни печально, но мой кофе закончился, да и наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Как вы заметили, у нас начинается новый формат, и в этом формате мы постараемся как можно скорее доносить до вас все новости, ну и, кроме того, мы постараемся побольше с вами общаться. Ну, а для того, чтобы мы могли с вами общаться, нам очень хотелось бы видеть ваши комментарии. Поэтому пишите все, что вам понравилось, не понравилось, задавайте вопросы, а в следующем ролике мы какие-то особо интересные комментарии зачитаем и сами прокомментируем. Ну что же, всем отличного настроения и хорошего дня! Опять мой, да? Ладно, дубль 3.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый день, друзья, это «Неземной подкаст», я астроном Владимир Сурдин. Сегодня обсудим текущие новости. И, по-моему, одна из самых интересных – это то, что почти готов к полету новый, тяжелый, очень хорошо нагруженный научной техникой аппарат «Европа Клипер». Он должен будет полететь в систему Юпитера, туда, где четыре крупных спутника Ио, Европа, Ганимед и Каллисто давно уже привлекают наше внимание. Конечно, самый интересный из них – Европа. Он размером чуть меньше нашей Луны, то есть весьма крупный спутник, но, в отличие от Луны, богатый водой. Пока эту воду мы видим только в виде льда. Она покрывает поверхности Европы довольно толстым слоем, ну, толщиной от 20 до 30 километров, как нам кажется, в среднем. Но, скорее всего, там есть проталины, и точно есть изломы, разломы, разводья льда, потому что мы неоднократно видели, как из щелей в этом ледяном куполе взмывают в космос струи воды, такие водяные гейзеры. Причем на большую высоту их хорошо видит телескоп «Хаббл» с околоземной орбиты. Ну, а там, где много воды, наверное, есть условия для жизни. Можно даже было бы сказать наверняка, но мы в этом не уверены. Кроме воды, для жизни еще кое-что нужно. Нужна энергия, нужен строительный материал. Ведь вода – это только растворитель для биохимических реакций. А нужно какое-то дополнительное вещество, чтобы жизнь зародилась и развивалась. Вот для этого мы и хотим детально исследовать воду в океане Европы. Кстати, этой воды там, по расчетам, больше раза в два, чем в океанах Земли всех вместе взятых. Представляете, какой запас воды? Наши океаны постоянно теряют воду, она улетает в космос. А океаны Европы сохраняют ее, потому что они накрыты мощным ледяным куполом, и только иногда эта вода выплескивается из трещин во льду. Итак, самая актуальная задача сегодня – это поиски жизни в океане спутника Юпитера и Европы. А как это сделать? Ну, самый простой вариант, конечно, найти широкую щель и запустить туда автоматическую подводную лодку с какими-то биологическими сенсорами. Я думаю, до этого дойдет. Но когда, неизвестно, это очень трудный проект, когда-нибудь мы его реализуем. А пока принято решение изучить ту воду, которая уже излилась из океана и легла поверх старого, можно сказать, древнего льда, покрывающего Европу. Ведь эта вода, вот она, тут, на поверхности. Надо просто подлететь к Европе и посмотреть на нее научными приборами, спектрографами, радиолокаторами, магнитографами. Ну, в общем, детально ее изучить. Вот все эти приборы сегодня установлены на борту космического аппарата «Европа Клипер». Во второй половине октября нынешнего, 2024 года, он должен стартовать к Юпитеру. У него стартовое окно довольно широкое, ну, примерно 2 недели. То есть он успеет там сориентироваться, если с первого раза не полетит, то после того, как наладит ракету, полетит и со второго или с третьего раза. Это нормально. А вот как он полетит, это интересно. Машина очень тяжелая. На старте сам космический аппарат будет весить около 6 тонн. Это, правда, один из самых тяжелых, а может быть, даже самый тяжелый межпланетный аппарат в истории. Поэтому и ракета, которая должна вывести его на орбиту, самая мощная из ныне работающих в космонавтике. Вы уже догадались. Это Falcon Heavy Илона Маска. Сегодня эта рабочая лошадка самая мощная из всего, что имеет земная космонавтика. Но даже ей не по силам сразу бросить этот тяжелый аппарат к Юпитеру. Он полетит к Марсу. Гравитация Марса завернет его орбиту обратно. Обратно, к Земле. Он вернется к Земле. Земная гравитация разгонит его дополнительно и уже тогда бросит в сторону Юпитера. Но, одним словом, долго он будет лететь к Юпитеру И к 30-му году, я уверен, этот гравитационный маневр уже давно отработан, к 30-му году он доберется до Юпитера. Но и там будут проблемы. Дело в том, что ближайшие к Юпитеру крупные спутники, мы их называем Галилеевы спутники Юпитера, Галилей открыл их в 1609-10 годах, так вот, ближайшие находятся слишком близко к Юпитеру. Они находятся в радиационных поясах Юпитера, особенно два ближайших, Ио и Европа. Там, вблизи этих спутников, такой уровень радиации, просто радиационные пояса, магнитное поле Юпитера захватило колоссальное количество солнечной радиации, быстрых частиц, и держит их вокруг себя. Ну, так же, как и Земля тоже удерживает свои радиационные пояса. Только на Юпитере они гораздо опаснее. И там человеку вообще делать нечего. А, насколько помню, на поверхности Ио человек получает смертельную дозу радиации примерно за час. А на поверхности Европы примерно за сутки. Ну, это человек. А вы скажете, электроника, она все может. Нет. Электроника тоже недолго работает в таких условиях. Поэтому просто подлететь к Европе и выйти на орбиту вокруг нее, это значит довольно быстро потерять космического робота. Нашли выход. Он будет летать так, чтобы только иногда приближаться к Европе, пролетать мимо нее и вновь уходить подальше от радиационных поясов, там, так сказать, отдыхать, а потом снова мчаться к Европе, и так неоднократно. Около полусотни раз, скорее всего, в течение 2-3 лет он сможет пролететь вблизи поверхности Европы. Самый близкий пролет рассчитан на расстоянии всего лишь 25 километров от поверхности. Сам спутник 3000 километров, а расстояние ближайшего пролета 25 километров. Это потрясающе близко и даст возможность очень детально изучить район тех трещин, из которых недавно, просто на наших глазах, изливалась вода. Это свежая вода. И да что там? Там могут быть вообще все еще живые микроорганизмы. Не остатки жизни, а может быть реальная жизнь. Вот для этого на аппарате и находятся разные научные приборы. Я даже записал, что именно там находится. Камеры оптические, камеры инфракрасные. Камеры, это значит фотографии, и спектры будут получать. То есть детально химический состав будут исследовать. Особенно инфракрасные в этом смысле полезны. Ну, спектрографы, которые при них находятся. Магнитограф, радар. А датчики пыли, потому что спутник все время что-то из себя выбрасывает, он окружен такой мини-атмосферой. Это, конечно, не атмосфера, но его сопровождает облако пылинок и снежинок в его движении вокруг Юпитера. Но все это большая наука. К сожалению, в последние годы научные, чисто научные новости не так активно привлекают население. Да, мы с вами, конечно, интересуемся научными новостями, но 8 миллиардов людей на Земле, в общем, среди них любознательных все-таки не очень много. И чтобы как-то привлечь наибольшее количество взглядов, грубо говоря, скажем, для пиара этого проекта, придумали довольно интересный ход. А именно, на одной крышке, которая прикрывает аппаратуру, электронную аппаратуру от радиации, от перепадов температуры, сделали гравировку. Почему-то журналисты назвали ее послание.

как раз идет о воде, которую мы хотим найти на Европе и жизни в этой воде. Так что стихотворение очень подходящее. Кроме этого, там выгравированы в виде колебаний, звуковых колебаний, такой морзяночки коротенькой, на 103 языках землян слово «вода». Красивая гравировка показывает звуковые колебания, которые при произношении этих слов возникают в окружающем воздухе. И, наконец, не знаю зачем, там крупно написана формула Дрейка. Помните, что это такое? Это формула, которая позволяет оценить количество цивилизаций в нашей галактике, готовых к связи с нами. Ну, то есть, сколько звезд, каков процент планет на этих звездах, сколько планет могут родить жизнь, на них есть условия, там, цивилизация после жизни, техническая цивилизация. В общем, такая оценочная формула, известная формула Дрейка, которая на самом деле довольно бесполезна, она никакой точной оценки не дает нам, ибо мы пока одна цивилизация, известная нам в галактике. Но эту формулу знают многие по популярным текстам, по книжкам и телепередачам. Таким образом, эта пластинка несет на себе информацию не для внеземного разума, а для нас. Она привлекает наш интерес к новому космическому проекту. Честно говоря, раньше я сомневался, что вот такие серьезные научные проекты требуют какого-то всенародного пиара. Но сегодня я думаю иначе. Пока космонавтика была уделом военных, а в первые десятилетия она действительно работала в основном на задачи войны, разведки, обороны, а космические инженеры знали, у кого просить денег. Они просили денег у оборонных ведомств. И им все равно было, как общество, как люди относятся к этим проектам. Это надо было сделать, военные давали на это деньги, это делалось. Сегодня ситуация иная. Военная космонавтика действительно поддерживается государственными деньгами и государственным интересом. Но та космонавтика, которая работает на науку, исследует планеты, исследует далекий космос, она, в общем-то, военным безразлична. И просить у них денег на эти проекты и просить поддержки смысла нет. Теперь необходимо поддержку получить от населения, потому что население руководит интересами парламентов, которые выделяют деньги космическим ведомствам, НАСА, Роскосмосу, Европейскому космическому агентству. Теперь, если нет интереса у широкой публики, научный проект может быть и не реализован. Вот почему в последние годы такие пиар-акции стали все более и более популярными, и, может быть, это неплохо, это действительно расширяет круг интересующихся исследованием далеких планет. Американские ученые разрабатывают робота для сборки и ремонта телескопа в открытом космосе. Вообще, последнее время таких новостей немало. В этом году НАСА планирует запустить автономных роботов на Луну. А еще разрабатываются самоходные роботы для поиска жизни под поверхностью Энцелада, одного из спутников Сатурна. Да и на Земле многие задачи поручают не людям, а роботам. Ну, просто потому, что у машин больше возможностей эти задачи выполнить. Ну, взять хотя бы знаменитого четырехрукого робота-хирурга по имени Да Винчи. И очевидно, что есть IT-профессионалы, которые точно не останутся без работы в технологичном будущем. Люди, которые работают на стыке машинного обучения, программирования и статистики. Это дата-сайентисты. Дойти в этой профессии с нуля до трудоустройства за 8 месяцев поможет онлайн-школа Product Star. Эта школа не обещает луну с неба. Попасть в сферу IT непросто. Но если сфера Data Science вам интересна, то под руководством педагогов Product Star все реально. Курс рассчитан на новичков без опыта работы в IT. Учиться можно в удобное время и даже совмещать обучение с другой работой и с личными делами. Во время учебы вы научитесь выявлять мошеннические транзакции, строить и обучать свою нейросеть, давать прогноз вероятности дефолта по кредиту. Помогать вам на всем пути обучения будут персональные наставники. Учиться будете на настоящих проектах от крупнейших российских компаний, ну, таких как Озон, Яндекс, Авито.
Потом эти работы составят основу вашего портфолио.

0: А главное, в договоре с Product Star прописана гарантия трудоустройства. Если вы не найдете работу, вам вернут деньги, потраченные на обучение. Пройдите по ссылке в описании и освоите профессию Data Scientist вместе с Product Star со скидкой до 60% по промокоду «Неземной». Неземной. Я хочу поговорить о сенсациях, о научных сенсациях. Вы помните, что чуть больше 2 лет назад на орбиту вышел новый космический телескоп Джеймс Уэбб. И у него замечательные возможности. Он, наблюдая в инфракрасном диапазоне, заглянул так далеко в нашу Вселенную, в такое глубокое ее прошлое, куда ни один телескоп не заглядывал. И появились новости о том, что там, в глубине прошлого, где не должно было быть ни звезд, ни галактик, Джеймс Уэбб увидел вполне оформившиеся, вполне зрелые, богатые звездами галактики. И этот факт уничтожает всю современную космологию. И любители сенсаций заговорили о том, что не было никакого большого взрыва, что космологи заблуждаются, что все не так. Хочу вам сказать, что рано хоронить современную космологию. У нее столько надежных фактов, что никакой Джеймс Уэбб поколебать их не может, хотя заставить немножечко поработать над этой теорией, да, конечно, может. А в чем же дело? Что же он увидел? Дело в том, что первые наблюдения Джеймса Уэбба, они требовали небольшого времени для исследования разных объектов. Пока телескоп жив и здоров, а в конце концов он так далеко от Земли, что чинить-то ему там некому, он может испортиться в любой момент, с ним старались провести как можно много наблюдений планет, звезд, галактик, далеких галактик, квазаров и так далее, поэтому на каждое наблюдение давали немного времени. А увидеть самые далекие галактики трудно, света от них приходит мало, и получить полноценные спектры, в которых видны спектральные линии различных химических элементов, и по ним можно точно измерить скорость удаления объекта, а значит и расстояние до него, на это не было времени. Поступили иначе. Измеряли цвет. То есть фотографировали через несколько светофильтров, красный, синий, зеленый, ну там инфракрасный, и сравнивая цвет тех галактик, точнее говоря, их яркость в разных цветах, пытались определить расстояние до них, красное смещение. И говорили о том, что открыты галактики с красным смещением 17, то есть длина волны света, приходящего от них, в 18 раз больше, чем была излучена там, рядом с этими галактиками. Это правда говорит об огромной скорости, учитывая эффект Доплера, а значит о большом расстоянии и большой удаленности в прошлое. Время прошло, телескоп Джеймс Уэбб успокоился. Научные работы стали более продолжительными, и на те же самые галактики, которые казались очень далекими, очень молодыми, невероятно молодыми, не должно было их быть в ту эпоху, на них стали смотреть долго, накапливая свет, получая спектры. Для этого требуется экспозиция в десятки раз больше, чем для измерения цвета. И оказалось, что в основном это ошибки, что таких далеких галактик мы не видим. Да, есть очень далекие, с красным смещением 10 и даже 12. Это значит, что они родились в эпоху, примерно удаленную от Большого Взрыва, на 450-500 миллионов лет. Это вполне укладывается в рамки современной космологии. А вот если бы действительно подтвердились галактики, которые имеют красное смещение 17, а значит родились, когда Вселенной было 150-200 миллионов лет, и мы предполагали, что в ту эпоху никаких звезд еще нет, что Вселенная заполнена почти однородным холодным газом. Эта эпоха так называется – темная эпоха Вселенной. Не должно было быть там галактик, так их там и нет. Аккуратные наблюдения показывают, что предварительные результаты были ошибочными. Поздравляю, современная космология твердо стоит на ногах. А следующая новость мы рассказываем при поддержке магазина телескопов и биноклей «Кольца Сатурна». Речь пойдет о любимой нами звезде Бетельгейзе. Почему любимой? Да потому что нам, городским жителям, редко когда удается увидеть звезды на небе. Ну, только самые яркие. А Бетельгейзе одна из самых ярких. И, пожалуй, самая красивая красная звезда в самом красивом созвездии – Орион. Все знают Орион – чудное зимнее созвездие, которое всю прошедшую зиму мы наблюдали на небе, когда не было облаков. Из Бетельгейзе сегодня связано очень много интересных научных работ и научных новостей. Я напомню, Бетельгейзе – это красный сверхгигант, то есть звезда гигантского размера, красный, потому что прохладная поверхность у него, он раздулся, когда-то был компактный объект, горячий, очень горячий, а сегодня он уже подошел к финалу своей жизни. Когда звезда раздувается, становится гигантом или сверхгигантом, это значит, что скоро ей придет конец, что уже почти все топливо в ее недрах использовалось, прошло цикл термоядерных реакций, больше там превращаться нечему, гореть нечему, и звезда скоро закончит свою жизнь, как нормальная звезда, превратится во что-то другое, в нейтронную звезду, в черную дыру. Это покажет будущее. С Бетельгейзе несколько интересных астрономических фактов связано. Я посмотрел в самых современных каталогах. Каково расстояние до этой звезды? Какая масса у нее? Какой размер? И оказалось, что мы этого точно не знаем. Хотя эту звезду исследуют уже несколько столетий, а последнее время всеми возможными средствами. В чем тут дело? Дело вот в чем. Она слишком яркая. Например, чтобы измерить размер, массу и прочие характеристики звезды, надо прежде всего знать до нее расстояние. Даже если мы измерили угловой размер звезды, от расстояния зависит ее физический размер. А вот с расстоянием это как раз и проблема. Дело в том, что когда звезда не очень яркая, ее изображение, раньше это было на фотопластинках, сегодня на ПЗС-матрицах, это могут быть наземные телескопы, космические, не имеет значения. Но у слабо светящейся звезды изображение маленькое, и ты можешь точно на него навестись, определить его положение. Потом движение Земли по орбите заставляет эту звезду, если она не очень далеко от Земли, перемещаться на фоне более далеких звезд. Это называется эффект параллакса. Чем сильнее перемещается звезда, это, знаете, как правым и левым глазом мы смотрим на одно и то же, и оно немножко на фоне удаленных объектов прыгает. Чем сильнее прыгает, тем ближе к нам этот объект. Эффект параллакса позволяет нам измерять расстояние до звезд в пределах нескольких сотен световых лет. Очень точно измерять. Но если звезда яркая, она так ослепляет телескоп, у нее такое крупное изображение, столько разлитого по нему света этой звезды, что точно определить параллакс почти невозможно. И вот современные оценки. Расстояние до Бетельгейзе от 400 до 550 световых лет. Огромная разница между этими двумя оценками. В соответствии с этим и все остальные параметры. Масса от 14 до 19 масс нашего Солнца. Вот какой огромный разброс. А этот разброс определяет продолжительность жизни звезды. Например, если бы у нее было 14 масс Солнца, она жила бы примерно 15 миллионов лет. А с массой 19 масс Солнца, ее возраст не больше 10 миллионов лет. В любом случае, 10 или 15 миллионов лет – это не очень много на фоне нашего Солнца, которому уже 5 миллиардов лет. Так что Бетельгейзе в физическом смысле довольно молодая звезда. 10-15 лет, миллионов лет назад она родилась, быстро прожила свою активную жизнь, ярко сверкая, сжигая все топливо внутри себя, и уже подошла к финалу. Но этот финал для нас очень важен, ведь он закончится взрывом этой звезды. То, что мы называем взрыв сверхновой. А от нас она не так уж и далека. И это будет на небе просто феерическое явление. И небезопасное для тех, кто летает по Солнечной системе в открытом космосе, потому что вместе с волной света придет волна космической радиации от этого взрыва. В общем, это надо предвидеть. Мы изучаем разными методами эту звезду. И вот недавно с помощью системы радиотелескопов «Алма». Это несколько десятков радиоантенн, которые стоят в пустыне Атакама на большой высоте 5 километров на севере Чили и имеют очень высокую разрешающую способность, то есть четкость картинки. Измерили скорость вращения звезды Бетельгейзе, и она оказалась большой – 5 километров в секунду на экваторе. Я напомню, Земля вращается со скоростью 0,5 километра в секунду. Луна и того меньше. Звезды обычно вращаются быстро, пока они молодые, но когда наступает их старость, они начинают раздуваться, превращаясь в гиганты и сверхгиганты, естественно, скорость вращения должна упасть. Ну, вы помните, фигуристка, чтобы ускорить свое вращение, прижимает руки к телу, а потом, чтобы остановиться, резко их разбрасывает в стороны и останавливается, потому что момент инерции увеличивается, скорость вращения уменьшается. Когда звезда раздувается почти в 1000 раз, в 1000 раз должна уменьшиться скорость ее вращения. Откуда же 5 км в секунду? Чтобы как-то объяснить это, предлагались разные идеи. Ну, например, что на самом деле Бетельгейзе – это не одна звезда. Что на этом месте жили две звезды. Одна состарилась, начала расширяться и захватила, проглотила вторую звезду, соседку. И орбитальное движение соседки – раскрутила вот эту вот умирающую звезду. Но это как-то не очень укладывалось во все остальные факты, наблюдаемые у Бетельгейзе. И тут сотрудники разных, в разных странах даже работающих астрономических учреждений, но под руководством астрофизиков из института имени Макса Планка, это в Германии, сделали очень мощную расчетную работу. 3D, то есть объемное моделирование того, как кипит поверхность Бетельгейзе. Этот эксперимент вы можете сделать дома, чтобы посмотреть, что такое конвекция. Поставьте кастрюлю с холодной водой на конфорку и капните туда плотный раствор какой-нибудь краски, ну, например, акварельной краски, чтобы плотный темный цвет у нее был. И тогда вы увидите, как эта темная капля, растворяясь в воде, покажет вам движение водяных потоков от дна поднимающихся теплых, остывающих у поверхности, уходящих вниз и снова нагревающихся там. Точно так же кипит, а точнее демонстрирует конвекцию поверхность любой звезды. И нашего Солнца тоже. Только конвективные ячейки, вот эти потоки газа, на поверхности Солнца маленькие, их очень много, мы их почти не замечаем. Они как рисины по всей поверхности Солнца. Их размер там порядка 1000 километров, потому что атмосфера Солнца тоненькая, ну и, соответственно, конвективные ячейки очень мелкие. А у сверхгигантов, типа Бетельгейзе, атмосфера протяженная, и там конвективные ячейки огромные, они иногда размером с треть, а иногда и с половину самой звезды. Так вот, если, глядя на звезду, вы видите, как с одной ее стороны всплывает конвективный горячий поток, а с другой стороны ее диска охладившийся поток уходит вглубь, это напоминает вращение звезды. То есть как бы одна половинка движется к вам, а другая половинка звезды от вас. Но это кипение, это конвекция, это не вращение звезды как целого. Вообще, Бетельгейзе, конечно, замечательный объект. И еще недавно, когда я рассказывал своим студентам об этой замечательной звезде, я говорил им: смотрите, скоро она взорвется, скоро на этом небе засияет яркий прожектор, намного ярче, чем полная луна. По моим расчетам, даже около 20 полных лун, то есть прямо звезда, которая будет освещать нашу Землю в течение нескольких месяцев. И это будет опасно для космонавтов, для роботов космических, надо предвидеть это. Но пока астрономы могут сказать лишь то, что взрыв произойдет в течение ближайших 10 тысяч лет. А, говорили мне студенты или слушатели моих публичных лекций, 10 тысяч лет – это так далеко, не будем об этом думать. Буквально на днях была сделана теоретическая работа, которая по колебаниям поверхности Бетельгейзе смоделировала ее внутреннее строение, ее модель, математическую модель. Улучшили, и оказалось, что прогноз взрыва резко приблизил его к нашей эпохе. он произойдет не через 10 тысяч лет, а, если верить этой модели, через несколько десятков лет. Десятков лет. То есть в ближайшие десятилетия мы ожидаем взрыва Бетельгейзе, и это будет самый близкий взрыв звезды, самая яркая сверхновая, которую наблюдали за последние 400 лет. Последний раз такой взрыв наблюдал европейский астроном Тихо Браге. Собственно говоря, этим и прославился. Но сегодня у нас есть такая аппаратура, такие средства наблюдения, которые позволят детально изучить этот процесс. И, конечно, надо не пропустить начало взрыва. Надо наблюдать за Бетельгейзе каждую ночь. Чем и занимаются многие и профессиональные, и любители астрономии. Друзья мои, звезду Бетельгейзе и другие небесные тела и явления вы сможете наблюдать сами. Еще этой весной Бетельгейзе видна сразу после захода Солнца в течение нескольких часов. А отличными помощниками в этих астрономических наблюдениях будут телескопы, купленные в интернет-магазине «Кольца Сатурна». В «Кольцах Сатурна» вы найдете оптические приборы, чтобы начинать и продолжать увлекательные наблюдения, чтобы своими глазами увидеть удивительные космические миры. Ссылка на этот магазин в нашем описании. Буквально на днях появилась новая версия происхождения двух крохотных спутников Марса. Фобос и Деймос. Вы помните, Фобос чуть покрупнее, 23 километра примерно в диаметре, а Деймос совсем маленький, 12 километров в диаметре. До сих пор было две конкурирующих гипотезы по поводу их происхождения. Поскольку внешне они довольно похожи на астероиды, считалось, довольно долго считалось, и я так считал, еще в прошлом, что Фобос и Деймос – это просто случайно пролетавшие мимо Марса астероиды, которые гравитация Марса захватила и присвоила себе, они стали спутниками. Но вообще говоря, последние расчеты показывают, что, скорее всего, это не так. Даже наверняка это не так. Вот почему. Когда пролетающий мимо планеты астероид захватывается ее гравитацией, он движется по сильно вытянутой эллиптической орбите. Он был захвачен на большом расстоянии и с большой скоростью начал вытягивать свою орбиту. И потом постепенно ее сокращает. Сокращает за счет того же эффекта, который вызывает приливы в океанах Земли. Или затормозил вращение Луны, она теперь все время смотрит на нас одной стороной. Это так называемый приливный эффект. Взаимодействие двух тел своими гравитационными полями. Так вот, расчеты показали, что если бы Фобос и Деймос действительно когда-то летали отдельно, а потом были захвачены Марсом, они бы не успели за прошедшие там, около 5 миллиардов лет округлить свои орбиты. А орбиты у них действительно круглые. Фобос, тот, что покрупнее, близко к поверхности Марса летает. Настолько близко, что он делает один оборот быстрее, чем Марс, один свой суточный оборот за сутки. То есть Фобос летает, восходит на западе, а заходит на востоке, если вы стоите на поверхности Марса. Деймос летает примерно так же, как наша Луна, подальше от Марса и побольше, больше времени затрачивает на один оборот вокруг планеты. Это была первая гипотеза, которая все менее и менее привлекательной выглядит. Не могли быть захвачены эти астероиды гравитацией Марса. А какая же вторая? Ну, вторая гипотеза, вы уже догадались, конечно, какая. Сегодня мы часто говорим о том, что наша Луна – это продукт столкновения Земли с каким-то небесным телом. Так называемый мегаимпакт, ну, то есть мощный удар. Да, эта гипотеза происхождения нашей Луны сегодня самая популярная, хотя не единственная, но самая обоснованная, я бы сказал. Так вот, эта же гипотеза предлагалась для того, чтобы объяснить происхождение Фобоса и Деймоса, что Марс получил мощный удар по своей поверхности. От этого удара в космос было выброшено немалое количество вещества. Оно на некоторое время окружило Марс таким кольцом, ну, наподобие кольца Сатурна. И потом постепенно частицы этого кольца слиплись, агрегировали, как говорят планетологи, в два крупных тела – Фобос и Деймос. Правда, тут тоже были нестыковки. Ну, например, при мощном ударе по планете возникает высокая температура, и в космос выбрасывается прожаренное, разогретое вещество, которое очень быстро теряет летучие компоненты, ну, прежде всего воду. Вода испаряется от мощного удара, остаются какие-то металлические силикатные частицы, тугоплавкие. Вот из них должны были слипнуться Фобос и Деймос. А наблюдения показывают, что это вряд ли. И вот почему. Средняя плотность вещества и у Фобоса, и у Деймоса меньше 2 граммов на кубический сантиметр. Это очень маленькая плотность. Конечно, это не плотность железа. Вы помните, у железа почти 8 грамм на кубический сантиметр. Это даже не плотность камня. У него 2,5-3 грамма на кубический сантиметр. А это плотность чего-то рыхлого, богатого льдами. Ну, прежде всего, водяным льдом. Так, значит, вода не испарилась, а удар был. Что же могло ударить по Марсу, чтобы удар был не таким мощным, не таким горячим, чтобы он не позволил воде испариться, а она бы вышла на орбиту вокруг Марса, ну, в виде льда, конечно, снежинок, и потом из нее слиплись бы эти 2 замечательных спутника. Удар мог произойти телом, богатым водяным льдом, то есть грязной кометой или очень богатой водой, богатым водой телом, ну, типа астероида. Но сегодня мы таких астероидов не видим. Они все-таки хорошо прожарены солнечными лучами. Но, вероятно, в молодые годы в Солнечной системе были такие астероиды, где было в составе вещества которых было очень много водяного льда. Они еще не потеряли его. Но это тела, знаете, на что похожие? В Солнечной системе недавно обнаружено несколько таких тел, и эту группу мы называем кентавры. Мы их обнаружили как астероиды, ну, как вроде бы каменные объекты. Они живут там за орбитами планет-гигантов, между Юпитером, Сатурном и дальше. Но иногда, приближаясь к Солнцу, они вдруг начинают обволакивать себя газовой оболочкой, выкидывают хвост наподобие хвоста кометы. А, так это все-таки комета? А мы думали, что астероид. А может, это астероид? Нет, это комет. Что же это такое? А это вот такой вот промежуточный, переходный класс объектов между астероидами и кометами. Признаки и того, и другого у них есть. Ну, что вам это напоминает? Конечно, кентавра, да? Человек, лошадь, половина человека, вторая половина лошади. Ну, так и назвали. Некоторым из них даже дали имена мифических кентавров. Тех самых, о которых писали и рассказывали в своих мифах древние греки. Так вот. Эти расчеты недавно были сделаны группой астрофизиков под руководством специалистов из Токийского политехнического института. Там в институте есть небольшая кафедра планетологии. Они сделали расчет, предполагая, что это действительно были тела, насыщенные водяным льдом, такие комета-астероиды. Достаточно было сравнительно небольшого такого тела размером, ну, с ныне существующие астероиды, правда, из крупнейших, типа Цереры или Паллады, вот такие крупные, километров 300-500 размером. Если такой врезался в Марс, то выброшенное вещество оказывалось не очень горячим. Там было много водяного льда, который, испаряясь, брал на себя тепло, и температура не повышалась особенно сильно. И из этого вещества уже могли сформироваться Фобос и Деймос. Я напомню интересную историю. В начале 60-х годов, когда небесные механики вычисляли орбиты Фобоса и Деймоса, оказалось, ну, тогда показалось, что орбита Фобоса довольно быстро меняется, а именно, что он приближается к поверхности Марса довольно заметно. Надо было как-то это объяснить. И очень изящное объяснение предложил тогда один из моих учителей, Иосиф Самуилович Шкловский, тогда молодой блестящий астрофизик. Он подсчитал, что Фобос настолько близко летает к Марсу, что там еще в районе Фобоса заметны следы марсианской атмосферы. И Фобос, вообще говоря, мог бы тормозиться в атмосфере, так как тормозятся наши спутники, иногда падают на Землю. Но для этого он должен быть пустой внутри. Массу его тогда не могли измерить, ее измерили десятилетиями позже, когда туда подлетели космические аппараты. Размер был известен. Размер – это значит сечение, которым он тормозится о воздух. Если при этом маленькая масса у Фобоса, то он быстро будет тормозиться и быстро приближаться к поверхности планеты. Но полое внутри тела таких в естественной природе не бывает. Такие только мы сами создаем, как космические станции. Ну и возникла идея, что Фобос, а может быть и Деймос – это искусственные сооружения. Эта идея привлекла большое внимание и привлекала до тех пор, пока не было измерено пролетавшими вблизи Фобоса и Деймоса их средняя плотность, их довольно большая масса, и история с искусственным сооружением Фобоса и Деймоса прекратилась. Но последние наблюдения все же показали, что Фобос действительно приближается к поверхности Марса. Только тормозит его не атмосфера, тормозит его гравитация, то самое приливное влияние со стороны Марса на Фобос. Фобос летит быстро, он возбуждает на Марсе небольшие приливные колебания почвы, и они, в свою очередь, действуют на Фобос, затормаживая его полет, тормозя и заставляя опускаться. Примерно на 2 метра каждый год Фобос приближается к поверхности Марса. Чем это кончится? Через несколько десятков миллионов лет Фобос должен упасть на Марс. Но еще раньше он начнет терять в своей поверхности самые незакрепленные там частицы. Булыжники, камни, пыль. То, что гравитация Марса в первую очередь будет отрываться от Фобоса. К чему это приведет? К тому, что вдоль орбиты Фобоса появится пылевое, каменное и, может быть, частично ледяное кольцо. У Марса будет кольцо, и он станет маленькой моделью Сатурна. Очень интересная история, за которой мы будем следить. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. И вновь о Марсе. На Марсе нашли новый гигантский вулкан. Ну, вы помните, конечно, на Марсе несколько огромных вулканов, и нас, в общем-то, не сильно удивляет огромный их размер, высота больше 20 километров. Гравитация на Марсе в 2,5 раза слабее земной, поэтому и вулканы, и вообще горы на Марсе могут быть более высокими, а провалы, каньоны более глубокими, потому что гравитация не так активно выравнивает поверхность Марса, как это происходит на поверхности Земли. У нас самый высокий горный пик – это Эверест, около 9 километров, а самая глубокая впадина в океане – это Марианская впадина. Но океан немножко уравновешивает, там перепад высот, так сказать, всплывает поверхность. Поэтому, в общем, перепад высот на Земле плюс-минус около 10 километров, а на Марсе больше 20, а я вам скажу, даже больше 30 километров, потому что там есть вулканы, например, гигантский вулкан Олимп высотой 22 километра и глубокий, глубиной до 10 километров провал под названием Долина Маринера. Так вот, новая находка как раз между ними. С одной стороны, это Долины Маринера. Маринером назывался тот космический аппарат «Маринер-9», который впервые сфотографировал это на поверхности Марса. Долина Маринера – это невероятный разлом марсианской коры глубиной 8, 9, 10 в некоторых местах километров, длиной 4000 километров, шириной, ну, в общем, туда бы поместились все наши горы и провалы вместе взятые. Огромный провал. Затем идет странная область, которая помещается между страной великих вулканов, она называется Форсида, это область на поверхности Марса, Форсиды, где самый большой вулкан Олимпа, еще 3 вулкана, ну, примерно по 20, по 18-20 километров высотой. И вот между этими двумя странными возвышением и углублением на Марсе есть такая область, которую назвали лабиринты ночи. Ну, лабиринты – это, в общем, тоже провалы, но не такие глубокие. Это, скорее, сеть долин, пересекающихся, странных, таких немножко дугообразных, довольно большой площади, лабиринты ночи. Присмотревшись к этим лабиринтам, геологи, а точнее планетологи, на днях поняли, что на самом деле это тоже вулканическая гора. Только очень старая, постаревшая, испытавшая эрозию, то есть ее разрушали ветры, а может быть, когда-то и дожди, которые были на Марсе, и внутренние силы, тектонические силы Марса. Этот вулкан не так очевидно, а выглядит как вот гигантские вулканы в долине Форсиды. Но он не такой уж маленький. Его максимальная высота 9 километров, это наш Эверест. Но, правда, он не такой острый, не такой пикообразный, как Эверест. Наши горы в Тибете очень молодые. А этот древний марсианский вулкан, а ему, наверное, миллиарды лет, он очень широкий, 250 километров в диаметре и 9 километров максимальная высота. То есть он пологий, его трудно было выявить на прямых фотографиях, но теперь точные измерения это показали. Скорее всего, это вулкан. Кстати говоря, и гигантский вулкан Олимп на Марсе, он тоже очень легкий. На днях меня один увлеченный походами по горам человек, ну, он представился как альпинист, но я так понимаю, это горный турист, потому что он такой не очень профессиональный. И он спросил, а на Марсе какие самые интересные горы? Я ему сказал, вот это Олимп. Он говорит, ну, туда можно залезть? На что я ответил, туда можно зайти. И вы даже не заметите, что вы восходите на гигантскую гору 22-километровой высоты. Почему? Ну, потому что 500 километров в диаметре и всего лишь 20 километров высотой. Очень пологие склоны. Так что веревка и крючи там, видимо, не понадобятся. Можно просто идти, идти. 250 километров прошел, и тоже на вершине Олимпа. Как бог. Они тоже на вершине Олимпа в свое время были. Так вот, новый вулкан, а его... Естественно, назвали вулкан «Ночь», ну, потому что в лабиринтах ночи он фактически оказался. Он древний, но он интересный вот почему. Нам бы очень хотелось на вершину одного из гигантских марсианских вулканов посадить космический корабль, какой-нибудь новый марсоход. Но ведь до сих пор все посадки на Марс происходили с помощью парашютов. Да, у Марса разреженная атмосфера. Но уж не настолько, чтобы там нельзя было использовать парашют. Большой парашют вполне тормозит движение аппарата и позволяет ему мягко приблизиться к поверхности. Но к поверхности, где давление воздуха все-таки еще ощутимо, а на высоте 20 километров в несколько раз падает давление и плотность марсианской атмосферы, и там уже парашют практически неприменим. И как туда посадить космические аппараты – это большая проблема. Но новооткрытый вулкан «Ночь», он высотой всего 9 километров. Это значительно облегчит задачу мягкой посадки на поверхности. Может быть, в ближайшие годы туда направят марсоход, чтобы впервые исследовать эту удивительную область, оставшуюся от некогда настоящего могучего вулкана, из которого изливались недра, расплавленные недра Марса, покрыли поверхность этой области лабиринтов ночи. И, кстати говоря, по спектрам мы это видим, что там лавовые потоки еще сохранились, древние лавовые потоки. И таким образом мы сможем заглянуть в недра Марса, исследуя эти излившиеся оттуда вещества, оттуда потоки. Ну, одним словом, еще один вулкан на Марсе и еще одно место для будущих марсоходов. Друзья, это были текущие новости о нашей Вселенной. О следующих новостях, которые придут к нам завтра, мы поговорим в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость Сергей Олегович Ранчин, заместитель генерального директора по производству публичного акционерного общества «Микрон». Тема передачи – эра микро- и нанотехнологий. Будем обсуждать микроэлектронику. Где мы здесь стоим в микроэлектронике? Микро – это вот то, что мы сейчас используем в компьютерных системах. Где мы сейчас стоим?
1: Смотрите, какая ситуация. Конечно, если брать современные топологические нормы, микроэлектроники – это одна из самых важных показателей уровня, то ведущие мировые компании производят микросхемы, сейчас уже докладывают про старт массового выпуска там, 10 нанометров и меньше. То есть, что такое 10 нанометров? Это размер минимального элемента. Это вот именно то самая маленькая часть этого там, транзистора, диода и так далее. Как правило, сейчас это там, затвор или там, финфет, затвор, который можно изготовить в существующих технологических возможностях там, оборудования и так далее. Соответственно, ну, там, переходные окна, контактные окна, тоже там, шаг по металлу. То есть, как количество тех элементов пассивных и активных, которые можно уложить на единицу площади. То есть, ну, если коротко, там, позволите, буквально там 2-3 минуты там, про микроэлектронику, про закон Мура пресловутый, да, который он, создатель Intel, в свое время опубликовал там, в 70-х годах. Да, то есть, каждый год он, правда, пересматривается постоянно.
0: Точно,
1: там, пересматривается. Совсем по-другому. Но изначально это было где-то каждые 2 года. Должны быть топологические нормы уменьшаться. Потом дальше это трансформировалось в то, что каждые 2 года увеличивается там, сначала количество элементов на единицу площади удваивается, потом дальше частота, потом дальше, ну вот сейчас как бы все примерно договорились о том, что как бы производительность на там, единицу площади, она как бы вот сейчас растет. Ну там производительность она в совокупности с минимальным размером, с степенью интеграции и, соответственно, с частотой, как бы вот это объединили все. Вот настоящий как бы уровень, который сейчас уже декларируется, это 10 нанометров. Вот с этой точки зрения наша микроэлектроника с минимальными размерами, если брать, да, то она находится где-то на уровне там, 65-90 нанометров, те продукты, которые мы сейчас делаем. Мы можем производить и так далее.
0: Это ваше же оборудование? Это наше, ну, само оборудование, да?
1: Ну, если брать...
0: Это же станки какие-то делают, это же не человек делает.
1: Понятно, нет. Оборудование, как правило, тоже зарубежное, потому что на этом уровне уже свое оборудование мы закончили производить где-то там уровнем, ну, примерно сейчас, как мы сделали оценку, там, до 0,800 нанометров, условно говоря. Это уровень примерно середины 90-х, когда еще оставалось после Советского Союза определенные заделы, и еще наше машиностроение каким-то образом поддерживало это. Ну, наше, я имею в виду, под нашим это и белорусское, ну, то есть вот микроэлектроника Советского Союза. Вот. Ну, как я уже сказал, да, то есть как бы какой был уровень до этого советской микроэлектроники, да, то есть если как бы говорить про бытовые приборы, то, конечно, микроэлектроника не так проникала в жизнь, как за рубежом. И, соответственно, если судить как бы по полкам магазинов, да, как вот Геннадий Яковлевич сказал, Красников, то уровень был такой у нас, очень низкий. А с точки зрения в целом уровня микроэлектроники, это вот, например, там, в конце 80-х «Буран». Полностью автоматизированный, беспилотный космический корабль, который совершил полет в космос и автоматически приземлился. Причем там попадание было там, на зависть сегодняшним беспилотным автомобилем. Соответственно, это все было тоже на полностью отечественной микроэлектронике, которая, как правило, ну, на 95% состояла тоже из отечественных производственных мощностей, станков и так далее. Потому что микроэлектроника – это сложная отрасль, которая за собой тащит и материаловедение, и там, физику, и машиностроение, и различные материалы, соединения, исследования и так далее. Конечно, в 90-х годах практически все это рухнуло.
0: Да, потому что заказ был государственный, в основном, и,
1: так сказать, ну, плановая военный, была экономика.
0: И это, да, это все
1: вот, и, конечно, в плановой экономике основное было, ну, как бы не рыночное, она отчасти, конечно, не коррелировала с этим. Микроэлектроника. Но сейчас остались еще заделы. Мы продолжали и продолжаем на экспорт делать микросхемы. То есть они востребованы, в том числе в Китае. Вот. И благодаря этому те микроэлектронные предприятия, которые еще остались в Российской Федерации, ну и там в Беларуси и сопредельные государства, если они были. То есть только переориентация вот этих тяжелых 90-е годы на экспорт, на Азию, как правило, это позволило выживать. Тоже совсем недавно американский президент прекратил определенные поставки, запретил, вернее, поставки определенной электронной компонентной базы для китайских там предприятий по смартфону. И вторая по капитализации, по объему продаж фирмы китайской, приостановил свою деятельность. То есть вот эта зависимость, технологическая зависимость там, того и той же китайской экономики, которая сейчас является, в общем-то, локомотивом мировой экономики. Вот, поэтому вопрос о технической безопасности, если мы сейчас говорим как о России, которая, в общем-то, будет считать себя независимым игроком на политической арене в том числе. То есть для того, чтобы оставаться в этом, нужна как минимум там своя микроэлектроника хотя бы на уровне ответственных решений.
0: А вот если, значит, вернуться к началу этого обсуждения, значит, в мире 10 нанометров, у нас там 50-60, да, если я правильно...
1: Ну, 65-90.
0: Хорошо, 65-90. Вот. Да. И при этом это станки не наши. А почему не купить станки 10 нанометров, если это все равно не наши станки? Все равно их покупали. Я понимаю, если мы бы их сами сделали, мы пока не научились делать меньше станки. Угу. Это я понял. А вот этот момент...
1: Да, действительно, есть ограничения о трансфер технологий и оборудовании его поддерживающего. То есть в настоящий момент это уровень, ну, это как раз вот тот самый уровень 65 нанометров. 65 и обсуждается 45. Но в свете там больших геополитических изменений за последние годы, то, скорее всего, он где-то на этом уровне примерно и останется. Например, там, если мы говорим про электронную цифровую экономику, многие в России институты и дизайн-центры разрабатывают свои изделия, там, процессоры, там, Байкал, последние, там, Эльбрусы и так далее, на уровне, соответственно, 28 нанометров, 28-22 нанометра. Изготавливаю их за рубежом. Вот. Но, например, современные уже там 16, 14 нанометров и 10 нанометров им тоже недоступны. То есть спустя только какое-то время иногда открываются такие окошечки, и там можно по самым современным технологиям уже изготавливать эти микросхемы. Вот, поэтому рынок, тем не менее, отчасти закрыт. Отчасти закрыт еще и не только возможностью приобретения оборудования, но и приобретением современных материалов.
0: И что же делать, вот если у вас компания, которая вот как бы микросхемы там производит? Чтобы это все было удачно, нужно вот это, вот это, вот это, вот это.
1: Да.
0: А какая, значит, какая модель дальнейшего развития? Это покупается, это придумывается свое или как?
1: Ну, смотрите, моделей несколько, то есть развитие, да. Тем не менее, даже в таких размерах есть определенные ниши, нишевые вещи, особенно там, для нашей страны, которые позволяет, тем не менее, развиваться, в том числе там, как микроэлектроники, так и, соответственно, ну, в целом, как государство в целом. Да? То есть, если говорить про наш уровень, да, то, конечно, мы работаем с различными компаниями, в том числе и в России, занимаемся импортозамещением. То есть, как раз там есть, мы создаем рынок, и на этот рынок уже приходят там российские игроки постепенно, не так быстро, конечно, может, как хотелось, потому что это связано тоже с капитальными большими затратами. Мы заменяем часть материалов, которые покупали из-за рубежа, на российских производителей. Они постепенно, институты, малые фирмы или те фирмы, которые раньше, там, химические производства, например, которые сейчас работают там, уже с теми химическими материалами, которые востребованы во всем мире. И они вкладывали свое время для экспорта этой продукции за рубеж. Ну, например, там, химические предприятия, которые специальные газы производят, вот, они их производят и для Samsung, и для Intel, и так далее. То есть просто в России не было потребителей, которым бы нужна была такая частота. То есть они сейчас немного, но там, тем не менее, переориентируются, и благодаря этому мы как бы продолжаем свою деятельность. Вот. Но понятно, что весь рынок сейчас микроэлектронных устройств, это там, ну, больше 200 тысяч наименований. Там, может быть, там уже больше миллиона тысяч наименований различных. То есть это и микроконтроллеры, какие-то специальные назначения, схемы и так далее. И, естественно, заменить все это невозможно. То есть всегда присутствует там определенное заимствование там, или там, экспорт, импорт, извините, соответственно, этих микросхем суда. Поэтому мы здесь в целом сейчас сосредоточились на ответственных решениях. То есть там, где мы поддерживаем государство, ну, как, например, там связь. Вот новые сейчас ниши, вот это интернет вещей для ответственных решений. То есть, ну, как бы он приходит, он уже, эра интернета вещей в мире уже фактически наступила. Вот. И то, что сейчас поставляется в Россию, оно для ответственных решений, в том числе, ну, на бытовом уровне, имеет в том числе недекларированные возможности. То есть это значит по какому-то там, ну, связь, простая там мобильная связь, по определенным там командам она может быть просто выключена. Даже, давайте, может, небольшую историю, как развивается микроэлектроника, что является драйвером этого развития, да, то есть как бы, ну, сначала это были большие электронные счетные машины, которые использовались на уровне различных институтов для ядерных исследований, для различных статистических обработок и так далее. Потом в конце 80-х это персональные компьютеры. То есть все, что связано с персональным компьютером, это новый виток развития полупроводников. Это контроллеры, процессоры, память, которые вот, как это, компьютеры вошли, микроэлектроника вошла в бытовую жизнь. Из вот этих больших счетных машин, которые совершенно как бы людей не касались и так далее, то есть они стали уже, проникла микроэлектроника в нашу жизнь. После этого следующий виток развития – это телекоммуникации, то есть сотовая связь, в основном мобильные телефоны, станции, передающие трафик, потом дальше интернет тоже посредством. То есть это так называемая коммуникация между людьми. Где-то с середины 90-х до там, 2005-х годов, там, середины 10-х. Вот. Следующая часть – это вот смартфоны, миниатюризация и так далее. То есть если мы возьмем любой смартфон, то это и вернемся там, на 10 лет вперед, то мы увидим, что целый компьютер, вот такой вот ящик, который стоит, он выполняет, работает медленнее, выполняет меньше операций, у него хуже графика, ну и так далее.
0: Да, но интересно, что размер телефона не изменился, потому что он определяется всем вот этим вот.
1: А, ну как, я не соглашусь.
0: Нет, та часть, которая за это отвечает, да, там теперь она вот такая в нем. И там много всего другого. Но.
1: Ну, поэтому придумали смартфон, то есть это фактически мини-компьютер, который мы держим в руке, да. И сейчас пошла новая эра, она уже как бы наступила где-то вот с начала там, 2010-х годов. Это интернет вещей, то есть это коммуникация уже без участия человека между ну, бытовыми приборами, там, между окружающим миром. Это как вот, соединение там, Wi-Fi там, друг с другом за счет датчиков. Что-то измеряет прибор, передает на другой прибор, который это обрабатывает и уже предлагает по определенным алгоритмам решение человеку принимать. Да? То есть не сам он видит что-то, на основании этого картинки принимает решение. Ну, то же самое распознавание лиц, например. Да? То есть как бы создание там, ну, различных управляющих историй там, с точки зрения того же трафика. Управление пробками. Это же то же самое, как бы измеряются определенные там потоки, делается вывод, как включать там светофоры и так далее.
0: Ну вот камеры, которые у нас на дорогах, которые работают по-разному, либо они отслеживают полосу, чтобы никто там никуда не поехал, либо там номер определяют, либо просто следят за тем, чтобы не было на перекрестке каких-то, значит, как только неудачной ситуации, сразу какая-то информация должна идти органам, отвечающим за регуляцию дорожного движения. Там есть?
1: Ну, там, скажем так, наши, ну, российского производства практически чипов там не так много вот, именно в этой части.
0: Это же вроде бы вот как раз то, что ответственное решение, как вы говорите.
1: Правильно, ответственное решение, только они пока базируются на импортных соответственно решениях. Да, то есть сюда мы не дошли, но тем не менее, ну, например, электронные ключи. Да, вот электронная подпись, которая защищает ваши данные, если вы хотите что-то дистанционно, ну, там, совершить какие-то действия, там, банковский перевод и так далее. То есть это вот токены, как раз это та защита информации, она не то что наша, это государственная программа. То есть государство разработало определенные криптомеханизмы защиты, которые защищают граждан России. Это там не там, наша компания что-то разработала, это уже разработка для защиты российских граждан от внешнего вмешательства извне. Вот. Соответственно, этот трафик, который там передача информации, она закодирована, российскими алгоритмами и стоит на защите российских интересов при передаче данных от одного источника к другому. Соответственно, вот это вот как одна из тем, которые мы говорим про ответственное решение. Но заканчивая с интернетом вещей, то есть дальше все вот эти вот бытовые вещи, то есть интернет вещей – это как бы такое сложное устройство, которое в себя включает какой-то датчик, что-то ты получаешь извне информацию. Причем сейчас эта информация может быть как пакеты информационные, ну, с какого-то другого устройства, так и датчик, который меряет освещенность, который меряет температуру, утечку воды, там, нахождение в пространстве, там, если там акселерометр и так далее стоит, скорость и все вот эти измерения, они, соответственно, измеряются, обрабатываются, там, сжатым определенным образом сжимается и передаются уже на то устройство, которое там, начинает принимать на основании этих данных какие-то решения. То есть это вот, ну, если так, на бытовом уровне. И все эти решения, они уже проникают не только в бытовом, там, холодильник с кофемашиной или там внутри вашего дома что-то там происходит. Это происходит на уровне государственных органов. То есть там в том же там, МВД, в государственных органах стоят различные, там, начиная от лампочек, которые могут быть с камерами в том числе. То есть такие тоже есть, там, например, вещи. Да, и кончая какими-то бытовыми вещами, которые могут быть, там, отключать свет, питание, электричество и так далее. То есть и это все уже на уровне такого, что вот в ответственных решениях вот тех учреждений, которые отвечают, там, связаны это с жизнью людей, жизнедеятельностью людей, там уже должны стоять достаточно ответственные, ну, скажем так, микросхемы без недекларированных или непонятных свойств.
0: Понятно. А вот дальше, куда это все будет развиваться?
1: Ну
0: вот
1: это...
0: сейчас рассказал, да, что значит востребованность, да. И с точки зрения, вот вроде бы, если говорить о микроэлектронике, вроде бы востребованность в том, чтобы были устройства, которые производят

0: которые меняют целые парадигмы. То есть мы, например, знаем, что одно время в археологии была такая тенденция к автохтонизму, когда все последующие культуры выводили из предыдущих. Да? Потом концепция миграционизма, когда у нас пограничные культуры, они взаимодействовали друг с другом. Но как предполагалось, что культура, которая сильно удалена, она не может прямо воздействовать без какой-то мощной миграции. Вот. А, например, концепция диффузионизма, она предполагала, что можно, могли быть глобальные влияния при путешествии через большие расстояния, да, там, когда мы видим какие-то схожие предметы. На... То есть не конвергентность, когда у нас возникает в двух точках света похожая, а когда там идея как-то путешествует. И, конечно, любую из этих позиций можно критиковать и нужно критиковать, и везде есть и убедительное, и неубедительное, но в экспериментальной археологии путешествия, различные морские, в том числе, путешествия, и как самый популярный пример, конечно же, Турхирдал с его плаваниями, в свое время они, безусловно, изменили представление, в том числе ученого мира, о возможностях древнего человека. Потому что, в принципе, в мыслях не допускалось, что при таких технологиях можно было эффективно это сделать. Вот. Он показал, что можно. Конечно, он не всегда далеко показал, что они это делали, потому что если Турхирдал такой отважный человек, это не значит, что там те же древние ребята были такие же отважные, и нужно было это сделать. Но принципиальная возможность и довольно большая легкость, с которой это делает непрофессиональный моряк и кораблестроитель, да, она показала, что это возможно и реально. И такие исследования, они тоже существенно меняют научную парадигму.
1: Отлично. Теперь мы переходим к вопросам из чата. Да? Здесь есть один короткий, задает Алексей Нилов. А отверстие для чего? Видимо, речь о булаве, и, видимо, речь об отверстии, которое там он увидел. И второй, его же вопрос. Много ли сейчас у вас свободного времени? И как сейчас, собственно, было ли до этого много времени у вас?
0: Ну, к сожалению, да, сначала про булаву. Но это, собственно, под древко, чтобы ее насадить, и она была насаженная. И можно было с ней ходить как с жезлом, ну, там.
2: И никому не засветить.
0: Кем угрожать, да? Ну, так, аккуратненько. Вот.
2: У меня есть пример, правда, не такой изящный.
0: Да, это прототип. Вот, по поводу свободного времени, честно скажу, что нет, времени свободного мало, но это только лишь потому, что при этом, при всем я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, поэтому проблемы тут никакой, просто у нас много интересных проектов и в лаборатории экспериментальной археологии, которой я заведую, много научных проектов, на которых я, в частности, сейчас сфокусировался. Самоизоляции, как раз есть время обдумать и пописать. Вот сейчас заканчиваем эксперимент с луком, с греческими коллегами, реконструкцию лука бронзового века и статью пишем большую, скопусовскую. И также это научно-популярные, конечно, активности в рамках нашей ассоциации Архиос. Вот мы, у нас очень давно был канал на YouTube, ну такой чисто символический, куда мы периодически что-то выкладывали. По желанию, а сейчас мы как-то систематически занялись, вот нас очень тоже антропогенез поддерживает, делится нашей информацией, мы выкладываем новости экспериментальной археологии, и еще одна рубрика, я хочу рассказывать о своих коллегах, археологах-экспериментаторах, и доносить людям информацию об этом феномене, об этом сообществе. И мы тут опять же сталкиваемся с очень интересным моментом, что, вот, например, у нас есть Ольга Вдовина. Ну, без, можно сомнения сказать, что это уникальный человек, уникальных качеств.
2: Надеюсь, она нас смотрит сейчас.
0: Да, привет Ольге, если она нас смотрит. И если очень много я знаю талантливейших людей, которые посвящают всю свою жизнь древности, которые понимают древность как никто другой, понимают жизнь древности, но как

0: естественно, когда ты углубляешься в какое-то дело, полностью себя отдаешь, ты, например, уже не можешь фокусироваться на том, чтобы это транслировать. И в этом смысле вот форум «Ученые против мифов», я уже как-то об этом говорил, что это классная возможность какие-то вещи, которые ты ну так бы никогда не собрался испытать и показать, ну, с большим трудом, а здесь тебе помогли организовать и показать. Поэтому вот это вот такая миссия некоего амбассадора, в том числе экспериментальной археологии, она мне нравится. И я сейчас вот как раз свободное время посвящаю не только научной работе, но и вот этим активностям. Ну и вот все вот так и провожу.
1: Так, мы сейчас возвращаемся к таким самым страшным вопросам. Окей, спрашивает Александр Муравьев, а как сделаны обсидиановые тарелочки с загибами, как катушечки из обсидиана, сделанные? Где об этом рассказ? Или неинтересно неудобные темы поднимать? Катушечки.
0: Да, катушечки, тарелочки.
1: Шпульки, я еще слышал термин. Шпульки.
0: Диски, все что угодно. На самом деле мы в точности возвращаемся к Ольге Вдовиной снова. И к тому, что мы уже проговорили. Потому что это возможно повторить. Это очевидно. И когда мы этот предмет, если мы его возьмем и проведем его там 3D-сканирование, например, мы увидим, что он, во-первых, вряд ли будет совершенен в своих формах, и мы найдем трассы сработанности, мы найдем, где его шлифовали, и чем шлифовали, все это мы узнаем. И более того, если задаться целью, да, и связаться с коллегами, поднять коллекции, поднять отчеты, все это можно найти, перевести и представить. Вопрос в другом, что мало кто готов сесть и от начала до конца этот процесс повторить. Причем его же нужно будет повторить, скорее всего, не один раз. С первого раза у тебя так не получится.
1: Это же целое... Ты думаешь, это шпулька, ее долго делали вообще? Вот ты как сам оценишь? Ты их вообще видишь? Какого размера они вообще? Они маленькие, да?
0: Да. Ну, я думаю, что долго, потому что все-таки обсидианное стирание, ну, он достаточно труден. В любом случае, это тоже, я думаю, что несколько месяцев. И тоже торопиться, и явно это все делалось постепенным пилением и шлифовкой. Вряд ли там что-то как-то срубали, скалывали, потому что это очень рискованно сколоть и растрескать. Хотя такие примеры, кстати, есть. Это очень интересно, когда вот такие элитные предметы... Мы вот с моей женой Машей, мы как-то на раскопках на поселении Каменный Амбар, поселении эпохи бронзы, находили топор, вот шлифованный топор, как, например, в Трое, то есть это в бронзовом веке тоже целая культура этих шлифованных топоров, которые уже явно, опять же, еще в неолите и недокаменном веке это еще оружие, а бронзу это уже символ власти, там, элитный, роскошный предмет. Посмотрите, какой у меня сложно сделанный предмет. И такой топор, такие топоры у нас тоже есть на нашей территории, потому что это индоевропейцы. И они были не только у индоевропейцев, но в частности, в данном случае это такое как бы постшнуровое влияние. Этот топор вот прям уже почти сделанный. Вот прям вот уже вот только-только вот полиролью покрыть его и будет блестеть. Но у него, видимо, что-то хотели, поторопились и откололи вот с этого обушка кусочек, видно прямо.
1: И все, да?
0: И они его просто выбросили прям вот в поселение, я уж не помню, то ли в ров, то ли на улицу. То есть мы его нашли просто в мусорке. Угу. Ну, потому что... По замыслу это было что-то невероятное, классное, но после вот этого скола, ну, видимо, как бы его там как-то уменьшать или что-то, это заказчику уже в таком виде было не нужно. Ну и все, и кто-то его, видимо, обиду и расстройство его просто выбросил. Поэтому вот прекрасный пример.
1: Я помню, кстати, извини, что я влезу, был пример, по-моему, это из верхнего палеолита и чуть ли не Зарайск, что ли, и там были... Две части какого-то орудия тоже кремневого, которое, видимо, раскололось, и они лежали в разных частях, и там они просто представили, как он его делал, трясло, и он такой один кусок бросил в одну сторону, один в другую, вот они лежали, но археологи взяли, и они идеально подошли, и они представили себе, что такой древний мастер старался, и такой
0: На самом деле сколько угодно, и да, это очень
1: правда. И через 25 тысяч лет их находят. Так более того, вот, большая часть, я так понимаю, того, что находят, это брак и отходы от производства. Да. Потому что если орудие целое, зачем его выкидывать?
0: Мы находим мусор, конечно, да. В основном. Конечно, и даже я вот тоже сразу вспомнил наш такой общий пример. Когда мы делали вот эту вот, отливали трубу для сверления, мы же тоже много раз пробовали, потому что, ну, было, в принципе, сразу понятно, что из проката ее легче сделать, но было интересно, чтобы попробовать ее именно залить, получится, не получится. Mm-hmm. И мы так много раз пробовали, что уже, ну, уставший, какой-то изможденный и очень жар большой, и мы, значит, я взял какая-то последняя заливка, и я так хотел, чтобы она была самая последняя и самая удачная. И я беру этот тигель, и как-то очень близко к тигелю оттуда такой сильный жар, что вот я уже давно как-то не плавлю, а то у меня прям все время была такая иссушенная, растрескавшаяся рука правая. Значит, я подношу уже к форме, чтобы залить. И начинаю лить, у меня что-то там выскальзывает, все разливается, и я просто неконтролируемый, хотя, в принципе, я не супер там люблю так вот сильно выражать эмоции, там, особенно при чужих людях. Я просто вот так вот там на весь лес начал кричать, потому что, ну, это было, я был в бешенстве.
1: Я помню этот эксперимент, Иван, я его на всю жизнь запомнил вообще.
0: Да,
1: эту есть... историю с этой трубой.
0: Да, так что, в общем, это было тяжело, и это вот такой пример, когда, да, ты можешь вжиться, и действительно, ну, можно представить, а еще, если добавить сюда то, что мне это все далось, досталось, эти ресурсы, материалы, инструменты гораздо легче, чем тому человеку, я-то приду домой, я руку намажу кремом, если найду, и буду отдыхать, и все будет хорошо, то... там пантенолом могу намазать, то представить древнего мастера, у которого там один шанс, грубо говоря, это форма, допустим, какого-то сложного изделия и дорогой металл, это очень все серьезно. Их уровень расстройства и разочарования можно представить.
1: Кстати, мне вот сейчас написал Георгий Соколов, там, значит, возвращаясь к вопросу, где находятся вазы. Значит, первая ваза, сделанная Ольгой Вдовиной, находится у Георгия Соколова. Он там передает нам привет из Краснодарского края, где он сейчас.
2: Привет, Георгий.
1: Ваза находится у него дома. Вот, в следующий раз, когда он вернется в Питер, покажет ее, наверное, нам.
2: Так. Мы уже часто работаем. Да, я хотел сказать о том, что в течение следующих 30 минут мы продолжим отвечать на вопросы, а дальше у нас будет небольшой эксперимент, такой своеобразный тест-драйв нового формата. Иван для вас проведет виртуальную экскурсию по одному из старейших археологических парков, вернее, по одному конкретному месту в этом археологическом парке. Так что оставайтесь с нами и увидите то, что, я надеюсь, станет для нас традиционным. Иван к этому тоже готов.
1: И то, что вы никогда и нигде не видели.
2: Да.
0: Да. Поскольку лить и колоть я сейчас прям не могу, то я буду вот такой эксперимент делать.
2: И вопрос из чата. Во-первых, спасибо вам за то, что поддерживаете. И, во-вторых, вопрос. Значит, вопрос про вырывание сердца. Как это технологически делали и в каких масштабах? А то про тысячи жертв за раз говорят. Да. Вряд ли сами себе, да. Что это вообще за процесс, какой-то ритуал, и откуда это взялось у человека в голове?
0: Ох, ну, я так полагаю, что здесь речь идет все-таки о Мезоамерике, скорее всего. Я не специалист в ритуалах Мезоамерики, могу сразу сказать, но все-таки, что можно сказать наверняка, что вырезание сердца с обсидиановым инструментом не представляло никакой сложности. Мы вот с... тогда с Водовозовым, когда обсуждали все эти наши, кстати, вот этот нож.
1: Которым ты сердце красавчик. Собираешься вырезать кому-то?
0: Калима!
2: На самом деле, видишь, речь-то не о том, чтобы вырезать сердце обсидиановым ножом, а о том, чтобы вырвать сердце.
1: вырвать.
0: Ну, я думаю, это уже...
2: обсидиановыми когтями.
1: Там, наверное, сначала вскрывалась грудь, а потом уже вырывалась.
0: Да, потом вырывалось сердце. И, ну, насколько я знаю, это связано было с различными ритуалами, связанными с календарным циклом. То есть считалось, что чтобы боги снова даровали плодородие и все прочее, ну, нужно принести значительное количество жертв. И если во многих культурах мифология была так устроена, что часто люди добровольно шли на подобные, это было честью, да, то есть маленько будет больно, а потом ты с богами уже пируешь вечером. Вот, а то, если мы говорим об ацтеках, например, да, у них действительно было большое количество пленников и подневольных людей, кому, ну, видимо, было мало приятно, что им вырвут сердце. Вот, но я думаю, что это, безусловно, мифологически все очень хорошо было тщательно, так сказать, обусловлено, то, что сердце – это сосредоточение души, как правило, это некая такая самая важная деталь, где хранится душа, и это личность человека, сам человек, поэтому это была такая жертва души божеству, тут логика понятна.
1: Так, мы продолжаем. Ну, там была пара, на самом деле, вопросов, где написали, Иван, про то, что ты там во время выступления сказал, что у стекла есть кристаллическая решетка, что-то такое. И
0: да,
1: написали, что нет, у стекла кристаллической решетки.
0: Да, ну, я ошибся. Я просто ошибся. Я сказал, что, ну да, я говорю что-то про обсидиан и про свойства материала. Действительно, у обсидиана кристаллической решетки нет, это аморфное вещество, так что здесь была ошибка.
1: Ну и вопрос Вики Филипповой. Почему обсидиан сверлится хорошо, а плавится плохо?
0: Ну, потому что, возвращаемся к свойствам материала, что чтобы его обратить в жидкое состояние, нужна высочайшая температура. Он не плохо плавится, он плавится при очень высокой температуре. Если вы можете создать эту высокую температуру, то он расплавится хорошо. Ну, а сверлится он тоже, кстати, не сказать, чтобы он хорошо сверлится, потому что если мы, смотря с чем сравнивать, если мы его сравним с каким-нибудь, опять же, известняком, то разве он хорошо сверлится? Совсем нет.
1: А как известняк плавится? Как насчет плавления известняка, кстати?
0: Ох, я не плавил известняк, я сомневаюсь, что он перейдет в жидкое состояние.
1: То есть он-то сверлится хорошо, а, наверное, как раз плавится-то он совсем никак, наверное.
0: Да, ну и тут важный момент, о котором я тоже говорил, что ведь мы в лабораторных условиях его расплавляли, в жидкое состояние, но он нестабильный, он пузырится, и его невозможно лить. Его нельзя лить как там медь. То есть вообще лить невозможно. Его можно попробовать размазать как-то там где-то что-то.
1: Ну как замазка какая-то получается.
0: Да, может быть, мы думали про то, что можно что-то вроде как раз вот лэмфорка, там, накрутить какую-то бусину на парочку из него. Mm-hmm. Может. Но вот там из него вылепить обезьяну, пока он еще горячий, это маловероятно.
2: Так, теперь вопрос из чата. Еще раз огромное спасибо за поддержку. Стас Ще прислал вопрос. Когда и где было первое доказанное использование дерева как строительного материала человека?
1: Именно как строительного.
0: Так, ну я думаю, что это все-таки какой-то ранний или средний палеолит, наверняка африканский, какие-нибудь находки на стоянках должны быть. Ну, я-то могу говорить за более... Нету?
1: Там и жилищ-то каких-то толковых, внятных нету. А если они есть, там какие-то круги из камней есть волдувая. Может, там какие-то палки-то и были у них?
0: Ну, палок-то самих нет. Да, то есть это какие-то косвенные, там, конечно, вряд ли столбовые.
1: Насколько я понимаю, это какой-то как минимум верхний палеолит, а может уже и позже. Потому что те жилища, которые есть верхнего палеолита, это же кость. Эти всякие круги из мамонтовых костей.
0: Вопрос сохранности на самом деле, потому что то, что они делали шалаши в Африке, сомнений в общем никаких. Ровно как они делали, там отрывали ветки, делали из жердей тоже шалаши, покрывали там шкурами.
1: Да господи, шимпанзе из дерева себе, из веток гнездо себе делает вообще.
0: Ну, поэтому тоже, то есть очень ранняя какая-то вещь, но археологически просто это вопрос фиксации, сохранности дерева. Конечно, если они бы из огромных жердей бы вкопали бы, то мы могли бы увидеть. А так это сложно, сложно очень определить. Действительно, вот как определяют? Очень часто эти жерди подпираются камнями, и вот именно эту круговую обкладку мы видим на стоянках, в частности, в верхнем палеолите, и вот эти стойбища чумов их так определяют.
1: Там предполагают, что были какие-то жерди, но самих жердей этих нет.
0: Самих жердей, да, нет, поэтому это сложно. Явно эта штука ранняя, но непосредственных доказательств у нас нет.
1: Так, Виталик. А, мой вопрос, извините.
2: Да, Владимир Иванов. Если что, у меня вопросов примерно до следующей пятницы, поэтому...
1: У меня-то тоже есть, так что уж притормози.
2: Хорошо.
1: Значит, Владимир Иванов. Очень непонятно, какой практический смысл был от оружия, которое ломается от первого-второго удара. С осколочными стрелами, в принципе, прок очевиден, а вот с чем-то вроде топора или ножа не очень.
0: Да. Хороший вопрос. Я хочу пояснить. Ну, во-первых, тут момент такой, что когда ты живешь в каменном веке, то у тебя другого материала для оружия особо и нету. У тебя есть только острый, но ломкий камень.
1: Я так понимаю, что это, кстати, было одной из причин перехода к металлическим изделиям.
0: Безусловно, конечно.
1: Более долговечное.
0: Долговечно, да. Ремонтопригодно и так далее. Но если мы будем говорить об оружии, и в том числе, опять же, если мы говорим в контексте ацтеков и испанцев, например, то если мы говорим о самом эффективном, и это я озвучивал, это, безусловно, стрелы. Вот тут у меня кремневый наконечник стрелы, вот такой прекрасный дома оказался, покажу вам.
2: Вот. Это наконечник не тобой сделанный, да, это, я понимаю,
0: оружие? Да, это обнаруженный подъемный наконечник. Что тут хочется сказать? Ну, с наконечниками все понятно. Наконечник – это вещь такая одноразовая. Вот. Но, в принципе, и копье – это тоже вещь не всегда долговечная. Вот копье, сделанное моим сыном, ну, вернее, наконечник-то сделан не им, а он закреплял. Ну, 5 лет, ну, поэтому копье короткое. Что здесь нужно сказать? Что копье, безусловно, после стрел самое эффективное оружие. Если мы говорим об ацтеках, то, судя по источникам, лук они использовали, но он у них не был каким-то основным предметом вооружения. Эффективным, но не основным. В основном они метали вот легкие копья. Ну, кстати, вот примерно такие дротики как раз и по размерам, и по пропорциям. Метали где-то 1,20-1,30 метра длиной, метали с помощью копьеметалок, то есть таких дощечек, да, которые мы это все заряжаем и кидаем. Потом они использовали, конечно, крупные копья. Копье это вообще самое надежное и простое в обращении и в обучении оружия. Потому что если вы выдадите копья отряду даже малоподготовленных мужчин и заставить их, ну, тыкать примерно в одну сторону, то это уже страшная машина, которая может работать, самое главное, на средней дистанции. То есть вам не надо сближаться прям впритык, да, к противнику, вы его можете пырнуть в ногу, в руку, там, в живот, куда угодно, и даже если вот там пятилетнему ребенку дать это копье, и ты не можешь его там рукой достать, да, или ногой, а он уже тебя может ткнуть. То есть оружие крайне эффективное, хотя и, безусловно, наконечники ломались. Потом я говорил о ноже. Ножи – это, конечно, уже ну прям крайний случай. Всего бы я поставил на последнее место, потому что это надо совсем близко сойтись. А когда вы сходитесь, неважно, с испанцем или там, с индейцем, у которого есть что-то посерьезнее, то шансов у вас мало. Например, у него этот Маклуитель. Кстати, обратите внимание, вот немножко сломился кончик. Это произошло, когда вот я этот рубящий удар наносил, и там была разрублена надкостница и кость немножко. Вот как раз об кость он и разрушился. То есть мясо он разрезал спокойно, а об кость он сразу разрушился. Ну и Маклуитель, на самом деле, это тоже оружие достаточно рискованное. То есть для воина подготовленного, который умеет им обращаться и в ближнем бою может действовать. Это как раз профессиональное оружие. Еще отвечая, так сказать, прямо на вопрос, для чего, зачем и почему такое ломкое можно было использовать. Потому что в таких обществах, в древних обществах, при таких масштабах войн, да и в принципе в рукопашных схватках, когда рубящее, колющее оружие применяется, сражение не всегда было очень длинным. Чаще всего оно быстро заканчивалось. Если вы подбежали с Маккоуитлем и кого-то разрубили там так, что у него все внутренности вылезли наружу, как вы видели в демонстрации, можете посмотреть, это физический эффект на ваших. То есть это вызывает панику, и вы можете вполне развернуть его другой стороной и зарубить еще одного. И если вы двух противников зарубили, то, ну, прекрасно. Это уже очень хороший результат на самом деле. То есть это только в кино мы видим, что у нас бегает, например, Брэд Питт в Трое, и как траву выкашивает сотнями противников в реальной битве, даже если вы почитаете Илиаду, там ведь, если ты убил вообще хоть кого-нибудь, ну, а это, скорее всего, никто не будет, это же не безоружный человек, это какой-то воин, обученный с оружием. Мало того, что ты можешь у него оружие забрать, вот ты его зарубил, противника, забери у него, если у тебя сломалось. Проблем особо никакой. А если ты убил двух-трех, то это шикарный результат. Ты всех напугал, все залил кровищей, и ты герой. И тебя будут вспоминать еще потом эту битву, и все твои дети, и все будут там пировать. И все прекрасно. То есть тут не надо думать, что вот этот предмет был рассчитан на то, что вы бегали и так вот втыкали в одного, подбегали в другого, втыкали в третьего. Такого, конечно, не было. В одного удалось воткнуть, слава богу.
1: А я, кстати, хотел бы еще добавить, что как раз вот вкладышевое орудие, это, между прочим, решение, потому что у тебя там разрушился этот вкладыш, ты его вынул, другой вставил. И их же там много. То есть оно как раз относительно легко должно ремонтироваться, по идее.
0: Абсолютно верно. В перерыве даже между битвами, то есть определенно у них были ремонтные наборы, так сказать, какая-то сумочка, где у тебя эти сменные лезвия, ты их вставил туда, залил там смолу, посадил, все нормально. Палец у самого они вряд ли сломают. Но не говоря о том, что если ты даже его так усердно им рубил людей, что у тебя повылетали все вот эти ножи, я вас уверяю, что если вы даже вот этой просто деревяшкой ударите человеку в ключицу, там, в ногу, в колено, в руку, вы сломаете ему руку или там другое место, и он уже будет особо недееспособен. Не говоря о том, что на самом деле, если мы представим схватку, когда у нас два человека бьются щитом и с оружием, то очень редко кто в реальной битве целился вот там в корпус, потому что корпус был защищен щитом, и человек прежде всего думает о том, чтобы себя, вот, основную свою часть закрыть. Поражали ногу, руку, то есть выставленную ногу или руку, и вы вот если разрежете хоть чем из этого, ткнете копьем, полоснете ножом, не говоря уже про Маккоуитль, в принципе, вы человека из строя выведете. И оружие при этом не особо сильно пострадает. Это уж если вы только там с криком снесете ему голову Маккоуитлем, ну да, тогда может у вас там отвалится пара камешков, ну, не
2: страшно. Так, ну, во-первых, Альфа Центавра, спасибо за 100 рублей на шоколадку, очень приятно. Нас на самом деле смотрят достаточно много людей, и из них есть специалисты-профессионалы. Миша Родин, Миша Родин спрашивает: Ваня, а есть ли какая-то связь в мат-культуре Синташты и культуры ранних таримских мумий? Читал, что они вроде близки к андроновцам, а значит, должны быть связи андроновцам, да?
0: Да, ну вопрос интересный и сложный. Потому что, безусловно, какие-то такие генеральные общие стереотипы есть, ну, примерно похожие металлические предметы, где-то схожие орнаменты, но проблема в том, что у нас очень мало органики сохраняется, и в Тариме прежде всего сохранилась органика. Тарим – это Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая. Там есть Таримская пустыня, где в невероятно сухих грунтах сохранились погребения различных эпох, начиная вот с синхронной Синташте, там 21 век до нашей эры, самая ранняя, Лаувальская красавица, так называемая. То есть люди законсервировались со всей одеждой, там кожа, волосы, ну они прям прекрасно выглядят, татуировки, ну и заканчивая там ранним Железным веком и Средневековьем. И их одежду мы видим, ну по крайней мере, мы не можем, к сожалению, сравнить с Синташтинской, потому что с Синташтинской мы более-менее знаем, как женский костюм выглядел благодаря трудам Елены Куприяновой и Эммы Усмановой. Есть фрагменты ткани, есть фрагменты там сапожек, какие-то бусины, по которым примерно постарались восстановить крой. Мы знаем, что могла быть вот шерстяная, там, окрашенная в красный ткань. Ну, по большому счету, это все. О мужском костюме мы не знаем ничего, поэтому сложно сравнивать. Но мы можем принципиально говорить о том, что ну, могло быть. И они явно и те индоевропейцы, они явно и те такие степные скотоводы. Поэтому, да, одежда могла быть похожей, и, скорее всего, синташтинцы ну, выглядели похожи на таринцев. Ну, вероятно, у них различался, конечно, там какие-то были свои фирменные племенные там фасоны, может, какие-то орнаменты ну, точно отличались. Но принципиально это так же, как вот средневековый парень там из Скандинавии, средневековый парень из Древней Руси. Да? Если вы не знаете углубленно тему, то ну, они будут для вас примерно одинаково выглядеть, так же и здесь. То есть они, безусловно, жили в одну эпоху и примерно в одном культурном пространстве большом, поэтому были наверняка похожи. Было бы очень удобно, если бы мы наверняка знали, что синташтинцы выглядели так же, мы могли реконструировать.
1: Так, вопрос задает Влад Кралин. И это вопрос, по-моему, который был даже для затравки. У нас звонок включен. В первой части говорили, что Макуавитль неэффективен, а тут уже говорите, что самое опасное ранение от него. Теоретически, ацтеки могли навалять испанцам, если бы не померли от европейских болезней?
0: Хороший вопрос.
1: Вопрос из серии, опять же, с шумерами там.
0: Да, это Deadliest Warrior шоу было. Смертоносный воин. Кто победит? Ниндзя или пират? Кто победит? Рыцарь или ковбой?
1: Если кошелот на слона налезет, да? Кто да. кого победит?
0: Тут, такая примерно история. Но на самом деле немножко можно вернуться да, к тому, о чем я говорил про оружие. То есть я не говорил, что Макуавитль это плохое оружие. Но оно, безусловно, менее эффективное, чем копье в бою. Как я уже сказал, потому что чтобы сражаться Макуавитлем, вам нужно подбежать близко к испанцам, а у испанцев аркебузы, у испанцев арбалеты, у испанцев броня, у испанцев оружие ближнего боя, которое круче, чем у вас.
1: Шпаги и, там какие-нибудь.
0: Да, у них мечи, да, у них пики длинные. То есть это большая удача подобраться к испанцу так близко, чтобы разрубить его макуавитлем куда-то там в шею или в конечность. Поэтому в этой ситуации прежде всего это копьеметалки, это луки. Потому что так вы на сопоставимом расстоянии можете друг другу наносить урон. То есть, ну как бы, и они, конечно, могут вас попадать, но вы тоже уже можете до них достать. А потом это копья. Потому что копья тоже можно метнуть, ну или можно на относительно безопасном расстоянии, если он там с мечом, ткнуть его в ногу, скажем. Но Макуавитль это прям рискованный вариант. Но тут еще какой важный сюжет.
1: Это как световой меч примерно, мне кажется.
0: Классный, кстати, классное сравнение. Я тоже об этом думал. На самом деле...
1: Галантное оружие, так сказать.
0: Да, в «Звездных войнах», так сказать, это же... элегантное оружие, элегантные эпохи.
1: Да, да,
0: и
1: да, да, да.
0: Вроде как, да, лучше бы Лукас вот этот приквел на самом деле не снимал. Мне в детстве, конечно, нравились, но они разрушают всю магию джедаев. Потому что тут оказывается, что джедай это просто мужик с мечом, которого все могут застрелить, просто если они встанут в пятером и начнут в него стрелять, то он ничего не сделает. Вот. И да, конечно, то есть это оружие героя. Да, Макуавитль это оружие героя, безусловно. И это очень важный аспект. Почему? Потому что в этих обществах, мы сейчас говорим о ранних комплексных обществах, и это даже такое очень прогрессивное ацтеки, да, с государством, с письменностью и так далее, но, ну, вернее как, государственный уровень – это уже не ранние, ацтеки – это, наверное, не раннее комплексное общество, но принципиально вот в воинском сословии у них было еще архаичное мышление. Почему? Потому что испанцы, у испанцев и у ацтеков у них была совершенно разная военная психология, боевая психология. Испанцы – это солдаты. Они действуют как один организм, они действуют как современная армия. Они понимают, что если один накосячит, то все могут умереть. И они работают как организм. Они не мыслят себя друг без друга. У них нету незаменимых. Убили одного, есть следующий по званию. Проблемы нету как бы большой. А ацтеки — это совершенно другое общество. Ацтеки — это общество таких архаичных воинов, их можно сравнить с воинами эпохи бронзы. Это воины-герои, которые, конечно, не все, то есть кого-то, да, там набирали рекрутской повинностью в регулярные отряды, у них были регулярные отряды, единицы боевые даже и так далее. Но были вот эти элитные подразделения, где были именно воины, которые сражались за, не потому что это их профессия, так сказать, а потому что они бились за славу, за добычу и так далее. И они воспринимались простыми людьми и простыми вот этими ополченцами как полубожественные какие-то персонажи, особенно командиры, особенно вожди, которые приводили их на это поле боя. И вождь обязательно выглядел максимально ярко. Да, мы можем посмотреть какого-нибудь папуасского воина, у которого там куча неудобной фигни на нем висит, всякие там какие-то в носу, везде там перья, да, это все очень неудобно в бою. Ну вот я, кстати, подготовил пару рисунков. Сейчас я хочу, чтобы Виталий показал, да. То есть мы можем посмотреть вот на этот шлем эпохи бронзы, скандинавский. Да. Да-да-да, забыл кнопочку. Можем посмотреть на вот этот шлем эпохи бронзы, скандинавский.
1: Классный.
0: Ну, мягко говоря, неудобная вещь с этими рогами, да. И в последующем есть кельтские шлемы, есть шлемы, например, культуры Виланова в Италии. Поздняя бронза, там такой кокошник бронзовый на голове, и мы знаем, что их использовали в бою, потому что там есть там вмятины и прочее. Это нерационально, это неудобно, но это круто. Это выглядит страшно, респектабельно, богато. То есть воин в таком обществе, в древнем, архаичном, это не солдат, не только солдат. Это и там рок-звезда, и знаменитость, и все на свете. То есть такое сосредоточение какого-то знаменитого героя. И его облик весь таков, и его оружие таково. У него нет цели там испанца копьеметалкой убить, да, из-под тишка. И все такие, ну молодец, классно, безопасно, сделал умно. Никто так не скажет. Вот если ты с криком выбежишь и отрубишь голову испанскому, там, лошади испанского предводителя, а потом выдавишь ему глаза, то все скажут, восхитительно, да, это вот поступок настоящего воина, и это наш вождь. Ура!
2: И вот. После этого нам лишили нас монетизации, после этого рассказа.
1: Надеюсь, ты шутишь?
2: Я надеюсь тоже, что я шучу.
1: Понятно. Так, про кишки, образ, про глаза выдавленные.
0: Поэтический образ.
1: Да.
2: Поэтический образ.
0: Да, да, гиперболизация. Так вот, то есть это работает таким образом. Это очень разные люди. Это очень разные люди. Но парадокс в том, что именно поэтому ацтеки никогда не смогли бы выиграть испанцев. И они, ну, ни в каком варианте. Потому что как я уже сказал, они почему проигрывали? Испанцы очень быстро просекли, что если убивать в первую очередь жреца и предводителя, то все остальные деморализованы. Это как когда Ахилл пал, там, ну, вернее, убили Патрокла, да, но он вышел там в доспехах Ахилла. Все подумали, что убили Ахилла, и армия деморализована. То есть упал герой. С нами была его магия. Они ведь пропитывали все, что связано с войной, магией очень сильно, ацтеки. Поэтому пал твой символ, это значит знак от богов, что боги не с тобой, что герой погиб, все, мы проиграли уже, все. Даже если нас много, кто я такой, там какой-то ополченец с копьем, там герой пал, все, можно уже не сражаться. Вот, испанцы так не считали. У них там убили солдата, есть другой солдат, убили капитана, назначили другого капитана, даже убили бы там самого главного, да, или он вышел из строя там. Попали к Кортесу, там, например, его несколько раз ранили, и там ранили его из пращи в голову, вышел из строя, но другой встал на его место. У него есть все инструкции, он знает, что делать. И именно из-за этого архаического мышления они были очень неадаптивны, ацтеки. Вот они как бились, вот как, хотя у них какое-то там подобие строя было, но в бою они сражались как? Как вот в... когда там футбольные фанаты дерутся, да, фейерплей, сходятся стенка на стенку, а потом начинается, что я с тобой, ты там этот с этим, как бы поединки все равно, они разбиваются на поединки. Так индейцы друг с другом сражались. Испанцы шли плотным строем, пехотным. Ну и конница у них шла тоже строем. И они никогда этот строй не разбивали. И лошади топтали и топтали этот разрозненный строй индейцев. И доходили до кого нужно, до нужного вождя, там, до нужного индейского предводителя. И пехота стояла монолитом. И вот этот монолит, он утюгом проходил индейцев. И они ничего с этим сделать не могли. Поэтому испанцы тактически превосходили. И не говоря о том, что испанцы-то на самом деле очень сильно изменили свою тактику. Когда они туда пришли, они не воевали, как в Европе. В Европе у них были построения пикинеров, у них были аркебузиры. Они на сближении стреляли пороховыми орудиями, перемежали все это огнем арбалетов, да, и так далее. Пехота воевала на фронте, с флангов обходили конницы. У них в Америке конницы было мало, очень, на самом деле. И у них очень быстро кончились боеприпасы. В тропических дождях это все намокало, не стреляло. И они... приспособились воевать, в принципе, вот пехотой в таком плотном строю, в рукопашном бою, они побеждали индейцев только так.
2: Главный вопрос сегодняшнего вечера. Может ли кашалот подбежать близко к испанцам?
0: Кашалот?
2: Кашалот подбежать близко к испанцам.
1: Кто задал такой вопрос?
2: Я не знаю, это из чата прилетело.
0: Если испанец поплывет, например, по реке в своем снаряжении, он окажется на дне. Ну или по морю, да, он окажется на дне, и кашалот
2: с ножом такой.
0: Да, да.
2: На самом деле у нас уже время заканчивать с вопросами и переходить непосредственно к нашей тестовой рубрике.
1: Да.
2: И мы попробуем сейчас прогуляться виртуально вместе с Иваном по одному из старейших археологических парков в Германии, основанных в 1936 году.
1: Тут надо сказать, что мы просто задумали такую рубрику, потому что есть большое количество виртуальных каких-то туров. Народ сейчас сидит дома, ни в какие поездки не ездит, не летает, а тут вообще у вас возможность не просто пройтись по какому-нибудь такому суперисторическому или доисторическому месту, а сделать это со специалистом, который вам не навешает лапши, как какой-нибудь малограмотный гид, а по каждому вообще объекту выдаст вам компетентную справку вообще со ссылками, там, пруфами. Вот. И это вот наша новая рубрика. Мы сейчас еще думаем над ее названием, но у нас уже есть несколько объектов на примете, и вот первый из них мы сейчас хотим с Иваном протестировать. Я надеюсь, это получится. Сейчас Виталик нам включит.
2: Кстати, можете предложить нам какие-либо названия этой рубрики по итогам. Ну и, соответственно, вы можете задать некоторые вопросы. Я думаю, что на парочку мы успеем ответить уже после окончания, до окончания стрима.
0: Значит, где появилось неожиданно. Маш, ты можешь мне бубен принести? Я сейчас придумал. Думаю, будет забавно.
2: Давай.
0: Ну вот, который наш.
3: Нет,
0: наш, который.
1: Наш бубен. Наш бубен тащи, никакой не
0: бубен. У нас просто дома много бубнов, на самом деле. Да, я решил, что я буду за таким своеобразным рассказчиком, поэтому я начну с погружения в эту атмосферу каменного века.
2: Сейчас, секунду. Готов?
0: Да.
1: Поехали.
0: Итак, друзья, мы сейчас с вами отправимся в путешествие во времени и перенесемся в далекие времена, в эпоху позднего каменного века, неолита, в культуру, которая существовала между 6 и 5 тысячелетиями нашей эры, культура линейно-ленточной керамики в Центральной Европе. Конкретно мы сейчас в Германии, в археопарке Эрлингхаузен, основанием в 1936 году, он различные эпохи реконструирует, начиная с палеолита и заканчивая средневековьем. Но рассматривать мы сегодня будем жилища эпохи неолита. Собственно, длинный дом. Очень хорошо они проработали этот объект, очень качественно.
1: Назови только еще раз объект, потому что были какие-то небольшие помехи, когда ты говорил. Как называется?
0: Археопарк Эрлингхаузен в Германии, основан в 1936 году. И это у нас реконструкция длинного дома эпохи неолита, которая относится к культуре линейно-ленточной керамики.
2: Длинный дома, да? Вот такая вот структура.
0: Да, да, это такая 3D-реконструкция. Жилища у них были очень-очень большие, шириной от 10 до 20 метров и длиной где-то от 50 до 70 метров. Действительно, прям очень мощное строение. Для этого региона, для этой эпохи, это было самое крупное сооружение, в принципе, того времени, такой тип домов. Вот, я решил для вас немножко создать атмосферу каменного века спонтанно. Сейчас мне Виталий скажет, как вы слышите.
2: Слышно? Отлично слышно.
1: Антуражно слышно, супер. Очень, да. Давай дальше.
0: Сейчас мы с вами перейдем внутрь красного пирамиды. Что это были за люди? Это были люди, которые переселились в Европу из далекой Анатолии. Анатолия у нас находится на территории современной Турции. И именно оттуда... Ну, кто-то спорит, что с Ближнего Востока, кто-то, что из Анатолии, было принесено производящее хозяйство. То есть в неолите в Европе появились первые скотоводы и первые фермеры. До этого там жили общества эпохи мезолита, в основном рыбаки, которые рыбачили на многочисленных реках и озерах, охотники, которые занимались индивидуальной охотой с луком. Но теперь жизнь сильно изменилась. Люди стали осваивать большие пространства, и с помощью подсечно-огневого земледелия они создавали поля, выращивали дикую пшеницу, полбу. Если мы посмотрим сейчас вот вправо, мы увидим такую целый коворкинг древних перетирателей муки, древних мельников. Это такие вот терочные камни, древние мельницы, скажем так, для стирания зерна в муку. И мы находимся в первом блоке дома, в первом блоке жилища, который обычно был хозяйственным. Иногда в нем располагалось такое вот зернохранилище и рабочая комната для изготовления муки. Почему в доме? Потому что если пойдет дождь, понятно, что у вас все намокнет и будет плохо. Если мы пройдемся по дому немножко дальше, во-первых, обратите внимание, да, какие мощные столбы, то есть это каркасно-столбовая конструкция дома, и именно по этим столбам в основном археологи узнают хоть что-то о жилище. При реконструкции привлекается множество этнографических свидетельств, потому что часто у сохранившихся обществ в этнографии, которые живут в каменном веке, или там живших недавно еще в каменном веке, например, у индейцев, у них тоже есть длинные дома, похожим образом устроены, поэтому, чтобы воссоздать то, что было сверху, часто обращаются к этнографии. Давайте пройдем дальше по этому прекрасному дому. И мы переместимся в такой вот центральную часть, центральный сектор дома. Тут у нас всякие металлические ящики, видимо, для оказания первой помощи, но это неизбежная необходимость в археопарк. Неуместный артефакт, так сказать. Слева от вот этого ящика у нас наколоты чурбачки, что тоже, ну, маловероятно в таком виде, потому что они видно, что, ну, пилены, ровно как вся эта поленница. Но, как вы понимаете, ими, видимо, реально топят, и все время нарубать неолитическими топорами дрова на экскурсии, видимо, тоже тяжело. Поэтому дрова такие. Что это за зона? Вот эта зона, в которой мы сейчас находимся, она была такой гостиной, living room. Значит, здесь они проводили хорошо вместе время. В доме жила одна большая семья, где-то на 10-20-30 человек. В поселениях таких больших домов было, ну, чаще всего не больше 10. В этом месте они готовили, общались, устраивали собрания и грелись, конечно. Если мы посмотрим отсек дальше, который у нас находится, он тут, конечно, пустоват, прямо скажем, но пространственно он дает представление. Он гораздо меньше, чем тот отсек, который у нас на входе в жилище. Потому что, ну, тот хозяйственный, там должно быть много всего. Там куча керамики должна стоять с зерном. Либо у нас там скот должен в тепле быть. И это создает, кстати, дополнительную тепловую подушку в доме. Это очень важно. Очень часто там содержали скот. Но я об этом еще скажу попозже. А вот эта часть дома, это, скорее всего, место, где как раз спали, ночевали. Здесь были какие-то нары, какие-то лежанки, снабженные покрытиями из шкур, одеялами теплыми из шкур, тепло вот от этого очага, от ближней комнаты доходило, если его было недостаточно. Есть практика, когда и такие камни, кстати, находят, раскаляют камни на костре и приносят их просто в комнату специальным ухватом, и этот горячий камень бежит и нагревает помещение, ну или несколько камней. И мы такие находки знаем, даже, например, для эпохи бронзы. Если мы все же таки двинемся снова в начало, я расскажу про другую еще интерпретацию, помимо такого вот, помимо мельничного помещения, содержание скота. Часто для скота сооружались даже такие еще мелкие, ставили мелкие столбы, мы их можем фиксировать, археологи их могут фиксировать, которые маркируют карды, места, куда вставал скот. И может показаться современным людям, что, наверное, это не очень комфортно с точки зрения там запаха, допустим, жить с животными, но это, конечно, очень дело привычки, и для древних это было большое подспорье, потому что они очень сильно грели помещение. И откуда мы это знаем? В полу жилищ скапливаются продукты метаболизма этих самых животных. Остаются фосфаты. И когда делают анализ этих фосфатов, то, ну, высокое их содержание, оно точно говорит о том, что здесь было такое отхожее место. Скорее всего, здесь содержали скот. Вот такие варианты применения. Что еще хочу рассказать об этой культуре? Ну, во-первых, называется она культура линейно-ленточной керамики, что говорит само за себя. Мы сможем вывести горшочек на экран? Если я включу демонстрацию, правильно?
2: Да, конечно.
0: Так, покажем горшочек. Вот так выглядела керамика. То есть она была лепная, у нее был не очень хитрый орнамент с одной стороны, но достаточно интересный, вообще самобытный. И по вот этой керамике, собственно, культура и получила свое название. В этой культуре, если говорить об их духовной, например, жизни, почиталась богиня-мать. Есть находки изображений этой богини-матери. Есть даже версия, что это, ну, такой очень древний культ, который восходит еще к, собственно, Венерам. палеолитическим. Прародительница, богиня плодородия, как плодородие скота, так и плодородие земли. И это мир, который еще не сокрушили индоевропейцы. Так называла Мария Гимбутас, была такая прекрасная женщина-археолог, она называла этот мир «Старая Европа», к ней относится длинноленточная керамика, к ней относится, например, культура Триполья, чуть более южная, тоже жили в длинных домах. Были очень любимые, почти совсем не найдено оружие, вернее, как специализированного не найдено совсем. Но это не говорит, что они совсем не воевали. Во-первых, у них найдены ритуальные убийства, и есть некоторые могильники, в которых есть следы прямо по всему последствию сражений. Одно из таких погребений, Тальхайн, по-моему, называется, там 36 погибших, и у них головы проломлены, ранения от стрел, от копий, и головы проломлены топорами. Причем, судя по всему, топорами, которыми обычно валили деревья, но в данном случае и людей тоже порубили с удовольствием. Поэтому популяция у этих культур была довольно, как я уже сказал, то есть поселение могло жить в одном там 100-300 человек, но такие поселения существовали целыми агломерациями, в которые входило 20-25-30 вот таких поселений, по сути, усеивали Центральную Европу. Их общая популяция была выше, чем, например, у племен, например, если мы возьмем там охотников на диких лошадей, батайцев, которые жили в Энеолите, в Казахстане, то у них там меньше было популяции. В этих население было достаточно большое, что, конечно, могло приводить к дележу территорий, конфликтам определенным. Но этому миру суждено было исчезнуть, и, можно сказать, даже не исчезнуть, но сильно видоизмениться, потому что в 4-м тысячелетии до нашей эры начали проникать европейские племена, влиять. Скорее всего, это были племена, так называемые явные культуры, которые принесли, во-первых, такие более патриархальные порядки. Это общество было, почитало богиню-мать, и, судя по всему, было матрилинейным. То есть жених уходил в семью матери-невесты. Матрилинейное общество. Индоевропейцы принесли патриархальность, воинственный уклад жизни, культуру, актуализировали скотоводство, сжигали эти поселения иногда, но все-таки, скорее всего, больше произошла ассимиляция. Языковая ассимиляция, просто такая смесь двух обществ. Видимо, это население восприняло индоевропейские языки, и они вместе породили предков современных европейцев, но все-таки от них кое-что осталось. Мы знаем, например, что пикты, которые исторически известны, племена, античные племена Северной Британии, скорее всего, они были так или иначе родственны к этим потомкам земледельцев неолита, к этому неолитическому населению Европы. Даже есть современный народ, который, скорее всего, в языковом отношении восходит вот к тому миру и к той эпохе. И это современные баски, у которых само название совсем не баски, не васко, васкос, который дали им римляне, а это эускалдунок. Вот. Так что это было очень интересное население. Полностью оно не исчезло, их кровь до сих пор в их европейских потомках. Спасибо, что посмотрели со мной этот чудесный дом. Честно говоря, без вас я его даже внимательно не рассматривал.
2: Спасибо большое, Иван. Я надеюсь, что всем было интересно. В чате есть вопросы по этой теме. Например, а где в этом особняке клозет?
0: Хороший вопрос. С точки зрения клозета внутри, судя по всему, нигде. ну, в общем, как и в России сейчас во многих местах, как они делали. У них вокруг фортификации, у них не было, ну, найдено очень мало каких-то случаев, когда они делали какие-то палисады вокруг, но в основном они жили без укреплений. Но они рыли ров.

0: была дренажная система, куда сливалась дождевая вода, туда выливались какие-то там нечистоты, туда выбрасывались кости животных, ну, остатки трапез, сломанные вещи те самые, бракованные вещи часто. И это было практикой довольно универсальной. Например, у нас на Южном Урале в поселениях эпохи бронзы такой ров, он оконтуривал ну, все поселение. Он мог иметь некоторую оборонительную функцию, но он использовался и как мусорка. А здесь это была вот только мусорка и только дренаж. Скорее всего, ходили они туда, в этот ров.
1: А насколько человек, постараюсь воспроизвести точно вопрос, насколько человек рассчитана эта общага?
0: Здесь я сейчас как настоящий археолог отвечу запутанно, потому что, к сожалению, при таких вот при ответе на такие вопросы есть очень разные точки зрения. Кто-то из исследователей склонен забивать такие жилища под завязку, ну то есть рассчитывать из того, что ну вот типа они смогли бы все лежа разместиться. 300 человек в этом доме, значит, могли. Но в среднем не очень много на самом деле, то есть человек 10-15 до такого дома. Может, максимум 30. Ну, это прямо.
2: Mm-hmm. Исходя из чего ты это посчитал?
0: Но обычно считают, исходя из трудозатрат на возведение, потому что, исходя из этнографии, мы знаем, что каждая такую структуру, она была закреплена за определенной семьей, за определенным родом, и он как бы самостоятельно себе обеспечивал ее сооружение. И вот сколько было нужно людей, чтобы за теплый сезон такую штуку построить, то есть это примерно количество людей, которые там жило, ну, взрослых, во всяком случае, людей. Mm-hmm. Вот. И вот такие расчеты, ну, для такого и эксперименты, в том числе, их, кстати, в Европе много проведено, говорят о том, что коллектив из 10 взрослых людей, продуманно работая по плану в течение теплого сезона, может соорудить такое жилище. Mm-hmm. Больше, соответственно, быстрее может соорудить, конечно.
2: Я думаю, что надо для завершения экскурсии тебе еще раз в бубен ударить вообще. То есть это как бы в воде.
1: Еще один вопрос задам, который, мне кажется, тоже интересным. А где спал главный? Где самое привилегированное место было? Это верхняя койка у окна?
0: Ну, тут как раз мы переходим к вопросу иерархичности общества. И в данном случае, скорее всего, его, если, ну, безусловно, были старейшины, да, были более уважаемые люди, но еще имущественно слишком не был выделен вождь и вообще элита. То есть если это, есть разные примеры. Есть примеры, когда люди при жизни живут как все остальные, но все знают, что они особенные по какой-то причине. Ну, скажем, самые там мудрые, лекари, еще кто-то. И вот во время погребения их хоронят с большими почестями. Есть вот такие привилегии. Бывает, что у такого человека при жизни самые классные вещи, но живет он в таком же доме, как остальные, и мы не увидим в доме у него особенного места. И еще важно, что, скорее всего, и даже в более поздних обществах, мы видим, что ты имеешь привилегии, пока ты исполняешь функции. То есть это не какая-то наследуемая элита, это лишь то, что принадлежит тебе по заслугам. Если ты молодой, резвый, прыткий, хорошо бьешься, да, ты вождь, будешь ходить с самыми классными вещами, будут у тебя самые там классные женщины, еда и все остальное. Как только ты начинаешь слабеть, ну, все, у тебя будет, ну, будет у племени новый вождь, и даже есть целые обряды, когда предыдущий лидер, он отдает какие-то классные штуки, которые ему подарили во время его царствования, условно. Ему он отдает общине обратно. Так называемый знаменитый потлач у индейцев Северной Америки. Старый вождь отдает все подарки обратно общине.
2: А теперь?
1: Да, нужен удар.

0: Классно, классно. Спасибо огромное вам.
1: Возвращаемся в 21 век.
0: В 21 век, да, век, в котором мы находимся с вами в интернете, благодаря чему и можем, соответственно, с вами общаться. Огромное спасибо, что вы с нами находились все это время. Давайте скажем спасибо Ивану. Обязательно напишите в комментариях, откуда вы смотрели этот стрим, поддержите наш канал, обязательно не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, таким образом YouTube поймет, что данный контент интересен и просто будет чаще выдавать вам его, и вы будете чаще смотреть и быстрее смотреть наши видео. Яну Павлову отдельно спасибо за донат. Осталось попрощаться.
1: Да, я хочу еще раз сказать, что мы будем признательны, если вы поддержите наш эксперимент с диоритовой вазой. И я надеюсь, сейчас в чате появится ссылка на наш проект на planeta.ru. Сейчас трудные времена, но просвещение, тем не менее, должно продолжаться. Я благодарю Ивана, благодарю Виталия из лаборатории научных видео за великолепную модерацию, ведение сегодняшнего стрима. И, по-моему, наш эксперимент был неплох. Я надеюсь, что зрителям понравилось. И
0: мы об этом эта рубрика... почитаем в чатике, да, обязательно.
1: Да, об этом мы почитаем в чате. Ваши отзывы пишите смело, так сказать, правду пишите. А следующий наш стрим, он будет на канале Anthropogenes.ru в среду. И, кстати говоря, не исключено, что это будет Ольга Вдовина, вот, с которой мы побеседуем про тяжелую работу скульптора, который решил отправиться в каменный век. С вами был Александр Соколов, Виталий Граус. Спасибо, Иван, друзья. Семьян. Да, Иван Семьян, безусловно. Большое спасибо. Да, он говорит что-то, но мы его не слышим.
0: Скажи, Иван, скажи.
2: Да, я спасибо, что смотрели. Приятно с вами, интересно. Ну и спасибо, что позвали. Всегда с вами интересно побеседовать.
1: Я думаю, что мы еще с тобой побродим где-нибудь по каким-нибудь виртуальным, так сказать, местам. А там, кто знает, и по реальным местам.
2: Обязательно.
1: Спасибо, друзья.
0: Спасибо, счастливо.
1: Всем пока.

0: Привет, дорогие ребята, ну и взрослые тоже, здравствуйте. Я журналист, натуралист Александр Хабургаев. Как всегда, по воскресеньям мы с вами путешествуем вместе. Это первая наша встреча в этом году, поэтому, дорогие друзья мои, всех поздравляю с Новым годом. Ну, вот такая традиция поздравлять. Хотя, что там поздравлять-то? Дело-то житейское, да? Ну, вот еще один Новый год пришел. Ну, не думаю, что Новый год будет простым. Поэтому я вам всем все-таки желаю и здоровья, и удачи. Ну, а с другой стороны, если преодолевать трудности, то так жить интереснее, правда? Итак, мы сегодня будем с вами преодолевать трудности, мы с вами будем путешествовать, и не просто путешествовать, мы будем с вами путешествовать по горам. Что может быть притягательнее и загадочнее, чем горы? И будем изучать закономерности высотной поясности. Ну вот, давайте начнем с первой картиночки. Сразу хочу сказать, ребят, я не альпинист, не скалолаз. Мне приходилось бывать в горах неоднократно, в разных горах мира. Но вот я не альпинист со снаряжением по вертикальным стенкам. Я не ползан, не лазал. Я все-таки натуралист, и моя задача всегда была в горах не покорение вершин, я не спортсмен, а изучение природы. И природу мне приходилось изучать на разных высотах, вплоть до Невального пояса. Это где вечные льды и вечные снега, потому что там тоже кое-что живое есть, о чем мы чуть позже с вами и узнаем. Ну, давайте начнем с этой горы, да? Смотрите. Ну, в общем-то, даже такая горой ее не назовешь, да? Такая вроде плоская, видите, там беленькая чего-то. Это Гавайи, тропики. И гора эта называется, это не гора, это вулкан. Ну, вулкан тоже гора. Называется Мауна-Кеа. Слышали, наверное, да? Ну, вот, кстати, поприветствуем Александра Трунтаева. Мы сегодня вместе с ним тоже путешествуем. Он будет руководить нашим путешествием. Александр, как только услышал, сразу сказал, а, это где обсерватория? Да, там действительно знаменитая обсерватория. И у астрономов это считается едва ли не лучшее место в мире для наблюдения за светилами. Там международная обсерватория, очень известная. Возвышается этот вулкан, а я хочу вам напомнить, ребята, что вулканы, как и сотрудники спецслужб, бывшими не бывают. Они могут быть только спящими. И иногда просыпаются на беду человеческую. Так вот, Мауна-Кеа, вулкан не такой уж и старый, он молодой вулкан, он где-то там миллион лет назад образовался. Но это самая большая гора в мире. Ее вершина возвышается над уровнем моря, Мирового океана, на 4 километра 205 метров. 4205 метров. Я уже услышал вот это ваше. О, у нас Эльбрус больше 5 метров, да? Почему же это тогда самая высокая, самая большая, я сказал, гора в мире? Не высокая, а самая большая. Ребята, очень просто. Потому что высота считается горы все-таки не от уровня Мирового океана, правда? А от чего она считается? Правильно, от подошвы. От того места, где эта гора начинается. А Мауна-Кеа начинается под водой. Очень-очень глубоко. Ребята, большая часть этой горы скрыта в водах океана. Представляете, больше 5000 метров. Это его подводная часть. Представляете, сколько 5000 метров, ребят? Это вот поставьте колышек, вбейте, да? И идите ровно час. Хорошим шагом отойдете 5 километров. И вот это вот то самое расстояние, которое от лодочки, которая плавает рядом с этой горой, до подошвы. Можете себе представить? Это 10 Останкинских башен. Общая высота, это называется относительная высота этой горы, фактически 10 километров. Ну, там, я не помню, 9900 там с чем-то. Ну, фактически 10 километров. Ребята, 10 километров. Это вы когда летите на самолете и объявляют, высота 10 километров, посмотрите вниз, если хорошая погода. Вы домов не увидите. Вы дорог не увидите. Это колоссальная высота. Вот такая высота у этой самой большой горы в мире. Ну, а если считать над уровнем океана, и второе место принадлежит знаменитый Джомолунгме. Помните, где Джомолунгме, да? Джомолунгму еще называют как? Вот она. Да. Это, спасибо, Александр. Это следующая картиночка. Джомолунгму еще называют Эверест. Ее высота 8848 и там, ну, почти 849 метров. Это огромная гора. Самая тяжелая, самая трудная для восхождения. Наверху вечные льды, вечные снега. Температура там не опускается ниже 19 градусов мороза. И иногда опускается ниже, до 60 градусов. Мало того, там бывают очень сильные ветра. И восхождение на вершину Джомолунгмы длится около 2 месяцев. Потому что необходимо постоянно адаптироваться. То есть там несколько лагерей. И люди поднимаются потихонечку, постепенно. Иначе будет горняшечка, горная болезнь. И там, кстати, очень большая смертность. 23%, по-моему, если мне память не изменяет. То есть из каждых 100 человек, которые поднимаются на эту гору, 23 не выдерживают этого пути и погибают. Как переводится название Джомолунгма? Это, ну, с местных языков, аборигенных, есть несколько вариантов перевода. Ну, что-то вроде «божественная мать земли». Да? Но вот знаете, как интересно, почему же она называется Эверест? Никогда не задумывались? А был такой сэр Джордж Эверест. Он был географ, известный путешественник, и он был главный геодезист в Индии, ну, где-то вот в середине 19 века. Он, по-моему, был одним из первых, кто рассчитал точную высоту этой высочайшей вершины мира, и вот в честь него и назвали Эверестом. Ну, а Джомолунгма – это как бы вот аборигенное такое название, второе название этой горы. Подниматься туда нельзя без шерпов. Кто такие шерпы? Наверняка ребята слышали это слово, да? Шерпы – это местное племя, которое живут в горах. Они адаптированы к таким условиям. Все-таки там разреженный воздух. Там совершенно другое давление, не такое давление, как внизу. Поэтому там, где мы с вами еле волочим ноги, шерпы бегают, как электровеники. Им гораздо легче совершать эти переходы. Хотя шерпы тоже гибнут. И гибнут в большом количестве. Надо сказать, что вот эта вот проблема с летальностью при восхождении на Джомолунгму, она, в общем-то, достаточно серьезная. Считается, что всего вот было 8 тысяч там с чем-то восхождений, и почти 300, это официально, почти 300 мертвых тел находится на склоне гор. Их видно, люди проходят мимо них, буквально переступают. Ну, представляете, они как в морозильной камере. Там даже некоторые тела являются ориентирами. Ну, например, тело одного индуса, который вот очень-очень давно там погиб. Это отметка 8500 метров. Хороший ориентир. И альпинисты называют ее «зеленые ботинки». На нем были зеленые ботинки, они торчат из-под снега, и хорошо это видно. Сразу, ребята, возникает вопрос, а почему же никто не уберет эти тела? А как их убрать? Вертолет туда не поднимется, там разреженный воздух. Люди идут очень тяжело, как я вам уже говорил. Человек, который совершает восхождение на Эверест, он теряет от 10 до 15 килограммов веса. Этот путь занимает 2 месяца. То есть по мере того, как вы адаптируетесь к этому подъему. То есть приходится иногда неделю, а то и больше жить в лагере, подниматься немножко выше, жить в другом лагере, адаптироваться, идти выше. Очень строгие инструкции. Ну, например, если кому-то станет плохо, его нельзя нести на себе. По инструкции его надо оставить на этом месте. Выживет, выживет, не выживет. Значит, такая судьба. Нельзя отдавать свою кислородную маску. Но хотя, справедливости ради, замечу, что огромное количество рекордов. Ребят, где-нибудь откройте, если кого заинтересовало, Википедию, там куча сайтов на эту тему, и вы увидите десятки мировых рекордов. Кстати, нашим соотечественникам некоторые рекорды тоже принадлежат. И в том числе там были отважные европейцы, которые поднимались даже без кислородной маски. как я уже говорил, шерпы тоже гибнут. То есть это действительно очень тяжелый путь. И самый тяжелый путь – это последние метров 500. И вот эти вот последние 500 метров у альпинистов называют самой тяжелой милей на Земле, на планете. Это действительно самое тяжелое. Там не мили, там, конечно, меньше. Это образное название. Но замечу, что это еще и дорогое удовольствие. Потому что 10 тысяч долларов американских – это стоит только лицензия на подъем. А в общей сложности это будет там стоить 60, 70, 80 тысяч долларов и даже дороже. Так что, видите, далеко не каждый может себе позволить такое удовольствие, но тем не менее, такие желающие есть. Там индустрия, кстати, вокруг этого колоссальная создана, потому что это статья дохода, да, национального. Там есть базовый лагерь на высоте 5000, по-моему, 300 метров. Там, в общем, Джомолунгма, она еще и приносит определенный доход, потому что желающих подняться на нее очень-очень-очень много. Кстати, как переводится еще название, да, вот местные жители ее называли, я сейчас не помню как, но перевод этого, длинное какое-то было название, но переводилось оно как гора, над которой никогда не летают птицы. И вот как раз в этом они очень здорово ошибались, местные жители, потому что птицы, оказывается, над этой горой летают. Летают над ней горные гуси. И несколько раз их замечали альпинисты, и такие сообщения поступали давно. Потом эту информацию проверили. Да, действительно, горные гуси поднимаются и пролетают над Джомолунгмой. По-моему, у них занимает этот перелет около 8 часов, если мне не изменяет память. И считается, что мало кто еще из птиц может отважиться на такой великий подвиг. Хотя абсолютный рекорд принадлежит не горным гусям, он принадлежит африканским сипам. Это сип Рюпеля, он называется официально. И вот африканского сипа Рюпеля засекли на высоте 12 150, по-моему, метров. Ну, в общем, больше 12 километров. Для птиц это абсолютный рекорд. Ребята, вы представляете, какая там температура? Да? Там температура 50-60 градусов мороза, как минимум. И вот он там, вот, представляете, летит и сам согревается, да, быстрыми движениями крыльев. Ну, вот такая вот история. Давайте следующее посмотрим, картиночку номер 3. А следующая картиночка, вот она, видите, здесь вы как раз видите на этой схеме, вот он, Эверест, 8848 метров, и вот она, Мауна-Кея, Белая гора. Видите, да, большая часть ее скрыта под водой, и вот теперь вот здесь наглядно на этой схеме все понятно, почему все-таки Мауна-Кея считается самой большой горой в мире, а Эверест занимает всего лишь второе почетное место. Ну, следующую давайте посмотрим картиночку. Следующая – это прекрасная гора, третье место на пьедестале – это Чогори. Чогори – это уже Пакистан, граница с Китаем, вот там он расположен, 8614 метров. На эту гору тоже были очень много попыток восхождений, долгое время ее не удавалось никому покорить. И вот всего считается, там, по-моему, 360 или 370 человек, кто смог добраться на вершины, из них 85 ушли в мир иной. Представляете, какая смертность? Вот такая же вот история. Но, тем не менее, есть смельчаки, которые рвутся и рвутся в бой. И я думаю, огромное количество рекордов там уже установлено на этой горе. И я думаю, что еще рекорды будут установлены другие, а потом найдутся еще какие-то безбашенные люди, которые начнут оттуда съезжать на горных лыжах, на сноубордах, слетать на чем-нибудь. Ну, наверняка есть люди безумные в своей отваге и честолюбии. Ну, что поделаешь. А мы будем им аплодировать внизу и бесстрастно фиксировать их рекорды. Такова жизнь. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Дальше у нас не самые высокие горы, но, пожалуй, самые знаменитые, чье название у всех на слуху, а уж у нас с вами тем более, потому что это Эльбрус. Эльбрус самая высокая гора в Европе, 5642 метра. Ледники Эльбруса питают такие реки, как Кубань, как Баксан, потому что там же снега все время тают, да, летом. Тают, тают, тают. И вот из этих ручейков, которые стекают со склонов Эльбруса, и берут свои истоки две очень большие реки. Вот, кстати, Эльбрус. Мне приходилось бывать на Эльбрусе. Я, правда, поднимался только до приюта 11. Это знаменитый приют, который сгорел, к сожалению, сейчас. На Эльбрус, конечно, несравненно проще восходить. Бывают массовые восхождения, особенно вот со стороны Кабардино-Балкарии. Но, тем не менее, на Эльбрусе тоже постоянно гибнут люди. 15-20 человек гибнут ежегодно. Кстати, у подножия Эльбруса есть знаменитое кладбище альпинистов. Там бывал Владимир Семенович Высоцкий. Именно там он сочинил вот эти свои песни «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», к фильму «Вертикаль». Там его до сих пор помнят. Мне приходилось встречаться с людьми, которые лично его знали и помнили. Ну вот, на Эльбрусе очень много добрых традиций, но на Эльбрусе, кстати, отличная спасательная служба в Кабардино-Балкарии. Мне довелось общаться в свое время с ними. Очень хорошие ребята. Ну и вообще, если удастся, попробуйте там, побывайте. Там великолепная природа, а величие Кавказских гор, конечно, никого не может оставить равнодушным. Кстати, там горнолыжные трассы прекрасные. Дальше, следующая картиночка, смотрим. Это тоже одна из самых знаменитых гор. Это Монблан. Монблан. То же самое, кстати, Белая гора, Монблан. Ну, понятно, почему люди, не мудрствуя лукаво, называют самые высокие горы белыми горами, да? Это лед, ледяная шапка. Льды, которые никогда не тают, хотя иногда тают, о чем мы с вами поговорим попозже. Монблан 4809 метров. На Монблане я не был, но мне приходилось бывать в Альпах, в Швейцарии, в швейцарских Альпах. И, знаете, любопытно, мы когда поднимались в горы, мы там жили в горной деревушке, в Швейцарии практически все легко и хорошо говорят на французском, немецком и итальянском, да, ну, итальянский кантон Тичино, да, и, естественно, английский тоже очень многие знают, поэтому четыре языка там далеко не редкость среди жителей Швейцарии. Но когда мы ехали в горы, нам предоставили, я тогда вел путешествие натуралисты, ой, заметки натуралисты уже переименовали передачу на телеканале «Культура», это было лет 17, наверное, назад. Вот. И мы ждали еще целый день, когда к нам подъедет переводчик. Я говорю, зачем нам переводчик? У нас был гид, который блестяще говорил на всех четырех языках швейцарских. Он говорит, потому что я там вам не смогу быть полезен. Я говорю, как это? Он говорит, ну там на каждой горе свои диалекты, свои языки, мы их не понимаем. А они не говорят ни по-немецки, ни по-французски, ни тем более по-итальянски. Так оно и оказалось. Когда мы приехали, мы жили у чудесной бабушки с дедушкой в горах и общались только через переводчика. И, кстати, когда мы туда поднимались, то там у подножия гор, где мы были, я сейчас не помню, как называлась эта станция, но, как мне рассказал наш переводчик, именно на этой станции в конце 19 века великий русский писатель Лесков сидел, ждал поезда и оставил по забывчивости на скамеечке рукопись своего знаменитого произведения «Очарованный странник». Потом он приехал в Женеву и через 3 дня стал сетовать кому-то из знакомых: «Вот какая беда, я оставил, представляете, рукопись «Очарованного странника» оставил прямо на лавочке, но у меня остались черновики, конечно, буду переписывать». На что его собеседник сказал: «Зачем? Езжайте немедленно туда и заберите ее». Лесков приехал на этот полустаночек, прошло больше чем 3 дня, рукопись лежала на лавочке, на том самом месте, где он ее оставил. Вот такое-то место. Почему же, вы спросите меня сразу, так много языков на каждой горе в швейцарских Альпах, так много диалектов, которые отличаются настолько, что людям друг друга тяжело понять. Ребят, а у нас то же самое в Дагестане. Сколько у нас в горном Дагестане языков? По-моему, больше 30, если мне память не изменяет, да? И лаки, кумыки, даргинцы, они друг друга без переводчика бы никогда бы не поняли. Но, ребята, у меня было потрясающее путешествие по Дагестану года 3 назад. И я вам хочу сказать, что я нигде больше не слышал такого чистого, правильного русского языка, как в Дагестане. Причем, где бы мы ни были, а мы весь Дагестан вот так вот справа налево, слева направо объезжали. А почему? А потому что там больше 30 местных языков, и русский язык для них – это язык межнационального общения. Поэтому дагестанцы говорят по-русски прекрасно, там прекрасные учителя русского языка. Еще раз говорю, что это самый лучший, самый чистый, самый правильный русский язык, который мне приходилось слышать в разных регионах нашей страны. А уж помотался я, поверьте, по России, матушке, достаточно прилично. Мы, кстати, вернемся к этой теме, почему так много языков. Все очень просто, ребят, потому что народы изолированы друг от друга. Представьте, одно себе горное село или аул, да, они же практически не общаются с другим. Они не меняются женихами и невестами, да, и на каждом формируется свой этнос со своим языком, со своим диалектом. И то же самое, братцы мои дорогие, происходит с видами растений и животных. Локальные популяции, да, которые не общаются с другими, да, у них нет миграционных путей. И поэтому именно в горах идет такой процесс видообразования. Мы с вами чуть позже об этом поговорим подробнее. Поэтому в горах так много эндемиков. И на одном склоне может расти, вот мой друг Михаил Маратович Диев, когда шла война в Таджикистане, в горном Таджикистане, на границе с Афганистаном, он страшно переживал, и когда узнал, что там заминировано какое-то ущелье, он совсем распереживался. Я говорю: «Михаил Марович, ты что так переживаешь?» Он говорит: «Как ты не понимаешь? Это единственная точка, где растет эндемичная фритиллярия». Рябчик назвал мне его название. То есть это вот единственная точка, где эта фритиллярия еще растет. И все, больше ее нигде нет, представляешь? А там все заминировано. Теперь туда никто из ботаников не попадет. Вот такие вот они горы. Вот такие они непостижимые, такие они интересные. И, конечно же, в каждом горном массиве свои тайны и свои загадки. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Следующую картиночку мы посмотрим. Это у нас... Во, ну, узнали, да, ребята? Ну, конечно же, вы знали. Может ли когда-нибудь жираф увидеть снег и лед? Конечно, может, если он живет рядом с Килиманджаро. У Эрнста Хемингуэя даже есть такое знаменитое его произведение «Снега Килиманджаро». Но, братцы мои дорогие, к сожалению, сейчас от снегов Килиманджаро практически ничего не осталось. Килиманджаро стаяли снега. Это называется нивальный пояс. Мы сейчас до этого дойдем, когда будем говорить про высотную поясность, да, самый верх горы, там, где всегда минусовая температура, где спрессованные снега и льды, называется нивальный пояс. Итак, Килиманджаро 5895 метров над уровнем моря, да, это называется стратовулкан. Ну вот точно так же, как и Мауна-Кеа, да, о котором мы с вами говорили, стратовулканы, что это очень легко этот термин запомнить, стратосфера. То есть это такие мегавулканы, это такие супервулканы, которые во время извержений даже могут выбросить все эти свои пеплы в стратосферу, поэтому их и называют стратовулканы. Килиманджаро находится в Танзании. Кстати, с 1902 по 1918 год Килиманджаро, знаете, как называлась гора? Она называлась «Вершина Кайзера Вильгельма». Но потом произошла Первая мировая война, была уничтожена фактически Германская империя, и Килиманджаро вернули ее аборигенное имя. Ну, теперь вот давайте мы на примере Килиманджаро, вот там я, к сожалению, не был, вот, но на примере Килиманджаро давайте посмотрим, как распределяется высотная поясность, да? Вот это еще одна. Видите, внизу акации, внизу тропики. А наверху, да, наверху арктическая зона, да, там действительно бывает, минус 10 даже бывает. Значит, давайте снизу начнем. Подошва, да? Потом, вот она, видите? Нет, это у нас не Килиманджаро, Александр. Это каучуконосы и пальмы, лианы. Вот, это общая поезд. Вот, до отметки 1800, ну, до 2000 метров, вот до этой отметки идет бушленд. Да? То есть там кустарники древовидные, там такая густая растительность. Дальше дождевой лес. Он поднимается до высоты 2800 метров. Вот там уже чего только нет. Там и зверье, и птицы, там и герпетофауна, там чего только нет. Это самая интересная для нас, натуралистов, зона. Да? Поднимаемся выше, дальше начинается вересковая луга. Это до 4000 метров. А потом начинается высокогорная пустошь. Это до 5000 метров. И вот там уже, вот 5000 метров там уже бывают нулевые значение температуры, а еще выше арктическая зона, и вот там уже минус бывает очень даже прилично. Так вот, сейчас снег Килиманджаро стаял впервые за 11 тысяч лет. Такого раньше не бывало. То есть произведение Эрнеста Хемингуэя уже никто не поймет. Снега Килиманджаро, простите, сэр Эрнест. Где вы их эти снега сейчас увидели? Вот. Считается, что это явление связано не только с глобальным потеплением, но и с вырубкой лесов в Африке. Леса вырубаются, становится меньше осадков. Ну, в общем-то, связь такая самая-самая, что она есть прямая. Ну, давайте теперь посмотрим следующую схемку. Вот там схемка общей высотной поясности, вот она, видите, да? Так, где моя шпаргалочка? Это у нас будет, это у нас будет, это у нас будет, это схема. Ну вот покажите нам следующую картиночку. Вы узнали этого человека? Да, это Михаил Васильевич Ломоносов. Ребят, при чем здесь Ломоносов? Ломоносов в горах, конечно, был, потому что он учился в Европе, в Германии он был, и наверняка Альпы он видел, но сам он родом из Поморов, там гор не особо, но тем не менее именно Ломоносов впервые обратил внимание на высотную поясность. У Ломоносова был такой трактат о близости к морозному слою атмосферы. То есть вот он уже тогда, в 18 веке, он уже вычислял температурные режимы атмосферы. Уже тогда первым как раз сделал такие вот наброски по поводу высотной поясности, да? Но здесь дело вот в чем. Следующее нам покажите картинку, а я пока достану глобус. Он мне сейчас будет нужен. Оп. А вот это знаете кто? Не мучайтесь, не ломайте голову. Я вам буду подсказывать, а вы попробуйте фамилию его отгадайте. Потому что фамилию вы вот точно, ребята, знаете. А вот имя Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон, а вот теперь догадались, фон Гумбольдт. Он еще был барон. Причем здесь Гумбольдт? А вот Гумбольдт, когда он, в отличие от Ломоносова, он не был кабинетным ученым, он очень много путешествовал, сделал массу открытий. Так вот, Гумбольдт посмотрел на глобус и подумал, а как же этот глобус похож на гору? Да? Вот посмотрите. Есть такое понятие, как широтная поясность. Да? Наверху у нас что? Горы. Снеговая шапка, которая никогда не тает. Потом у нас что? Тундра. Потом у нас что? Потом у нас леса тундра. Да? Там уже хвойные пошли. Потом что? Потом лиственные леса, степи, да? Пустыни. И все это очень-очень напоминает высотную поясность. То есть, если вот так вот мне этот глобус разрезать по экватору, да, и поставить его, получится самая обычная гора. Гора вот с точно такой же высотной поясностью, как, скажем, на Мауна-Кеа, как на Эльбрусе, или, ну, конечно, не с такой же, потому что очень многое зависит от того, где эта высокая гора расположена. В тропиках, в субтропиках или где-нибудь на севере, да, как у нас там какие-нибудь Саяны. И, конечно, температурные режимы везде разные, в разных климатических зонах нашей страны. Так вот, Александр фон Гумбольдт, он был первым, кто вывел вот эти закономерности высотной поясности. И знаете, как его звали? Его звали современники человек, который знает все. Он прожил очень долгую жизнь, умер, ему было фактически 90 лет, 89,5. А когда он учился в школе, то все, ему очень тяжело давалась учеба. Он был таким троечником, все на него рукой махали, и родители вздыхали, эх, не будет из него толку. Но, тем не менее, толк из него, как видите, вышел. Брат, кстати, у него тоже был ученым и тоже достаточно известным. Семья была богатая. Его крестил Александра Гумбольдта, когда он был совсем крошкой, крестил сам император. И поэтому у родителей были деньги, чтобы дать ему хорошее образование. И еще его называли человек, который заново открыл Америку. Потому что вот следующую картиночку нам покажите. Следующая картиночка. Вот, видите, мы уже видим с вами, что это абсолютно точно. Это Гумбольдт, и был еще такой его друг, французский ученый Бонпланн, с которым они вместе путешествовали по Америке. Вот они здесь изображены на этой картинке. И видите, здесь у нас типичные нового света флора. Вон там у нас листья монстеры, вот они у нас пальмы в Вашингтоне, да? Вон какие-то ароидные цветочки. Это вот все у нас новый свет. Он очень много путешествовал по джунглям, совершил опасные путешествия. Ну, белым людям тогда было небезопасно. Это же все-таки 18 век. 18 и первая половина, первая треть 19 века. Так вот, Гумбольдту принадлежит вот первое открытие. Он совместил высотную и широтную поясность и первым вывел все закономерности. Когда это произошло? Это произошло, когда он совершил свое первое восхождение, а его первое восхождение, первое его путешествие, он был еще молодым-молодым человеком, было на остров Тенерифе, это Канарские острова, и поднимался он на вулкан Тейде. Поэтому, братцы мои дорогие, я вам сейчас предлагаю вместе со мной совершить восхождение по стопам Александра Фридриха Вильгельма Генриха Александра фон Гумбольдта, и по его стопам мы с вами пойдем на вершину вулкана Тейде. Я там был давно, лет, наверное, 15 назад, снег там еще лежал, но, ребят, я там был в феврале, и местные жители сказали, что летом снега там тают. Следующая картиночка нам, Александр, покажите, пожалуйста, и пойдем мы сейчас на вулкан Тейде. Вот он. Это вот Олег Владимирович Шумаков стоит в желтой рубашке, фотографирует вулкан, на который нам предстоит подняться. Так, ну, с чего начнем? Давайте начнем со следующей фотографии. Покажите нам. Вот, видите, вот она вершина вулкана. Значит, здесь та же самая, ребята, история, которую мы видим на многих других горах. Высота вулкана Тейде 3718 метров. Это много, ребят, это действительно очень много. Кстати, Александр фон Гумбольдт написал, если мне не изменяет память, 30 томов, это только про Америку. А всего, наверное, под сотню. И он, кстати, очень переживал, потому что он считал, что вот эти 30-томные издания роскошные, там были красивые картинки с папиросной бумажкой, да, он думал, что это его очень здорово обогатит, но издание вышло такое дорогое, что никто не покупал. И он потом с грустью писал, что это вот издание 30 томов его путешествия по Америке стоит дороже, чем его месячное жалование, как профессора, как известного ученого. Так вот, мы с вами начинаем путешествовать. Кстати, посмотрите, видите, много-много хвойных растений, да, у подножия. Это знаменитые канарские сосны. Мы сейчас пройдем через этот лес. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим, да, и вот будем двигаться. Вот. Вот это вот сосны. Это канарские сосны. Итак, мы поднимаемся внизу. Вот сейчас февраль месяц. Я это все снимал, это мои фотографии. Я это все снимал в феврале месяце. Почему я запомнил? Потому что внизу шумел карнавал. Знаменитый карнавал. Пару фотографий вы сейчас тоже видите. Сосны играют очень большую роль. Дело в том, что до прихода европейцев на острове Тенерифе жили гуанчи. Считается, что древние гуанчи жили на Канарских островах. Это не совсем так. Там были другие аборигены, а гуанчи – это в основном остров Тенерифе. Аборигены Канарских островов не знали плавсредств. Они прекрасно плавали. Они плавали на мили. Это были очень сильные, крепкие, физически здоровые люди, которые, как свидетели вспоминают, могли задерживать дыхание, подолгу оставаться под водой и даже могли переплывать с острова на остров. Ребят, а между островами очень сильное течение. Поэтому они были великолепными спортсменами древние гуанчи, но у них плавсредств не было. У них ни лодочек, ни пирог, ничего такого не было. Мало того, на острове Тенерифе нет источников воды. Там нет ни озер, ни рек, ни прудов. Если вы читали «Дети капитана Гранта», то помните, первая остановка была на острове Тенерифе, и Паганель очень как-то загрустил и сказал: «Ну, чего там делать? Там нет ни одной речки, ни одного озера, там все уже изучено». Но, тем не менее, оказалось, что далеко не все. Как же тогда выживали древние гуанчи, спросите вы, да, если там нет воды? Вода там есть, ее много. Просто ее надо было научиться собирать, и они ее собирали. И вот как раз сосны на склонах вулкана Тейде, они играли роль влагоприемников. Помните, ночевала тучка золотая на груди утеса великана, да? Когда тучи окружают гору, то как раз влага конденсируется на деревьях, на их листве, на камнях. Гуанчи научились собирать эту воду, они делали, и потом ее использовать. Да? Конечно, там были осадки, и таким образом гуанчи выживали. Ну, мы поднимаемся выше и выше, и так заканчиваются хвойные леса. И вот здесь уже пошли, видите, здесь уже редколесье. Очень часто вот это редколесье, есть такой официальный термин криволесье. Почему криво? Помните, мы в прошлый раз об этом говорили? Потому что очень много факторов, которые ингибируют рост. То есть это ветродуи постоянные, да, сильные ветра, перепады температуры. И вот эти деревья кустарников, они как бонсай, не такие кривые все и корявые. Вот есть такой официальный термин криволесье. И сосны там уже тоже, они начинают горбиться, искривляться. А еще видите такие, как пальмочки внизу. Вот с подъемом все выше и выше, вот этих пальмочек становится все больше. Конечно, это не пальмочки. Это травянистые растения. Александр, следующую картинку покажите. Это толстянки, красулы. Ничего не напоминает эта толстянка. Кстати, очень красиво цветут. Толстянковых красул около 300 видов. Это африканская флора. В основном они в Африке, на Мадагаскаре. Самое известное из них – это то, что вот мы с вами называем денежное дерево. Это красула яйцевидная, если мне память не изменяет. Но толстянки, они такие толстенькие, прям так и хочется их там пожарить, порезать, да, потушить. Делать этого не надо, потому что в листьях у них собирается мышьяк. Но домашнее денежное дерево не опасно, потому что у нас нет этих почв, богатых мышьяком. И вот красул там очень много. То есть дальше уже пропадают деревья. Появляются суккуленты. Дети мои, что такое суккуленты, вы помните? Да, это растения, которые запасают влагу и могут очень долгое время обходиться без поливов. Кактус – это тоже суккуленты. Поднимаемся еще выше. Поднимаемся выше и выше. Дышать становится все тяжелее, становится все прохладнее. Вот внизу, где Олег Владимирович фотографировал, дяденька шел с голым торсом, помните? Там было тепло в феврале, 20 градусов. А здесь я уже в курточке буду. Покажите нам, Александр, следующую фотографию. Это вот канарский колокольчик. Это я не удержался, сфотографировал. Это эндемик. Я не знаю, как он называется, до сих пор его не определил. А теперь покажите следующую картинку. Это, кстати, очень интересная история. Вот покажите следующую картинку. И тут я позвал Олега. А Олег, кстати, хоть он зоолог, но Олег Владимирович Шумаков, он со мной путешествовал как телеоператор. Он прекрасно разбирается в ботанике. И тут я закричал: «Олег, иди сюда скорее, это же Эшольце!» Олег посмотрел, сказал: «Да, действительно, это Эшольце, по-моему, даже Эшольце калифорнийское». Почему мы так удивились, встретив Эшольцу на Канарских островах? Ребят, дело в том, что Эшольце – это растение американское, растение Нового Света. Это, кстати, маковое Эшольце. Дело вот в чем. Дело в том, что гуанчи, о которых я вам только что говорил, это очень загадочный народ. Ну, у них доберберийский язык, как ученые. Сейчас гуанчи не осталось. Они все растворились в европейцах, и последний гуанча умер, по-моему, в 19 веке. По-моему, там в музее была его фотография, если мне память, ну, не изменяет. Ребят, я уже старенький, 15 лет прошло. Но здесь еще вот в чем дело. У гуанчи, у них был язык, который состоял из шлепания губами беззвучного и свиста. То есть при помощи свиста они могли переговариваться на очень большом расстоянии. Они очень громко свистели. То есть им не нужен был телефон. Они могли свистеть друг с другом и все прекрасно слышали. Либо у них был язык бесшумный. То есть они могли тихо, если кто-то спит, поговорить так, что они спящего не разбудили бы. У гуанчи обнаружили табак. Ребята, табак – это же новый свет. Это Америка. Как табак попал на Канарские острова? Но его там обнаружили. Мало того, у гуанчи была технология бальзамирования тел. Они делали мумии почти как египтяне. Но при этом они использовали травы, растения, которые тоже росли в Америке. Что это такое? Ну, сплавать гуанчи в Америку никак не могли, потому что у них не было плавсредств. И вот есть такая теория, что, скорее всего, к ним приплывали инки когда-то. Может быть, часть инков и осталась среди гуанчи, и что-то с собой привезли, ну, скажем, семена табака. Это всего лишь теория, но она очень правдоподобна. И апологеты этой теории приводят очень много доводов. Ну, например, у гуанчи было принято точно так же, как у инков, украшать головы перьями птиц. Очень-очень много. Говорят даже, вот я слышал это часто, и даже слышал это на Канарах от местных, но я этого не проверял, что у гуанчи были найдены даже такие вот узелки, которые напоминали узелковую письменность, утраченную в Новом Свете. У гуанчи строили пирамиды. Ну, на пирамидах-то я был, ребят, на Тенерифе, новодел абсолютнейший. Вот. И как мы с Олегом Шумаковым предполагаем, скорее всего, это пирамиды выполняли роль подпорных стенок. То есть они нужны были для того, чтобы создать ровную площадку и там сеять какие-то культуры. Я не думаю, что это какие-то культовые сооружения, какие были у инков, да, или у ацтеков. Но, тем не менее, такая теория есть. И вот тогда можно допустить, что, может быть, и Шольция попала тогда же из Нового Света. Потому что нашли мы эту Шольцу на диком склоне вулкана Тейде. Там далеко до цветников. Это не убежало у кого-то из цветника около дома. Нет, это было гораздо выше. Ну, ладно, это всего лишь предположение. Такое романтичное предположение, но тем не менее. Смотрим следующую картиночку. Вот, видите? Холодно мне уже. Это вот внизу дяденьки ходят с голым торсом, а здесь уже холодно становится, все холоднее и холоднее. Ветра были жуткие, дули. Потом мы проходили часть пути, там вообще ничего не было видно. Там был просто сплошной туман, облака. А вот здесь уже, ребята, что мы видим? Мы видим тундру. Вот это уже самая настоящая тундра. Посмотрите, злаковые мхи, да, кочечки такие, куртинки. Кстати, здесь очень много эндемиков, и я страшно жалел, что не оказался там весной. Весной там бы были бы такие потрясающе интересные цветы. Поднимаемся еще выше. Вот она идет, пойсность. И дальше пустыня. Вот она, видите, самая настоящая пустыня с песками, с вулканическими песками. Там часть с рыжими, часть с черными. Сейчас исчезнут, а вот эта последняя кочка. Видите, последняя такая вот куртиночка злаковых. Дальше не будет ни травинки, ни былинки. Вот она, видите? Вот она пустыня. И, кстати, как нам сказали канарцы, вот мы с местными учеными поднимались, есть такая вот апологеты вот этой теории, я ей не верю. Но есть, сами знаете, есть люди, которые считают, что американцы на Луне не были. Ну, пускай они так считают, ради бога, но как в доказательство они приводят ландшафт вот этих вот каменистых пустынь на склоне вулкана Тейде и уверяют всех, что американцы высадку на Луну снимали именно там. По-моему, даже нашли какие-то похожие фрагменты. Ну, это, конечно, бог с ними, но к тому, что действительно, вот если бы не облака, видите, там на горизонте, то такое впечатление, что ты находишься на другой планете. Удивительное. впечатление. Это уже высоко, это уже холодно. У меня там улетела шапка. В фильме, кстати, это есть. Шляпа улетела моя. И я вынужден был за ней бежать, потому что ее туда к обрыву тянет. Она вот так вот колесом летит. Вот, и я думаю, если у меня шляпа улетит, в чем я сниматься-то буду? Мы только второй или третий день съемок, а дальше я что, буду без шляпы? Как мы тогда смонтируемся? Я ее еле догнал, и вот отдышечка-то у меня была, я там полчаса где-то после этого приходил в себя, хотя я тогда был на 15 лет помоложе. Вот, смотрим дальше. Следующие картиночки. Вот, Олег Владимирович стоит, снимает вершину. Следующую картиночку мы с вами смотрим. Покажите нам, Александр. Вот, это, кстати, скала, которую почему-то местные называют плохо похороненной Гуанчи. Ну, видимо, что-то у него там палец или рука или еще что-то вылезло. И дальше уже там канатная дорога, можно подняться к вулкану Тейде. Вот он, вершина вулкана Тейде. Зимой снежная шапка, это не Невальный пояс, ребят. Невальный пояс – это там, где снега круглогодично и зимой, и летом. Поэтому это не Невальный, это просто вот такой вот снежничек, который летом тает. Вот мы с вами сейчас совершили восхождение вслед за Александром фон Гумбольдтом. Это почти тропики, Канарские острова, они почти уже туда вот подходят, ближе и ближе к тропикам. Там африканская флора, знаменитое вот это вот драконовое дерево, это же драцена африканская. И, как выяснилось, и снова света там кое-что тоже можно встретить. И, видимо, растет очень давно. Вот такие вот загадки. Ну что ж, едем дальше с вами. Едем с вами дальше. А, вот это пару снимочков. Видите, внизу шумит карнавал. Тепло. Видите, все ходят голенькие, в одних купальниках. Это мы спустились в Тенериф. Это, кстати, второй карнавал по величине после карнавала в Рио-де-Жанейро. Феерическое зрелище. Очень весело. Потрясающие костюмы. Следующий. И Олег Владимирович ходит, снимает карнавал тоже. Следующая картинка. Вот, видите, детишки совсем голенькие. А наверху я замерз очень здорово. Ухо даже почти отморозил себе. Вот такая она высотная поясность. Следующую картиночку смотрим. А вот мы возвращаемся, ребят, кто узнал это дерево? Помните, кто это, да? Ну, в прошлый раз мы с вами говорили об этом, вспомнили, да? А, ну, старый тико это, ребята, самая древняя елка на Земле. Это елка, которой 10 тысяч лет. Это вот как раз Криволесье, это Швеция. Эта елка растет тоже очень медленно, как и вы сразу меня спросите, откуда в Швеции такие горы? Ребят, а вот Криволесье в Шотландии или в Швеции может начинаться на высоте там 400-500 метров над уровнем моря. А вот где-нибудь на Тибете оно уже будет на высоте там 3-4 тысячи метров и выше. Потому что везде разный климат. Все зависит от того, где, в какой климатической зоне эта гора у нас с вами располагается. Следующая картиночка. Тоже вы узнали, да? Дерево Муфусаил. Ну вот, следующее покажите. Муфусаил – самая старая сосна в мире. Я, кстати, ребят, виноват. В прошлый раз я оговорился, я Муфусаила елкой обозвал один раз. Конечно, он на меня обиделся. Это сосна. И напомню для тех, кто не слышал нашу прошлую лекцию, почему Муфусаил – это библейский персонаж, который 900 с чем-то лет прожил. И вот в честь него назвали вот эту самую древнюю сосну в мире. В Испании сосны, которым тоже по несколько тысяч лет. Это все в горах. Потому что в горах совершенно по-другому идут вот эти все процессы. Они ингибируют рост дерева, и там очень много долгожителей, не только людей, но и растений.
1: Кика, не кричи.
0: У меня кошка, как всегда, подыгрывает. Следующую покажите нам картиночку. Вот, это как раз вот Криволесье. Дальше, Александр. Ага. Вот, и теперь мы с вами совершаем еще одно путешествие. Этот снимок я сделал из самолета. Мы с вами летим в горный Китай, в провинцию Сычуань. И мы с вами будем подниматься вот туда, в китайский Тибет, где уже живут не китайцы, а тибетцы. Вот, ребят, что я хочу сказать. Не так давно, несколько лет назад, я летел из Владивостока в Москву. Была прекрасная погода, я смотрел в иллюминатор вниз. И вот так вот зеленое-зеленое-зеленое море на протяжении 5 или 6 часов подряд. То есть, когда летишь над Россией, это леса, хвойные леса. Над Китаем мне тоже приходилось летать на большие расстояния. И когда летишь над Китаем, Горы, горы, горы, горы, горы. Это пространство, где жить невозможно. Там жить так же тяжело, как в наших таежных лесах, а может быть даже еще тяжелее, при том, что в Китае все-таки почти 1,5 миллиарда. Да? А у нас там 150 миллионов. Разница есть. И тогда 150 миллионов. Разница есть. И тогда становится понятно, почему так перенаселено.

Она отличается, конечно, по географической широте. И все дело в том, что чем выше вы поднимаетесь вверх, при уменьшении атмосферного давления уменьшается плотность воздуха, да? Там становится все меньше и меньше осадков. Но зато увеличивается интенсивность солнечной радиации. Вот те, кто катается на горных лыжах в горах, они обгорают моментально, быстрее, чем внизу на пляжах. И потом приезжают черные, как негры, из отпуска. Именно поэтому. То есть на голой вершине осадков мало, а вот внизу, где тучи, где облака, вот там осадков гораздо больше. Поэтому там очень часто располагаются влажные леса, особенно в тропиках, да? Вот давайте следующую посмотрим картиночку. Вот где я сейчас стою, видите, тут уже... Вот где я сейчас стою, это у нас уже пошли вот почти Невальный пояс. Здесь снега и льды постоянно. Я очень пристально пытался найти что-то живое. Были накипные такие лишайнички. Вот покажите следующее. Что растет в Невальном поясе? Вот, нашел только вот это очаровательное растение. Я его не смог определить. Я не знаю, что это за цветковое растение. Но в основном там, конечно же, либо эфемероиды, у которых очень коротенький вегетативный срок. Срок вегетации, либо лишайники, Невальный пояс, да, на тех камушках, которые все-таки оттаивают на солнышке, мхи, накипные лишайники, они называются такие миленькие-миленькие-миленькие, и, как это ни странно, водоросли. Ребята, воды нет, а водоросли растут сухопутные. Иногда там что-то типа некоторых членистоногих можно найти, да, насекомых очень редких. И иногда туда залетают птицы, иногда, может быть, бабочек заносят ветром, но не более того. Всем остальным там делать нечего. Поэтому там крайне скудная флора и фауна. Ну, вот теперь давайте ниже спускаться. Вот ниже будет нам гораздо интереснее. Поехали. Вот, видите, мы уже спустились ниже. Вот где я стою, за мной пихты. Пихты и ели. А вот уже сзади вот вечно белые вершины. И следующее покажите. Картиночку. Вот тут уже яки. Про яков мы с вами уже как-то говорили. Помните? Здесь яки особенные. Здесь у нас живут яки одомашненные. Дело в том, что есть яки одомашненные, как вы знаете, и есть яки дикие. Дикие яки – это огромные животные. Высота в холке 2 метра. Ребят, представляешь, что 2 метра? Вот я 1,76 м, это я рукой подниму. Вот так вот. Почти 4 метра длина, ну там, правда, метр хвост, да, но даже 3 метра длина взрослого матерого дикого яка. Мамина кровать 2 метра в длину, он больше. Можете себе представить? Кстати, это босс, это настоящие быки, яки. И все путешественники в один голос уверяют, что дикий як – это страшный зверь, который часто нападает на людей. Волки яка дикого никогда в жизни не возьмут и даже подступаться туда не будут, потому что это зверь, который может постоять за своих коров и за себя тоже. Но диких яков осталось очень-очень мало. Они все ушли на большую высоту, они живут там, где нет людей, а ниже живут одомашненные яки. Кстати, дикие яки, они все только черные. А вот эта вот полиморфность, она уже свойственна домашним якам, потому что они бывают и белые. Белый як особенно ценится. Это будут священные животные. Да? Вот, они бывают такими пегими, рыжими, пятнистыми. Живут они у них такой полусвободный образ жизни. Если надо вспахать землю, то вот местные жители, они поймают яка, запрягут. Я, кстати, не знаю, как они это делают, потому что я как-то вам рассказывал, на нас нападение было. Женщина нас спасла с Олегом. Вернее, меня. Олег снимал в это время, как на меня нападал як. Вот запрягают, спахали поле, отпустили. Подошли к корове яка, подоили ее и ушли. А она так себе и пасется. Вот такие отважные местные жители. Кстати, у яка... Их пытались интродуцировать у нас в стране, в Кабардино-Балкарии, я знаю, в Чечне, в Ингушетии. Как-то не пошло дело. Вот не стали они там таким популярным домашним животным. И, кстати, у яков они прекрасно приспособлены к горным, высокогорным условиям. У них очень большое сердце, большие легкие, да? Но при этом они очень тяжело переносят жару. То есть 15-20 градусов тепла, у них уже может случиться тепловое удар.

удар, и им нужна очень прохладная температура. Может быть, это одна из причин, почему у нас они не стали домашними, потому что, ну, нельзя же их все время держать там, высоко в горах, правда? Смотрим дальше, спускаемся, кто у нас тут еще будет из животных. Сейчас нам будут попадаться очень интересные. Вот эта бабочка. Это Аполлон. Аполлон у нас принадлежит Папилиониды. Это парусники или кавалеры семейства, да? А род называется Парнасиусы. Ребят, что такое Парнасиусы? Кто переведет? Правильно, райские, да? Райские жители. Кстати, вот я обращал ваше внимание, почему Аполлон, да? Почему тут именно в названиях бабочек очень много героев мифологических, древнегреческих, да? Аполлон, помните, Махаон и Подалирий, дети Асклепия, там Мнемозина, Пандора, это все название бабочек. Такое впечатление, что все легенды и мифы Древней Греции, они все у нас ушли в лепидоптерологию. Дети мои, что такое лепидоптерология, кто помнит? Правильно, это наука о бабочках. Все очень просто. Так вот, ну, следующего нам покажите, тоже Аполлона. Аполлонов очень много в горах. Они поднимаются очень высоко в горы, у них очень короткий период лета, потому что за это время они должны, вот имаго, помните, ребята, что такое имаго? Это финальная стадия развития насекомого, когда она готова к спариванию. Буквально несколько считанных дней у бабочки Аполлона найти партнера, спариться, отложить яйца, и дальше все, он может умирать или попадаться к нам в сачок и в коллекцию. И на каждой горе свой Аполлон. Ну, они очень изменчивы. То есть есть локальные популяции, они очень здорово различаются. То есть у одних Аполлонов вот такое большое красное пятно, у других оно маленькое, у других оно большое желтое. Вот есть, например, Чарльз Тониус, да, у него ярко-красные пятна. И вот профессор Каабак, с которым мы хорошо знакомы, он нашел новый таксон под вид, который назвал Анюта в честь своей мамы. У него огромное вот такое ярко-красное пятно. Есть вот один из самых редких автократер, по-моему, Аполлона. Автократер с таким заливом желтым нижних крыльев, да, оранжевые такие вот там пятна. Вот на одной горе они большие, на другой поменьше. Тоже, понимаете? Вот одни ученые считают, что это подвиды Аполлонов, а другие говорят, что нет, это просто полиморфность. Ну, систематики, они вечно друг с другом спорят. Это к вопросу о языках. Да? Помните, почему нам в Швейцарии потребовался переводчик и почему в Дагестане 30 языков в горном? Вот точно так же все и с бабочками. Два Аполлона встретятся с разных гор, они друг друга не поймут, они на разных языках говорят. Так, смотрим дальше следующую картиночку. У нас, кстати, вот эта хохлатка, потому что в горах внизу, здесь, вот в равнинах, у Аполлонов очень часто, вот у нашего, да, господи, как же он называется, Аполло Парнасиус, у нашего европейского Аполлона чаще всего на очитке гусеницы кормятся, в горах на хохлатках. Вот я вам показал, как хохлатки выглядят, потому что горные хохлатки – это очаровательные растения, так называемые эфемероиды. Мы к этому вернемся. Следующий крутим картиночку. Вот. Ну, здесь мы с вами немножко поговорим про копытных, да? Это гималайский тар. Вот такой вот козел. Видите, шерстистый-шерстистый. Это тоже такой вот эндемик. Давайте следующую картиночку посмотрим, кого там еще можно встретить. Ну, конечно. Конечно, снежный барс. Ну, на территории Китая их фактически не осталось. У нас в России снежный барс или ирбис – это саяны. По-моему, больше тоже нигде нет. А так вот Казахстан, Афганистан. Когда-то у барсов был очень большой широкий ареал. Это дикая кошка с самым большим хвостом. Хвост пушистый. Но он ему нужен как шарфик, как боа. Он когда спит, он делает иногда себя, окружает этим хвостом, ему не так холодно. Конечно, помните, мы с вами говорили о том, что Мцыри, когда сражался с барсом, но в горло я ему воткнул и там два раза повернул свое орудие. Он завыл, рванулся из последних сил. Помните у Лермонтова? Конечно, это был не барс. Барсом Лермонтов называл леопарда. Барс бы никогда бы с человеком в бой бы не вступил бы, не стал бы. А вот леопард – это бесстрашная кошка. И леопарды на Кавказе
водились и будут водиться сейчас. Это вот программа «Леопард», о ней тоже будем говорить отдельно. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Кто у нас там? Вот. Это Клушица. О Врановых мы говорили, помните? И Клушица вам показывал. Клушицы и альпийские галки – это птицы, которые дальше всех поднимаются в горы, выше всех, фактически до Невального пояса. И там вот как раз в горах Сычуани, на Тибете, клушица – это самая обычная птица. Дальше смотрим, кто у нас еще там. Вот. А это вот как раз горные гуси над Гималаями. Помните, мы с вами говорили, что не правы были туземцы? Гора, над которой не летают птицы, летают. Горные гуси летают. Вот они как раз летят над Джомолунгмой, летят над высочайшей вершиной земного шара. Дальше смотрим следующую картиночку. Вот, это мы с вами, это уже пошли мои снимки, это горный Сычуань. Еще посмотрим следующую. Вот, это рододендроны. Ну, какие же китайские горы без цветущих рододендронов, ребята? Никакие. Азалии, рододендроны, вот то, что у нас в горшочках, это, конечно, горные растения, которые живут в горах. Вот почему азалия, если у вас цветет, ее надо поставить на окошко, туда, где похолоднее, потому что это горная жительница, иначе она у вас завязнет, высохнет и опадет. А поэтому иногда даже между окон их ставят. Вот такие же условия, как в горах, и цветут они рано весной, когда в горах еще холодно. Теперь вы поняли, да, как надо ухаживать за азалиями, за рододендронами. Следующее покажите. Вот видите, иногда целые такие вот поля рододендронов. Ну, смотрите, какая красота, да? Тут, смотрите, видно. Вот. Это вот все. Поехали дальше. Едем дальше. Следующий, Александр. Вот. Это тоже Тибет. Его называют китайский мак. Голубой китайский мак. Это Меканопсис. Меканопсис, он, ну, не совсем мак, он такой же мак, как и Шульце, который мы с вами видели. То есть они тоже к маковым относятся, но маком его лучше не называть, все-таки это Меканопсис. И вот там, в горах Тибета, в горах Сычуани, там потрясающие голубые меканопсисы. Ну, кстати, не надо туда за ними лезть, потому что они очень популярны у садоводов. Можно купить семена меканопсисов. Если мамы и бабушки смотрят и страшно понравилось, запишите меканопсис, наберите купить. Увидите, они у нас прекрасно растут. Ребят, у нас в нашем климате очень многие горные растения растут и выживают, потому что у нас такие же условия, как в горах. Наша зима – это то же самое, что в горах Тибета. Поэтому они прекрасно себя здесь чувствуют. Я, кстати, как-то давно еще с кактусистами когда говорил, я говорю, слушайте, ребята, а почему у нас только опунцию вот выращивают в открытом грунте? Есть же наверняка кактусы горные в Новом Свете, которые кактусисты знакомые рассмеялись и говорят, конечно, есть. И наверняка многие эти кактусы смогли бы расти у нас на дачах. Да кто же этим занимался-то? Вот такая история. Смотрим дальше. Следующую смотрим картиночку. Вот, ну это мы сняли, просто там очень много мелких городишек таких вот. Вот следующую покажите картиночку. Это просто такие, вот Олег Владимирович стоит. Там белых людей не видели. Ну тогда, во всяком случае, 15 лет назад. Мы были едва ли не первые белых люди, которые там увидели. Собирались толпы, не было еще телефонов, поэтому не просили сфотографироваться. Но руками трогали, хохотали. Вот подошли две тетеньки. А вот эти бомбошки висят, видите, это обозначение статуса. То есть, если бы три бомбошки, это значит какой-то род посолиднее, одна, ну, так себе. То есть, вот социальный статус виден и в одежде, и в прическе. Этнически это, конечно, не те китайцы, которые там вот внизу, совершенно другие черты лица. Вот покажите следующее. Да? И, естественно, другой язык, другая культура. Видите, пионеры даже там по улицам ходят в красных галстуках, как у нас когда-то в моем детстве. Следующую картиночку покажите. Вот. А это замечательные водопады горного Сычуани. Туда приезжает очень много туристов, потому что это фантастическое зрелище, ребята. Это горные озера, и вода там настолько прозрачна, что такое впечатление, что воды там нет. А вот я, кстати, когда там побывал, я вдруг понял вот эту эстетику Миядзаки. Вот если вы любите аниме и пейзажи анимешные у Миядзаки, вот это то, что я увидел в горном Сычуане. Вот эти фантастические краски, прозрачность. Обратите внимание, в аниме там лица не имеют значения.
особенно в Миядзаки. Но зато каждая деталь выписана в пейзаже. И вот это вот как раз то, что можно там наблюдать. В Японии не был, ни с чем сравнивать. Следующее покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, лежит, это вода. То есть вот лежит на дне, несколько елок упало или пихт. И такое впечатление, что они просто залиты стеклом. Да? Просто вот голубовато-зеленоватое стекло. И там, вот следующие фотографии будут, там порхают рыбы. Вот я стою как раз, видите, вот удивительный цвет этой воды. Следующее покажите, Александр, картинку. Рыбы, вот они, я сфотографировал даже этих рыбок, эндемичные какие-то рыбы, не знаю, кто, сиговые, по-моему. Такое ощущение, что это птицы, а не рыбы, которые вот парят в этой прозрачной воде. Удивительная, конечно, природа. Следующее, и вокруг цветут персики. И в некоторых местах собираются вот такие вот лагуны. Следующее покажите. И в каждой лагуне вода своего оттенка. В одной она оранжевая, в другой голубоватая, в третьей зеленоватая. Это вот все это воды, которые с ледников, с Невального пояса, вот оттуда с ледников стаивают и текут вниз. И там уже вот эти хитросплетения ручейков сливаются в реки, эти реки текут вниз, и там они входят в большие реки, великие реки. Вот так устроены горы, и так эти горы связаны с равнинными реками. Следующее покажите нам картиночку. Следующую, да. Вот. И здесь уже пошли леса. Здесь уже заканчивается хвойные еще ниже. Здесь пошли лиственные леса. Здесь уже обезьяны. Он макаки Олег Владимирович, по-моему, был ими атакован, когда снимал. Следующее покажите нам фотографию. Вот он. Видите, Олег снимает самца. И тут, ну, это молодой самец. Сейчас придет старый самец и будет качать свои права. И там это национальный парк. Эти макаки очень часто совершают набеги на туристов, поэтому ходят служащие с палками, отгоняют обезьян. Вот, ребята, а это вот посмотрите, что это такое. Это знаменитый Будда в Лэшане. Это самая высокая статуя Будды в мире. И, ну, говорят, что самая большая статуя, она высечена в скале. Это фантастическое зрелище. После того, как талибы в Афганистане взорвали другую статую Будды, которая была до этого считалась самой высокой в мире, вот этот Лышанский Будда считается вот самым большим из тех, которые сохранились. Там есть такая легенда. Этот Будда высечен в скале, в монолитной, видите? Там три реки сливаются. Три великие реки в одну великую реку. Я сейчас не помню их названия. Если вспомню, не смогу их произнести на китайском языке. Но там очень такое место опасное, с порогами. Поэтому там часто переворачивались, бились лодки. И Будда, он как усмиритель рек. Ну, конечно, каждая река – это дракон. Конечно, там жил дракон, который переворачивал реки. И с тех пор, как Будда сел на страже этого места, все успокоилось. На самом деле, все проще. Этому есть такое материальное объяснение. Высечь Будду первым решил монах. Я сейчас не помню, как его звали. Он посвятил этому всю свою жизнь. Он ходил с котомкой, собирал на это деньги, руководил работами, каменотесами. И когда они тесали, то все эти камни, которые лишние, выбивались. Помните, как Микеланджело говорил, да? Сделать скульптуру очень просто. Для этого надо взять глыбу и убрать все лишнее. Ну, какая разница, глыбу нам взять или монолитную скалу огромную? Слышу вопрос. Высота 70 с чем-то метров. Ребят, не помню, но 70 с чем-то метров высота этого Будды. Вот. И, конечно, когда лишнее убирали, то вот это лишнее сбрасывали в реку. И таким образом речку перезапрудили и образовались вот такие. То есть пороги ушли. Стихия водная была укрощена. Будда ее укротил таким образом, прогнал дракона. Там можно теперь плавать, не опасаясь, что тебя там бросят на камни. Монах, конечно, умер, его дело продолжили, по-моему, лет 100 этого Будду тесали. Есть такая история, мне рассказывали, когда император призвал этого монаха, сказал, что на что ты собираешь деньги? Тот сказал, ну как, Будду вот вырубаем. Говорит, так, ну-ка, много, говорит, насобирал, давай сюда. Император тогда был там местный какой-то очень жадный, на что монах ему сказал, я скорее выколю себе глаза, чем отдам тебе деньги, которые на святое дело. И, недолго думая, схватил нож со стола и выколол себе глаз.
Император был так потрясен этим, что сказал: все, иди, иди, делай своего Будду. Вот. Но это, наверное, такой же апокриф и такая же байка, как про Ивана Грозного, который ослепил, помните, мастеров, которые у нас собор Василия Блаженного построили. Вот. Ну, покажите следующие несколько кадров, Александр. Там будут очень красивые кадры этого великого Будды. Вот он, видите, какой огромный он сидит. И там, кстати, водостоки сделаны. Там собирается вода, и она по водостокам направляется вниз, чтобы вот не было эрозии, чтобы вот эти вот ливневые потоки, чтобы не тесали, не разрушали камень. Это все происходило, ребята, в 8 веке, если мне память не изменяет. То есть этот Будда, он уже стоит больше 1000 лет. Видите, сидит. Виноват. Кто ж его посадит, он же памятник, да? Вот он сидит больше 1000 лет на страже стрелки трех рек и прекрасно сохранился. Ну, едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Так, ну и какие же у нас китайские горы будут без бамбуков? Бамбуков очень много. Дети мои, кто помнит, что такое бамбук? Мы же с вами говорили, ребята. Бамбук это что? Это трава, это злак. Это родственник нашей там, душицы, овсяницы, мятлика. Это бамбук, это трава. И хотя бамбук бывает до 15 метров в длину, и вот такой вот, вот толстый бывает бамбук. Ой, кстати, бамбук очень быстро растет. Я сейчас не помню, прогуглите. По-моему, там сантиметров 40, что ли, или 50 в сутки он может расти. И, кстати, гигантский бамбук. Кто-то из путешественников английских описывал вот этот ужас, когда он ночью в джунглях ночевал, вдруг он услышал страшные стоны, вопли, и они думали, что это злые духи бродили вроде вокруг их лагеря, и они дрожали от страха. А утром выяснилось, что когда ночью, бамбук растет ночью, душными ночами он особенно быстро растет, и он растет так быстро, что вот за счет вот этого трения волокон, он еще резонирует, это где влагалищные вот эти кроющие листья, раздаются вот такие жуткие стоны и вопли. Я спросил у китайцев, кстати, там, в Сычуане, говорю: ребята, а правда, что у вас в старину сажали, была казнь такая, сажали на бамбук? Китайцы собрались целой толпой, говорят: что, еще раз повтори. Я говорю: правда, что была такая казнь? Говорят: какая казнь? Я говорю: ну как, я читал, что вот в Китае самая страшная казнь была, человека связывали, сажали на росток бамбука, и он произрастал. Китайцы ржали до слез, они хохотали, они позвали других китайцев, рассказали им, те тоже услышали, тоже стали хохотать. То есть, ребят, вот такие вот вещи, ну, как у нас в Москве, да, у нас медведи же бродят, правда, а дети пьют водку, чтобы согреться, потому что у нас всегда снег. Вот вы смеетесь, а во многих странах мира думают, что это действительно, вот Россия, это вечные снега, водка и медведи, а матрешки еще. Так что не будем повторять чужие заблуждения. И давайте будем выяснять информацию. Так вот, где бамбуки, там и кто? Особенно в горном Сычуане, это уже Чэнду провинция. Ну, покажите, кто у нас там будет. Конечно, бамбуковые медведи. Вот они, панды. Ну, мы с вами уже говорили о пандах, я вам рассказывал. Ну, их вот систематики то туда-сюда, то к енотам отнесут, то к медведям, то обратно к енотам, то вообще отдельно выделят. Но вообще, это, конечно, отряд корневоры хищные. Хотя панды, как мы знаем с вами, ну, не облигатные, но все-таки вегетарианцы питаются бамбуками, разными бамбуками, или едят все время лежа, вот так вот на спине, потому что у них пищеварительный тракт устроен таким образом, что это вот единственная поза, в которой они могут набивать свой желудок. А есть им приходится очень много этой растительной пищи, она тяжело переваривается. Они едят бамбуки в разное время года, разные бамбуки. То верхушечки, то корешочки, то нежные побеги, то листики. И поэтому панду очень тяжело содержать в зоопарке. Вот там в Чэнду, в провинции, там центр панды, там их разводят. Все панды в зоопарках мира, они все принадлежат Китаю. Китайцы сдают их в аренду. Стоит дорого, $1 миллион в год. Плюс еще надо привозить бамбук, ветеринарное обслуживание и так далее, и так далее. И по договору, если рождается панда, то она тоже принадлежит китайцам. А вот следующее, покажите нам панду. Они такие очень няшные, очень симпатичные. Смотреть на них можно часами. Поэтому многие зоопарки мира не жалеют этого миллиона. Зато всегда публика, всегда народ перед вольерами. Они такие игручие очень, очень любят поиграть. Следующее, покажите нам панду.
Вот, да? Это, а вот покажите следующий теперь. Это я был потрясен. Вот в Чэнду, как раз где центр панды, когда мы заходили, шли по дорожке, я вдруг смотрю, думаю, что там, белье что ли сушится? Смотрю, вот что-то висит, развешено, какое-то белье сушится на веточках деревьев. И когда подошел ближе, я увидел, что это красная панда. Малая красная панда. И вот они все, видимо, у них сиеста такая была, они все вот так вот висели на веточках и спали. Это малая панда. Здесь, ребята, вот такая вот интересная история. Ее в 1821 году, красную панду, да, обнаружил полковник, не полковник даже, он генерал был, Томас Хардвик. Это британский генерал, который очень увлекался ботаникой, зоологией. Он нашел этих малых, он был первым европейцем, который ее описал и уже потирал руки и решил ее назвать Ва в систематике, да, потому что, ну, местные так называли Ва. Он говорит, что это? Он говорит, Ва. Прекрасное название, сказал сэр Томас. Но случилась такая сечка, его задержали по его военным делам в Китае, и первым все-таки до Европы доехал француз Кювье, который успел описать ее, ввести в систематику раньше Хардвига, и назвал ее Айлурус фулгенс, то есть блистающая кошка. Сэр Томас был в ярости. Сказал, что за дурацкое имя такое, я же хотел назвать его. Ну что, ну извините, ребят, этика, мы с вами говорили уже, вот есть такая вот этика, пришлось подчиниться. С тех пор все-таки латинское название Айлурус фулгенс. Да, слышу вопрос, малая панда тоже вегетарианец, на 90% ее еда это бамбук, так же, как у большой панды. И еще они близкие родственники, да, ну не ближайшие, но все-таки близкие. И еще и у той и другой панды есть шестой палец вот здесь. Ну, это не палец, без фаланг, это косточка такая, подвижная косточка. Она помогает им держать побеги бамбуковые, когда они едят. И ученые пришли к выводу, они изучали этот вопрос, что поскольку они произошли от прапанды, которая еще в миоцене там сотни миллионов, десятки миллионов лет назад жила, да, то они шли разными путями немножко, процесс видообразования, и что это все-таки конвергентное такое сходство, что они не настолько близкие родственники. Но, тем не менее, давайте посмотрим дальше, что у нас там будет. Ой, ребят, мы уже почти 1,5 часа. Вот она ест бамбучину, видите? Рыжая малая панда. Дальше давайте посмотрим, что у нас там будет. А вот теперь наше последнее путешествие. Это у нас будет Абхазия, Горная Абхазия. Это лет, наверное, 7-8. Мы тогда с женой и сыном туда ездили. Это было, да, сын учился в лицее, и весь лицей каждое лето ездили от Сандрипши немножко подняться в горы, там армянское село, всегда останавливались у чудесного человека Давида, человек 20 детей, вот мы с женой поехали с ними, я там детям рассказывал про местную природу, и, конечно, очень много мы там по горам шлялись. Итак, это наши субтропики, ну, наши, Абхазия, конечно, это отдельная страна, ну, наша, потому что рядом Сочи, там все то же самое. Вот это предгорье, это подошва гор, это мы от Сандрипши поднялись немножко наверх, вот там в Сандрипши, там шашлык-машлык, там все ходят в сланцах и в трусах, и почему-то никого горы не интересуют, и совершенно напрасно. Их там только шашлык и вино местное интересует, и пляж. А вот дальше начинаются самые интересные и красивые места. Поднимаемся выше. А еще выше, вот видите, пошли уже папоротники, пошли лиственные буковые леса, да, там уже дикие каштаны. Вот мы с ребятами поднимаемся выше в горы, выше, выше, выше. Еще давайте поднимемся. Вот, сын нашел. Кто узнал, что это? Кто это? Я не про сына. Я... Желтопузик, правильно. Это ящерица, безногая ящерица, желтопуз. Ребята, а как ящерицу? Есть еще веретенница, безногая ящерица. А как их отличить от змеи, кто скажет? Правильно. У них, ну, помимо того, что у них здесь ушки есть. У ящериц, в отличие от змеи, у них ярко выраженные ушки, такие ушные отверстия. Ну, и форма головы другая. Бывают большие желтопузики. Дальше смотрим. Поднимаемся выше, и вот здесь уже видите, вот где мы с сыном стоим, там горная речка, и мы туда нас
на грузовиках увезли с детьми, а назад уже вниз мы спускались по этой горной реке, потому что дорог там нету, и река была опасная. Там были участки, где пришлось ребятам плыть, то есть мы взяли с собой мешки, специально в мешки упаковали одежду, фотоаппараты, то есть мы сплавлялись, а там вот с головкой, там даже мне с головкой. Ну вот ребята отважно этот маршрут преодолели, сейчас увидите дальше. Мы их там внизу ловили, несколько взрослых. Вот это вот самшит, мы идем через роскошный самшитовый лес. Самшиты растут очень медленно. То есть самшит вот с таким стволом, видите, он рос 300, 400, может быть 500 лет, а может быть и больше. Он такой старый, на нем висят мхи на этом самшите. И это было лет, да, сын учился в 10 классе, значит, это лет 7 назад было, 7-8 лет назад. И каково же было мое расстройство, когда 3 года назад я был в Сочи, практически в тех же местах, ну, километров 10-15 оттуда. И я увидел мертвые самшитовые рощи. И оказалось, что когда готовились к Олимпиаде, к зимней Олимпиаде в Сочи, завезли вредителя самшитовую моль из Америки. И она сожрала все самшиты. Как вот у нас в Краснодарском крае, так и в Абхазии. Вот так, то есть... Теперь 700 или 1000 лет будут эти леса восстанавливаться, если восстановятся. Вот это, конечно, очень обидно. Вот, видите, какие удивительные берега намылут. Вот, глубокое-глубокое ущелье, оно глубокое. Смотришь вверх, и где-то там высоко-высоко наверху. Вот по этой речке мы и сплавлялись. Можно даже пройти верхом, но не везде, конечно. Приходилось идти по колено в воде, по пояс в воде, кое-где даже плыть, где с головкой и довольно опасные пороги. Покажите следующее, Александр. Вот, видите, ребята плывут, вот здесь уже с головкой. И вот здесь, где я снимаю, откуда, здесь мы уже стоим, их принимаем вместе с мешками. Ну, кто-то не очень хорошо плавал, держался за вот эти мешки, где вещи. Но, тем не менее, ребята молодцы, все мужественно этот путь преодолели. И еще река вот так идет, ты же не видишь, что там творится, поэтому за них переживаешь и начинаешь их считать. Так, один, второй, третий, четвертый, и вот все они сюда подплывают. Здесь уже мелко, и вот следующее покажите. Картиночку, вот девчонки уже сидят, болтают. Видите? Все, все закончилось хорошо у нас. И по дороге мы ловили, что там поймается, рассматривали, что рассмотрится. И я им рассказывал как раз и про флору, и про фауну. Следующее покажите картиночку. Но высоко мы с ребятами не поднимались. А вот теперь мы с вами, ребята, до Невального пояса пойдем. Туда уже я ездил без ребят. Мы ездили я, жена и сын. И Ашот, у которого мы жили, я говорю, Ашотик, нам бы туда вот к снегу. Ай, Саша, сделаем. Приедет Араратик, он нас туда отвезет. У него УАЗик, туда только на УАЗик. Там километров 40, если не больше, подниматься. Причем дорога такая, что на этой дороге японские джипы вставали. Араратик приедет, он дорогу знает. Когда приехал Араратик на следующий день, и я посмотрел на эту машину, мне стало плохо. Покажите следующую, Александр, картинку. Вот, это как раз Ашот и Арарат, наши вот друзья. А у меня было такое впечатление, что эта машина раз 10 или 15 падала в ущелье, и что какие-то местные великаны-дивы играли ею в футбол, потому что она вся была побита-перебита. Там половины внутренностей не хватало. Дверцу одну мы в конечном итоге потеряли. На моих глазах, когда машина встала, там были пробиты оба бензобака. У УАЗика два бензобака, они оба были пробиты. Вот. И вместо этого, значит, там стояли такие 5-литровые бутыли с водой. Знаете, вот туда был налит бензин. И по трубочке, как у капельницы, значит, этот бензин туда в двигатель поступал. На моих глазах забарахлил бензонасос. И Арарат поднял капот. Вырезал, выкинул в кусты этот бензонасос, соединил напрямую. Я говорю, Арарат, что ты делаешь? Говорит, ай, так лучше, зачем он только мешается? Покажите следующую картиночку. Вот с ними, с этими отважными. Вот, я даже снял внутренности этого автомобиля, видите? Я не знаю, как он ехал, это мистика, но он ехал. Он выдержал совершенно безумную дорогу. Я думаю, что вот наши, которые на покатушках гоняют, ребята, они там... стали мы всю дорогу, мало того, Арарат с Ашотом еще всю дорогу пили чачу. Вот. Я думаю, что литра два-то они уговорили. И когда я говорил, Ашот, дорогой, ну ты за рулем, он мне всегда говорит, Саша, ну ты видишь, какая дорога страшная, да? Трезвому страшно по ней ездить. Ну нельзя, трезвому страшно. Вот. В общем, тем не менее, мы доехали, потом поднимались уже пешком и спустились, и все было хорошо.
замечательные люди, отважные люди и гостеприимные. Вот здесь уже начинаются настоящие горы. Вот они, пихты, вот они, здесь уже тучи, здесь уже облака, здесь уже заканчивается лиственный лес, а мы с вами знаем, что сначала идет лиственный лес, а потом он переходит хвойный. Хвойные леса – это уже выше. Да? А дальше смотрим. Следующую картиночку. Вот они, видите, пихты. В прошлый раз я вам их показывал. Дальше смотрим. Поэтому мы сейчас проскочим туда, до Невального пояса. Мы проскочим на скорости эти фотографии, Александр. Это аконит. Я его привез оттуда. Прекрасно себя чувствует. Помните, да, про аконита тоже. Он борец. Аконит, это аконитум, это латинское название. У нас его шлемник называют, борец. Кстати, ядовитое растение. Очень сильно ядовитое. Вот это фритиллярии. Фритула, помните, я вам тоже раз, почему фритулярия? У нас рябчики называются. Потому что фритула, это у древних римлян был стаканчик для игры в кости. И цветок, вот этот как поникший тюльпан, очень похож на фритулу, поэтому фритулярия. В горах очень много видов. Это эфемероиды, это мелколуковичные растения. Дальше давайте посмотрим. Вот, это иридодиктиумы, мелкие луковичные ирисы, которых тоже очень много в горах. И в каждых горах свои. Следующее покажите. Это вам показываю, вот эту фауну, это уже все выше, выше и выше мы поднимаемся. Видите, растения уже невысокие. Это очень интересное растение. Я, правда, его снимал в Дагестане. Это единственная точка, где у нас растет онкоцикл или онкоциклус. Это вид ириса, очень необычный, который созревает зимой. Он цветет весной, потом отцветает, и процесс созревания, он размножается, рассеивает семена уже зимой. Удивительное, грациозное растение. Здесь нет ярких цветов, но посмотрите, какая графика. Да? Дальше посмотрим, что у нас там еще в горах попадается и встречается. Вот это крокусы. Какие же горы без крокусов? Это все мелколуковичные эфемероиды. Дети мои, вы помните, что такое эфемероиды? Да? Это растение с коротким циклом. И очень часто у эфемероидов бывает так. Появляются цветки голые, на земле отцветают, а потом уже вылезают листики. Или наоборот, как у колхикумов. Дальше смотрим. Вот они такие прекрасные растения гор. Это галантусы, подснежники, галантус невалис. А у нас они тоже растут, но интродуцированные. А вообще их место – это вот как раз горные склоны. Это вот низовье гор, где заканчивается лист в подлеске лиственных лесов горных. Дальше смотрим. Из Кавказа нам везут. А вот, конечно же, это так и называется рододендрон кавказский. И я помню, вот эта незабываемая весна у меня была между майскими праздниками. Мы поднимались. Это вообще было очень давно. Это было... Ой, это был 84-й год, Чернобыльская АЭС, катастрофа, да? 84-й год, мы поднимались от Хосты туда вот выше в горы, и я помню эти сказочные заросли рододендронов, следующий покажите, там будет желтый рододендрон, а желтый он еще и пахнет. Он распространяет такие райские ароматы, рододендроны – это, конечно же, горные растения, и, конечно, украшение гор очень многих. Дальше смотрим, следующая картиночка. Вот, а это морозник. На Кавказе их тоже очень много. И в Абхазии, когда мы... Я сделал сейчас эту чужая фотография, чтобы вам показать их цветки. Потому что мы встречали их в большом количестве, но уже листья, они вечно зеленые. У меня растут здесь морозники. Но почему-то кавказские дикие морозники, у нас цветки у них зеленые. Это не лепестки, ребят. Вот это белые, это не лепестки, это околоцветники. Помните, мы об этом тоже с вами говорили. Но если на Кавказе они белоснежные, вывели очень много сортов морозников с красными, с рябыми цветами, да, околоцветниками. Но у нас они зеленоватые. Они почему-то не набирают вот этот белый цвет, как на Кавказе, чтобы привлекать опылителей. Морозник хелиборум на латыни – это растение очень целебное. Входит в реестр целебных растений. Смотрим дальше. Ребята, все, надо ускоряться, а то я вам буду утро рассказывать. Вот, это дряква или цикламены, да, тоже, конечно, наши горы.
пытается их акклиматизировать у нас в средней полосе. Ну, мы знаем персидский цикламен, крупный, который растет на подоконниках, да? А там они очень миленькие, но очень симпатичные. И вот когда начинают контрабандой рвать и продавать у нас весной галантусы, подснежники, да, беленькие цветочки, никогда не покупайте, ребят, я вас очень прошу. Потому что грабительски выдирают это вот цветы, это же ведь, это браконьеры, которые рвут эти галантусы, и вместо того, чтобы завязать семена и рассеиваться, они попадают на рынок. Вот стоят бабушки около метро, продают эти белые букетики. И очень часто там капельки крови, такие вкрапления. Это вот как раз цикламены попадаются. Они цветут в одно время, и их иногда туда до кучи тоже в эти букетики завязывают. Никогда их не покупайте. Мы таким образом будем бороться за природу. А дальше смотрим. Вот, а это жаба. И мое вот как раз первое путешествие в горы Кавказское началось с того, что мы шли ночью, поднимались, шли по тропинке, и днем я, слава богу, что мы шли ночью, я боюсь высоты очень, по секрету скажу. И когда я увидел те тропинки, по которым мы шли ночью, днем бы я не смог по ним идти. Там были отвесные пропасти вниз, а ночью фонариком светишь, этого ничего не видишь. Вот. И там было огромное количество вот таких жаб огромных. И я их собирал в котелок, такой кан называется котелок, собрал их штук 10 самых больших, потом я их отпускал, а самых больших оставлял для того, чтобы потом их пофотографировать. Они очень похожи на буфу-буфу, на серую жабу. Но сейчас ее выделили как отдельный вид, жаба кавказская. Она больше в два раза, она как ага, вот такая вот огромная. Вот. Дальше я их пофотографировал и выпустил, но котелок не помыл. А еще через день, вот Света с нами была девушка, она там сварила суп со звездочками. Ребята, этими звездочками было усеяно все ущелье, потому что всех начало страшно рвать, потравились все. И так я тогда узнал, что такое буфотоксин. Яд, который вырабатывается в паротидах жаб, больше всего вот здесь вот у них, там, где у нас с вами ушки, у них такие бугорочки. И в этих бугорочках больше всего собирается яда буфотоксина. Поэтому жаб, если схватит ее какая-то лиса или барсук, выплетит с омерзением. Но назначение яда не это. Помните, мы с вами говорили, когда проходили яды. Это дезинфекция. У них кожное дыхание, чтобы дезинфицировать поры кожные, чтобы туда не проникала инфекция. Вот для чего нужны буфотоксин и ранотоксин у лягушек. Следующее. Смотрим картиночку. Следующая картинка. Вот. Это комплекс кавказских гадюк. 5-6 где-то вот так видов гадюк на Кавказе водятся. Это очень красивые змеи. Следующую покажите. Будет с красными. Видите? Я сейчас не буду вам перечислять виды. В двух словах скажу, что, во-первых, кавказские гадюки... Горные кавказские гадюки, они ядовитее, чем наши, випера гадюка, да, на латыни. И вот последний вид открыли, гадюка Орлова назвали в Геленджике. Геленджик, курорт, это же не дикие места. Вот там, представляете, несколько лет нашли гадюку, оказался новый вид, ее назвали гадюка Орлова. Так что открытие можно сделать не только там, где нога не ступала человеческая, но и в самых таких исхоженных местах. Ребята, не надо убивать змей, потому что когда мы вот с детьми отдыхали в Абхазии, там была чудесная горная река, вот та самая, по которой мы сплавлялись, она мимо нашего лагеря протекала. И я помню, как-то вышел утром полюбоваться на птиц и бабочек, и идет местный мужик, такой счастлив и горд, говорит, я сегодня 12 гадюк убил. Я говорю, зачем? Ну как это гадюк? Я говорю, где, покажи. Я говорю, милый мой, так ты знаешь, что это не гадюки, это водяные ужи. И он мне не верил, потом я поймал, слава богу, я нашел еще одного ужа живого, вот показал ему, вот видишь, держу я твою гадюку, это не гадюк, это уж. У него тоже такой вот узорчик зигзагообразный, в отличие от нашего ужа. Ну я надеюсь, что этот человек больше их убивать не будет, но... Когда вы слышите, что змея гадюка, ну, делите на два. Хватать ее руками не надо, но убивать точно не надо. Даже если это ядовитая гадюка. Даже вот в Астрахани, на Волге, тоже очень часто я с этим сталкивался. Местные жители считают, что это гадюки водяные ужи. А еще вам будут рассказывать про гюрзу. А у нас тут гюрза. Ребят, вот я вам компетентно могу сказать. Любой герпетолог вам подтвердит.
В России единственная точка, где гюрза встречается, это Дагестан в окрестностях Сырокумского бархана. Все. Больше гюрзы нет, она в Закавказье. Армения, Грузия, Азербайджан, да, там есть гюрза. В Средней Азии есть гюрза, а у нас больше нет. Так что, скорее всего, это либо гадюка была, либо страх и глаза великие. Давайте следующее посмотрим, картиночку. Вот, это я поймал агаму кавказскую. Это ящерицы, которые бегают по отвесным стенам. У них такие цепкие коготки. Ну, такая крупная ящерица. Поймать мне ее удалось только потому, что она забилась в щелку. И я ее оттуда минут 10 вытаскивал. Она распирается, расфуфыривается вот так вот. И не идет никуда, ни сюда. Ох, как я ее только не уговаривал. Ну, вот удалось все-таки ее выковырять. Вот она, следующая, покажите. Ну и, конечно, там очень много других ящериц. Там целый комплекс скальных ящериц. Которые... И еще давайте посмотрим в Кавказских горах. Потрясающие животные, которых мы с вами увидим. Вот это я как раз их ловлю. Следующее покажите. Картиночку. Это балаганы. То есть, когда мы с вами поднимаемся на очередную высоту, вот тут уже последние пихты, да, и там уже идет уже невальный пояс, куда только пешком. Вот здесь местные жители это называют балаганы. Балаганы – это такие домики, электричества там нет, в домиках стоят печки, и они туда часто приезжают летом пожить на горном светлом, свежем воздухе. Там что-то типа огородиков есть даже. Вот следующее покажите картиночку. Это вот жена и сын греются около печки в таком балагане. А вот теперь, ребята, будет самое интересное. Едем дальше. Следующая зона, куда мы сейчас с вами выйдем, вот она, называется Субальпика. Вон, видите, наша Колымага. Я же говорю, такое впечатление, что и в футбол играли этим УАЗиком. И это высокие травянистые растения, которые все время в цвету. Это, вот видите, девятисилы, незабудки, крестоцветные какие-то. Чего там только нету. Вот дальше давайте покрутим, вы увидите. Это фантастическая картина. Тут уже стоят облака. То есть ты все время находишься в таком тумане облаков. Еще выше давайте поднимемся. Еще покажите следующее. Вот они, видите? И все-все-все в цветах. Но это пока Субальпика. То есть здесь мне по грудь вот эти растения, акониты, водосборы, аквилегии, роскошные лилии, дальше увидите. Это все вот такие вот озера. Это же все, леднички тают, видите, стекает вода, застаивает. И вот такие вот озера с кристально чистой водой. А в этих озерах водятся, ну-ка следующий, Александр, покажите, кто водится в этих озерах. Вот, это, например, малоазиатский тритон. Самый красивый тритон в мире, как мне кажется. Потрясающей красоты. А еще покажите, кто там. А это вот мы как раз. Я, жена, Ашотик и Арарат. Это вот мы сфотографировались. Ашотик все время плакал. Он говорит, Саша, я не могу, я здесь всегда плачу. Такая красота, я всегда плачу. Вот. Ну, когда не плакал, он нас фотографировал или с нами фотографировался. А потом выпил чачи и опять заплакал. Давайте следующий. Вот она, наша машина. Дверь мы потом потеряли. Она улетела в пропасть. Ну, и без двери даже как-то лучше, сын идет, видите. Здесь уже Альпика, ребята. А вот это вот, посмотрите, какая красота, да? Это не бабочка, это птица, называется стенолаз. Помните, мы с вами говорили, об как такая краска называется, дети мои, кто помнит? Правильно, сигнальная. Сигнальная краска, то есть таким образом одна птица показывает другой. Вот она, я здесь, это мой участок. Здесь я тут с длинным клювом ползаю по... камням и нахожу, чем тут поживиться. А вот следующее покажите, Александр. Это та же самая птичка, но со сложенными крылышками. А вот когда она взлетает назад, показываем еще раз, Александр, да? Видите, такая красота. Тут и красная, тут и белая. Прямо вот фантастическая красота. Вот она. Все, едем дальше. Проехали стенолаза. Это кавказская саламандра. Она обитает в горных ручьях и речках, но ниже. Это не в Альпике, не в Субальпике, а вот там, где леса. Ну, я тоже не удержал. Это не моя фотография, это редкое животное, красная книга. Я просто ее взял, чтобы... Стенолаз тоже не мой был. Смотрим дальше. Вот, это аляпка. Вот в таких горных речушках водится удивительная птичка аляпка, которая всякими беспозвоночными питается. Знаете, как она это делает? Она бегает под водой. То есть она ныряет в эти бурлящие потоки,
Вот как ее не сносит? И там она под водой может бегать и под камнями шарится своим длинным клювиком, и потом пх, выныривает, и сухенькая, чистенькая, вот такая вот она ляпка. Следующее покажите кадр, это сип белоголовый, вот где мы жили с детьми, да? Там можно было видеть, как на отвесной скале в пещере гнездятся белоголовые сипы, и каждый день они прилетали к своим птенцам. Это самая большая птица в России после черного грифа. Ну, считается, хотя я рядом их видел, черного грифа и сипа, по-моему, они одинаковые по размеру. Ну, может, у грифа чуть-чуть там сантиметров на 5 крылья подлиннее. А дальше, следующую картиночку, следующую. Благородная олень, это лиственные леса, это... Я же вам говорю, ребят, вот там выше Альпики им делать нечего. Это вот я вам показываю сейчас комплекс животных, которые там обитают. Следующую картиночку. Это бизон. О, бизон. Зубр. Это кавказский зубр. Мы с вами знаем зубра европейского. Был такой вид, подвид кавказский зубр. Он уничтожен. Последнего зубра кавказского убили в Абхазии, кстати. По-моему, в 50-х годах прошлого века. Но там была устойчивая популяция. Это были личные зубры его императорского величества. Они принадлежали царю, государю-батюшке. И за заслуги перед Отечеством высшие чины генералов, министров, царь-батюшка мог наградить там каким-нибудь орденом или там каким-то званием, а в качестве особой милости мог разрешить поохотиться на своих зубров на Кавказе. То есть такая форма поощрения была. Это уж если уж совсем отличился рвением. Да? И вот Мария Михайловна Заблоцкая, покойная дочка знаменитого профессора Заблоцкого, которая работала в Приволжско-Террасном заповеднике, она мне рассказывала, что когда император Вильгельм, император Германской империи, попросил государя Николая II разрешение поохотиться там с кем-то из своих приятелей, государь ему отказал. Они были двоюродные братья, напомню. И английский король тоже был их двоюродный брат. У всех была бабка Виктория. Об этом не любят вспоминать, что Первая мировая война разгорелась между двоюродными братьями. И, как Мария Михайловна говорит, а вот если бы он разрешил, они бы там поохотились бы, по чарочке выпили, может быть, договорились бы. И, может быть, Николай II бы решил, бог с ним, с этим Константинополем, который мне англичане пообещали, может, не будем воевать, может быть, и войны бы не было. Вот так. Зубров восстановили по фенотипу. В Кавказском заповеднике сейчас там живут зубры. Они немножко от наших зубров отличаются. Хвост у них другой. Там, ну, в общем, есть несколько отличий. Но, тем не менее, это не чистокровный подвид кавказских зубров. Это искусственно восстановленные зубры на Кавказе. Дальше. Хотя свою нишу они заняли, экологическую нишу они там заняли. Вот это серна, это горная антилопа. Мы поднимались, когда я снимал «Хабургаев в натуре». Ну, можете посмотреть этот фильм. Года три назад мы снимали «Красная поляна», «Роза хутор», туда выше поднимались, в Сочи. То там целое стадо серн, и они подкормлены, они людей не боятся, их можно спокойно фотографировать и снимать. А вообще это животное очень трепетное, как все антилопы, быстрое, стремительное. Следующее покажите, кто у нас там еще встречается. Вот, ну куда же мы без горных козлов-то денемся? Никуда. Кавказский тур. Следующий покажите. Вот кавказские туры уже. Сурки. Это вот какая же альпика и субальпика без сурков. Они есть во многих горах мира. Сурков много разных видов. В Америке свои виды сурков, у нас свои виды сурков. Но, тем не менее, в горах сурки – это вот такая... часть горных пейзажей, который стал столбиком, внимательно смотрит по сторонам. Следующий покажите. Вот они, видите, сурки какие, ребята, у нас толстячки. Второе по величине грызун после бобра в наших краях. Следующий. Еноты. Почему я взял сюда енота? Дело в том, что енотов интродуцировали на Кавказ.
на свою голову. И они там сущие бедствия. Они шарятся по помойкам. Но самое главное, нет, не в этом. Самое главное то, что они шарятся по дуплам, по птичьим гнездам. Они очень ловкие, очень цепкие и наносят природе очень большой урон. Они там расплодились. Вот гримаса интродукции. Помните, у нас с вами была беседа. Вот еноты в том числе. Следующее, кого мы смотрим. Вот медведи, конечно же, они есть у нас на Кавказе. В горах у нас их полно. Кстати, медведи обожают буквы орешки. Вот у нас медведи пасутся на рябине, на овсах. А в лиственных, широколиственных лесах они горстями с удовольствием поедают буквы орешки. Да? Дальше смотрим, кто у нас там обитает в этих краях. Наших. Вот это уже мои фотографии пошли. Это аквилегии, которые я снял в Субальпике в Абхазии, куда вот мы поднимались. Сейчас мы с вами пойдем выше. Дальше следующая фотография. Это как раз анемона нарциссифлора. Вот там она дикая. Очень любят ее озеленители. Анемона нарцисса цветковая. Вот так можно перевести ее название. Следующая картиночка. Эх, вот не было у меня совочка. Вот это лилия. Ох, как я хотел выкопать эту лилию, ребята. Я даже нашел какой-то вот предмет в нашей машине металлический. Себе руки сбил в кровь и понял, что я луковицу не смогу выкопать, потому что луковица на большой глубине, и все это в камнях. То есть вот здесь гумусный слой невеликий, да? А там дальше уже камни. То есть там нужно было кайло иметь и часа два выбивать из камня эту луковицу. Проще, конечно, собирать в таких случаях семена, но они еще не завязались. Следующую покажите фотографию. Вот, это дельфиниумы местные. Фантастической красоты цветы. То есть это ковры цветов. Ребята, это идешь, вот благоухание, ковры цветов. Это такая красота. И я не знаю, почему там вот внизу в Цандрипше люди пузо греют на солнце, и никому не приходит в голову подняться вверх и прикоснуться вот к этой чудесному хрупкому миру, пока еще люди все не уничтожили, не истоптали. Следующее покажите. Вот, и тут пошли уже, вот подходим к невальному поясу. Видите, вот они уже пошли, шапки снежные, подтая. Внизу июль, ребята, это июль месяц. А там, смотрите, вечная весна. Следующую покажите картиночку. Вот, примулы, цветут примулы. А следующую покажите картинку. Вот, это вот жена, видите, трогает снежочек. Следующую картинку, Александр. Вот, это горячавка. Это горячавка желтая, а вот теперь еще несколько горячавок. Посмотрите, это, наверное, одно из самых красивых цветковых растений, как мне кажется. У нее, у горячавки ослепительный синий цвет генциана на латыни. Вот есть такое выражение генциановый цвет. Темно-темно-синий, вот этот цвет горячавки. Следующее покажите. Вот, есть такие. Ой, я читал воспоминания одного английского офицера, который увлекался ботаникой. Он редчайшую горячавку привез из Афганистана. Его два раза брали в плен. Он бежал от каких-то разбойников. Но он на себе вынес семена, вынес несколько растений. И вот видите, люди рискуют жизнью для того, чтобы с гор доставить растения, которые потом попадают в ловкие руки голландцев. Они их размножают, выводят сорта, продают во всем мире и богатеют стремительно. А сколько людей погибло, вот этих охотников за растениями? Следующее покажите. Вот она, еще одна горячавка горная. Так, горячавка, горячавка. Ну, вот мускари, наверное, это все. Давайте так, я планировал еще одно путешествие в горы, но мы уже просто не успеваем, ребят. Давайте на этом сегодня закончим. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу, да? А вот путешествие, которое я планировал на другие горы, мы его перенесем, и мы его впишем в какую-нибудь другую тему. Александр, есть вопросы?

0: Вот. Ну, я думаю, что если после нашей сегодняшней встречи кому-то захочется в горы, то не зря мы проговорили 2 часа. Уговорите своих родителей, и вместо того, чтобы греться на пляже, лучше договоритесь с кем-нибудь из местных, кто хорошо знает места, и совершите экскурсию. Я вас уверяю, что вы не пожалеете. Это гораздо интереснее, чем пляж.
1: Потерялся вопрос без тега. Не могу найти его. Не могу найти его.
0: Ну, ладно, если не

0: вот эти вот, которые выделяют фитонциды, которые выделяют листва, и на жаре самшит пахнет самшитом. То есть это удивительный запах, но его ни с чем не спутаешь. Иногда вот где-нибудь на курорте, где-нибудь в Греции там, или в Италии идешь, и сразу чувствуешь вот этот самшитовый дух. У меня, кстати, растет самшит на даче уже лет 10. Он очень медленно растет, вот у меня по пояс, может быть. Но у нас он так не пахнет. То есть для этого, ну, это как хвойный запах вот сосны. Знаете, вот сосна Алеппская, когда где-нибудь там в Италии, да, 30 градусов жара, и ты заходишь вот под эти сосны и чувствуешь этот сосновый дух, она, конечно, при 15 градусах так пахнуть не будет. Также и самшит. Самшит имеет свой удивительный запах, хотя у него очень мелкие цветочки, их там даже не видно невооруженным глазом. Вот мелкие-мелкие-мелкие цветочки, они, конечно, не пахнут. Пахнут в основном листьями.
1: Вас приглашают приехать в Якутию.
0: Меня в Якутию приглашают.
1: Да.
0: Спасибо, с удовольствием. Вы знаете, давно мечтаю, и звали меня в Якутию, но вот крайний север, к сожалению, для меня терра инкогнита, все никак не доберусь. Ну, Якутия, а какое там именно-то? Вот на Аймекон очень хочу, на полюс холода.
1: А что едят яки? Ведь кругом одни камни.
0: Нет, ну, ребята, совсем там не камни. Яки, конечно же, травоядные. Вот, и растительной пищи там хватает. А потом, вы не забыв... помните, я вам рассказывал, что они делают? Что тибенюют? Помните смысл этого термина? Тибенёвка – это когда копытные животные разрывают снег копытами. И под снежным покровом там вот сухое сено, травка, лишайники, мхи – все это можно есть. И яки, они всегда при еде. Все нормально. Ребят, понимаете, там же ведь как? Животные мигрируют. Вот эта вот высотная поясность, это считайте, что вот вы не по горе путешествуете, а по земному шару. То есть то, что мы с вами пройдем за 2 часа, это то, что мы с вами проедем за несколько тысяч километров, по аналогии с широтной поясностью. Поэтому вот чабаны так и гоняют скот. Здесь все съели, поднимаемся выше, а выше травка как раз зазеленела, все съели, поднимаемся еще выше. То есть вот эта вот высотная поясность, она дает возможность как-то вот... Мало того, я вам скажу, даже вот какая-нибудь ягода, да, которая наверху еще только цветет, а внизу она уже поспела, ее можно есть. А это один и тот же вид. То есть одно и то же растение, которое внизу давным-давно отцвело, поднимаешься выше, то есть внизу уже ягоды, плоды завязали, здесь она цветет, а там она только в бутонах. То есть такое очень часто можно видеть. Так, с ежевикой такое, кстати, очень часто можно наблюдать, например, на Кавказе. Ага, да и не то.
1: Спрашивают, мы живем на Уральских горах. Возможно ли у нас землетрясение?
0: На Урале. Уральские горы очень старые горы, ребят. Мало возможно. Ну, потряхивают, ну, землетрясения даже в Москве были. Я помню, в 1976 год я как раз учился на первом курсе в Московском университете, было землетрясение. Я был в гостях в общежитии, ребята мне с гордостью рассказывали, как качались люстры. На Урале толчки тоже бывают, но в основном землетрясение там вот сейсмоопасные зоны, где идет бурный процесс горообразования, либо в море, где подземные, где вот эпицентры этих землетрясений находятся в морском дне. Все эти зоны известны сейсмической активности. Урал, насколько я помню, туда не относится.
1: Всем не рассказали про Тяньшань, а мы там живем и очень любим его.
0: На Тяньшане я вам завидую. Я не был на Тяньшане. Я бы с удовольствием бы рассказал бы. И вы знаете, я расскажу, потому что у нас в этом месяце будет одна беседа посвящена бабочкам, охотникам за бабочками. Я расскажу о своих друзьях, о профессоре Леониде Владимировиче Каабаке и об Андрее Сачивко, которые очень много ловили бабочек на Тяньшане, сделали там много открытий. И про как раз вот про насекомых Тяньшаня мы будем говорить, в частности, про тех же Аполлонов. Так что поговорим про ваши края. То есть я знаю о ваших краях многих животных, растений знаю, но, к сожалению, сам не был на Тяньшане.
1: Кассиопея каждый год цветет, в горах Верхояни растет. Местные говорят, что не каждый год цветет. Так как она цветет на самом деле?
0: не знаю, как она цветет, каждый год или не каждый год цветет, но вот

0: Ребята, мы с вами говорили, когда про бамбук, я вам забыл рассказать одну очень интересную подробность. Бамбук – это монокарпик. То есть, это, помните, что такое монокарпик? Это растения, которые цветут один раз в несколько лет, а иногда даже в десятилетие, а то и больше, и после цветения умирают. И вот с бамбуками несколько раз в Китае происходила такая история. Ареал – очень узкие распространения у панды. Да? То есть это вот Китай, раньше это еще кусочек туда, вот Тибет захватывал, да, Индию, теперь нет, только один Китай. И, как мы с вами знаем, панда питается только бамбуком. И вот было так случилось, что совпали периоды цветения у нескольких видов бамбука. То есть они все зацвели в один и тот же год, после чего они все погибли. Ну, семена просыпались, они прорастут потом и так далее. И панды несколько раз таким образом оказывались без корма. И очень здорово пострадала популяция из-за этого. Вот, поэтому некоторые растения действительно цветут раз в несколько лет, а то и в 10 лет, а то и дольше. В основном это монокарпики.
1: Если шерпы бегают по горам так ловко, почему они не убирают трупы?
0: Почему не убирают трупы? Во-первых, шерпы, как я уже говорил, тоже гибнут. И среди погибших очень много шерпов. Это во-первых. Во-вторых, шерпы живут ниже значительно. И они легче переносят эти условия высокогорные, легче, чем мы, европейцы. Но, тем не менее, им тоже это достаточно тяжело. Вертолет туда за трупами подняться не может на такую высоту. Люди, ну вы что там, субботник хотите устраивать? Ну, вы представляете, сотни трупов, и как вы их будете спускать? Вы, когда туда идете, вы экономите каждое движение. Для того, чтобы дойти до вершины Джомолунгмы и вернуться назад, у вас каждое движение точно рассчитанное. Я вам уже говорил, что если кому-то стало плохо, то по инструкции, по международной инструкции, его надо оставить и идти дальше без него. Его никто на себе не потащит. Ну, не знаю, может быть, комсомольцы-добровольцы бы раньше, бы рискуя жизнью, потащили бы, но там не положено. Вот, и как вы будете убирать оттуда трупы? Ну, кстати, вот я не так давно разговаривал в Русском географическом обществе, вот когда меня пригласили в экспертную группу, мы там с профессором Тишковым были, с профессором Касимовым, и как раз при мне был академик Касимов. Кстати, Тишков – член-корреспондент тоже Академии наук. И как раз при мне был этот разговор, говорили о том, что наши российские ребята там сейчас открывают вот этот проект по поиску, даже не поиску, по захоронению тел в Антарктиде. Точно так же, как на Джомолунгме, в Антарктиде достаточно много трупов и даже знают, где они. Там в одной расщелине кто-то провалился со снегоходом, где-то еще. И вот как раз наши россияне, они сейчас запустили такой международный проект, эти все трупы понемножку собирают и привозят на кладбище, там будет международное кладбище. Может быть, что-то подобное когда-нибудь будет происходить и на Джомолунгме, но пока я не уверен, что есть такие возможности. То есть, кто это будет выполнять? Это нереально, ребят. Так. Ну и кроме того, у меня есть такое подозрение, что для местных как бы властей это вот такая еще часть экзотики. В том числе люди, которые рвутся совершить это восхождение, как такая инициация, да, это их тоже привлекает в какой-то мере. Цинично звучит, но это так. Ну что, ребят, спасибо вам большое, всем, кто был вместе с нами.
1: А вопрос больше не будем отвечать?
0: А, есть еще вопросы?
1: Есть, да.
0: Ну, давайте быстренько.
1: Давайте еще пару вопросов.
0: Давайте.
1: А какая нужда гусям лететь на такой высоте, над горами высоко?
0: Какая нужда гусям? Ну, я думаю, что миграционный путь гусей лежит через Джомолунгму. Весь этот перелет занимает у них около 8 часов, да? То есть есть два варианта. Либо лететь в обход, а в обход там лететь тяжело, там горные массивы, там другие горные вершины, тоже очень большие, высокие, да? Это и еще один очень важный момент. Ребят, мы с вами уже много раз говорили, что перелетные птицы совершают свои миграции с попутным перемещением воздушных масс. То есть они летят в то время, когда над Джомолунгмой, видимо, проходят попутные воздушные массы, которые помогают им лететь. Именно там они проходят. Ребят, у птиц высчитано все. Понимаете? Они просто так не полетят, как люди. То есть каждый путь птицы, он отрабатывался столетиями, тысячелетиями. Значит, так оптимальнее.
1: Ну и последний вопрос. Правда ли, что северный олень сугубо грибоядное животное? Питается лишайником? Питается лишайником, а это симбионт гриба и водорослей. Ну или бактериями, там вариантов полно. Об этом Вишневский говорил, в частности.
0: Да, ну прав, Вишневский, Миша Вишневский мой старый приятель, поэтому с ним я не буду спорить, но Михаил в данном случае здесь доля шутки. Лишайники – это действительно симбиотические организмы, которые образованы водорослями и грибами, да, поэтому, учитывая то, что в определенный период года лишайники – это основная пища олень, можно их назвать грибоедами. Да, кстати, грибы, плодовые тела грибов, они тоже едят. И, наверное, Михаил Вишневский вам рассказывал, что они даже едят мухоморы, после чего впадают в такое вот состояние, как люди, которые пьют вино. Оленям это очень нравится. И, видимо, глядя на них, шаманы народов Крайнего Севера стали тоже употреблять иногда в сакральных, скажем так, своих ритуалах мухоморы и предсказывать. Правда, опять же, те, кто изучал этот вопрос, говорят, что при этом мухомор – это очень сильное мочегонное средство. Так что, наверное, в туалет они бегали каждые 5 минут после этого. Ну, все, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго, спасибо Александру Трунтаеву. До следующей встречи в следующие выходные. Спасибо, Александр.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Знаете ли вы, что русская сказочная Баба-Яга стала не только одним из популярнейших персонажей литературы, живописи, искусства авторского 20, 19, 20, 21 веков, но что она попала в американские комиксы. Речь идет о комиксах Майка Миньолы «Хеллбой», «Герой из пекла», и Нила Геймана «The Sandman», «Песочный человек». Почему она туда попала? Ну, во-первых, поскольку она ведьма, страшная колдунья в русских сказках, то, естественно, в комиксах, где действует герой из потустороннего мира, ей нашлось самое место. Но дело не только в этом. Как пишут в предисловии составители комиксов, Баба-Яга – это страшная колдунья русского фольклора, и, следовательно, это еще признак русскости. Это вообще очень интересная тема, потому что ведьма должна обязательно обладать чертами, ну, говоря современным языком, идеологического противника. Поэтому Баба-Яга становится таким актуальным героем американских комиксов. Несмотря на то, что внешние черты Бабы-Яги, ну так, как мы ее представляем по сказкам, да, длинный нос, костяная нога, ну почему-то в наших отечественных фильмах ее всегда худой изображают. Вот эти черты в комиксах не соблюдаются. Основные функциональные признаки Яги там везде сохраняются. Ну вот, например, в комиксе «Хеллбой» есть такой эпизод, где Баба-Яга пересчитывает пальцы мертвецов. Совершенно немотивированное действие, непонятно, зачем она это делает, но в русских сказках есть эпизод с пересчитыванием Ягой и ее гостями, мальчиком Жихаркой, например, да, предметов. Это делается для того, что в сказке, для того, чтобы отвлечь внимание Яги, Жихарка пересчитывает, для того, чтобы протянуть время и так далее. Но известно, что вообще-то вся нечистая сила и темная сила, да, в русском фольклоре любит считать однородные предметы. Ну так, например, легко спастись от лешего в лесу, если бросить ему бусы или там колоду карт или коробок спичек, он займется пересчитыванием предметов и забудет о своих вредоносных обязанностях по отношению к человеку. Вот таким образом это пересчитывание предметов оказывается не случайным. Но еще раз говорю, абсолютно не имеет никакого практического смысла в комиксе. Или еще один пример. В русских сказках, как показал известный фольклорист Владимир Яковлевич Проб, Баба-Яга слепа. Все помнят эпизод, когда герой подходит к избушке Бабы-Яги, просит избушку повернуться к лесу задом, к нему передом, выходит Яга и произносит «фу-фу-фу, русским духом пахнет». Вот Владимир Яковлевич Проб обратил внимание, что Яга не видит героя, а чует его по запаху. Это связано с тем, что Баба-Яга в русской сказке обитает на границе живого мира и мира потустороннего. Так в сказке это называется Тридевятым царством. И поэтому обладает свойствами живого и неживого. Отсюда у нее одна нога костяная, то есть мертвая. Так вот, в комиксе «Хеллбой» она действительно обладает свойством слепоты. В комиксах Баба-Яга с одной стороны мертвая, с другой стороны живая и при этом бессмертная. Вот это тоже очень интересно. И это тоже связано с представлениями о том, что в русских сказках Баба-Яга обитает одновременно в обоих мирах. В этом мире и в ином мире, в мире потустороннем. В комиксе «Хеллбой» Баба-Яга выступает в функции противника героя. Это тоже есть в книге Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Я не случайно об этой книге много раз говорю. Сейчас мы поймем, почему. То есть она вступает в противоборство с героем. Пропп это называет «Яга-воительница». В комиксе «Песочный человек» она выполняет другую функцию. Она как бы дарительница, так ее определяет Владимир Яковлевич Пропп, но она не дарит герою предметы, а требует от него в качестве платы за проход в иной мир. То есть там такая дарительница наоборот. Почему я все время вспоминаю Владимира Яковлевича Проппа? Когда я занялась этой темой «Яга в комиксах», мне стало очень интересно, откуда берут режиссеры, сценаристы информацию о русских сказочных персонажах, в частности, о Яге. Ну, наверное, из сказок, да? Ну вот скажи на улице человеку, что Баба-Яга в сказках слепа, даже со ссылкой на Владимира Яковлевича Проппа, и он засомневается. Следовательно, нужно, чтобы он эту книгу внимательно прочитал и всю аргументацию Проппа выяснил. Так вот, известно, я потом это уже выяснила, что книга Проппа «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» переиздавалась в Америке более 20 раз. И в кинематографических школах ее изучают. Более того, когда, по свидетельству одной сценаристки американской, когда сценарист или режиссер попадает в затруднительное положение, не зная, как ему соединить разные сюжетные линии, ему говорят «do it as prop», «делай как prop», «follow prop», говорят ему. Вот. Таким образом, наш ученый, ленинградский ученый Владимир Яковлевич Пропп оказывается популярен и известен, и авторитетен не только у нас, и не только в 20 веке, но и сейчас в Голливуде. И поэтому Баба-Яга, Владимир Яковлевич Пропп, русская сказка, русский фольклор оказываются такими сюжетно продуктивными в современном кинематографе.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, в эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И, друзья, в феврале-марте 2021 года, на мой обывательский взгляд, на всей планете наблюдался какой-то сумасшедший рост вулканической активности. Я забеспокоилась и позвонила единственному знакомому мне профессору вулканологии Московского государственного университета. И вот сегодня он у нас в эфире. Итак, с удовольствием я представляю доктора геолого-минералогических наук, профессора кафедры петрологии и вулканологии Московского государственного университета, директора Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук. Павел Поличев, передача данных. Павел Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 28 февраля Италия Этна, а потом еще 7 февраля добила, так сказать. 1 марта началось извержение, а 2 марта Синабунг на острове Суматра, это Индонезия. Потом 2 марта боковой прорыв на Ключевской сопке. 3-го мощное извержение гватемальского вулкана Пакая. 6-го извержение вулкана Сангай, Эквадор. Затем 19 марта извержение на полуострове Рейкьянес, это 30 километров от Рейкьявиков. Эту местность не штормила 800 лет, а сам вулкан проснулся впервые за 6 тысяч лет. Сейчас я попробую с первого раза прочитать это. Фаградальсфьядлин. И вот сегодня Южно-Сахалинск. Интерфакс Дальний Восток передает, что выброс пепла зарегистрирован днем на вулкане Эбека, который расположен на Северо-Курильском острове. Это что происходит? Климатический кризис какой-то?
3: Ну, весеннее обострение, в принципе. Но ничего такого сверхъестественного не происходит. Очень три красивых и близких по содержание извержения, это вот Этна, это побочный прорыв Ключевского вулкана, и Файраталсфьятль, вот у меня такая, по крайней мере, транскрипция с исландского в мозгу засела, это трещины извержения, которые сопровождаются красивыми потоками, красивыми картинками, и очень много внимания к ним как со стороны туристов, так и со стороны средств массовой информации, естественно, со стороны вулканологов. Вулканологи не забывали об этих вулканах. И поэтому, как бы, поскольку внимание к этим извержениям приковано, люди начинают обращать внимание и на другие извержения. Да, в Гватемале очень такой активный вулкан Эбека, который на самом деле извергается уже несколько лет, но очередной выброс попал на первые полосы газет. И так далее, и так далее. В принципе, я могу сказать, что обычно одновременно извергаются около 20 вулканов. А вот эти вулканы, которые перечислены, они очень активные, они извергаются часто, за исключением вот исландского, но в принципе в Исландии средняя частота извержения раз в 4 года. И давно не было. Был Эйфьяллajökull в 2010 году, потом был Grímsvötn в 2014, по-моему. Но вот сейчас время извергаться какому-нибудь исландскому вулкану. Здорово, что это извержение началось рядом с Рейкьявиком, оно совершенно не опасное.
2: Так обычно человек представляет себе вулкан. Гора, наверху, соответственно, кратер, из которого извергается вверх лава, летят пеплы. А здесь получается совершенно другая картина. Земля разверзлась.
3: Ну, есть такой тип трещинных извержений. Еще у него есть синоним – исландский тип извержений, потому что в Исландии практически очень много извержений этого типа, когда, в принципе, у нас Исландия находится на Срединно-Атлантическом хребте. Это остров прямо на Срединно-Атлантическом хребте, который протягивается, по-моему, на 16 тысяч километров с севера на юг. И вообще Срединно-Океанические хребты характеризуются тем, что там постоянно образуется новая кора океанического типа. То есть одна половина отъезжает в одну сторону, ну, в Исландии это на запад, другая на восток, а посередине образуются трещины, которые заполняются либо вулканическими породами, либо осадками, но они должны чем-то заполняться. Природа не терпит пустоты. И вот этот трещинный тип извержений, он распространен на многих объектах, где жидкая лава, где они могут так вот образовываться, так вытекать. Например, Этна — это гора. Это большая гора, больше 3000 метров. И Ключевской почти 5000 метров. Но, собственно, сам прорыв, он выглядит как трещина образовавшаяся. Потом, если магма вязкая, она накапливается, она образует конус. А если она просто растекается, то так и будет трещина. Вот, собственно, В Исландии мы видим, что в основном это трещины, но есть на этой трещине несколько конусов, которые образуются за счет вот более интенсивного излияния лавы или ее застывания в каком-то режиме. Лучшую аналогию, которую я придумал, когда я рассказываю про вулканы, готовящиеся извержения, это воздушный шарик. Например, у меня есть такие лекции, когда я учу студентов предсказывать извержения. Мы берем шарик, ну, я вызываю смелого добровольца и даю ему воздушный шарик. Он его начинает надувать. И вот когда шарик начинает уже вот надутый и прямо вот-вот лопнет, вся аудитория кричит, да он сейчас вот-вот-вот лопнет. Это значит, что мы предсказали, собственно, то, что шарик сейчас начнет взрываться. Вот примерно с извержениями то же самое. Вот абсолютно те же приемы.
2: Подождите, Павел Юрьевич, то есть это получается угадал, не угадал? Потому что все-таки взрыв шарика дело может растянуться и на минуту. А если говорить о вулканах, то тут на несколько дней. А это, мне кажется, очень важно, каждая минута.
3: Нет, ну это же те же самые процессы. Просто ведь аудитория угадывает, причем практически стопроцентно, вот прямо за секунды до того, как шарик вот взорвется, все начинают там затыкать уши и говорить, сейчас вот он взорвется. Угу. Во-первых, собственно, когда шарик надувается, начинает поверхность шарика деформироваться, да, то есть она воздымается. Вот когда магма подходит к поверхности, мы тоже видим уже инструментально, естественно, не глазом, а с помощью GPS-измерений или есть специальные такие топографические инструменты, наклономеры, мы видим, как деформируются поверхности. Значит, что магма подходит к поверхности, и ее начинает деформировать. То есть как вулкан начинает раздуваться, да, он изнутри. Начинает расширяться. И в какой-то момент вот начинает процесс быстрый быть. А дальше, ведь все-таки вулкан тоже сдерживает этот поток магмы. То есть пока он выдерживает, то есть магма не вытекает на поверхность. Но прямо перед извержением он начинает так подрагивать. Это значит, что уже напряжение достаточно большое, что где-то должно оно реализоваться, открыться трещина или быть какой-то взрыв там, или что-то еще. Да?
2: Приборы где находятся в этот момент?
3: Есть целая технология, это очень большая область. Было бы здорово, если бы на каждом вулкане у нас стоял бы полный набор возможных методов. К сожалению, даже вот в богатых Соединенных Штатах Америки это невозможно. Слишком много вулканов по сравнению с вулканологами и с количеством вот этой вот техники, которую нужно обеспечивать.
2: Павел Юрьевич, люди из Исландии в социальных сетях пишут, что рядом с извергавшимся вулканом довольно плохо пахнет. А это чем?
3: Там целый набор газов, и действительно, вот пока извержение идет, и магма только что, ну, лава уже излилась на поверхность, она активно дегазирует, и там очень сложный большой набор различных химических соединений. Но из того, что пахнет, это в основном соединение серы, но там есть, могут быть и арсенаты, и ванадаты там, и так далее. Да, там много минералов открыто новых, вот буквально 100 минералов за последние там, 5 лет открыто вот, именно вот в таких, это называется, возгоны, когда лава начинает отдавать то, что в ней было растворено при каком-то давлении до того, как она попала на поверхность. А кроме того, собственно, все знают вот эту печальную историю с трещиной Лаки тоже в Исландии, это, по-моему, 17 век, когда было огромное извержение, правда, не в этой зоне Исландии, это не Рейкьянес, восточней. И там другая зона, и там было фторидное заражение, заражение фтором достаточно большой местности, и погибло много животных, а потом погибло много исландцев. Практически треть Исландии тогда умерла во время этого извержения. В той зоне, где была трещина Лаки, в принципе, магма с повышенным содержанием фтора.
2: А вот эти бомбы... Во-первых, почему они так называются? И я так понимаю, они из базальта, то есть такие железосодержащие камни летят. А как далеко они летят? Мне кажется, это самое ужасное, что может быть вот в связи с извержением или нет?
3: Самое красивое, что может быть. Бомба – это итальянское слово. И бомба означает именно вот это. То, что вылетает фрагменты раскаленной лавы, которые летят по воздуху, они еще, кстати, могут вращаться во время вот этого полета, и еще они не до конца застывшие. Они принимают очень причудливые формы. Я знаю коллекционеров лавовых бомб или вулканических бомб. А потом, собственно, вот представляете себе огненная, вот эта не до конца застывшая лава, она летит по воздуху, принимает причудливые формы, потом иногда она бывает шлепается еще не до конца застывшим состояние, а землю, там возникают такие трещины красивые, там она может раскалываться, это все как бы тоже изучается. И бомбы очень распространены, то есть при очень многих типах извержений. Вот Стромболи, например, вулкан, который очень часто извергается, он в основном извергается вот такими бомбами, стромболианский тип извержений. А потом, собственно, вот уже итальянские революционеры, или, как модно сейчас говорить, террористы, они этот термин заимствовали, чтобы обозначать что-то горящее, летящее по воздуху. И вот бомба, которую мы знаем, бомба, которую кидают с самолетов, да, это заимствованное слово как раз вот из бомб, которые вылетали из вулканов.
2: Павел Юрьевич, скажите, пожалуйста, а на вулкане опасно жить?
3: Я посчитал вероятность и выяснил, что просто чисто вероятностная штука, да, на вулкане жить менее опасно, чем, например, в Москве. Вероятность того, что в Москве на вас наедет автомобиль, упадет сверху там сосуля и так далее, она выше, чем вероятность погибнуть во время извержения.
2: На пару мгновений сделаем перерыв и вернемся к разговору о вулканах. Сегодня в эфире передачи данных доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.

0: настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
3: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях в эфире «Комсомольской правды» сегодня доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Плечов. Я посмотрела, что в небе Камчатки ежесуточно находится 30 тысяч пассажиров, потому что вообще вдоль Камчатки большое количество авиалиний. Может ли что-то произойти в небе с самолетом, если... не буду говорить, прямо под ним, скажем так, недалеко в стороне, начинается извержение вулкана.
5: Может. И оказалось наиболее опасно вот эти извержения для реактивных самолетов, потому что если маленькие частички пепла попадают в реактивный двигатель, они там начинают сплавляться и засоряют какие-то жизненно важные части этих турбин. Винтовые самолеты оказались более устойчивы к этому. И, собственно, откуда узнали, что реактивные самолеты не любят пепла, облака, потому что реальные были случаи, слава богу, пока ни одной жертвы не было, когда реактивные самолеты попадали в пепловые облака, у них отказывали двигатели, и потом вот какие-то экстренные посадки были необходимы для того, чтобы самолет не разбился. И именно поэтому, когда у нас идет извержение вулкана, авиационные службы, вулканологи передают данные авиационным службам, помогают спутниковые технологии, отрисовываются направления движения вот этих пепловых облаков и меняются маршруты авиасообщений. А вот случай, чтобы летел самолет и неожиданно было извержение, честно говоря, я не знаю. Я сам летел как-то вот над Исландией, и прямо подо мной извергался вот Гримс. Вот, очень красиво это с самолета видно было, но там не было никаких таких серьезных выбросов пепла.
4: Разработчики доклада для Европейского научного фонда оценили угрозы для, даже громко звучит, нашей цивилизации. И пришли к выводу, что вулканы – одна из самых больших опасностей для человечества. И вероятность того, что именно они в 21 веке уничтожат планету, самая большая. Павел Юрьевич, вы с этим согласны или нет?
5: Как вулканолог, мне, конечно, трудно с этим спорить, потому что, когда большие угрозы, выделяются большие средства, ресурсы для того, чтобы их, эти угрозы предотвратить. Поэтому я не могу свидетельствовать против себя. Но я такую идею не очень поддерживаю. Я считаю, что все-таки наука должна быть честной. Просто есть статистика жертв. За последние 300 лет от вулканических извержений умерло 227 тысяч человек. Не знаю, вот сколько от пандемии сейчас вот за год. Я думаю, что цифры больше.
4: Я так полагаю, что эти докладчики имели в виду, конечно же, супервулканы. Вот можем ли мы столкнуться с невероятными по силе извержениями? Подобно тем, которые случались в далеком прошлом, которые были намного мощнее тех, что мы регистрируем на протяжении последних нескольких сотен лет.
5: Да, можем. И вообще-то вот раз в 20 миллионов лет это даже не извержение, их называют flood bezels, то есть это вот наводнения лавовые случаются в истории Земли, и в том числе, может быть, докладчики имели в виду именно это, именно вот с этими периодами связаны массовые вымирания животных на Земле. Одно из таких известных, это 251 миллион лет назад, пермотриасовое вымирание, когда просто вымерло огромное количество видов, по-моему, 83% всех видов, живущих на Земле, прекратили свое существование. А второе, это примерно 65 миллионов лет назад, это мелполиогеновое вымирание, вот когда динозавры исчезли, и много-много тоже других видов животных. И, конечно, вот такие события, они меняют облик, по крайней мере, набор живущего на Земле, и они могут представлять собой серьезную угрозу. Однако мы не знаем пока до сих пор две вещи. Мы не знаем причин, почему это случается. И вот, например, насчет мелполиогеновых вот этих извержений, плато Декан огромное сформировалось в Индии за счет этих извержений. А некоторые считают, что причиной был удар метеорита, то есть метеорит послужил причиной, которая вызвала вот эти гигантские извержения. Мы пока не знаем. Пока, к сожалению, вот тех данных и той огромная дискуссия идет среди ученых, и их просто не хватает для того, чтобы сделать однозначный вывод. Что было 251 миллион лет назад, мы тоже не знаем. Вроде бы нашли тоже кратер метеорита, который примерно соответствует этому времени. Китайские ученые нашли, по-моему, в Антарктиде. Потом выяснилось, что он не совсем соответствует этому времени. И вот это вот уточнение причин пока еще не завершено. Я надеюсь, что при вот моей жизни это все будет уже известно, и мы будем гораздо четче представлять, что именно является причиной вот этих гигантских извержений и, соответственно, угрозы для всего живого на Земле. Второй вопрос, который меня тоже интересует. Я говорил, что примерно вот такие извержения примерно раз в 15-20 миллионов лет случаются. Вот последнее такое известное, общепризнанное извержение, вернее, формирование большой магматической провинции, это Колумбия Рива Безлс, это штат Орегон, Монтана, это вот северо-запад Соединенных Штатов, потрясающие вулканические плато, вот Колумбия-Рива, река Колумбия течет вот по долине, которая разрезает вот эти вот базальты, километровая толща вот этих базальтов, очень красиво. Но мы не видим никакого вымирания, связанного с этим событием. Почему какие-то вот эти события приводят к массовым вымираниям, а какие-то не приводят?
4: Что именно означает словосочетание «уничтожить планету»? Вы сказали, наводнение лавовое, или это отравление, или что?
5: Вот, например, Сибирские трапы – это знаменитое место, с которым связаны, например, Норильские месторождения знаменитые, которые, по сути дела, сейчас больше стране приносят, чем нефть. 7 миллионов квадратных километров поверхности было залито этими лавами. Mm-hmm. Представляете, 7 миллионов квадратных километров.
4: С трудом, но впечатляет.
5: Это очень много. Но вот эти все извержения, это все какие-то доли одного километра. Все вместе взятые. И понятно, что там, где лава разлилась, все живое было 100% уничтожено, потому что мощность этих лав, она составляет тоже около километра, бывает больше километра. Другое дело, что мы тоже не знаем достоверно, а за сколько времени это разлилось. То есть это одномоментное какое-то извержение, но вряд ли это за день. Вот мы знаем, что это все в пределах 1 миллиона лет случилось. Но миллион лет — это достаточно большой отрезок времени. Хорошо, мы можем вычеркнуть 7 миллионов квадратных километров, но это же не вся планета. А вот чтобы был всепланетный эффект, естественно, это нужны какие-то эффекты через изменение состава атмосферы. Если у нас хотя бы кратковременно меняется состав атмосферы, то это приводит к глобальным каким-то последствиям. Тяжело
4: дышать. То есть изменение климата, получается, у нас происходит.
5: Это изменение климата. Но вот если мы возьмем, опять же, 251 миллион лет назад, то большая часть жизни была не на суше, она была в океане. И почему именно животные, которые жили себе спокойно в океане, тоже пострадали через вот этот цикл, непонятно. Но механизм такой, что меняется состав атмосферы и приводит к тому, что меняется состав гидросферы, повышенный какой-то снос в береговой зоне. И это делает некомфортную жизнь животных не только на суше, но и в океане тоже. Но представить себе этот процесс в деталях я пока не могу.
4: А скажите, пожалуйста, один супервулкан может стать детонатором для других, вот чтобы по цепочке два десятка взрывов чудовищной силы?
5: Если они находятся рядом, если у них общая питающая система, то да.
4: Но мы знаем, что на планете у нас где-то вот как раз два десятка супервулканов. Они от одной питающейся системы?
5: Нет, конечно, у них полностью автономные питающие системы.
4: Слава богу, выдыхаю. И наш любимый вопрос, Павел Юрьевич. Основная угроза исходит от Йеллоустоуна в Соединенных Штатах, наверное.
5: Там много интересного и много непонятного. Я очень люблю Йеллоустоун, кстати, очень красивые места, всем рекомендую. Я там был уже не один раз, с удовольствием поеду еще.
4: Да страшно, рванет в любую минуту.
5: Вы знаете, я понял, что я перестал бояться, то есть я тоже опасался, все-таки кальдера там и так далее. Мало ли чего, я сам знаю, что мне говорят. До тех пор, пока я ночью не искупался в Йеллоустоунском озере. Вот более холодной воды я нигде не помню. Я-то думал, что там же гейзеры, источники, думал, хотя бы озеро теплое, очень холодная вода. То есть никаких там
4: подогревающих факторов.
5: Сейчас вскипит там и взорвется, по крайней мере, когда я купался, не было. Последнее вот это крупное извержение было 600 тысяч лет назад. Плюс-минус. Но опять же, я не могу против себя как это свидетельствовать, но я бы не стал говорить, что именно от извержения Йеллоустоуна мы погибнем, а что именно оно будет первым извержением супервулкана. Просто с Йеллоустоуном красивая история. Примерно раз в 600 тысяч лет идут извержения. Последнее крупное было 600 тысяч лет назад, перед этим 1 200 000, перед этим 1 800 000. Значит, вот если мы продолжим эту последовательность, ждите сейчас следующее извержение. Но на самом деле это не совсем так, потому что перед этим был перерыв перед этими тремя извержениями был перерыв примерно там 2,5-3 миллиона лет. Была работа моего приятеля Ильи Биндемана, который показал, что вот на одном месте бывают два больших таких суперизвержения, потом перерыв, и следующие там два или три суперизвержения на следующем месте. Никогда не было больше трех. Это уже три извержения было. То есть его прогноз такой, что мы должны для следующего извержения Йеллоустона подождать не там не 10 тысяч лет, не 5, не завтра оно будет, а где-то там еще 2 миллиона лет осталось. И оно будет уже не там, где вот сейчас Йеллоустонская кальдера находится, а где-то дальше по траверсу вот этой горячей точки.
4: Павел Юрьевич, а вы можете предсказать, где будет следующее извержение?
5: К сожалению, не могу. Есть точки, которые требуют пристального внимания. Есть такое место в Европе, это рядом с Неаполем, называются Флегрейские поля. Последнее извержение было около 30 тысяч лет назад. Предыдущее было 60 тысяч лет назад. То есть примерно та же история, что с Йеллоустоном, но гораздо более короткие промежутки. То есть для нас и 30 тысяч лет много, да, но все равно как бы вот Флегрейские поля – это очень опасное место, и если кто-то был в Неаполе, чтобы понять масштабы, там очень красивые, есть каменоломни, очень много всяких в них вот этих древнехристианских пещер, все они вырублены в неаполитанских туфах. Вот эти все туфы образовались за счет одного извержения Флегрейских полей. То есть вот весь Неаполь построен из вот этих туфов. Он построен на этих туфах. Мощность этих туфов сотни метров. И если будет такое же извержение, то просто Неаполь покроется таким же слоем еще сотни метров. Там примерно 5 миллионов человек живет.
4: Павел Юрьевич, спасибо вам большое. Доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев был сегодня в передаче данных.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
6: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
7: О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
8: Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
9: Вся страна слышала об этом.
10: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: «Комсомольская правда» – это радио. We'll be right back.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Вот долго думал, хорошо ли сочетаются взятые в название слова «исторический» и «миф». Вообще-то история и миф в науке считаются своего рода антонимами. Миф – стопроцентная выдумка, пусть и с некоторой реальной подоплекой, а история – стопроцентный факт, доказанный и задокументированный. Между ними как бы 50-50 – легенда или эпос. Ну, Зевс – мифический персонаж, Гомер – легендарный, Аристотель – исторический. Говоря о мифах, мы подразумеваем такие, которые возникли когда-то, в прошлом, но оказали влияние на поздние времена, порой включая современность. С вами Геннадий Клипсторика. Начинаем. С древнейших времен история использовалась в качестве легитиматора устремлений тех или иных акторов. Зачастую наука превращалась в откровенную пропаганду. Действующие лица уходили, устремления менялись, порой кардинально, а историкам оставалось то, что мы теперь называем историческая мифология. Изучать ее важно, а зачастую и забавно. В эпоху сословных обществ важнейшим показателем являлось происхождение человека, древность его рода, прямое наследование какому-либо известному и авторитетному персонажу прошлого, пусть иногда выдуманного или собирательного, неважно. Позволю себе такой пример. Вот твой предок – бог солнца Ра. И ты фараон? Ну, или можешь претендовать. Вот твой предок Цезарь или Август, и хоп, ты римский император. Вот твой предок дворянского происхождения, и пожалуйста, тебе титулы, земли с прикрепленными к ней крестьянами, отныне навсегда обязанными на тебя трудиться. А вот нет у тебя знатного происхождения, ну нет. И ты уже тот самый прикрепленный и обязанный всю жизнь гнуть спину на знатного дядю крестьянин. И ни тебе, ни твоим потомкам не светит ничего другого, пока не произойдет социальная революция и общество не избавится от сословных предрассудков. А пока происхождение – краеугольный камень строения и функционирования того самого социума. Происхождение доказывалось генеалогиями, в которых каждая родственная связь подтверждалась официальным документом. Следовательно, генеалогия рулила. Это сейчас она стала исторической, а тогда была абсолютно практической и прикладной. Любому амбициозному человеку хочется добиться в жизни большего. Так было всегда, так было и в сословные времена. А что делать, если происхождение не позволяло этого? Заменить его чем-то иным? Чем? Мифом. Заплатил писарю. Он из документа, летописи, родословной книги, хроники и тому подобное, что-то изъял, поменял, почистил, дописал. Пахнул печать, и вуаля, готово.
2: Твой предок великий могол как минимум.
1: Конечно, я описываю происхождение мифической генеалогии прошлого схематично.

0: Зачастую король или царь вследствие тех или иных династических перипетий надевал корону другого государства. Это называлось личной унией. Таким образом, объединяя две или более страны – Швеция, Дания, Норвегия, Испания, Португалия, Англия, Шотландия, Австро-Венгрия. В годы Смутного времени существовала реальная перспектива объединения Речи Посполитой и России. Часто претенденты на корону схлестывались в кровопролитной схватке. Вспомним нормандское завоевание Англии и так далее. Бывало, претензии не выливались в военные противостояния, но создавали некий политический фон для прочих событий.
1: Генеалогический миф имел значение, когда в каких-либо новых исторических реалиях требовалось подтвердить свои права на престол, на более значимый титул, на пограничные территории и так далее. Архиважно это было в случае пресечения династии и воцарения новой. Вот об этом и поговорим. В ранние времена человеку было необходимо объяснять самому себе, как произошло все, что его окружает. Солнце, вода, небо, звезды, ветры, дожди, вообще весь мир, да и он сам, откуда проистекает жизнь и куда она потом девается. В отсутствие науки, то есть рационального способа объяснения, приходилось прибегать к иррациональным – мифам. А подтверждалась истинность мифа его древностью. Предки из седины веков донесли до нас великое знание. Ну а предкам, в свою очередь, знание передавалось свыше. Ну это, разумеется, предельно упрощенная схема. Оставим за границами наших рассуждений вопрос возникновения власти и государства. Это сейчас нам не важно. Просто следующий пункт. Как доказать человеку и обществу право очень малого числа избранных властвовать вот над всеми остальными? На помощь опять приходит миф. Миф о сверхъестественном происхождении вот этих самых избранных, малых числом, но огромных по авторитету и могуществу. Божественные санкции. Угу. Ну а кто дерзает не подчиниться императору, царю, фараону, а также чиновникам, действующих их именем, тот идет ведь против воли Бога. И наказание за то следует по ранжиру. Так было со времен древнеегипетских фараонов и до абсолютных монархов нового времени. Вот в русском языке государство происходит от слова «государь» – обращение к монарху. Или его древней формы «господарь». А оно уже от «господь» – обращение к Богу. «Господи!» То есть государство и власть божественны. Так или иначе, с этим мифом общество на все сто не попрощалось до сих пор. И ныне, когда большая часть государств в мире республики, а немногие сохранившиеся монархии за редким исключением утратили прежнее значение, все равно к государственной власти люди порой относятся как к чему-то основополагающему, вышестоящему и даже возвышенному.
2: Государство и Родина для них едины.
1: В рамках темы данного ролика нас интересует один, но довольно распространенный способ доказательства монархами прошлого своей исключительности, а значит и право властвовать. Способ называется мифические генеалогии. Угу. Рассмотрим несколько конкретных примеров и таким образом обрисуем ситуацию в целом. Одно из самых известных, а заодно из самых древних родословий, отражено в Библии. От Адама до Иисуса Христа. Там же нашли свое место и прародители еврейского народа, и пророки, и цари. А венец этой генеалогии – воплощение Бога на земле и своего рода монарх Царствия Небесного. Мы не станем подробно обсуждать это чрезвычайно разветвленное древо, но важно отметить способ легитимации. Первый человек создан Богом по своему образу и подобию, а главный пророк – чье второе пришествие, согласно христианской доктрине, должно ознаменовать конец земной истории, сын Бога. Историчность Иисуса вроде бы доказана, другое дело многие аспекты его жизнедеятельности, а также список его предков. К обитателям горы Олимп и ее окрестностей часто возводили свои родословия представители древнегреческого ареала. Боги, титаны, герои, иногда легендарные или полулегендарные яркие деятели, все шло в дело.
0: В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными.

0: как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков.
1: Приведу несколько примеров. Перикл, символ древнегреческой демократии, с отцовской стороны происходил из рода Бузигов, основателем которого считали якобы изобретатели ярма героя Бузига, а с материнской из Алкмеонидов. Алкмеон – правнук царя Пилоса Нестора, героя Троянской войны. От этого же царя, но по другой линии, вел свое происхождение афинский тиран Писистрат.
2: Династия македонских царей Аргиадов, которой принадлежал великий завоеватель Востока Александр, считала своим прародителем Геракла, знаменитого, но все же стопроцентно мифического персонажа. И таких примеров великое множество.
0: Сами греки, за редким исключением, свято верили в подлинность аристократических родословных, ибо в них они видели наиболее важное подтверждение своего кровного родства с величайшими героями минувшей эпохи, гарантию неразрывного единства поколений, разделенных тысячелетиями.
2: Похожая тема была и с древнеримскими аристократами, патрициями. Один из самых известных древних римлян, диктатор Цезарь, из рода Юлиев, который приписывал себе происхождение от богини Венеры. Также по этой мифической генеалогии среди предков значились троянский герой Эней и царь Дардан, а от последнего, но по другой линии, основатели Рима Ромул и Рем.
1: Первый древнеримский император Октавиан Август по материнской линии происходил из рода Клавдиев, который, в свою очередь, пошел иным путем. Его генеалогия обошлась без божественного и титанического вмешательства. Все его представители, начиная с родоначальника Аппия Клавдия, вполне историчны. Родовитость этого рода оказалась аутентичной и не нуждалась в дополнительном удревнении.
2: Шли века, дряхлела Римская империя. Наконец ее потеснили варварские королевства. Предводители таковых, ясное дело, не могли соперничать родовитостью с имперскими патрициями. А очень хотелось. В глазах как своих дружинников, так и латифундистов на захватываемых территориях.
1: Люди, как известно, легче всего верят в самые невероятные. Разгромив конкурентов из других франкских, а также прочих соседних племен, вожди солических франков создают в Галлии мощное государство, впоследствии неуклонно его расширяя. Первым историческим вождем, присвоившим себе римский титул «Рекс», от чего пошло французское «Ройал», русское слово «король» появилось много позже, стал Хильдерик I,
2: отец знаменитого Хлодвига, крестителя франков. Его отцом считается Меровей, давший имя первой королевской династии. Меровей – лицо уже легендарное, его существование оспаривается. В источниках он упоминается лишь в истории франков Григория Турского, хроники Фридегара, а также в анонимной хронике 8 века книга «Истории франков».
3: Говорят, что из этого же рода происходил король Меровей, у которого был сын Хильдерик.
2: Григорий Турский, «История франков», 6 век.
1: Веком позже известие дополняется новыми подробностями происхождения Меровея.
3: Говорят, что как-то в летнюю пору Хладион пребывал со своей супругой на берегу моря. В полдень его женой, которая отправилась искупаться, овладело чудовище Нептуна, похожее на кентавра. С этого момента, то ли от зверя, то ли от мужа, она понесла и родила сына, которого нарекли Меровеем. По его имени все франкские короли стали зваться Меровингами.
2: Хроника Фридегара, 7 век.
1: А еще век спустя подробностей становится еще больше.
3: В конце концов, Хладион умер после 20-летнего правления. И Меровей, происходивший из того же рода, принял государство. По этому дальнему королю, короли франков, и получили имя Меровингов. Этот Меровей зачал сына именем Хильдерик, в свою очередь ставшего отцом знаменитого и отважного короля Хлодвига.
2: Анонимная книга «Истории франков», 8 век. Уходя вглубь веков, хронисты погружаются в пучину совсем непроверенного. Если обобщить их показания, то предшественником Меровея называется некий Хладион Длинноволосый, но без уточнения родства относительно Меровея. Отец Хладиона по Григорию – Теодомер, а по Фридегару – Фарамонт. Римские консульские фасты называют Теодомера королем франков и утверждают, что его отцом был Рихомер. Фарамонт упомянут лишь у Фридегара, что дало историкам основание объявить этого вождя V века полностью выдуманным, то есть мифическим. Этот же хронист называет отцом Фарамонда Макромира. Согласно Григорию Турскому, в 388 году во главе франкского племени, перешедшего границы Римской империи. Если историчность Макромира считается доказанной, то его отцовство по отношению к Фарамонду отвергается.
1: Ну а дальше? Фредегар называет отцом Макромира Приама, последнего троянского царя времен одноименной войны. Разница в 1500 лет хрониста не смутила. Зато мировинги одним движением пера превратились в потомков защитников Трои.
4: Галопом по Европам!
2: Вот уж о чем сломано немало копий, так это вопрос, кто и когда на Руси начал первый княжить. Останемся за пределами споров норманистов и антинорманистов, этого и так предостаточно. Нас интересует лишь мифология происхождения Рюрика.
1: Скандинавская версия по определению считается более обоснованной, поскольку она полностью сочетается с раннелетописной легендой о призвании Рюрика на княжение в Новгород из Варяг. Если принять историчность Рюрика, получается, что он как бы само собой происходит из какого-то нормандского рода. Ну а как еще? Другое дело, из какого? Летописи об этом ничего не сообщили. Зато исследователи 18 века наперебой предлагали те или иные гипотезы различной степени фантастичности. В связи с нашей темой вспомним ничем не обоснованные предположения шведского историка Олафа Далина.
2: Он отождествил Рюрика с шведским королем Эриком Бьёрнсоном из рода Сигурда Ринга, предка Ингигерд, жены Ярослава Мудрого. И Тимофея Малыгина, предположившего, что отцом Рюрика был кто-то из финских вождей, либо Людбард, либо Белл, либо Бьорн. Князь Михаил Щербатов объявил Рюрика сыном или внуком некого лифлянского короля Диона и зятем или внуком Гастамысла. Гипотезы специалистов 19 века и позже уже носили более научно обоснованный характер.
1: Балтославянская, скажем сразу, давно и убедительно опровергнутая версия возникла в том же 18 веке. Ну, своего рода продолжение серии «Наш ответ Чемберлену». Противовес работам Байера, Миллера, позже Шлёцера, некоторых других, отстаивавших нормандский путь зарождения государства у восточных славян, у некоторых патриотично настроенных деятелей родилось жгучее желание опровергнуть немецких злопыхателей и высказаться в ключе будущих антинорманистов. Среди прочих, объектом их внимания стал и Рюрик. Они, вот кровь из носу, пытались доказать его славянское происхождение, чтобы никто и думать не смел, что государство в Новгород принесли иностранцы. Ну, на самом деле русскую государственность действительно создал не Рюрик. Даже если он существовал и был призван княжить в Новгород, формирование власти и государства – многовековой, постепенный и очень сложный процесс. И никак не связан с призванием какого-либо князя в какой-либо город. Но это совсем другая история.
2: Главным образом опираясь на сомнительные данные новгородского летописания, а также поздней иокимовской летописи, чья подлинность сама по себе не доказана, Ломоносов, Татищев, Гидеонов, Сахаров и некоторые другие, полагали Рюрика сыном Умиллы, второй дочери новгородского посадника Гастамысла.
4: Личности тоже весьма легендарный.
1: Других доказательств у этой версии не существует, поэтому все прочие реконструкции историков относительно славянского происхождения легендарного основателя русской великокняжеской династии носят исключительно гипотетический характер.
0: К числу псевдоисторических казусов следует отнести и смелые предположения о тождестве имени Рюрик и славянского слова «рарок» — «сокол», предложенное Степаном Гедеоновым и подхваченное всякого рода попсовыми фальсификаторами вроде писателя Михаила Задорнова. Доказательством тому сторонники данной версии считают действительно широко распространенные знаки двузубец-трезубец, обнаруженные на древнерусских монетах, ранних печатях, глиняной посуде, украшениях и других археологических находках.
1: Мол, это родовой знак Рюрика и его рода, условно изображающий пикирующего, атакующего сокола. Вот. Историография этих знаков огромна, но никто из серьезных историков гипотезу Гедеонова не поддержал.
2: Что объединяет разные мифические генеалогии, приведенные выше? Если очень обобщенно, жанр научпопа позволяет делать такие грубые обобщения. Это по сути народная мифология, которую восприняли и использовали в своих интересах представители верхушки этих обществ. Может быть, они как-то дополнялись и уточнялись, но в основе своей эти мифы фольклорные.
1: Мы уже говорили, что древним людям свойственно объяснять окружающий мир иррационально, в частности, божественной волей. Ну вот и получите иерархическую структуру государства, где есть вершина, цари, бояре, герцоги, бароны, графья, ну в общем элита, и все остальные. И вот эти остальные обязаны свою элиту за свой счет содержать и всячески обслуживать. Ну а кто таким установлением будет недоволен, ну вот как пить дать, вот точно навлечет на себя божественную кару. Вот и воспринималось сие как само собой разумеющееся, справедливое, неизменное. Тем более формировалась схема постепенно, веками, тысячелетиями, с поколения в поколение. И поэтому воспринималась как традиция, скрепа и даже необходимая. Или будет хуже. Вообще все рухнет.
0: Мотив народной мифологии характерен для многих династий, возникших в античности и раннем средневековье. Сюда же относим миф о Пясте, основателе первой польской правящей династии, миф о Пржемысле и Лебуше, Чехия, миф о Кии, будущий восточнославянский ареал. В какой-то степени продолжение этой линии – легенда о призвании Рюрика.
2: А вот в позднее средневековье и раннее новое время картина меняется. Мифические генеалогии становятся уделом исключительно кабинетных интриг. Теперь миф инициируется, как правило, конкретной социальной группой и фабрикуется их канцелярией, а легитимируется зачастую посредством подложных текстов, в которых объясняется, на основании чего всю эту писанину следует считать вовсе не мифологией, а самой что ни есть историей. Ну то есть фактом, просто недавно открытым.
4: Ну точно фактом.
1: В результате мы получили любопытные, выдуманные генеалогии, ныне интересные в контексте тогдашних событий.
2: В 14-15 веках Великое княжество Литовское заметно разрастается, став в 5-6 раз больше, собственно, этнической Литвы. Территориальный рост произошел в основном за счет земель бывшего древнерусского государства. Как итог, великие князья литовские из династии Гедиминовичей оказались перед необходимостью доказать свое династическое право на русские города и княжества.
1: Для этого был придуман эффектный финт, согласно которому литовцы оказывались откочевавшими в эти края римлянами, а их князья потомками императора Августа. Вот так.
4: А Литва — это Литалия, искаженная Италия.
2: Для обоснования этого мифа было существенно дополнено белорусско-литовское летописание в его поздней редакции, относящееся к 16-17 векам. До нас дошло 6 списков с обширным предисловием. Их лжегенеалогию обобщенно можно изобразить в следующем виде. При том, что в ранних списках 15 века этим предисловием, как говорится, даже не пахло.
1: Вот, представьте себе, казалось бы, наивный прием, а сработал. Возможно, тогдашние люди, подобно нынешним, нашим людям, сами себя успокаивали. Ну, раз написано, значит, так оно и есть. Ведь не станет же летописец зря переводить дорогостоящий пергамент.
4: Тогда чаще уже писали на бумаге, но она тоже была недешево.
1: Уже в 19 веке данная генеалогия была решительно отвергнута. Вопрос лишь встал, кто и когда занес данный фейк в летописи. Оригинальные мнения различных националистически настроенных субъектов мы рассматривать не станем. В современной историографии, в том числе и литовской, данный вариант генеалогии Гедиминовича считается мифом. Идем дальше.
2: Но от Гедиминовича решили не отставать и поздние великие князья московские из рода упомянутого Рюрика. Умирающей династии было жизненно необходимо доказать не только свое родство с легендарным пращуром, но и превзойти по древности главных конкурентов – польско-литовских королей Ягеллонов и получить обоснование на продолжение борьбы за приграничные территории.
1: Судя по всему, так возник миф о происхождении Рюрика от некоего пруса, родственника уже нам знакомого Октавиана Августа. Ну, бедный-бедный род Клавдиев, кто бы мог подумать. Миф отразился в родопомянных источниках московского происхождения.
2: В связке с двумя другими позднелетописными мифами «Сказание о Словении и Руси», «Новгородская сказка о происхождении славян», «Легенда о передаче византийским императором Константином Мономахом царских регалий», включая знаменитую шапку Мономаха, киевскому князю Владимиру II, прямому предку московских великих князей. Это должно было доказать эксклюзивные права калитичей на царский титул и на все земли бывшего древнерусского государства, да и вообще повысить их авторитет.
1: Позже миф о римском происхождении присвоили себе и занявшие в начале 17 века российский трон Романовы. Сперва доказали свое кровное родство с московскими Рюриковичами, а через них и с римскими императорами. Схожий способ удревнения своей генеалогии примерно в то же время предприняли и молдавские господари. Мотив и пиар данной мифологии весьма схож с лжеродословиями Гедиминовичей и Калитичей. Ну, схожие наши нынешние отношения к этой Мейден Молдавия мифологии.
2: Следует заметить, что московские писари не только искусственно возвеличивали своих государей, но как бы принижали и конкурентов, литовских князей, позже польско-литовских королей. Достигалась эта цель посредством такого же фабрикования родословий, но уже как бы в обратную сторону, упрощая их происхождение.
1: В московских родопомянных источниках 16-17 веков бытовало два варианта мифической генеалогии Гедиминовичей. Первый вариант – так называемый родственный, когда Гедимин объявлялся потомком Ростислава Рогволдовича, представителя побочной и давно выпавшей из числа претендентов на великое княжение рода полоцких Рюриковичей.
2: Второй же вариант – рабский, в котором Гедимин назывался рабом смоленского князя Витаня, будто бы рабу удалось охмурить жену своего князя, дочь некоего Бортника, то есть тоже незнатного происхождения, отчего родились Ольгерд, Кейстут и прочие.
1: Таким образом, Гедиминовичи волшебным движением руки летописца превращались в младших, по сути, бедных родственников московской династии. Либо вообще в неблагородных самозванцев, незаконно занявших литовский трон. В обоих случаях Гедиминовичам, а через них и Литве в целом, отказывалось в праве на западно-русские земли, равно как и на главенство в регионе.
4: Геополитика.
0: Идеи цезаризма были чрезвычайно популярны в эпоху Возрождения и не только в Литве и Москве, но и во всей Европе, как восточной, так и западной. Стремясь оправдать свои настоящие акции, старые династы искали оправдания в прошлом. Часто в прошлом додуманном, исправленном, подстроенном под современную им конъюнктуру. В результате мы получили любопытный материал, демонстрирующий своеобразное родословное соревнование литовских и московских великих князей. В борьбе за власть, территории, авторитет заинтересованные лица не гнушались ни искажениями фактов, ни прямым подлогом. Справедливости ради заметим, что фабрикованием родословий в практических целях не брезговали и рода пониже этажом. Чтобы занять лавку поближе к новоявленному потомку кесаря, получить новое земельное пожалование или сытую должность, в местнической системе представителями тех или иных боярских и магнатских фамилий необходимо было не только и не столько сделать что-то полезное сейчас, сколько стать круче в прошлом, пусть и мифическом.
1: Сегодня мы с вами рассмотрели, разумеется, далеко не все мифические генеалогии, имевшие место в разные периоды истории. А те, что рассмотрели, получилось весьма поверхностно. Многое осталось даже не упомянутым. Что ж, ролик носит ознакомительный характер. Однако я рассчитываю не останавливаться и продолжать знакомить вас с этой, на мой взгляд, интересной темой.
2: К величайшему сожалению, несмотря на то, что в цивилизованном мире сословные привилегии давно в прошлом, мифические генеалогии продолжают использоваться во всяких разных разнообразных недобрых делах. Недобросовестные историки и прочие ангажированные деятели не стесняются ссылаться на старинные мифы для обоснования тех или иных современных конъюнктур.
1: Важно помнить, что всевозможные псевдоисторические споры грозят перейти в практическую плоскость и привести к отнюдь не мифическим конфликтам, как между людьми, так и между целыми народами. Злонамеренное мифотворчество необходимо знать и обличать. С вами Геннадий Клипсторика. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и обличайте мифы. До встречи!

0: Я приглашаю нашего постоянного спикера, известного антрополога Станислава Владимировича Дробышевского, занять место на трибуне, взять в руки старомодный микрофон и что же скрывают антропологи? Неужели вы это нам скажете? Не в кулуарах, а здесь вас слышат тысячи людей.
1: Да, я готов признаться в том, что такие скрывают антропологи. Антропологи действительно при работе много всего интересного находят. Довольно регулярно звучит, что вот, дескать, периодически антропологи обнаруживают что-то такое вот розетокое, а потом скрывают это, потому что не хотят переписывать учебники, они люди ленивые, переписывать учебники – это занудство, и поэтому они это запирают в подвалах, никого туда не пускают, уничтожают находки, истребляют и все такое прочее. Я готов в этом искренне признаться. И поэтому расскажу вам о том, что таки было спрятано в последние, ну, где-то примерно 200 лет существования антропологии. Например, известнейшая находка, которую, ну, правда, ее скрыли в музее, до сих пор ее можно посмотреть за некоторую небольшую плату. Кардивский великан в 19 веке, сделанный, правда, из гипса, с целью просто потроллить местного пастора, но, тем не менее, как бы вот скелет, ну, вернее, даже чучело, не знаю, мумия великана, но, правда, немножко из гипса сделанная. Или, например, вот я лично с Александром и с Константином Задорожным скрываем скелет великана, причем еще и циклопа, заметьте. Это, правда, мне прислали по интернету во ВКонтакте. Вот. Я не знал, что я скрываю скелет великана, потому что в оригинале там было просто нормальное погребение черняховской культуры. Дело происходит в Харькове в 15 году. Но как бы вот тоже скрываем. Или, например, вот в Зарайске этим летом мы скрывали находку карликовых людей. Ну, это, правда, не совсем антрополог-археолог, но не суть важна. И вот он скрывает карликового человечка. Или, например, вот Витя скрывает голову Святогора, как видите, найденную в раскопе на Маркиной горе. То есть это Маркина гора, Костенки 14. И, как видите, в ней была найдена огромная бородатая голова. Витя ее таинственно скрывает. Ну, вот примерно так выглядит то, что обычно скрывают антропологи. А на самом деле, конечно, бывают и прям совсем настоящие находки. Например, всем известны великаны. Понятное дело, что великаны в природе существовали, и, конечно, антропологи их не преминули найти. Ну, великаны бывают разные, бывают побольше, бывают поменьше, бывают более мохнатые, бывают поменьше, но они таки найдены. И более того, получили латинское название Gigantopithecus. Известно как минимум два вида. С древностью от 3 миллионов лет, ну, если самых древних, даже до 11 миллионов лет, если самых древних брать, до где-то времени 300 тысяч лет назад. В настоящее время от гигантопитеков известно 5 нижних челюстей, 4 в Китае, 1 в Индии, 1 на Яве, с огромадными зубами. И вот на прошлом форуме, например, там на разных выставках вы можете, в общем, посмотреть на эти самые нижние челюсти. Это действительно существовавшие огромные приматы. Челюсть нижняя вот такого размера, как бы большая, в 1,5 раза больше, чем у гориллы. Ну, учитывая, что у гориллы голова тоже, в общем, не маленькая, гигантопитек был раза в 1,5, по крайней мере, крупнее, чем не великан. И более того, Кёнигсвальд, когда это дело нашел, он даже, собственно, считал, что это предок прямой человека и развил такую гигантоидную концепцию происхождения человека, что люди возникли из гигантских ископаемых приматов, а потом как-то в процессе эволюции измельчали и стали, собственно, нами. В последующем, правда, обнаружилось, что они к нам отношения не имеют. Если кому они родственны, то современным орангутанам. Но к нашим предкам они имеют скорее то отношение, что наши предки с большой вероятностью съели примерно 300 тысяч лет назад. И, в принципе, способствовали, да, эволюции в какой-то степени. То есть, ну, мяса много было. По некоторым оценкам они достигали где-то 250 килограмм в среднем, а особо одаренные, может, там и 1,5 тонны были весом. Или, например, много известно всем разумным людям про существование всяких подземных жителей. Ну, допустим, документальные кадры из фильма «Спуск», может быть, вам известного, там несколько серий есть, и все знают, что в подземельях творится черт что, и там бывают всякие странные какие-то существа разной степени зубастости, и антропологи, естественно, залезают в пещеры, естественно, там находят, ну и, конечно же, пытаются это дело скрыть. Но, правда, со скрыванием иногда плохо получается, потому что вот Ли Бергер, когда залез в пещеру в Малапе и нашел там два скелета как бы пещерных жителей, про это раструбил на весь мир и описал вид австралопитеку Сидиба. Причем они оказались такие не очень удачливые пещерные жители, потому что они не хотели жить в этой пещере, они провалились туда сквозь дырку в потолке, переломались все кости и померли. Но зато благодаря такой их личной неудаче теперь у нас есть эти два скелета, и мы знаем, что в Южной Африке примерно 2 миллиона лет назад действительно жили какие-то очень странные люди, которые, судя по всему, вряд ли были нашими предками. Череп австралопитека Сидиба вы можете посмотреть, вот в холле есть стол Тимирязевского музея, там и слепок этого черепа есть. И это странная эволюционная линия, которая, судя по всему, существовала независимо от нашей. Наша линия где-то эволюционировала в Северной, Восточной Африке, может быть, Центральной. А в Южной вот жили такие странные персонажи с очень маленькими мозгами, но при этом и с очень маленькими зубами, с очень кривыми пальцами и при этом человеческими пропорциями длины пальцев. Более того, через некоторое время Ли Бергер, ну, вернее, его сотоварищи залезли в другие пещеры и нашли другие такие находки. Но, покопавшись по запасникам, можно найти и остатки тех, кого скрывали еще раньше. Например, еще в 50-е годы было найдено довольно много останков в той же самой Южной Африке, но в других пещерах, которые были названы суммарно Tilanthropus capensis. С большой вероятностью это, собственно, те же самые сидибы, по большому счету, ну или их потомки, потому что в среднем здесь немножко поменьше датировки, которые тоже сочетают очень странные черты, тоже маленькие зубы при больших челюстях, при сравнительно небольшом мозге. Ну, правда, здесь черепа фрагментарные, точно определить размеры мозга сложновато, но где-то порядка 400-450 грамм, что типично для австралопитеков, которые жили 3 миллиона лет назад, а здесь датировка меньше 2 миллионов лет. И при этом наши предки, которые в это же самое время жили в Восточной Африке, имели мозги, ну, где-то грамм на 100-200-300 больше. То есть, опять же, получается, что в Южной Африке синхронно с нашими предками, гораздо более развитыми, жили вот какие-то такие странные персонажи. Ну и, как я уже упомянул, Ли Бергер, покопавшись еще немножко в других пещерах, нашел еще более удивительных людей, еще более странных, которых тоже, конечно, стоило бы скрывать. И, в принципе, он интригу тянул довольно долго. Но финансировал это все журнал National Geographic, который, как бы, конечно, может скрывать, но он журнал, который должен публиковать, и поэтому все было опубликовано, и в огромном количестве еще и научных статей. Открытие нового вида Homo naledi, человек наледи, от которых было найдено 1550 костей только на одном квадратном метре в пещере Диналеди, а потом еще и остатки нескольких индивидов в соседней пещере Лиседи. Ну, здесь, собственно, и те, и другие показаны. И оказалось, что это какие-то еще более странные люди. И, скорее всего, это потомки, собственно, все тех же самых сидиб и череп человека наледи. Вы можете увидеть тоже на нашем столе. И, более того, еще его скульптурную реконструкцию, еще не вполне законченную. Это люди, сочетавшие в себе черты, с одной стороны, очень примитивные, с другой стороны, очень продвинутые. Например, у них маленькие мозги, 500-600 грамм, ну, как бы, вроде и не самые маленькие, но, учитывая, что они жили 300 тысяч лет назад, неприлично маленькие, потому что в это же самое время человек из Брокинг-Хилла имел 1200 примерно грамм, то есть на килограмм, ну, на полкило, вернее, больше. У них при этом была практически австралопитековая конфигурация мозговой коробки, но при этом очень маленькие челюсти и очень маленькие зубы. По некоторым показателям зубы меньше, чем у современного человека. Обезьянью грудную клетку, современные пропорции пальцев, если вот так смотреть, и даже у них большой палец был очень большой, и при этом очень сильно изогнутые пальцы, практически современные ноги. То есть, в общем, суммарно получается полная каша каких-то признаков, и мозги, кстати говоря, которые тут тоже изображены, совершенно австралопитековые. И получается, что время, 300 тысяч лет назад, в то время, когда во всем остальном мире уже появлялись предки неандертальцев, сапиенсов, а некоторые считают, что уже полноценные сапиенсы к этому моменту были, хотя я лично в это не верю, это пока еще можно скрывать, Но вот в это же самое время в Южной Африке жили популяции, достаточно причем многочисленные, каких-то вот таких очень странных людей, которые, почему я говорил про пещеры, закапывались очень глубоко под землю. Потому что эти две пещеры, Диналеди и Леседи, это узкие дырки огромной глубины, куда очень трудно пробраться, куда надо лезть по каким-то шкуродерам, которые имеют говорящее название «Путь Супермена», где можно только вот так пролезть, и «Пасть дракона», где такие вот камни торчат со всех сторон. И при этом там огромное количество этих костей, этих самых Homo naledi. Большой вопрос, зачем они туда забирались, что они там вообще делали. Есть мнение, что, может быть, они погребали умерших, но тогда это тоже странно, потому что у них мозгов 500 грамм, и можно ли иметь какие-то погребальные обряды при таких размерах мозга, большой вопрос. А может быть, они просто общались очень много и активно с нашими предками прямыми, которые в это же время, примерно в этом же месте жили, и от них перенимали какие-то более продвинутые формы поведения. Пока все это под большими вопросами. И пока раскопки продолжаются, а Либергер, который все копает, очень старательно все это скрывает. Ну, например, скелет из Леседи и череп из Леседи он нашел еще 3 или там, 4 года назад, и никакой информации про это не просачивалось, несмотря на то, что в экспедиции десятки людей на самом деле участвуют. То есть он мастер интриги, мастер скрывания, но не удержался, все-таки парочку статей опубликовал, и нет ни малейшего сомнения, что все это в последующем будет только больше и больше изучаться, тем более, что Либергер выдал нежданную совершенно фишку, он все эти кости оцифровал, сделал трехмерные модели и выложил в интернет на всеобщее пользование, совершенно бесплатно. И каждый из вас, у кого есть трехмерный принтер, если вдруг неожиданно, можете себе напечатать хоть скелет целый, даже не один, этих самых Homo naledi. И изучайте, сколько влезет. Но все-таки оригиналы лежат в Южной Африке, и можете туда поехать изучать. Ну а те, кто изучают, пока вот скрывают и понемножечку пишут новые статьи. Что показательно, чем больше мы узнаем о таких вот странных людях, тем больше мы начинаем обращать внимание на тех странных людей, которые существовали когда-то, вернее, были найдены когда-то давно, но оставались чем-то непонятным. Например, в пещере Линкольн, тоже в Южной Африке, в некоторый момент были обнаружены вот такие зубы и фрагмент черепа и каменные орудия галечные, которые по всем основным параметрам, если на кого и похожи, то на Homo ergaster, человека работающего. А человек работающий жил примерно 1,5 миллиона лет назад. А в этой пещере Линкольн слои с этими зубами и обломком черепа и орудиями датируются временем примерно 215-253 тысячи лет назад. То есть, ну, условно говоря, 200 тысяч лет. И где 1,5 миллиона, где 200 тысяч лет? В тот момент, когда это было найдено, была опубликована статья, и оказалось, что вот как-то очень странно, что морфология очень архаичная, а время какое-то очень позднее. И что-то непонятно, то ли с датировкой что-то не так, хотя она вроде нормальная датировка, качественно сделанная, то ли с зубами что-то непорядок какой-то, ну а какой с ними может быть непорядок, вот они есть. И как это понимать, непонятно. А теперь, когда у нас есть находки Сидип на Леди, которые последовательно выстраиваются в цепочку со времени как минимум 2 миллиона лет, на самом деле там еще и более древние есть, и до 300 тысяч лет, ну, собственно, что бы еще 100 тысяч лет им не посуществовать и не превратиться вот в этих вот товарищей. Поэтому, может быть, вот эта южноафриканская линия таких загадочных, странных людей, которых обнаруживают в пещерах африканских, существовала вплоть до времени порядка 100 тысяч лет назад. Ну, есть даже мнение, что, может быть, они потом смешивались с сапиенсами, но про это я еще потом упомяну. Понятно, что когда существуют какие-то странные, непонятные персонажи, параллельно, ну, с как бы понятными персонажами, то возникает мысль, а может быть, они еще между собой скрещивались, и, может быть, возникали всяческие, ну, здесь, да, не супер ярко видно, но вот на боковых экранах хорошо видно, может быть, возникали метисы, гибриды между разными видами, которые сочетают признаки. И у нас есть тому доказательства, ну, которые тоже можно пытаться скрывать, конечно. Например, вот такой замечательный череп КНМЕР 1805, который получил название «Загадочный череп» Мистер Скал. И, собственно, он очень странный, потому что в нем сочетаются, с одной стороны, очень большие выступающие вперед челюсти, с другой стороны, очень маленькие зубы, С третьей стороны, сагитальный гребень, который присущ параантропам в основном, про который меня уже 100 раз спросили, что это у них там на голове, посередке головы. И с четвертой стороны, метопический шов на лобной кости, который вообще в порядке, в нормальной ситуации зарастает где-то года в полтора, а тут он есть. И метопический шов на лобной кости с сагитальным гребнем не вяжутся вообще никак. А здесь они есть на одной и той же кости. И сочетание всех этих признаков, ну и на самом деле многих других, подводит к мысли, что, может быть, это как раз метис. А учитывая его датировку в 1 750 000 лет, с большой вероятностью это метис первых хомо и парантропов, массивных австралопитеков, потому что в это время линии массивных австралопитеков и хомо еще не так далеко разошлись, и между ними могли возникать гибриды, метисы. И, может быть, нам повезло, и мы его имеем. А может быть, это какой-то особый вид дополнительный, от которого остался только один единственный череп, что как-то верится с трудом, если честно, но почему бы и нет. Если уж в Южной Африке жили такие экзотические, которых мы знаем там из одной пещеры, собственно, чего бы и не быть этому и в Восточной Африке. Но таких находок не одна, потому что есть, например, череп КНМЕР 1813, имеющий практически ту же самую датировку, и там же, в общем-то, найденный, с размером мозга 500 грамм и общим внешним видом, в общем-то, грацильного австралопитека. Но здесь датировка 1 600 000 лет, а грацильные австралопитеки такого строения жили 3 миллиона лет назад, самые последние, ну или там 2,5 хотя бы. То есть в любом случае на миллион, а то и на два раньше. Получается, что это опять же какой-то очень странный персонаж. Для него даже придумали свое собственное название – Homo microcranus, человек малоголовый. Его можно, конечно, рассматривать как какую-то шибко неодаренную особь хабелесов, которые, собственно, в это время в этом месте жили, и известны находки нормальных хабелесов из этого же самого коабифора, из этого же самого места. Вот. А может быть, это опять же другой вид, а может быть, это опять же метис. Только если у предыдущего гражданина вылезли признаки в значительной степени парантроповские, то здесь вылезли признаки австралопитековые. Ну и всегда надо помнить, что еще был, на самом деле, разброс изменчивости. Ну и таких странных людей, которые не вписываются в общую концепцию, их вообще хватает. Вот из сравнительно условно недавних находок, тоже из коабифора череп 42700, который вроде бы, конечно, хабелес, и даже более того, в первоначальной статье оригинально он был описан как Homo erectus, но однако же у него размер мозга 690 грамм, для эректуса что-то как-то маловато, и он самый малоголовый из всех эректусов получается. У него мизерные надброви, у него нет затылочного рельефа, он весь какой-то округленький такой, и как-то в общую канву что-то тоже как-то не очень вписывается. Вот. И не только к черепам это относится. Есть, например, череп из басидимы, тазовая кость из басидимы, которая, ну, в общем, вполне человеческая, но проблема в том, что она очень маленькая, и у нее рост, может быть, 1,20 м. А у этой женщины это женский таз, но это как бы очень маленький размер тела. 1,20 м это как-то слишком мало, потому что для австралопитеков все куда ни шло, но для времени порядка миллиона лет, когда жили пятикантропы, которые были вполне нашего роста, это как-то очень мало, это как-то очень подозрительно. Или у H12 с почти такой же датировкой, тоже какой-то странный череп с очень маленьким размером, 727 грамм. Ну, в принципе, 727 уже вроде не так мало, но все равно он какой-то вот не вписывается в эректусов того же времени, потому что синхронно с ним существовавший алдувайский гибнит 9, который даже еще и древнее на 400 000 лет, на всякий случай, там он гораздо больше, он намного массивнее, у него огромные надброви и объем тоже вполне себе приличный. Известно всем прогрессивно мыслящим людям, что на планете жили, кроме того, например, тролли. Естественно, антропологи их тоже нашли, тоже их скрывают. Более того, известна даже эволюция троллей, потому что, как известно, из троллей и всяких там гоблинов через промежуточные стадии могли возникать и какие-то новые формы. И у нас такие есть. У нас есть гоблины на острове Ява в Индонезии в виде целой огромной серии черепов из Гондонга, которые очень специфичны по всем каким только можно возможным признакам, и по строению надброви, и по строению затылочного рельефа, и по строению височной кости, они выделяются из общей канвы. А история имела продолжение, потому что внизу, вот, например, такая желтенькая нижняя челюсть, ну, фрагмент нижней челюсти, представляет собой развитие эволюции, и найдена она уже не на Яве, а на острове Флорис, где чуть спустя возникли хоббиты, вам известные. Ну и хоббитов, понятно, что их, конечно, придумал Толкин, но как бы он предвидел просто развитие науки, потому что чуть попозже, чем он написал «Властелина колец», на острове Форес в местности Лянгбуа были найдены остатки этих самых хоббитов, которые имели метровый рост, мозги размером 400 грамм, очень странные пропорции ручек и ножек, очень какой-то эксклюзивный череп, но по всем возможным признакам, скорее всего, являлись потомками тех самых яванских гоблинов, которые сидели на Яве еще до этого. Ну и находки в Матаменге, вот та челюсть маленькая, она связует, собственно, эти линии одна с другой. То есть в эксклюзивных условиях, в эксклюзивных местах на эндемичных островах могли возникать вот такие странные персонажи. Причем, скорее всего, их было очень много. Например, на острове Сулавеси, который тоже не соединялся проливом этими сухопутными мостами с материком никогда, найдено орудие, но там не найдено пока костей. Поэтому про сулавесских хоббитов мы пока не знаем, но знаем, например, про гномов. Гномы бывают разные, понятное дело. Ну, тут это заметно, в общем-то. Бывают такие, бывают этакие. И где бы мы ни ткнули лопатой в землю, там мы периодически находим каких-нибудь догномов. Например, в Нормандии, в Индии, с датировкой в 500 000 лет, найден красивый череп, черепная коробка. Он вполне себе такой полноценный, большой, килограмм 200 грамм. Но там же найдена ключица, которую вы внизу можете видеть, длиной там сантиметров 10, и она очень маленькая. То есть рост, восстановленный по этой ключице, получается меньше, чем у современных пигмеев. Причем понятно, что 500 тысяч лет назад в Индии это крайне маловероятно, что это хоть какие-то предки современного человека. Это какая-то боковая ветка самостоятельная. И таких у нас не один. В пещере Калао на Филиппинах, на острове Лусон, датировка 57 примерно тысяч лет назад, есть плюшневая кость третья, тоже крошечного размера, которая по размерам меньше, чем у современных пигмеев Филиппинских островов, современных, нынешних. А по строению какая-то очень специфическая. И тоже с такой датировкой в таком месте это не были предки современных людей, это какие-то странные люди. С большой вероятностью карликовые денисовцы, между прочим, но о них чуть-чуть впереди. И это распространяется на огромные территории, в том числе, например, на Микронезию, на островах Палау, на острове Арак были найдены многочисленные останки, принадлежащие тоже непонятно кому, тоже очень маленького размера, без подбородочного выступа. Причем тут они уж скрываются по полной программе, потому что эти остатки были выкопаны незаконно, без разрешения местных властей, поэтому их местные власти изъяли, упаковали, в шкаф положили и никого туда не пускают. И скрывают вот на полном серьезе, уже без всяких шуток. И единственная существует статья про эти остатки, такая достаточно невнятная, а последующего развития событий нет. Ну, если вдруг кто поедет на остров Палау, то может попытаться что-то с ними сделать, но пока вот они лежат неисследованными. А в пещере такого добра еще полно, на самом деле. Ну, там даже не одна пещера, там как минимум их две, скорее всего, и больше. То есть и даже до Микронезии какие-то гномы умудрились добраться. Ну и уж если всю сказочную фауну собирать, то, понятно, всякие там орки и так далее тоже, конечно, присутствовали и тоже нам известны, но здесь их скрывают с 19 века. Всем известные неандертальцы, по сути дела, замечательный прообраз троллей и орков, потому что по всем возможным признакам они совпадают с описанием. То есть здоровенные, коренастые, плечистые, с огромными носами, со здоровенными челюстями, которые то и дело жрали друг друга по любому поводу, потому что на каждом втором скелете неандертальца есть следы каннибализма. Очень необщительные, но при этом добрые к соседям, к своим родственникам, не очень добрые к дальним соседям. Причем они сами по себе тоже были довольно-таки разнообразны. В Денисовой пещере, например, нашлись три зуба и кусочек фаланги пальца, которые принадлежат кому-то очень похожему, но очень непохожему. И они были названы денисовцами, но это уж совсем как бы тайно покрытое мраком, очень такое скрытое человечество, которое известно по трем зубам и одной фаланге. Ну, правда, в Китае есть еще целая куча черепов, но из них нету ДНК. А специфичность денисовцев устанавливается, собственно, по ДНК. Но это вот как минимум еще два человечества, которые занимали суммарно всю Евразию, строго говоря, ну, кроме, может, южных областей, где жили всякие предыдущие персонажи. И это, в общем, тоже как бы не совсем мы. Хотя некоторую примесь в нашу сторону тоже мы получили от них. Ну, может создаться впечатление, что с некоторого момента все-таки вся вот эта нечисть вымерла и как-то остались сапиенсы. А нет, на самом деле и даже в гораздо более позднее время там и сям обнаруживаются какие-то странные люди. Например, в Нигерии в местонахождении Ивы и Леру уже довольно давно был найден череп с нижней челюстью, ну и вообще, строго говоря, целый скелет, с датировкой порядка 15 тысяч лет назад, который не вписывается в рамки изменчивости современного человека. А если в кого и вписывается, то в Homo heidelbergensis, но здесь 15 тысяч лет назад. А данные по генетике современных негроидов говорят, что, может быть, у современных негроидов есть примесь непонятно кого. То есть у них есть нуклеотидные последовательности, которых нет ни у кого других людей, ни у каких других людей планеты. Может быть, она приехала, вот эта примесь, как раз из людей из Эвы Элеру или Ишанга, где найдены крайне массивные нижние челюсти и один зуб вот этот вот оранжевый, который просто какой-то невероятного размера, но, правда, может иметь датировку порядка 2 миллионов лет. Неожиданно. Хотя другие находки 21 тысяча лет назад. Так что и в Центральной Африке тоже не обошлось без всяких загадочных людей. И в Восточной Африке не обошлось, потому что там есть, например, черепы нижней челюсти с Кабуи, которые тоже крайне специфические. Как бы вроде бы он и сапиенс, а как-то вроде и не очень. Среди современных негроидов такого не найдешь. Тут, правда, совершенно непонятная датировка, но, судя по медным пуговицам голландским, которые тут же где-то найдены, как-то есть такое мнение, что это вообще железный век. То же самое касается оранжеманды, где нет датировки, но есть вот такая черепная крышка, крайне приплюснутая, крайне архаичная, с огромным надбровием, покатым сводом, которая, ну, очень странная, очень специфическая. Это Южная Африка. Тоже какие-то популяции, вплоть, видимо, до Железного века, может быть, здесь выживали. Ну и, собственно, завершая, хочу сказать, что Земля только кажется такой прямо исследованной, и только кажется, что мы все знаем про наших предков, и что учебники написаны, а надо переписывать учебники. Регулярно надо переписывать учебники. Наш школьный учебник застрял как минимум в 65-м году, а то и раньше по некоторым показателям. А на самом деле в мире существовало огромное количество странных, неведомых людей, которых очень хочется, конечно, скрывать, но иногда все-таки хочется опубликовать и повысить свой там личный рейтинг, индекс Хирша отрастить подлиннее, там еще что-нибудь такое сделать. Соответственно, как не пытаются скрывать антропологи, истина прорывается наружу, и все больше и больше неведомых странных существ вылезают из недр планеты и заполняют страницы учебников. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Станислав. Я бы хотел дать слово для вопроса эксперта, доктору исторических наук Марине Львовне Бутовской. Она должна быть в зале, потому что она выступает после вас. И вы будете уже ей задавать вопрос. Марина Львовна, ну, я хотел бы, чтобы вы задали его сами. Если вам дадут микрофон, я могу вам... Вы хотите, чтобы я его зачитал? Хорошо. Итак, Марина Львовна Бутовская, не знаю, здесь ли она, сейчас спрашивает. А можете... Так, нет, ну, наверное, вот... Вот так. Почему с точки зрения специалиста-антрополога появление людей-гигантов 3-4 метра ростом маловероятно или просто невозможно?
1: Ну, гигантопитеки, может быть, имели рост порядка 2-3 метров, но проблема в том, что существует такое, такое явление, как аллометрия. При изменении линейных размеров масса и широтные размеры меняются не строго пропорционально. Поэтому если человека увеличить с роста, ну, условно, там, 1,65 м до 3 метров, то он не сохранит те же самые пропорции. Он станет немеренной ширины, у него кости станут как у слона, и вес у него будет, ну, в кубе возрастать на самом деле. Потому что объем растет в кубе, а длина, ну, как бы просто в сантиметрах. И это очень легко посмотреть на горилле. То есть если горилла ростом в среднем, на самом деле, самки 1,40 м, а самцы, ну, самые одаренные были там 2 с копейками, а на самом деле они обычно пониже, но они вот такой вот ширины и весят по 100 с лишним килограмм, то у них уже вот такущие кости. Поэтому при том же росте, что мы, просто вширь побольше. И так, поэтому если гигант будет большой, он будет вообще ни разу не похож на нас. Ну, а если это будет еще к тому же и человек, то, собственно, что он будет есть для начала? То есть горилла, гигантопитеки, это были растительноядные существа. Огромный всеядный зверь размером, не знаю, 4 метра, должен много жрать, он должен много следов оставлять, ему где-то надо жить, ему нужна территория. И если бы они такие были, мы бы их давным-давно нашли, как мы нашли, собственно, гигантопитеков. Вот, поэтому и чисто технически проблематично стать большим, ну хотя можно, слоны стали. Гигантопитеки стали. В принципе, можно, но проблематично. И в большом количестве существовать тоже им не очень получится. Поэтому у эволюции пределов, строго говоря, немного. Возможно, появление гигантов, но с ограничениями.
0: И наш делегат Никита Петров спрашивает, какова вероятность, что человечество уже достигало подобного уровня развития, но в результате катаклизма

0: из Ламиквии, ламиквийская культура с датировкой 3 миллиона 300 тысяч лет назад, которые делали кинеантропы и которые не имеют, видимо, преемственности современной культуры. Ну, даже если 3 миллиона лет, это все равно убогие булыжники, тоже коряво обколотые. А в последующем у нас есть постепенное развитие технологий от галечной культуры кашельской, потом к среднему палеолиту, к верхнему палеолиту, неолит, мезолит, бронза, железо и так далее. Если бы была какая-то более развитая цивилизация, она бы оставила следы в виде угольных шахт, ржавых железок, пластмассы, мусора. Потому что сколько мы замусорили только за 1-20 век, страшно посмотреть. Достаточно, не знаю, вокруг оглядеться. Вот тут на сцене какие-то бумажки даже приклеены, неизвестно зачем. Ну, то есть были какие-то выступления, видимо, вот их приклеили, и они так и торчат здесь, еще многие годы останутся. Так что даже в таком месте это есть. А уж по всей планете этого бы было намусорено столько, что мы бы это нашли без вопросов. Если уж мы находим галечные орудия, которые делали австралопитеки, которых было раз-два обчелось, и от кинеантропов у нас один череп, строго говоря, и найден, и то мы от них орудия нашли, то если бы была мегаразвитая цивилизация, то от нее столько бы всего было, что мы бы это обнаружили 100%. Однако мы этого не видим. При всех упорных поисках там, на дне океана, на разных материках, где угодно, стало быть, этого не было.
1: А я вот читал у Гаррисона про цивилизацию рептилий, которые все выращивали. Они ничего не изготовляли, у них все было такое органическое. Оно потом все разложилось, и ничего не осталось.
0: У нас есть наука палеоботаника на этот момент. И наука палеоботаника показывает, какие были растения, какие были стволы, какая была ксилема, флоэма, там, древесина и все прочее, ну, что, собственно, синонимы. И мы знаем эволюцию растений, мы знаем происхождение растений, там, первые водоросли, какие-нибудь псилофиты, которые выползали, ну, слушай, до этого еще мхи, потом всякие там голосеменные, покрытосеменные, цветковые, там, как они менялись. И если бы рептилоиды что-то такое выращивали, мы бы нашли отпечатки этих чудо-растений или чудо каких-то организмов, потому что у нас есть палеонтология, ну, если это были не растения, мы кости этих самых тварей тоже бы обнаружили. Кстати, на эту тему есть замечательный динозавр хищный, не помню, правда, его сейчас название, у которого на остистых отростках позвонков такие выросты здоровенные, и у него перед тазом здоровенные выросты, и после таза здоровенные выросты, а таз такая ровная площадочка. Я думаю, что это чтобы там сидеть, держаться за эти выросты и на нем ездить. Вот. Так что доказательства у нас есть.
1: Вот спрошу вопрос из зала справа.
2: Здравствуйте, Никита Минск. Большое спасибо, задорно, информативно. Вопрос такой, достаточно ли образования зиготы от слияния половых клеток шимпанзе и человека, чтобы сказать, что гибридизация возможна? И если таких попыток не было, то что вас останавливает? Ну,
1: вы что, лично вас.
0: Меня? Ну, меня лично останавливает как-то то, что не хочется мне сливаться с шимпанзе. Ну, вот. У меня есть жена и детишки, и мне как-то хватает, в общем-то. Шимпанзе мне без надобности. А слияние клеток в зиготу, оно тоже не слишком о чем-то говорит.
1: Я это запишу. Что... Продолжайте.
0: Это не значит, что потом будет развитие. Потому что одно дело, когда образуется зигота, а другое дело, когда целый организм. А зиготы до организма еще не близкий путь, на самом деле. И даже если какие-то виды дают потомство, не факт, что они как бы, ну, дадут плодовитое потомство. Ну, пресловутый пример там, с лошадью и ослом, допустим. Да? Так что, ну, экспериментально чисто можно это сделать. Ограничения были, ну, допустим, в Италии, когда пытались сделать такие эксперименты, там сказал, вышел Папа Римский, погрозил пальчиком, сказал «ай-яй-яй», и они не стали это делать. Когда наши это пытались в 20-е годы сделать, деньги кончились, ну и как-то вот примерно такие были причины. Я, кстати, не исключаю, что кто-нибудь этим заморочился и сделал у себя там в пробирочке. Может быть, не знаю. Вот. Хотя, ну, как бы даже если это и сделать, что это даст? То есть это ничего, строго говоря, не докажет и не опровергнет. Потому что, ну, слияются, сливаются, не сливаются, какая разница. То есть родство человека и шимпанзе доказывается не тем, насколько способны сливаться клетки, а всем комплексом признаков. И по генетике, по морфологии, по поведению, почему еще угодно. И один какой-то там показатель сливаются, не сливаются, ничего особо не решает. То есть это был прикольный эксперимент по-своему, да? Но ничего принципиально не решающий.
1: Прошу вопрос, вот передние ряды. Передняя, ну ладно. Не совсем передняя.
3: Здравствуйте. Я воспользуюсь тем,

0: что выбрали не меня, но мне дали микрофон. Станислав, меня зовут Ангелина, я из Санкт-Петербурга. К сожалению, часть из того, что антропологи скрывают, выглядит достаточно правдоподобным, и лженаука, она прогрессирует и становится все более убедительной. Можете перечислить, может быть, какие-то методы или, наоборот, неиспользование каких-то методов, которые поможет обывателю понять, что труд не научный, а лженаучный? Спасибо.
1: Ой, ну, про это вот Александр может намного больше меня сказать, про критерии лженаучности. Ну, на самом деле, самое банальное посмотреть, там, ну, я повторяюсь, в общем-то, не свои мысли, что там на обложку можно посмотреть, насколько она там крикливая, какие регалии у автора. Если он академик какой-нибудь там Всегалактической академии, это уже немножко подозрительно. Если, допустим, учебник по антропологии написан даже там доктором педагогических наук, что я лично видел, уже надо с большим подозрением отнестись к этому учебнику. Ну и если его полистать, в лучшем случае это будет перепев учебника Хрисанфова и Перевозчикова, или моего, например, с Богатенковым учебника, в худшем случае это будет какой-то вообще там полет мысли, что сплошь и рядом бывает. Ну и вообще сравнить с другими книжками. Лучше всего с вузовскими учебниками, потому что все-таки вузовские учебники, нормальные, которые ведущих вузов, они обычно бывают без всякой фигни, потому что, ну, это как бы вот нормальная такая центральная наука. Если мы берем какую-нибудь книжку, сравниваем и видим, что современный вузовский учебник как-то уж подозрительно резко расходится с этой книжкой, наверное, с книжкой что-то не так. Ну, как-то в основном так. Спросить специалистов. А кто из них специалист, опять же, узнаем по просто... по таким формальным даже критериям.
2: Да.
1: То есть если антрополог, он должен быть антропологом, а не философом, например. Да? Если он археолог, он должен быть не математиком, а археологом.
2: Да. Прошу, короткий вопрос только Олегу Балановскому. Давайте дадим время для короткого вопроса и для короткого ответа.
3: Да. Угу. Вы замечательно закончили яркое выступление, что вся эта нечисть вымерла, и на планете расселились мы. Вам не кажется, что это готовый миф, с которым потом придется бороться? Или вам кажется, что такие яркие высказывания – это четкое описание научной ситуации? Спасибо.
1: Ну, в настоящее время, кроме Homo sapiens, я не знаю других очень близких видов, но есть шимпанзе и бонобо, но они как-то уж совсем не люди. А какой-то вот прям совсем такой нечисти, там, барабашек домовых и хоббитов, научно описанных, пока мне неизвестно. Я жду, когда наконец поймают снежного человека – и мне приведут за бороду, да, я его буду изучать. Я жду этого момента, я готов к этому моменту.
2: Но сейчас, но пока... сейчас будет несколько другой момент, сейчас будет не снежный человек.
1: Ну...
2: Вы готовы, Станислав? Дело в том, что ну, мы не знаем, чем закончится ваше участие в премии «Просветитель», но мы за вашу... так сказать, вашу беззаветную верность делу борьбы с мракобесием и за постоянное участие в наших форумах решили посвятить вас в звание старшего джедая банды официальных ученых и сейчас торжественно вручаем вам меч джедая науки и плащ джедая науки. Меч предоставлен мастерской световых мечей War Sabers. Разите им гидру мракобесия. Поучитесь, но вам будет время потренироваться на студентах.
1: Класс. Спасибо.
2: А если бы вы узнали, сколько он стоит? Спасибо. Дорогие друзья... А мы, тем не менее, да, Станислав, уходите с мечом, а то будете отвлекать всех, никто не будет ничего слушать. Мы приглашаем нашу следующую докладчицу, доктора исторических наук, Марину Львовну. А, за лучший вопрос не дали. Давайте вот после Марины Львовны мы вернем Станислава и... Хорошо, Станислав, вернитесь, только без меча. За лучший вопрос. У вас было два вопроса, на самом деле. Всего два. А, у меня все записано, зачем мне напоминать? Значит, первый о гибридизации клеток шимпанзе и человека, второй о методах выявления лженауки. А, еще был третий у Олега Балановского. Высказывание «начисто вымерло».
1: Ну вот, наверное, так, как там? о гибридизации.
2: Секс для науки все-таки. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как-то в одном из выпусков недавних мы с Евгением Александровичем Кобликом рассуждали о том, как форма клюва влияет на пищевые предпочтения птиц. То есть по форме клюва вроде бы можно более-менее точно определить, чем питается данный вид птиц. Но оказалось, тут одно из недавних исследований орнитологов показало, что по форме клюва птиц можно определить, какое гнездо она будет строить. Вот это меня, так сказать, несколько удивило. Я решил с Евгением Александровичем Кобликом поговорить об этом, а также поговорить о том, как птицы, они же не только клювом работают, но и лапами себе помогают, вот все вместе. Потому что если мы говорим о том, что птица там что-то строит, то почему мы должны забывать и о лапах, которыми она, возможно, помогает, ну, хотя бы утаптывает это самое гнездо, да? Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван Игоревич.
2: Так вот, вопрос. Ну, вот форма клюва. Я в зоопарках, как вы знаете, много снимаю в последнее время диалоги о животных, и там разные хищные птицы, и форма клюва у них, если присмотреться, у кого-то она более изящная, у кого-то такие прям вот здоровенные клювища типа орланов. Вот. А гнезда у всех одинаково какие-то неряшливые, такие просто набор из палок и разных субстанций, в общем-то. Так где ж тут, как можно, или это нужно особым глазом орнитологическим обладать, чтобы по форме клюва определить, какое гнездо будет строить птица?
3: Да.
2: В чем тут разница?
3: Да? Да, и где же тут мастерство, да?
2: Да, где тут мастерство?
3: Вот, но, на самом деле я примерно представляю, о чем вы говорите. Это было такое исследование недавнее, ну, как нынче модно выражаться, британских ученых из города Бристоля.
2: То есть это классический британский ученый, настоящий, не шутка.
3: Ну, не шутка, да. Это исследовательница проанализировала почти 6 тысяч видов разных птиц из 38 отрядов, 180 семейств на предмет вот соответствия тех или иных форм клюва тем или иным гнездовым постройкам.
2: Ну, я бы сказал, фундаментальности подхода не откажешь, британской ученой.
3: Да, не откажешь, это точно. Вот. Ну, понятно, что форма клюва все-таки это в основном еда, да, для приема пищи, да, или каких-то кормовых приемов приспособлена. Но на самом деле, конечно, вот строительство гнезда это тоже довольно важная вещь. И в этом плане, конечно, да, у нее там получилось примерно 7, что ли, типов гнездовых построек, которым более-менее соответствовали, ну, со степенью там от 60 до там, 97% те или иные варианты клюва.
2: А вот. Сколько вы сказали типов построек?
3: Значит, ну, у нее даже не были не типы построек, а скорее так, материал, она по материалу их...
2: Она анализировала из чего,
3: да, понятно. Да, из чего, да, то есть там ласточки делают из грязи, там комочки грязи лепят, да, кто-то из травинок, кто-то из веточек, кто-то там из какого-то еще материала, там, ну, например, вот из растительного пуха, как мы знаем, синица ремес строит замечательное такое гнездо варежку.
2: Прямо из пуха?
3: Ну, из растительного пуха, да.
2: А, из растительного пуха.
3: Из растительного пуха, там довольно длинные бывают волокна.
2: У-у-у.
3: Нет, ну, естественно, там есть и травинки, там есть и какие-то
2: как
3: веточки,
2: каркасик,
3: которые
2: да?
3: как каркас, да. Но в основном, да, вот такая замечательная варежка, прям по виду, да, из растительного пуха. Ну, тополины, ивовые и так далее, и так далее. Вот это все.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: Ну, ремес, это российская птичка-то.
3: Ну, она в Подмосковье даже живет, да.
2: Да.
3: Такое гнездо, как будто вот варежка, и большой палец отрезали немножко вот на кончике, и вот туда птичка залезает. Вот. Собственно говоря, проблема-то вот в чем. На самом деле, я бы на месте исследовательницы ограничился только воробьиными птицами, потому что у неворобьиных птиц все-таки вот такой прямой корреляции нет. И более того, большинство неворобьиных птиц, ну, по большому счету, гнезда строить как следует не умеют. Вот как раз те самые хищники, ну да, там какую-то платформу как-то утоптали и так далее, и так далее. Там скорее такие циклопические масштабы.
2: Да.
3: А как следует вот гнездо умеют строить очень немногие, и это вот такое ноу-хау воробьиной птицы.
2: А это больше, вот грубо скажу, коряво. Это больше экология или больше этология? То есть, как бы это нюансы сложного поведения, которые выучиваются, там как-то подсматриваются, передается, или это, в общем, ну, вот такая экология. По-другому не могут, так что ли?
3: Да, вот тут сложный вопрос. Я думаю, что, ну, во-первых, воробьиные птицы, они действительно одни из самых умных наряду с попугаями. И дело не просто там в каких-то решениях сложных задач. У них, правда, там немножко по-другому и мозг устроен. И, судя по всему, вот эти тонкие движения, они у них лучше получаются. А самое главное, что, видимо, экологически вот они вышли на строительство сложных гнезд вот каким образом. В процессе своей эволюции они пытались, ну, как-то, естественно, конкурировать там с другими птицами и так далее, и так далее. И конкурировали они вот в чем. Им надо было энергетически удешевить свое потомство, чтобы не тратить много времени и энергии на высиживание, выкармливание и так далее, и так далее. Ну, скажем так, какая-нибудь куропатка или гусыня, вот она откладывает яйца в довольно простое гнездо, яиц этих много, и она их долго высиживает. Из них появляются уже довольно-таки, ну, готовые птенцы, которых она сразу уводит, там, куропатка или гусыня. Но если в какой-то момент насиживания или вот первых недель выводка что-то разладится, ну, случится какой-нибудь катаклизм, там, придет хищник, сожрет, или погодные условия. Птица уже потратила столько энергии, самка, на откладывание крупных яиц, на высиживание, долгое высиживание вот этих яиц, из которых вылупляются достаточно развитые птенцы, что на второй цикл она уже не может решиться. То есть, если у нее выводок погиб в этом году, все. А вот воробьиные птицы, они легко обошли эту проблему. Так, сейчас мы быстренько отложим 5-6, ну, там, иногда там больше, ну, 7-8 маленьких яичек, быстрых за неделю насидим, из них вылупятся такие голые, слепые зародыши фактически, да, то есть как бы не до птенцы. Мы их быстренько-быстренько напичкаем кормом, и все, и мы свободны. Значит, можно даже приступать уже ко второму циклу размножения, а то и к третьему. Угу. А если выводок погиб или кладка погибла, ничего страшного, мы потратили не так много энергии, можем начать все заново. Но для вот того, чтобы такой цикл осуществлять убыстренный, требуется очень хорошее убежище для этих самых птенцов, которые практически зародыши.
2: А, понятно.
3: И требуется хорошее убежище для кладки.
2: Хорошее гнездо.
3: Да, хорошее гнездо. Как другие птицы выходят из этого положения? Ну, есть дупла, есть норы, но их всегда недостаток. И вот воробьиные птицы научились строить по-настоящему хорошие сложные гнезда, многие из которых, ну, просто совсем недоступны для хищников. Ну, вспомним хотя бы вот эти висячие гнезда ткачиков или той же синицы ремеза, ну и так далее, и так далее. Просто требуется замечательный такой безопасный дом. И вот воробьиные птицы его изобрели. И, собственно говоря, действительно, сложность гнездовых построек именно воробьиных птиц совершенно потрясает. Как одним клювом, вот без рук, без топоренка построена избенка, вот действительно.
2: Да, казалось бы.
3: Хотя ноги, конечно, участвуют.
2: Ну как участвуют, они висят на них.
3: Нет, они, во-первых, висят. Во-вторых, я много раз наблюдал, как какой-нибудь ткачик, вот для того, чтобы построить вот это свое ажурное, потрясающее висячее гнездо, он же не просто так, там, какую-нибудь травинку, он совершенно конкретно летит к конкретной пальме и начинает отрывать тоненькую полоску листа пальмы в конкретном месте, конкретной длины, конкретной толщины, ширины и так далее. При этом, естественно, он упирается ногами, он там как-то вот все это делает. То есть, глядишь на птицу и понимаешь, что там сложный инженерный замысел в голове. Ну, естественно, инстинктивный, но тем не менее.
2: Врожденные, да?
3: Да.
2: Вот хотел спросить. Ну, понятно, что они по ходу пьесы, как говорится, да? Вот он вылупился, начал размножаться. Понятно,
3: они
2: что
3: он подучиваются. Они все-таки подучиваются, да.
2: Да, конечно. Да. Это нам, биологам, очевидно. Не бывает голых инстинктов. Вот обычно почему-то собаководы впадают в эту ересь. Не бывает. Есть программы поведения, они сложные. Любое поведение врожденное требует развития. Вот. И нету такого, чтобы родился с готовой программой. Он должен ее шлифануть где-то.
3: Нет, ну а как иначе? Потому что у многих же птиц там, ну, самка, понятно, иногда она совершенно падает вниз, потому что, ну, там прекрасно танцует самец там. Или издает там совершенно замечательные рулады такие, что, ну, аж заслушаешься. Понятно, что это половой отбор.
2: Да.
3: Но вот такие самые, скажем так, утилитарные моменты. Вот, например, у тех же ткачиков самка прилетает и смотрит даже не на самцов, а на те гнезда, которые они построили.
2: Как у вас жилплощадью, молодой человек, да?
3: Да, квартирка-то, ну, как-то не очень. Вот давайте там посмотрим.
2: Полетела к другому.
3: Совершенно верно. Так что, действительно, половой отбор здесь довольно сильно действует. Хотя, конечно, у многих птиц там делают гнездо и самец, и самка. Но, кстати говоря, у большинства воробьиных птиц как раз именно самец в наибольшей степени участвует в строительстве гнезда. Там уже насиживание, там другое дело, выкармливание, другое дело. А вот строительство гнезда, вот, ну, как-то, кто в доме хозяин? Вот я должен такую хорошую квартирку построить, чтобы было все хорошо.
2: И тем не менее, это такое, в общем, врожденное поведение, да, вот гнездостроительство.
3: Конечно, конечно. Вот, ну и здесь, естественно, все-таки форма клюва имеет значение, потому что, скажем так, птицы с коротким клювом, ну, например, с большим зевом, ну, им удобно черпать там какую-нибудь глину. Например, как это делают ласточки. Вот они лепят гнезда из комочков грязи, ну, там немножко соломы, немножко с добавлением слюны. Ну, вот деревенские ласточки вот строят такой полукруглый где-нибудь под застрехой. Такое полуяблоко, да, с боковым входом или с открытым входом. Видно, что сделано из глины, да. Ну, кто-то роет норы, там другие ласточки роют норы.
2: Зимородки.
3: Да, ну, зимородки – это уже не воробьиные птицы, но, тем не менее, да, роют норы. Вот, а какие-то другие птицы строят действительно вот эти сложные гнезда. И вот как раз вот тут мне не очень понятно, вот этот посыл британских ученых, как они с формой клюва все это связывают. Потому что, ну, одинаково сложные и сходные по конструкции гнезда могут плести и птицы, казалось бы, довольно толстым клювом, такие как те же ткачики, у них довольно толстый клюв, не какая-нибудь там иголочка, да?
2: Да.
3: И вроде бы не должно подходить вот под такое сложное сооружение. И в то же время та же синица Ремя с тоненьким клювиком, шильцем делает почти такое же гнездо. Так что вот тут вот эти цифры, что там совпадает строение клюва, там форма клюва на 60-97%, тут у меня как-то вот возникают некие смутные сомнения. Да, не складывается. Требуются какие-то все-таки еще
2: дополнительные исследования.
3: Да, дополнительные исследования.
2: Ну, просто наверняка это же так бывает, что не всегда такие лабораторные исследования позволяют достаточно точно исследовать то, что есть в дикой природе.
3: Конечно.
2: Наверняка есть какой-то нюанс, который она не учитывает. Ну, а вот у меня первое, что возникает в голове, я же не знаю, я не орнитолог, но некоторые птицы очень здорово себе помогают руками, точнее, ногами, да?
3: Ногами, конечно.
2: Вот попугаи там, скажем, да? Забавно, да, что вот когда-то птицы на этих самых ногах ходили, да, динозавры, когда еще не летали, а когда взлетели, некоторые из них ноги превратили в руки. Мы, по-моему, об этом говорили как-то, но
3: да,
2: вот
3: да.
2: Здесь вот это гнездостроительство, учитывает ли эти исследования этой британской ученой, уважаемой, учитывает ли она вот этот фактор? Ведь там есть же нюанс, не только клюв, там, но и ноги. Вполне возможно, что и территориальные какие-то есть различия.
3: А я бы сказал даже, что еще и мозг надо подключать, потому что
2: иногда
3: манипуляторные способности, понятно, клювов – это одно, манипуляторные способности ног – это другое, но мозг тоже должен в этом участвовать. Ну, не знаю, возможно, требуются какие-то исследования мозга для этого еще. Вот. Скажем так, мы понимаем, что самые сложные гнезда делают самые эволюционирующие вот, группы птиц. Да? Те же воробьиные, хотя, с другой стороны, мы знаем, попугаи умные ребята, да, там все не уступающие воробьиным, а в чем-то даже превосходящие. Но они устранились от этого. Все, у них вот дупло, и все годится.
2: Евгений Александрович, вы же наверняка наблюдали, вы же были на Новой Гвинее, по-моему, и наблюдали шалашников.
3: Ой.
2: Говорят, что в жизни они полные идиоты вообще, вот, а строят колоссальные сооружения.
3: Строят, да, да. Ну, вот это довольно сложная штука. Дело в том, что в природе часто птицы не показывают тех самых умственных способностей, которые от них ждешь, которые мы знаем, там, исходя из их содержания в неволе. Да? Те же попугаи. Да, господи, взять тех же шимпанзе и горилл, которые, значит, зачастую в природе, ну, так. А в условиях неволи они просто проявляют чудеса. Совершенно там сообразительности и так далее. Вот так и здесь. Я не знаю, что с шалашниками происходит, но вообще, конечно, когда глядишь, вот как шалашник все это сооружает и так далее, и так далее, нет ощущения, что это запрограммировано. И вот есть ощущение, что вот художник, не знаю, авангардист, там, я не знаю, Малевич, там, не знаю, кто-то из них. Вот.
2: Каждый раз новый шалашик он строит, да?
3: Да. А давайте-ка мы синенькие ягодки переложим, наоборот, на левую сторону.
2: Ага.
3: А давайте мы вот шалашик немножко вот с этой стороны подкрасим в черный цвет. И так далее. Вот сидишь и сопереживаешь. Вообще, на самом деле, вот у тебя ощущение как от действительно действий какого-то вот художника. Ну, возможно, это такое поверхностное ощущение, потому что, ну, действительно, никакие опыты не показывают, что там шалашник Спиноза какой-то среди всех окружающих птиц, да, но вот ощущение такое, что да, что-то там, какое-то творческое начало присутствует. А самое главное, это ведь не просто стандартные какие-то штуки, они все очень индивидуальные. Вот один предпочитает беленькие какие-то там раковинки, там что-то еще, другой нет, а я вот синенькие буду собирать, а третий там...
2: Евгений Александрович, да, но нужно пояснить-то, что это, они строят арочку такую, да, и вокруг которой выкладывают разные...
3: Коллекции.
2: Коллекции, да.
3: Настоящие коллекции. Просто вот в одном месте лежат красные ягодки, в другом месте лежат синие жучки, в третьем месте лежит там крышка из-под майонеза. Самый главный такой гвоздь коллекции, можно сказать. А вот эта арочка, ну, эта арочка, это у некоторых. А у других, вот тех, которых я видел на Новой Гвинее, это хижина примерно по колено.
2: Ого.
3: Может быть, даже чуть повыше. И первые исследователи, они думали, что это просто папуасы строят для своих детей, ну, такие игрушечные хижины. Вот, посредине этой хижины столбик, и внутри хижины все выметено, все тщательно вылизано, и, собственно говоря, вокруг этого столбика происходят такие гонки самца за самкой, ну, в общем, какие-то у них там брачные игры происходят. Все это выглядит, ну, настолько пародийно похоже на какие-то человеческие штуки,
2: танцы.
3: Чтобы просто диву дают, танцы. Потом, когда вот ему приносишь, этому шалашнику, ну, какое-нибудь подношение, да, ну, каюсь, понятно, что мы там не можем каких-то улиток там.
2: Ну, вы как этологи, да?
3: Да, ну, какие-то мы крышечки мы приносили. Было видно, с каким восторгом. Вот он берет эту крышечку там от воды там какой-нибудь и сюда приложит. Нет. Нет, крышечка красная, а здесь у меня синяя. Нет, надо в другое место. Ага, вот здесь лучше. Вот он с самозабвением минут там 10 занимается пристраиванием вот этого очередного трофея. Это и видно, как,
2: да?
3: Ему просто... Да, да, да, совершенно верно.
2: Ну и они при этом там не спариваются, да, в этих шалашиках?
3: Нет, как раз они там спариваются.
2: А, они там спариваются.
3: Ну или где-то рядом они спариваются. Но факт, что дальше самка улетает, строит гнездо одна,
2: откладывает сама,
3: яйца одна. Да, сама-сама. Вот. А он продолжает вот завлекать следующих дам. Вот у меня тут так. А самое главное, что он не может оставить шалаш, потому что если он чуть-чуть отлучится, прилетит сосед и украдет самое ценное.
2: Понятно. Ну, у ворон же похожи тоже, да, манера?
3: Да.
2: Они тоже, да, украшают.
3: Да. Ну, сороки, чего только не находили в сорочьих гнездах. Это ж прям потрясающе. Там и бриллианты находили. Не говоря уж там про ложечки и прочее, прочее.
2: Да, я видел заметку, что какая-то ворона из колючей проволоки умудрилась построить гнездо. Ну, часть, во всяком случае, укрепила.
3: У нас в нашем музее стоит гнездо из алюминиевой проволоки сорок. Толстая алюминиевая проволока, причем Я не представляю, какой силой должны обладать птицы, чтобы вот это все согнуть, нормально вот сделать. Нормальное сорочье гнездо, только не из прутьев, а вот из толстой алюминиевой проволоки. Причем, судя по всему, оно использовалось не один год, потому что была надстройка на следующий год, потому что там один лоток виден, ну, там выстилка какая-то есть растительная. И потом сверху вот еще один слой, потрясающее совершенно гнездо, высотой оно, ну, где-то по пояс человека.
2: Ну, и получается, что те птицы, у которых ноги стали руками, типа попугаев, да, они вот такие сложные гнезда не строят. Да, они любят украшать, кстати говоря. Они, да, ну то, что мы в неволе смотрим, видим их поведение, они чураются вот украсить там то место, где они живут, всяким разным. Да?
3: И это правда.
2: Но при этом гнездо не строят. А вот птицы, казалось бы, у которых только один инструмент, это их, грубо говоря, голова, они вот такие сложные конструкции сооружают. Получается так?
3: Да, совершенно верно. И вот форма клюва здесь, на мой взгляд, не главный инструмент. Понятно, что форма там зачастую диктует, что ну, проще построить из глины, потому что вот черпачок есть, а вот тонкого пинцета нету. А с другой стороны, вот варианты сложных гнезд, которые, казалось бы, должны быть построены путем очень тонких движений, тоненьким совершенно пинцетом, вот они зачастую бывают построены достаточно таким мощным конусовидным клювом.
2: И... Ну, как у ткачиков, да?
3: Да, как у ткачиков, совершенно верно.
2: У ткачиков поражает то, что они делают ложный вход, антизмеин такой.
3: Не-не-не, это не ткачики, это как раз родственники синицы ремеза, только живущие в Южной Африке. Там их, да, потрясающая вещь, они делают ложный вход. Так, круглое отверстие, туда залезает змея, там есть ложная гнездовая камера, змея там потыкается, ничего не находит, вылезает и уползает, не словно хлебавши. А выше вот этого ложного входа, круглого, там есть такая замаскированная щелка, да, когда прилетает птичка, она ее чуть-чуть так раскрывает, и оказывается, там другой вход, и она залезает вот в гнездовую камеру.
2: А как птичка называется это?
3: Это африканские ремезы. Угу. Родственники наши вот синицы ремезы, вот, угу, которые у нас в Подмосковье живет, только в Африке вот они делают такие штуки. Вот. А у ткачиков у них по-другому. Они делают такие гнезда-реторты с таким длинным ажурным входом. Ну, такая труба, как бы, торчащая вниз. И вот по ней... То
2: есть, змее надо подняться вверх.
3: Да.
2: Ну, это невозможно, да, ей не на что опереться.
3: Невозможно, да, да, ей не на что опереться. Она, к сожалению, вот через вот эту ажурную трубу, ну, никак проникнуть не может. Так что вот таким образом они выходят из положения.
2: Да. И вот у меня еще один вопрос, да. Есть же такие признанные интеллектуалы среди хищных птиц, такие как каракара, да, вот одна каракара у меня шнурки пыталась стащить, развязала шнурки во время съемки, вот, и практически стащила, вот, то есть это показатель того, что они очень ловко умеют манипулировать, вот даже случай, который произошел со мной.
3: Да,
2: вот.
3: Да.
2: Ну, насколько я понимаю, гнезда у них не сильно отличаются от таких хищных птиц.
3: Вот на гнездостроение, да, это почему-то не распространяется. У хищных птиц там и вот у неворобьиных птиц, как правило, не распространяется. У них так попроще, быстренько так вот сделали, что-то такое попрочнее. Ну, у хищников понятно, особенно если крупный хищник. Там просто главное выбрать место наиболее безопасное для гнезда. Не само гнездо сделать безопасным, а просто выбрать такое недоступное место, такую вершину дерева там и прочее, прочее.
2: Ну, а кто вот... там может покуситься-то? Ну, хотя, наверное, если бы на земле, там, мало ли, кошки какие-нибудь улетели, родители, да?
3: Да, ну, хватает. Во-первых, может прилететь другая хищная птица, и, ха, господи, тот же ворон прилетит и сожрет.
2: Да.
3: Ворон – это ж такая штука, которая…
2: Он ворону глаз не выклёвывает, да? А хищная птица с удовольствием.
3: Яйцо съест легко.
2: За милую душу.
3: Да-да-да.
2: Ну что ж, ну я думаю, что мы не то чтобы развенчали, но посеяли сомнения и предлагаем британским ученым тщательнее в данном вопросе подходить и продолжить исследования, которые мы с интересом наблюдаем. Конечно, они нужны, необходимы, потому что они помогают нам понять биологию птиц.
3: Конечно.
2: А понимание биологии позволяет нам сохранять природу в естественном виде. Спасибо вам большое, Евгений Саныч. Друзья, это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
3: До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Прошлое стало частью моего будущего, а настоящее совершенно неуправляемо. Из песни «Heart and Soul» группы Joy Division.
1: Здравствуйте, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсудим фильм «Круглосуточные тусовщики». И у нас в гостях основатель Moscow Music Week и соорганизатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян.
0: В 2002 году вышел фильм режиссера Майкла Уинтерботтома «Круглосуточные тусовщики». Фильм снят в документальной манере и повествует о музыкальной жизни Манчестера с 1976 по 1992 год, начиная с пробуждения, вызванного панк-роком, и заканчивая рейвами и Мэтчестером. У каждого персонажа картины есть реальный прототип, и все события являются достоверными. Повествование ведется от лица выпускника Кембриджа Тони Уилсона. 4 июня 1976 года Тони Уилсон побывал на концерте панк-группы Sex Pistols в Манчестере. Это вдохновило его транслировать новую музыку в своей авторской передаче на Granada TV. Вскоре он решает устраивать концерты молодых инди-групп, а потом открывает лейбл Factory Records, на котором записывались такие местные коллективы, как Joy Division, New Order и Happy Mondays. Еще одним достижением интеллигента Тони стало открытие клуба «Хасьенда» — место, откуда рейв-культура начала распространяться по Англии. Сценарий написан по одноименным мемуарам самого Уилсона. Фильм стал культовым для любителей британской музыки конца 70-х — начала 80-х годов.
1: «Манчестерская волна», как ее основатели, очень малоизвестна в России, хотя ее наследием считается как брит-поп с современной гитарной музыкой, так и рейв-эпоха, которая нашла отражение в культовом фильме «На игле». Что это за явление и какой она оставила след в современной культуре? Как повлияла на современную культуру?
2: «Манчестерская волна» как явление, которое зародилось в конце 70-х и на протяжении всех 80-х, начала 90-х, доминировало над европейской музыкальной сценой, не столько запомнилось нам и не настолько важно из-за групп, которые в тот момент были в Манчестере, и действительно многие из них стали популярны, насколько запомнилось благодаря лейблу, который вокруг них, вокруг которого они все собрались. И лейбл Factory Records — это не просто какой-то выдающийся лейбл, который продал много дисков. Это было явление, как эксперимент, построенный абсолютно не по коммерческим, не на коммерческих основах. То есть это был анархический лейбл, который делал все, что угодно, но только не пытался заработать денег. И при этом у них был успех. Возможно, именно поэтому в принципе заурядном по европейским меркам городе возникла такая волна. Почему она называется волна? Потому что это целый калейдоскоп групп, которые в другой бы ситуации бы не раскрылись бы и не поменяли бы мировую музыку настолько, насколько это произошло тогда. И самое удивительное, что даже спустя десятилетия, уже прошло как бы 40 лет почти, как это все началось, Joy Division и Smiths и Happy Mondays, они как бы каждые 20 лет новые волны популярности приобретают. И подавляющее большинство поклонников Joy Division сейчас, они подростки, хотя группы уже 40 лет как нет. То есть это была по-настоящему революция и планировалась как революция, потому что ее родоначальники, такие люди, как Тони Уилсон, они были действительно революционерами. Ну, они себя называли постмодернистами, конечно, но они были действительно революционеры. И действовали совершенно наперекор тогдашнему бизнесу и при этом достигли успеха.
1: А насколько велика была именно роль Тони Уилсона?
2: Тони Уилсон, ну, если смотреть фильм, то такое ощущение, что все буквально на нем только и держалось, и придумано было им, и можно сказать, удивительно, что не с ним умерло. Изначально их было 5 основателей, в том числе Роб Гротон, менеджер Joy Division, который, ну, в общем-то, важную роль играет в фильме, и Питер Сивилл, их дизайнер. Он мелькает в фильме несколько раз, показан очень странно, как будто он был какой-то тормознутый, вечно опаздывающий такой воздушный дурачок, как тот самый, который все время приносит либо билеты, либо афиши на мероприятия, когда они уже состоялись. На самом деле был гениальный дизайнер. И было еще пара человек. Мартин Хеннет, который саунд-продюсер всего, что они издавали почти что. Но со временем там изменилось чуть-чуть. В реальности в кино они показаны совсем уж прям анархистами, без всяких бумажек. Через несколько лет после того, как они основали лейбл, они все-таки создали юридическое лицо, но в него уже вошло только 3 человека. То есть куда-то некоторых подслили. Но бэк-каталог и главный орден Joy Division и New Order действительно остались правообладателями музыканта. И это в итоге сыграло, конечно, негативную роль в том смысле, что они не смогли продать лейбл. То есть эта история, она в целом корректна. Но Тони Уилсон точно был самым харизматичным человеком в Манчестере и вообще в Великобритании того времени. Он был действительно очень странным человеком, видимо, действительно анархистом в душе, потому что, несмотря на явную мегаломанию, и в фильме это отчасти показывается, даже когда он, Стив Куган, которого играет, говорит про то, что это фильм не про меня. Но сразу же нам показывает зачем-то его, всех 3 его жен и многое другое. Но этот фильм, конечно, про него. Но, как в любом кино, нужен главное действующее лицо. И Тони Уилсон был не против, чтобы его показали достаточно смешно и смешным и странным человеком, потому что он на самом деле таким и был. И мне рассказывал Джон Робб, такой тоже манчестерец, один из главных исследователей панка 70-х, 80-х годов, что да, действительно, он был вот приблизительно таким взбалмошным, вечно креативищем чего-то человеком, у которого была мания, как-то мечта оставить некое наследие, и он был нездоров. Его проект был «Манчестер». Просто лейбла было ему мало, поэтому он занимался всем тем, что он делал. Там работал на «Гранада ТВ», который уже к тем временам оставался единственной независимой в Англии компанией, занимающейся производством ТВ-программ. И он очень был горд тем, что она единственная в Манчестере. И клуб «Хасьенда», который они там открыли, конечно. И все это было изначально совершенно сумасбродные идеи и проекты, которые... Удивительно, что они просуществовали так долго, как смогли.
1: Ну, смотри, я насколько знаю, что сам фильм был снят по мемуарам Уилсона. Насколько он объективно и реалистично передает те ситуации, которые происходили в то время?
2: Сам фильм был снят в 2002 году. Он участвовал в сценарии. Мемуаров он толком оставить не успел. Во-первых, слишком мало времени прошло, потому что фильм нам немножко нас вводит в заблуждение. там выстраивается некая канва с конца 70-х и до начала 90-х, как будто бы. И все в одну минуту рушится. То есть Happy Mondays не могут записать нормальный альбом, и рушится лейбл. И сразу же накрывается клуб. Реальность была, конечно, другой. Во-первых, лейбл разорился не потому, что Happy Mondays были наркоманами, и на Барбадосе вместо записи альбома бахались крэком. Они на самом деле записали альбом. Он вышел в 92-м году, он просто провалился. У Factory Records уже долго были проблемы финансовые, и это просто их добило. Причем, я не знаю уж как, я думаю, что Happy Mondays согласились показать себя настолько уж придурками в фильме «Ради прикола». На этом последнем альбоме есть даже серьезные песни. Например, песня «Dave Cowboy», посвященная убитому за год до этого одному из важных участников Factory Records, которого, кстати говоря, убили топором, нашли тело дома. Никто до сих пор не знает, кто это совершил. Там вообще, в принципе, в фильме нас избавили от большого количества трэша. То есть это не фильм «Трейнспоттинг». Никто не упивается сценами того, как Мартин Хеннет умирал от героина. Он просто умер, просто человек пил много и потом умер. Нам абсолютно не раскрывают тот факт, почему Роб Гроттон буквально через 2 года после закрытия «Хасьенды» тоже умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа. Ну, в общем, там как бы много, да, и как бы смерть Яна Кертиса нам тоже не объясняется. Просто был человек и вдруг повесился. Фильм, потому что не об этом. Фильм, он о чем-то позитивном, что происходило в то время. А сама «Хасьенда» закрылась в 97-м году только. То есть между закрытием лейбла и клуба 5 лет. И буквально уже через 4 года вышел фильм. Есть и другие мемуары, которые уже вышли после фильма, из которых становится ясно, что, конечно, все обстояло несколько иначе. Ну, например, там есть сцена, где они уже все банкроты, и они должны закрыть клуб. И их там еще подгоняют, типа, давай. И Тони Уилсон призывает толпу просто разобрать все, что есть, и пользоваться этими там колонками и компьютерами, которые они найдут в офисе и в клубе. Этого не было. В реальности клуб был в таких долгах, что они устроили аукцион, на котором продавали даже радиаторы. И мало того, даже этого Питеру Хуку, лидеру New Order, которые были одни из учредителей клуба «Хасьенда», и этого оказалось мало, и он отодрал паркет в клубе и из него сделал гитары. Причем на этих гитарах даже следы от сигаретных бычков видны.
1: Я хотела про стены пошутить, а ты говоришь, паркет продавали.
2: Они из паркета сделали гитары и продали гораздо дороже, 10 штук на аукционе тоже. Он в своей книге «How not to run a club», то есть «Как не надо заведовать клубом», так скажем, рассказывает о том, что New Order в последние годы потратили 18 миллионов фунтов на поддержание этого клуба. Но если бы фильм заканчивался вот этими подробностями того, как они радиаторы с аукциона продают, или как они все поссорились из-за того, что Питер Хук даже продал название «The Hacienda» будущему апартаментом, который выстроили на месте клуба, то, наверное, это было бы не очень красивое окончание.
1: Неромантичное.
2: А так это подтверждает всю идеологию фильма, эту анархическую совершенно икли, эту анархическую совершенно икли. И клуб-то они

0: она очень неудачно отсвечивает в моем зеркале, и я не могу заснуть. Ну, психушку в итоге посадили. Но вот эти люди, для них он был героем, это Иван Щеглов какой-то, и они в честь него клуб, конечно, назвали. И они так или иначе оставались верны своим идеалам, ну, почти 15 лет. И они постоянно находили группы, которые помогали им держаться на плаву, будь то Joy Division, которые вообще родоначальники постпанка и самая известная, на самом деле, группа, самая продаваемая в этом жанре. Ну и Happy Mondays. Это как бы, это, если бы не появились Happy Mondays, я думаю, что они бы не просуществовали даже и того, но это дало им еще несколько лет на то, чтобы этот эксперимент продолжился. Как Тони Уилсон говорит, объясняет человеку с London Records, то это не совсем лейбл, это эксперимент. Тот на него, конечно, смотрит как совсем на шизоида, но, ну, в общем, в каком-то смысле он им и является. Но ему казалось, что им, что он какой-то избранный. И в конце фильма, уж в самом конце, где он разговаривает с Господом, который выглядит как он сам, но это еще раз нам показывает то, что это, конечно, человек был с конкретной мегаломанией, и у него, ему казалось, что вот он Божье дело творит. Мне кажется, что в фильме, чтобы еще как бы уравновесить его, они показывают Роба Гротона, его партнера, как такого очень сдержанного человека. В фильме «Контроль» про Joy Division Корбина Роб показан несколько иначе. Но здесь он специально вот такой, чтобы немножко, вот как бы он стоит, он как бы реалист. Правда, реалист пытается постоянно по роже кому-нибудь дать, но, ну, как бы он сдержанный. А это такой романтик.
1: Ты говоришь, что он был странным. А почему, в принципе, Тони Уилсон наезжал очень сильно на джазовых исполнителей, считая их гаванью, ну, как сказать, последней гаванью бесталанных музыкантов?
0: Ну, знаете, когда я в 2002 году смотрел этот фильм, я был абсолютно солидарен с Тони Уилсоном. Сейчас мне даже неловко было.
1: А почему ты был солидарен?
0: Потому что это была такая эпоха. И надо понимать, когда Тони Уилсон говорит эту фразу, там что-то типа в 87-м, что такое середина 80-х и джаз? А от джаза осталась только пошлая саксофонная партия в песне Джорджа Майкла. Вот это вот. Вот это вот во что превратился джаз. Даже Майлз Дэвис сейчас, как бы, его пластинки, там, оригиналы стоят многих тысяч. Его пластинки 80-х годов можно купить где угодно, только как бы за копейки, потому что они нафиг никому не нужны. Потому что джаз к 80-е годы действительно, он не просто деградировал, он стал казаться, он был, стал очень неклевым, понимаете? Это что-то было ретроградское, что-то из, что слушают дедушки какие-то. При этом сами джазовые музыканты, они не только постарели, но они стали казаться каким-то реликтом какого-то обманутого поколения 50-х, там, я не знаю. То есть Тони Уилсон, когда это говорил, он просто насмехался над вот этим вот кабацким джазом, который там, знаете, в ресторанах играют как люди одно и то же. Потому что кризис джаза начался в том, что если в 40-е, 50-е, даже 60-е годы люди придумывали свой новый материал, там, свой актуальный, то даже сейчас, в том числе, эти все джазовые там, колледжи, что они там делают, они учат стандарты, так называемые джазовые стандарты. И против этих джазовых стандартов и этих каких-то не очень...

0: интересных джем-сессионов вокруг них, над ними и насмехался Тони Уилсон. Если бы Тони Уилсон дожил до сейчас, если бы он дожил до группы Bad Bad Not Good, а он умер, по-моему, в 2007, то, ну, если бы он еще 10 лет прожил, я уверен, что он бы первый сказал, что это ревайвал джаза. Потому что он чувствовал всегда тренд. Ему было под 40, а он увидел в рейве тренд. Это не, это был из тех людей, которые не старел душой. Но в 80-е годы, я думаю, что все так думали. И в 90-е тоже. Сейчас просто джаз — это что-то модное, новое и клевое. И хулиганское даже чуть-чуть, потому что когда-то это было действительно хипстерской музыки 50-х.
1: Конструктивно в деконструкции со Степаном Казарьяном. В начале фильма, когда у них абсолютно свободные отношения, ему делает проститутку минет в машине, потом жена его уходит тоже в туалет там со знакомым. А это же 70-е годы, правильно?
0: Ну, это 79-й, 80-й год, около 80-й.
1: Но... Это дань такой свободной любви 70-х, хиппи и так далее.
0: Эти ребята были абсолютно анти-хиппи. Для них хиппи было каким-то неприличным словом. Они панки. Сам Тони Уилсон, он вот был человек без каких-то преград. И у него там было 3 жены, но у нас нет данных о том, что он вел какой-то распутный образ жизни больше, чем какие-либо другие молодые люди на независимой британской сцене. Они, в общем-то, не такие уж и... как бы они многие были достаточно консервативные люди. Ну вот даже тот же самый Ян Кёртис. В фильме не раскрывается, почему он повесился. Ну, мы, собственно, до конца и не знаем, почему он повесился. Но, наверное, это была какая-то совокупность факторов, но это точно было не из-за того, что он болел эпилепсией. Многие болеют эпилепсией. И не потому, что он не был готов к славе. А нам это как будто бы немножко преподносят, что вот им говорят «We're gonna tour America», и он потом идет вешать. Он был крайне молодой человек, которого уже была жена, ребенок. Он пытался быть очень порядочным, но он все еще был вот простой парень с рабочей окраины Манчестера, болеющим за Манчестер-Сити, который, как и все тогда, рано завел ребенка, семью. А тут начался такой, как бы, началось то, к чему он не был готов. Вот эти туры, концерты. И, ну, известен факт, что он, да, он был влюблен в бельгийскую, по-моему, журналистку, которая брала у нее интервью. В фильме «Контроль» больше про нее говорится. Но в этом фильме все упоминания о ней убраны, потому что этого потребовала жена.
1: Жена попросила?
0: Да. Он просто не мог выбрать между тем, как быть порядочным, и между влюбленностью.
1: Между, в общем, чувством и долгом, да?
0: Да. Наверное, эпилепсия, которая становилась у него все хуже и хуже, какую-то сыграла роль. Но я это к чему, что они не были какие-то там совсем уж разгульные персонажи. А, либо, ну, конечно, Happy Mondays были, но как бы тут как бы с тем образом жизни, который они вели, как бы принимая внимание, что у них член был специальный наркодилер, член группы, Без, да, который до сих пор жив, и живее всех живых, и вообще культовый персонаж. Я даже приезжал в Москву диджеить. Но как бы роль человека в группе составляла в том, чтобы танцевать на сцене и быть уверенным, что у всех всегда есть экстази. Ну а когда всегда есть экстази, тут, конечно, будет разгульный образ жизни. Ну, это понятное дело. Вот этот вот момент, который вспомнили, зачем его вообще добавили? И я думаю, что его добавили принимая во внимание, что сразу же его и опровергают, потому что там появляется реальный вот этот вот мнимый любовник его жены, и сразу же утверждает, что я утверждаю, что этого не было. Соответственно, почему они не вырезали это? Почему они вообще это поставили? Но дальше Тони Уилсон объясняет, что выбирая между легендой или правдой, всегда выбирай легенду. Потому что это был мечтатель, который не прочь был приукрасить действительность и создать легендарность всему. Потому что ему казалось, что на его глазах происходит великая эпоха, которой в их несчастном городе никогда не было, а может и не будет. И это так и есть. Как бы они на ровном месте, в отдельно взятом месте, в отдельно взятое время создали культурное явление, эпоху, которую грех не приукрасить.
1: А по поводу цифр. Что за цифры релизов? И правда ли они вкладывали какую-то магию в цифры? И когда они выбирали их? И когда их они пронумеровывали?
0: Они просто решили, что они будут нумеровать все. Каждую вечеринку, каждый какой-то дизайн. Все, что они производили, они хотели документировать в цифрах. Там есть некоторые мифологии по этому поводу, что якобы альбом New Order всегда с цифрой 3 или что-то в этом духе. Но мне кажется, самое забавное, что в итоге они пронумеровали даже гроб, в котором похоронили Тони Уилсона в 2007 году. И это последний лот Factory. То есть даже уже когда Factory Records давно не было, они все равно что-то, чему-то давали номера.
1: И какой номер был у гроба?
0: 501. И вот гроб, который специально смастерили к его похоронам, его с номером 501.
1: И эта цифра что-то означала?
0: Да нет, это просто финализировало их работу в течение многих лет длиной в 500 каких-то items, я не знаю, как-то каких-то вот пунктов. 500 чего-то разных релизов. Даже у клуба Хасиенда тоже, вот он его как бы открытие, это цифра. Все они решили пронумеровать. Но в этом какая-то была логика, но совершенно неуловимая. Она вот только им была известна. Но это целую идеологию какую-то породило у фанатов, которые до сих пор выискивают в этих цифрах какие-то связи и совпадения. А они почти все умерли, так, в общем-то, и не рассказав. Ну, может быть, New Order когда-нибудь расскажет, правда ли, что они как-то там согласовывали что-то.
1: В целом фильм тебе понравился?
0: Этот фильм в свое время лично мне вообще определенные ориентиры в жизни дал. Тони Уилсон очень долго был моей ролевой моделью. И для очень многих. Потому что этот фильм, он, с одной стороны, очень правдивый. Ну, в конце концов, не так важно, в 92-м году или в 97-м закрылась «Хасьенда». В общем и целом, это достоверный фильм. Но он о чудесах. То есть то, что, во что они верят, это полное безумие. Но все получается. У них какие-то сложности, но они все равно их как-то преодолевают. И в конце, когда Тони Уилсон пытается продать непонятно что, свой лейбл, который нельзя продать, он объясняет, что мы застраховали себя от возможности продаться. Написав вот на кровью на листе бумаги, что every band has the right to fuck off, то есть каждая группа имеет право как бы уйти, скажем так, громко хлопнув дверью, они застраховали себя от всех тех конфликтов, к которые бывают групп с менеджментом, групп с лейблом, у владельцев лейбла друг с другом. Ну, конечно, он регулярно огребал от своих товарищей за излишние траты, но это были траты не вроде он себе в карман положил, а просто потратил на красивый клуб, ну, или потратил на красивый стол. Но всего того, что бывает в бизнесе, когда группы постоянно им кажется, что музыканты, что им их обманывают, что-то там какие-то подписывают контракты рабские, этого ничего не было у них, потому что они сразу себя застраховали. И этот эксперимент просуществовал аж 15 лет, и как бы никто от них, в принципе-то, не ушел. Просто они перестали существовать, и это тоже не стало трагедией ни для кого, потому что, ну, группа осталась при своих правах. Просто выбрали, наняли другого издателя, но права все остались у них.
1: Ну вот смотри, ты сказал, что они многие были довольно консервативные люди.
0: У них были семьи.
1: У них были семьи, они пытались хотя бы вести достаточно приличный образ жизни. Но вот эта вот вся околоклубная жизнь, мне кажется, она не может существовать без наркотиков, без развлечений каких-то. Это ночная жизнь.
0: Да, они там как бы фигурируют. Тони Уилсон даже как бы время от времени не стесняется их принимать. При этом видно, что он очень к этому относится прагматично. То есть там он шутит, что кокаин плохой наркотик, очень плох для таланта. На что ему, правда, Шон Райдер говорит, что у меня нет никакого черта таланта, и продолжает там занюхивать. Но да, но это скорее фильм, он точно не пропагандирует наркотики. Он в итоге-то показывает, что они много чего могли пережить в этой жизни, но наркотики-то как раз погубили их. Они погубили группу Happy Mondays, и они погубили клуб Hacienda, который действительно был постоянно полон и в 90-е, и в конце 80-х, но обществу потребления экстази не нужен алкоголь. И поэтому они просто простаивали. В реальности клуб умирал не постепенно. Там вот показано, что большая вечеринка, и все закончилось. Нет, он постепенно. Там было сначала 3 бара в разных частях клуба. Потом они какую-то часть давали субаренду. В итоге осталась только главная сцена с маленьким баром. И то есть это была постепенная смерть им. А они, будучи совершенно непрагматичными людьми, идеалистами, не хотели идти на какие-то компромиссы, как сейчас бы, знаете, могли сделать. Окей, тогда раз на рейвах все жрут наркотики, тогда будем делать такие мероприятия, чтобы была другая публика. Они не хотели менять публику. Они понимают, что они за нее ответственны. Но, к сожалению, обстоятельства того времени, Англии, конца 80-х, 90-х, которые, можно, в фильме «Трейнспоттинг» хорошо показано это время. Действительно, жуткое время, когда захлестнула волна наркотиков и, самое ужасное, еще и преступности, и в итоге привело к тому, что вот это легендарнейшее место не просто закрылось, на его месте сейчас просто какие-то мажорные дома. И все льют слезы и вспоминают, но где они были? Никто не мог ничем помочь. Ты не можешь перевоспитать никого. И об этом, в общем-то, фильм, что они никого не пытались перевоспитать. Они это породили, и плоды этого всего, к сожалению, их и прикончили.
1: А в наше время есть ли наследники и люди, которые считают себя наследниками манчестерской волны?
0: И да, и нет. Ну, как минимум, у нас в России и за пределами Великобритании точно есть. То есть особенно постпанк расцвел в последние 10 лет так, как он никогда не цвел, мне кажется, в Манчестере в 80-е. И Joy Division это в последние 15-20 лет стала действительно супергруппой, которая тогда она не успела даже близко стать. В Великобритании, есть такие группы, как Idols и прочие. Считают ли они непосредственными все наследниками манчестерской волны? Тяжело сказать. Скорее, да. Потому что в каком-то смысле вся современная британская музыка из нее выросла. В 90-е, непосредственно сразу после манчестерской волны, продолжилась брит-поп-волна, которая действительно британские группы уже на мировой уровень вывела, именно не только какой-то легендарные и большие продажи в Великобритании, а такие группы, как Oasis и Blur, это уже мировые звезды стали. И в каком-то смысле, это, безусловно, этого не произошло бы, если бы не Тони Уилсон и его Factory Records. Это дело не в продажах, количествах и прочем. Хотя New Order совершенно точно были огромные продажи в мире. Дело именно в уверенности самих музыкантов. Потому что до этого все-таки Англия была в некой такой депрессии музыкальной. Несмотря на то, что были действительно Clash и Sex Pistols 70-е, но американская музыка как каток, как монстр такой, она всегда давлела над британской. И мечта поехать турить там Штаты, это что-то было недостижимое, что, в общем, тоже показано в фильме. Поэтому все, что сейчас в Великобритании происходит в музыкальном плане, это все так или иначе наследие этой волны. И, на мировую, конечно, культуру очень сильно повлияло. Именно постпанк, ее составляющая. И сейчас циклично все время ее актуальность повышается. То есть с промежутком каждые 20 лет, как только кажется, что вроде бы кто-то что-то подзабыл, как вновь эта волна накатывает. Соответственно, степень популярности всех этих групп. Многие группы, которые были на Factory Records, вроде A Certain Ratio, они не были популярны тогда. А теперь это что-то культовое, что-то известное, что-то, что было частью Factory Records. И актуальность только нарастает.
1: Спасибо большое, Степан, за интервью.
0: Спасибо вам тоже. Зовите еще.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. И мы снова с вами вместе, что всегда радует. Сегодня много народу, очень приятно. Итак, сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор, директор научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина МГУ имени Ломоносова, заведующий отделом космических наук физического факультета МГУ, председатель секции физика космических лучей Совета РАН по космосу Михаил Игоревич Панасюк. Прошу любить и жаловать. Неспокойная Вселенная. Что может быть интереснее? Мне кажется, самая интересная тема. Вам слово, прошу.
3: Спасибо большое, Фаина Борисовна. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Вполне возможно, что вот название моей лекции для вас будет звучать несколько парадоксально, потому что то, что вы, когда смотрите один на один ночное небо, звездное небо, да, вы чувствуете полностью себя умиротворенными. Настолько спокойным вот нам представляется для нас вот то небо, наполненное созвездиями, планетами, все, что есть в нашей Вселенной. Однако это не так. Очень часто, ну раз в десятки лет, в нашей галактике звезды взрываются. Я заранее скажу, я немножко расскажу вам потом о Солнце. Когда-нибудь и наше Солнце с вами взорвется. Но это будет тогда, когда уже на Земле все очень сильно изменится. Это где-то миллиарды лет. Так вот, иногда в нашей звездной системе, в нашей Вселенной звезды взрываются. Пожалуйста, запомните этот физический или астрофизический факт. Но я начну свою лекцию, свой рассказ с другой истории. Она произошла в начале прошлого века, в 12 году. Был такой известный физик, его фамилия Гесс. Он любил летать на аэростатах, и одновременно он занимался физическими науками. И вот он решил вдруг попробовать, а что будет с воздухом, что будет с электричеством в воздухе, с электрическими зарядами в воздухе, если попытаться подняться над Землей. Уже тогда было известно, что наша Земля с вами, в общем, она немножко радиоактивна. И вот эта радиация, вот эти частицы радиоактивные, которые поднимаются из Земли, они ионизируют воздух, и поэтому наш воздух с вами над поверхностью Земли становится ионизованным, наполненным электрическими зарядами. А он решил посмотреть, а что будет дальше, если поднять аэростат вместе с такими приборами, которые измеряют электрические заряды, там, на высоте. И он взлетел на высоту несколько сотен метров, достиг даже километровой высоты, и увидел чудесную картину с точки зрения физики. Вначале вот эта ионизация воздуха, заряд воздуха, электричество уменьшалось, количество электричества в воздухе. Это было совершенно понятно, потому что чем дальше от Земли поднимается аэростат, тем меньше он будет чувствовать прибор, расположенный на нем, те электрические заряды. Они просто рассеиваются. Радиоактивность уменьшается. Это было понятно. Но потом он увидел чудесную картинку, вот эту, видите? Кривая поползла вверх, радиоактивность воздуха начала увеличиваться. И вы знаете, он довольно быстро догадался о том, что, вероятно, вот эту радиоактивность воздуха или электрическую ионизацию воздуха вызывают не те частицы, которые идут из-под земли, из земли, из нашей почвы, из камней, а те частицы, которые приходят к нам из Вселенной. Вот он догадался, и за эту догадку через 26 лет он получил Нобелевскую премию. Это было открытие космического излучения. Это было открытие космических частиц. А вот сегодня мы знаем уже прекрасно, что да, Вселенная наполнена пылью, газом, она наполнена плазмой, но среди них есть очень энергичные частицы, среди этого вещества во Вселенной есть очень энергичные частицы, которые зарождаются каким-то образом в нашей галактике, где мы с вами живем, которые зарождаются в других галактиках, далеко от нашей галактики. И все они, часть из них прилетает к нашей Земле. Так вот, загадка нашей науки, которой я занимаюсь, которой занимаются мои коллеги, заключается в том, чтобы понять, а где источники этих частиц, да? И почему, я заранее могу сказать, они достигают огромных энергий, они разгоняются до огромных скоростей, практически до скорости света многие из них, эти частицы. Где те ускорители во Вселенной, которые дают такую значительную энергию этим частицам. Вот здесь как раз на этом рисунке я и нарисовал. Часть частиц рождаются в нашей галактике, а часть частиц прилетают извне, из других галактик. А вот вами, перед вами не галактика и не Вселенная. Это туннель. Туннель в Церне, под Женевой, под славным городом Женевы. Там построен самый гигантский сейчас ускоритель частиц. И там мы, физики, научились разгонять частицы до огромных скоростей. До огромных скоростей. Они приобретают огромную энергию. И физики научились их сталкивать. Так вот, запомните, пожалуйста, вот энергия, которая выделяется при их столкновении, равняется 10-17 степени электрон-вольт. Вот это сумел сделать человек сегодня. Вот больше мы не умеем ничего сделать. Ни больше, до больших энергий не умеем разогнать частицы, здесь, находясь на Земле, с помощью наших установок. А Мария Шарапова, замахнувшись ракеткой, ударив по мячу теннисному, разгоняет вот этот шарик до 10 джоулей. 10-20 электрон-вольт. На 3 порядка больше энергии, чем та энергия частиц, которая выделяется при столкновении в Большом адронном коллайдере в Церне. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 10-17 – то, что сделал человек, и 10-20 – то, что сделала Мария. Так вот, оказывается, частицы, которые рождаются в нашей Вселенной и прилетают к нам на к Земле, да? Но мы живем на Земле, поэтому мы регистрируем то, что здесь видим, с помощью своих экспериментальных установок. Так вот, оказывается, большая часть их не долетает до поверхности Земли. Почему? Эти частицы ударяются в нашу атмосферу, а наша Земля обладает исключительным физическим такой свойством. Она имеет воздух вокруг себя, атмосферу. И эти частицы, ударяясь в атмосферу, гибнут. А как они гибнут? Они рождают массу других частиц, так называемые, мы называем это каскадом вторичных частиц, и они отдают свою энергию более мелким, более многообразным частицам, и они гибнут таким образом. Но вот это уже картинка, это уже реальное моделирование физическое такого процесса. Частица попадает в Землю и гибнет. Все, вот эти космические лучи не достигают Земли. Большей своей частью. Только самые энергичные, самые высокоскоростные частицы, зарожденные во Вселенной, могут достичь поверхности Земли. Мы с помощью нашей атмосферы предохранены от их воздействия. А вот это другая история. И она началась после Второй мировой войны. И ученые, которые занимались космическими лучами, среди них были наши соотечественники, Вернов из Московского университета, Чудаков, который работал в Московском университете, они решили посмотреть, они решили поймать вот те частицы, которые еще не успели взаимодействовать с атмосферой, которые только подлетели к границе атмосферы, их поймать с помощью физических приборов. Что для этого надо сделать? Надо взлететь было над Землей. И так получилось, что Вернер фон Браун, который сделал ФАУ-1 и так далее, ФАУ-2, ну, предоставил в этом смысле, в кавычках, конечно, такую возможность. Вот на тех ракетах, которые были экспроприированы у немцев, были осуществлены первые эксперименты по поиску вот этих частиц после войны. С Капустиного Яра, с нашего первого космического полигона, запускались ракеты. Сначала это были ФАУ, потом это стали Р-1, наши королевские ракеты. Но вот эти ученые наши запускали ракету, установили там детекторы и пытались понять, смогут ли они увидеть те первозданные частицы, которые вот ускоряются во Вселенной, создаются какими-то объектами во Вселенной. Но они не смогли этого сделать в полной мере, потому что ракеты летали до высот где-то вот километров 100-120, а атмосфера простиралась и дальше, поэтому надо было взлететь выше для того, чтобы поймать эти частицы. Надо было лететь в космос. И вот такая возможность предоставилась в 1957 году, когда началась космическая эра, когда был запущен первый спутник. Но первый спутник полетел без научной аппаратуры, на нем был установлен только передатчик. Хотя сам передатчик, я могу сказать, тоже принес научную информацию. Но случилось так, что благодаря вот усилиям нашего соотечественника Вернова из Московского университета, который уговорил руководство в лице Королева поместить уже на второй спутник. А помните, на втором спутнике летела собака? Лайка. И вот вместе с Лайкой полетел первый в мире физический прибор. Вернов установил прибор для регистрации космических частиц. Он хотел посмотреть, сможет ли он и его коллеги увидеть вот эти частицы в первозданном виде, повторяю, не успевшие взаимодействовать с нашей атмосферой. Вот эти наши коллеги из Московского университета сделали этот прибор. Вот он. Это простая трубка. Мы его называем детектор Гайгера-Мюллера. Он позволяет регистрировать вот эти частицы. Они заряженные. Это элемент радиации в космосе. Вот эти частицы, попадая вот в эту трубку, они вызывают определенные электрические сигналы, которые регистрируются. Прибор очень простой. Так вот они сделали. Вот Юрий Иванович до сих пор работает в нашем институте. И они натолкнулись сразу на неожидаемый ими эффект. Вот он нарисован здесь. Попробуйте, я попробую вам его пояснить. Вот эта пунктирная линия – это то, что они ожидали увидеть. Они заранее посчитали, сколько космических частиц будет в определенной точке пространства, где летит спутник, второй спутник. А увидели вот эти вот, видите, горбы, флуктуации, как мы называем. Они увидели флуктуации и сказали: «О, что-то это необычное». И здесь совершили ошибку. Наука невозможна без ошибок. И, в общем-то, до конца не очень понятно, вернее, имеются разные точки зрения, что движет науку. Правильные результаты или ошибки. Так вот, они совершили ошибку. Они взглянули в этот момент на Солнце, да? Ну, я имею в виду, они запросили данные по Солнцу и увидели, что в то время на нашем Солнце была солнечная вспышка. И сделали вывод, что это солнечные частицы. Вот избыток, вот тот, который они зарегистрировали с помощью своих детекторов, это не что иное, вот эти горбы, это приход солнечных частиц, это дополнительная радиация около Земли, созданная нашим Солнцем. Вот так совпало. В это время была небольшая солнечная вспышка. На самом деле это было другое. Американцы через 3 месяца после запуска второго космического аппарата, нашего второго спутника Земли, в точности такой же прибор запускают на своем Explorer 1. Это сделал Ван Аллен. Вот он в середине поднимает первую ракету, первый Explorer, первый спутник американский. А справа от него, кстати, Вернер фон Браун, немецкий инженер, который помогал американцам после войны создавать космическую промышленность. И они тоже увидели необычный эффект. Вот их детектор, видите, вот эти вот тоже такие квази-горбы с правой стороны нарисованы. Это было неожиданно. Они увидели, что в определенных точках пространства радиация в космосе, количество частиц, превысило все мысленно ожидаемые величины. И они поняли, что это... наша Земля окружена радиацией. И здесь они тоже совершили ошибку, сделав первый вывод. Всю жизнь Ван Аллен работал в области изучения полярных сияний. И уже к тому времени было известно, что полярное сияние вызывается очень низкоэнергичными частицами, плазмой, которые взаимодействуют с воздухом, и в результате этого свет, появляется вот этот свет, аврора, полярное сияние над нашими полюсами в авроральной зоне. И он сказал: да, это низкоэнергичные частицы. Вот мы их зарегистрировали, летя над ними в космосе, на своем Explorer 1. Они регистрировали очень энергичные частицы, они низкоэнергичные. Это принципиальная была ошибка, но без этого нельзя было. Они были, и Вернов, и Ван Аллен были первопроходцами. Прошло 2-3 месяца, и все поняли, что они обнаружили, и Вернов и Ван Аллен обнаружили совершенно новое явление, физическое явление в околоземном космическом пространстве, которое называется радиационными поясами Земли. Они обнаружили очень энергичную радиацию, которая захвачена магнитным полем Земли. У нашей с вами планеты есть не только воздух, атмосфера, но есть и магнитное поле. Этим мы отличаемся от многих других планет. Но это, заметьте, не космические лучи. Цель эксперимента была поиск первичных космических лучей. Но они обнаружили другое явление – радиационные пояса. Теперь мы прекрасно знаем природу этих радиационных поясов Земли. Уже более 60 лет мы их исследуем. И понимаем, что это частицы, которые образуются за счет разных механизмов физических. Они захватываются магнитным полем. И на самом деле, знаете, на что это похоже? Это похоже на тот термоядерный реактор, который до сих пор человеку не удается создать. В термоядерном реакторе, вот ИТР, да, это наиболее, так сказать, близкий, перспективный реактор, который, видимо, будет все-таки создан через 20-30 лет. Кстати, когда я был в школе, к нам пришел сотрудник Курчатовского института и сказал: вы не волнуйтесь, через 5 лет мы запустим. Вот прошло уже 50 лет или 60 лет, и ИТР еще, или термоядерный реактор, в полной мере не работает. Так вот, природа создала то, что человеку на самом деле до сих пор не удается сделать. Но есть какая-то аналогия, есть большая аналогия. Так вот, что сделали Вернов и Ван Аллен? Вернов слева, Ван Аллен справа. Они открыли новое явление в космическом пространстве. Заметьте, они действовали совершенно независимо друг от друга. Секретность была настолько высока, что нашим запрещали общаться, американцы что-то не знали о нас. Мы не получали всю информацию с наших первых спутников, потому что она транслируется на наземной станции за границей. В общем, было масса сложностей. Но вот две команды, Ван Аллен и Вернова, пришли примерно к одинаковым. Они открыли новое явление в космическом пространстве. Но это были не космические частицы, о которых я начал рассказывать, начал свою лекцию. Итак, космические лучи. Огромные энергии частицы, летящие практически со световой скоростью. Они приходят к нам из нашей галактики, они прилетают к нам из других галактик во Вселенной. Где их источники? Где их ускорительные механизмы? В чем? И вот сегодня, я просто сразу могу вам рассказать, сегодня, вот после более чем 100 лет исследования вот этих частиц, огромной энергии, мы используем различные установки. Если бы ГЕС использовал маленький электрометр и полетел на воздушном шаре, сегодня наши установки, я говорю, не только наши, российские, я говорю о мировом масштабе, они стоят, например, в Антарктиде, углубляясь на километр, и на километры вглубь антарктического льда. Мы смотрим эти частицы из-под льда, мы смотрим эти частицы под водой, мы смотрим и регистрируем эти частицы на поверхности Земли, мы запускаем аэростаты и запускаем космические аппараты. Вот арсенал наших средств, которые позволяют нам изучать вот эти частицы. Вот такая наша наука. Так что мы знаем о них? Где находится ПВ-трон? ПВ-трон – это название вот тех космических ускорителей, которые… ПВ – это, помните, электрон-вольты, энергия, электрон-вольты, да? ПЭВ – это пета-электрон-вольт, это 10-15 электрон-вольт. Вот надо найти в нашей Вселенной вот те ускорители, которые способны разогнать частицы вот этих ПЭВов. ПВ-трон надо найти. Вы знаете, вот сразу тоже могу сказать, вот до сих пор не полностью эта задача решена. Так вот, люди обратили внимание, что звезды-то взрываются, с чего я начал свою лекцию. Эти звезды называются сверхновые. Они так вот по-чудному называются, потому что на самом деле это старые звезды. И когда звезда стареет, она коллапсирует. И рано или поздно вот этот коллапс приведет к взрыву этой звезды. И вокруг этой звезды начнет разлетаться вещество, магнитные поля, которые образуют ударную волну. Но полная аналогия со взрывом, правильно? И они обратили внимание, ученые, именно вот на эти астрофизические объекты, сверхновые. Последняя сверхновая, которую мы видели, но я имею в виду, видели с помощью нашей экспериментальной аппаратуры, взорвалась около нашей галактики, вы знаете, когда? Ровно 40 лет назад. И завтра в Институте ядерных исследований Академии наук будет торжественное, ну не торжественное, научное заседание, посвященное вот этому юбилею. А вообще они взрываются. И вот мы ожидаем, что в пределах нашей галактики где-то раз 30-40 лет где-то вот должны взрываться такие звезды. Вот мы ждем после 87-го года аналогичного взрыва, никак дождаться не можем. Почему-то вот взрывов не происходит. Последний взрыв вблизи нашей галактики произошел вот 40 лет назад. Но в других галактиках, наблюдая все звезды неба, такие явления наблюдаются, конечно, более часто. Так вот, люди обратили внимание. Да, кстати, это не значит, что в 87-м году эта звезда взорвалась, правильно? Она взорвалась сотни лет назад. Это свет от нее дошел к нам, частицы от нее, рентген, гамма-излучение дошло к нам только сейчас, через сотни лет. Был, наверное, многие из вас знают фамилию великого физика Энрико Ферми. И, наверное, здесь есть какая-то связь. Энрико Ферми – тот человек, который сделал американскую атомную бомбу. Это тот человек, это итальянский физик, который работал в Штатах, который запустил первый реактор в Чикаго. И, наверное, здесь вот эта работа в атомном проекте подтолкнула Энрико Ферми на то, что, я имею в виду взрывы, да, подтолкнула на то, что именно сверхновые звезды, именно их ударные волны способны разогнать частицы, которые первоначально имеют малую энергию, но потом взаимодействуют с ударной волной. Вот помните этот маленький клип, который я показывал? Вот эти ударные волны разносятся по нашей Вселенной, по нашей галактике. Так вот эти частицы, пересекая вот фронт ударной волны, он показал, они могут быть ускорены. Они могут приобретать громадные энергии. Это так называемый механизм ускорение Ферми. Это он первый предложил. А после этого и крымский Гермоген Филиппович, который до сих пор работает в Якутске у нас, развил эту теорию. Есть, был еще такой физик Белл. И вот это стало стандартной теорией. Вот мы поняли, физики поняли, теоретически, запомните это тоже момент, теоретически поняли, что в принципе, да, сверхновые звезды могут ускорить частицы. Механизм был найден на кончике пера. 10^52 эрго выделяется. Это гигантская энергия, которая выделяется при взрыве таких сверхновых звезд. Гинзбург, Виталий Гинзбург и Сергей Сыроватский, работавшие в ФИАНе. Вы прекрасно, я думаю, знаете имя Виталия Гинзбурга, Нобелевского лауреата, Сергей Иванович Сыроватский, тоже знаменитый наш физик был. Вот они подсчитали, плохо здесь видно, всего 10% энергии взрыва сверхновой достаточно, чтобы ускорить все космические лучи, существующие во Вселенной. Понимаете? Именно поэтому физики уцепились, концентрировали свое внимание вот именно на этих астрофизических объектах, сверхновых звездах. Это наиболее мощные энергетические процессы, происходящие во Вселенной, как мы сейчас понимаем. Так вот, я начал с истории исследования вот этих космических лучей экспериментальными методами. Ведь задача наша, одно дело нам теоретики, да, предлагают модель, а другое дело надо это доказать. Надо поймать эти частицы, надо измерить их физические характеристики, сравнить с моделированием и после этого сказать, а Ферми прав, а Гинзбург прав и так далее, а Крымский прав или нет, или в чем-то они ошибаются, где-то что-то неизвестно. Надо было зарегистрировать эти частицы. Когда же первый раз поймали эти частицы? Я уже вам говорил, что для этого нужны были космические аппараты. Правильно? На первых спутниках их не увидели, но увидели радиационные пояса Земли. Совершенно другой феномен, физический феномен во Вселенной. Так вот опять наши ученые, они были здесь первопроходцами, Вернов, Григоров из Московского университета. Что они сделали? Вот для того, чтобы поймать эти частицы, зарегистрировать их большое количество, надо создать гигантский прибор, потому что тяжелый, больших размеров, потому что этих частиц очень мало. Они воспользовались тем, что была холодная война, и Челомей, наш великий конструктор ракетчик, да, сделал ракету, которая до сих пор летает успешно, большей частью, под названием «Протон». Эта тяжелая ракета была сделана специально для доставки ядерных зарядов на территорию противника. До 20 тонн она уже тогда, в 60-х годах, могла поднять на низкую орбиту груз. Ну и опустить его куда надо. Так вот, они уговорили, когда тестирование проходило, испытание этих ракет проходило, они уговорили руководство вот вместо макета ядерных бомб установить вот эти наши университетские приборы для регистрации космических лучей. И, извините, и они это сделали, они установили эти приборы. И что цель вот этих экспериментов была? В изучении как раз космических лучей где-то вот в диапазоне энергии, граничащих с энергиями, которые вот сегодня достигаются вот на наземных ускорителях, вот на LHC, на Большом адронном коллайдере. И вот что интересно, заметьте, это я вам покажу такую прямую линию, она не всем понятна, не все вы, наверное, физики. Это энергетический спектр, количество частиц, которые приходят на данный диапазон энергии. Вот видите, как быстро уменьшается вот это количество частиц с ростом энергии. Вот это энергия коллайдера наземного. Вот задача была первых экспериментов, вот понять, откуда, вот измерить физические характеристики вот этих частиц, недостаточно энергичных частиц. И они это сделали. Они это сделали с помощью вот этих гигантских приборов. В 60-х годах, вы себе можете представить, советские ученые запускали приборы в космос. Таких 4 прибора было запущено. Их назвали, мы назвали, советские ученые, протонами. После этого Челомей назвал ракету «Протон» в честь этих первых экспериментов. Несколько тонн. Вот до сих пор я могу тоже сказать вам такую вещь. Нам не удалось осуществить подобного рода эксперименты. Они дорогостоящие, они энергоемкие. Масса, конечно, других проблем. Масса других проблем. Вот до сих пор подобного рода эксперимент не был осуществлен. Так вот, во главе этого эксперимента стоял Григоров, сотрудник Московского университета. И вот его красные точки. Он с помощью вот этих первых экспериментов поймал вот эти космические лучи, продвинулся до гигантских энергий. 10-15 электрон-вольт. Это практически вот та максимальная энергия, которая могут, до которой могут ускориться частицы при взрывах сверхновых звезд. Он увидел эти частицы. Он и его сотрудники увидели эти частицы. И в принципе это было уже прямым доказательством того, что да, сверхновые звезды прекрасные кандидаты на роль ускорителей. Это было в 68-м году. Представляете, как давно? Как давно? А это вот картинка, которая вот наглядно демонстрирует степень нашего понимания. Не обращайте внимания вот на что означают эти точки. Это точки, это количество космических частиц на самом деле в диапазоне. Это те же самые энергетические спектры. Обратите внимание, что вот здесь точек нет. А вот эта стрелка показывает границу ускорения, предельную границу ускорения, которую могут создать ускорители, модели ускорителей на основе взрыва сверхновых. Пустота здесь. Вот задача современной науки сейчас заключается в том, вот нашей астрофизики заключается в том, чтобы заполнить вот эту брешь. До тех пор, пока... А пунктиры, кстати, это вот модели. Это модели, основанные на механизме Ферми, который предсказал вот такую возможность ускорения давным-давно, вот сразу после войны. Да? Вот наша задача сейчас вот этими точками заполнить вот эти пунктирные линии. Когда мы их заполним, мы можем перевернуть страницу вот этой главы нашей науки и сказать, да, такой механизм существует, да, такие ускорители существуют во Вселенной. И мы запустили в 2014 году очередной космический эксперимент. Вот он как раз, его название «Нуклон», и он как раз нацелен на то, чтобы заполнить вот эту брешь, вот в этой интересной области энергии. Брешь. На самом деле, вы знаете, что здесь изображено? Здесь изображены вот эти космические частицы, а среди них есть разные частицы. Это наш водород, да, наиболее распространенный элемент во Вселенной. Это более тяжелые частицы. И проблема на самом деле заключается в том же, если по водороду мы так, по протонам, да, по протонам мы хорошо как представляем физические параметры, то по остальным частицам вот у нас сейчас есть белое пятно. Вот этот эксперимент «Нуклон» нацелен на это. Нацелен на это. А теперь я хочу вам рассказать о частицах более энергичных, нежели те, которые могут создать на самом деле практически понятные нам ускорители на основе сверхновых звезд. Да? Ведь энергия частиц простирается, вы видели вот первую картинку, которую я показывал, до энергии 10-20, до энергии теннисного мяча, по которому бьет Мария Шарапова. Да? Вот эти частицы откуда? Сверхновых для них уже не хватает. Надо найти такие астрофизические объекты во Вселенной, найти их, увидеть их и доказать, что есть такие объекты, способные разогнать частицы до таких гигантских энергий. Иными словами, где конец энергетического спектра космических лучей? Для этого должны быть созданы гигантского размера установок, потому что таких частиц очень мало. Вот это вот опять вот этот энергетический спектр, о котором я уже говорил. Вот мы должны преодолеть вот эту вертикальную стрелочку и продвинуться в нашем понимании вот до конца. Вот поймать вот эти частицы. Вот эта предельная энергия частиц, которые могут быть ускорены во Вселенной, 10-20 электрон-вольт. Где вот те объекты во Вселенной, которые могут генерировать такие частицы? Это проблема. И нам уже сейчас ясно, что эти частицы не в нашей галактике. Они прилетают к нам из других галактик. Если для частиц меньших энергий, о которых мы с вами говорили, о которых я вам рассказывал, ответственно повторяют, скорее всего, сверхновые, мы уже близки к ответу на этот вопрос, то для этих частиц надо искать совершенно другие астрофизические объекты, наверное, более мощные. В чем здесь заключается проблема? А проблема заключается в том, что эти частицы не должны прилетать к Земле. Понимаете? 45 лет назад... Нет, больше, уже 47, по-моему. Такие физики по фамилии Грейзен, американец, Зацепин Георгий Тимофеевич и Кузьмин, наши российские ученые, кстати, Зацепин тоже сотрудник, работал в Московском университете, да? Вот они сказали, что эти частицы не прилетят никогда к Земле. Вот такой огромной энергии. Почему? Потому что если верить той парадигме, что мы были созданы большими

излучение. Вот этот сказали Грезин, Зацепин и Кузьмин. Опять вот получается так. Грезин, Зацепин и Кузьмин публикуют. Буквально через 2-3 месяца появляется публикация в «Американцев» Грезина. И вот как бы не сговариваясь. Вот так, так наука иногда развивается. Так что этих частиц не должно быть. И вплоть до 2007 года, представляете, 40 лет практически прошло после их предсказания теоретического. Наконец появились экспериментальные доказательства с помощью наземных установок, которые должны иметь огромную площадь. Такие наземные установки сейчас существуют. Это в Южной Америке уже международная коллаборация работает. В Северной Америке телескоп Array, телескоп, площадь, установка телескоп. Да? И у нас в Якутске. Вот три установки сейчас работают. И, в общем-то, все три установки где-то в 2007 году согласились о том, что вот такое резкое уменьшение частиц где-то на уровне энергии 10-20 электронов действительно происходит. Действительно происходит. То есть гипотеза Грейзена, Зацепина, Кузьмина, что эти частицы не долетают до Земли, и мы их никогда в жизни не увидим здесь, но вроде бы оправдывается. Вот этот обрыв, как мы говорим, спектра, действительно наблюдается. Но так тоже бывает в науке. Как только что-то начинает вырисовываться, сразу появляется масса противников и начинает выдвигать разные гипотезы. И вот эта гипотеза немедленно возникла. Слушайте, говорят, а почему это... Почему это эффект Грезина, Зацепина, Кузьмина абсолютно с этим не связано? Это просто во Вселенной, вот Бог кто-то, да, большой взрыв, не создал объекты астрофизические, которые могут ускорить частицы больше 10-20, 10-21. Все. Но у них нет мощности взрыва больше во Вселенной. И это вполне достойный, так сказать, ответ вот на этот вопрос, почему обрывается спектр этих частиц, почему эти частицы исчезают. Итак, вот на сегодняшний день мы знаем, да, есть экспериментальные доказательства, что исчезают эти частицы выше вот этих энергий. Нету в природе частиц, протонов, более тяжелых ядер с энергией больше 10-20, 10-21 электронвольт. Вот эти мы ограничены или нет? И вот здесь я ставлю знак вопроса. Почему? Не только я. Потому что посмотрите внимательно вот на эти данные. Вот то, что вот эти вертикальные линии здесь нарисованы, это то, что мы физики называем, это предел наших знаний, предел наших возможностей. Это наши ошибки. Это наши ошибки измерений. Вы знаете, сколько этих частиц? Я сказал, их мало. На один квадратный километр поверхности Земли эти частицы как раз долетают до Земли практически все. 10-19, 10-20 электрон-вольт. На один квадратный километр Земли падает одна частица в год. Вот такие интенсивности. Для того, чтобы зарегистрировать, надо огромной площади детектора. Но я сейчас к этому перейду. Но вот я говорю, хочу акцентировать ваше внимание на том, что на самом деле огромные ошибки говорят только о том, что мы имеем указание на то, что действительно этих частиц, эти частицы исчезают. Нам нужны более точные эксперименты для того, чтобы удостовериться. Либо это обрезание на реликте, либо это предел мощности астрофизических объектов. А есть еще одна загадка. Ее нам поставили вот все эти наземные эксперименты. Это буквально вот произошло последние годы. Вот это установка. Я физику немножко вам объясню. Все вы знаете старые телевизоры, кинескопы. Там как картинка на телевизоре получалась, да? Электромагниты отклоняли электронный луч, да, и сканировали по поверхности кинескопа, она светилась. Магнитное поле отклоняет заряженные частицы. Наша Вселенная заполнена магнитными полями. Правильно? Заполнена магнитными, неправильно в смысле, вот я вам даю это знание. Слабенькие магнитные поля есть. Поэтому, когда частица летит сквозь пространство на протяжении там многих сотен световых лет, она, безусловно, должна отклоняться. Но частицы с энергиями, которых сейчас мы с вами рассматриваем, огромные энергии, предельные энергии, кстати, мы их называем космические лучи предельно высоких энергий, вот они не будут отклоняться в этих полях. На самом деле мы в данном случае имеем дело, можем иметь дело
с так называемой протонной астрономией. Регистрируя эту частицу на Земле, мы сразу же увидим объект во Вселенной, измеряя

0: направлений прихода этой частицы. То есть получается астрономия настоящая. Частицы не будут отклоняться в магнитном поле. Вот этим воспользовались наши коллеги на американских установках в Северной Америке и в Южной Америке. И вот какие чудеса они получили. И они сказали, северная установка TA, которая находится в Соединенных Штатах. Это международная коллаборация работает там. Наши ученые, кстати, тоже работают из Академии наук. Большая часть частиц приходит из этой области Вселенной. Окей, сказали они. Да, она приходит из этой области Вселенной, из этой области звездного неба. И здесь есть какие-то источники, которые наблюдаются оптическими астрономами, которые смотрят в телескоп, там какие-то яркие звезды, созвездия, какие-то астрофизические. Ничего там не было. Это первый парадокс. Ничего в окрестности вот этого горячего пятна, которое, как они это назвали, не было. Но чудеснее оказался другой результат. Через некоторое время, через год, южноамериканская обстановка публикует результаты, тоже обнаруживает такое пятнышко на звездном небе, откуда приходит основная масса вот этих высокоэнергичных частиц. Она оказалась, смотрите, в другом месте. Так что мы получается? Разное небо над нами. То небо, которое мы наблюдаем из южного полушария Земли, это одно. Оно, значит, там свои источники космических лучей, а в северном небе другие источники космических лучей. Вот это загадка, которая вот на сегодняшний день нас волнует, и мы должны ее решить. Действительно существует какое-то неравномерное распределение мощнейших астрофизических объектов во Вселенной, которые неоднородно распределены во Вселенной. Такие горячие пятна вот существуют. На самом деле это не первая, не последняя загадка, которая связана вот с текущими исследованиями. Я вам говорил о самых таких актуальных. Что нужно для того, чтобы решить эту проблему? Нужна статистика, как мы говорим. Нужно как можно больше поймать вот этих частиц с помощью экспериментальных установок, измерить их физические параметры и точно дать ответ на основе, конечно, моделирования. Так вот, мы в Московском университете воспользовались этим. Есть такой эффект, когда вот эти энергичные частицы внедряются к нам в атмосферу, помните, с чего я начал лекцию, и взаимодействуют с воздухом атмосферы, они гибнут. А вот эти частицы, огромной энергии, они гибнут особым образом. Они излучают при этом ультрафиолетовый свет. Они гибнут в результате генерации вторичных частиц. Вторичные частицы возбуждают атомы воздуха высвечивают фотоны света, и эти фотоны света как раз в диапазоне длин волн соответствуют ультрафиолету. То есть частица попадает, вот эта редкая частица, огромная энергия попадая в атмосферу, рождает вспышку света. Измеряя вот эту вспышку света, можно определить параметры частицы. Какие по энергию частицы, направление прихода. И это особый метод изучения космических лучей. Почему особый метод? Потому что если мы вот такой ультрафиолетовый телескоп поместим на спутник, запустим спутник и направим этот телескоп не в небо, не в направлении нашей Вселенной, а направим на Землю, то мы можем покрыть огромную площадь вот здесь, да, в атмосфере Земли, в попытке поймать вот эти частицы, которые пересекают вот нашу апертуру, понимаете, да? На самом деле вот эта площадь, получается, это тысячи квадратных километров с помощью сравнительно небольших установок, которые могут размещены быть на больших высотах на космических аппаратах. Итак, идея заключается в том, эта идея, кстати, тоже частично принадлежит нашему российскому ученому Чудакову, я вам показывал, это он сказал, вот что будет излучаться ультрафиолетовый свет от таких частиц. Другой ученый, Линсли, предложил космический метод. До сих пор не было такого эксперимента. До сих пор, хотя уже лет 20, многие команды работают в этой области. Но вот это удалось сделать нам. Мы запустили в прошлом году с космодрома Восточный наш спутник Ломоносов. Наверное, многие из вас об этом слышали. И вот на борту этого спутника Ломонос стоит вот этот прибор. Что это за прибор? Это телескоп, вот это зеркало. полтора метра диаметром. Всего полтора метра диаметром. В фокусе этого зеркала находится фотоприемник, который регистрирует как раз ультрафиолет, который идет от Земли. Который попадает на это зеркало и концентрируется на фотоприеме. Мы получаем картинку той вспышки, которая где-то в глубине атмосферы зарождается. Ну и что? Запустили мы этот спутник. Вот вам этот спутник. Перед вами этот спутник. Вот настоящее зеркало. Вот наша команда, которая делала научную аппаратуру для этого спутника. Из космодрома Восточного, вот первого запуска, мы зарегистрировали. Мы запустили вот этот первый космический аппарат, первый телескоп на борту космического, который должен позволить нам ответить на вопрос, возможно ли с этим методом регистрировать космические лучи вот таких предельно высоких энергий. У меня нет картинок, но могу я вам сказать, что только вчера у нас в институте мы смотрели вот первые результаты, которые, я могу только осторожно сказать, которые действительно показывают возможность регистрации таких частиц. Но закончить свою лекцию я хочу другим. Ведь те звезды, о которых я вам рассказывал, да, сверхновые звезды, вот те какие-то мощнейшие, очень энергоемкие астрофизические объекты в дальней Вселенной, в других галактиках, которые рождают космические лучи, да, они существуют, они генерируют космические лучи, но рядом-то с нами наша звезда, вот она. Это же тоже звезда. Я вам сказал в начале лекции, обязательно она взорвется. Но только это будет через 4 миллиарда лет. А пока мы ждем этого момента или не ждем, да? Проблема-то с этой звездой тоже, физические проблемы очень интересные. И эта звезда, наша звезда, кажется, тоже генерирует огромные энергии, космические лучи. И эти космические частицы несутся, бомбардируют и нашу планету, и другие планеты Солнечной системы. И вот буквально несколько слов я хочу вам сказать. А что же мы, собственно, знаем о нашей звезде, ее способности разогнать вот те низкоэнергичные пыль, плазму, которая существует, до огромных энергий. Поверьте мне, это огромные энергии, сопоставимые с энергиями, которые генерируют сверхновые звезды. И опять Ферми нам помог, Энрико Ферми. Вот оказывается, Солнце, иногда на Солнце происходят вспышки, взрывы, локальные взрывы в атмосфере. И огромные потоки плазмы, замагниченная плазма в магнитных полях распространяется по Солнечной системе. Ударные волны. Те же самые ударные волны, которые образуются при взрывах сверхновых звезд. Частицы пересекают эти ударные волны и ускоряются механизмом Ферми. Вот такая вот парадигма существует. Но существует и альтернативная парадигма физическая, как объяснить вот эти существования вот этих очень энергичных частиц. А вот фотографии солнечной вспышки. Вы видите вот эти магнитные поля. Это магнитные поля. Мы их визуализируем с помощью рентгеновского излучения. Рисуем такие, фотографируем в рентгене вот такую картинку. И видим, что вот, да, существуют такие магнитные поля в районе солнечной вспышки. Вы знаете, вот это магнитное поле рвется иногда. Не иногда, как всегда так заканчивается солнечная вспышка. А был такой великий ученый Максвелл. Да, есть уравнение Максвелла, который написал в своих знаменитых работах, что если магнитное поле быстро меняется, то возникает сильное электрическое поле. Вот это электрическое поле будет ускорять наши частицы. Видите, мы знаем кое-что, не кое-что, очень много знаем о механизме ускорения частиц на нашем Солнце. А вот теперь, ну не страшное, но мы об этом должны всегда помнить. Все эти частицы, космические лучи, о которых рассказывал, которых мало, солнечные космические лучи – это опасная штука, потому что это радиация. Слово «радиация» я понимаю, какие ассоциации вот вызывает у всех, но радиация – это действительно опасная штука. И вот если говорить про Солнце, да, то это уже хрестоматийный случай был. Насколько опасна радиация от Солнца? Я имею в виду космические лучи. Радиация, под радиацией иногда понимают и излучение в ультрафиолете, и в видимом свете. Но в данном случае я говорю об энергичных частицах. Опасны они или нет? Эти частицы не долетают до поверхности. Они все гибнут в атмосфере Земли, отклоняются магнитным полем. Но человек же вышел за пределы Земли. Человек был на Луне. И вот это хрестоматийный случай. В 1972 году американцы, один из Аполлонов, был отложен его запуск на несколько месяцев. Почему? По технической причине. Если бы они полетели вовремя, эти ребята, астронавты, они бы не вернулись. Потому что они бы схватили 4,3 зиверта. Это было потом уже. Потом об этом узнали. Подсчитали, какие дозы радиации на поверхности Луны, у которой нет атмосферы, нет магнитных полей. Вот эти частицы от Солнца, если бы попали в момент прелунения астронавтов, астронавты, поверьте, не вернулись. 4,3 зиверта – это летальная доза. Такие вспышки вот 1972 года, которые происходят чрезвычайно редко, но раз в 10-20 лет. Сейчас вот, кстати, мы ждем такие, такого рода вспышки уже много-много лет, а Солнце почему-то затихло, ведет себя каким-то совершенно аномальным образом на протяжении уже порядка 10 лет, наверное. Так вот, эта вот проблема влияния радиации для осуществления космических полетов имеет огромное значение. Вы знаете, почему вот мы, физики, с большой осторожностью отвечаем на вопрос, а следует лететь на Марс? А потому что космические лучи существуют, они непрерывно бомбардируют пространство, существует в межпланетном пространстве. Они корабль бомбардируют постоянно. И вот те оценки и прямые измерения уже, которые сделаны, аппараты долетали до Марса, и величины вот этой доз радиации, мы прекрасно сейчас знаем, они чрезвычайно опасны. И как защититься вот от этих доз радиации при полете, долговременных полетах, это очень актуальная проблема. Она актуальна вот с точки зрения, о чем сейчас все космические агентства думают, мечтают, так скажем, создать долговременную станцию на Луне. Вот я вам могу сказать, вот на сегодняшний день не мы, да, в России, не НАСА, у американцев, не можем четко ответить на вопрос, сколько времени, на какое время посылать экспедицию, можно посылать экспедицию на Марс, чтобы она была безопасной в период максимума или минимума солнечной активности. Во время максимума и минимума солнечной активности поток космических лучей, в общем-то, будет разным. Это некоторая проблема сейчас, и она, ну вот, пытаемся ее решить. Так что это действительно актуальная проблема. Но вблизи Земли, если уж говорить об опасностях, которые вот связаны с этой радиацией, радиационные пояса, с чего я начал, это очень опасное место. Космические аппараты летают везде. Они летают в областях, вот эти голубые торообразные структуры, это как раз структура радиационных поясов Земли. Это места с наиболее интенсивной радиацией. Геостационарная орбита, вот те телевизионные спутники, спутники, которые транслируют телевизионные передачи, они летают вот как раз здесь, на расстоянии примерно 7 радиусов от Земли. Они пересекают край радиационного пояса. Здесь очень быстро изменяется радиация во времени, да, огромная флуктуация. Вот здесь, во внутреннем, как мы называем, внутренняя зона радиации, это низкие высоты, здесь масса спутников сейчас летает. Здесь огромные энергии частицы, от которых ни одна защита, ну, в общем-то, космического аппарата, я имею в виду пассивная, в виде стенок, там, толщины стенок, она не спасает на самом деле. Поэтому надо разрабатывать радиационно стойкую электронику. Ну, а где человек? А человек летает на Международной космической станции вот здесь, низко, под поясами. И, в общем-то, радиационная опасность, связанная именно с радиационными поясами для космонавтов, которые живут на космической станции, она сейчас не представляет особой опасности, хотя эффекты есть. Так вот, в чем сложность вообще всей этой проблемы? Этим мы тоже занимаемся в университете, и занимаются наши коллеги везде, по всему миру. А сложность вот заключается в том, что вот, посмотрите, Земля, что такое Земля? Вот это Земля, вот это радиационные пояса, о которых я говорил. Земля окружена магнитным полем, да? Ну вот я условно нарисовал. Вот те солнечные энергичные частицы, которые летят от нашего Солнца иногда, да, они отклоняются магнитным полем. И, казалось бы, они не представляют собой опасность для космических аппаратов, которые вращаются около Земли. Но если мы здесь нарисуем где-то рядом Луну, они полностью попадут на лунную поверхность, на те аппараты, на того человека, который будет на Луне. Значит, они опасны вот для этих космических аппаратов, для этого человека, который будет на Луне. А галактические космические лучи, вот те, о которых я рассказывал, высокие, самыми высокими энергиями, они проникают запросто через магнитное поле Земли, они преодолевают, часть из них преодолевает даже атмосферу и создают здесь определенную радиационную опасность. Хотя их очень мало. И если говорить о дозах радиации, конечно, с точки зрения доз радиации, вот, например, для такого спутника, который вращается около Земли, конечно, основной радиационный опасный эффект будут создавать вот эти наши радиационные пояса Земли, но не космические лучи. Так вот, что проблема. Вот смоделировать все это на Земле, испытать в полной мере на 100% нашу аппаратуру и сказать, что для человека все это абсолютно безопасно, ну, просто практически невозможно. Мы приближаемся, по максимуму приближаемся к решению этой задачи. Нет таких установок. Нельзя создать ускоритель, нельзя создать ядерный реактор, никто не придумал такой радиоактивный источник, который одновременно будет излучать вот все компоненты радиации, которые свойственны вот для этих источников, галактических, солнечных космических лучей или радиационных поясов. Вот в этом наша трудность. И вот можете себе представить, вот на тот чип, да, на тот компьютер, а сейчас чипами, компьютерами напичкан любой космический аппарат, одновременно падают частицы, радиация из радиационных поясов Земли, от солнечных космических лучей и галактических космических лучей. Дело не в количестве, а в качестве. Качество, физические параметры частиц разные. И эффекты, которые они будут вызывать внутри чипа, да, внутри полупроводника разные будут. Такая физика. Эта проблема, она решается, и мы занимаемся этим. И то же самое на человека. Ведь все эти компоненты радиации одновременно будут воздействовать на человека, находящегося в открытом космическом пространстве. Но я имею в виду далеко от Земли. Если он находится около Земли, на международной станции, на него будут воздействовать в основном это вот радиационные пояса и галактическая космическая. Вот мы должны все это знать для того, чтобы подписаться под безопасностью полета человека в космическое пространство. Вот смотрите, это станция «Мир», на которой успешно летали наши космонавты. Вот посмотрите, вот это здесь я не нарисовал время. Вот это примерно 90-й год, а это 2000-й год. Вот эта черная кривая, вот так менялась доза радиации на станции «Мир» вот в течение лет, в течение времени с 10 лет. Да? И вот максимум где-то приходится на 95-й год, максимум дозы радиации было на станции «Мир» в это время. Потом полетела космическая станция МКС, международная станция. Те же самые приборы были установлены для измерения радиации на этом космическом аппарате. Да? Значительно меньшие дозы радиации были. Но это было связано и с орбитой, это было связано и с защитой пассивной, которая на этой станции. Но вот видите, меняется радиация. Мы должны знать вот эти параметры изменения радиации, чтобы обеспечить безопасность этих полетов. А вот вам совершенно как бы новая глава вот в нашей науке, которая связана с прикладными вопросами. Прикладные вопросы связаны с радиационной безопасностью от космического излучения. Вот это совершенно тоже неожиданный эффект был. Астронавты Нил Армстронг, Олдрин, третьего я уже забыл, полетели на Луну на Аполлоне-11, да? И потом Олдрин сообщил, а вот я летел, да, от Земли до Луны, и у меня в глазах вспышки света были. Ну, то есть это... нормальный человек или что-то случилось, да? Но потом, недолго думая, биологи и медики и физики догадались. Человеческий глаз регистрирует космические лучи, редкие. Среди космических лучей частиц есть ионы железа. Есть железные частицы, да? Частицы, состоящие из железа, да? Неправильно сказать, железо. Правильно? Вот это железо, тяжелые частицы, попадая в глаз, создают треки. Так называемые треки, они взаимодействуют с веществом глаза и вызывают вот эти фосфены, вспышки света. И астронавты их видят. Они увидели это. Это было вот начало исследования так называемых тяжелых заряженных частиц в космосе. Ну а дальше это произошло, вот, видите, сколько лет назад, давно уже очень, да? Но с тех пор вот эта наука, эта вот глава в прикладных исследованиях, связанных с радиационной безопасностью, начала очень интенсивно развиваться. Подключились биологи, и вот что они обнаружили. Посмотрите, слева от вас и справа от нас одна и та же клетка биологической структуры. Вот если мы эту биологическую структуру, состоящую из клеток, вот они, отдельные клетки, будем облучать потоком очень легких частиц, электроны, их очень много, допустим, электроны – самые легкие частицы, да, это элемент, компонент радиации, безусловно, их много, то погибла только вот в результате этого эксперимента одна клетка. А вот мы запустили с такой же дозой радиации тяжелые частицы, ионы, тяжелые, железо, да, ну, может быть, там неона какого-нибудь еще, тяжелые, значительно тяжелее, чем протоны. Вот сколько клеток погибло в данной биологической структуре. Это просто реальная, так сказать. Физика здесь очень простая, или биофизика очень простая. Простая здесь, я не буду сейчас на этом останавливаться, но вот я останавливаюсь на этом. Вот эти тяжелые частицы, попадая вот в эту биологическую структуру, вообще говоря, могут, не могут, это доказано экспериментально, но скорее вызывать изменения в ДНК-структуре. Что такое ДНК-структура? Но, в общем-то, все те неприятности, связанные с канцерогенными эффектами, конечно, связаны с модификацией ДНК. И тяжелые частицы, попадая вот в ДНК-структуру, конечно, будут вызывать эффекты долговременного воздействия. Вы знаете, как оценивали до сих пор радиационную опасность американские агентства? В отличие от наших, которые были... Вот пределы радиационной опасности оценивались на радиационных дозах, они оценивали радиационную опасность в виде времени дожития астронавта после совершения полета и дожития до момента, когда он получит раковое заболевание. Вот если это время очень короткое, считалось, что такие дозы радиации, такие воздействия радиационные опасны. Если это длительное время, вот слетал человек, да, пролетел до Марса туда-обратно, а вот раковое заболевание у него возникло через 20 лет. Это нормально. А если 5 лет, это ненормально. Вот так они оценивали. Сейчас они приходят примерно к той же методике, что и у нас, но не исключают эту первую. То есть я хочу сказать, что воздействие вот этих тяжелых частиц действительно очень занимательная такая глава, и не все здесь понятно. И вот буквально 2 года назад я просто сам был удивлен, услышав на одном из совещаний вот по радиобиологии космической, вот этот эффект возникает, когда частицы воздействуют на биологические структуры, вот эти особые частицы космического излучения, происходит что-то с нервной системой. И вот этот механизм абсолютно сейчас нашим вот космическим биологам, он непонятен. Механизм вот этого воздействия на нейрофизиологический аспект воздействия. Но иными словами, если крысу, я крысу возьму в качестве примера, как они рассказывают, облучать тяжелыми ионами, то она себя начинает вести неадекватно во времени сразу после облучения. Дозы радиации минимальные, разрушений никаких нет, но с нервами крысы что-то начинает твориться. Но я не говорю уже аналогию с человеком здесь. А вот посмотрите, вот эти... Да, и что интересно обнаружилось, вот кроме таких биологических эффектов воздействия космической радиации, люди очень быстро поняли, что аналогичные эффекты происходит, вот, как я уже сказал, в микроэлектронике. Космический аппарат сейчас наполнен чипами, да, наполнен компьютерными системами. Эта электроника очень чувствительна к воздействию вот таких частиц. И вот посмотрите, вот это данные спутника, который летает низко над Землей. А вот точки, вот эти неприятные черные точки, они обозначают количество сбоев компьютера на каком-то космическом аппарате. Я сразу, да, кстати, могу сказать, любой космический аппарат будет сбиваться, ну, в смысле его системы. Вот в этом месте над Южной Америкой. Но частота сбоев может быть в зависимости от качества. Применяем мы китайскую электронику или американскую радиационно стойкую. Она будет разная, но сбиваться все равно будут. Реже или чаще. Так вот, сбиваются здесь. Ну вот, гадали насчет этого. А потом казалось очень просто. Вот здесь вот наши радиационные пояса опускаются так низко над землей, что космический аппарат задевает их, пролетая вот эту область пространства. Вот он, допустим, летит по такой траектории, вот задел, и вот здесь начались у него сбои. Сбои в электронике. Это наиболее опасное место на низких высотах над Землей. А вот перед вами вот такой трек я нарисовал, да? Знаете, что это такое? Это последний виток вот нашего неудачного Фобоса Грунта. Вот здесь вот он прекратил свою работу, а он летел с юга. Вот так летел. Он пролетел аномалию, а вот здесь наступил конец. Понимаете, мы не можем сделать вывод, что причина гибели Фобоса Грунта заключается в воздействии тяжелых заряженных частиц. Но тот факт, что здесь совершались активные операции, там по разделению ступеней, что-то еще они делали, говорит о том, что риск неудачи в этом случае чрезвычайно велик. Не надо здесь астронавтам выходить за пределы космического аппарата. Не надо здесь совершать нашим инженерам, которые работают по управлению космическим аппаратом, ответственных операций. Лучше пусть вылетит космический аппарат за это пределы зоны и делайте с ним что хотите. Когда я рассказывал на одной из лекций вот эту историю, да, сидел и тоже делал доклад Алексей Архипович Леонов, и он очень заволновался, и потом попросил нас, говорит, а меня-то не задело все. Но у него очень удачно, потом мы, кстати, никто это не анализировал, у него очень удачно получилось, его выпустили наружу вот здесь, да, и он пролетел над Советским Союзом вот так. То есть он вышел за пределы космического аппарата вне как мы называем, южноатлантической аномалии. Ну а сейчас многие астронавты, тем не менее, выходят и здесь. Но последствия, понимаете, они малопредсказуемы. Ну и что, в заключение вам хочу сказать. Я являюсь сотрудником Московского государственного университета, и мы этой наукой занимаемся уже начиная вот со второго искусственного спутника Земли. Мы продолжаем работать в этом эссе. Я вам рассказал о том, чем мы занимаемся. Вот всеми этими проблемами, о чем я рассказал, мы занимаемся. И мы запускаем свои спутники, вот те спутники, которых вполне возможно вы слышали. Татьяна, Татьяна-2, ЮЦАТ, Релек-Нуклон. И вот сейчас запустили Ломоносов. Вот они были направлены и направлены сейчас на изучение вот всех тех эффектов, о которых я вам сегодня рассказал. А это эффекты, это космические лучи, огромные энергии частицы. Это околоземная космическая радиация. Я вам ничего не рассказывал об интереснейшем эффекте, который мы тоже сейчас изучаем. Эффекты, связанные с высотными разрядами, световыми такими разрядами, которые происходят на границе нашей атмосферы Земли, такие высотные молнии. Вот этим всем мы занимаемся. Спасибо.
1: Есть вопрос? Пойдите к микрофону.

0: Спасибо за очень интересную лекцию. У меня вот такой вопрос. А источником сверхэнергетических частиц могут быть квазары?
1: Да. Да, это тоже вот мы изучаем. И более того, у нас был эксперимент вместе с американцами. Мы на аэростатах запускали вот наши установки для изучения космических лучей. В частности, мы могли регистрировать электроны. Мы запускали эти аэростаты из Антарктиды в Антарктиде на высоту 40 километров. И вот там очень интересный мы обнаружили эффект. И он чудесным образом совпал с моделью, которая предсказывает частицы темной материи. И вот такая работа была опубликована нами в Nature журнале. Сами понимаете, престижный журнал. Опубликовали эту работу. Мы написали, что это кандидаты, в общем, то, что мы видим, кандидаты в темную материю. Но одновременно в этой статье написали, что это могут быть квазары. Вот, так что вот две модели, они дают сходный результат. Да, квазары вполне могут генерировать энергичные частицы.
0: Спасибо.
2: У меня вопрос. Как так получается, что от взрыва сверхновой доходит такое большое количество частиц, которые относятся к космическим лучам, но так мало доходит нейтрино? Потому что когда нейтрино регистрируют, в основном все нейтрино от Солнца, и там раза 3-4 зафиксировали нейтрино от вот, взрыва сверхновой. Хотя, казалось бы, ну, те же тоже как бы от того же события, те и другие частицы идут, и для нейтрино дойти гораздо проще, потому что они меньше взаимодействуют.
1: То есть... Какие продвинутые слушатели у нас. Ну, что я вам скажу. Нейтрино много. Действительно, они генерируются и при взрывах сверхновых, и при других астрофизических объектах. Но вот вы правильно сказали в конце. Они плохо взаимодействуют с веществом. Вот, например, те установки, которые мы создаем для регистрации нейтрино, мы регистрируем, как правило, частицы нейтрино, которые идут сквозь Землю с обратной стороны. Для того, чтобы попытаться с наибольшей эффективностью зарегистрировать эти частицы. Они уже прошли вот слой, огромный слой вещества, и они с большей эффективностью будут регистрироваться нашими детекторами, нежели те нейтрино, которые прямо попадают в наш детектор. Их трудно зарегистрировать. Только в этом причина.
2: Ну, то есть от Солнца же их регистрируют в большем количестве. То есть я имею в виду, это же вопрос соотношения. Если бы нейтрино от взрыва сверхновой доходили в таком же объеме, как и, там, например, от Солнца, то регистрировались бы от Солнца и от взрыва сверхновой примерно там, равное количество. А так получается, что от сверхновой просто не доходит. Иначе соотношение было бы другое, разве нет? Как так получается, что космические лучи, они в таком большом количестве, что постоянно бомбардируют Землю, а нейтрино от...
1: Я еще раз отвечу. Проблема только в их регистрации.
2: То есть проблема детектора. Только в том, что...
1: Если бы кто-то придумал детектор, то с огромной эффективностью, с достаточно эффективно регистрировал нейтрино, все бы выровнялось.
2: Понятно. Хорошо, только в этом. Спасибо.
1: У нас Вселенная заполнена нейтрино, но мы их не видим своими инструментами, понимаете? Потому что и такой инструмент создать... Ну, очень сложно. Еще раз повторю. Вот, допустим, Байкал. Да, на Байкале вот наша самая крупная установка. Есть, сейчас ее расширяют. Как она регистрирует нейтрино? Нейтрино пролетает сквозь Землю, попадает в воду Байкала, и где-то на глубине там, сотни метров стоят детекторы, которые регистрируют вот, взаимодействие уже остаточных, вот, потерявших свои основные свойства нейтрино. Если бы мы сумели придумать такой детектор, который бы со 100% эффективностью, ну или большой эффективностью регистрировал нейтрино, ну, я думаю, проблем бы не было.
3: Скажите, пожалуйста, а почему вы говорите, что Солнце взорвется? Прогнозы изменились?
1: Почему оно взорвется? Ну, понимаете, только потому, что другой модели вот нету. Звезда стареет, человек стареет, звезда стареет. Наступит коллапс. Другого люди просто другой модели не придумали. Если придумают другую модель, вот мы должны экспериментально ее проверить. Мы видим. Потому что, знаете, вот ответ просто, потому что мы видим, как они взрываются. Они на наших глазах взрываются, эти звездочки.
3: Но звезды-то разные. У Солнца недостаточно массы для взрыва сверхновой.
1: Это карлик будет?
3: Это же не взрыв будет.
1: Почему?
3: Но будет красный гигант, сброс оболочки, это плавный процесс.
1: А, не взрывной. Ну что, тогда вопрос в том, что вы называете взрывом? Если будет выброс оболочки, я называю это взрывом.
3: Очень медленный взрыв, ну хорошо.
1: Можно.
4: Михаил Игоревич, вот время относительно солнечного 11-летнего цикла оптимальное для полета космонавтов на Марс. Были такие суждения высказаны в разных популярных изданиях, что в период максимума солнечной активности солнечный ветер как бы оттесняет значит, галактические лучи, и в определенном плане вот период максимума солнечной активности в какой-то степени страхует, защищает от галактического воздействия. Вот так ли это на самом деле в вашем представлении?
1: Абсолютно. Вы правы. Очень хорошую статью вы прочли. Это как раз вот, так сказать, проблема, которую мы решаем сейчас с НАСА. Действительно, вот буквально вот в апреле опять приезжает к нам сотрудники НАСА, мы будем садиться в совещательную комнату и обсуждать вот именно эти вопросы. Вот знаете, в чем заключается проблема? Действительно, вот исходя вот из этой модели, которую вы сказали, во время усиления солнечной активности галактические и космические лучи выметаются из нашей гелиосферы. И, казалось бы, радиационная опасность, связанная вот с межпланетными полетами, должна уменьшаться, потому что галактического излучения будет меньше. Правильно? В годы максимума цикла солнечной активности. А в годы минимума будет больше, потому что больше галактических и космических лучей будет проникать в нашу гелиосферу, в наше межпланетное пространство. Вот так думали мы. Но вот как раз вот наши оценки говорят то, что здесь пренебрегается вот воздействие солнечных вспышек. Во время солнечных вспышек, которые довольно происходят с определенной частотой, вот для длительных межпланетных полетов Марс туда-обратно, 1,5-2 года, вот как раз этим пренебрегать нельзя. Если этим не пренебрегать, то надо менять опять вот этот подход и делать другие заключения. Вот сейчас мы с НАСАвцами столкнулись на том, что вот по-разному мы оцениваем время пребывания, о чем говорил, на Луне астронавты, да? Насколько, как долго может астронавт жить на Луне? Ну, я имею в виду в незащищенном месте. Там придумали разные рытье нор там разных, чтобы защищаться от солнечных вспышек. Но если человек просто на поверхности Луны, вот, то вот наши оценки совершенно сейчас противоположны по сравнению с американцами. Они начинают это сейчас понимать, ну, в смысле, мы приближаемся друг к другу. Это проблема. Знаете, в чем? Ну, еще углубленно немножко я скажу. Проблема здесь сейчас вот в чем заключается. Мы не очень хорошо знаем, до каких максимальных энергий частицы могут ускоряться на Солнце. Вернее так, мы не знаем точные параметры этих частиц. Мы знаем, что они ускоряются до гигантских энергий, там, гигаэлектрон-вольты, но вот параметры, которые позволили бы точно вычислить дозы радиации, вот, к сожалению, мы не знаем. Вот на этом происходит вот такого рода разногласия и, ну, попытки приближения позиции.
4: Вот в этом плане одно уточнение. Значит, можно ли в свете вот новых за последние 5-10-15 лет полученных данных уже критически относиться к понятию доза радиации, поскольку высокоэнергетичная частица не может не дать вот то, что энергетику дает, а при прицельном попадании в клетку она может очень большой биологический эффект нанести. Наверное, отступает сейчас та концепция радиационной безопасности, которая была в начале космических полетов.
1: А вы не из МБП сами?
4: Нет? Я из МБП.
1: Ну, вот видите, значит, вы лучше меня должны об этом рассказать.
4: Спасибо. Вот,
1: поэтому спасибо за этот комментарий. Я придерживаюсь вашей точки зрения. Я слышал наших коллег из МБП много раз на эту тему. Конечно, сейчас меняется парадигма подхода к радиационной опасности, коллеги. Это действительно так. Одно дело убить биологическую структуру огромной дозой радиации, это понятно, да, как это все происходит. А другое дело, вот воздействие малых доз радиации, тяжелых частиц, здесь еще работать и работать надо. То, что эффекты есть, но как их интерпретировать, как на основе изучения этих эффектов вот, оценить риск радиационной безопасности, здесь много-много работы. Вот об этом наш коллега вот и говорил сейчас.
5: Можно еще вопрос? Огромное спасибо за вашу лекцию. Мне, например, очень понравилось. Это было очень как-то интересно и ясно, и вообще прекрасно. А вот я слушала вашу лекцию, вот как бы такую специальную, с позицией попытаться целостно восприять, то есть вписать в свою систему. И вот с позицией управления и связи всех явлений во Вселенной, вот кибернетика – это такая вот меганаука, она сегодня очень популярна. И вот с позиции управления и связи, вот если, так сказать, вот попытаться ваши такие специальные знания писать в свою целостную систему, то возникает такой вопрос. Вы ни разу не говорили о темной энергии и темной материи. Это гипотезы все-таки? Или темная материя вообще вот она имеет уже, так сказать, то есть вы о ней уже будете говорить как о действительной, так сказать, вот материи, которая существует, и как, так сказать, она же, в общем, должна влиять на все процессы во Вселенной, в том числе вот на процессы ускорения, регулирования, управления всех, так сказать. Вот такой глобальный вопрос. Это как раз вот о, так сказать, кибернетике, о той науке, которая претендует на звание меганауки современной.
1: Ну, здесь по поводу кибернетики как-то я с вами не очень могу согласиться. Вот, что это такое глобальное. Но, тем не менее, это, конечно, интересная наука. Но вы как-то сконцентрировали вот наше внимание на том, что темная энергия, темная материя, да, вот это первооснова всего. Ну, понимаете, это гипотеза на сегодняшний день. Надо спокойно к этому относиться. Вот я работаю в институте, серьезный институт. Вот мы, я уже опубликовали такую работу, сказали, что, возможно, мы увидели частицы темной материи. У меня есть заместитель, вполне компетентный физики человек. Его точка зрения, что всю темную материю придумали так, ради интереса. А он занимается очень серьезными вещами. Ну, поэтому это модель. Понимаете, люди придумывают модели, потом пытаются их доказать. И на каком-то этапе действительно эти модели могут существовать бесконечно долго. Таких очень мало моделей. Но какие-то модели подвергаются сомнению. Но на сегодняшний день большая часть людей действительно склоняется. Все, что нас объединяет в мире – это состоит из видимой, не так я сказал, да, из видимой материи барионной и огромной доли невидимой, темной материи. Но вот такая парадигма есть. Доказательств этому экспериментальных на сегодняшний день, вот поверьте мне, нету. Вот попыток огромное количество, работ миллионы уже, да, но окончательных доказательств этому нету на сегодняшний день. Но обойтись без этой модели, с другой стороны, мы тоже не можем, потому что ничего лучшего не придумали. Ну, вот я бы так примерно ответил на ваш вопрос. Но на самом деле это не тема моей лекции была, это специальная лекция по этому поводу.

0: Здравствуйте. Скажите, а почему перестали летать на Луну? Был какой-то такой момент, когда вот Аполлон, череда Аполлонов, а потом человек перестал высаживаться на Луну. Уже незачем?
1: Ну, может, я несколько со смешного вам отвечу. Я такой же точно вопрос задал на другом немножко ракурсе одному моему приятелю, который окончил физфак, а сейчас работает в НАСА в Соединенных Штатах. Я у него спросил: Слав, а почему это у вас никаких проектов на Луну? Нет сейчас в НАСА. Вот мы что-то тут мечтаем в Российском космическом агентстве, в Академии наук, а вы там ничего. А он ответил очень просто: а что там делать? Ну, сделали американцы, полетали на Аполлонах, привезли кучу камней, надо и с этим разобраться, правильно? Но, видимо, из-за того, что американское космическое агентство не видело больших задач, которые достойны вложения государственных средств. Но сейчас вот другой интерес возник к Луне. Почему? Я не знаю, в курсе вы или нет, вот почему мы, русские, да, захотели лететь на Луну, скажем, лет 10 назад, да, гелий-3 искать там, для того, чтобы создать новые установки тут термоядерные на Земле, доставлять этот гелий-3. Но потом похоронили эту идею. Сейчас нашли другую идею. Но, на мой взгляд, она, ну, я так скажу, требует внимательного отношения к себе. Вода там вроде бы есть на Луне. Да, если есть вода на южных полюсах, в тени кратеров, ну, значит, с этой водой можно что-то сообразить там на Луне, сделать, сами понимаете, что жизнь можно организовать какую-то. Поэтому идея должна быть, понимаете? Американцы летают дальним планетам, потому что их никто не видел. Это идея. Лететь на Луну, наверное, они прекратили потому, что, ну, исчерпали интерес на определенном этапе. Вот так я бы ответил.
0: Спасибо.
2: Если вопросов больше нет, благодарим еще раз Михаила Игоревича за очень интересную лекцию. Спасибо. Спасибо большое. Ну, что касается лунных программ, у нас есть большие планы. Да, федеральная программа. Да. И мы готовим новую интересную программу. Она будет, я надеюсь, в конце года, к 60-летию космической эры. Она будет посвящена Луне. И действительно, есть много интересных проектов. Ну, как правильно сказал Михаил Игоревич, должна быть идея, должны быть, да, средства, что немаловажно. Программа должна финансироваться, без этого никуда не денешься. Прибор, который регистрирует, должен быть создан, он должен быть сконструирован, он должен быть запроектирован. То есть это не просто так, это все очень сложные технические, инженерные какие-то, да, проблемы. Не всегда удается их сразу решить, не всегда одной стороной. Если лучше, когда это все-таки какие-то совместные усилия. Поэтому все равно что-то делается, все равно прогресс происходит, все равно мы узнаем что-то новое, стремимся узнать еще больше. И это прекрасно, потому что человек, вот он так устроен. Ему все время хочется к чему-то новому, что-то новое узнать, как-то и себя позиционировать как главное, да, такое вот существо Вселенной, которое пытается познать и Вселенную, и свою жизнь, и все, что его окружает. Но это такие слова, завершающие нашу сегодняшнюю прекрасную встречу. Я хочу сказать о том, что следующая лекция состоится у нас 15 марта. Дмитрий Вибы нам расскажет называется лекция «Ледяные миры пояса Койпера». Вот что-то такое. А 29 марта я хочу сказать, что у нас будет незапланированная лекция. К нам приедет из Федерального ядерного центра в городе Снежинск. Вы, вероятно, знаете такой город замечательный. Оттуда к нам приедет сотрудник этого центра Галина Дрёмова, которая расскажет нам о сверхскоростных звездах. Это невероятно интересно. Я слушала в Иркутске ее доклад. И вот она специально приезжает в Москву, чтобы нам с вами об этом рассказать. Это очень и очень интересно. Поэтому я вас приглашаю и на лекцию 15 марта, и 29 марта, и на все последующие. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо.

0: Неизвестная планета.
1: И еще одна дата, которая оставила след в истории, не только в истории. Дело в том, что в 1835 году, то есть 82 года назад, именно в этот день на Гавайских островах попытались остановить извержение вулкана. И не чем-нибудь, а авиабомбардировкой. Получилось это или нет? И что из этого вообще могло произойти? Давайте узнаем об этом у нашего эксперта. Это заместитель директора Института физики Земли, руководитель Координационного прогностического центра Евгений Александрович Рогожкин. Здравствуйте, Евгений Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Евгений Александрович, я всегда тоже об этом думаю. Вот извержение вулкана, да, то нарушается авиалиния, то нарушается вообще общий прогноз погоды. А можно, скажем так, купировать с помощью бомб тот или иной вулкан?
2: Этот вопрос обсуждается в научной среде, но я не сторонник такого вмешательства в силы природы. Понимаете, значит, вулканов извержение – это нормальная жизнь Земли. Мы должны к этому приспосабливаться, а не вмешиваться в это дело. Почему? Я объясню. Энергия серьезного извержения вулкана – она во много-много раз превосходит возможности человека даже с ядерными бомбами. И поэтому, понимаете, вмешательство, оно может привести к каким-то непредсказуемым последствиям. Например, вулкан, который ведет себя достаточно спокойно, является уснувшим, значит, вдруг и там изменится какая-то, баланс сил. И он начнет выбрасывать там какие-нибудь тучи палящие, которые он бы, может быть, еще десятки и сотни лет бы в себе хранил. Понимаете, наука не продвинулась пока настолько, что мы можем предсказать, что же из этого получится. А раз нельзя предсказать, то нельзя и действовать, на мой взгляд.
1: А скажите, Евгений Александрович, извините, что вас перебил. А возможно спровоцировать извержение вулкана с помощью тех же самых авиабомб?
2: Я думаю, что нет. Вот, понимаете, серьезные исследования вулканов в последнее время геофизическими методами показали, что камера вулкана располагается на глубине где-то около 2 километров. Ну, бомба туда не пройдет, понимаете, чтобы, например, проделать дырку, и оттуда лава начнет выливаться. Значит, что произойдет, только сотрясение. А что вызовет это сотрясение, мы не знаем, как я уже сказал. То есть, но с другой стороны, все-таки, если бросить ядерную бомбу, то она сама засорит атмосферу, испортит кругом среду, там заражение начнется. Зачем нам эти удовольствия? Обычное химическое вооружение, ну, в смысле бомбы крупного, крупной энергии, они не смогут этого дела спровоцировать, на мой взгляд.
1: Вы знаете, готовясь к нашей встрече с вами по телефону,

0: вулкана так сказалось на всю Россию. Почему оно не сказалось на весь остальной мир? Там, на,
1: тоже интересный вопрос, да.
0: Да. Ведь, ну да, в России было несколько лет, когда не было урожаев из-за плохой погоды. Если у нас имеются какие-то массовые гигантские извержения вулканов, что было в истории Земли, но не на истории, не на памяти человечества.
1: Угу.
0: Мы знаем, что такие были в Триасе, там, потом в Милу огромные извержения, когда у нас большие территории заливало лавами, вымирали целые там виды. Ну, вы знаете, например, что динозавры вдруг внезапно вымерли все, а заменились какими-то другими животными. Выяснилось, что это, оказывается, в какой-то мере, ну, в значительной мере связано с массовым извержением вулканов. Ведь что происходит? Вулкан выбрасывает, вернее, если это массовое извержение, то они выбрасывают в атмосферу большое количество, ну, я уж не говорю там об углекислом газе, но еще и пепла, и атмосфера становится непрозрачной. Солнце не прогревает, воздух, начинается похолодание. И этого многие животные не могут выдержать, и растения, и они вымирают или плохо, так сказать, развиваются.
1: И только человек все выдержит, правильно я понимаю?
0: Нет, человек тоже, если вот, не дай бог, произойдет действительно сейчас такая катастрофа, как на рубеже эпох геологических, то человек может тоже не выдержать этого. Потому что человек сейчас ведь связан с инфраструктурой. Ну, представьте себе, как вы будете жить без света, без воды, без туалета? Еще, ладно, при, значит, Борисе Годунове там были колодцы, были печки, они как-то там умудрялись
1: канализация,
0: выживать.
1: Да.
0: А мы-то чего будем делать в этих своих многоэтажных домах, где все связано с общей инфраструктурой? Не дай бог отключится свет по всему городу, исчезнет транспорт. Что будут люди делать вообще?
1: Да.
0: Вот же в чем вопрос.
1: Евгений Александрович, не хочется пугать наших слушателей, тем более в такие светлые дни, тем более Новый год впереди. И все-таки, несколько лет назад президент Обама в Америке вдруг ввел новый закон о чрезвычайном положении, и я вдруг вспомнил о Йеллоустоунском заповеднике и о этом мегавулкане, который, как мне известно, в последнее время стал как-то жить очень возбуждающе. Это действительно так?
0: Значит, Йеллоустоунский заповедник, где расположен не один вулкан, там их несколько, это целая вулканическая область, они являются сейчас, ну, как сказать, проявляют некоторые элементы активности. Надо сказать, что США очень внимательно к этому относятся, и там были организованы сеть сейсмических станций, наблюдение за подземными водами, бурение скважин, температуру измеряют в водоемах и в подводных, то есть в подземных водах. То есть ведется постоянный мониторинг. Значит, время от времени происходят вбросы, что вот да, температура поднялась, что вот землетрясений мелких, которые там есть, стало больше. Вот сейчас он взорвется. Но это уже я слышу не первый год и не первый раз. И ничего пока не взрывается. На мой взгляд, такое вот массовое извержение вулканов в Йеллоустоуне, оно сейчас, на мой взгляд, невозможно. Там может произойти извержение одного вулкана, причем не самого из них большого. Вот. Предсказать, когда это будет, американцы даже при своей хорошей наблюдательной сети не могут. Но они, так сказать, там ведь как, там как комплекс, там и геофизическая, геологическая служба США, там университеты поставили свои наблюдательные сети. И поэтому они не монополисты, они обсуждают это. Пока что какого-то такого катастрофического предупреждения нет, на мой взгляд.
1: Но, с другой стороны, в центре Европы тоже есть действующий вулкан, или, по крайней мере, немножко притухшие на время. И это, наверное, гораздо опаснее для нас.
0: Этна,
1: да.
0: Есть, который,
1: вот
0: там,
1: я про что говорю, да.
0: В Италии извергается. Мы знаем в истории, что возле Неаполя там вот это, значит, Помпея, значит, был этот вулкан из извержения. Конечно, в Европе есть много вулканических сооружений, в основном это в Италии, ну, там, в Греции есть. Значит, конечно, и, так сказать, и Европа не безопасна в этом отношении. У нас в стране, если взять, это сплошная вулканическая область, Курилы, Камчатка. Там в последнее время, кстати, активизация идет. В течение 2017 года там до 8 вулканов проявляли одновременно активность.
1: А это такая цепная реакция получается, да?
0: Да, но иногда они вдруг все как-то уменьшают свою активность. Вот сейчас примерно 3 вулкана активные, а в середине года было там больше 5 вулканов. Вот. Но там, к счастью, у нас нет большого населения и, так сказать, инфраструктуры. Но если не брать Петропавловск-Камчатский, то там нет таких. Но вот есть одна область, которая

0: проблемно. Это все-таки Северный Кавказ. У нас там есть два вулкана. Это Эльбрус и Казбек, которые на исторической памяти были извержения там довольно катастрофические. Сейчас они молчат, тихие, хотя проявляют некоторую активность. Но там есть горячие источники, фумаролы, выбросы газов там. Вот, вот эта вещь, конечно, весьма опасна, потому что, сами знаете, Кавказ и Курилы – это разное дело.
1: Да.
0: На Кавказе масса населения, туристские центры. Там, значит, если, не дай бог, начнется извержение Эльбруса, растает снег, пойдут грязевые эти потоки по Баксану, там, а ведь там альпинисты и местное население. То есть там вообще уязвимая область. Вот это, я думаю, надо изучать с научной точки зрения.
1: Евгений Александрович, ну вы сейчас так говорите, я же выписываю эту картину, представляю, как Голливуд уже будет, наверное, уже готовиться снимать это все. А что, нет, нежели возможности вот действительно купировать это или хотя бы предсказать?
0: Вот, на мой взгляд, надо пытаться предсказывать, потому что извержения вулканов предсказываются все же лучше, чем землетрясения сильные. Вы видели, как, например, Япония вся переполнена сейсмическими станциями, там, GPS-наблюдениями. Она не смогла все-таки предсказать землетрясение 2011 года, когда цунами было и масса людей погибла. Вот, поэтому, а вот вулкан, его легче предсказать. За ним надо наблюдать геофизическими методами, сейсмологическими, как это делается в Йеллоустоне, я ведь уже сказал.
1: Да-да-да.
0: Организовать экспедицию, сделать там наблюдательную сеть. И наблюдать, если начнутся дикие какие-то изменения, очень сильные, температура, там какая-то тряска начнется, землетрясений местных, тогда можно объявлять тревогу, выводить людей, чтобы не было большого количества жертв.
1: Ну вот да, по крайней мере, когда
0: надо поступать цивилизованным странам.
1: И еще есть подводные вулканы.
0: Да,
1: а их вообще кто-то изучает? И что там происходит на дне морском?
0: Ну, вы понимаете, там, значит, выходят из недр земли выходят горячие, флюиды, пузыри там газов, и изливается лава. Это в Тихом океане их очень много. Есть они в Атлантическом океане, в Индийском, но надо сказать, что они напрямую не оказывают влияния на человека. Другое дело, что там, если начинаются такие сильные извержения, там может и рельеф измениться, и там рыбы какие-то погибнуть. Но вообще-то серьезно это дело мало изучали. Вот были такие у нас проекты, как изучение так называемых черных курильщиков.
1: Угу.
0: Это такие есть вулканы, которые там, вот в этих условиях морских. Ну, надо сказать, что, проводили, исследования. На мой взгляд, это не самое опасное, что человеку угрожает, вот морские вулканы, вернее, океанические вулканы.
1: В последнее время у нас напряженная обстановка на Корейском полуострове, КНДР, да, и
0: да.
1: Они проводят атомные испытания, а ведь проводят они в 100 километрах как раз от тоже большого мегавулкана, который находится на территории Северной Кореи. Я думаю, не можете это, вот мы говорили о провокации, не можете, скажем, атомное испытание спровоцировать вулкан? Просто таким совершенно банальным образом.
0: Ну, вы знаете, я же уже сказал,
1: да.
0: Мы этот вопрос как следует не изучили. Ни мы, ни другие развитые страны. Мы не знаем, как воздействия вот такие, как подземных ядерных взрывов, могут сказаться на активность вулканов. Пока что, вы знаете, что прошло несколько испытаний, а до этого их было вообще очень много, никаких особых извержений с этим связано не
1: Богу.
0: Было.
1: И еще, Евгений Александрович, мы нефтяная страна, мы постоянно ищем новые месторождения, то там, то там, то там, у нас есть законсервированные. А скажите, а проводятся исследования, где могут возникнуть новые цепи, гряда вулканов? Тех, которых мы еще пока не видим, даже не знаем о них.
0: Ну, а при чем тут нефтяные месторождения?
1: Ну, это я просто так, это я просто потому, что мы изучаем же, да, может быть, параллельно изучать тоже, вдруг там где-нибудь на краю нашего большого континента Евразия, а насколько мне известно, вулканы именно растут там, по окраинам, скажем так, континента.
0: Да, по периферии, Евразия.
1: И я вдруг подумал, Ледовитый океан ведь тоже, возможно, по краю, вдруг станет грядой вулканов.
0: Нет, там ситуация вот какая. Там есть хребет Гакеля подводный. Он не очень активный, по сравнению, например, с Средиземноатлантическим хребтом. И там есть свои подводные вулканические извержения. Не очень массовые. Там есть своя сейсмичность. Она потрясывает этот хребет. Там, видимо, идет некое расширение земной коры. Вот, но то, что вот по периферии, например, в Баренцевом море, там на шельфе, там вулканов как-то не наблюдается.
1: Но да? Слава богу.
0: Вот, а что касается сейсмичности, то вот наш институт сейчас развивает эту тему вместе с Архангельским институтом, значит, там геофизическим. Мы проводим наблюдения в Арктике и выяснили, что некая сейсмичность есть. И не только в пределах этого хребта Гакеля, а по периферии вот шельфа, скажем. Ведь там такое мелкое море, вот Баренцево, оно...
1: Вот видите, говоря, не зря я спросил вас об этом.
0: Да, оно вот как раз и есть область, где много нефтяных газовых месторождений осваивают. И там есть своя сейсмичность. Пока что она демонстрирует не очень высокую такую...
1: Ну, слава богу. Ли,
0: опасность для этих объектов. Хотя, когда... проводится разведка, значит, и поиски этих месторождений, то там проводятся и работы по оценке сейсмической опасности.
1: Евгений Александрович, а вы заглядывали в жерло действующего вулкана?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет, к счастью, нет. Хотя у меня есть знакомые, которые туда лазят, на Камчатке, например. Как только начинается извержение, туда выходят молодые ребята, там, значит, берут опробы, там, образцы, фиксируют обстановку, так что я знаком с такими людьми.
1: Я просто подумал, что ощущает человек, когда видит, да, ту, скажем так, преисподнюю.
0: Ну, я вам скажу вот что, что, например, люди должны быть готовы к таким вещам. Вот если я бывал, например, в Китае, там землетрясение, ну, страшное явление, там тысячи, сотни да. тысяч даже людей гибнут иногда. И в каждой школе есть специальный кабинет, где ребят, детей учат, как себя вести, когда начинается землетрясение. Там вот надо там залезть там под стол, еще куда-то, чтобы вести. Понимаете, когда детей учат, они привыкают, что это не какая-то, ну, да. такая опасность, ну,
1: нет, опасность,
0: не,
1: да.
0: Которую невозможно. Надо уметь себя вести в этом отношении. И вот я считаю, что, да, и у нас, кстати, я был вот на Курилах как-то, там есть, везде стоят такие громкоговорители, ну, да. и если происходит землетрясение, то объявляют, что вот, возможно, волна цунами, быстро возьмите вещи, отойдите от берега.
1: Евгений Александрович, вот. Но я думаю, что пока вы стоите на страже, все будет хорошо. Спасибо вам большое, успехов и с наступающим.
0: Я считаю, что у нас мало, к сожалению, в этой науке, в нашей науке.
1: Ничего страшного, будем развивать.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Следуя традициям астрономического образования, мы движемся от малых масштабов ко все более и более крупным. Все дальше и дальше от нашей планеты к другим планетам, к Солнцу, к соседним звездам, к нашей галактике, к соседним галактикам, к скоплениям галактик, о них мы уже поговорили в прошлый раз, и продолжаем движение на все более и более удаленные от нас области пространства. Обратите внимание на этот рисунок. На первый взгляд он странно выглядит, как будто какая-то яркая картинка или яркий кусок материи, побитый молью. Да? Видите, темные отверстия тут, недостаток изображения. На самом деле, вдумайтесь, это почти вся Вселенная, которую мы сегодня можем окинуть взглядом самых мощных телескопов. А темные места, собственно, яркие точки – это далекие галактики, это Вселенная галактика. Вот это вот все, это галактики, удаленные от нас на миллионы и даже миллиарды световых лет. Это картина их распределения по небу. Где-то они плотнее лежат, где-то менее плотно. А темные места – это боль астрономов. Это те места, где на небе яркие звезды нашей собственной галактики мешают нам обозревать пространство вокруг них. Вы помните, на фотографиях неба, сделанных с большой экспозиции, яркие звезды расплываются в довольно крупные пятна. И тут их свет ослепляет телескоп и не позволяет нам увидеть далеко лежащие космические объекты, удаленные галактики, где-то там на краю Вселенной расположенные. Ну, когда-нибудь мы решим эту проблему. Астрономы уже знают, как ее решить, просто еще руки не дошли. А надо будет в космос запустить телескопы специальные, которые прикроют специальными заслоночками, экранами изображение ярких звезд, и тогда мы вокруг них сможем изучить пространство. Но за исключением этих нескольких пятен, мы сегодня можем обозревать огромные области Вселенной и выяснять, как же в самых больших масштабах, на самых больших расстояниях распределены галактики. А галактики – это главное население нашего мира. Это звездные комплексы. Глядя вот на этот снимок, что мы можем сказать о расстоянии до той или иной галактики? Мы можем лишь предполагать. Вот перед нами видимая с ребра, очевидно, спиральная галактика. Она выглядит довольно крупной, и, наверное, она ближе к нам. Вот спираль, вот эллиптическая система. Возможно, она еще ближе или не намного дальше, чем это. А вот небольшая спиральная галактика. Она выглядит небольшой, но, наверное, она по той причине выглядит небольшой, что она просто дальше удалена. Да, так можно было бы предполагать. Но ведь на самом деле это может быть просто маленькая спиральная галактика. И она, правда, очень небольшая, и она рядом с этой гигантской, и расстояние до них одинаковое. То есть, глядя на изображение объектов на звездном небе, очень трудно определить истинное расстояние до них. Все движется. В природе движется все. Либо оно лежит одно на другом, либо оно летит одно относительно другого. Но галактики не могут лежать одна на другой. Поэтому они движутся в пространстве, и, как выяснилось, именно характер их движения может очень многое нам рассказать и об их положении в пространстве, и об их расстоянии от нас, и о том, какое вещество между ними в пространстве находится. Все это можно узнать благодаря тому, что мы научились измерять движение галактик в пространстве, их скорости. Как мы этому научились? Очевидно, изучая спектры галактик и замечая, что одни и те же спектральные линии в спектрах разных галактик находятся немножечко на разных местах. Мы понимаем, почему это происходит. Это результат эффекта Доплера. Если объект, излучающий свет, движется от нас, линии в его спектре краснеют, смещаются к красному концу спектра. Ну, то есть длина волны увеличивается, энергия квантов, приходящих к нам, эффективно уменьшается, потому что они улетают в нашу сторону от удаляющегося объекта, удаляющегося источника света. Если источник приближается к нам, ну, линии сместились бы к голубому концу спектра. Ну, на этой иллюстрации показано, что они сместились к красному, поэтому такой эффект обычно называют
красное смещение спектральных линий в спектре удаляющегося объекта или галактики. Это очень важный эффект. Если галактика стоит на месте, линия на месте, то есть она соответствует положению, ну, предсказанному лабораторными исследованиями, лабораторным спектром этого химического элемента, который в спектре галактики оставил свою линию, например, поглощения. Если удаляется от нас, краснеет. Если приближается к нам, голубеет. Итак, эффект голубого и красного смещения, он должен наблюдаться в спектрах галактик, если они движутся от нас или к нам. К сожалению, движение галактики перпендикулярно линии нашего зрения, лучу зрения, оно не так ярко, не так заметно проявляется. Есть там небольшой эффект, предсказанный теорией относительности, но он очень слабый, и на самом деле его измерить практически невозможно. А вот движение от наблюдателя к наблюдателю – это простой эффект Доплера, который еще в рамках классической физики был известен, но общая теория относительности его уточнила. Он проявляется заметно и довольно легко измерим. Ну, пожалуйста, вот перед вами спектр далекой галактики. Это галактика с активным ядром, квазар 3C273, ближайший, кстати, к нам квазар. А это лабораторный спектр. И посмотрите, в лабораторном спектре линии водорода на этих длинных волн, на этих местах расположены. А в спектре галактики они сдвинуты к красному концу спектра на определенное расстояние. И измеряя вот этот сдвиг, мы можем вычислить скорость, с которой галактика данная удаляется от нас. Скорость большая, 47 тысяч километров в секунду. Невероятно большая скорость по земным меркам, но уж так быстро движутся галактики, а многие еще быстрее. А этот эффект вот на данной иллюстрации показан для галактик, находящихся от нас на разном расстоянии. Это их расстояние, это их лучевые скорости, ну и вид спектра показан. И стрелочка демонстрирует, насколько по отношению к неподвижному источнику света сдвигается та или иная линия в спектре, если галактика все дальше и дальше от нас, и, следовательно, имеет все большую и большую скорость. Но это те самые фотографии тех галактик, о которых мы говорили. Впервые это удалось заметить американскому астроному Веста Слайфер. Он работал на Ловеловской обсерватории, тот самый Ловел и та самая обсерватория, где изучали каналы на Марсе. Каналы оказались фикцией. Это человеческий глаз подвел наблюдателей. А вот когда уже появились фотокамеры и спектрографы, Веста Слайфер стал фотографировать спектры галактик и выяснил, что многие галактики в своих спектрах демонстрирует красное смещение линий. Почти нет таких, которые бы голубое смещение демонстрировали, то есть приближались к нам. Но почти все, без исключения галактик, показывают, что линии в спектре смещены к красной области, то есть они от нас удаляются. Можно сказать, что это и было моментом открытия расширения нашей Вселенной, как сегодня говорят, то есть эффекта разбегания галактик по отношению к нашей собственной. Да, это было открытием, но тогда оно еще было не понято до конца, потому что непонятно было, а на каком расстоянии от нас находится та или иная галактика. Скорости удалось измерить, а расстояния нет. И найти какую-то закономерность, как скорость галактики зависит от расстояния до нее, в тот момент не удалось. Это удалось сделать другому американскому астроному, Эдвину Хабблу, который, помните, я рассказывал вам о морфологической классификации галактик, которую Хаббл предложил, изучая фотографии спиральных и эллиптических галактик. А немного позже он занялся измерением расстояния до этих галактик. Для этого он использовал крупнейший для той эпохи телескоп-рефлектор, диаметр его зеркального объектива 2,5 метра. Он работает в Северной Калифорнии, там на горе,
над Лос-Анджелесом, а в обсерватории Маунт Вилсон. Сейчас эта обсерватория не очень активно действует, потому что под ней гигантский город, ярко светящийся, Лос-Анджелес. Но в то время она была лучшей в мире, поскольку наиболее крупный телескоп работал в ней. И Хабблу посчастливилось как раз в те годы, в начале 20 века, используя этот телескоп. Вот сам Эдвин Хаббл сидит у окуляра этого телескопа. А окуляр, я вам скажу, он находится вот тут вот. Это телескоп системы Ньютона, где вот окуляр в верхней части трубы. Так что там специальная платформа подвозит астронома к верхней части телескопа. Вот он тут сидит на специальной платформе и в окуляр смотрит, наводит телескоп на объекты и фотографирует их. Что же ему удалось сделать? Каким методом он смог тогда определить, впервые определить расстояние до ближайших галактик? Для этого он использовал свойства звезд переменного блеска Цефеид. По имени звезды Дельта в созвездии Цефея, которая впервые показала вот такое пульсирующее, равномерное, периодическое изменение своей яркости, все остальные звезды такого же типа тоже называют Цефеидами. Это пульсирующие звезды, красные гиганты, которые уже на последних этапах своей жизни начинают равномерно дышать. Вот так поверхность их то расширяется, то сжимается. И яркость, видимая яркость от минимума до максимума, примерно там на ползвездной величины, иногда почти на целую звездную величину, меняется очень регулярно. Просто как вот в двигателе внутреннего сгорания работает регулярно, вот так вот поршни ходят туда-сюда. Примерно так же звезда расширяется, сжимается, расширяется. И, между прочим, я правильно нарисовал моменты расширения и яркости этой звезды. Когда она расширяется, хотя площадь поверхности возрастает, но температура падает. И полное излучение в оптическом диапазоне уменьшается. Это соответствует приблизительно минимуму яркости звезды. А максимума она достигает, когда сжавшись, становится более горячей и интенсивнее излучает видимый свет. И вот так вот она пульсирует. Ну, казалось бы, ну, пульсирует звезда. Что в этом особенного? Как это поможет измерить расстояние до далеких галактик? А вот как. В начале 20 века, изучая множество цефеид, выяснилось, что чем больше период изменения блеска, тем больше светимость цефеиды. То есть зависимость между периодом и светимостью. Но что это значит? Если вы в далекой галактике обнаружили цефеиду, то есть заметили, как звездочка регулярно меняет свой блеск и поняли, что это цефеида, вы, пронаблюдав ее несколько суток или несколько недель, а лучше несколько месяцев, можете измерить период ее блеска. Тогда по этой уже установленной зависимости, ну вот, скажем, измерили, по этой установленной зависимости определяете ее светимость, то есть полную мощность ее излучения. И сравнивая ее с видимой яркостью звезды, вычисляете до нее расстояние. Если вы знаете мощность фонаря и видите его видимый блеск, то вам понятно, на каком он расстоянии от вас находится. Это замечательный способ. И Хаббл занялся тем, что стал в ближайших галактиках обнаруживать, искать, и ему это удалось, он обнаружил цефеиды. И тогда по блеску цефеид определял до них расстояние, а значит и до тех галактик, в которых эти цефеиды находятся. И вот впервые ему удалось построить такой график. По горизонтальной оси он отложил расстояние, измеренное им самим до галактики, а по вертикальной ее скорость, которую Веста Слайфер определил по спектрам галактик. И Хаббл заметил, что существует линейная зависимость. Да, она очень неоднозначная, но все-таки она просматривается. И Хаббл решил, что если вот эти вот разброс этих точек – это случайные движения галактик, либо ошибки измерений, то в целом-то просматривается некая тенденция. Чем дальше галактика, тем быстрее она движется. И тогда он предложил простую формулу для описания этого явления. V – это velocity, скорость, d – это distance, расстояние, и они связаны прямо пропорциональной зависимостью. Ну, коэффициент пропорциональности. После этих работ астрономы стали обозначать буквы H или H
Это первая буква фамилии Эдвина Хаббла. Понятно, что ему принадлежит честь. А вот этот маленький индекс 0, H нулевое, говорит о том, что вот эта зависимость характерна для нашей эпохи. Что вообще говоря, в прошлом и в будущем нашего мира она может меняться, и она действительно меняется. Так что это для нашей эпохи значение константы, связывающей расстояние галактики и скорость ее удаления от нас. Самые близкие, вот ближайшие галактики, вы видите, у них скорости иногда бывают отрицательными. Вы уже поняли, что это за галактики. Например, галактики нашей местной группы. Андромеда приближается к нам, туманность Андромеды, поэтому она не удаляется, а приближается. Но это мелкая такая локальная особенность нашей местной группы. Но если мы уходим дальше, дальше от местной группы, уже туда, вот в область скопления галактик в Деве, то видим такое характерное движение галактик от нас во все стороны. Цефеиды – это звезды-гиганты. Они видны все-таки на больших расстояниях, но есть и предел этому. Уже в очень далеких галактиках мы отдельных звезд Цефеид различить не можем, и они становятся нам бесполезны для, как индикаторы расстояния. А хочется измерить расстояние и до более далеких галактик. Тогда мы используем некоторые другие методы, например, метод стандартного отрезка или метод стандартной свечи. Они так в бытовом смысле очень понятны. Если мы можем угадать, что за предмет перед нами, тогда по его угловому размеру оцениваем до него расстояние. Вот идет где-то вдали человек. И мы понимаем, что рост человека, ну, от 1,60 м до 1,90 м, да, где-то в районе 1,70 м средний рост человека. И по угловому размеру человека, который кажется нам на фоне далеких объектов, мы можем определить, оценить до него расстояние. Вот если мы находим какой-то характерный размер чего-то в галактике или понимаем, какого истинного размера должна быть сама галактика, ну, вот, скажем, спирали, они не очень сильно друг от друга отличаются, то спираль большого углового размера, очевидно, ближе к нам, чем спираль малого углового размера. Правда, я скажу, метод этот не очень точный, и им, в общем, уже практически не пользуются. А вот метод стандартной свечи, он значительно надежнее, но тоже требует определенных априорных, то есть заранее нам понятных предположений. Если в какой-то далекой галактике мы увидели какое-то светило и догадались, что это такое, и знаем, какую мощность излучения оно имеет на самом деле, то по его видимой яркости, ну, по видимой яркости этой стандартной свечи, то есть у нас какое-то светило в далекой галактике должно взять на себя роль стандартной свечи. Тогда по его видимому блеску мы можем вычислить расстояние. Это более надежный метод. И не только он используется. Вот перед вами так называемая шкала галактических или космических расстояний. Ну, мы иногда еще ее называем лестница космических расстояний, похоже на ступеньки. Это диапазон расстояний, в котором эти расстояния можно измерять данным методом. Вот тут перечислены все более или менее надежные методы измерения расстояний в космосе. От самых простых, самых элементарных. Помните, тригонометрический параллакс. Ну, можно было бы еще радиолокацию тут, но она на совсем маленьких масштабах работает. Параллакс там и так далее, и так далее. Цефеиды разного типа, вот звезды типа Эрлиры и так далее. До самых недавно изобретенных методов, которые все дальше и дальше позволяют нам уходить во Вселенную и достаточно точно, ну или недостаточно точно, иногда позволяют оценивать расстояние до более далеких объектов. Они стыкуются друг с другом. Надежные методы вблизи работают, и все менее и менее надежные вдали. Поэтому, к сожалению, у астрономов точность измерения расстояний очень высока на небольших расстояниях от Земли и от Солнца, и падает, к сожалению, точность с удалением до края наблюдаемой Вселенной довольно значительно. Но все-таки мы стараемся это как-то улучшить. И вот какой индикатор расстояние для далеких галактик в последнее время используется. Посмотрите на эти две фотографии галактики Мессье 51, она очень известная, в созвездии Гончие Псы. Вы
что-нибудь, какое-нибудь различие между этими двумя фотографиями замечаете? Смотрите внимательно. В основном вот эти изображения звезд – это, конечно, наши собственные звезды, звезды нашей галактики. Там, в этой далекой звездной системе, отдельные звезды не видны. Она так далеко, что они сливаются все в общую картину. Но по сравнению с этой галактикой, вернее, этим снимком, мы видим, что вот тут появилось новое изображение. Здесь его нет, а тут оно появилось. Появилось, яркость его возросла, оно несколько недель было ярким, это изображение, потом потухло, и мы его перестали видеть. Мы догадались, что это взрыв сверхновой звезды, принадлежащий самой этой галактике. И он позволил нам расстояние до нее оценить. Кстати, в ней что-то очень часто взрываются сверхновые. В 2005-м вот та, которую я вам показал, вот она, вот здесь. Это другая пара снимков. Теперь правый снимок тут, вот она. А в 2011 году вот здесь взорвалась сверхновая. Видите, здесь ее нет, а тут она появилась. То есть вот буквально за последние несколько лет два взрыва сверхновых были. И это значит, что мы два индикатора, две стандартных свечи в своих руках имеем и можем по их видимой яркости, а и сравнивая с яркостью тех сверхновых, которые рядом с нами, в нашей или в соседних галактиках, определить расстояние до этой спирали Мессье-51. Вот эти два снимка сейчас совмещены, и они меняют один другой. Вы видите, как появляется изображение взорвавшейся звезды. Значит, до взрыва его не было, в момент взрыва оно появилось, потом снова исчезает. Сверхновые звезды оказались очень полезными и очень яркими, далеко видимыми индикаторами расстояний до галактик. Ну, как происходит взрыв звезды? Мы о физике этого процесса с вами говорили. В недрах звезды ядро становится неустойчивым, сжимается, выделяется энергия. А внешне это проявляется так. Яркость звезды буквально за несколько суток резко возрастает в миллионы раз, а потом в течение года, полутора лет падает и сходит на нет. Вот два изображения небольшого участка неба в Большом Магеллановом облаке. Там в 1987 году взорвалась сверхновая, и мы видим, вот тут она была, как обычная звезда, а в момент взрыва стала очень яркой. Пиковая яркость сверхновых звезд определенного типа, бывают разные сверхновые, к сожалению, по разным причинам взрывающиеся, но если среди них выделить определенный тип сверхновых, так называемые сверхновые типа 1А, то их пиковая яркость практически одинаковая. Дело в том, что такие взрывы производит белый карлик, достигший своего неустойчивого состояния, который резко сжимается в нейтронную звезду. А это неустойчивое состояние всегда при одной и той же массе достигается. Так что это вот такой пороговый процесс. Вот достиг белый карлик определенной массы, там на него вещество снаружи упало, от соседней звезды, например, он взорвался, и они всегда одинаковые, ну или почти одинаковые. Поэтому вспышки сверхновых от таких объектов почти всегда одинаковые, очень хорошо работают как индикатор расстояний. Это позволяет нам измерять расстояние до очень далеких галактик. Вот современный рисунок, типа того, который Хаббл когда-то сделал, но теперь диапазон расстояний огромный, диапазон скоростей невероятно большой. А линейная зависимость сохраняется, вот она, эта линейная зависимость, и закон Хаббла по-прежнему справедлив. Значение постоянной Хаббла, измеренное сегодня, около 70 км в секунду на каждый миллион парсеков удаления. То есть, если одна галактика дальше от нас, чем другая, на миллион парсеков, на мегапарсек, то ее скорость на 70 км в секунду больше, скорость удаления от нас. Это очень полезное свойство нашей Вселенной, которое позволяет по спектру галактики измерить красное смещение линий, вычислить ее скорость и, зная скорость, вычислить, пользуясь законом Хаббла, расстояние. И теперь мы уже можем, вот здесь находимся мы, на больших пространствах космоса, а в других обзорах еще дальше уйти с более крупными телескопами, измерять положение многих тысяч, десятков тысяч
далеких галактик. И вы видите, что они распределены вовсе даже неоднородно. Есть скопления, есть скопления скоплений, то есть сверхскопления, даже такие гигантские, что их назвали великими стенами. Ну, по аналогии с китайской великой стеной, действительно, они протянулись на сотни, тысячи, ну, даже, я бы сказал, на тысячи миллионов парсеков, то есть на гигапарсеки. И это, вообще говоря, удивляет. Почему пространство организовано так, как вот эта математическая модель показывает? Почему пространство Вселенной не случайным образом заполнено галактиками и скоплениями, а образует такую сложную пространственную структуру? Вот это математическая модель, которая пытается нащупать, какие же процессы могут привести к такому, ну вот еще раз вернемся, к такому иерархическому, многоуровневому сочетанию галактик. Небольшие группы, из них состоят скопления, из них сверхскопления, а из сверхскопления еще вот эти гигантские стены. Какой процесс мог привести к такому неоднородному распределению вещества в пространстве Вселенной? Ну, совершенно очевидно, какой. Другого и быть не может. Гравитация. Гравитация – это единственная сила, по крайней мере, так казалось еще недавно, которая царствует на просторах Вселенной. И очевидно, там, где немножко больше была плотность вещества, оно туда стягивается, сжимается. Там, где немножко меньше была плотность вещества в далеком прошлом, оттуда оно уходит под действием притяжения к плотным областям. И гравитация, наверное, единственная сила, которая могла обеспечить вот такое иерархическое скучивание вещества во Вселенной. Математические модели подтверждают это. Этот рисунок построен с помощью математической модели, где отдельные частицы, притягиваясь друг к другу, из почти однородного заполнения вот пространства этой трехмерной модели, в конце концов образовали вот такую вот сложную иерархическую структуру. На что она похожа? Ей бы дать какое-нибудь название. Было время, когда мы называли ее сотовой структурой. Ну, посмотрите, вот эта реальная структура, она похожа на природную, но это рисунок, сделанный в математической модели. А это пчелиные соты. Есть что-то общее? Что-то общее есть. Пчелиные соты – это плотные стенки, а вокруг эти стенки окружают более разреженное медовое пространство, а тут воск. Но у сотов пчелиных все-таки очень регулярная, очень строгая, однотипная структура. А давайте найдем какие-то другие аналоги, которые более точно напоминали бы структуру нашего мира. Ну вот, например, такая пористая губка. Тут уже нет вот этой вот однообразной, одинаковой сотовой структуры. Тут более хаотическое распределение вещества и пустот между ними. Да, она, в общем, уже ближе к той модели и к тому реальному распределению галактик в пространстве, которое мы наблюдаем, но тоже не то. Ну, а может быть, вот такое переплетение лиан в каком-то тропическом лесу, тоже есть что-то общее, да, вот эти вот длинные, уплотненные гигантские стены из галактик и их скоплений, ну, пожалуй, и это не совсем точно, значит, и соты, и губка – это не совсем то. А вот, пожалуй, эта структура ближе всего к той пространственной структуре галактик, которую мы выяснили путем наблюдения. Это мочалка. Это обычная мочалка, знаете, такие вот длинные огурцы, которые называют люфа. На самом деле это тыква, а не огурец. Такие подвешенные на кустах эти тыквы, люфы. Из них вынимают вот это вот внутреннее содержимое и делают, ну, мочалки обычные, спину мыть. Но обратите внимание на структуру, она действительно напоминает. Ну и как мы теперь назовем нашу Вселенную? Мочалкообразная Вселенная? Можно и так, хотя чаще говорят о сотовой структуре нашего мира. Но я, например, вижу большее сходство именно с такой вот банной мочалкой. Ну, пусть будет мочалкообразная структура распределения галактик в пространстве. Осталось только выяснить, какова же природа этого распределения, что, собственно, какая сила
создала это. Мы уже выяснили, что гравитация. Но как это все произошло? Вот перед нами карта всей небесной сферы, всего неба, на которую нанесено положение наблюдаемых галактик. Их тут более миллиона. И даже здесь, в проекции на небо, когда мы не видим, не чувствуем расстояние до отдельных галактик, все равно просматривается вот это сложное иерархическое их распределение с отдельными уплотнениями, с отдельными сверхскоплениями и с промежутками между ними. Кстати, эти промежутки называют по-английски void. Ну, void – это пустота или такой почти пустой объем. И в астрономической литературе мы тоже называем их войдами, либо пустотами в распределении галактик. Давайте попробуем полетать внутри математической модели. Если бы мы на каком-то сверхсветовом звездолете двигались через пространство галактик, то мы бы увидели вот такую вот их иерархическую структуру, где есть отдельные скопления, цепочки скоплений, соединяющие разные сверхскопления между собой, вот эти вот стены. Вот наш мир, вероятно, устроен именно так, как демонстрирует эта модель. Она действительно очень точно характеризует распределение галактик в пространстве. Мы еще будем говорить о том, какие причины к этому привели, но вообще разговор о галактиках, наверное, не исчерпывает всех тех интересных фактов, которые можно было бы о них рассказать. Я вам очень советую, если у вас интерес к этой теме появился, почитать вот эту книгу. Мои коллеги и я составили ее из глав, которые от малого к большому рассказывают о структуре нашего мира, о том, как устроены галактики, их скопления и так далее. И мы эту книгу постоянно модернизируем, пересдаем, то есть последние ее издания, в них собраны самые последние научные факты, но в нормальном, так сказать, человеческим языком написанные, чтобы ученики даже средней школы, и тем более старших классов, преподаватели или ученые, не астрономы, могли бы для себя узнать основные факты о мире галактик, так, чтобы это осталось надолго в их памяти, и понять, на каком же рубеже сегодня стоят астрономы, и что впереди, какие задачи стоят перед астрономами, изучающими самые далекие области Вселенной, населенные галактиками. На этом мы сегодняшний разговор заканчиваем, но к галактикам и их скоплениям мы еще вернемся. Всего доброго!

Он мечтал соединить в своем творчестве искусство и науку, непосредственность впечатлений и точный расчет, изобрести новую формулу для передачи цвета живописными средствами. Этот французский художник прожил чуть больше 30 лет, но успел создать яркое и оригинальное направление в живописи под названием пуантилизм. Имя живописца – Жорж Сюра. Он родился в 1859 году в предместье Парижа в семье юриста. Ему повезло. Его родители были обеспеченными людьми, владели собственностью, и сын их мог не думать о куске хлеба, как многие его будущие собратья-живописцы. С тех пор, как малыш научился держать в руке карандаш, он рисовал целыми днями животных, детей и взрослых. В возрасте 15 лет путь Жоржа был предопределен. Он поступил в муниципальную художественную школу. Однажды в брошюре под названием «Грамматика искусства рисунка» он прочел: «Цвет подчиняется четким правилам, которым можно обучиться». Юного художника эти слова поразили. Они подтверждали то, о чем он лишь догадывался.

Жорж стал интересоваться всем, что могло бы помочь ему понять законы цветовой выразительности. Он верил, что досконально изучив их, сможет найти свой путь в искусстве. Как известно, кто ищет, тот находит. И вот уже юноша к тому времени, поступивший в Парижскую школу изящных искусств, увлеченно изучает труд ученого Мишеля Эжена Шевроля под мудреным названием «О законе одновременного контраста цветов». Сам Шевроль много лет заведовал красильным отделом на мануфактуре гобеленов. Именно эта работа подвигла его заняться исследованием сочетаний цветов и их оттенков. Он утверждал, цвет как таковой воспринимать невозможно. Он производит впечатление только в соотношении с окружающими цветами. Чистые цвета могут менять свой оттенок в зависимости от их сочетания. Настоящим событием для 20-летнего художника стало знакомство с работами импрессионистов. Картины Клода Моне, Камиля Писсаро, Эдгара Дега поразили его. Ведь до этого лучшими полотнами на свете ему казались реалистичные полотна Эжена Делакруа. Теперь же Сюра восхищался свободой игры ярких цветов и смелостью языка импрессионистов. При этом их главный принцип – непосредственность мимолетного впечатления – он решительно отвергал, искренне полагая, что искусство и наука вовсе не противоречат друг другу. Наоборот, идут рука об руку. С тщательностью ученого он приступил к эксперименту, стремясь к композиционному порядку, гармонии и отточенности каждого штриха. Если импрессионисты всегда предпочитали работать на пленэре, то для Сюра природа была только начальным импульсом к работе, эскизом к картине. Он доводил ее до совершенства в мастерской. Он говорил со зрителями на новом, открытом им языке, а его азбукой стала цветовая точка. Именно от слова «точка» – «пуант» направление получило название «пуантилизм». Впрочем, гораздо больше самому художнику нравилось слово «дивизионизм» от слова «разделять». Его холсты, изображающие окружающий мир, природу и людей, состоят из маленьких, отделенных друг от друга цветных точек мазков. Но стоит лишь отойти на некоторое расстояние, как происходит чудо. Точки сливаются в переливающуюся красками картину. Столь новаторский прием заставлял вспомнить о монументальных старинных фресках мастеров раннего Возрождения. По достоинству мастерство Жоржа Сюра смогли оценить лишь потомки. При жизни художнику не довелось испытать радости широкого признания современников. Его картины стоили недорого, и он смог продать всего несколько своих пейзажей. Полотно «Воскресенье после полудня» на острове Гранд-Жат, представленное в 1886 году на выставке импрессионистов, у публики вызвало лишь ироничные смешки. Критики выражали опасения, что новый метод уничтожит индивидуальность художников. И все же в узком кругу профессионалов-новаторов Сюра пользовался авторитетом. Его искусство увлекло многих живописцев. У него были последователи и подражатели, среди них Камиль Писсаро и даже великий Винсент Ван Гог. Творчество Жоржа Сюра не стало путеводной звездой для живописи 20 века. Сыграв свою роль в истории изобразительного искусства и наметив революционные пути его развития, оно так и осталось эпизодом. То, что так блистательно удавалось ему, было не подвластно другим мастерам. Сюра умер, а вместе с ним умер и пуантилизм, писал художник Люсьен Писсаро в письме к своему великому отцу.
Сделав открытие, Жорж Сюра так и не смог доказать миру свои теоремы о тождестве научного и художественного взгляда в искусстве. Возможно, лучше него самого это сделал писатель Ирвинг Стоун в романе «Жажда жизни». Он вложил свои мысли в уста Ван Гога. Жорж чувствует свет, как ни один человек со времен Делакруа. Но он умничает и сочиняет всякие теории. А это уже не годится. А это уже не годится. Художники не должны размышлять над тем,

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек

Заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы начинаем наши новые сезоны, сезон 2024-2025 нашего культурно-просветительского центра Архе. А наш сезон открывает постоянная рубрика «Динозавры и не только». Как всегда, эту рубрику ведет Ярослав Александрович Попов, и он сегодня вам расскажет про животных, которых мы потеряли. А вы нас не теряйтесь, не теряйте, не теряйтесь. Смотрите наш эфир. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, ну, прежде чем начинать эфир, я хочу всех школьников поздравить с первым учебным днем. Обычно, конечно же, День знаний празднуют 1 сентября, но вот в этом году, я так понимаю, что практически все, а может быть вообще все, праздновали все-таки 2 скорее сентября, то бишь сегодня. С чем я всех, конечно же, поздравляю. Надеюсь, что все в школу отправились с полнейшим энтузиазмом и жаждой получить какие-нибудь новые знания. Хочется в связи с началом нового учебного года, в связи с праздником, начать рассказывать что-нибудь праздничное и веселое. Но вот тема, к сожалению, вот так вот, может быть, не самая удачная была мною выбрана, не очень-то праздничная. И, откровенно говоря, чем больше я эту тему готовил, тем как-то настроение у меня менее и менее праздничное получалось. Поэтому, наверное, в какой-то степени это будет очень такая грустная и печальная лекция. Без большого количества каких-нибудь там шуток-прибауток, но что уж делать, тематика действительно серьезная. Будем говорить о животных, которые вымерли, но вымерли не как обычно вот в нашей рубрике десятки миллионов лет назад, сотни миллионов лет назад, по каким-то причинам совсем от нас независящих, а вымершие совсем недавно, пожалуй, что за последние, можно сказать, ну, за последнюю 1000 лет, давайте так. И, безусловно, в вымирании каждого из этих видов в той или иной степени виновен человек. В общем, поговорим о том, как мы влияем на природу, и, конечно же, вспомним тех животных, которых мы потеряли. Такая вот действительно серьезная довольно тема, но думаю, что правильная. И животных, которые недавно жили, забывать нельзя, и стоит помнить о том, что и ныне живущие существа также находятся вместе с нами на одной планете и очень тесно с нами связаны, иногда гораздо теснее, чем им бы, может быть, этого хотелось. Но давайте обо всем по порядку. Итак, есть такая организация МСОП. Вот, очень любят у нас всякую аббревиатуру, и не только у нас, но и за границей. Так вот, если это расшифровать, это означает Международный союз охраны природы. Это не зеленые, это отдельная совершенно организация. Если вы слышали про Красную книгу, а вы не могли про нее не слышать, то вот в какой-то степени скорее вот МСОП связан именно с существованием и пополнением Красной книги, а не со всякими акциями зеленых. Правда, сама по себе Красная книга, она, по-моему, после 80-х годов не переиздавалась, хотя сейчас готовится новое ее издание, а вот как раз у МСОП есть так называемый красный список, который в какой-то степени совпадает с Красной книгой, но в какой-то степени он от нее, конечно же, отличается. Ну, хотя бы в том плане, что этот список, он пополняется ежегодно, постоянно исправляется, постоянно вносятся какие-то новые данные о том, каких животных стоит считать вымершими, каких стоит считать находящихся под угрозой, какие находятся вне угрозы. Ну и в итоге это получается такой как бы живой организм, живая организация, которая постоянно мониторит окружающую природу и смотрит, вот, как там поживают те или иные организмы на нашей планете. Этой организацией были выдвинуты охранные статусы биологических таксонов, то есть видов и родов. выражаясь более простым языком. Вот разные охранные статусы, я их, пожалуй, всех сейчас называть не буду. Собственно, картиночку я стащил с Википедии, я думаю, что вы сами при желании можете все эти статусы посмотреть. Но я думаю, очевидно, что справа это то, чему вообще не угрожает ничего, это животные, которым очень хорошо, слева это животные полностью вымершие. Ну и, соответственно, дальше самые разные категории живых организмов в той или иной степени угрозы. Ну вот, соответственно, вот синенькие, это вот те, которым не так страшно, дальше как вот в светофоре, да, чем краснее, тем, значит, уже угроза выше, соответственно, вот это уже животные, которые буквально на грани исчезновения в окружающей среде. Это животные, которые, соответственно, уже в дикой природе не существуют. Ну и вот последняя категория – это вымершие животные. И я сегодня как раз буду идти по списку, в первую очередь, именно вымерших животных. Причем, конечно же, в этом списке нет, например, мамонтов, шерстистых носорогов, ну или тем более динозавров. То есть это не список всех животных, которых когда-либо открывали палеонтологи. А это список животных, которые вымерли, ну, скажем так, недавно. Относительно недавно, ну, по крайней мере, на человеческой памяти и, собственно, по вине человека. И именно об этих животных я и буду говорить. А почему, собственно говоря, животные в окружающей среде могут вымереть? В Организации Объединенных Наций тоже есть особые подразделения, которые занимаются окружающей средой. И периодически делаются какие-то доклады. Пожалуй, что один из самых таких масштабных докладов, над которым работали больше 5 лет, именно по отношению к окружающей среде, был сделан в 2018 году. И по выводам этого доклада, основные факторы, которые воздействуют на виды и приводят их к статусу угрожающих или вымирающих, это изменение климата, инвазивные виды, то есть виды, которые были привнесены человеком извне, из какой-то территории иной, далекой от этой. И, соответственно, эти виды изначально в данной экосистеме отсутствовали. И они могут оказаться более какими-то прожорливыми, более агрессивными. Ну и попросту вытеснить или же истребить местные виды. Ну, я думаю, что вы помните многие такие случаи. Особенно много инвазивных всяких историй было в Австралии. И, возможно, даже до сих пор периодически еще что-то появляется. Но вроде бы уже перестали залазить. Там, больше того, сейчас Австралия всеми возможными и невозможными способами как раз защищает свою страну, чтобы ничего нового ни в коем случае не ввезли ни животного, ни растительного. Вот в этом плане как раз весь там груз, который, например, пассажиров, которые прибывают на самолете, проверяется многократно. Ну, а до этого в Австралию иногда случайно, иногда специально позавозили и коз, и кроликов, и кошек, и жаб, и потом выяснили, к какой катастрофе это все может привести. Ну, ладно, не будем так долго задерживаться и на инвазивных видах. Все-таки сегодня лекция в основном не про то. Двигаемся дальше. Изменения в области использования суши и моря. Это, я думаю, понятно. Прямая эксплуатация организмов. Ну, вот это, когда мы охотимся на животных с целью добыть их шкуру, не знаю, отловить их и повыдергивать у них все перья, достать мясо и так далее и тому подобное. Там, не знаю, какой-нибудь китовый ус нас интересует. Ну, в общем, какие-то конкретные части организмов для той или иной цели используются. Ну, можно сказать, истребление организмов. И, наконец, загрязнение в окружающей среде. Тут можно, опять же, и про глобальное потепление вспомнить, но это, хотя нет, глобальное потепление, тут отдельно все. Все честно, все по отдельным пунктам. Спорить с 100 с хвостиком специалистами, которые занимаются данной тематикой на протяжении всей своей жизни, я, конечно же, не буду. И, безусловно, эти факторы являются достаточными и, может быть, даже избыточными, чтобы описать то, как мы воздействуем на окружающую среду. Но все-таки, когда речь идет не о современных видах, на которые мы как-то воздействуем, а когда идет речь на историю и на виды, которые уже вымерли, возможно, что можно идти не по этим пунктам, а вот как-то рассмотреть историю немножечко иначе, под другим углом. И когда я смотрел на разные виды, вымершие в разные годы, я составил какой-то свой вот список факторов, в некотором степени пересекающиеся с этими, а в некоторой степени немножко отличающиеся. Вот какой у меня получился список. Это великие географические открытия, непосредственное истребление, ну и деятельность человека. Соответственно, всякие там изменения климата, загрязнение, эксплуатация моря и всего прочего, это все вошло в деятельность человека, инвазивные виды, кстати, туда же. Непосредственное истребление – это вот то, что там было названо эксплуатация. То есть здесь у меня как бы 4 пункта. Из 5, здесь у меня 5 пункт. А вот про великие географические открытия, я думаю, стоит пояснить. Дело в том, что если мы рассматриваем вымирание тех или иных животных, ну, не по непосредственной причине, а, скажем так, по времени их исчезновения, то неожиданным образом оказывается, что очень многие виды исчезли где-то в районе 17-18 веков. И может показаться, что это как бы подозрительно и странно. Однако же, на самом деле, странного в этом ничего нет. Бывало такое и неоднократно в течение истории нашей планеты, что как только мы открывали какой-нибудь небольшой остров, на котором жило множество каких-то очень специфических видов, такие виды называют эндемики, буквально сразу после открытия этого острова все, что на нем жило, начинало страдать, и множество видов вымирало. Именно вот такие случаи я определил в категорию «великие географические открытия». То есть, безусловно, там исчезновение тех или иных животных может быть связано с одним из 5 пунктов, означенных выше. То есть, их могли непосредственно истреблять. Этих животных там могли загрызть какие-нибудь там крысы, кошки или еще какие-то животные, которых завез человек. Они могли погибнуть из-за того, что человек начал возделывать там землю и все менять. Но если, допустим, там, какую-то землю открыли и буквально там в течение 20, 30, 40 лет множество видов на этой земле исчезло, я это отнес вот к особой категории «великие географические открытия». То есть, когда открытие привели не только к расширению наших познаний о мире, но и к сокращению, к сожалению, великого разнообразия, которое существует в мире. Вот следующий пункт – это уже то, что было осуществлено на протяжении гораздо более длительного времени, скажем так. То есть истребляли, там 200-300 лет, наконец, истребили. Ай да молодцы. Или там деятельность свою проводили, наконец, так все поназменяли, что уж все. Атас. Вот когда человек долго воздействовал на организм, и они долго мучились и, наконец, вымерли, это вот все относится к моим таким условным второму и третьему пунктам. Ну и начнем же теперь разбирать великие географические открытия и какие непосредственно виды они погубили. Начнем с открытия Америки. Я думаю, что большинство из вас помнит, что Америка – это не просто какое-то слово, которое специально придумали для континентов, а это фамилия. Фамилия Америго. Был такой путешественник Америго Веспуччи. Собственно, и в честь его открытий, в честь его деятельности и были названы континенты Северная и Южная Америка. Вот здесь, соответственно, можно вспомнить, какие маршруты осуществлял, собственно говоря, Америго Веспуччи. Он вначале присутствовал в качестве, ну, можно сказать, просто бухгалтера на корабле, а потом уже и был, ну, непосредственно руководителем экспедиции. Вообще, про Америго Веспуччи, конечно, можно много чего рассказывать, как и про большинство личностей, которые будут вот в этом небольшом моем подпункте, потому что, ну, сама эпоха великих географических открытий, она совершенно потрясающая, связана и с какими-то невероятными приключениями, и с настоящими жизненными трагедиями, и с какими-то невероятными действительно открытиями, но так как лекция не про это, поэтому я долго на этом задерживаться не буду. На чем же я хочу, собственно, сделать акцент? Когда Америго Веспуччи плавал, собственно говоря, вдоль побережья Южной Америки, он посетил остров Фернандо де Норонья. И, собственно говоря, буквально сразу после посещения этого острова, на этом острове, как несложно догадаться, подозрительным образом исчезло древнее. Ну, исчезло теперь уже вымершее животное, прошу прощения. Это животное получило в дальнейшем название грызун Веспуччи. Ну, понятно, как раз в честь Америго. Как он точно выглядел, мы не знаем. Ну, скажем так, можем его лишь реконструировать, потому что от него остались лишь кости. Нету, соответственно, никаких ни его чучел, ни его даже целых скелетов, к сожалению. И самое печальное, что, собственно говоря, открыли этот вид, ну, опять же, когда он уже давным-давно вымер. Собственно, его описание произошло уже в 19 веке. И описан был вот лишь по фрагментарному материалу. Вот. А, по-моему, даже вот как-то вот окончательно вот, вот, там, в начале, в 19 веке его там как-то нашли, но более не уверен, что это отдельный вид, и вот уже такое детальное описание вообще уже в 20 веке состоялось. Что мы можем про него сказать? Ну, мы можем сказать, что это было действительно такое небольшое совсем животное, похожее на ну, каких-то там мышей, условно говоря. И, собственно говоря, видимо, мыши с крысами-то его и добили. То есть, когда Америка Веспуччи высаживался на остров, конечно же, на корабле были крысы-мыши, без этого никуда. Они не только были на корабле, но и распространились по острову. И, собственно говоря, вот этого короткого посещения острова было достаточно, чтобы грызуны оказались на острове и стремительнейшим образом изничтожили часть местной фауны. На этом острове, кстати, к слову, было буквально всего-то пара местных млекопитающих, ну вот, в результате посещения Америка Веспуччи стало на одно млекопитающее меньше. Двигаемся тихонько дальше. Еще один исследователь, про путешествие которого немножко меньше известно, это Жуан де Нова. Считается, что он в 1501 году открыл остров Вознесения. И опять же, так как, может быть, не все знают, где находится остров Вознесения, находится он посередине Атлантики, вот здесь вот на карте можно его посмотреть. Почему вот как-то вот тут так неуверенно написано, то ли в 1501 году открыл, то ли не открывал? Ну, дело в том, что там есть очень много споров, на какой именно остров он приплыл, карты были тогда неточные и непонятно, действительно он оказался на острове Вознесения или же нет. И есть версия, что, может быть, не он его открыл, а открыли его позже уже в, соответственно, ну, спустя примерно 100 лет, где-то в районе 1620-1630 годов. А может быть, его открыли вообще только в 1815 году. В 1815 году там уже точно его отметили, по крайней мере, самая достоверная дата. Но, так сказать, со своей стороны, с стороны, ну, давайте я сегодня буду выступать в качестве биолога, потому что виды вымерли не так давно. Ну, вот, и тут, я думаю, как бы это не совсем объект исследования палеонтологов. Так вот, но с точки зрения биологии, я могу сказать совершенно, ну, скажем так, с большой-большой долей уверенности, что все-таки кто-то из европейцев на этом острове поприсутствовал, ну, если не в 1501 году, то где-то вот в районе 1600 года. Потому что на острове Вознесения стали стремительнейшим образом исчезать животные, причем как раз-таки вот в 16-17 веке. Например, была там такая кваква, кваква вознесенская, уникальное местное животное. К сожалению, мало, опять же, чем оно известно, ну, тут какой-то такой скетч по нему нарисовали, но, увы и ах, как бы это лишь фантазия наша, потому что у нас есть лишь такой вот фрагментарный костный материал по этому животному. И, конечно же, нет никаких данных о том, что это животное из себя представляло и как оно жило. Но, судя по датировкам, получается, что исчезло оно где-то в 16-17 веке. И с чего бы ему бы исчезать так вот вдруг и ни с того ни с сего, ну, совершенно непонятно. То есть, видимо, как раз опять была встреча с какими-то инвазивными видами. Примерно тогда, ну, на самом деле, не тогда же, попозже, скорее всего, уже где-то в 18 веке, исчезает так называемый вознесенский пастушок. И, кстати говоря, здесь с ним уже немножко получше, его, по крайней мере, уже исследователи успели посмотреть, и даже успели его так предварительно очень примерно зарисовать, прямо скажем. Ну, мы знаем, что он был похож на современных плохо летающих пастушков. Кстати, может быть, и совсем не летающих. Тоже был такой эндемичный вид, который существовал только на этом острове. И, судя по костям, он вымер в 18-м, а может быть, даже в 19 веке. Судя по некоторым вот таким вот косвенным описаниям, которые присутствуют как раз в 1815 году, когда остров был, ну, давайте так аккуратно скажем, переоткрыт, вроде бы как описывают одну из птиц, очень похожую на вознесенского пастушка. Ну, поэтому возможно, что в 1815 году он еще существовал. Но, по крайней мере, уже к середине 19 века, когда остров был хорошо освоен, совершенно точно никакого пастушка на острове больше не было. Еще одна птица, которая стала жертвой географических открытий, это Nyctanassa carcinocatactes. К сожалению, у нее какого-то русского названия нет, но можно сказать, что это такой дальний родственник цапли, ну, собственно, той же квакве. При этом в английском языке ее называют крабоедом. И на сей раз это название, скорее всего, вполне себе говорящее. То есть у нее был очень крупный клюв. И зачем этот клюв мог использоваться, не совсем понятно. Тут можно предположить, что она либо какими-то орехами питалась, либо, собственно, действительно крабами. И так как эта птица упоминается исследователями и упоминается, как она ловит наземных крабов, ну, видимо, как раз именно для питания крабами у нее был очень мощный клюв. Кстати говоря, опять же, как и с некоторыми другими эндемичными птицами, про которых мы говорили и еще будем говорить, насчет этой квакве... Nyctanassa. Вообще, может быть, она и кваква, конечно, но не та ква, что сейчас живет. В общем, Nyctanassa, она, судя по всему, либо очень плохо летала, либо не летала вообще. Опять же, сохранились описания ее окраски. Судя по описаниям, окраска была какая-то рыжевато-красная. И говорят, что она как-то вот сама реагировала на какую-то вот такую вот рыжую краску тоже довольно резко. Ну, видимо, соответственно, действительно реагировала на что-то похожее на нее саму. Дальше мы переносимся на остров Маврикий. Я думаю, что, конечно же, про этот остров все наслышаны, про путешествия голландцев, которые привели в дальнейшем к вымиранию птицы Дронта. Вот здесь есть гравюра 1601 года, когда вот голландцы после второй своей экспедиции, если не ошибаюсь, 1598, они уже здесь основали постоянную колонию и вот, соответственно, стали обживаться, скажем так. И в том числе на этой медной гравюре изображены некоторые животные, которые в тот момент были весьма и весьма многочисленны. Например, здесь можно заметить каких-то очень крупных черепах. Это гигантские островные черепахи, причем особый род гигантских черепах, мы на них потом еще посмотрим, которые жили только на островах Родригес, острове Маврикий и острове Реюньон. И в дальнейшем эти черепахи, которых было целых три вида, полностью вымерли. Ни одного представителя этого рода больше нет. Это, разумеется, мавриканский дронт, несложно догадаться. Это какая-то летучая мышь, кстати говоря, непонятно совершенно, какая именно. И где-то здесь на ветке еще сидел симпатичный попугайчик, но у меня такое чувство, что, наверное, я его закрыл своей табличкой. Вот. Попугайчик тоже симпатяга, мы сейчас про него тоже поговорим. Но начнем с самого известного представителя вот этих самих маврикийских животных, собственно, маврикийского дронта. Уверен, что вы видели вот такое вот замечательное, вроде как чучело маврикийского дронта, или же додо, как его еще часто называют. Но сразу спешу всех разочаровать, это не чучело, это модель, которая создана была в 49-м году для Берлинского музея естествознания, и она создана на основе скелета дронта, это правда, и она создана с реальными перьями, перьями кур, уток, и лебедей и страусов. Поэтому выглядит она, конечно, так, как будто бы это чучело. Но на самом деле реального чучела дронта, к сожалению, не сохранилось. Хотя они были, причем было даже, судя по всему, несколько чучел, но сделаны они были, скажем так, не по правильным технологиям, и по этой причине, собственно говоря, в дальнейшем они сгнили. Кстати, это чучело не совсем все-таки идеально сделано, хотя оно максимально приближено к действительно реальному дронту. Но вот если голову делали по сохранившейся мумифицированной голове, и тут вообще претензий нет, то все остальное тело, конечно, больше делалось как-то по описаниям. И судя по тем данным, которые у нас есть сейчас, все-таки немножко ошиблись, изготавливая это чучело. Дело в том, что дронты были гораздо темнее. Вот так вот. Видимо, они скорее выглядели. Это изображение сделано в 1600-х годах, и, как вы понимаете, в то время еще дроны-то вполне себе существовали, и поэтому это изображение гораздо ближе к истине. Хотя, скорее всего, Якоб Хафнагель вряд ли видел живого дрона. Видимо, он срисовывал это с чучела, которое было изготовлено, но именно с чучела реального, с реального чучела дрона. Поэтому, конечно, по окраске он ошибиться ну, никак не мог. Ну и вот, собственно, некоторые скелеты. Скелетов, кстати, сейчас тоже осталось раз-два и, собственно, все. Один из этих скелетов хранится, что очень, конечно, наверное, нам приятно должно быть, в Дарвиновском музее в Москве. Так что не обязательно ехать куда-то за 3-9 земель, чтобы посмотреть на дрон-то. Правда, чучело, скелет этот неполный, но все-таки это один из самых целых скелетов, который до наших дней сохранился. Что можно сказать про, собственно, живую птицу? Конечно же, тогда не было, скажем так, тех правил описания птиц, которые существуют сейчас, поэтому некоторые аспекты биологии остались нам неизвестны. Но все-таки, так как с маврикийским дронтом люди успели повзаимодействовать какое-то время, и какое-то количество зоологов успели с ними пообщаться, скажем так, все-таки какое-то представление о дронтах есть. Есть такое общее мнение, что это были крайне неуклюжие такие птицы, которые буквально переваливались с лапы на лапу, такие толстячки. Однако, судя по описаниям, бегали они очень даже резво, и откровенно неуклюжими они не были. Что же в таком случае, собственно, могло их погубить? Погубило их то, что, конечно же, на острове никогда не было никаких хищников, которые были бы способны справиться с дронтами. И по этой причине дронты перестали летать. Когда-то их предки, безусловно, летали, они, видимо, прилетели как раз на остров Маврикий. И предки, кстати, были голубями. Мы еще посмотрим самого близкого родственника из современных животных, который, собственно, относится к маврикийскому дронту. Но после того, как они оказались на острове, они потеряли способность к полету, они стали гораздо более крупными и, помимо всего прочего, стали организовывать гнезда на земле. Питались они растениями, конечно, никогда не знали человека, поэтому были достаточно доверчивыми. И, видимо, вот эта доверчивость плюс то, что они не могли летать, и самое главное, то, что они гнезда делали на земле, устраивая какие-то небольшие холмики и там вот пряча яйца. Возможно, что вот как раз пользовались они перегноем листьев, который согревал яйца внутри холмиков. Что-то подобное делают сейчас сорные куры, и мы подозреваем, что многие динозавры тоже организовывали гнезда на земле подобным образом. Вот. Ну и вот такие особенности биологии в конце концов привели дронта к гибели. Есть такое общепризнанное мнение, то, что дронтов потихоньку-полегоньку съели люди. Собственно говоря, когда голландцы оказались на острове, они увидели вот эти как доверчивые птички, которые к ним вышли из лесу, они их тут же похватали, стали есть, и потом вот истребляли, и буквально там за несколько десятилетий всех поели. Но это на самом деле не совсем так. Как минимум, те же исследователи описывают то, что маврикийские дроны-то были крайне неприятные на вкус, поэтому, да, какое-то количество их постреляли, какое-то количество их поели. Есть даже некоторые, опять же, гравюры, которые изображают, как охотились именно на маврикийских дронтов. Но все-таки это не стало главной причиной их исчезновения. Опять, видимо, главной причиной стали инвазивные виды, которые приплыли вместе с людьми. Причем на сей раз это были не только крысы, которые сбежали с корабля, но также и специально завезенные животные. Во-первых, вместе с крысами заехали и коты, которые, соответственно, крысы должны были, по идее, отлавливать. Дальше на острове оказались свиньи, когда уже люди там стали обживаться потихоньку-полегоньку. Кроме того, завезли собак, чтобы, соответственно, охранять себя от всяческих непрошенных гостей из дикого мира. И вот эти все завезенные виды, они, конечно, для дронта стали просто совершенной катастрофой. Что кошки, что собаки могли спокойно есть взрослых животных, крысы могли истреблять яйца, дронты, по всей видимости, откладывали очень небольшое количество яиц, возможно, даже буквально одно яйцо. Вот здесь есть, собственно говоря, копия единственного вроде как сохранившегося яйца Дронта. Хотя, честно говоря, не доказано, что это именно яйцо Дронта, но предполагается, что это оно. И вот примерно показано, как могло выглядеть гнездо. Хотя, опять же, судя по описанию исследователей, все-таки гнездо скорее выглядело не так, а скорее, как я уже сказал, как холмик. Ну и благодаря деятельности, совместной деятельности кошек, собак, крыс и даже в какой-то степени, наверное, свиней, которые тоже могли те же яйца уничтожать, в конце концов дронты вымерли за очень короткое время. Какое-то количество дронтов оказалось в зверинцах. Вот, в том числе известно, что один из дронтов жил, некоторые из дронтов жили в королевских зверинцах. И в дальнейшем дронты становились объектами музеев, из них делали скелеты или же делали чучела. Но, как я уже сказал, к сожалению, ни одно из чучел в целом виде до наших дней не дошло. Самые целые фрагменты чучела вот как раз здесь перед вами, это, например, голова дронта. Причем известно, что когда это чучело неправильно сделанное начало портиться, его попытались выбросить, и потом люди умные все-таки решили самые какие-то целые части, которые еще не успели до конца сгнить, срезать и оставить. Правильно сделали, потому что это единственные какие-то вот мягкие ткани дронта, которые, собственно, до теперь исследователей дошли. В наши дни, как полагается веянию времени, стали вестись разговоры о том, что дрон-то надо бы клонировать, изучается его геном, и, собственно говоря, ведутся разговоры о том, что как бы можно было бы его попробовать восстановить. Но не только дрон погиб на острове Маврикии в результате деятельности поселившихся там европейцев. Известно, что на этом острове было множество уникальных видов, которые формировались на протяжении нескольких миллионов лет изоляции. Стоит отметить, что вот эта вся череда островов, она находится на стыке трех тектонических плит. И, разумеется, когда у нас несколько плит сталкиваются, начинается активный вулканизм. И, собственно, все эти острова, они имеют вулканическое происхождение. Поэтому в какой-то степени, что Маврикий, что ближайшие острова, это относительно молодые острова. И, ну, видимо, заселены они животными тоже, ну, относительно недавно. Но что значит относительно недавно? Ну, скажем, если на Мадагаскаре фауна уникальная формировалась на протяжении, ну, как минимум последних 80 миллионов лет, после того, как Мадагаскар откололся от Индии. Да, когда-то Мадагаскар был частью индийского отдельного континента, и потом он откололся и стал, собственно, самостоятельным континентом. Но было это еще в эпоху динозавров, еще во время мезозоя. Вот все эти острова, они сформировались все-таки сильно позже, во время активной вулканической деятельности. Ну, острова оформились где-то несколько десятков миллионов лет назад, и, видимо, может быть, там с десяток миллионов лет шла уникальная эволюция некоторых животных на этом острове. Но все равно этого было достаточно для того, чтобы ряд видов сформировалось очень-очень специфических. В том числе здесь обитали не только дронты, но и так называемые маврикийские чубатые попугаи. К сожалению, опять же, не сохранилось детального описания этого животного. Точнее говоря, есть некоторые описания, но они немножко противоречат друг другу. Но известно, что первые исследователи, которые их увидели, причем, когда их увидели, они были довольно многочисленны на острове, они их описывали как маврикийских воронов. Из чего делают вывод, что, видимо, в основном их оперение имело черный цвет. Но в то же время есть упоминание о том, что это оперение как-то отблескивало, то есть, видимо, они имели какой-то такой металлический отблеск. И вроде бы как, согласно некоторым описаниям, у них был красный клюв, хотя это не точно. Также нам известно, что сейчас от него есть только отдельные кости, и, судя по датировкам, которые можно сделать радиоуглеродным методом, самые последние попугаи существовали в 17 веке. То есть, опять же, получается, его постигла примерно та же участь, что и дронта, и исчезли эти попугаи полностью буквально там через 30-40 лет после того, как голландцы оказались на острове. А что же приключилось с маврикийским попугаем? Неужели его тоже говорится, съели люди. Ну, возможно, что, конечно, отчасти люди на него тоже охотились. Тем более, что есть большое подозрение, что попугаи крайне интересовались возделываемыми на острове плантациями. Конечно же, тут же на острове стали исчезать леса и стали формироваться всевозможные плантации. И ну, попугаи, это животные, те еще максимально приставучие и крайне интересующиеся всем подряд, и особенно чем-то, что растет, и вполне возможно, что очень вкусное. Поэтому плантаторы во многих местах изрядно боролись и продолжали, и, наверное, продолжают до сих пор бороться с попугаями, и возможно, что часть попугаев были истреблены именно просто из-за того, что они мешали плантаторам. Ну, а также мы не забываем про то, что тут у нас гуляют кошки, крысы, и они тоже, конечно, этих попугаев изрядно потрепали. Из сохранившихся воспоминаний известно, что все-таки эти животные неплохо летали, жили они в основном на деревьях и где-то в дуплах гнездились. Ну вот, возможно, что в эти дупла потом прекрасно залезали кошки и истребляли яйца попугаев. Если вы думаете, что это весь список вымерших животных на Маврикии, к сожалению, далеко нет. Также там исчез маврикийский пастушок, исчезла маврикийская кваква. Вот как-то кваква вам вообще не везет. Это вот, кстати, черноголовая кваква, чтобы было представление, что это такое. Это тоже такая птица из семейства цапливых. Вот. Ну, а здесь была там своя кваква, о которой мало сохранилось сведений, и даже костей осталось крайне мало. Чуть-чуть больше информации о маврикийском пастушке. Вот, кстати, прошу прощения, я там начал рассказывать про красную окраску для этого птиц. Это я вот немножко перепутал. Про красное описание, про такую рыжую шерсть, это как раз про маврикийского пастушка упоминания были. Вот у него точно совершенно было рыжее оперение. Насчет птиц из Бермуды, честно говоря, неизвестно. Действительно, они рыжие или нет, их изображают рыжими, но, по-моему, описание там не сохранилось. А вот эти вот их точно описывают как рыженьких, причем таких ярко-рыжих. И больше того, есть описание, то, что эти птицы были тоже крайне такие доверчивые и очень остро реагировали на красный цвет. Видимо, воспринимая это вот как, ну, какого-то, может, потенциального, не знаю, либо партнера для спаривания, либо наоборот, какого-то потенциального врага. И как только они видели красные предметы, они тут же на них кидались, подбегали к людям, их было очень легко схватить и тут же задушить. Причем перед смертью они издавали какой-то страшный крик, и на этот крик сбегались новые пастушки, а новых пастушков можно было снова красной тряпочкой поманить, и они снова сбегались, их можно было снова душить. Ну, вот это вот прям вообще идеальная птица для того, чтобы ее есть. К тому же, в отличие от дронта, пастушки еще оказались очень вкусные. Эти птицы абсолютно точно описаны как не летающие. Ну, и в итоге, собственно говоря, их исчезновение произошло чуть ли не быстрее, чем исчезновение самих дронтов. Потому что вот они-то как раз были попросту съедены. Ну, вот такая очень печальная картина. Ну, в смысле, картина-то, конечно, не печальная. Птицы здесь выглядят довольно-таки веселыми и задорными. Но печаль заключается в том, что сэр Томас Херберт, собственно говоря, оказался на острове как такой типичный европеец. Он, конечно, был удивлен каким-то необычным животным, которых он встречал, причем встречал в большом количестве, и вот он их решил изобразить, самых странных, которых он повстречал. И изобразил чубатого попугая, который летал по деревьям. Соответственно, здесь посерединке присутствует тот самый пастушок, и вот маврикийский дронт. Ну, и как мы теперь понимаем, собственно, после того, как сэр Томас изобразил этих животных, уже буквально через несколько лет ни одного из них на свете не осталось. С острова Маврикии мы переносимся на соседний вулканический остров, известный как остров Родригес. И можем посмотреть, где он находится. Находится он примерно там же, недалеко от Мадагаскара. Вот, собственно, соседний остров с рядышком с Маврикием. И на этом острове тоже был ряд уникальных животных, которые также после колонизации голландцами очень-очень стремительно все это разнообразие стало исчезать. В том числе здесь жил еще один дронт. Близкий родственник, собственно, дронта маврикийского, хотя и довольно сильно отличающийся от него внешне. Его называют либо родригесский дронт, либо же дронт-отшельник. Птица отличалась по ряду признаков. Ну, во-первых, очевидным образом у него был более мелкий клюв, более вытянутая шея, более длинные лапы. Он, судя по всему, был еще более резвый и бодрый. Судя по описанию, он был, ну, по крайней мере, некоторые экземпляры были крупнее, чем дронт, самый известный, чем дронт маврикийский. И, ну, возможно, что они продержались на острове немножко дольше. В отличие от маврикийских дронтов, здесь не было такого целенаправленного истребления. И больше того, как ни странно, но инвазивные виды он тоже в какой-то степени сумел пережить, хотя его численность сильно сократилась. Однако же окончательно его добила, собственно говоря, распашка земель. Если посмотреть сейчас пейзажи острова Родригес, это практически сплошные поля, причем возделываемые поля. А раньше большая часть этого острова занимал лес. Так как это животное тяготело как раз к лесам, именно в лесах среди кустарников они могли организовывать свои гнезда, где их могли находить хищники, в том числе новые заведенные хищники, такие как собаки и кошки. Ну а после того, как леса стали исчезать, после того, как гнездиться им стало попросту негде, дронт-отшельник также стал стремительно исчезать, и около 1750 года последние дронты-отшельники вымерли, и таким образом закончилось вообще существование каких бы то ни было дронтов на нашей планете. Ну, я обещал показать ближайших родственников дронтов. В данный момент ближайший их родственник – это гривистый голубь. Кстати, что весьма примечательно, гривистые голуби, они так же, как и... Ну, не так же, как и дронты, конечно, но чем в какой-то степени приближены к дронты, в том смысле, что они, в отличие от большинства голубей, очень плохо и очень неохотно летают. Так что, возможно, можно предположить, что и предки дронтов выглядели примерно так же, как гривистые голуби, изначально были плохими летунами, а оказавшись на таких райских островах, на которых не было хищников, они попросту за буквально несколько тысячелетий потеряли способность к полету. Но в дальнейшем отчасти это, хотя и отчасти и другие какие-то особенности их строения их погубило. Вообще на острове Родригес тоже огромное количество фауны исчезло. Оно и неудивительно, потому что, ну, большинство животных адаптировалось именно к лесному образу жизни. Среди них родригесский попугай, который, кстати говоря, считается близким родственником маврикийского попугая, судя по крайней мере, его строению. Хотя вот внешне он его иногда рисуют как каким-то более ярким. Также здесь жил особый вид пустельги. Пустельга Дубаиси или Реюньонская пустельга. Соответственно, жила она на острове Родригес и на острове Реюньон. Это третий остров, который находится рядом с Мавритием и с Родригесом. Ну и там... В результате деятельности человека очень стремительно эти животные стали исчезать. Ну и я обещал еще немножко рассказать про черепах. Черепахи, которые жили на всех трех островах, были представителями рода Целиндраспис. Это были гигантские наземные черепахи, ну, сродни знаменитой слоновой черепахи. Очень крупные, очень медлительные. Есть, опять же, такие забавные довольно карикатуры, на которых показано, как вот люди, оказавшись на этих островах, буквально седлали этих черепах и на них катались. Неизвестно, правда это или нет, или это просто так уже... художники себе это представили, потому что многие художники вообще рисовали то, что они никогда не видели, а просто рисовали по описанию или по каким-то картинкам, или по чучелам, по тем же. Но как бы там ни было, то, что это были гигантские, действительно, очень крупные черепахи, это доказанный факт. Ну вот в качестве примера показана гигантская черепаха острова Реюньон. На протяжении последующих десятилетий и столетий эти черепахи начинали очень быстро сокращать свою численность. И, ну, собственно говоря, постепенно с одного острова на другой они стали исчезать. На протяжении первых 100 лет исчезли черепахи на Реюньоне и на Родригесе. Дольше всего продержались черепахи на Маврикии, как ни странно. Но в 19 веке и последние черепахи с Маврикия тоже не выдержали и навсегда исчезли. Еще одна группа животных, которая исчезла с Маскаринских островов, то есть с, ну, вот, все та же троица, да, Реюньон, Родригес, Маврикий, это так называемые маскаринские совы. Их по строению давно заметили, поэтому их выделили в отдельный род, маскаринотус, и, соответственно, три вида, каждый эндемик своего острова, описали. Однако ж, недавние генетические исследования показали, что на самом деле они относятся к современному роду совок. Вот. Ну, в смысле, не маленьких, сов, а так и называется род совка. Ну, так что род все-таки пока что до сих пор существует. Ну, это, соответственно, реконструкция, ну, не реконструкция, неправильно выразился, зарисовка одной из сов еще по прижизненному, скажем так, прижизненный портрет. Это у нас сова с... сейчас вспомню, откуда у нас эта сова. Это, по-моему, у нас изображена сова с Реюньона. Вот. Ну и опять же известно, что на Маврикии совы держались дольше всего, но в 19 веке и там, после полного уже, полной переработки всей растительности этого острова, полного изменения всех биомов, эти совы, которые также тяготели к лесам, они полностью вымерли. Тут никто их, конечно, специально не истреблял, больше того, опять же, с кошками и с крысами они как-то ужиться смогли, а вот без своих лесов, конечно, существовать они уже не могли. Ну, а вот так выглядят ближайшие родственники, которые сейчас живут, этих сов. Это мадагаскарская совка. Кстати, велика вероятность, что именно с Мадагаскара, собственно, на Маскаринские острова эти совы и перелетели. Так что возможно, что, ну, собственно, мадагаскарская совка – это один из ближайших родственников этих сов. Кстати, генетические исследования, ну, отнюдь не противоречат такому предположению. Ну и последнее из таких вот географических, скажем так, открытий, которые я хотел бы упомянуть, и которое привело к исчезновению большого количества животных, это Великая Северная экспедиция под руководством Витуса Беринга. Конечно же, про эту экспедицию тоже все помнят. Все помнят, что, собственно говоря, благодаря этому мы очень многое узнали о восточных окраинах Евразии, и, ну и, собственно говоря, частично об западных окраинах Северной Америки, о всевозможных островах. И неудивительно, что сейчас есть огромное количество географических точек, названных в честь Витуса Беринга. Тот же Берингов пролив между Евразией и Северной Америкой. Остров Беринга, Берингия, так называется, перешеек древний, который существовал когда-то на месте Берингового пролива. Ну, в общем, да, ну, разумеется, Берингово море, конечно же. Однако же не только про Беринга я предлагаю вспомнить, но и про одного замечательного зоолога, который, ну, давайте так выразимся более обобщенно, натуралиста, потому что, конечно, в то время не было такой узкой специализации, как в наши дни, естествоиспытателей. Про Георга Вильгельма Стеллера. Стеллер прожил совсем недолгую жизнь, обращаю внимание, всего 37 лет, но жизнь весьма насыщенную и успел открыть несколько животных. Собственно, оказавшись в экспедиции вот этой второй знаменитой вместе с Витусом Берингом и потерпев кораблекрушение, оказавшись на острове, который в дальнейшем был назван остров Беринга, он, ну, в отличие от Витуса Беринга, который, собственно говоря, оказался среди погибших на этом острове и не смог отсюда уплыть, он в итоге дождался того момента, как команда смогла построить новый корабль и, собственно говоря, вместе с командой, ну, спасся и отправился обратно. И смог донести все свои записи до исследователей и рассказать об удивительных животных, которых он умудрился найти на острове, который сейчас называется остров Беринга. Так вот, во время своего вынужденного многолетнего пребывания на острове Беринга Стеллер заметил несколько удивительных животных, и самые печально известные из них – это стеллерова корова и стеллеров баклан. И то, и другое животное известно тем, что после открытия, буквально через пару десятилетий, эти животные оказались полностью вымершими. Ну, точнее говоря, стеллерова корова через пару десятилетий, стеллеров баклан подержался чуть дольше, но все равно потом полностью вымер. А про саму экспедицию Витаса Беринга, если кто не знает, там обязательно почитайте, много чего интересного узнаете. А про самого стеллера и его непростую судьбу тоже рекомендую ознакомиться поподробнее. Ну, а сейчас, так как рассказ и так довольно длинный получается, я все-таки хотел бы сосредоточиться на животных. Итак, стеллерова корова. Кто такая стеллерова корова? Это, конечно же, представитель так называемых сиреновых, близкий родственник современных ламантина и дюгоня, которых тоже иногда называют такими водными коровами. По большому счету, по своему внешнему виду, они мало чем отличаются от современных ламантинов и дюгоней, за исключением того, что они были намного крупнее. Собственно, по своим размерам они скорее приближаются к некоторым китообразным. Даже очевидно здесь при сравнении скелетов, насколько стеллерова корова была больше, чем современные сиреновые. Ну и кроме того, можно назвать некоторые цифры, чтобы впечатлиться. Это, кстати, такая вот своеобразная терка, которая замещает зубы стеллеровой корове. И вот с помощью них они перетирали различные водоросли. Давайте познакомимся с некоторыми цифрами. Длина стеллеровых коров доходила до 9 метров, а масса до 10 тонн. Это, конечно, что-то совершенно впечатляющее, феноменальное. Судя по описанию, в первую очередь, того же стеллера, мы знаем, что эти коровы, они были достаточно миролюбивыми, очень медлительными и, кстати говоря, очень доверчивыми и не особо как-то опасались людей. Возможно, что во многом именно это-то их изгубило. Собственно, сама экспедиция, в которой участвовал стеллер, она только в последний момент буквально они заметили этих коров, они были, и только одну из них, собственно говоря, они съели. Но в дальнейшем эти коровы, как объект промысла, оказались крайне востребованы, и каждый год стали истреблять где-то около 150-200 этих животных. Учитывая, что изначально их численность была порядка 2000, по другим оценкам 2600 особей, можно посчитать, сколько потребовалось времени, если там по 200 особей в год, для того, чтобы их полностью истребить. Где-то получается порядка 20 лет. И действительно так оно и есть. Уже в 60-х годах их почти не оставалось, судя по описанию, в 1768 году умерла последняя стеллерова корова. Те описания, которые сохранились, говорят, что эти животные, видимо, были моногамными, то есть, хотя вообще про их размножение очень мало чего известно, но, видимо, все-таки они формировали постоянные пары, по крайней мере, есть описание, когда пара вместе со своим малышом что-то ходила и паслась. Собственно, пастись – это была их главная задача. Они проводили за питанием большую часть времени. Причем частенько для того, чтобы питаться, они опирались на свои передние конечности и буквально ходили по дну. Питались они в первую очередь водорослями и главным образом ламинарией. Это то, что мы называем морская капуста. То есть были такие чисто водоросли ядные. И, конечно же, учитывая их размер, им приходилось большую часть жизни только делать, что кушать. При этом, покуда они ползали, описано, как буквально по их спине ходили какие-то птицы и вылавливали у них в складках их такой очень морщинистой кожи каких-то животных. Скорее всего, это были так называемые китовые вши, какие-то их паразиты, которые жили на коже, а птицы их выбирали. Так что здесь тоже, видимо, был какой-то такой взаимовыгодный симбиоз этих животных, птиц и стеллеровых коров. Также описаны случаи, когда, например, самку стеллеровой коровы убили, И после этого самец долгое время на протяжении нескольких недель никуда не уходил и все крутился вокруг, вокруг трупа, пока его не забрали, потом вокруг, собственно, места, где забрали, потом вокруг, собственно, места, где забрали самку.

разновидностей ламантина, дюгоня и стеллярова корова, чтобы можно было понять, насколько это животное было крупнее. Ну и, конечно же, больше всего эти животные все-таки похожи из современных на дюгоней. Вот. Хотя можно обратить внимание на хвост. Как у дюгоня, у него был такой хвост разветвленный. Если кто-то хочет прям вообще узнать максимальное количество информации про стеллярову корову, могу рекомендовать, вот очень рекомендовать эту книгу, где описано ее строение, действительно, и биология, ну вот все, что, как говорится, удалось собрать по стеллярной корове, в этой книге есть. Ну, а я предлагаю перейти ко второму животному, которое тоже успел заметить стеллер, и больше того, в отличие от коровы, которую он на самом деле относительно поверхностно успел описать. Собственно, с бакланом он познакомился гораздо больше. Большинство информации мы знаем именно от стеллера. В момент открытия стеллеровы бакланы были крайне многочисленным видом. В основном их видели по побережью, на двух Комендорских островах, на острове Беринга и на острове Арий-Камень. Судя по всему, это были самые крупные или одни из самых крупных бакланов, по крайней мере, длина их описывается до 96 сантиметров, и по описанию того же стеллера вес их был около 5,5-6,5 килограмм. То есть, ну, действительно, это очень были большие бакланы. Непонятно, могли ли они летать. Скорее всего, не могли, по крайней мере. Ну, как-то вот про их полет особо ничего не описано. Или же они летали очень неохотно и очень как-то низко. Вот, то есть в основном они как раз-таки занимались тем, что плавали. И, может быть, можно предположить, что эти бакланы, они как-то... Так, секунду. Секундочку. Нет. Насчет полета, прошу прощения. Это я опять, у меня уже немножко информация путается в голове. Насчет полета, честно говоря, по-моему, вообще никакой информации нет. Но я думаю, что, нет, скорее всего, все-таки они-то летали. Вот. Вообще про их биологию не так много известно. И есть предположение, что они гнездились на побережье. Но, к сожалению, опять же, это лишь скорее предположение, потому что никаких подтверждений нет. Просто известно, что их часто видели в большом количестве на побережье. И учитывая, что из естественных врагов на островах там были только разве что песцы, ну, как раз оказавшись на побережье, они на скалах могли себя чувствовать в полной безопасности. Ну и, собственно, известно, что именно по побережью их в основном-то и отлавливали, на них охотились. После того, как люди заселились на острове Беринга и на Арий-Камне, стеллеровы бакланы стали одним из главных объектов промысла, и их истребляли просто в огромном совершенно количестве, и в итоге в 1852 году ни одного стеллерового баклана уже не осталось. Как вы понимаете, что стеллеров баклан, что стеллерова корова вполне подходит под мою вторую категорию, которую я назвал категорией истребления животных, но уж больно быстро и шустро они исчезли после того, как острова были открыты. Поэтому все-таки я как-то их вот отнес к предыдущей категории, хотя их можно было и сюда отнести. Ну, а здесь я пишу те животных, которые, ну, точно совершенно были истреблены, причем истреблялись потихонечку, полигонечку, их численность сокращалась в результате знакомства с человеком, и в конце концов все-таки сократилась до нуля. И в первую очередь речь пойдет о животных, которые вымерли, ну, относительно давно, скажем так, где-то в 1000 году, в 1400 году, и были истреблены не европейцами, а еще, ну, условно говоря, коренными жителями. Хотя коренными их тоже можно назвать с некоторой оговоркой. То, что все-таки, конечно же, люди не всегда жили на самых разных островах, а заселялись они на эти острова, ну, какие-то там, может быть, 2000 лет назад, 3000 лет назад. И вот за это время потихонечку-полегонечку начинали истреблять местную фауну, пока не истребляли ее полностью. Начнем мы подобный рассказ с одной из, наверное, самых известных птиц, которые были истреблены, это новозеландские моа. Вот переносимся мы на Новую Зеландию. Состоит она из двух островов, южного и северного. И вот мы любуемся на тех самых моа, которые когда-то существовали. При этом стоит отметить, что моа были весьма
многочисленными.

0: птицами, которые жили в разных местах, имели немножечко разный стиль питания. Кто-то из них жил на открытой местности, кто-то в лесной, кто-то был горным. И, разумеется, они были разного размера. Чаще всего при разговоре о моа упоминают только самых больших, так называемых Deinornis robusta, но сейчас мы знаем, что их было несколько, и больше того, по-хорошему, их даже всех моа нельзя называть, потому что, ну, собственно, Deinornis, ужасная птица, это вот то, что классически называется моа. А мелкие всякие моа, они, по большому счету, как мы сейчас понимаем, относятся к другим родам, а значит, по-хорошему, их надо называть тоже как-то по-другому, там, не знаю, меусами какими-то или еще кто-то. Но покуда мы их все-таки продолжаем называть моа, я тоже буду пользоваться этим определением. Ну, несколько картиночек, чтобы представить себе размер моа. Это сравнение, соответственно, со страусом из киви. С киви, потому что оно тоже живет в Новой Зеландии, в тех же местах, что, собственно, и жили когда-то моа. А со страусом, ну, потому что это самая крупная наземная бегающая птица, похожая по своей морфологии на моа. По морфологии это похоже, а вот по родству-то ничего подобного. Судя по всему, страусы отделились от других птиц очень давно, порядка 70 миллионов лет назад. А вот моа отделились гораздо-гораздо позже. И судя по последним данным генетики, ближе всего моа к казуарам. Как это ни странно, хотя на казуаров они, прямо скажем, не очень-то и похожи. Ну вот это, соответственно, размер самых крупных моа, тех самых динорнисов-робустусов. Здесь динорнис-робустус находится со своим первоописателем, с сэром Ричардом Оуэном. Кстати, по совместительству это человек, который придумал слово динозавр. Вот тоже очень интересный дядька. Но сам Ричард Оуэн никоим образом, как и, в общем-то, все европейцы в исчезновении моа не виноваты. Когда они стали изучать моа и вообще узнали о его существовании, моа уже давным-давно вымер. Хотя, в отличие от многих других вымерших животных, моа известен весьма неплохо, в первую очередь благодаря тому, что в пещерах находят некоторые мумифицированные ткани моа. Вот, например, очень известная лапа моа, почему-то чуть менее известная голова моа, и голова и лапа принадлежат так называемому лесному малому моа или Мегалоптерикс одидинусу. Вот, соответственно, можно еще посмотреть некоторые остатки этой птицы. И благодаря таким мумифицированным тканям мы знаем, например, как выглядело оперение моа. Мы знаем, что у них были очень такие своеобразные перья, похожие на шерсть, ну и во многом похожие на современные перья киви. Вот. Кстати, вот я сегодня упоминал про загадочных таких пастушков, которые как раз такие рыженькие все из себя на Маврикии бегали. Вот опять же, судя по описанию, складывается такое впечатление, что их перья тоже были не особо-то похожи на перья, и тоже, как у многих бегающих животных, бегающих птиц, чем-то начинали походить на такие волосы. Но так как это лишь очень такое приблизительное описание и очень старое описание, к сожалению, насчет пастушков сказать ничего нельзя. А вот с моа тут ситуация обратная. Описаний никаких нету. Конечно, местные жители Маури ничего, никакой, никаких записей про моа никогда не делали. Но, с другой стороны, есть просто-напросто сохранившиеся ткани, и мы точно знаем, что у них оперение было похоже на оперение киви, хотя, видимо, возникло оно независимо. Раньше думали, что киви и моа очень близкие родственники, в том числе благодаря тому, что у них похожее оперение, но оказалось, что нет. Генетика показала, что они довольно далеко разошлись в эволюционном плане, разошлись, может быть, порядка 50 миллионов лет назад. И, скорее всего, перья такие получили независимо. Также, помимо остатков мягких тканей от моа, известны капролиты. Ну, в данной ситуации это даже не столько капролиты, сколько сушеные фекалии. Вообще, капролиты – это окаменевшие фекалии, окаменевшие экскременты. Но эти экскременты, они не особо-то окаменевшие, как вы видите. Они, скорее, действительно высушенные. И изучив их, удалось установить, что разные моа немножко разную имели диету, немножко разными питались растениями. И еще удалось установить, что у них были паразиты. Были найдены, например, яйца нематод, яйца круглых червей. Ну, в принципе, для диких, скажем так, животных это вообще норма. Вон те же ежики, которые у нас по лесам бегают, они вот просто во всех местах, со всякими там клещами, с червями внутри и вообще. Просто такое количество паразитов, как на ежиках, надо еще умудриться поискать. Вот. Ну, и чем как бы... Чем же моа хуже? Они тоже могут паразитов встретить. А также на этом острове жили когда-то орлы Хааста. Это самые крупные из известных на данный момент хищных орлов. А, собственно, главной их добычей были моа. И известны прям буквально следы от атаки орлов Хааста на телах моа. Поэтому это считается доказанный факт. А, кстати, могу рекомендовать, если вдруг вы не видели, есть такой замечательный фильм «Музей естественной истории», ведущий Дэвид Аттенборо. Там показан музей естественной истории, следует из названия, и отдельные экспонаты оживают. И вот это как раз тот самый музей, в котором хранится один из первых, а может быть, даже самый первый полностью собранный скелет моа. И вот в том числе, поэтому там показано вот и моа, и орел Хааста, который нападал на моа. И как бы реконструированы они максимально детально и, наверное, максимально точно на данный момент. Ну, так что вот, если кому интересно, можете ознакомиться. Много чего интересного узнаете, в том числе про орлов Хааста и моа. Ну и куда же делись все вот эти замечательные животные, которые когда-то гуляли по Новой Зеландии? А встретили эти животные маори, людей, поселившихся на Новой Зеландии. И, соответственно, после этой встречи их численность стала очень быстро сокращаться, и где-то в районе 1400-1500 года, собственно, сократилась до нуля. И больше этих животных нет. А очень похожая история постигла еще одну гигантскую бегающую птицу, так называемого эпиорниса. Кстати, опять же, хотя... Здесь вот на картинке показан эпиорнис максимус. К сожалению, я не нашел как-то много хороших картинок, где в этом тоже вот так разные эпиорнисы стояли. Но вообще, помимо эпиорниса максимуса, есть еще несколько эпиорнисов. Они, кстати, все известны с Мадагаскара. И они жили в разное время. Но вот последние гигантские эти птицы-слоны вымерли, видимо, около 1000 года нашей эры. Опять же, не очень понятно, из-за чего вымирали первые эпиорнисы, возможно, из каких-то естественных причин, потому что некоторые из эпиорнисов известные из пород возрастом там, 3-4 тысячи лет только, позже вроде не встречаются, но последние эпиорнисы точно совершенно уже вымерли из-за взаимодействия с людьми. Люди на Мадагаскаре появились порядка 3000 лет назад, и с тех пор огромное количество животных стали на острове исчезать, особенно крупные животные. Ну, а такие замечательные и вкусные птицы, наверное, были хорошим таким объектом для промысла, а еще яйца у них были вкусные, вон, смотрите, какие еще большущие, кстати говоря, яйца птицы слона или эпиорниса, это вообще самые крупные яйца, которые в данный момент... Ну, нам известны. Для сравнения, Джордж Крауза здесь показывает как раз куриное яйцо, яйцо страуса и вот два яйца эпиорниса. То есть можно видеть, насколько колоссальными были эти яйца. Ну и наверняка из таких яиц можно было сделать какую-нибудь отменную совершенно яичницу. А еще можно было там, не знаю, разбить это яйцо и какой-нибудь обряд, наверное, провести. Вот, ну это... коренным жителям Мадагаскара виднее, что там можно было делать с яйцами эпиорниса. Но, как бы там ни было, истребляя и яйца, и взрослых птиц, местные жители добились невероятного результата, полного исчезновения птиц эпиорнисов на острове Мадагаскар. Еще одно животное, которое также исчезло, и причем исчезло, судя по всему, еще попозже, это были так называемые палеопропитеки. Причем на данный момент известно три вида палеопропитеков, разного немножко размера, но все они абсолютно точно были гораздо больше, чем все лемуры, которые на данный момент сохранились на острове Мадагаскар. Это тоже полуобезьяны, тоже древние лемуры, похожие больше всего на современных... Ой, сейчас попытаюсь вспомнить, как их зовут. Зовут их, по-моему, То ли сипаки, то ли ситаки. Ну, поправите меня, пожалуйста, в комментариях. К сожалению, подзабыл, как называют этих лемуров. Такие вот беленькие, в основном с такой темной мордочкой, очень своеобразные. Вот. А, судя вот по ряду признаков, они были на них похожи, и поэтому их в основном вот именно примерно так же и реконструируют. Но они были намного крупнее. Вообще, самые крупные современные лемуры – это животные весом под 10 килограмм. Здесь самые мелкие виды были около 35 килограмм, а самые крупные – до 55, а то и 60 килограмм. То есть это были настоящие монстры. И, судя по всему, несмотря на то, что внешне они походили на некоторых современных лемуров, они по своему поведению, видимо, отличались. Судя по строению, предполагают, что эти лемуры практически никогда не спускались с деревьев и были скорее по образу жизни больше похожи на ленивцев, питаясь исключительно древесной растительностью и всегда находясь на деревьях. Хотя есть, как обычно, какое-то альтернативное мнение. Например, один из исследователей, наоборот, считает, что они были исключительно наземные, и вот на таких вот согнутых пальцах, как ходят гориллы, перемещались только по земле. Но это, как я уже сказал, только один такое исследователь мнение высказал, и большинство с ним не согласны. Опять же, скорее всего, исчезли они по причине взаимодействия с человеком. Тут может быть двоякая история. С одной стороны, их буквально истребляли для мяса, а с другой стороны, опять же, начинали менять окружающее пространство, истреблять леса и организовывать поля. И, собственно говоря, в результате этой деятельности палеопропитеки полностью исчезли. Считается, что последние доживали где-то в 14-15 веках. Хотя есть предположение, что, возможно, еще даже в 17 веке палеопропитеки где-то в Мадагаскаре существовали. По крайней мере, один из уже оказавшихся там европейских таких путешественников, он зафиксировал у местных описание какого-то странного существа, известного как тра-тра-тра-тра-тра, или же по другой транскрипции тре-тре-тре-тре-тре-тре-тре, который живет в лесах, и вот он очень крупный, медленно перемещается с ветки на ветку, и вот, судя по всему описанию, очень похож на то, как мы себе представляем палеопропитека. Как местные говорили буквально о том, что вот он сейчас там живет. Но тут есть два варианта. То ли это просто опять легенда, которая неожиданным образом совпало с палеопропитеком, с описанием палеопропитека, но мы это немножечко так пытаемся выдать желаемое за действительное, на самом деле к палеопропитекам это отношение не имеет. Ну, есть второй вариант, что возможно, что действительно это было описание палеопропитека, и вот тра-тра-тра-тра-тра – это название местных жителей этого животного. Но не факт, что это описание человека, который его видел. Возможно, что они просто уже передавали описание этого существа из поколения в поколение, а уже реально лет 100 или 200 этого животного не было. Ну, как бы 200 лет передавать какую-то байку вполне можно. Можно и подольше, можно несколько тысячелетий, как доказывают некоторые легенды, которые передаются из уст в уста. Ну и, наконец, возможно, что да, действительно, еще в 17 веке-то они были, а потом уже их не стало. Продолжаем опись исчезнувших видов с острова Мадагаскара. Следующий – это малагасийские бегемоты. Причем, опять же, это не один бегемот, это не один вид. Их несколько видов. Единственное, что их всех так вот прям четко объединяет, это маленький размер. Причем среди них есть животные чуть побольше, там, 1.3 метра длиной. А есть прям еще и среди них карликовые бегемоты среди карликовых бегемотов. Длиной всего 2 метра. Но это уже действительно совсем крошечные. Вот здесь как раз есть его реконструкция скелета по сравнению с бегемотом континентальным из Африки. И, ну, точно совершенно мы понимаем, что эти бегемоты являются потомками африканских бегемотов, то есть это не какое-то животное, которое там существовало и независимо развивалось со времен динозавров, как, допустим, мы там можем предположить относительно лемуров, которые, может быть, там в Мадагаскаре как раз зарождались, хотя, скорее всего, тоже их туда все-таки занесло где-то порядка там 60 миллионов лет назад. Но в любом случае это потомки бегемотов, То есть, возможно, что там где-то 20 миллионов лет назад или там 10 миллионов лет назад они проникли на Мадагаскар, а потом обмельчали и стали такими островными карликами. Но в итоге сформировали абсолютно уникальные свои виды, и существовали они прекрасно, были весьма многочисленны до появления человека. После появления человека они стали там сильно сокращаться, и по оценкам, опять же, радиоуглеродным, вот самые последние, самые-самые-самые последние выживали где-то около 1000 года нашей эры. И последнее, наверное, животное с Мадагаскара, которое я упомяну, это гигантская фосса. Фоссы и на данный момент являются самыми крупными местными охотниками, но фоссы, хотя и являются гигантскими такими родственниками мангуста, совершенно фантастическими, но в то же время просто крошки по сравнению с гигантскими фоссами, которые существовали там совсем-совсем недавно. Судя по тем скелетам, которые от них находят, они где-то на 30% были крупнее, то есть там на треть был крупнее череп, ну, примерно там на одну вторую, на одну третью было длиннее тела, но при этом они были заметно массивнее. То есть, если самые крупные современные фоссы это 10 килограмм, то здесь средний размер был 15-17 килограмм, а, возможно, они доходили весом до 20 килограмм. И нет никаких данных о том, что на фосс целенаправленно охотились. Нет никаких там, как с бегемотами, например, там вообще буквально находили кости, с которых соскабливали мясо, или там с теми же, кстати говоря, пропалеопитеками. Здесь ничего подобного не находили, но, судя по скелетам, судя по радиоуглеродному анализу, исчезли они около 1400 года. Предполагают, что здесь человек сам их целенаправленно не истреблял, но он, опять же, менял окружающую среду и, в первую очередь, собственно, истребил все крупное, что жило на острове. И, видимо, все то, что являлось пищей для гигантской фоссы. Видимо, предполагается, гигантская фосса как раз была направлена, в первую очередь, на проплеопитеков, на этих карликовых бегемотов и на эпиорнисов. В конце концов, никого из них не осталось, и гигантская фосса тоже вымерла. Еще одно животное, которое вот буквально было истреблено. Причем истреблялось оно долго, упорно, на протяжении многих лет. То есть, это не то, что его открыли и тут же истребили, ничего подобного. Вообще, это животное, которое известно как бескрылая гагарка, было известно человеку еще буквально с незапамятных времен. И, например, для каких-нибудь там американских индейцев это был один из главных объектов их промысла. То есть буквально северный народ только ими и питались. Больше того, есть, например, какие-то там удивительные обряды тоже, которые совершали. Например, находили какие-то захороненные тела, опять же, древних индейцев, которые были окружены примерно 200 клювов бескрылых гагарок. То есть, возможно, что из бескрылых гагарок делали какую-то, там, не знаю, одежду. Может быть, там какую-то ритуальную одежду. Ну, то есть, это были действительно массовые виды, с которыми люди были знакомы и которых люди истребляли, на протяжении тысячелетий. Наверное, буквально с момента там, окончания ледникового периода, а может быть, даже и еще во времена ледникового периода тоже с ним были знакомы. Что из себя представляли бескрылые гагарки? Это, собственно, представители чистиков, представители гагарок, собственно. Но в отличие от всех современных гагарок, эти животные не летали. Вот, как раз, когда в прошлый раз опять насчет бакланов, к сожалению, неправильно вам рассказал. Бакланы-то летали, а не летали это гагарки. Это у меня как-то в голове тоже так отсоединились. Современные гагарки, кстати, что примечательно, они летают. Хотя не все очень-то хорошо, в основном они не очень хорошо. А вот бескрылые гагарки не летали. Поэтому их бескрылыми гагарками, собственно, и прозвали. Хотя крылья-то у них, на самом деле, вполне себе присутствовали, и они использовали их для подводного полета. Во многом они походили на пингвинов. Вообще, в целом, гагарки — это такая группа, которая, можно сказать, как бы является таким северным аналогом пингвина. Но все-таки они зашли в своем вот этой конвергентной эволюции не так далеко, как пингвины, все за исключением бескрылых гагарок. То есть все остальные, они хотя бы все-таки сохранили еще способность к полету. А вот бескрылая гагарка, она была прям таким совсем пингвином-пингвиновичем. Они питались, разумеется, всякой разной морской живностью, но постепенно из-за того, что их активно так вот истребляли с целью, в первую очередь, получения мяса, они начали очень здорово сокращать свой ареал, свою численность. И уже где-то к 17-18 векам, ну, собственно, стали фиксировать, что их прям стало мало. И это была одна из самых первых птиц, насчет, вообще, один из самых первых животных, относительно которого подняли тревогу еще тогда, еще в 18 веке. И, собственно говоря, было принято решение, что их надо сохранять, сберегать, потому что иначе они скоро вымрут. Однако же решение было принято, а вот каких-то мер, которые бы способны были бы действительно обеспечить безопасность гагарок бескрылых, принять не удалось. Больше того, как только некоторые из ученых написали, что бескрылые гагарки – это вымирающий вид, надо его спасать, тут же на них поднялась цена. То есть, если до этого их истребляли в первую очередь ради мяса, теперь стали охотиться за скелетами. Музеи направили тут же всех своих исследователей за чучелами, потому что надо срочно получить чучело гагарки, а то, глядишь, и вдруг вымрет скоро животное. В итоге, вот видите, вот, смотрите-ка, Лейпцигский музей успел. Чучело есть. Но результат, как говорится, был удручающий. То ли в 1844 году, то ли в 1852 году она была полностью истреблена. Ну, в 1944-м там вот есть достоверное описание того, что гагарка была вот зафиксирована. В 1952 году там уже под вопросом. То ли гагарку увидели бескрылую, то ли кого-то другого. Но вот возможно, что это тоже была какая-то одна из последних диких бескрылых гагарок. Еще более прям вообще вопиющая история связана со странствующим голубем. Если бескрылые гагарки были весьма многочисленными, ну, не знаю, 1000 лет назад, 1500 лет назад, то странствующий голубь – это еще 500 лет назад птица, которая исчислялась, ну, просто 5 миллионами видов. То есть это был буквально самый массовый вид на востоке Америки, который вот заполнял все. Вот здесь показана, соответственно, область его гнездования и область его распространения. Почему он странствующий голубь? Ну, потому что он туда мы сюда мы летал. Очень много мигрировал. В итоге его стали истреблять по разным причинам. В первую очередь ради мяса. Во вторую очередь, опять же, потому что вроде как они мешали фермерам, и они истребляли посевы. Истребляли их просто с какой-то фантастической совершенно скоростью, с фантастической силой. Благо, так сказать, когда американцы там уже обосновались и уже Соединенные Штаты Америки стали превращаться в такое мощное государство, жителей в Америке стало много, огромное количество европейцев устремилось в Америку, чтобы еще больше жителей Америки стало, у всех были ружья, и все умели этими ружьями пользоваться для того, чтобы, например, истреблять странствующих голубей. Учитывая, что их было много, это было максимально дешевое мясо, времена тоже были не всегда очень благополучные, не все были шибко богатые, и некоторые буквально просто только ими и питались, питались за счет охоты. В конце концов, истребили абсолютно всех, просто подчистую. Зафиксировано, что в 1901 году была убита последняя дикая особь, а 1 сентября 1914 года, только сейчас сообразил, что сейчас у нас, получается, можно печальную дату 110 лет с этого события праздновать, вот буквально. 110 лет с момента исчезновения последнего голубя в зоопарке Цинциннати. Последняя самка по имени Марта. Так. Ну, извините, тут я не сдержался. Кто смотрел «Бэтмен против Супермена», тот, я думаю, шутку оценил. Так, но давайте все-таки возвращаться к серьезным темам и к американцам, которые любят истреблять птичек. Еще одна птичка, которая также пострадала от особо стреляющих жителей Америки, это каролинский попугай. Это как-то сейчас странно воспринимается, но в Соединенных Штатах Америки, на Востоке, особенно вот в Южных Штатах, обитал свой вид попугая. То есть буквально там жил дикий попугай. Причем, опять же, это была просто невероятно многочисленная птица. То есть известны были, там, не знаю, ну, точно я здесь цифры не называют, но тоже возможно, что там сотни тысяч, а то и миллионы единиц этого попугая. И известно, что уже в 1928 году, по другим данным, в 1935 году, ну, собственно говоря, нашли последнюю мертвую птицу каролинского попугая, и больше его не было. А до этого, если не ошибаюсь, в 1914 что ли, году или в каком-то там 11-м, все в том же зоопарке Цинциннати умерла последняя парочка каролинских попугаев, которая жила в неволе. Чем эта птичка не угодила? Неужели его тоже ели? Нет, его не ели. А просто разошелся слух, что, собственно, каролинские попугаи – это главные, собственно говоря, враги сельского хозяйства, что именно эти птицы уничтожают весь урожай. Но учитывая, что на самом деле попугаи действительно могут это делать, возможно, что какая-то доля истины в этом была. Но какая бы доля истины в этом ни была, если, как говорится, кто-то объявляется врагом номер один, то люди берутся за ружья и с большущим энтузиазмом начинают эту животину тут же истреблять. Ну, с каролинским попугаем справились. И, кстати, говорят, примерно тем же макаром справились с сумчатым волком, только уже на территории Австралии. Но это, я думаю, история намного более известная, чем история про каролинского попугая, поэтому уверен, что уж про сумчатого волка-то все слышали. Удивительное было совершенно животное, собственно, самый крупный хищник в Австралии, такой вот коренной. Ну, еще можно, конечно, вспомнить дикую собаку динго, но дикая собака динго – это тоже завезенный вид, только давно одичавший. По сути, это потомок домашних собак, которые пришли с первыми, собственно говоря, жителями, с первыми людьми, оказавшимися в Австралии. Еще, может быть, там 50-60 тысяч лет назад. Ну, а вот сумчатый волк – это было действительно такое местное, совершенно миллионы лет эволюционировавшее, вот идущее к этому хищнику животное. Животное, которое сформировалось именно на территории Австралии, и больше того, это сумчатое животное, очень интересное, там говорят, что он как-то прыгал совершенно невероятно, на огромное совершенно, какое-то расстояние, очень странные звуки издавал, имел такую полосатую окраску, известно, что у него сумка была направлена наоборот, не как у кенгуру вперед, а назад, ну, для того, чтобы детеныш не выпал, ну, в общем-то, видно, что у него живот так наклонен, что, в общем-то, логично, что для того, чтобы никакие ветки не попали, когда самка перемещается, ну, а также, чтобы, собственно, просто детеныш не выблевался, гораздо эффективнее, если сумка будет открываться назад, а не вперед. В общем, много чего интересного, всяких данных про сумчатого волка есть, и еще больше данных сейчас пытаются там генетики накопать, но факт остается фактом. Уже в 19 веке сумчатые волки стали значительно более редкими, а после того, как раз во второй половине 19 века европейцы прям активнейшим образом взялись за Австралию и за Новую Зеландию, ну вот в Австралии стали очень быстро сокращаться сумчатые волки, а так как опять же прошел слух, что сумчатые волки – это главные враги, правда, на сей раз не сельского хозяйства, а животноводства, и они прям всех животных истребляют, все стада никак вот пастись не могут, просто всех овец загрызает сумчатый волк. Ну, разумеется, сумчатых волков стали тут же отстреливать и отстреляли. Вот. Да, ну и, собственно говоря, вот эта вот фотография – это последний сумчатый волк, который доживал в зоопарке. Ну и после чего уже он не существует. Самое забавное, что в отличие от Америки, здесь даже была награда, обещана за каждого убитого сумчатого волка, после чего, собственно говоря, их истребили буквально там за несколько лет после того, как награду объявили. А сейчас объявили награду за обнаружение живого сумчатого волка. Что если вот сумчатый волк все-таки где-то живет и прячется очень тщательно на протяжении 100 лет, и вдруг его сейчас обнаружат и, собственно, докажут, что он реально существует, то вот этому человеку там чуть ли не миллион долларов выплатят. После этого стали появляться неожиданные видео живого сумчатого волка, но, к сожалению, ни одно из них не прошло проверку на... Ну, короче, они оказались фейком. Все они оказались фейком. Недавно был в Австралии обнаружен вот такой вот мумифицированный сумчатый волк возрастом 4000 лет в пещере. И в некотором плане эта мумия очень интересна, потому что можно попробовать, например, из нее как-то извлечь ДНК. В принципе, казалось бы, Там, почему бы не извлечь ДНК, допустим, из чучел сумчатых волков, которых не так, чтобы мало. В отличие от дронтов, чучела сумчатых волков есть. Вот даже, я знаю, на территории России, в Питере, в зоологическом музее, есть сумчатый волк. Вот далеко пару месяцев назад его там видел, как положено, с ним селфи делал. Но проблема в том, что при изготовлении чучел шерсть обрабатывают особыми реагентами, из-за чего чучела как раз сохраняются, в отличие от дронтов, которые вот не обработали, они не сохранились. Но есть и обратная сторона медали. После обработки этими реагентами от ДНК не остается ничего. Поэтому из чучел ДНК не извлечешь. А вот из мумии, может быть, что-нибудь отдельное и получится. Ну и последняя категория, про которую я рассказать хотел, это уничтожение места обитания. Здесь, конечно, список, на самом деле, может быть, очень большой, так как время у нас не бесконечное, я и так сегодня очень долго рассказываю. Думаю, что, конечно же, очень много про всех я рассказывать не буду, и расскажу только какие-то такие вот самые интересные, выдающиеся случаи. Ну, например, в 1914 году исчезла последняя смеющаяся сова, она же известна как новозеландская сова. Ну и, как несложно догадаться из названия, жила она когда-то в Новой Зеландии. И исчезла она благодаря, опять же, европейцам, которые, ну вот, собственно, английская колония тогда была там, европейцы стали активно осваивать Новую Зеландию, начиная с середины 19 века, и в результате этого активного освоения активнейшим образом стала, ну, собственно говоря, меняться окружающая среда. Попросту перепахиваться стали поля и вырубаться леса. Ну и лесное животное, сова, которая до этого не очень-то хорошо себя чувствовала, кстати, к слову, то есть, собственно, когда эти совы были открыты и описаны, уже было отмечено, что они очень редкие. Ну и очень редкая сова стала просто вымершей. Ну а смеющейся совой, я думаю, несложно догадаться, ее назвали из-за очень странных звуков, которые она издавала. Кстати, современные некоторые совы прям ухают, как будто бы смеются над нами. Похожая история случилась сразу с несколькими хутиями. Но так как не все знают, кто такие хутии, вот решил показать современную хутию, которая пока, слава богу, не вымерла. Кубинская хутия. Те, кто, может быть, отправлялся на Карибские острова, мог иметь шанс с ней познакомиться. Хотя, честно говоря, животное, ну, не то чтобы прям вот везде гуляющее и на всех кидающееся. Ну, по крайней мере, я все-таки успел еще какой-то момент попутешествовать и на Карибских островах некоторых побывать, и ни одной хутии, вот, к сожалению, не встречал. Поэтому картиночку стащил из интернета. Вот такая вот крупная, странная, с грубой кожей, похожая на крысу, животное. Бывает короткохвостая, бывает длиннохвостая. И одна из хутий, да, ну вот это, собственно, описание конкретно кубинской хутии. Ну, вот, зубов 20, длина тела около 50 сантиметров, вес 7 килограмм. Ну, в общем, такая, что-то среднее между капибарой и какой-нибудь, не знаю, нутрий. Кстати, больше всего на нутрию, но на самом деле похоже. Я думаю, что кому интересно, можете поподробнее характеристики прочитать. Ну и вот огромное количество разных хутий повымирало на самых разных, собственно, островах. И больше всего как-то досталось острову Гаити. Остров Гаити сейчас поделен на две части. Там находятся две республики. Собственно, республика Гаити, бывшая английская колония, и республика Доминиканская, бывшая испанская колония. Но вот уж не знаю, кто больше тут постарался, как бы, кто более интенсивно перерабатывал остров, испанцы или англичане, но в любом случае в результате, опять же, перепахивания острова, а также, главное, еще за счет внесения огромного количества грызунов, которых там никогда не было, в первую очередь крыс и мышей, местные грызуны исчезли. В том числе вот исчезла так называемая кривозубая мышь и саманская хутия. Ну, кстати, то и другое, это близкие родственники. Некоторые животные, которые исчезли в Евразии. Ну, например, тарпаны. Думаю, что здесь все что-то где-то как-то краем уха слышали. Тарпаны это, возможно, предки современных лошадей, хотя это, кстати говоря, ни разу не точно. Когда стали проверять гены, и оказалось, что да, у нас там есть, оказывается, в лошадях примесь тарпана, а потом оказалось, что нет, это вот просто гибриды с тарпанами происходили. А вот от кого точно произошли современные домашние лошади, не совсем понятно. Может быть, это тарпан, а может быть, это другого подвида, который уже полностью сейчас, ну, как бы уже давно в дикой природе не существовал. Ну, тарпаны, как дикие лошади, очень долгое время существовали на огромных пространствах Евразии, но постепенно из-за, опять же, изменения окружающей среды, из-за перепахивания полей, численность тарпанов все сокращалась, и, собственно говоря, вот последние тарпаны тоже по разным данным исчезли, ну, разные точные даты называют, ну, можно так вот более-менее точно сказать, что в 19 веке. Вот еще в начале 19 века какие-то тарпаны в природе встречались, а уже к концу 19 века тарпанов больше не было. Потом вроде как еще там в зоопарке какие-то тарпаны доживали, но потом оказалось, что это все-таки были гибриды тарпана и домашние лошади. По большей части они вымерли именно из-за изменения окружающей среды, хотя частично люди все-таки их истребляли. Потому что, например, тарпаны периодически отбивали кобыл домашних, и, конечно же, ну, те, кто там водили лошадей, тарпанов крайне не любили и частенько в них постреливали. С туром похожая история произошла. Тур – это уже точно совершенно предок современных домашних коров и быков. Однако же в дикой природе он долгое время тоже существовал. Но по мере того, как Европа и Азия, ну, в первую очередь Европа, полностью переделывала под себя окружающую среду, количество туров стремительно сокращалось. И вот последний тур, который вот зарегистрированно был застрелен в 1627 году на территории, которую нынче занимает Польша. Ну, долго тоже рассказывать уже не буду, но есть ряд ластоногих, которые тоже полностью исчезли, причем уже исчезли вообще в 20 веке. Ну, в качестве примера могу привести японского морского льва. Вот, пожалуйста, в 34 году его еще в дикой природе фотографировали. Есть вот чучела этих самых японских морских львов, а вот больше их нету. Еще несколько там тюленей-монахов. Вот, пожалуйста, например, карибский тюлень-монах тоже полностью исчез. Еще в 1910 году вот в аквариумах Нью-Йорка его можно было повстречать, а сейчас его уже нет. Ну и, пожалуй, последняя история про истребленных, не истребленных, а животных, погибших из-за деятельности человека. Ну, как со стерильными монахами и, собственно говоря, с турами. Здесь не столько все-таки они их истребляли целенаправленно, сколько меняли окружающую среду, из-за чего животные погибали. Вот. И неожиданным образом ряд слоновых черепах тоже вымерло. У слоновой черепахи было несколько подвидов. Правда, здесь на сей раз не вид целый, а подвиды. И некоторые из подвидов полностью исчезли, причем некоторые исчезли в 19 веке, некоторые в 20, а вот последний из исчезнувших подвидов погиб в 2012 году. Причем, ну, как бы известно, последний представитель этого подвида, назывался он абингдонской слоновой черепахой, ну, а конкретно последний представитель жил в зоопарке и звали его Одинокий Джордж. Сложно догадаться, почему его так прозвали, потому что действительно это был последний представитель своего вида. Пытались из, так сказать, соседних подвидов как-то подружить Джорджа с другими черепахами, чтобы он оставил потомство. Пусть это будет уже не чисто абингдонская слоновая черепаха, но хотя бы вот такой вот гибрид с некоторыми признаками. Но в итоге Джордж вот их совершенно не воспринимал. Единственный раз получилось все-таки черепах скрестить, и в итоге потомство оказалось нежизнеспособным и погибло. И в итоге в 2012 году Джордж умер, ему было на тот момент 100 лет. Кстати, для этих черепах это на самом деле такой еще был достаточно юный возраст, непонятно из-за чего он умер. В принципе, черепахи, как известно, до 170 лет точно доживают. Ну и, соответственно, вот больше у нас абингдонских слоновых черепах нет. Ну и в конце хотелось некоторые такие общие слова сказать, но пусть и общие, но весьма печальные. Как я уже сказал, по «Красной книге» сейчас ориентироваться сложновато, потому что последняя реально «Красная книга» в печатном виде вышла в 80-е годы. Но вот по «Красному списку», который составляет МСОП, на 2023 год в Красный список входит 157 190 видов. Из них 9760 занесены как находящиеся под угрозой исчезновения, 1302 вида – это потенциально исчезнувшие, и 67 – это уже исчезнувшие в дикой природе и существующие, вот как, например, тот же одинокий Джордж, только в каких-то зоопарках или океанариумах. Ну, как видите, я вам сейчас рассказал такую довольно длинную лекцию и описал, ну, наверное, не считал, но, может быть, осил пару десятков видов, а сейчас, как вы видите, больше 10 000 видов находится в той или иной степени под угрозой. А некоторые уже буквально готовы завтра вымереть. Причем иногда под угрозу попадают виды, которые до этого казались, ну, достаточно стабильными. Например, байкальская нерпа. Это вид, который существует только на озере Байкал. И в течение долгого времени вообще было разрешено на них охотиться, потому что они были настолько многочисленные, что ничего им не угрожало. Но опять же, изменения окружающей среды в какой-то момент поставили их буквально под угрозу вымирания. Сейчас численность байкальской нерпы опять восстанавливается, вроде бы им уже снова ничего не угрожает, но это лишний раз показывает, насколько вот хрупкий баланс в окружающей среде. И, конечно же, виды эндемики, то есть виды, которые существуют только в одном определенном месте, например, на определенном острове или только в озере Байкал, они, конечно, находятся под максимальной угрозой, потому что если вот что-то в этом месте случится, не знаю, условно говоря, какая-нибудь там цистерна с нефтью разольется по какому-нибудь озеру, ну, сразу может не стать сотни видов. В связи с столь многочисленными животными, которые вот оказываются под угрозой исчезновения, все чаще и чаще поднимается разговор про возможное наступление или уже буквально наступившее шестое массовое вымирание. Но насчет прямо такие уже пришедшего шестого массового вымирания, я все-таки как палеонтолог вынужден не согласиться, потому что, ну, как бы у нас пока очень немного видов вымерло. Но то, что количество вымерших видов за последние пару столетий существенно превышает то, что называется фоновое вымирание, это уже показатель очень нехороший. То есть, да, пока что вымерло животных не так уж много, особенно если брать там больших крупных позвоночных, их буквально там все-таки можно было бы при желании сейчас вот в течение этой лекции там всех перечислить. То есть, ну, их не бесконечный список. Однако же, если еще взять насекомых, если еще взять каких-то рептилий, мелких всяких там амфибий и прочих, если еще и там подтянуть каких-нибудь каких-нибудь там, допустим, растений, да, чтобы уж там полную картину сложить, то список-то будет гораздо солидней. А если еще и заметить, действительно, какое количество животных буквально стоит в списке ожидания на вымирание, то есть их численность сократилась просто невероятно, они находятся под угрозой, действительно, уже возникает вопрос, а не пришло ли шестое массовое вымирание, а не началось ли оно прямо сейчас? Или же, может быть, начнется завтра? Ну, вот некоторые данные, да, допустим, это данные о вымирании разных видов. Вот, соответственно, как было до 1600 года, это, соответственно, вот фоновое вымирание, так называемое, то есть всегда какое-то количество видов исчезает. И видно, что по самым разным группам живых существ, особенно по млекопитающим и птицам, ну, уже начиная там с 1600 года, все было как-то очень нехорошо. А за последние 200 лет, ну, прям цифры какие-то зашкаливающие. А вот тоже такой график, который, ну, просто пугающий. Это, соответственно, данные о том, какое количество видов земноводных, млекопитающих, птиц и так далее находится вне угрозы вымирания, то есть их прям предостаточно, и численность которых стремительно сокращается, то есть те, которые находятся под угрозой, скажем так. Как видите, у подавляющего большинства позвоночных больше половины видов находится под угрозой вымирания. То есть они, конечно, еще не вымерли, но если процесс будет продолжаться в том же духе, то лет через 100 уже можно будет довольно смело говорить про шестое массовое вымирание. Вот такая вот складывается картина. Поэтому, когда, конечно, всякие там организации, вроде Организации Объединенных Наций, собираются и предлагают применить какой-то комплексный подход для того, чтобы бороться с глобальным потеплением, там, с особенно там, какими-то вредными производствами, с загрязнением окружающей среды. Это не просто какие-то, там, не знаю, крики зеленых каких-то политиков, которые там свои пытаются там интересы блюсти. А это, в общем-то, объективная реальность, в которой мы живем. И если мы хотим сохранить то биоразнообразие, которое у нас на данный момент существует, нам действительно стоит пересмотреть отношение к окружающей среде и во многом изменить свою деятельность. Ну и, конечно же, не каждый из нас, условно говоря, политик или будущий политик, хотя, кто знает, может быть, среди наших слушателей есть какие-нибудь там будущие члены организации, там, не знаю, Международного союза охраны природы, или же, там, не знаю, какие-нибудь будущие политики, которые смогут там привнести что-то вот существенное в ограничение загрязнения. Но даже если, так сказать, вы далеки от этого или уже никогда не сможете глобально повлиять на окружающий мир, ну, каждому стоит призадуматься в мере хотя бы своей жизни и своей деятельности, как можно минимализировать вред, который мы приносим окружающей среде. Как я говорил, сегодняшняя лекция получилась не очень веселая, прямо скажем. Чем ближе к современности, тем как-то грустнее становятся мои лекции, но... Ну, вот как-то так получается. В любом случае, спасибо вам за внимание. Извините, пожалуйста, вот за какие-то оговорки, неточности. Наверняка какие-нибудь, помимо тех оговорок, которые я сам заметил, еще какие-то неточности есть. Я вижу, что периодически там в комментариях что-нибудь меня поправляют, где-нибудь там на слайдах ошибки находят, или особенно в моей речи, потому что слайды я все-таки как-то проверяю. Вот когда начинаю рассказывать, иногда что-нибудь там заговариваюсь, у меня тоже какие-нибудь там эти животные в голове путаются. Бывает такое. Поэтому обязательно, если что-то заметили, тоже пишите, комментируйте. Ну, мы всеми руками за то, чтобы информация была максимально проверенная и точная. Ну и, конечно же, если стало интересно, можете сами почитать поподробнее те или иные какие-то сведения об определенных животных. Слава богу, о большинстве из недавно вымерших животных можно найти статью, например, в той же Википедии. Про некоторых, вроде дронта, вообще есть огромное количество информации, буквально толстые книжки написаны. Вот. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, я могу попробовать на них сейчас ответить.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Мы собираем вопросы. А пока наши слушатели могут вспомнить морскую корову из 8-го эпизода «Звездных войн». Вот мы ее показываем на экране. Ярослав, если хотите, я вам тоже покажу.
0: Я, к сожалению, ее помню.
1: Вот она. Вот. Это было...
0: Да. Она еще как там трубила прекрасно.
1: Да. Не помню, трубила ли она, но давала молоко зеленого цвета. И один из вопросов...
0: Ждун все-таки существует.
1: Да, когда у нас был один из вопросов в чате... Дуют ли морских, доили ли морских коров? Да, доили. В «Звездных войнах».
0: Конечно, в реальности никто морских коров не доил. Я, кстати, не помню, я как-то сделал акцент на том, почему их, собственно, назвали морскими коровами, откуда такое странное название. Но я надеюсь, что если я даже не сделал акцент, то из моего рассказа это стало очевидно. Ну, морскими коровами их назвали, потому что они только и делали, что ходили и паслись. Ну, вот многочисленные стада, которые когда-то вот существовали, вот этих вот животных, которые просто ходят и что-то жуют бесконечно, только всю свою жизнь делают, что жуют. Вот это все напомнило действительно такое стадо неповоротливых медлительных коров.
1: Перейдем к вопросам. У нас остался один донатный вопрос из прошлого эфира, который мы не успели задать в прямом эфире. Да, хотелось бы... Да, поэтому я его озвучиваю. Хотелось бы увидеть обобщение про эволюцию виды конечностей живых организмов. Такое пожелание.
0: А что-то вот у меня прям такое ощущение, как будто я уже об этом слышал. А, наверное, вы мне об этом потом
1: да, писали. Да, я вам переслал, но мы в эфире его не озвучивали.
0: Все, да. Понял, да.
1: Ну, я так понимаю, лекцию хотят.
0: Для меня уже известно. Да, это я. Ну, я как бы в курсе, я размышляю на этот счет. Хорошо, спасибо большое.
1: Какое из вымерших животных самое популярное? Мамонт, тираннозавр или мегалодон?
0: Мне кажется, в таких случаях стоит устроить какое-нибудь где-нибудь голосование. Вот, я думаю, что это будет самый лучший способ. А вообще, я вот, к сожалению, не так силен во всяких этих там интернет-штучках, но если кто-то знает, как это делается, можно попробовать в разных поисковиках просто проверить, сколько есть запросов на слово «мамонт», на слово «тираннозавр» и на слово «мегалодон». И вот тогда, я думаю, что прям сразу готовая статистика появится. Но я прям с гарантией могу сказать, что «мегалодон» тут точно вот прям уходит из гонки, а вот «мамонт» или «тираннозавр», ну, тут уже вот прям вот спорно. Хотя, по моим каким-то внутренним ощущениям, все-таки тираннозавр. Но, опять же, когда вот я, на самом деле, какие-то такие статистические данные видел, вот, например, у нас команда динопедии, 3D-динопедия, это энциклопедия, в которой я работаю научным консультантом. Вот мы там проводили подобные исследования иногда там по некоторым животным, и вот оказывалось иногда, что довольно неожиданных животных, которые мне казалось совершенно... Ну, как бы мало кто про них вспоминает, какие-то не очень неизвестные, а вот сейчас они вот действительно в тренде. Поэтому я могу и ошибаться. Если у кого-то есть возможность действительно по поисковым запросам проверить, тогда будет идеально. Но по моим ощущениям, тираннозавр.
1: Угу. Следующий вопрос. Донатный. Если вы задаете донатные вопросы через DonatPay, то они озвучиваются вне очереди. А что-то делается для предотвращения антропогенного массового вымирания животных? Какие виды в зоне риска?
0: Ну, что касается видов в зоне риска, ну вот опять же, самое простое, что можно сделать, это залезть в ту же Википедию и посмотреть вот список видов. Там есть вот все эти категории, и можно посмотреть виды, находящиеся вот под максимальной угрозой, и виды, которые уже не существуют в дикой природе, вот их 67. Соответственно, ну, из того, что я вот сразу так вспоминаю, ну, скажем, те же черные носороги, которые в какой-то момент, их численность сократилась просто там чуть ли не до 400 особей, и все просто, ну, вот это, кстати, могу, опять же, с цифрами не очень дружу, могу что-то не собрать. Может быть, все-таки больше 1000 особей, ну, прям на какой-то нереально маленькое количество. И уже было прям подозрение, что численность будет и дальше падать, и в конце концов они вымрут. Но вот в последнее время их численность снова стала восстанавливаться. Но это просто, я говорю, один из примеров, который сразу мне в голову пришел. Ну, там какая-нибудь есть, например, желтая панамская лягушка, там тоже вот сейчас вот вспомнилась. Она вот как раз среди тех, кто уже больше не существует в окружающей среде. Когда-то их было просто там тысячи этих лягушек на каждом месте в Панаме, там можно было увидеть, они были, собственно, символом Панамы, а теперь они существуют только в вот, закрытых океанариумах, потому что в окружающей среде какой-то невероятный пошел грибок, который этих всех лягушек просто истребляет сразу же. Их уже несколько раз пытались вернуть, и каждый раз они снова погибают. То есть пока они только в неволе размножаются. Ну, можно, я говорю, там много еще чего посмотреть, много есть разных видов. Но, а что касается того, что делают, ну, много чего делают. Но в первую очередь, конечно же, ну, обращают внимание на те виды, которые находятся под максимальной угрозой. Эти виды, собственно говоря, оказываются под защитой государства. То есть буквально, если там, не знаю, истребить такой вот краснокнижный вид, то это может привести там чуть ли не к уголовному сроку, ну или как минимум там какому-то совершенно запредельному штрафу, ну что, собственно говоря, очень сильно отбивает желание на таких видов охотиться. Ну опять же, это зависит от законодательства той или иной страны, конкретно какие там будут меры приняты к тому, кто может там, не знаю, погубить краснокнижный вид. Кроме того, ну, собственно говоря, пытаются некоторых видов в неволе интенсивно расплодить. Ну, вот как я рассказывал, например, с этой черепахой, там всячески пытались ее с кем-то познакомить, чтобы она все-таки хоть как-то сохранилась. Опять же, какие-то части территории ограждают, где живут как раз редкие виды, добиваются статуса заповедной территории, и в дальнейшем, опять же, следят, чтобы на этой территории было все хорошо, чтобы этим видам было максимально комфортно. Если видят, что какие-то там неблагоприятные условия окружающей среды, которые могут погубить их, там начинают как-то подкармливать или там, не знаю, буквально отлавливают, лечат кого-то. В общем, большой комплекс, на самом деле, мероприятий проводится вот, с самых разных сторон, ну, чтобы хоть как-то максимально оказать поддержку этим сокращающимся видам.
1: Зачитаю донат. Как я рад, как я рад.
0: Очень здорово.
1: Мы надеемся, что вы испытываете радость от того, что смотрите наши эфиры.
0: Да, нет. Нет современной нынешней темы. Вот.
1: Ну, в целом.
0: Ну, а может быть, это просто радость первому сентября, точнее, 2 сентября. Не узнаю.
1: Тоже прекрасно. Следующий вопрос про дикие фантазии. Вообще умеют хоть кого-то клонировать сейчас? Или это просто дикие фантазии?
0: Ну, как сказать? То есть кого-то клонировать умеют. Вот домашних всяких этих там собачек за большие деньги клонируют, пожалуйста. Это вот уже поставлено буквально на поток. А другой разговор, что гораздо хуже ситуация с вымершими животными. Вот тут, конечно, все очень печально. Из того, что я помню, это только вот несчастный Пиренейский козлик, которого

0: то вымерших животных мы скорее не умеем пока клонировать, а только всячески пытаемся это сделать и разные технологии разрабатываем. А вот ныне живущих, ну да, в общем-то, можем. Ну, не всех. Кстати, тут тоже стоит оговориться, потому что каждый раз, когда начинают клонировать какой-то новый вид, сталкиваются с массой неожиданных сложностей. Вот, скажем, слонов еще ни разу не клонировали. Людей, насколько мне известно, тоже, но по другим причинам.
1: Может быть, китайцы что-то там делают?
0: Ой, да, китайцы это...
1: Могут?
0: Это да.
1: Они могут.
0: Могут. Вот
1: все
0: уже,
1: что
0: по крайней мере, да, генетически измененные люди, насколько мне известно, везде запрещены. Однако же, вот, как оказалось, один из китайских исследователей, он там вот умудрился вылечить несколько генетических заболеваний у эмбриона, после чего его там, по-моему, даже за это посадили, и потом через несколько лет за это ему дали премию, его опять освободили. Ну, в общем, там какие-то страшные истории. Я, конечно, детали тоже не помню, повешу ничего навру. Но да, в Китае там интересно.
1: Следующий вопрос. Если бы птицы-дронты были вкусными, люди могли бы их одомашнить, как кур? В то же время, ведь уже приручали птицы, животных, не сохранились, потому что не были полезны для человека.
0: Мысль любопытная на самом деле. То есть, если бы дронты действительно... оказались какими-то шибко полезными, может быть, что-нибудь бы и получилось. Тут сейчас сложно сказать, потому что мы знаем, что с одомашниванием тоже все всегда очень непросто, даже если говорить не о процессе именно одомашнивания, что на самом деле целый комплекс методов, и мало кого реально удалось одомашнить. А даже просто, ну, скажем так, разведение в неволе, ну, не знаю, там, в каких-нибудь зверинцах, допустим, просто. Вот, возможно, было бы дронтов или нет. Честно говоря, это остается под вопросом, потому что мы сейчас знаем, что в современные зоопарки сталкиваются с огромным количеством проблем, то есть некоторые животные прекрасно плодятся в неволе, и их, в общем-то, уже восстанавливают. Больше того, как я уже сказал, есть некоторые виды, которые вымерли в окружающей среде, а в неволе пока что они существуют, и, в общем-то, даже есть надежда, что их удастся расплодить в достаточном количестве и реинтродуцировать, то есть вернуть обратно в естественную среду. А наоборот, есть некоторые виды, которые, ну, вообще никакими силами не хотят размножаться в неволе, причем не очень понятно, почему. Вроде бы, как бы, изучен даже их цикл размножения, и понятно, так сказать, в каких условиях они, там, не знаю, грубо говоря, строят гнезда, или там, не знаю, откуда, или же там, в каких условиях они там могут вырыть нору, но вот что-то вот никак не получается их в искусственной среде плодить. А что бы там получилось с дронтами, ну, сейчас уже, конечно, никто не скажет. Вообще, голубеводство, оно давно известно. То есть, если учесть, что это голубь, ну, я думаю, что теоретически должны были бы вполне расплодиться в неволе. И, может быть, стать такими хорошими, прикольными сельскохозяйственными животными. Но это все фантазия.
1: В какую эпоху появился дронт от гривистого голубя? Сколько тысяч лет понадобилось на эволюцию дронта?
0: Вопрос интересный, но, к сожалению, я вот на эту тему никаких исследований сегодня, ну, как сегодня, не, когда готовил эту лекцию, не смотрел. То есть я уверен, что наверняка... определенно летопись окаменелостей дронта очень скудная, поэтому там палеонтологи никак не помогут. Но я подозреваю, что генетики-то наверняка что-нибудь там такое молекулярными часами своими наколдовали, и какие-то данные есть. Но вот, к сожалению, я говорю, я просто не смотрел в какое-то обозримом прошлом такие статьи, и таких данных не помню. Поэтому гадать не хочу.
1: Чем питался дронт?
0: Ну, я вот не помню, что было какое-то описание прям конкретных растений, которые он употреблял, но абсолютно точно это была растительноядная птица. Вот. Питалась какими-то наземными растениями. Ну вот, нет, конкретику тоже никакую не скажу.
1: Расскажите, пожалуйста,

0: Про ваши любимые примеры синдрома Лазаря. Отмененные вымирания. Как вы думаете, почему так бывает и насколько это массовое явление?
1: Я не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые примеры синдрома Лазаря. Я могу пояснить, что это такое, тем, кто не знает. Хотя, в принципе, в вопросе это уже прозвучало. То есть синдром Лазаря – это когда какая-то группа живых существ считается вымершей, а потом вдруг оказывается, что она не вымершая, например. Или же, ну, если мы говорим о каменной летописи, то частенько бывает такое, что какая-то группа живых существ считалась, там, не знаю, вымершей, условно говоря, 200 миллионов лет назад, а оказалось, что она вымерла 150 миллионов лет назад. То есть неожиданно, опять же, появляется какое-то животное, хотя они тоже вымерли, но оказалось, что вымерли они значительно позже. То есть неожиданно и вдруг в другом месте после длительного перерыва это животное проявляется. И оказывается, что оно все это время вполне себе существовало, только вот почему-то оно не сохранялось в каменной летописи. Ну, если говорить о тех животных, которые в наше время как бы до нашего времени дожили. Но я думаю, что они у всех на слуху. Ну, например, та же латимерия, это, наверное, самый классический случай, да, то есть тут вообще группа считалась вымершей еще, сколько получается, ну, примерно 300 миллионов лет назад, ну, может быть, там, не знаю, 250. А потом вдруг она оказалась в современности. То есть совершенно было неожиданно. Похожая там история была на Парсаку и гоблинам. Ну и ряд еще других всяких животных, когда там черные курильщики открыли, там сразу огромное количество животных, которые считались вымершими, вылезли. Вот сейчас до сих пор ведутся дебаты, живы ли археоциаты. Археоциаты вообще это группа типа губок, которая считалась вымершей еще в Кембрии, причем даже они еще до конца Кембрия вымерли, то есть больше 500 миллионов лет назад. И вдруг где-то, опять же, в глубоководной среде нашли что-то крайне похожее на археоциаты. И вот спорят, то ли это все-таки такая очень похожая, конвергентно похожая на археоциаты губка, то ли это реально археоциаты, которые дожили до наших дней, только вот куда они делись на 500 миллионов лет, и почему до этого они прекрасно сохранялись в ископаемом виде, а после этого они пропали. Ну вот прям загадка-загадка. На самом деле много таких примеров. Если говорить про там, каменную летопись, ну тут каких-то таких прям вопиющих примеров сейчас сразу сходу не вспомню. Хотя ну, примеры такие периодически попадаются. Особенно когда речь идет о каких-то отдельных группах живых существ. Когда, например, там считается, что определенные там, не знаю, рода семейства исчезли, а потом они обнаруживаются там, в слоях на 20-30 миллионов лет попозже. Вот. Ну, бывает такое. С чем это может быть связано, тут, опять же, сложно сказать, но конкретно, потому что надо разбирать каждый конкретный случай. В некоторых случаях это может быть просто уход из, скажем так, каменной летописи, то есть группа жила в каких-то условиях, в которых она могла хорошо сохраниться, например, жила на мелководье, где-нибудь там около лагун, а потом ушла на глубоководье, где почти никогда ничего не сохраняется. Или же может быть вариант, что изменился состав скелета, например, если это мы говорим о каких-то беспозвоночных животных, то есть, допустим, у них был какие-нибудь там членистоногие, у которых был пропитан панцирь известью, а после этого они стали уже без известковой пропитки. И, соответственно, хлобысь, мы эту группу как бы теряем в каменной летописи. Вот. А иногда бывает такое, что просто-напросто у нас очень ограниченный вот такой вот луч исследований. Вот, например, пример этого года была обнаружена такая очень-очень древняя животина, назвали ее Гай-Асия. Нашли ее в Южноафриканской республике в породах пермского периода. И вот что-то подобное известно было до сих пор из пород раннего карбона. Ну, те, кто понимают, что там это за периоды, карбон, пермь, понимают, что это периоды, которые идут друг за другом, и кажется, ну, что там был в карбоне, оказалось в перми. Но было в раннем карбоне, оказалось в ранней перми. Если что, между этими интервалами времени где-то 50 миллионов лет прошло. То есть на 50 миллионов лет группа исчезла, она была вполне себе, развивалась планомерно и постепенно, потом появилось множество ее потомков, и казалось бы, все, вот она уже больше не существует, и вдруг хлобысь вылезает в виде такой вот, можно сказать, живого ископаемого где-то проявляется. Ну и в данной, например, конкретной ситуации причина в том, что просто-напросто практически все данные, которые у нас до этого были по карбону и по Перми, это данные по экваториальной зоне. А вот эта новая Гаясия, она из приполярной зоны вылезла. То есть мы просто-напросто пока что очень плохо знаем приполярную зону, и поэтому вот могут проявиться такие эффекты лазера, когда вдруг неожиданно мы увидим каких-то животных, которые казались вымершими. А на самом деле мы просто-напросто не знали существенную часть древней истории, существенную часть древней планеты, и, скорее всего, они вполне себе спокойно жили, просто мигрировали чуть-чуть ближе к полюсам и существовали все это время. Поэтому когда-то это просто недостаток наших знаний, когда-то это уход из каменной летописи, когда-то это изменение, ну, собственно, каких-то особенностей группы.
0: А кто-то, кроме человека, охотился на Эпиорниса?
1: Кроме человека, на Эпиорниса, судя по всему, охотились фоссы. Ну, по крайней мере, есть такое предположение, что как раз эти гигантские фоссы, они могли охотиться на Эпиорнисов. Хотя, честно говоря, ну, как бы стопроцентно мы это гарантировать не можем. Элементарно мы не знаем, как точно выглядели, жили и прочие эпиорнисы. То есть мы, конечно, можем попытаться, как мы обычно делаем по скелету, что-то восстановить, но это такая чистая палеонтология. Но здесь могут быть очень такие большие неточности. То есть возможно, что, например, эпиорнисы были достаточно медлительными птицами, просто-напросто потому, что у них не было какой-то угрозы. А считается, что вот, например, те же фоссы, они, судя по размеру, уже приближались к пумам и могли, например, накидываться где-то там с деревьев, как вот делают некоторые кошки, нападать из засады. Ну, если эти эпиорнисы были недостаточно расторопными, а эти были очень хитрыми и засадными охотниками, ну, они вполне могли справиться с эпиорнисом.
0: Поясните, пожалуйста, почему делаются попытки восстановить и воскресить мамонтов, динозавров, но не этих животных, чей материал доступнее и кто исчез всего около века назад?
1: Я могу сказать, что попытки некоторых из них воскресить все-таки тоже ведутся. Вот пиренейский козлик не даст соврать. Действительно, таких попыток поменьше. Но, в принципе, есть проект, вот я говорю сейчас, по воскрешению Дронта, где-то есть проект по воскрешению того же сумчатого волка, ну и появляются периодически какие-то другие гениальные решения. Тут сразу несколько есть моментов. В первую очередь, я думаю, что здесь вопрос в, как это ни странно, в политике, в пиаре и прочее. Потому что подобные проекты ни один исследовательский институт просто так потянуть не может. Это требует больших грантов, либо от государства, либо, скорее всего, каких-то частных грантов. И объяснить какому-нибудь там условному миллиардеру, как классно было бы, чтобы ходил мамонт рядышком, гораздо проще, чем объяснить, что, а знаешь, как будет прикольно, если вот у нас здесь будет ходить, рыжий пастушок. Вот он такой вот пастушок, он как другие пастушки, но у него перенья другого цвета, он, скорее всего, еще не летает. Ты представляешь, какая классная штука. Но я думаю, что как бы не оценят юмора. Вот объяснить, например, про сумчатого этого волка, ну да, это вот тоже что-то такое необычное. Вот сразу смотришь, какая-то необычная мордочка, вот еще и полосатенький, еще и прыгает прикольно. Чем ярче опишешь, тем, глядишь, более вероятно, что на подобный проект деньги выделят. А с животными, которые максимально похожи на современных, ну, пространствующий голубь, вот есть сейчас что-то похожее, какой-то тощий, там, не знаю, перышки, не синей полосочкой, а не с белой. Ну, как бы, кому, кроме орнитологов, нужен этот странствующий голубь, и без него как-то прекрасно все живут. Вот. Ну, так что я думаю, что здесь в первую очередь вопрос как раз в политике компаний, ну и еще, кстати говоря, отчасти в каком-то внутреннем ощущении самих ученых. То есть, как бы, сами ученые, они тоже хотят воскресить что-то максимально непохожее, максимально далекое от того, что есть сейчас. А если воскресить какой-то подвид, который недавно существовал, одно дело как-то его сохранить, пока он еще есть, типа этой черепахи, а другое дело пытаться воскресить, тратить огромные деньги для того, чтобы восстановить то, что почти что такое же, как и сейчас. Ну, это как бы даже, наверное, там этот Нобелевскую премию за такое не дадут. Это ерунда какая-то. Вот и мамонта воскресить, это все сразу поймут.
0: Вы сделали подводку к следующему вопросу. кому нужны эти голуби? А вопрос такой. Нет ли угрозы существования голубей от нейросети Станислав Дробышевский? В кавычках, конечно.
1: Нет ли угрозы, еще раз?
0: Нет ли угрозы существованию голубей от нейросети Станислав Дробышевский?
1: Существование голубей от нейросети?
0: Да.
1: Ну, я не знаю, как, честно говоря, ответить на этот вопрос. Ну вот, вроде бы в целом у голубей все в порядке. Но судя по тому, что за окном вот выглядишь, творится, в целом, особенно сизые голуби, чувствуют себя хорошо. Вот. Ну, с остальными голубями по-разному бывает. В целом, я думаю, что голуби — это животные, которые сейчас скорее на подъеме.
0: Можно так сказать, что кому повезло, тому голубю, кому повезет быть пойманным Станиславом Владимировичем, он проэволюционирует в более высшую ступень эволюции и сохранится для потомков. А всех остальных, скорее всего, ждет, наверное, скорее всего, ждет вымирание. Вот такой прогноз от центра Архе. Сколько лет было слоновой черепахе?
1: Той, которая последняя дожила и померла, одинокому, да. Джорджу 100. Угу.
0: Насколько целесообразно сохранять от вымирания виды, для которых не осталось подходящей естественной среды обитания?
1: Ну, в любом случае, чем больше у нас разнообразие видов, тем больше, ну, как минимум, генетическое разнообразие. Даже есть там такие мысли, например, о том, что те виды, которые вымрут, все-таки их сохранить не получится, чтобы из них хотя бы извлечь полные геномы, и вот их сохранить для потомков, мало ли. Потом, может, их там, не знаю, клонируют еще чего-то, или как-то там научатся отдельные гены, там, не знаю, в каких-нибудь других видов внедрять, и каких-нибудь болезней лечить, или еще чего-то. Ну, в общем, генетическое разнообразие – это, ну, можно сказать, то богатство, которое сформировалось на протяжении миллиардов лет эволюции. Вот, и, ну, как бы неплохо было бы его сохранить по максимуму, насколько это возможно. А что касается того, опять же, насколько целесообразно сохранить те виды, в которых нет среды, во-первых, можно попробовать и среду восстановить в некоторых местах, хотя бы в виде заповедников, что тоже весьма неплохо. Вот. Во-вторых, я вот прям даже не знаю, есть ли у нас какие-то места, которые вот вообще просто больше не существуют, то есть бывает какие-то биомы, которые максимально сократились, и по сравнению с тем, что существовало раньше, они сейчас очень маленькие. Но так, чтобы прям вообще целый биом перестал существовать, и этого места, этой среды уже больше нет. Ну, что-то мне такое прям в голову не приходит. Ну, допустим, мамонтовой степи больше нету, но ее так как бы давно уже нету. Это не последние там 500 лет, тем более там 100 лет. То есть, по-моему, все-таки у нас нет сейчас таких вот ситуаций, когда бы вообще некуда было бы возвернуть, условно говоря, животное. Ну и, наконец, последний момент, ну хотя бы, опять же, если есть возможность восстанавливать и как бы поддерживать животное в искусственной среде, ну я думаю, тоже это стоит делать, хотя бы, ну, из собственного интереса, не знаю, просто чтобы там показывать разнообразие живых существ не только в музеях, но вот, пожалуйста, хотя бы в каких-то заповедниках и зоопарках. Ну, не говоря о том, что мы иногда не знаем просто-напросто все взаимосвязи, которые есть. То есть, например, может, какое-то животное, когда полностью вымрет, это там еще целый комплекс видов за собой потянет. Да, прошу прощения.
0: Чтобы наши эфиры не вымерли, вы можете поддержать нас донатами. Сегодня у нас эфир подводок. В смысле, когда что-то подводит под что-то. А следующий вопрос. За какое животное больше обидно? А за какое вы относитесь спокойно? Из тех, наверное, которые вымерли. Или вымерли.
1: Я, честно говоря, как-то не готов так вот резко ответить, то что вот стеллерова корова, она такая лапочка, а дронты, ну, у них морда глупая, вот, не жалко таких. Ну, ну что это такое? Ну, все животные хороши по-своему, вот. Обидно просто, что их так много, в общем, что их все больше и больше становится. То есть, когда я вот готовился к этой лекции. Чем я дальше готовился, тем меньше у меня в ней оставалось шуток. В итоге вот только одна осталась, не выдержу все-таки с этим Бэтменом. Вот, а так, ну, как бы степень юморности здесь уже полностью у меня как бы исчез где-то внутри моего собственного организма, потому что когда слышишь тоже там краем уха про каких-нибудь там стеллеровых коров, дронтов и прочее, ну, конечно, жалко животных, но все-таки как бы не так впечатляет масштаб. А вот когда начинаешь видеть эти бесконечные списки вымерших животных и не менее бесконечные списки животных, которые потенциально вымрут уже завтра, а еще, кстати говоря, я об этом акцент не сделал, есть еще огромный лист ожидания животных, которые, скорее всего, вымерли, но просто-напросто есть там правило, то, что животное официально считается вымершим, только если 20 лет оно не зафиксировано, а то вдруг в течение там 2 лет его не видели, а на третий год увидят. То есть есть огромное количество животных, которых там уже не видели, допустим, 15 лет или 17 лет. То есть, ну, как бы почти наверняка оно вымерло, но как бы еще нельзя официально там галочку поставить «вымерло». Ну, вот впечатляет и расстраивает, пожалуй, что не вымирание какого-то конкретного животного, Масштаб. Все, возрастающий масштаб.
0: А поясните, пожалуйста, для тех, кто в танке, ну, для меня, например, прикол с Бэтменом я не догнал.
1: Ну, прикол с Бэтменом, для того, чтобы понять, надо смотреть фильм «Бэтмен против Супермена».
0: Вот, смотрели.
1: А, ну, это, видимо, это просто давно не смотрели. Вот,
0: то есть надо там пересмотреть.
1: Да, я не могу сказать, что его надо пересмотреть, но вот у меня просто вот эта сцена, конечно, запомнилась. Там, собственно говоря, битва Бэтмена с Суперменом закончилась в тот момент...
0: Сейчас поднимется.
1: А может, он опал отжался?
0: Не-не, я проверяю. Инет есть. Инет точно есть. Так. Мы вернулись в эфир, если вдруг вы нас потеряли, мы еще здесь, у нас остался лишь один вопрос, и то не к Ярославу. Будут ли в скором времени эфиры с Александром Хабургаевым? Да, эфиры возобновятся, сейчас я посмотрю календарь, и вы можете также посмотреть календарь на нашем сайте. Заходите на сайт, выбираете в меню календарь и смотрите расписание всех лекций. 15 сентября, 18 часов вечера, 18:00 по Москве. Тема будет такая: «Дети мрака и холода». 15 сентября. Так, смотрим вопросы. Есть ли у нас вопросы еще? Вроде бы больше вопросов нет. Да.
1: Ну?
0: Спасибо большое за этот эфир, Ярослав. Всех наших слушателей мы благодарим за ваше внимание, донаты, лайки, репосты. Подписывайтесь, если не подписаны вдруг на наш канал. Хотя это маловероятно, но есть такая. А в чате проходила несколько раз ссылка на скорую помощь Ютуба, которую вы можете попробовать на свой страх и риск применить, чтобы ускорить воспроизведение видео и трансляций. Там такая небольшая инструкция, и в ней есть несколько пунктов. Не очень сложно, попробуйте. Вдруг у вас получится. А мы с вами встретимся через неделю.
1: Ну, да. Тогда, воспользовавшись последними минутами эфирного времени, могу еще, помимо того, что поблагодарить всех за внимание, за донаты и за лайки, еще и пригласить всех, кто захочет, на некоторые мои офлайн мероприятия, а именно в эту субботу, 7 числа сентября, я буду выступать в музее станка, неожиданный поворот, в Туле. Лекция... Ой, будет называться «Как все устроено». Вот. Так что, если кто-то хочет узнать, как все устроено, и еще и на меня вживую посмотреть, и где-то находится недалеко от Тулы, то вот приглашаю в субботу. А, там надо будет приобрести билетик. Но если кому интересно, поищите. Я думаю, что информацию найти несложно. В том числе, конечно, обо всем таком я всегда в своей группе ВКонтакте информацию размещаю. А, иногда еще в Телеграме размещаю, но там как-то часто забываю. Еще через неделю, в субботу, это уже будет, получается, 14 сентября, я буду выступать на фестивале в Екатеринбурге. Называться это будет мероприятие IT-пикник, что еще более неожиданно. И вот почему-то я там буду рассказывать про всяческие новые технологии, которые используются в палеонтологии. Кстати, это мероприятие таки бесплатное. Так что, если кто-то находится в Екатеринбурге или в окрестностях, приходите на IT-пикник, это будет круто. Он будет проходить в парке Маяковского. Ну и, конечно же, я всем желаю хорошей недели, хорошего настроения. Хорошего учебного настроения. Все-таки у нас уже начался новый учебный год. Еще раз всех поздравляю с Днем Знаний. Берегите себя, берегите окружающую природу и не теряйте интерес к науке. Всем пока.
0: До свидания.

Как не найдется мужество, говорит Павел. Да я готов. В любой момент. Хоть со шпагой, хоть на пистолетах. Вызвал на дуэль всех своих противников. В 6 в мундире при шпаге Павел Петрович сидел за рабочим столом и выслушивал первые доклады. Павел I, как слуга государства, являл собой пример трудолюбия. И, естественно, считал, что он все должны работать много, а царь, государь-император, должен работать больше всех. Он сразу лично составил бюджет на следующий год. Просидел, вероятно, не одну ночь, и на бумаге у него все сошлось. Почему-то под запрет попали очки. Вот это для меня, конечно, загадка. Еще Павел Петрович, надо сказать, это, конечно, духовный прародитель Никиты Сергеевича Хрущева.

Дорогие друзья, добрый вечер. Я не знаю, какое у вас время суток сейчас. У нас поздний вечер. Я раскрою вам немного кухню подготовки наших лекций. Записываем мы обычно несколько лекций подряд. Выходной день, вторая половина дня, и все это дело уходит в глубокую ночь, потому что делаем это из любви к русской истории, в свободное, как говорится, от работы время. Поэтому я сам хорошо чувствую, когда какой-то материал скучный, а какой-то материал полегче, повеселее, интереснее воспринимается. Вот сейчас мы записываем продолжение первой части о Павле в детстве. Один из его замечательных молодых учителей подарил ему карту Российской империи. Павел расстелил карту на полу, лет 12 тогда было, расстелил эту карту на полу, потом взял табурет, забрался на табурет, стал смотреть на это все сверху. А его учитель, какой-то из бывших офицеров запамятовал фамилию, говорит ему: вот держава, коей предстоит вам в будущем управлять. Все надеялись, что как только он достигнет совершеннолетия, станет императором. Ха-ха-ха. Не знали его маму. На что Павлуша посмотрел и сказал: какая же большая у меня страна, такую, не забравшись на стул, даже и не обозреть на карте. Как в воду глядел. В детстве мало что случалось. Мама ничего не допускала. Мини-государство Гатчина, 2000 населения. Это и сейчас небольшой городок. Даром, что столица Ленинградской области. Всем рекомендую туда поехать, потому что там замечательнейший, бесподобнейший Гатчинский дворец, интереснейший, где жил не только Павел, но и покой Александра III, интереснейший музей. Ну и вообще Гатчина – прекрасный город, куда постепенно перемещаются все министерства и департаменты Ленинградской области, одного сегодня из самых динамично развивающихся субъектов России. Поэтому, кто едет в Питер, обязательно не поленитесь. Это не так, как раньше, когда надо было скакать много часов. Это час на машине. Съездите в Гатчину и посетите Гатчинский дворец. А сегодня у нас будет более веселая тема. Веселая в том смысле, что не ха-ха-ха, а в смысле много чего происходило. Это внутренние реформы Павла Петровича в те 4 с небольшим года, когда он пробыл императором всероссийским. Как только Павел пришел к власти, первое, что он сделал, в отличие от мамы, никогда не интересовавшейся финансовыми тонкостями, не знавшей, что такое инфляция, Павел Петрович в этом досконально разбирался по меркам самодержцев того времени. Он сразу лично составил бюджет на следующий год. Попросил все сводки доходов, расходов, просидел, вероятно, не одну ночь. И на бумаге у него все сошлось. Сколько денег собрано, налогов, акцизов, поступлений по душевой подати и прочее. Доходов от того, от всего, от пятого. И расходы. Расходы при Екатерине были колоссальны. Каждый год закрывался с чудовищным дефицитом. Дефицит покрывался за счет, главным образом, печатания бумажных денег. Поэтому Павел Петрович доходы, расходы свел. С этой целью он серьезно секвестировал основные затраты. Основные затраты, какие были в Российской империи, поставьте на паузу. Угадайте с трех раз. 3-4. Ну, конечно, расходы на армию. Расходы на армию составляли примерно 50% всех расходов. Это в мирное время. Примерно 50% всех расходов Российской империи. Он секвестировал расходы на армию. Павел изначально, кстати, считал, и тут мы должны отдать должное неординарности его мышления, что России надо кардинальным образом поменять всю свою внешнюю политику, в том числе и перестроить армию. Ну, о внешней политике мы поговорим отдельно при следующей нашей встрече. Но что касается армии, он решил армию секвестировать, расходы на нее уменьшить, и вообще в России надо воевать поменьше. Но воевалась она за последние 100 лет. Так рассуждал миролюбивый 42-летний молодой император Павел Петрович. Сразу забегая вперед, скажу следующее. Вот этот сведенный красивый бюджет, где все сходилось, он со своей визой соблаговоляю, или что там было принято в те времена писать, отправил в департамент государственных финансов. Там профессиональные финансисты, минфиновцы, внимательно посмотрели, повздыхали, поухали и переписали все заново. Выяснилось, что, конечно, сократить можно, но не намного. Процентов на 5. Больше ничего не получается, потому что невозможно армию сократить за 2 месяца, и невозможно так резко срезать госрасходы, невозможно так нормализовать и увеличить доходы даже в тех направлениях, где это должно сделать. К этому идеалу, который нарисовал Павел на бумаге, за пару бессонных ночей. Российская империя шла все 4 года и не дошла. Но при этом Павел, понимая, что бездумное печатание денег ведет таки к инфляции, распорядился разобраться самым решительным образом. Поэтому в первые же недели его правления было собрано
12 миллионов рублей ассигнациями. Это немыслимая по тем временам сумма. И все они были публично сожжены на Дворцовой площади. Учитесь, товарищи, кто борется с инфляцией. Несложно догадаться, что это мало повлияло на реальное состояние финансовых дел, но костер был красивый. Так как сразу же после этого выяснилось, что надо оплачивать госрасходы, а ассигнаций нет, оплатить-то нечем, потому что печатный станок так волюнтаристский. Еще Павел Петрович, надо сказать, это, конечно, духовный прародитель Никиты Сергеевича Хрущева. Тоже хочется сразу и хорошо. Волюнтаризм в политике Павла Петровича. Вот даю новую подсказку авторам будущей кандидатской диссертации на этот период. Так вот, платить-то нечем. Поэтому Павел Петрович собирает все свое личное и семейное дворцовое серебро. Ножи, вилки, тарелки тогда тоже серебряные были. И много чего еще. Фужеры красивые. И все отправляется на монетный двор в переплавку. Из дворцового серебра Павла Петровича, надо сказать, что это было, наверное, не одна сотня килограммов. Выплавляется серебряная монета для покрытия экстренных государственных расходов. Из хорошего. Павел Петрович объявляет всеобщую амнистию, в первую очередь касающуюся всех политических преступников, которых освобождают из тюрем, кроме умалишенных, а также многих видов мелких преступлений. Кражи, неуплата налогов, недоимки и прочее, прочее, прочее. Всех отправляют на волю. Среди политических были выпущены Костюшка, вождь последнего польского восстания. Причем Костюшка не просто отпустили вместе с Немцевичем, Потоцким и многими другими пленными поляками, но отпустили под честное слово не воевать более с русскими. Костюшка еще выплатили финансовую компенсацию. Я уже не знаю, как это оформлялось, как компенсация за несколько лет, проведенных за стенках, или же за нанесенный ущерб его имениям конфискованным. Но так либо иначе, деньги ему Павел выплатил, лично с ним поговорил, взял с Костюшка честное слово. И отдать должное поляку, никогда, даже в самые заманчивые времена 1812 года, когда Наполеон был в Москве и, естественно, предлагал Костюшка возглавить польский корпус, он не обратил свое оружие против русских, ибо дал честное слово с русскими более не воевать. Ответил благородством на благородство. Вслед за Костюшка были освобождены из Шлиссельбургской крепости Новиков, тот самый замечательный публицист, из Сибири Радищев, ну и многие другие. Кстати сказать, Радищев, поскольку вряд ли мы будем о нем говорить впоследствии, не могу не сделать здесь отступление, он автор книги, которая должна была бы быть включена в книгу рекордов Гиннесса по абсолютно рекордному количеству времени, в течение которого эту книгу официально не дозволялось печатать, то есть она была запрещена цензурой. Его путешествие из Петербурга в Москву, я напомню, первый тираж отпечатанный за счет самого Радищева, что-то около 1000 экземпляров, немного, был полностью конфискован, сохранилось лишь несколько копий. Эти копии на вес золота, почти как Библия Гутенберга. А полностью этот тираж был напечатан официально, легально спустя 115 лет. То есть где-то накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Я не знаю еще ни одной книги, которая была бы запрещена к изданию на протяжении 115 лет. В день коронации Павел I публично прочтет новый закон о престолонаследии. Вот это важная вещь. Я напомню, что Петр I своим указом предусмотрел для государя полное личное право назначать себе наследника по собственному произволу. Кто нравится. Даже мог не из родственников. Сделал это Петр, понятно, от безысходности. У него были династические проблемы с наследниками, несмотря на обилие детей поначалу. Тем самым был открыт путь к целому веку дворцовых переворотов. Акт о наследии Павла I вводил наследование строго по закону, строго от отца к сыну, как было в Московском царстве до Петра и как было во всех странах Европы после. Наследование было прописано следующим образом. Строго по линии мужского поколения старшего сына. То есть отцу наследует старший сын и дети, тоже сыновья старшего сына. По пресечении всего мужского поколения, то есть если у старшего сына нет детей, то наследство переходит в род второго моего сына и так далее. То есть сохраняется право первородства. В общем, очень понятно. Если у старшего сына нет детей, наследует второй сын и его дети. Если эта линия пресекается, тогда только третий сын и его дети и так далее. Все прописано. Впервые было установлено правило регенства. Павел послал привет своей маме Екатерине. Четко было прописано, что для монархов и их наследников
регентство может быть только до совершеннолетия, до 16 лет законного наследника престола, а не как захочется. Таким образом, Павел Петрович, Мария Федоровна, его любящая супруга, и создали клан Романовых, члены которых проправят Россией еще более века, никогда не будут, если не считать самого Павла Петровича, его судьбу, свергать и убивать друг друга. Было много и других разумных и неразумных законов, указов, постановлений. Конечно, наша веселая историография, иронично относящаяся к Павлу, делала всегда акцент на его всякого рода мелких сумасбродствах. Ну, например, Павел запретил ношение круглых шляп. Почему круглых шляп? Потому что круглые шляпы носили в революционной Франции. В нормальной, надежной, консервативной стране с истинными ценностями духовными, политическими. Носить должны шляпы исключительно треугольные, треуголки, либо какие-то квадратные, наверное, не знаю. В общем, круглые нельзя. Указ был принят на полном серьезе, когда сардинский посланник, Сардиния тогда суверенное государство, появился при дворе в круглой шляпе, его лишили агримана и выслали из страны. На какое-то время был запрещен вальс, как музыка или музыка революционная. Потом, правда, передумали, и Павел опять вальс разрешил. Строжайше были запрещены бакенбарды. Бакенбарды – это что-то такое вообще. Французское. Нехорошо. Почему-то под запрет попали очки. Вот это для меня, конечно, загадка. И очень обидно. В чем вина очков? Не знаю, чем Павлу Петровичу очки не нравились. Но все чиновники и офицеры, которые не могут справиться без очков, вынуждены были написать рапорты и подать в отставку. Был принят ряд очень серьезных, детальных и регламентированных монарших распоряжений относительно принципа сочетания цветов в одежде. Я боюсь запутаться, и тут меня любительница истории, дамы, конечно, подвергнут обструкции, но там как-то писалось, что, например, синее с белым сочетаться может. Синий верх, белый низ – это можно. Это не революционно. Вот, например, синий-бело-красный уже нельзя. Выглядит довольно забавно, однако на самом деле в Европе того времени при монарших дворах были приняты такие же указы и распоряжения. И там тоже боролись с революционной модой, с революционными прическами и с революционными обращениями. Это было и в Вене, и в Берлине, и в Лондоне. Нигде эту французскую модную, чуть не сказал либеральную, либеральную в ней ничего не было, революционную заразу, проявлявшуюся в том числе и в стиле, в манере поведения, не любили. Так что Павел здесь был не одинок. Приведу пример. По-моему, это была первая оранжевая революция по классическим канонам госдеповских методичек. К власти пришел Ющенко. Не помню, какой раз. Вот там во второй, третий, четвертый его избрали президентом. И, наконец-то, он пришел к власти. И там был первый Майдан. И все ходили в этих оранжевых шарфах. Помните, кто постарше, да? У нас какое-то время была наивная группа интеллигентов, которая очень симпатизировала вот свободному этому духу. Тимошенко в оранжевом, Ющенко в оранжевом шарфе. Вы не поверите, но на крупных телеканалах, не буду говорить сейчас каком, не канал «Россия» сразу, не ГТРК. Я как-то пришел на интервью, я был тогда депутатом Государственной Думы, писал книги об истории в том числе. И я пришел на интервью как раз на историческую тематику, и прямо в приемной заместитель генерального директора телеканала, курирующего новостной формат, висит объявление. Всем ведущим новостей, журналистам и репортерам под страхом жестоких кар запрещается использование оранжевого цвета в одежде и ее элементах. Подпись, печать. Ну, шутка, наверное. Но оранжевого там никто не носил в этот день. Так что дух модного франдерства в одежде, он в России бессмертен. И не надо здесь над Павлом Петровичем, как говорит молодежь, прикалываться. Он относился к этому очень серьезно. Павел успел провести целый ряд преобразований по части упорядочения и наведения порядка в системе государственной власти. В работе министерств и ведомств, как бы сейчас сказали, министерства не было, министерства появились при его сыне Александре, тогда были коллегии, но суть дела не меняет. При Екатерине, конечно, разболтались последние годы. Старушка добрая была, милая, фавориты хулиганили, чиновники расслабились. Павел I, как слуга государства, являл собой пример трудолюбия. И, естественно, считал, что все должны работать много, а царь, государь-император, должен работать больше всех. И всем показывать пример. Поэтому, как и было в Гатчине раньше, Павел продолжал вставать в 5 утра. В 6 у него начинался рабочий день. Это не значит, что рабочий день начинался с питья шоколада в халате. Нет. В 6
в мундире при шпаге, Павел Петрович сидел за рабочим столом и выслушивал первые доклады. Соответственно, все его помощники, министры, секретари и так далее должны были к 6 прибыть в приемную с бумагами. В 6:30 начинались первые коллегиальные совещания, либо выезды с проверками. Павел Петрович очень любил ездить по столице. Поэтому в карету и в какое-нибудь присутствие, в какое-нибудь учреждение. Так легко он мог нагрянуть туда между 7 утра и концом рабочего дня в любой момент, без всякого предупреждения. Ну, просто посмотреть, как люди работают, все ли на месте, как бумаги готовятся. Надо сказать, что чиновники, конечно, сходили с ума. Находились в постоянном, жесточайшем, нервозном состоянии. Однако, при всем при этом, скорость прохождения бумаг, скорость документа оборота достигла при Павле Петровиче немыслимых показателей. Я думаю, что ни одна современная система электронного безбумажного документа оборота, как бы она ни называлась, никогда не выйдет на такие скорости и показатели рассмотрения дел, как было при Павле. От бумаги старались избавиться в тот же день. Бумага поступила, тут же расписать, тут же наложить резолюцию, тут же отправить ее дальше, а то, не дай бог, государь обвинит в волоките. Кстати сказать, его ближайший помощник Аракчеев тоже держал своим принципом на любую поступающую бумагу рассматривать, читать и писать резолюцию в день ее поступления. Великолепное правило для любого чиновника, хотя, честно говоря, не просто осуществимое. Что касается территориального управления, в отличие от предшественников и последователей, Павел не успел попутешествовать по стране особо. Он управлял Петербургом. В России он пытался навести такую управленческую унификацию. Ему не нравилось то, что все губернии у нас какие-то разные по размеру, по числу податного сословия, по территории, по числу городов населенных. Поэтому он задумал губернскую реформу, которая все эти разномастные русские губернии приведет к какому-то одному знаменателю. Часть этих губерний он успел за 4 года перекроить, в первую очередь по размеру, ну, чтобы так одинаково были, симпатичненько на карте всего досмотрелось. Естественно, плюсов почувствовать еще не успели от этой губернской территориальной унификации, но зато минусы проявились по полной программе, потому что, конечно, и до этого-то, до Павла был бардак в управлении, когда сидел чиновник на месте, не очень понимал, он кому, собственно, подчиняется в данный момент, ему рапорт писать кому, откуда ждать нагоняй, что делать, а что делает чиновник, который находится в такой ситуации? Он понимает одно золотое правило. Если я буду что-то делать, то за это мне рано или поздно обязательно что-то будет. А чтобы мне ничего не было, то надо ничего не делать. Потому что если ты ничего не делаешь, тебе точно за это никогда ничего не будет. Поэтому все замерло, и нигде ничего не происходило, кроме как Петербурга. Вот в Петербурге все носилось с бешеной скоростью. Екатерина пыталась очень разумно сделать дворян интересантами своего царствования, как бы интересантами успеха империи. Если до Екатерины дворяне – это помощники, наемные служащие, вот их Петр I нанял всех, начиная с 14 класса, и пусть растут все потихонечку, то Екатерина превращает дворян не просто в обладатели огромного количества привилегий. Это средство, это способ дать привилегии, дать имущество, дать крестьян, дать землю. Это способ их привязать экономически и политически к себе. Цель заключается в том, чтобы сделать дворянство миноритарными акционерами империи, разделить с ними и бремя ответственности за развитие страны, и разделить с ними успех в случае каких-то новых приобретения новых земель, побед и прочего-прочего. Дворяне получили при Екатерине как никогда колоссальное количество и экономических, и политических, и очень важно, психологических, человеческих привилегий. Выросло несколько поколений непоротых дворян, что очень важно. Павел относился к дворянству по-другому. Он считал, что будь ты хоть князь, граф или государственный крестьянин, вы все подданные императора. По отношению к императору вы все равны. Я буду относиться к вам соответствующим образом. Ну, то есть вы имеете одинаковые права или вы одинаково бесправны. Тут с какой стороны посмотреть. Одно из наиболее цитируемых высказываний Павла Петровича по этому поводу звучит так. «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». У него все по-честному. Все равны, но не между собой. Это не значит, что крепостной равен помещику. Они равны перед государем. Когда Александр Безбородко, один из самых талантливых администраторов поздней Екатерининской и Павловской эпохи, тот самый, который по легенде отдаст Павлу
запечатанное завещание Екатерины. Когда Александр Безбородко скончается, кто-то поинтересуется у Павла, а почему как-то его кончину не отмечают, а с особой помпой? Ведь это такой исключительный человек. Павел ответит в своем стиле, очень характерном для него. А чего исключительного? У меня все Безбородки, все равны. Хоть канцлер, хоть коллежский асессор. С этим, кстати, связана и пресловутая веротерпимость Павла I. Он ощущал себя не просто главой православной церкви в окружении каких-то религиозных конкурентов. Нет. Павел ощущал себя вселенским предстоятелем всех русских и нерусских народов империи вне зависимости от вероисповедания. Именно поэтому он и относился так равно, мягко и демократично, как, кстати, его мать Екатерина, и к мусульманам, и, как никто ранее него, к католикам. Католиков на Руси никогда не привечали. Павел будет к ним абсолютно терпим. Павел полностью прекратит все гонения на старообрядцев и разрешит строительство старообрядческих храмов. Вообще, полное свободное исповедование православия по любому из обрядов, по каноническому, государственному, либо по запрещенному ранее старому. Потому что Павел считает себя императором и духовным, и императором светским всех своих подданных. Из дел, которые приписываются Павлу с однозначным знаком минус, что произойдет? С 1785 года Екатерина запрещает применять телесные наказания к дворянскому сословию. То есть дворянин никогда не может быть наказан телесным образом. Ни при каких обстоятельствах. Павел отменяет эту привилегию. Ну, казалось бы, вместо того, чтобы отменить пытку и порку вообще в империи, как должно было бы быть, вот с нашей точки зрения, даже тот небольшой слой, несколько процентов населения, дворян, лишает этой привилегии, этого качества. Но, на самом деле ситуация была немного сложнее. В действительности все произошло так. Сначала Павел пошел по пути либерализации. Он, наоборот, распространил действие Екатерининского указа о запрете телесных наказаний для дворян и купцов. Кстати, купцы тоже не подвергались телесным наказаниям. Еще и на духовенство. Но прошло несколько лет, и Павел, со свойственной ему, скажем так, непоследовательностью, восстановил телесные наказания для всех. И для духовенства, и для купцов, и для дворян. Но с некоторым исключением. Сначала суд должен был вывести их из сана священнослужителей, либо из дворянского звания, ну, скажем, за какое-то тяжелое государственное преступление. И только после этого, когда они уже выходят из этого статуса, они превращаются в обычных людей, в обычных подданных, на которых распространяется принцип телесного наказания. То есть здесь Павел по его понятиям поступал по справедливости. Хотя звучит это не очень. Вообще, если вести речь о страшных ссылках, пытках и прочих, которые расцвели при Павле, все это, конечно, не так совершенно. Так называемая тайная экспедиция, ее, я напомню, отец Павла вообще упразднил. Петр III вообще ликвидировал спецслужбы, как бы сейчас сказали. Екатерина это быстренько восстановила. При Павле они продолжали работать. И если мы посмотрим, как они работали, мы увидим, что да, за 4,5 года павловской власти общее количество дел, которые были рассмотрены в этой тайной экспедиции, дел главным образом государственных и политических, приписанных, скажем так, государственным и политическим. Этих дел было практически столько же, сколько за все 34 года царствования Екатерины. Я вам сейчас назову, и вы скажете, да, при Павле в 5-6 раз более жестко работала охранка, работали спецслужбы. Теперь, внимание, вопрос, а сколько этих дел было? Выясняется, что этих дел было всего, которых рассматривала тайная экспедиция. От силы 150 в год. При этом далеко не все они заканчиваются обвинительными приговорами. Так что это вопрос имиджа. При Екатерине было еще меньше в 5 раз. В действительности мало дел было. Сравнимо с любым периодом русской истории. С любым. Совершенно. Кстати сказать, Павел I за все 4,5 года правления своего не отметился ни одним смертным приговором. Ни разу никто при Павле не был казнен. Все-таки при Екатерине было казнено несколько человек официально. В результате Пугачевского бунта при Николае, сыне Павла, декабристы, при Павле, как и при Александре I, никого. Павел ограничивает некие дворянские небольшие привилегии. Он ограничивает дворянские депутации и возможность подавать жалобы. Это стало возможно только с разрешения губернатора. Дворяне
стали платить налог на содержание местных органов самоуправления. Это Павел так. Экономически их мотивирует к содержанию собственных властей. Самое жестокое, конечно, что делает Павел, это он запрещает дворянам в младенчестве записываться в полки. Всем офицерам, которые прослужили на самом деле в армии менее года, запрещается проситься в отставку. Дворян, которые уклоняются от службы, приказывается предавать суду. Резко ограничивается переход с военной службы на гражданскую. Дворянин, будь добр, служи. Иначе значит служить по-петровски. В армию приходишь сначала рядовым, потом сержантом, далее офицером. Ну, кому из варианта нравилось, несложно догадаться. Никому это не нравилось. Все хотели, как Петруша, Гринев, сразу и подпоручиком. Павел ограничивает отпуск офицеров 30 днями. Ну, нам это кажется естественным, куда уж отпуск больше 30 дней в году. Однако при Екатерине в отпусках офицеры сидели годами. Сидели, естественно, не в казармах, а сидели в имениях у себя в отпуске или за границу уезжали в творческий отпуск на несколько лет. А формально находились на службе и даже получали жалование. С 1799 года дворяне стали платить даже некую подать. До этого дворяне полностью освобождены от налогов. Подать по 20 рублей с души. В том же году Павлом упразднены губернские дворянские собрания. Вот такие вот ужасные стеснения. Ну, так либо иначе, дворяне были недовольны. Вообще, Павел очень любил гулять по Петербургу. Он был такой сторонник пешего моциона. Гулял он много, по несколько часов бывало. Был очень доступен, к нему можно было подойти, там на что-то пожаловаться, поговорить. Если только обратишься, как положено по регламенту. Вообще-то попасться на глазу императору считалось вещью опасной. Не дай бог, если ты офицер, Павел заметит какую-то оплошность у тебя во внешнем виде. Или как-то одет не по форме. Или ведешь себя не так. Или оружие неправильно как-то начищено. Все время сидели дворяне как на игле. Все екатерининские годы дворяне, конечно, расслаблены. Они знают, что есть такой негласный общественный договор. Мы не занимаемся ни государственной деятельностью, мы во всем политически поддерживаем матушку-императрицу. Матушка-императрица нас не достает. Мы живем своей частной жизнью. Ну, надо послужить, служим. Но без перенапряга, по интересу, кто хочет в основном. Для того, чтобы угодить дворянину в застенки, надо совершить что-то из ряда вон выходящего. Этот сумасшедший Мирович попытался освободить Иоанна Антоновича. Или примкнуть к пугачевцам. А так, можешь быть спокоен за свою будущность и за свою судьбу. При Павле, конечно, дворяне, чиновники, они сидят все как на игле. Это их очень нервировало. Что же касается крестьян, вот здесь ситуация другая. Павел, конечно, был убежденным крепостником. И он совершенно не собирался отменять крепостное право. Екатерина либеральничала и писала, что крепостное право и взывало, оно противно самому духу человеческому. И Александр, его сын, потом пытается как-то с крепостным правом разобраться. И так далее, и так далее, и так далее. Но Павел этими либеральными иллюзиями не страдал, с одной стороны. С другой стороны, он считал, что его задача, как государя, защищать крестьян от избыточного самодурства со стороны помещиков. Он для крестьян протектор, защитник всех своих подданных. Поэтому впервые при Павле начались какие-то облегчения для крестьянского сословия сверху, со стороны императорской власти. Ну, во-первых, чисто психологически, морально. До Павла крепостной крестьянин не считался за человека даже в такой мелочи, как присяга императору. Новый император приходил к власти на протяжении всего 18 века, а присягал от имени крепостных крестьян этому императору. От имени крепостных крестьян этому императору. Помещик, как бы за себя.

правила экономической ситуации, доброты хозяина. И все. Павел ограничивает барщину не более чем 3 днями в неделю. Плюс запрещает ее отправление по воскресным дням, по церковным праздникам, которых довольно много. Таким образом, ну, фактически получается, что работать на барщине крестьянин будет по закону не более половины от календарных дней. В действительности же, к сожалению, закон плохо исполнялся, но плохо исполнялся только потому, что Павел процарствовал недолго, и, скажем, не дошли еще руки до провинции. Дай ему судьба еще лет 5-10, я уверен, что крестьянам было бы с барщиной намного полегче. По крайней мере, закон был для того времени очень прогрессивный. Павел запрещает продавать крестьян без земли, запрещает продавать дворовых людей без земли, запрещает при продаже разделять семьи. То есть вот эти самые дикие перегибы крепостничества при Павле существенно смягчаются. При Павле подтверждается право государственных казенных крестьян записываться в купечество и мещанство, а также заниматься личными промыслами, ну то есть предпринимательской деятельностью. Пожалуйста, если ты государственный крестьянин, хочешь работать на земле, хочешь торгуй, хочешь занимайся ремеслом, государству, с точки зрения Павла, это все для него равноподданные. Государству все равно. Плати подать, а зарабатывай столько, сколько ты сможешь, и так, как ты сможешь. Может быть, это и немного. Надо сказать, что положение крестьян при Павле значительно улучшилось, и это отмечали многие. Декабристы впоследствии восхищались указами Павла. Они видели в этом такую предтечу освобождения крестьян. Павел совершенно не был противником крепостничества. Считал крепостное право соответствующее русскому укладу. Как раз отношение к человеку, к русскому, тут надо отдать должное исторической истине. Если Екатерина уважительно относилась к русским, хоть и была 100% немкой, то Павел все-таки относился к простому народу свысока. Британский посол Уитворд, если мне память не изменяет, даже писал как-то, что Павел относится к простому русскому человеку более уничижительно, чем он этого заслуживает. Вот в этом отношении Павел напоминал опять своего отца Петра. Он хотел людям добра, но он их не уважал и даже отчасти презирал. Что касается религиозной политики Павла, часто говорят о том, что он не отличался каким-то православным благочестием. Вот Екатерина, хоть и была немка, она соблюдала все ритуалы православные, Павел нет. Ну, на самом деле, тоже не совсем так. И если посмотреть практические дела Павла, то очень уважительно по отношению к церкви. За годы своего правления он увеличил штатные оклады из казны на духовное ведомство в 2 раза. Это не означает, кстати, что священники получали какую-то зарплату, и у них оклад в 2 раза вырос. Все батюшки на местах, сельские батюшки, городские батюшки, они все жили только с тех денег, которые давали им прихожане за крещение, пожертвования, за венчание. Что останется, как говорится, от денег, которые тратились на содержание самого храма? Сельские батюшки, им этих денег не хватало на селе. Ну, какие там деньги на селе? Продукты какие-то принесут ему крестьяне, да и все. Поэтому батюшка обычно работал на земле, как обычный крестьянин. Вот эти вот денежные довольствия, оно оставалось у руководства, как бы сейчас сказали, православной церкви, которая тратилась на содержание руководящих органов и на ремонт, возведение новых и ремонт старых храмов. Павел освободит, как я сказал, священнослужителей от телесных наказаний поначалу, до момента лишения сана, если таковое полагалось за уголовные преступления, относясь к религии как к вопросу не столько духовному, сколько просветительскому, Павел акцентирует внимание на расширении образования духовного. Поэтому при нем будет открыто множество и духовных семинарий, и духовных училищ. Для него церковь – это просветительский институт. Ну, что-то типа еще одной коллегии по народному просвещению. Таковой тогда и не было. Ну, и отдельно, конечно, надо сказать о религиозной терпимости. Я уже об этом упомянул при Павле. Он себя воспринимает не императором православных. Он император всех протестантов, мусульман, буддистов, язычников, даже страшно сказать, атеистов. Павел предлагает римскому папе, когда его унизит Наполеон, переселиться в Россию. Не воспользовался, а было бы интересно. Павел приютит в России мальтийский орден католический, изгнанный Наполеоном с Мальты. Об этом мы отдельно поговорим на следующем занятии. Павел даже приютит в России гонимый отовсюду иезуитский орден. Ну, а самое знаменитое его, конечно, деяние, помимо либерализации отношений со старообрядцами, это принятие на себя звания великого магистра мальтийского ордена, католического. Опять же, противниками Павла описывается как его величайшее пренебрежение принципами православного государя. Более лояльным историком говорится, ну и что? Павел, прежде чем принять руководство католическим орденом, вообще-то основал православную ветвь этого ордена. Поэтому формально он ничего не нарушил. Он оставался руководителем ордена в целом, будучи членом его православной части. Так что формально нет, Павел православный. Интересно.

на то, что при Павле прекратили преследовать даже представителей разных сект и учений, довольно своеобразных. Всех этих молокан, баптистов, дырников, хлыстов. Все они имели возможность исповедовать свои причудливые учения. В Санкт-Петербурге проявился некий основатель секции скопцов, некто Кондратий Селиванов. Император даже пожелал с ним лично пообщаться. Почему он с ним хотел пообщаться? По двум причинам. Первое, интересна сама секта. Ну, понимаешь, кто такие скопцы? Скопцы – это те, которые считают, что для достижения истинной духовности необходимо обязательно оскопиться. Речь мужчин касается, в первую очередь. Нет соблазна, нет греха. Можешь посвятить больше времени молитве. Но плюс к этому Кондратий Селиванов еще всем говорил, что он является Петром III. Еще одним очередным претендентом на звание российского императора. Петров III у нас много было в истории. Был даже один Петр III в Черногории, кто не знает. Это самый удачливый из Петров III. Был какой-то черногорец, запамятовал, как его зовут. По-моему, Стефан. Вот он тоже провозгласил себя Петром III, чудом спасшимся, проявившимся где-то там на Адриатическом побережье. Собрал группу сторонников и захватил Черногорский престол. И вот Петр III на полном серьезе правил Черногорией несколько лет. Черногория – независимое княжество. Часть ее была занята османами, а часть сохраняла формальную независимость, православная причем. Там закончилось дело печально, по-моему, его убил какой-то турецкий наемник. Так он, в общем-то, Петром III и себя ощущал. Так к нему и относились, и так он и подписывал письма официальные, дипломатическую переписку. У Екатерины как-то не дошли до этого руки с этим разобраться. А вот лидер секции скопцов Кондратий тоже провозгласил себя Петром III, и вот Павел, пригласив его, сказал: «Скажи мне честно, ну, у тебя вот совесть есть, ну какой ты Петр? Ну какой ты мой отец? Побойся Бога». На что Кондратий, если верить историческому анекдоту, сурово посмотрел на Павла и говорит: «Да, вижу, ты не мой сын. И признать тебя не могу. Грешен ты. Но даю тебе шанс. Если, государь, ты оскопишься, как и я, может быть, я и признаю тебя своим сыном». Павел не оскопился и отправил Кондратия психическую лечебницу. Речь не шла о карательной психиатрии, как сейчас говорят. Я думаю, что он искренне подумал, что этому человеку надо, конечно, немножко ментально подлечиться. Несколько слов о культурном строительстве при Павле. Резко выросли, как бы сейчас сказали, государственные ассигнования в культуру. Для Академии художеств приобретались копии античных статуй, как образцы для обучения российских скульпторов и художников. Художниками Академии впервые был составлен полный каталог государственных картин, рисунков, хранящихся в Эрмитаже и других императорских дворцах. Специалисты меня поймут, но начало каталогизации учета музейных фондов было положено указом Павла Петровича. В Петербурге шло интенсивное гражданское культурное строительство. Строили здания Медицинской академии, Монетного двора, манежи, придворной певческой капеллы и публичной библиотеки. Конечно, наибольший интерес с архитектурной точки зрения представляет Михайловский замок. Перед ним, по желанию Павла, была установлена статуя Петра Великого. Это второй в истории России персонифицированный памятник. Первый был медный всадник. Второй, вот как раз статуя Петра Великого, работы Растрелли. Затем, по указу Павла, но уже после его смерти, будет установлен памятник генералиссимусу Суворову на Марсовом поле. Одним из важнейших событий стало открытие Дербского университета. Произошло это уже после гибели императора, но план открыть университет утверждал Павел. И этот университет вплоть до революции 17-го года занимал совершенно особое место в системе образования Российской империи. Был такой самый западный из имперских университетов. В нем шло обучение на латыни и на немецком. Это такой был мост в Европу для русских юношей. Самый западный, один из самых продвинутых, небольшой, но яркий университет в России. Военная реформа при Павле. Как я уже сказал, он решительно прекратил запись с колыбели в гвардейские полки и велел всем, включая младенцев, немедленно явиться на военный смотр. Младенцы не приехали, были из полков отчислены. Родителям это не понравилось, но это было честно и правильно. Павел резко уменьшил роль гвардии. Никогда после него гвардия не играла никакой политической роли, но если только не забудем про восстание декабристов. При Павле сложилась система содержания военнослужащих в казармах. Казарм до Павла не было. Солдаты и офицеры содержались на постое, в частных домах. Понятно, что
в городе, может быть, что-нибудь и платили, а в деревнях, в селах не платили ничего практически, была так называемая постойная повинность, поэтому строительство казарм и содержание армии в казармах – это было большое облегчение для горожан и для крестьянства. Именно при Павле появились первые в России военные городки. В армии появились принципиально новые подразделения – инженерные, фельдъегерские, картографические. Как я уже сказал, новое качество получила русская артиллерия. Во многом благодаря Павлу и, конечно, Аракчееву. Солдаты, было за что сказать Павлу спасибо. Во-первых, они начали впервые получать мясо. Раньше мясо солдатам давали по мере возможности. Было мясо, давали. Не было, ешь кашу без мяса. И хлеб. Тяжело. При Павле мясо появилось нормировано в солдатском рационе. Кстати, при Павле же обязательно в солдатском рационе появилось и вино. Вино тогда было слабее, чем водка, но крепче, чем вино сейчас. В общем, помогало в холодную погоду. Категорически запрет на работу солдат в офицерских имениях. Немедленно, как только поступала жалоба на офицера, что он использует для домашних дел солдата, этого офицера изгоняли из армии, могли даже возбудить судебное дело. Вообще, к солдатам при Павле относились очень хорошо. Значительно лучше, к слову сказать, чем потом при его сыне Александре. Те, кто хорошо знают русскую историю, знают, что перед восстанием декабристов было известное возмущение солдат гвардейского Семеновского полка. Возмущение было вызвано тем, что командир полка бессовестно приказал выпороть несколько георгиевских кавалеров, солдат, награжденных за храбрость и за выслугу лет, либо знаками отличия Святого Георгия, либо анинскими медалями. И это, конечно, вызвало возмущение солдат-семеновцев. При Павле подобное, в принципе, даже в голову не могло прийти командиру полка. Знал, чем бы это для него закончилось. Солдаты к Павлу относились хорошо. Существенно изменилось численность армии, она уменьшилась. Если при Екатерине штатная численность русской армии примерно 500 000 человек, это рекруты главным образом, то при Павле сократилось количество на 60% до 300 000. Павел не хотел воевать с самого начала ни с кем. Он считал, что его задача – это обустройство страны внутри. При этом сокращение армии по замыслу Павла должно было проходить за счет улучшения качества. Лучшего снабжения, лучшей кормежки, лучшего обмундирования, лучшего вооружения и лучшего офицерского обучения. Что-то получилось, как в артиллерии, что-то не получилось. Замечательный был принят рескрипт о выходе рекрутов в отставку или выхода их на пенсию, как тогда говорили. Срок службы рекрутов сократился 25 годами, до 25 лет. По рескрипту Павла, по выходу на пенсию солдату полагалось 15 десятин земли. Это 15 гектаров. Можно завести крепкое кулацкое хозяйство в хорошем регионе. 100 рублей выходное пособие. Большие деньги. Это несколько годовых окладов солдата. И, наконец, статус однодворца. То есть, лично свободного человека. Я, честно говоря, не успел покопаться, успел ли кто-то воспользоваться этим царским указом вот в эти 4,5 года. И в какой степени Александр был последователен при исполнении этого царского распоряжения. Наверное, отдельно об этом поговорим на одной из следующих лекций, но если бы так оно было, то представьте себе, сколько каждый год выходило в отставку русских солдат, отслужив 25 лет в рекрутчине, и сколько бы мы получили свободных людей и крепких кулаков. Это было хорошее решение. Наконец, впервые в Европе, а я не исключаю, что и впервые в мире, при Павле были введены награды для рядовых. Так называемая Анинская медаль. Награждались ей массово рядовые и унтер-офицеры, беспорочно прослужившие 20 лет. Награжденные навсегда освобождались от телесных наказаний. Навсегда. Павла, конечно, объявляли отдельные историки в кавычках сумасшедшим, но вот почему-то никто никогда не пытался отказаться от результатов, проведенных им военных реформ. Медаль Святой Анны так и вручалась солдатам вплоть до 1917 года. Все это дает основание сказать, помните, в прошлой нашей встрече я говорил великому русскому реформатору фельдмаршалу Милютину, что, собственно, в большей своей части Павел навел порядок в русской армии, и его военные реформы практичны, осмысленны и целесообразны. Я не буду это абсолютизировать и идеализировать. Конечно, реформирование армии Павлом тоже носило отпечаток его личности, его взрывного сумбурного характера. И была масса глупостей. Ну, в первую очередь, он все зацентрализовал. Все хотел контролировать сам. Это плохо получается. Он замкнул все управление армией, снабжение на себя и своих секретарей.
да, так называемую военно-походную канцелярию Его Величества во главе с Ростопчиным. Книга его ежедневных повелений свидетельствует о том, что он хотел лично участвовать во всем. Не поверите, но он сам следил за вакансиями в армии. Сам увольнял иногда и отправлял в отпуск выше 28 дней офицеров. Сам разрешал офицерам вступать в брак. Перемещал младших офицеров из рот в роты. Проводил назначения. Вся эта безумная централизация лишала людей и старших офицеров инициативы. И все стремились уходить начальству. Люди просто боялись брать на себя личную ответственность. Что, в общем, очень плохо. Сокращение армии, которое проводил Павел, с одной стороны, вещь была правильная и хорошая. Но с другой стороны, как всегда бывает при смене власти и излишней централизации принятия решений, началось сведение счетов. Кого первым отправляли из армии в отставку? Естественно, екатерининских орлов, хороших потемкинских заслуженных офицеров, под тем соусом, что они, мол, не лояльны Павлу, да они все за Потемкина, да они Павла за глаза ругают. Ну и таких доносов было достаточно, чтобы заслуженные и достойные люди, среди которых был и фельдмаршал Суворов, слову сказать, были отправлены в отставку, иногда в том числе и с позором, то есть без права ношения в отставке военного мундира. Ну и вообще, Павел в своем стремлении навести порядок и требования дисциплины переебал палку с этими бесконечными смотрами, вахт-парадами, военной маршировкой. В этом отношении Потемкин, Суворов, конечно, были разумнее. Они делали упор на обучение солдата воинскому делу, а не на смотрах и парадах. Среди решений Павла по армии на каждых три разумных решения было одно, конечно, нелепое, либо, может быть, нелепое в мелочах, продиктованное, опять же, таким немного детским характером Павла Петровича. Заигрался в рыцарство. Например, зачем-то он вернул офицерам алебарды. Вот зачем? Ну, мол, так, алебарда – это такой издалека хорошо видный офицера. И вообще, в случае чего, можете ей помахать на поле боя. Ну, естественно, анахронизм, таскать ее с собой неудобно, руки занимает. Офицерам это не нравилось, а там еще пытались как-то по наконечникам алебарды диверсифицировать и определять воинские офицерские звания при Павле. В общем, все это только запутывало. Ну или, например, кавалергарды, конная гвардия, лучшие кавалеристы, гвардейцы. Вот Павлу пришло в голову, что если они кавалергарды, гвардейцы, то они должны быть как... Кавалер – это рыцарь, а рыцарь должен что носить? Рыцарский доспех. То есть не кирасу. У нас кираса была только на груди, а сзади ничего. Сзади материя. Потому что к спиной к противнику поворачиваться не надо. Но иногда спереди и сзади изготавливались. Уже тяжело и неудобно. Кираса защищала от чего? От холодного оружия? Или могла защитить от пули сильно на излете? Так выполняла функцию бронежилета. Павлу приспичило всех кавалергардов одеть, по сути, почти в рыцарские доспехи, то есть шлем железный, какие-то наручи немыслимые, кираса, естественно, полная спереди, сзади, на ноги тоже поножи специальные железные одеваются. В общем, все это было бы очень весело и страшно неудобно, потому что не имело никакого смысла, пуля, естественно, пробивала вблизи все это одеяние, но Павел, стремясь к экономии, он же еще и рачительный хозяин, плюс ко всему, он повелел эти доспехи изготавливать кавалергардам за свой счет, что, естественно, вызвало просто страшное недовольство в гвардейских полках, потому что не все гвардейцы были богатыми. Не у каждого имения с парой сотен крепостных, а тем более солдатско-кавалерийское жалование не проживешь. Какая там кираса? Какой там рыцарский доспех? Поэтому одним таким своим нелепым решением он сразу приобрел в гвардии множество противников. По поводу мундиров. Часто еще с советских фильмов звучит обвинение Павла, что, мол, он всех переодел в прусские мундиры. Это так. Действительно, и Гатчинская, и потом вся армия начала переодеваться в прусские мундиры. Опять вернулись эти букли, косы, посыпание пудрой волос, узкие штаны не очень удобные. Решение это двоякое. Чем руководствовался Павел? Прусская армия на тот момент действительно, ну, по соотношению цена-качество, по соотношению численность-результат, одна из самых лучших армий в Европе. Поэтому, если армия самая лучшая, то что, собственно, изобретать велосипед, значит, и форма у нее самая лучшая. Ее надо копировать. Во-вторых, прусская форма была намного дешевле, как это ни странно, в производстве, чем российская того времени. Поэтому Павел добивался таким образом еще экономии бюджетных средств. А мы помним с вами первое, что армия
съедает ровно 50% государственного бюджета, и то, что Павел с первого дня своего царствования лично занимается секвестром бюджета и попыткой свести концы с концами. Занимается не очень удачно, но вот много сразу сэкономить на форме, это у Павла такая идейка была. Но и в-третьих, не все в этой прусской форме было плохо. Павел вводит шинель, теплую обувь. И если бы не было шинели, а до этого были такие плащи запахивающиеся, все это было не очень тепло и не очень надежно. Не было бы шинели, тяжело было бы Суворову переходить через Альпы, кстати сказать. Померзли бы там солдаты. Прусская форма была специально предназначена для холодного климата. До России ее взяла на вооружение, на обмундирование, правильнее сказать. Ее взяла Швеция за образец. Мы брали ее после шведов, потому что она практичнее в зиму, чем форма старая. Я всем рекомендую сходить в музей военной формы на Большой Никитской, музей Российского военно-исторического общества, где представлены самые разные виды обмундирования. И павловского, и потемкинского. И вот вы увидите, что потемкинская форма очень хороша как раз для нехолодного времени года. А павловская, там есть представленная павловская шинель, как раз хороша для зимы. То есть, надо было комбинировать. Однако наши самодержцы не утруждали себя компромиссами. Либо так, либо так. Возмущались формой, главным образом, конечно, аристократы, потому что старая форма у них ассоциировалась с блаженными временами матушки Екатерины. Плюс ко всему, помимо, как я сказал, шинелей для караульных, находящихся зимой на посту на открытом воздухе, Павлом были введены специальные полушубки, валенки. Причем они всегда, очень, кстати, разумно было сделано, что валенок и полушубок должно быть в два раза больше, чем число караульных, чтобы, выходя в караул, одевали сухие, просохшую обувь и просохший полушубок. Но благородным офицерам это могло не нравиться. Они воняли, пахли овчиной, поэтому как-то это нехорошо. Не самим же стоять на морозе. Мне рассказывали участники военно-исторических клубов, которые были в Швейцарии на празднование 200-летия Суворовского перехода через Альпы. На себе они пробовали и павловскую форму, и старую, допавловскую. Надо сказать, что в павловской форме, в общем-то, теплее и комфортнее. А те из них, кто потом пытались идти рядом в красивой очень форме Александровской 812 года, копия французской формы, по сути. Там впоследствии у нас же каждый государь пытался форму переделать военную. Это такое у нас национальное развлечение. И Александр после Тильзитского мира зачем-то решил свою армию полностью переодеть по французскому образцу. Поэтому крестьяне так и путали. Принимали зачастую наших военных партизан за французов. Форма 812 года, в ней холодно и неудобно. Лучше в павловской зимой. По поводу внутренних реформ, да и военных реформ Павла I существует бесконечное количество разного рода смешных и несмешных анекдотов. Конечно, его распоряжения эксцентричные, такие мелочные, иногда казущиеся абсурдными, как по поводу круглых шляп, они дают богатую пищу для издевательств над Павлом I. Павел перегибал. Перегибал с мелочной цензурой. Вот, например, запретил называть Машками кошек и коз. Нельзя, конечно, потому что императрица-то Мария Федоровна, какие кошки-машки, запрещено. Запретил произносить вслух слово курносы. В этом проявляется неуважение к императору. Однажды ехал по Петербургу в карете, услышал такой долгий-долгий церковный перезвон. Посмотрел на часы, время было 15:00. Вроде праздников никаких нет. Что за церковь звонит? Сказали, это не церковь, это графиня Строганова. Церковные колокола бьет, всех собирает на обед. Павла, естественно, возмутило то, что она собирает, звеня в колокола. Но почему-то он запретил не звонить в колокола, а запретил обедать так поздно. И сказал, пошлите предписание графине Строгановой отныне обедать не позже часа. В 3 уже поздно. Пусть в час обедает. Тут же народная молва превратила это в анекдот, что Павел распорядился всей стране якобы обедать в час и обязательно под церковный перезвон. Указ отдельный был принят по театрам. Не аплодировать в театре ранее государя, если государь в зале. Интересный указ. Очень интересно. Иногда нам таких указов по театрам не хватает. Как-то Павел в Петергофе сидел в беседке. Два лакея, не заметив его, хотели пролезть через калитку в заборе. И вдруг нашли эту калитку то ли заложенной, то ли заколоченной. Они стали рассуждать. Кто приказал заколотить калитку, спросил один из лакеев. Как кто? Государь, наверное. Государь во все мелочи влезает. Тут он употребил несколько неприличных выражений.
которые заставили Павла выйти из себя, выскочить из беседки, схватить какую-то палку по пути, собственноручно этой палкой надавать по спинам хамоватым лакеям. Этот анекдот все рассказывали, где-то его записали. Мы его воспринимаем как укор в сторону Павла. Но надо понимать психологию того времени. Император, который колотит палкой невежливых слуг, это просто в порядке вещей. Это даже очень, можно сказать, по-петровски. И Петр Великий любил поколотить палкой Алексашку Меньшикова и прочих. Поэтому, как ни странно, эта история звучала для Павла того времени комплиментарно. А вот, например, если государь едет в карете, это не всем нравилось. Приказывалось всем мужчинам спешиться, тем, кто в каретах, выйти из кареты, покланяться. Причем, даже если они в туфлях, выйти вот так прямо из туфель, прямо в грязь и выйти. Шляпы обязательно снимать при виде государя и поклониться. Проезжая мимо Зимнего, в любое время года, каждый горожанин обязан снять шапку. Так либо иначе, государь требовал таким образом к себе почтения. Довольно странная была реформа языка. Это характерно для всей Европы того времени. И во Франции отдельные слова в революционные запрещали. Во Франции запрещали роялистские слова, аристократические. На сцене шла женитьба Фигаро, и обращались: гражданин Альмавива, извольте ответить. Титулы были запрещены. У Павла и у монарших дворов Европы того времени была другая крайность. Вместо отечества надо было употреблять слово государство. Вместо общества – собрание. Вместо граждане – граждане – такое революционное слово, нехорошее. Вместо граждане – обыватели. Ну, почему-то попало под раздачу слово «врач». Вместо него – лекарь. Мне кажется, у врача лечиться все-таки надежнее. Однажды Павел заметил молодого офицера, кажется, прапорщика. Солдат на неком удалении тащил за офицером его шпагу. Прапорщика такого-то поинтересовался Павел. Видимо, ему наскучило носить свою шпагу. «Давай-ка так, ты давай шпагу одевай на себя», – обратился он к денщику. «А ему отдай свой штык с портупеей. Будет ему и носить полегче, да и поспокойнее». Таким образом, прапорщика он разжал одномоментно в рядовые, а солдат произвел в прапорщики. Прапорщики, кстати, офицерское звание тогда, дающее право на дворянство. Правда, спустя некоторое время Павел вернул прапорщику монаршу милость и возвратил ему шпагу и чин. Ну, вот такой поступок. Эксцентрично, в духе Суворова. Известная история про то, как Павлу не понравилось, как какой-то полк на параде то ли маршировал, то ли пел, то ли запел не в ногу. И он скомандовал его кругом марш, отправил его в Сибирь. И так этот полк несчастно маршировал до Сибири, пока Павел не пал жертвой заговора. И где-то там из-под нерчинских рудников его развернули обратно в сторону Петербурга. Посмотрели мы, была ли такая история. Была, действительно. Был полк, который неправильно маршировал, командир, который плохо командовал, и Павел, который скомандовал кругом марш вон из Петербурга. Правда, полк этот отправили не в Нерчинск, а в Царское Село, где он был расквартирован. Павел счел этот полк недостоин служить далее в Петербурге. Но, правда, из этой ссылки в Царское Село полк вскоре вернули. Активно Павел боролся с иноагентами, поэтому цензура лютовала. В революционные все-таки времена запрещено было ввозить революционную литературу. Список постоянно расширялся. Через какое-то время в немилость попали и Гёте, и Шиллер, и Кант, и даже Свифт с Гулливером. Революционер. В конце концов, решили уже не мелочиться и просто запретили вообще ввоз всей иностранной литературы в Россию. Как долго просуществовал этот запрет, не знаю, но какое-то время был. Однажды Павла подтолкнули к мысли, что всякие возмутительные книги и стихи печатаются в частных типографиях. Поэтому Павел решил покончить с вольнодумством радикально и закрыть вообще все частные типографии. Оставить только государственные, для государственных нужд. Указ вышел довольно смешной. Звучал он так: типография печатать, а бы они ничего не печатали. Вскоре этот указ пришлось отменить, потому что выяснилось, что государственные типографии не справляются с огромным количеством печати афишек, этикеток на товары, еще каких-то частных бумаг. Перегиб устранили, типографии снова открыли. Ну, надо сказать, что среди всех этих павловских нелепостей и чудачеств просматривается одно. Все они касаются вещей очень несущественных. Эти вещи вредили имиджу государя, но на государственные дела никак не влияли. Может быть, Павел и специально отчасти позволял себе посамодурствовать, потому что тем самым он показывал, что воля государства должна быть беспрекословной, и всякое пожелание, даже самое мелочное, исполняться без обсуждения. Ну, таким образом он добивался мелочной исполнительской дисциплины. В серьезных делах, в крупных, государственных, политических,
Никаких эксцессов, никаких анекдотических указов Павел, конечно, не допускал. При всем при этом надо сказать, что были истории, когда павловскими чудачествами жестоко пользовались его недоброжелатели. Здесь нельзя не упомянуть и последний из его анекдотичных указов. Это вызов на дуэль всех европейских государей, которые находились в противостоянии на тот момент с Россией. Как это произошло? В конце 1800 года Россия в этот момент ведет войну с революционной Францией и находится в составе большой европейской коалиции на стороне России. Англия, Австрия, Османская империя, еще ряд других государств. А на стороне Франции ее сателлиты, небольшие революционные квазигосударства. Так вот, ведя войну с революционной Францией и ее союзниками, Павел принимал у себя в Петербурге шведского короля Густава IV. В рамках этого государственного визита они пошли в театр и посмотрели какую-то романтическую оперу о благородных рыцарях. И вот на ужине после спектакля, вдохновленные сценами из прекрасного далекого прошлого, разгоряченные, очевидно, бургундским, или что они там пили, Павел говорит, а вот как все-таки было прекрасно в старые времена, когда государи могли, как подлинные рыцари, лично сразиться в поединке и решить любые конфликты между ними. Присутствующий тут Палин, губернатор, поддакивает Павлу и говорит, да, раньше такое можно было, а сейчас, наверное, ни у кого из государей не найдется мужества вызвать на поединок своего противника. Как не найдется мужества, говорит Павел. Да я готов в любой момент. Хоть со шпагой, хоть на пистолетах. С чем людям погибать, тысячами гибнут солдаты. Действительно, по-честному взять и разобраться первым лицом между собой. Густав IV. О, как прекрасно, как благородно, как красиво, государь. Весь мир бы восхищался тобой. Но, конечно, ведь это абсолютно невозможно в условиях современной реал-политик. Нет ничего невозможного для императора всероссийского, говорит Павел. Я вызову на дуэль всех своих противников. Немедленно готовьте соответствующее объявление в европейских газетах. Так, а моими секундантами будет... Ну, он так провел взглядом по столу, кто сидел за столом. Помимо Палина сидел еще будущий фельдмаршал Кутузов. Каким-то чудом он там оказался за этим дружеским ужином. А вот моими секундантами будут Палин как раз и Кутузов. Готовьте текст заявления. На следующее утро Густав IV уехал к себе в Швецию. Доверно быстро забыл про этот нетрезвый разговор. Однако Павел отнесся к нему совершенно серьезно. Палин продолжал его подначивать и напоминать ему об этом. Был заготовлен текст объявления в европейские газеты, где написано было, что из Петербурга сообщают, российский император, я цитирую, «видя, что европейские державы не могут положить конец войне, опустошающей Европу, в продолжение 11 лет, возымел мысль, назначить место для поединка и пригласить всех прочих государей прибыть туда и сразиться между собою, имея при себе секундантами, оруженосцами и судьями поединка своих самых просвещенных министров и самых искусных генералов». То есть Павел не только собирался сам сразиться с кем угодно, но он решил устроить такую коллективную дуэль в духе графини де Монсоро, чтобы все сразу государи собрались вместе на одной площадке и друг с другом разобрались. Вот это объявление было разослано в зарубежные газеты. И там кем-то как-то спустя какое-то время перепечатывалось. Ну, надо сказать, что с промоутерами зарубежных СМИ у Павла дела обстояли не очень. Ну, и скорости в то время были другие. Поэтому, если бы сегодня он в духе Дональда Трампа просто опубликовал бы пост в Твиттере, наверное, это сразу бы разошлось по всему миру. И как-то бы горячо обсуждалось. Но в те времена все было медленно. Спустя месяц в каких-то газетах это опубликовали. Где-то это приняли за неудачную шутку. Плюс ко всему, Палин и компания давали всем понять, что государь был немножко нетрезв, когда это все писал. В общем, я не знаю, какая была реакция, как бы сейчас сказали, зарубежных государей, но не думаю, что это было кем-то воспринято всерьез. А вот кое-кем это было бы воспринято как очередное подтверждение того, что у Павла Петровича все-таки не все дома. Уж такие вещи государь, по крайней мере, по мнению европейцев, себе позволять не может. В любом случае, мы не знаем точно о реакции европейских монархов на этот публичный вызов на коллективную дуэль. Мы не знаем, как к этому отнеслись, потому что спустя месяц, 12 марта 1901 года, императора не стало. На следующей нашей встрече мы поговорим
о рыцарских подвигах Павла на внешнеполитической арене, о битве за Мальту, о переходе Суворова через Альпы, о антинаполеоновских коалициях, о попытке Павла завоевать Индию и о всем том, что послужило предтечей его убийства. Это будет большой рассказ. Пишите, пожалуйста, в комментариях и ваши пожелания, на чем остановиться, о чем говорить, о чем нет. История непростая. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте. Меня зовут Маринский Вадим Валерьевич. Я научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ. И сегодня мы поговорим про, не самую, наверное, приятную тему, хотя с какой стороны на нее посмотреть. Конечно, это та сфера нашей жизни, от которой большинство людей стараются по вполне естественным причинам держаться подальше. Потому что это сфера, связанная с различными болезнями, паразитами, с неприятными запахами, совершенно неэстетичная. Но, тем не менее, это сфера, без которой существование нашей цивилизации в том виде, в котором она есть, было бы решительно невозможно. А мы будем говорить про канализацию. Вообще, понятно, что если люди не собираются в большие группы, то никакой специальной канализации, в принципе, ее и не надо. Про то, насколько долго можно обходиться без канализации, говорит хотя бы тот факт, что первые известные достоверно для Москвы канализационные трубы, которые из района Кремля отводили стоки в Москву реку, появились во второй половине XIV века. А настоящая канализация в том виде, в котором мы ее понимаем, стала строиться в Москве только в 1893 году. Всего-то чуть больше 100 лет назад. Это не потому, что предки наши жили в какой-то страшной грязи. Нет, просто до определенной плотности населения канализация не очень-то нужна. Мы все прекрасно себе представляем, что на дачном участке или просто на личном приусадебном участке деревенский туалет вполне справляется со всеми задачами. Не то чтобы это было максимально удобно, но тем не менее. Давайте, чтобы разобраться в том, как вообще эта сфера человеческой жизни устроена, каким образом сейчас мы можем позволить себе жить в немыслимых скоплениях. Если мы будем исходить из того, что один житель крупного города в среднем в сутки расходуют чуть больше 200 литров воды, на самом деле от 200 до 300. А мы знаем, что в Москве живет порядка 15 миллионов людей. 250 литров на человека, а людей 15 миллионов. Получаются совершенно чудовищные числа. Постараемся разобраться, как мы к этому пришли. Первые сооружения, которые достоверно являются канализационными сооружениями, обнаружены в индийском городе Мохенджо-Даро. Свой расцвет он испытал примерно с 2600 года до нашей эры до 1700 года до нашей эры. После этого по комплексу причин вымер. В это время там пользовались канализацией. Здесь нам сразу нужно уточнить, а что мы подразумеваем под этим словом канализация. Канализация подразумевает некую систему сооружений, которые отводят жидкие стоки. Но важно помнить, что жидкие стоки могут быть двух вариантов. Первый – это дождевая вода. Ее тоже нужно куда-то отводить, безусловно. Иначе она будет скапливаться в городе совершенно не в тех местах, где надо. А дождевая вода сама по себе не является чем-то неприятным или страшным, поэтому ее можно сразу сбрасывать в реки. Ну, здесь, конечно же, нужно сделать некоторые поправки на современность, потому что в нынешние времена дождевая вода, ну, в той же Москве, например, все мы представляем количество соли на улице в зимний период. И понятно, что, в общем, талая вода, она несколько отличается по своему химическому составу от дождевой. Но в это мы сейчас пока не будем вдаваться, в эти подробности. А в принципе, да, понятно, что есть дождевые истоки, а есть сточные воды, которые так или иначе были использованы человеком. Ну, либо какими-то промышленными предприятиями, либо просто людьми. А про промышленные истоки мы сейчас тоже говорить не будем. Это отдельная тема, очень большая, потому что там, в общем, диапазон загрязняющих веществ, в общем, вариантов воздействия намного шире. А мы будем говорить в основном про то, что называется бытовые или хозяйственные истоки. Мытье рук, мытье посуды, посещение уборной, мытье ванной. Вся вот эта вода. Первые наиболее древние канализационные системы, которые функционируют до наших времен, это, ну, в первую очередь, видимо, это большая клоака в Риме. Построена она была в 7-6 веках до нашей эры. Ну, собственно, оттуда и пошел термин клоака. Нетрудно догадаться, что в свои худшие года она была, мягко говоря, не очень лицеприятна. Большая клоака – это была крупная подземная труба, выложенная камнем, собственно, чем она и остается до сих пор, с системой подведенных таких же труб, но меньшего диаметра, по которым просто самотеком вода стекала, и, соответственно, туда же сбрасывались отходы человеческой жизнедеятельности. А вот в таком виде, когда где-то под городом или даже прямо по городу самотеком в канавах или подземных трубах течет вода, и хозяйственные истоки направляются туда, канализация существовала очень долго. Ну вот здесь фотография современного вида русла реки Неглинной, которая течет под Москвой. Как можно заметить, не сильно она отличается от большой клоаки, которая, повторюсь, там в 7 веке до нашей эры была построена. А река Неглинная, ну, полностью в трубу была заключена вообще к концу 19 века, более-менее. Принцип тот же самый. И вот до конца 19 века, до 1893 года, канализация в Москве выглядела ровно так. То есть принцип не изменился за 2500 лет. Но потом все начало меняться. Как вы понимаете, сейчас, если бы в городах размера Москвы, Нью-Йорка или Парижа канализация продолжала бы выглядеть так, жить было бы не очень комфортно. Пусковым толчком к тому, чтобы лицо канализации изменилось, послужило такое неприятное событие, как Великое зловоние в Лондоне в июле 1858 года. Ну, исходя из названия, можно догадаться, что произошло. Темза начала источать чудовищные ароматы. Почему так случилось и почему так не случалось раньше? Тут вопрос упирается просто в численность людей. Дело в том, что в начале 19 века в Лондоне жило, ну, что-то около миллиона людей. А к концу 19 века стало жить почти 6,5 миллионов. Видимо, миллион людей, собранных вместе, это вот то предельное количество, которое еще хоть как-то может существовать без нормальной в нашем понимании этого слова канализации. Больше уже надо строить нормальную канализацию. Собственно говоря, что произошло? Да, в летом 1858 года в Лондоне стояла чудовищная жара, Темза начала пахнуть. Почему так получилось? Как ни парадоксально, получилось так отчасти, потому что с нечистотами пытались бороться. Дело в том, что большая часть до вот середины XIX века даже в таком колоссальном по тем меркам, да он и по нынешним меркам, даже по численности населения впечатляющий был бы, в городе, как Лондон, преимущественно люди пользовались отхожими местами, ну, либо у себя где-то на задних дворах, либо просто выносили ночные горшки. А распространенным явлением в таком большом городе оставались выгребные ямы. Соответственно, были осенизаторы, почетная профессия, которая периодически эти ямы опустошала и вываливала все в Темзу. Но как раз ближе к середине XIX века правительство Лондона решило, что надо бороться с выгребными ямами, и произошло два, ну, лучше даже сказать, процесса. Первый – то, что решили массовую чистку выгребных ям устроить. Но только сливали все содержимое куда? Правильно, в Темзу. А второе – это то, что появился унитаз более-менее в нашем понимании этого слова. Ну, первые конструкции, которые мы бы сейчас назвали унитазами, тогда их унитазами не называли, потому что само слово «унитаз», оно впервые было вообще использовано только в 1884 году. Но, тем не менее, первые унитазы стали появляться еще в 17 веке, но они были, во-первых, не настолько совершенными, а во-вторых, все-таки это был удел дворцов и знати. А вот в конце 18-го, начале 19 века конструкция унитаза была доработана, появился сливной бачок, появился вот этот изгиб трубы, который позволял не проникать обратно в помещение неприятным запахом. И унитазы стали массово устанавливать в домах лондонцев. Ну, казалось бы, как появление унитазов может быть связано с чудовищным запахом от Темзы? Очень просто. Объемы воды стали значительно больше, попадающие в Темзу. И более того, если раньше содержимое ночных горшков опустошалось сначала в выгребные ямы, что происходило с ним в выгребных ямах, мы обязательно потом еще поговорим, потому что это отдельный, очень интересный момент. И только после этого попадало в Темзу. То тут оно стало попадать в Темзу непосредственно. Без, как мы бы сейчас сказали, с позиции современного человека, какой бы то ни было биологической очистки. Именно это вызвало то самое великое зловоние 1858 года. Зловоние это прошло само по себе, когда уже в августе немножко похолодало, Темза перестала цвести. Ну, под цветением воды, напомню, мы подразумеваем массовое размножение микроорганизмов, для которых вот такое попадание количества попавшей органики, скажем так, в воду было крайне благоприятным. Запах исчез, но впечатление произвел мощное. Особенно учитывая, что в те времена в Европе свирепствовали периодические эпидемии холеры. А сейчас мы с вами знаем, что такое неприятное заболевание холера вызывается бактерией вибрио холера и передается в основном фекально-оральным путем. Ну, то есть, в первую очередь, через немытые руки, через еду, приготовленную немытыми руками, или воду, в которую сливают нечистоты, а потом эту воду пьют. Но в середине XIX века в научном мире не было общего консенсуса относительно того, что же вызывает заболевание. Саму по себе бактерию, вызывающую холеру, итальянец Филиппо Паччини открыл в 1854 году. Он предположил, что именно она вызывает холеру, но на тот момент никто к нему не прислушался. Потом эта бактерия будет вторично переоткрыта спустя там, 30 с небольшим лет Робертом Кохом, в то время, когда после работ Луи Пастера будет доказана бактериальная природа многих заболеваний. И тогда уже в конце 19 века никто не будет сомневаться, что такому великому венцу творения, как человек, могут повредить такие маленькие ничтожные существа, как бактерии. Но во время Великого зловония в Лондоне в 1858 году главной версией того, откуда берется холера, были миазмы. Ну, некие испарения, которые исходят от грязной воды. Ну, да, безусловно, к тому моменту в человеческом сознании связь между грязной водой с нечистотами и холерой, она как-то установилась. Но чуть-чуть не так, как это было на самом деле. Из-за чудовищного страха лондонцев перед тем, что просто вдыхая эти миазмы, можно заболеть холерой, а холера и сейчас-то является серьезным заболеванием. А тогда она, в общем, в Европе выкашивала огромное количество людей. Интересно, кстати, что холера как заболевание, ну, в первую очередь в Южной Азии, было известно практически всегда, ну, все время, как существуют человеческие летописи, по крайней мере. А вот в Европу почему-то, но, безусловно, по счастью, холера пришла достаточно поздно. То есть настоящие пандемии холеры начались только в 20-е годы 19 века. Соответственно, вот это великое зловоние пришлось прямо на, можно сказать, пик страха перед этой болезнью. А зловоние прошло, но люди были впечатлены, и стало понятно, что с этим надо что-то делать. Это две карикатуры из лондонских журналов того времени. Ну, собственно, по дате на левой, что это 1855, понятно, что проблемы были не только в 1858, а несколько раньше. Но великое зловоние подтолкнуло к осознанию того, что все, дальше терпеть нельзя. В Лондоне была построена новая система канализации. Ну, в масштабах, даже в мировых масштабах, ничего подобного человечество до этого не строило. Эта канализация позволила значительно очистить Темзу. Ну, вот на правом картинке изображен антропоморфный дух Темзы, чистые птицы, плавающие в воде, рыбы, высовывающиеся из воды. Но, конечно же, по современным нашим представлениям, если бы мы взяли пробу воды из Темзы того времени после постройки канализации и посчитали там количество бактерий, а количество бактерий в каком-то объеме воды – это один из главных показателей, который, собственно, позволяет оценить, насколько вода пригодна для использования в тех или иных нуждах. Мы бы, конечно, ужаснулись. Потому что, несмотря на то, что была построена протяженная система канализации, которая работала таким образом, что вода, по крайней мере, не сразу сливалась в Темзу, тем не менее, никакой особой очистки сточные воды там пока еще не проходили. Как я уже упомянул, в Москве канализацию, такую системную, не начинали строить до 1893 года. Интересно, кстати, что как раз к концу 19 века население Москвы достигает примерно 1 миллиона. Если в начале 19 века это было там 250-270 тысяч, то к концу 19 века оно достигает миллиона. И вот тут становится понятно, что куда-то все эти нечистоты надо девать.

Понятно, что почвы при этом становятся очень плодородными. На люблинских полях орошения долгое время выращивали растения, самые разные. Но, правда, потом, когда они перестали справляться, в общем, стали только как поля орошения использоваться. Но выращивание на этих полях каких-то сельскохозяйственных культур, конечно, работникам, трудившимся на этих полях, можно было только посочувствовать, потому что аромат стоял действительно чудовищный. Ну, а также санитарные, в общем, нормы, мягко говоря, просто никак не могли быть соблюдены. Но зачем все это делалось? Потому что было понятно уже к тому моменту, что просто выпускать нечистоты в реку нельзя. Это и на момент конца 19 века уже было понятно, почему, потому что с бактериальной природой многих заболеваний разобрались. Было понятно, что что-то сначала нужно сделать с этой водой. И, повторюсь, было принято решение, безусловно, это не уникальное, в общем, сооружение во многих крупных городах на тот момент стали появляться поля орошения. Появилось осознание, что можно просто выливать эту воду ровным слоем. А дальше с ней что-то там происходит, она очищается через грунт. Тогда же уже стало понятно, что бактерии каким-то образом участвуют в этих процессах очищения. И в целом ничего страшного. Единственная проблема с полями орошения – ничего не мешает и сейчас так делать. Это действительно вполне себе эффективный метод. Это то, что нужны огромные площади. Причем эти площади должны находиться рядом с жилыми массивами. Ну и, понятное дело, мало кто захочет рядом с таким жить. Удивительно, но люблинские поля орошения существовали и выполняли свою прямую функцию до 1978 года. То есть, в принципе, совсем недавно. А вот теперь для того, чтобы разобраться, что же происходило на полях орошения, и для того, чтобы понять, как сейчас работает система очистки сточных вод, мы вернемся к традиционному варианту. Мы вернемся к туалету по типу выгребной ямы. Устройство туалета с выгребной ямой не требует каких-то, казалось бы, специальных знаний и навыков. Ну, вот это вот кабинка, где есть пьедестал с прорезью, яма. Из ямы обязательно должен выходить воздухоотвод. Причем воздухоотвод выходит не только потому, что запах неприятный, а еще потому, что в выгребной яме идет огромное количество удивительных процессов. Я думаю, многие в курсе, что если вот таким туалетом пользуется не слишком много человек, то его можно практически не опустошать. Там само куда-то все девается. Дело в том, что такие количества органики, причем органики достаточно легко доступны, не для нас. Если бы она была для нас легко доступна, мы бы от нее не избавились, наше тело, а для бактерий. Там активно размножаются бактерии, в колоссальных количествах. Помимо этого, там размножаются различные личинки насекомых, ну, в первую очередь, личинки мух, известные под названием опарыши. Они тоже участвуют в переработке материала, попадающего в выгребную яму. Ведь, смотрите, муха, залетев туда, откладывает яйца, затем из каждого яйца вылупляется личинка мухи, опарыш, растет, становится взрослой после окукливания и улетает. Но улетая, муха забирает с собой

значительную часть вещества. Как вы понимаете, ну, если мы вспомним еще из школьной программы такое правило, как правило пирамиды биомасс экологическое, что там на 1000 килограммах травы может пастись только 100 килограммов зайчиков, и ими может питаться только 10 килограммов лис. Это, конечно, очень огрубленное правило, но идею передает верно, что примерно 90% поедаемой пищи, оно расходуется просто на поддержание обменных процессов в организме. Соответственно, получается, что когда из такой выгребной ямы вылетает муха, она на самом деле уносит вместе с собой не только собственный вес, но она уносит с собой и часть вещества, которое просто потратила на собственный обмен веществ. А к использованию вот таких существ, как, например, личинки мух, мы еще обязательно вернемся. Причем под мухами мы понимаем здесь довольно широкий спектр видов из отряда двукрылые. Это и различные львинки, это и мясные мухи. В общем, довольно много разных существ. Таким образом, вот в этой выгребной яме мы наблюдаем процессы самоочищения. То есть материал, попадающий туда, постепенно перерабатывается. И если скорость попадания туда материала будет сопоставима со скоростью переработки, его даже не надо будет никуда извлекать. Хотя из него получается очень даже хорошее удобрение. В первую очередь, конечно же, на самом деле участвуют в переработке именно бактерии. Я позволю себе два слова сказать про бактерии, просто напомнить, кто это. Что это одноклеточные, реже колониальные, но никогда не многоклеточные существа, генетический материал которых не заключен в специальную структуру, ядро. За счет того, что у них генетический материал обычно представлен просто в виде кольца, они могут очень быстро делиться. Ну, а за счет того, что размножаются они просто делением пополам, то дальше понятно, что при неограниченных ресурсах, а в выгребной яме ресурсы с их точки зрения близки к неограниченным, за то же время, за которое из одной бактерии получится две, из миллиона получится 2 миллиона. Поэтому бактерии действительно могут в благоприятных условиях очень и очень эффективно перерабатывать практически любые объемы вот такой выбрасываемой органики. А именно на этом основана так называемая биологическая очистка сточных вод. А методы биологической очистки сточных вод настолько же впечатляющие, насколько и просты. А здесь изображена схема структуру, с которой, я думаю, многие дачники или владельцы просто частных домов знакомы, это септик. Септик устроен, ну вот в самом простом варианте, совершенно несложно. Это два меньших бетонных цилиндра и один большой бетонный цилиндр. В двух меньших бетонных цилиндрах они полностью закрыты, то есть вода никак не просачивается в почву. А третий бетонный цилиндр не имеет бетонного дна, там подложка из песка, гравия, некоторых еще материалов, через которые так или иначе вода потихоньку просачивается в почву. Но в том, что она просачивается в почву, страшного вообще ничего нет. Дело в том, что к моменту просачивания в почву в ней почти ничего не остается. Что же за какие-то магические процессы здесь происходят? Сточные воды по трубе попадают в первый цилиндр. Обратите внимание, что цилиндры связаны трубами, только эти трубы Г-образные. Зачем это нужно? Это нужно по очень простой причине. Вот представьте, в первый цилиндр попали сточные воды. Там мешанины из всего.